0: Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Первые поезда возобновили движение в Германии после остановки железнодорожного сообщения. Общенациональная забастовка работников общественного транспорта пройдет в Нидерландах. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года. Подробности далее. Первые поезда возобновили движение в Германии после остановки железнодорожного сообщения по всей стране из-за сбоя. Об этом сообщает газета «Бильд». Ранее железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей стране из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи. Поезда удерживали на станциях или отправляли до ближайшей остановки. При этом останавливали не только междугородние и региональные поезда, но и внутригородские системы, за которые также отвечает Deutsche Bahn. Например, система городских электричек в Берлине и Мюнхене. Общенациональная забастовка работников общественного транспорта, объявленная Федерацией профсоюзов Нидерландов, начинается сегодня. Профсоюз пообещал, что работники поездов, автобусов, трамваев и метро не будут работать прямо с утра. Там также подчеркнули, что забастовки станут неизбежностью, если правительство премьер-министра Нидерландов продолжит демонтаж системы социального обеспечения. Работники общественного транспорта недовольны планами властей сократить систему социального обеспечения. В частности, они требуют отменить планы по уменьшению пособий по безработице и инвалидности, снижению максимальной дневной заработной платы, а также планы по ускоренному повышению пенсионного возраста. Европейское агентство авиационной безопасности потребовало провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 из-за выявленных у одного из них трещин в конструкциях крыльев. Об этом сообщило агентство France Press. По его данным, из 16 самолетов 15 принадлежат авиакомпании Emirates и еще один австралийской компании. Данная модель самолета является крупнейшим пассажирским лайнером, который Airbus производила до 2021 года. В 2019 году агентство уже рекомендовало провести осмотр крыльев 25 самолетов Airbus, произведенных более 15 лет назад из-за риска появления трещин. Саммит БРИКС в индийской столице придаст новый политический импульс практическим инициативам в торговом и транспортном сотрудничестве между Индией и Россией. Об этом заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса в России Сэмми Катвани. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. По словам Катвани, главным результатом саммита должна стать четкая дорожная карта по реализации договоренностей. Политическое доверие между Индией и Россией уже высокое. Следующий этап должен превратить это доверие в более сбалансированную торговлю, надежные финансовые механизмы. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не раньше 2033 года. После разработки учебно-методических материалов и проведения пробных экзаменов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по мессенджерам «Макс» и «Телеграм». А допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Галину Петровну Хованскую по делу о том, есть ли альтернатива ипотеке. Ну, сразу скажу, что, по ее мнению, есть и не одна, но она расскажет в основном о самой полезной.
3: А можно мне попросить вас не допрашивать меня, а расспрашивать?
2: Ну, и более того, я и сам буду по ходу дела кое-что рассказывать, так что...
3: Замечательно. Ну, можно тогда начать историю альтернативы для ипотеки. Этой истории вообще-то 8 лет. И очень долго не удавалось заполнить вот эту брешь, которая возникла с принятием жилищного кодекса. Я хочу напомнить тем, кто нас слушает, о том, что раньше для того, чтобы встать на очередь на социальное жилье, нужно было иметь либо непригодное жилье, либо там какое-то количество метров, установленное по соответствующей норме учетной.
2: Ну и достаточно скромное.
3: Да. И по этому принципу не требовалось доказывать, что у тебя нет автомобиля, недвижимости какой-то, да, высоких доходов и так далее. То есть была нуждаемость именно в квадратных метрах. После того, как приняли жилищный кодекс, на социальное жилье по договору социального найма стали принимать только исключительно малоимущих. Единственное исключение делалось по указам президента для специальных служб, типа там судей, прокуроры и прочие товарищи. И с другой стороны, образовалась брешь, потому что дальше рынок, а в рынке ипотека. Единственное, что предлагалось тем жилищным законодательством.
2: Ну да. Тогда, когда принимали жилищный кодекс, у нас еще усиленно рекламировали невидимую руку рынка. Ну и эта невидимая рука, как всегда, доказала, что очень хорошо умеет одно – душить.
3: Но в тот момент ипотека еще звучала, ну, как музыка, да, как мелодия. То есть не было тех условий, в которых мы сейчас живем. Потому что сейчас у нас ипотека носит запретительный, я бы сказала, характер, не иной. И она совершенно недоступна, даже если у нее приписывается такое название замечательное – льготная ипотека. Так вот, оказались в очень тяжелой ситуации люди, у которых был невысокий уровень дохода, то есть их не ставили на учет как малоимущих на социальное жилье, а в ипотеку они играть не могли в силу того, что доходы позволяли только жить на эти деньги. И, в общем-то, ситуация складывалась таким образом, что они оказались без какой бы то ни было поддержки государства. Я это поняла, когда приняли жилищный кодекс, где-то через месяц обнаружила вот эту дыру. Потом вместе с Мироновым Сергеем Михайловичем мы 8 лет эту дыру пытались заполнить, сделав проект, сделав 2 раздела в жилищный кодекс. И, к великому сожалению, как часто у нас бывает, пока не вмешался президент, процесс шел в обратном направлении. То есть нам возвращали наши документы.
2: Ну, вообще, должен сказать, что дела быстрее всего движутся на пинковой тяге.
3: Да,
2: а вот уж когда пинок сверху...
3: Вот пинок сверху помог, вышел 600-й указ президента, и тогда меня уже начали пинать. Хованская, где ваше некоммерческое жилье? Где ваше жилье для людей с невысоким уровнем дохода? Так вот, оно появилось, и надо, конечно, рассказать, какими качествами обладает это жилье и что это вообще такое. Ну, во-первых, это жилье исключительно в публичной собственности. Исключительно. Никакой приватизации там не предусмотрено. И остается постоянным ресурсом тоже публичной собственности для решения проблем, которых у нас сейчас очень много, да, потребности в таком жилье. Регулируется плата за жилищные услуги тоже публичной властью. То есть это не рынок. То есть это вы не снимаете там у бабы Маши или дяди Пети, да, квартиру за рыночную стоимость. Цена регулируется.
2: Ну и должен сказать, что у нас вообще система публичной власти выстроена так, что она, конечно, может зарабатывать, но сравнительно немного.
3: А в нашем случае она не ставит цели зарабатывать. Она ставит цель очень простую – обеспечить просто содержание нормального жилого помещения или многоквартирного дома. Вот какая ставится задача. То есть цели извлечения прибыли нет.
2: Ну, строго говоря, надо все-таки как-то компенсировать затраты на само строительство, но опять же, благодаря тому, что публичная власть долговечная, она может не слишком спешить с компенсацией этих затрат.
3: Я вам хочу сказать, что успех у как раз жилищного фонда социального назначения, у наемных домов социального назначения, есть в Санкт-Петербурге. Там построено 8 наемных домов социального фонда, и они все заселены. Причем цена вопроса, ну, мы знаем, из чего складывается наша цена за жилье, это за жилищные услуги, за содержание и текущий ремонт, и там, за уборку мусора, и за коммунальные услуги. Ну, коммунальные услуги у всех одинаковые, их устанавливает глава субъекта. А вот жилищные услуги, на примере Петербурга, в центре в 2 раза ниже, чем рыночная стоимость. А на периферии, в дальних районах, в 3 раза ниже. Поэтому все квартиры заселены, и они пошли по такому пути. Сейчас не очень популярен рынок, покупка жилья, да? Выбран вот этот слой, который приобретал инвестиционные так называемые квартиры. И поэтому сложилась ситуация, что как-то надо же гражданам вот это жилье-то продать все-таки, да? Вот возникла вот эта та самая льготная ипотека, о которой мы с вами говорили. А знаете, какая цена вопроса сейчас этой льготной ипотеки для бюджета федерального?
2: Не представляю.
3: Не представляете?
2: По счастью, так мне повезло, что в свое время мне купила квартиру одна информационная группа, с которой я сотрудничаю, для того, чтобы использовать ее как съемочную студию для моих передач. А поэтому я сам с рынком недвижимости вовсе не соприкасался.
3: Ну, вам повезло. Так вот, я что хочу сказать, что жители Санкт-Петербурга недовольны, что у них мало таких домов. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга говорят, нам мало. У нас есть учителя, у нас есть врачи, у нас есть работники бюджетной сферы, работники культуры, которые остро нуждаются вот в этом самом жилье. Более того, я хочу сказать, что мы даем возможность сократить обязательства государства, потому что из очереди, в которой стоят на жилье по договору социального найма с правом так называемой приватизации, но об этом можно еще отдельно сказать 2 слова, значит, уходят люди добровольно. Это касается молодых семей, которые вынуждены снимать квартиру на рынке, и практически, вы понимаете, они себя отказывают во всем. Но они хотят жить отдельно, они хотят самостоятельности. И, к сожалению, финансы не позволяют вот такую схему. Здесь они уходят из очереди из родительской квартиры и живут нормально. Более того, если они когда-то захотят приобрести по ипотеке квартиру, они это сделать смогут. Но уже в режиме, когда они не отдают все деньги, у них что-то остается еще на то, чтобы все-таки почувствовать, что они молодая семья. Дальше. Меня сегодня совершенно возмутил эпизод на пленарном заседании, когда обсуждали проблему многодетных. Вы понимаете, там большая часть малоимущие, а им предлагают только исключительно льготную ипотеку. И я уже знаю примеры, когда у нас тысячи были обманутые дольщики, помните эти истории,
2: ой,
3: да?
2: Вот. Помню,
3: а сейчас у нас несостоятельные заемщики. Особенно, когда речь идет об индивидуальном жилищном строительстве в сельской местности или в небольших городках. Вот какая ситуация складывается. Так что альтернатива-то есть. Вопрос только в том, что в регионах дотационных мы сейчас планируем провести пилотный проект, чтобы посмотреть, сколько все-таки должно государство из федерального бюджета добавить, чтобы этот дом был или создан, или приобретен. В Петербурге это все делается за счет бюджета Санкт-Петербурга. Более того, они восстанавливают еще, кстати, и дома-памятники и заселяют, и это прекрасно. Понимаете? То есть жители Санкт-Петербурга, они даже не уезжают из центра города.
2: Ну да. Но
3: красивая, красивая, очень красивая схема. И, к великому сожалению, в дотационных регионах мы сейчас никак не можем провести, благодаря усилиям, в кавычках, Минфина, вот этот проект пилотный. Мы хотим провести его в трех дотационных регионах. Это Чувашия, это Челябинская область и это Ярославская область.
2: Кстати, насчет Минфина. У Хайне есть стихотворение, начинающееся словами: «У кесаря было два казначея. Один платил, другому платили». Так вот, Минфин у нас исполняет роль второго казначея, а вот первого, похоже, как-то не завели.
3: Ну, я вам хочу сказать, что вот несмотря на то, что наш президент сказал о том, что вот эту историю, вот эту схему нужно по всей стране распространить, по всей стране. Сейчас это особенно актуально, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас живем, когда агрессия резко усилилась, когда терроризм вообще цветет и процветает, да, уже до Урала.
2: Ну да. Ну, а нам ответят, что деньги нужны прежде всего на отражение агрессии, а обо всем остальном надо, как в припеве одной советской песни, раньше думая о родине, а потом о себе. Но, так вот, лозунг, конечно, красивый, если не считать одной мелочи, что люди, имеющие возможность подумать о себе, как правило, способны сделать для Родины больше.
3: Это правда. Это правда. Но я хочу сказать, что на новых территориях, после того, как все-таки идет освобождение от
2: террористической организации Украина.
3: Да, да, да. Можно даже жестче говорить уже об этом. Ну, это боль, да. Я вернулась из Бреста вчера, поэтому я все это как-то пропустила через себя, всю эту историю. Так вот, что я хочу сказать. Хорошо, надо на оборону, замечательно. А где потом жить, когда ваш дом в Мариуполе, это реальная история, письмо от женщины, у которой мама инвалид, она жила в доме ЖСК, у них была квартира в центре Мариуполя. Сейчас там котлован. Пауза. Так ну, вот, да. А рядом, как грибы, она пишет в своем письме, как грибы после дождя, растут дома многоквартирные. И мы думали, она пишет, что это для нас. А когда-то она купила же квартиру, эту ЖСК, да?
2: Ну, на всякий случай. Напомню тем, кто не застал в советское время расцвет этих самых ЖСК. Это переводится жилищно-строительный кооператив. То есть люди складываются и за свой счет заказывают строительные компании строительство дома, ну и потом в нем живут. Причем дом рассматривается как их коллективная собственность, что накладывает некоторые ограничения, но и дает некоторые дополнительные возможности. Я об этом хорошо знаю, поскольку мамина сестра со своей семьей как раз такой кооператив и строила, и в нем жили аж до переезда в Соединенные Государства Америки.
3: Понятно. Но я хочу сказать, что это было подъемно, это было дешевле, чем просто купить квартиру. И более того, государство давало суду иногда даже беспроцентную. Такое, представляете, было такое.
2: Ну, вот. И, но
3: интеллигенция, работники культуры, очень многие решили проблему вот именно таким способом.
2: Вообще-то в советское время, как правило, проценты по займам были совершенно символические.
3: Абсолютно.
2: Например,
3: правильно.
2: На выигрыше по облигациям государственного займа расходовалось ежегодно 3% от суммы этого займа. А, скажем, за вклад в сберегательную кассу вам платили 2% в год, если можно было вклад изъять в любой момент, и 3%, если вклад был на фиксированный срок. Но это значит, что и те промышленные предприятия, которые из собранных таким образом средств получали кредиты, тоже платили по вполне сопоставимым
3: абсолютно
2: ставкам.
3: Правильно. Но это следующий шаг уже, это еще одна альтернатива. Мною сейчас подготовлен совместно с коллегами проект закона о восстановлении кооперативов, о восстановлении кооперативной собственности, потому что когда был принят закон о собственности, а потом это перешла норма в Гражданский кодекс, начали исчезать кооперативные квартиры, они стали превращаться в собственность. И сейчас это, как правило, в доме просто множество собственников жилья. Уже кооперативной собственности там нет, если только не осталась какая-то на первом этаже недвижимость.
2: Опыту нынешнего моего дома могу сказать, что некоторые вещи товариществу собственников жилья значительно сложнее организовать, чем кооперативу.
3: Абсолютно правильно. Более того, вы знаете, когда вот приняли этот закон, многие кооперативы не стали менять свои уставы. Вот один даже момент. Им не нужно проводить общее собрание. Они могут провести конференцию с представительством просто от этажа любимой соседки Марьи Ивановны, да, которая доложит, юная пенсионерка, все вам доложит, что было на собрании и какие приняты решения. Понимаете? А когда создается ТСЖ, такой нормы нет, она не работает. Она не работает. Но я все-таки хочу вернуться к наемным домам и сказать о том, что не только те категории, которые мы с вами уже перечислили, это старые очередники, да, молодые семьи, это многодетные семьи. Дальше у нас есть такая категория, как новые территории и жители, оставшиеся вообще без жилья, да, но которые, если мы их смогли как бы обеспечить работой, да, у них есть какой-то заработок, их вполне устроит вот именно этот вариант, а не собственность. Понимаете? Им легче с этим справиться. Дальше идем. Вы смотрите, категория севера, северная территория. Зачем им там ипотека, скажите, пожалуйста, если там люди живут 10, ну, максимум 15 лет, потому что больше жить там нельзя, по состоянию здоровья надо все-таки возвращаться, откуда ты родом, да, вернуться к себе домой. Так а кому там нужна эта квартира по ипотеке? Никому. И я с этим столкнулась. Я приезжала в Югру, и там тоже пошли вот процессы создания наемных домов. Это после Санкт-Петербурга еще вторая большая территория, где остро востребован вот этот способ создание нормального жилья для
2: людей.
3: Кстати,
2: насчет Санкт-Петербурга. Вот пришел вопрос, почему в Санкт-Петербурге расселяют хрущевки не такими темпами, как в Москве. Ну, я думаю, что прежде всего, потому что все-таки финансовые возможности города в расчете на душу населения ощутимо меньше.
3: И я хочу сказать, что в Москве еще работает закон о реновации, к которому мне удалось приложить тоже руку, да. И я горжусь теми нормами, которые мне удалось туда провести. Например, если вы очередник, вы получаете по нормам, а не столько, сколько у вас было, когда вас изымают ваше жилье. Это первое. Второе. Из коммуналки вас не переселяют в коммуналку, а переселяют пусть маленькую, но отдельную квартиру. И за это люди очень благодарны, потому что я встречала москвичей, которые сказали: «Господи, мы же 40 лет прожили в коммуналке. Ну, да. Наконец-то мы живем в отдельной квартире».
2: Но, во всяком случае, возможностей у Санкт-Петербурга объективно меньше. Я не помню точных чисел, но знаю, что в расчете на душу населения бюджет Санкт-Петербурга заметно беднее московского, хотя, конечно, и гораздо выше среднего по стране.
3: Он выше среднего по стране, и вы правы, вообще это просто политическая воля руководства. Потому что там создана специальная система, специальный департамент, который занимается именно наемными домами социального назначения. Понимаете? Это очень важно. Более того, строят дома тоже публичная организация, строительная организация, принадлежащая городу. Это тоже важно, потому что, я еще раз подчеркиваю, нет цели извлечения прибыли, есть цель обеспечить нормальным стандартным жильем, да, за плату, которая подъемна для жителей Санкт-Петербурга. Вот в чем дело. Еще одна область, которая Калининградская область, там малоэтажная, но тоже вот это наемное жилье имеет место быть. Оно там по-разному может называться, но суть та же самая. Та же самая суть.
2: Недавно... Но о других регионах мы, наверное...
3: А, мы не будем
2: вами...
3: говорить?
2: Нет, будем говорить, конечно, но уже после.
3: А,
2: так
3: хорошо,
2: что не переключайтесь,
3: согласна.
2: И дождитесь нас.
3: Хорошо, обязательно, да.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по мессенджерам Макс и Телеграм. Допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Галину Петровну Хованскую по делу об альтернативах ипотеке. И прежде чем, как я обещал, обсудить положение с домами социального назначения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, все-таки остановимся на Москве. Вот некто Андрей пишет: купили жилье в Москве в ипотеку, теперь живем от платежа к платежу. Неподъемная сумма 101 тысячу рублей, ну, по-видимому, в месяц. За квартиру 73 квадратных метра для молодой семьи многовато. Еще и квартира не построена, и ремонт делать. Альтернатив других не нашли. Что делать?
2: Ну вот что делать? Это как раз на тему, о которой мы с вами говорили, что это неподъемная цена совершенно для большинства миллионов наших граждан. Это неподъемная цена. И я хочу сказать еще об одном направлении. Дело в том, что, учитывая, какая сейчас ситуация, и что у нас на предприятиях ВПК работают в режиме 24/7, приезжают семьи, им тоже это жилье очень нужно. Понимаете? И этот, здесь процесс тоже сдвинулся с мертвой точки. Такое жилье возникает. Еще одна, значит, группа, которая меня очень заинтересовала, и я провела 3 встречи с предприятиями. Значит, первая встреча, там принимали участие предприятия, как правило, у кого есть распределенная по стране система. То есть вот железнодорожники, очень РЖД, крайне заинтересованы в создании вот этой системы, потому что у них есть маленькие станции, где нет вообще никакого жилья, и там надо людей обустраивать. Они с семьями приезжают, чтобы их как-то удержать. Нужно нормальное жилье. Дальше. Лифтовая отрасль заинтересовалась. Ну, они, например, мне привели пример, что в Нижнем Новгороде для того, чтобы поменять лифты, давно исчерпавшие нормативные сроки, нужно 3 года. Для этого они должны там приехать, привести специалистов и где-то их расселить семьями. Но если они будут снимать на рынке жилья, это ляжет в цену для граждан, для конечного потребителя. Поэтому они тоже крайне заинтересованы, чтобы, например, в том же Нижнем Новгороде был наемный дом социального использования для этих целей. Значит, Дерипаска, там строительные комплексы, тоже в Нижнем Новгороде, там очень хорошие условия и принят закон соответствующий. Я не сказала о том, что земля выделяется не через аукцион. Она выделяется за рубль. Да? Значит, так вот условно назовем. То есть практически аренда, которая поглощает, когда вы играете в аукцион, ну, очень-очень серьезную сумму, да, из бюджета застройщика, в данном случае это отсутствует. Вот это тоже надо учитывать. А ведь главный ресурс у публичной власти на местах – это земля. Потому что муниципалитеты у нас, как правило, ну, извиняюсь, нищие. Ну, есть там Красногорск, есть там крупные какие-то точки отдельные. Но, в общем-то, у нас муниципальная власть, она сугубо дотационная. Но ресурс земельный есть. И есть небольшая часть налога, который тоже можно на эти цели направить. Понимаете? Поэтому я так заинтересована в прохождении пилотного проекта, чтобы понять все-таки, сколько должно государство добавить для того, чтобы это жило и работало по всей стране, как нам, значит, поручил президент. Ну вот, будем стараться этой цели все-таки добиться. Так вот, последняя группа у меня была, знаете кто? Те, кто производит продукты питания.
1: Ой, извините, да. Вот выражение «продукты питания» я очень не люблю. Я, помимо прочего, 18 лет работал во Всесоюзном научно-производственном объединении «Пищепромавтоматика», где это сочетание слышал очень часто, и каждый раз меня коробило. Продукт – это конечный результат процесса. Извините, но конечный результат процесса питания, поэтому я предпочитаю говорить продукты для питания.
2: Да, да, просто для того, чтобы нормально питаться, да. Совершенно верно. Но я думаю, что колбасу черкизовскую любите.
1: Нет, но вот это...
2: И спагетти, может быть, тоже иногда позволяете себе.
1: Так нет, дело просто в том, что первоначально было выражение «продукция для питания». Угу. То есть результаты...
2: Ну да, казённое очень такое выражение.
1: Результаты переработки чего-нибудь,
2: да,
1: подготовки
2: да.
1: чего-то для питания.
2: Согласна.
1: Но потом в результате многолетних бюрократических процессов это сократили крайне неудачным образом.
2: Я прошу прощения за эту бюрократию, но иногда приходится в эти игры играть.
1: Так вот, получается, что пищевая промышленность
2: тоже заинтересована. У нее распределенная система, и в ближайшее время мне пообещали дать точки, где им остро нужно иметь вот такие наемные дома социального назначения для своих сотрудников, чтобы они жили в нормальной, комфортной среде, чтобы им завтра не показали на дверь, потому что, например, у того, кто сдает квартиру, например, выходит замуж дочка.
1: Ну да.
2: И показывают
1: со мной,
2: на дверь.
1: Кстати, такое случилось в 2004-м. Я 5 лет снимал квартиру на улице Молдогуловой, угол улицы Юности.
2: Я знаю, да.
1: Да, и все было хорошо. И цена была даже по тем временам вполне божеская. Но действительно, дочка хозяев вышла замуж, ей эта квартира
2: классика
1: понадобилась, и мне пришлось переезжать.
2: Вот такого не случится, когда вы имеете все-таки договор с публичной властью, понимаете? Вас никто не выставит. И если даже у вас не выросли доходы в процессе жизни вашей, да, или у вас не объявился в Америке какой-то дядюшка богатый, да, который вам оставил наследство, вы можете там жить всю жизнь, потому что договор заключается на срок от года до 10 лет. Не менее года, но не более 10 лет. Но у вас есть преимущественное право, если у вас такие же финансовые ситуации сохраняются, да, или, может быть, даже они чуть-чуть ухудшились, например, то вы можете там жить, в общем-то, столько, сколько вам позволяет ваше здоровье.
1: Кстати, замечу один чисто языковой нюанс. С дореволюционных времен мы знаем термин «доходный дом». А здесь само использование нового термина «наемный дом» показывает, что речь идет не о доходе для владельца,
2: абсолютно,
1: поскольку владелец в данном случае – публичная власть.
2: Правильно. Все правильно. Я хочу сказать, что граждане у нас наниматели, они снимают жилье. И вот неправильно используется термин «аренда», но это английский, понимаете, нам мешает. Мы очень поклонялись как-то вот тем этим. Русский язык гораздо богаче, так скажем. Да, у них только аренда. А у нас аренда – это юридические лица, которые сдают уже в наем гражданам. Мы снимаем квартиру, нанимаем. И в жилищном кодексе вы не найдете аренду. Вы там увидите именно нанимателей социального жилья. Вот что вы увидите. Но я хотела бы сказать еще об одном моменте, который прозвучал недавно. Президент о нем в своем выступлении упомянул о том, что нам необходима мобильность трудовых ресурсов. Вот эту возможность как раз форма наемных домов социального назначения дает. Именно потому, что там договор, он срочный, понимаете? То есть вы живете столько, сколько вы хотите там
1: Мне,
2: жить.
1: Мне, кстати, в Москве покупали квартиры разные наниматели, с которыми я работал очень долгосрочно, покупали два раза. И оба раза сам процесс оформления сделки занимал, по-моему, месяца три.
2: Да,
1: я это... не говорю о времени поиска подходящего жилья. Это отдельная тема. Но месяца три занимало само оформление купли-продажи. Mm-hmm. А понятно, что оформление договора найма несравненно быстрее, хотя
2: да,
1: бы
2: конечно,
1: потому,
2: конечно,
1: что речь не идет о единовременных
2: абсолютно
1: крупных деньгах, и, соответственно, речь не идет о многоходовой юридической защите.
2: И там
1: денег.
2: Типовой договор, тут все очень просто и все очень понятно в этом плане. Но хочется еще вздохнуть глубоко и сказать: Минфин, пожалуйста, обрати внимание на своих граждан, которым надо нормальное жилье. Мы почему-то когда-то решили, что всем нужна собственность. Так вот, последствия этой приватизации массовой привело к чему? К тому, что у нас возник класс нищих собственников, которым нужно для того, чтобы они справлялись вот с этими платежами, им нужно платить субсидию, адресную помощь оказывать для того, чтобы они могли оплачивать элементарно вот эти жилищные
1: коммунальные
2: услуги.
1: Я уже не говорю, что эта собственность, мягко говоря, неполноценная. По римскому праву proprietas est jus utendi et abutendi. То есть собственность – это право употреблять и злоупотреблять. Но, правда, некоторые знатоки латыни считают, что в данном случае abutendi означает не злоупотреблять, а употреблять необычным образом. Так вот, когда у вас в собственности ваше жилье, которое вы используете, вы не можете им распоряжаться каким бы то ни было необычным образом. Вы не можете его продать без проблем, потому что вам надо озаботиться тем, чтобы не остаться на улице. Вы можете его, правда, использовать в качестве залога по кредиту, но что с вами будет, если тот бизнес-план, под который вы занимаете деньги, не сработает? Поэтому это неполноценная собственность.
2: Абсолютно.
1: И именно в силу того, что собственность на используемое вами жилье неполноценная, она на практике бывает даже хуже, чем договор долгосрочного найма.
2: Это
1: хотя бы потому,
2: правильно,
1: что договор найма вы можете расторгнуть и заключить новый гораздо быстрее. О, извините.
2: Звонок?
1: Вот, не звонок, вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему, когда человек оформляет ипотечные каникулы, ему все равно начисляют проценты по кредиту, которые порой в разы больше, чем основной долг по платежу?
2: А вы знаете, я вам хочу сказать, когда вы играете в ипотеку, вы оплачиваете три квартиры. По мере того, как вы должны гасить вот этот кредит, вы оплачиваете три квартиры. Это мне рассказывают люди, которые попали в такую беду. И, конечно, ипотека сейчас, совершенно неприемлемый вариант, с моей точки зрения.
1: Поэтому... Собственно, даже при существенно меньших, чем у нас сейчас, кредитных ставках, ипотека – это все равно очень большая переплата. Не только кабала, но это всегда очень большая переплата, а уже в наших условиях особенно.
2: А я вам хочу сказать, что человек не может предположить, что с ним будет завтра. Ведь он может заболеть, не дай бог попасть в какую-то ситуацию аварийную, да? Катастрофа, инвалидность. И что? После этого, а ведь квартира по ипотеке – это единственный случай, когда вас выселяют на улицу. Вам жилье не предоставляют другое. В отличие от ситуации, когда у вас там аварийное жилье, социальное, вас переселяют, вам дают какое-то жилье. В данном
1: более
2: случае...
1: Более того, если вы не сможете, ну, скажем, по болезни или по другим причинам оплачивать наем жилья, принадлежащего публичной власти, публичная власть, скорее всего, позаботится о том, чтобы подыскать вам жилье посильное.
2: Может быть, меньше площади просто.
1: Да, или, возможно, поможет как-то с кредитом на время болезни. Во всяком случае, публичная власть, в принципе, не заинтересована в том, чтобы плодить бездомных.
2: Кредит не дадут, а на улице не оставят. Это я говорю твердо совершенно. Здесь можно не сомневаться. Единственное, что, значит, могут дать квартиру просто меньшей площади, которая будет дешевле. Потому что здесь нет таких жестких ограничений, как при предоставлении жилья по договору социального найма.
1: Да.
2: То есть можно дать квартиру и поменьше, и побольше. Вот и все.
1: Ну,
2: свободный режим.
1: Насчет меньшего жилья. Ну, например, мой рабочий кабинет, если я не сбился со счета, где-то так метров 7-8. Причем
2: ну,
1: это по совместительству и спальня. Ну, то есть квартиру мне купили для съемок достаточно большую, но вот то помещение, где я работаю и где сплю, оно достаточно скромное, и этого на самом деле вполне хватает. Ну, правда, пришлось купить кровать на ножках высотой, если не ошибаюсь, 1.65 м. И мое рабочее
2: понятно.
1: Место оборудовано под спальным. Но это на самом деле очень распространенное решение, таких кроватей пруд-пруди. Вот, это я к тому, что даже если вам придется переселяться в квартиру поменьше, это все равно отличается от потери ипотечного жилья, как небо от земли.
2: Это абсолютно точно, это правильно. И, в общем, конечно, это стратегическое должно быть направление сейчас, а вовсе не льготная ипотека, которая съедает 2,8 триллиона.
1: Вот тут еще вопрос. Насколько ипотека на частный дом отличается от квартиры? Ну, насколько я понимаю, юридически
2: ничем. Ничем, абсолютно. Тут вот. Ипотеку дают...
1: Другое дело, что может банк с меньшей охотой давать такой кредит,
2: да.
1: Поскольку перепродать частный дом, как правило, все-таки несколько сложнее,
2: да,
1: чем квартиру в большом доме.
2: Да.
1: Частный дом – это нечто всегда достаточно специфическое, и найти покупателя сложнее. Но эта разница все-таки небольшая.
2: Еще вот сейчас пример. Буквально недавно ко мне обратился наш депутат. История такая. Он говорит, посоветуйте, что делать. Человек, отец, ну, одинокий, с сыном-инвалидом. У них была квартира старая, которую они продали. И по ипотеке взяли квартиру большей площади. Довольно приличную сумму он сумел выплатить, где-то порядка 5 миллионов рублей. А потом изменилась финансовая ситуация, и, естественно, банк обратил взыскание на эту квартиру. Так вот, он сейчас в дикой ситуации, потому что он даже не может погасить весь этот долг этой квартиры. Понимаете? То есть на нем висит еще очень приличная сумма. И он сейчас возмущается, он говорит, как же так, мне должны предоставить жилье. К сожалению, к великому, я еще раз повторяю, что это единственный случай, когда вам никакого жилья не предоставят. Вам могут предоставить в маневренном жилье только на период, когда идет реализация этого жилья. Понимаете? Вот когда продается через аукцион или еще каким-то образом, это ваша квартира, так называемая ипотечная. Вот. А так вам никто ничем не обязан. Банки – не благотворительная организация. Понимаете?
1: Более того, закон прямо запрещает банкам заниматься благотворительностью в рамках предоставляемых ими кредитов.
2: Да, абсолютно.
1: То есть банк
2: правильно
1: может использовать для благотворительности какую-то часть своей прибыли, но эта благотворительность не должна,
2: цели уже, да,
1: не должна быть адресована самим заемщикам, которым банк предоставляет кредиты. Это правило, насколько я знаю, общемировое.
2: Абсолютно, да.
1: Оно введено потому, что иначе возможны очень серьезные злоупотребления такими манипуляциями, но это тоже надо иметь в виду.
2: Да, к великому сожалению. Ну что сказать, мы будем надеяться, что все-таки для государства, я еще раз повторяю, это шанс выполнить старые обязательства для очереди длиною в 25 лет. Вот это очень
1: но
2: тоже важно. Причем добровольно люди
1: но дело
2: уходят.
1: Дело не только в старых обязательствах. Дело и в том, что в стратегическом плане для государства как целостной структуры, а не отдельно для Центрального банка, отдельно для Министерства финансов, отдельно для Министерства строительства, для государства как целостной структуры система гарантированного найма,
2: да,
1: значительно эффективнее системы ипотеки. Недаром в советское время большинство граждан, большинство горожан жили именно на условиях долгосрочного,
2: да,
1: найма.
2: Социального найма. Да,
1: да, по договорам, нерасторжимым, без, ну, грубо говоря,
2: особых
1: если
2: условий,
1: нет преступления со,
2: да,
1: стороны
2: да,
1: нанимателя квартиры. И это всех устраивало, знаю по личному опыту.
2: Да, это
1: вот
2: правда.
1: Но проблема в том, что это все несовместимо с идеологией тоталитарной секты либералы, а после десятилетия полного господства этой секты мы лишь очень медленно избавляемся от ее наследия.
2: Я могу сказать, что на самом деле эта ситуация выгодна только застройщикам для того, чтобы все-таки,
1: да,
2: продать жилье.
1: Там риск и для них тоже добавляется. Но это уже другая тема. До свидания.
2: До свидания.

0: Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван

плотные группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Донецке и Сухуми столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Уран по сделке Киева и Лондона может попасть в третью страну вместо Украины. Германия готова провести переговоры с Россией о запуске газопровода в «Северный поток». Не менее 40 человек утонули во Франции во время жары. Подробности далее. Уран, который планируется поставлять Украине в рамках британско-украинской сделки, может попасть на завод в третьей стране. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана при поддержке государства будет поставлять Украине.

0: украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов. Лидер оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что готова провести переговоры с Россией о запуске газопровода в «Северный поток» после вхождения АДГ в состав федерального правительства Германии. Она указала на крайне опасное положение экономики страны, отметив, что за последний год Германия потеряла почти 1 миллион рабочих мест, а власти никак не решают этот вопрос. Вайдель также пообещала инвестировать в развитие атомных электростанций и призвала отстранять от зеленой политики. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите в Анкаре примут участие представители 10 стран, не являющихся членами Альянса. Он назвал это коалицией 42 государств, призванных, по утверждению генсека НАТО, противостоять 4 странам – Китаю, КНДР, Ирану и России. Он также заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока. Саммит НАТО запланирован на июле, пройдет в Анкаре. На повестке помимо прочего, значатся вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Тема оценки деятельности украинской повстанческой армии, запрещена в России как экстремистская организация, станет в Польше одной из ключевых в борьбе за голоса консервативных избирателей на парламентских выборах следующего года. Об этом рассказал РИА Новости польский политолог Марик Мишкевич. По его словам, в этой ситуации в непростом положении окажется правящая коалиция во главе с партией «Гражданская коалиция» премьера Дональда Туска. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру ВСУ. После этого президент Польши Карль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей награды страны ордена Белого Орла. Не менее 40 человек утонули во Франции, пытаясь охладиться в реках, каналах и озерах во время сильной жары. Об этом сообщила газета «Бизнес Таймс». Помимо утонувших, есть и другие жертвы жары. По информации агентства Рейтер, на юго-востоке Франции от перегрева в припаркованной машине погибли 2 детей. В Бордо от осложнений, вызванных высокой температурой, скончались 3 пожилых людей. Большая часть Франции находится под красным уровнем предупреждения о жаре. Температура воздуха в ряде регионов поднимается до 43 градусов. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Я приветствую вас, Ростислав Владимирович.
3: Добрый день.
2: Ну, давайте начнем с заявлений президента России на встрече с выпускниками военных вузов. В частности, там он, ну, понятно, говорил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился. Запад использует лживые заявления о российской военной угрозе, обосновывая свою милитаризацию. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Ну, собственно, еще раз повторил Владимир Владимирович. Ну вот дальше. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Российская ядерная триада последовательно модернизируется, и более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году. То есть я здесь даже не сами вот эти тезисы, а скорее их последовательность. То есть вот, значит, сначала про международную ситуацию, затем мы готовы ответить. Ну, вопрос предупреждает, а им все невдомек, не верят, видимо, что наша вот ядерная триада, все с ней нормально, и мы готовы ответить.
3: Ну, почему верят? Возможно. Но в 1941 году тогдашний не глава государства, правда, а руководитель партии выступал тоже перед выпускниками военных вузов и говорил примерно то же самое. Ну, мы были тоже готовы ответить, и ответили даже. Вот. И закончилось все это в 45-м в Берлине. Конечно, хотелось бы пораньше, но так получилось. Вот. И я думаю, что Гитлер верил, что мы ответим. Просто он считал, что этот ответ будет недостаточно эффективным. А страны Запада тоже рассчитывают выиграть у нас или войну на истощение, или войну конвенционную. Значит, ну, теоретически рассматривают возможность даже выигрыша ядерной войны. В конце концов, Соединенные Штаты еще с 70-х годов разрабатывают концепцию победы в ядерной войне. Значит, а сейчас вообще-то даже в мире это общее место. И у нас некоторые рассуждают по поводу того, что в ядерной войне вполне можно победить. Так почему бы Западу не рассматривать вариант, когда они начали, мы ответили, ну а дальше уже кому Бог помог.
2: А зачем это надо? Вроде богатый континент, все у них хорошо, золотой миллиард.
3: Так бедные войны и не ведут, у бедных денег нет на войны. Войны как раз ведут богатые. Вот если бы у нас не было бы денег на оружие, как бы мы войну вели?
2: Вот Украина
3: нет. Нас бы взяли бы и захватили бы. Все так Украина. Украине оружие дают, да, опять-таки богатые дают оружие. Не дали бы, не воевала бы. Поэтому здесь все как раз просто. У них есть свои интересы, они хотят быть и дальше богатыми. Для того, чтобы быть и дальше богатыми, надо у кого-то это забрать. Значит, ну, логика подсказывает того, кто побогаче. У нас, например. Потому что если вы пошьете войска захватывать, скажем, Центральноафриканскую республику, то игра не будет стоить свеч. Значит, ехать надо за 3-9 земель, особенно если это американские войска. Но авианосцы,
2: в общем, европейские тоже.
3: Авианосцы туда не подплывают. Значит, разве что самолеты прилетают. Вот, климат паршивый. Повстанцы все время туда-сюда снуют по всяким там джунглям и саваннам. Вот. То есть все время надо прикладывать какие-то усилия, а получишь что-то, не получишь, Бог его знает. Вот. А если раздавить Россию, то сразу же получаешь доступ к источникам сырья, получаешь, в том числе, кстати, и рынки сбыта тоже, и не только российские, но и те, которые Россия контролирует сейчас. Ну вот нас же Запад выпирал с европейского рынка, да, Соединенные Штаты нас выпирали с европейского нефтегазового рынка. И достаточно успешно. Значит, хоть сейчас там по разным косвенным данным «Газпром» все равно поставляет до трети потребляемых в Европе энергоносителей, но поставлял только газа 2/3 еще совсем недавно. Ну, если это не продаем мы, то даже продает кто-то другой. Вот, и продают по ценам даже выше, чем мы продавали. И кто-то зарабатывает на этом, да, получает что-то. Выгодно это, выгодно. Вот. А если, кстати, посмотреть дальше по сторонам, ну вот, провели деструкцию России, все, Китай висит, потому что он тогда со всех сторон обложен, у него нету тыла, у него, опять-таки, нету альтернативной сырьевой базы, у него нету альтернативных маршрутов для выхода на рынки, ему все только сдаваться. Ну, Китай тоже достаточно богатое государство.
2: Извините, а технически как это должно выглядеть? Ну вот, предположим, так сказать, мы тут запросили пардону, значит, там подняли лапки, и что дальше? Вот как они будут это все контролировать? Это же огромная территория, они что, сюда придут?
3: Вы же не вчера родились. Помните, СССР было такое государство? Вот как они после СССР лет 10 контролировали эту огромную территорию? Получали, значит, там концессии, покупали месторождения, дружили домами с Борисом Николаевичем. Там, что не американский президент, то был его личный друг.
2: То есть найти Бориса Николаевича какого-то, да?
3: Ну, найти правительство, которое будет проводить прозападную политику. Что, сложно, что ли? Кандидатов, по-моему, вагоны маленькая тележка. Как явных, так и неявных. Вот. Проблема не в этом самом. Не в том, чтобы найти тех, кто будет говорить про западную политику. Проблема в том, чтобы провести деструкцию России. Для этого ее надо победить на поле боя. Потому что просто так, как Советский Союз, Россия разваливаться отказывается. Значит, вот в этом как раз заключается самая большая сложность Запада. Потому что они все-таки рассчитывали, значит, на, я думаю, что до сих пор еще рассчитывают на бескровную победу. По принципу, мы надавим экономически, Россия не выдержит, значит, социальное потрясение, развал страны изнутри, а там уже придем и будем управлять. Ну, вот, пока у них не получается. Но они же стараются. Мы же с вами уже сколько лет говорим о том, как они стараются.
2: Ну, для этого ведь нужны, там, не знаю, толпы на улицах, вот то, что у нас... Хотя был-то в 2012 году, там 100 тысяч выходило, было
3: дело. Да, и в 91-м было.
2: Нет, это тогда это развал Советского Союза, вы имеете в виду. Ну, потому что тогда ему предшествовало...
3: И в 1917-м было.
2: Когда ему предшествовало, я прошу прощения, лет 10 хронической недостачи продовольствия вообще по всей стране. То есть очереди даже были... Ну, это я со своего опыта говорю, я не основываюсь
3: на статистике. Ну, хорошо, в этом самом, в феврале 1917 года, да? Значит, там в Петрограде были небольшие перебои с поставками хлеба, и то... скорее всего, искусственно вызванным, которые, в принципе, решались достаточно быстро. Значит, были там небольшие выступления. Их бы, в принципе, быстро бы задавили, но тут внезапно на сторону, суть, восставших перешел Петроградский гарнизон, почти 200 тысяч человек. Эти 200 тысяч человек перешли потому, что они не хотели отправляться на фронт, и им сказали, что вас сейчас отправят. Вот уже существует, значит, преступное намерение прямо завтра отправить вас на фронт всех поголовно. Они решили, что не надо рисковать, экспериментировать, ну, лучше здесь побунтуем. Ну и все, и столица оказалась в руках восставших. Значит, после чего император отвлекся, а дальше революция, гражданская война и так далее, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до 91-го года. Такие вещи происходят иногда достаточно неожиданно, особенно если им посодействовать немножко. Значит, в любой стране всегда есть какая-то оппозиция. Есть оппозиция конструктивная, которая работает или хочет работать на интересы страны. Она просто, ну, по-другому видит, там, допустим, ее пути развития. А есть оппозиция деструктивная, которая понимает, что она к власти сама прийти не может, и рассчитывает на то, что придут, значит, ее добрые иностранные покровители и назначат эту оппозицию, представлять их интересы в этом государстве.
2: Это как на Украине, да? Четвертый.
3: Да, что это самое. Ну, Украина, слава богу, треть России. Да? Если в одной трети не, можно так сделать, почему в остальных нельзя? Вот. Тем более, что Украины все-таки население было значительно более единым в плане, консолидированным. И в плане там, национальном, значит, и в этом самом, вот и в плане территориальном даже Украина была значительно, сказать, плотнее собрана. Ну, 50 миллионов на такой маленькой территории относительно, или 140 на огромной. Да? Вот, то есть у России есть свои сложности там, в системе управления за счет ее огромности. Значит, и не всегда получается установить жесткий контроль над отдаленными регионами. И проблемы свои возникают, потому что, например, вот часто рассказывают, значит, что Россия там газ всюду поставляет, а себя не газифицировала. Но есть же такие вещи, когда просто не потянешь трубу. Она будет буквально золотой, и газ из нее будет бриллиантовый сыпаться. То есть, если у вас там заимка где-то на 1000 километров в тайге, ну не протянете вы туда газ.
2: Не, ну вот. Это, ну, просто у нас его нету даже в Подмосковье, в некоторых местах, я даже знаю, какие.
3: Я тоже знаю места в Подмосковье, где, допустим, был магистральный газ, да, но его не заводили в те самые в дома, а предпочитали, значит, там, баллоны, покупать, да, газгольдеры и так далее, потому что так стоило дешевле, чем магистральный газ, который проходил вот рядом, можно было трубу протянуть. То есть... Есть еще вопрос самосоотношения цена-качество. Или там кто-то хочет заработать, это совсем не обязательно, что другой хочет за это заплатить. Иногда бывает выгоднее топить дровами.
2: Ну да, или как в городах электричеством, например.
3: Да, и, кстати, опять-таки, наши же европейские друзья тоже не полностью газифицированы, хотя уже у них-то эти самые компактные территории, маленькие страны, казалось бы, там... Можно вообще все полностью там газифицировать. Долгие годы получали дешевый газ. Ну, все равно есть где-то, где это выгодно, есть где-то, где это невыгодно. Или просто не имеет смысла. Вот поэтому, я говорю, у России есть свои трудности. Трудности с дорогами, опять-таки. Вот помните, это самое, в советской школе все время учили, что Российская империя построила, значит, значительно меньше железных дорог, чем Западная Европа. На самом деле она построила больше, чем любая европейская страна. Просто одна железная дорога Санкт-Петербург-Москва — это все равно, что весь Люксембург закатать в металл. Ну, вот вам и самое там. Даже та же Англия, это же маленький кусочек, там немногим больше, чем там пару областей российских. Значит, вот там все самое, можно между всеми городами построить железные дороги. И шоссейные дороги, кстати, там проще строить значительно. И с точки зрения климата, и с точки зрения расстояний, там, и так далее. Ну, вот если вы попробуете вот все это перенести на Россию, на ее огромность, да. И сразу поймете, что у нее есть свои сложности в связности, значит, свои сложности в интересах даже разных территорий. Ну, смотрите, Владивосток, да, Хабаровск, там совершенно очевидно больше заинтересованы в там, мощной восточной политике, в торговле с Китаем, с Японией и так далее. Это рядом, это достаточно богатые страны, которые лежат вот буквально рукой подать через границу. А тот же самый Калининград, ну что ему до Китая?
2: Ну, да.
3: Значит, его в лучшем случае китайская торговля будет интересовать как транзит контейнеров через него. Но не совсем не напрямую. То есть даже связать вот такие торгово-экономические интересы какой-нибудь Австрии или Чехии значительно проще, чем в огромной России. Поэтому всегда есть на что надавить в этом самом, в такого, такой стране огромной. Вот. И поэтому и пытаются создать трудности. Зачем вводятся экономические санкции? Для того, чтобы создать нагрузку дополнительную на бюджет. Значит, дополнительная нагрузка на бюджет, значит, нужны дополнительные поступления. Значит, государство начинает изыскивать возможность, значит, где взять эти деньги. Ну, скорее всего, это налоги. Неважно, не будут увеличены напрямую на население или не будут косвенно увеличены за счет акцизов, или они будут увеличены за счет обложения там, экономики, ну, то есть предприятий, так или иначе, все равно все это в результате ударит по конечному потребителю. Понятно, что все это оплатит население в любом варианте. Значит, ухудшается, там, падает уровень жизни, да, значит, ну, народ никогда не будет благодарен за падение уровня жизни. Значит, если это происходит на протяжении короткого времени какого-то, ну да, люди могут там себя потерпеть и сказать, да, понимаем, там, значит, война идет. А если война идет 40 лет, если и уровень жизни все время падает, да, а ну, нам же, в принципе, даже открытым текстом практически говорят, что а мы не собираемся заканчивать. Ну, вот, допустим, вчера Лавров сказал, что они, допустим, планируют только начать войну с Россией к 30-му году. Значит, то есть Европа, да? То есть вот заканчивается там украинская, да, потом еще какой-то период, значит, просто там санкционный. Потом они думают, может быть, горячую войну начать с Россией к 30-му году. Значит, они же не собираются сразу же заканчивать своим поражением, да, и Россия сразу сдаваться не собирается. Я не думаю, что они предполагают, что вот они в 30-м году напали, и сразу же все у них получилось. Если они собираются вести конвенционную войну, а вести ядерную только идиот собирается. Значит, соответственно, они планируют должны планировать достаточно длительный период, ну хотя бы несколько лет.
2: Не, извините, да? Но если они условно начали, то есть вторглись, то это другая история, нежели с Украиной. И Россия может ответить и ядерным оружием.
3: Да, Россия вообще всегда может ответить ядерным оружием. Россия может даже не ответить ядерным оружием. Россия при желании может даже начать. Ну, после того, как, знаете, победители не судят. Значит, после того, как победили, значит, кто будет спрашивать, вы начали или кто-то другой начал, там, на вас напали, вы напали, какая разница уже? Главное победить. Вот, поэтому Россия имеет право на все, что ей выгодно.
2: А тогда такой вопрос, а какие степени свободы возникают у России, если Зеленский на Белоруссию нападет или атакует вот эти ретрансляторы, или, может быть, мозырские?
3: Еще раз повторяю, Россия в любой момент, по любому назначению, может использовать все виды вооружения, которые у нее есть. Другое дело, что в любом случае использование армии, ну, то есть война, это дорогое удовольствие. И чревато всякими неприятными неожиданностями. Потому что не только Россия может использовать, но и против России могут использовать. тоже все виды оружия, которые есть у ее оппонентов. А у оппонентов России есть все виды оружия, включая ядерное. Значит, и поэтому приходится, кстати, рассчитывать, значит, что в данный момент выгоднее. Как правило, выгоднее всегда вести торговлю и дружить домами. Но это не всегда получается, потому что иногда бывает, что интересы расходятся, иногда бывает, что, допустим, наши оппоненты слишком далеко заходят в своих играх. Ну, то есть они считали, что они смогут достаточно быстро провести деструкцию России, поэтому пошли на конфронтацию. После того, как конфронтация длится довольно долго, они уже не могут отступать. Вы же сами говорите, что европейская экономика тоже, значит, достаточно быстро схлопывается, да? Вот значительно быстрее, чем российская начинает испытывать трудности.
2: Но значит, у них база просто более высокая.
3: Значит, соответственно, экономика схлопывается, да? И что должна делать Европа? Примириться с этим? У нее же вариантов нету. Если она сейчас сдается, да, надо вернуть украденные активы. Могут еще попросить выплатить компенсацию там, за наши потери.
2: Процентом, например,
3: да. Да, и все это достаточно дорогое удовольствие. Потом надо выстраивать заново экономические связи, там, не знаю, с Россией, с Соединенными Штатами, как угодно. Но если сейчас все заряжено на производство вооружения, значит, то есть ВПК является локомотивом или пытается стать локомотивом европейской экономики, то дальше надо думать, а что теперь будет работать? Ну, все, танки не нужны, да? Мы помирились. Значит, танки не нужны, пушки не нужны, что будет работать? Значит, Европа будет производить самолеты гражданской авиации, мы их тоже производим, Китай производит, и Соединенные Штаты производят. И за то время, даже что длилась конфронтация, значит, достаточно большое количество бывших европейских рынков стали уже не европейскими. Куда они все это девать будут? Если даже они смогут восстановить производство того, чего они сейчас, значит, там у них сложности возникают, да? Европа имела российский автомобильный рынок практически как свой. Ну? А сейчас это китайский в значительной степени рынок уже. Вот. И китайцы так просто не уйдут отсюда. И люди постепенно привыкают. Значит, и зачем менять, если устраивает китайский?
2: Да там и собственный рынок автомобильный вот. Тоже уже в значительной мере китайский.
3: Ну вот, значит, а дальше, я говорю, если вот, понимаете, 10 лет назад по Москве ездили Мерседесы, БМВ и так далее. Значит, их было много, больше, чем сейчас. Потому что сейчас значительная часть это перешла к китайскому автопрому. Значит, а ведь это миллиарды. Это миллиарды евро. Значит, все это время Россия переходила на... Значит, пыталась перейти на обеспечение себя собственными силами. Значит, Россия добилась, начиная с 2014 года, продовольственной безопасности. То есть фактически она обеспечивает себя продовольствием сама, еще и продает. Причем даже по тем позициям, по которым раньше закупала. Значит, то, что Россия на этом деле выиграла, кто-то проиграл. Кто-то потерял не только российский рынок, кто-то потерял еще и рынки за пределами России, на которые раньше шло чужое зерно, чужое мясо, чужая курятина, чужие яйца. Далее. Сейчас идет российское. Значит, просто так нельзя прийти и сказать, верните назад. Никто просто так ничего не отдаст. Значит, вот поэтому им необходимо, опять-таки, с их точки зрения, сломать Россию для того, чтобы, ну, хотя бы на выдохе получить потом возможность за счет контроля уже над рынками, которые сейчас являются российскими, за счет усиления давления на Китай. Значит, раз у Китая нет союзника, ему становится значительно сложнее отбиваться, значит, и тоже он может, так сказать, сломаться. Ну вот, пожалуйста, вот теперь китайские рынки. Значит, это уже стимул для восстановления европейской экономики. Значит, можно каким-то образом выходить опять-таки в нормальный режим. Поэтому они так зубами держатся за эту войну. Они же не просто потому, что им русские не нравятся. Вы поставьте русского рядом с немцем там, или французом, и не каждый отличит.
2: Китайцы точно не отличат.
3: Ну вот. Значит, поэтому тут дело не в том, что мы вас так не любим, что кушать не можем. Дело в том, что кушать хочется. Вот. А для того, чтобы кушать...
2: Наоборот, мы вас не любим, потому что кушать хотим.
3: Да, а для того, чтобы кушать, надо зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, надо, опять-таки, чтобы было что продавать и кому продавать. Ну, и когда конкуренция увеличивается, понимаете, они же нас любили в 90-е годы, да, когда мы не были им конкурентами в том самом экономическом плане. В военном были. Ядерного оружия в России было и тогда более чем достаточно. И она могла точно так же ликвидировать любое европейское государство, и Америку могла тоже. А вот в экономическом плане Россия была для них не конкурентом, а рынком сбыта, причем лежалого товара. Ножек Буша, там всяких там, всякого секонд-хенда там и так далее. Ничего, тогда они просто взахлеб любили Россию. А чего не любить, если покупают?
2: Ну, на самом деле у нас еще полторы минутки осталось, даже чуть меньше. Но, тем не менее, вот с чего предлагаю начать вторую часть, риторика-то поменялась. То есть, если, так сказать, раньше Украина даже молчала, то теперь говорят, что, дескать, мы, терпение наше не безграничное, вот сейчас мы вот что-нибудь вам сделаем. Вот почему? Давайте вот обозначим позиции, а потом продолжим.
3: Потому что проигрывают, да, если вы имеете в виду заявление Зеленского, да.
2: Ну, скорее Мельника. Ну и Зеленского тоже. Терпение Киева не безгранично, прекращение огня по линии разграничения уже является большим компромиссом.
3: Значит, Зеленского необходимо подтолкнуть Европу и Соединенные Штаты к официальному выбору. Ну, пока что они пытаются там где-то там маневрировать и так далее. А Зеленскому необходимо, чтобы они четко сделали выбор в пользу Украины, потому что его силы исчерпываются. Ему необходимо, чтобы Европа пришла на поле боя не в 30-м году, а в 26-м.
2: Вот с этого места и продолжим. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: И такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко, обозревателем медиагруппы «Россия сегодня». Я Алексей Осин. Остановились мы на том, что вот усиление риторики связано с ухудшением положения, собственно, на поле боя. Вот тут у меня возникает некий такой диссонанс. То есть, вроде бы, с одной стороны, к сожалению для нас, действительно, в последнее время прилетало, что по Крыму, что по Москве, что в Петербурге и так далее. Мы это понимаем. Воронеж, вот, где объявлен траур, 5 человек погибло. Вот. С другой стороны, вроде бы обвала фронта нет. То есть понятно, что Константиновка – это уже дни, Красный Лиман – это дни тоже, да, и там будет все закончено. Но это такая вот планомерная какая-то работа. А вот какого-то панического обрушения мы не наблюдаем. Тогда получается, что их позиции усилились, а наши остались теми, которыми и были. Тогда выходит, что вот это вот усиление риторики – оно отражает все-таки реальное положение дел или нет? Объясните, пожалуйста, вот тут интересно.
2: Ну, ты не понимаешь, что не прилетало год назад?
1: Ну, так, наверное.
2: По Крыму там?
1: По Крыму, да, по Москве нет.
2: Ну, по Москве, это же знаковая штука. Летело, но не долетало там, да. Угу. Значит, и, кстати, это самое, в каком году у нас по куполу с Кремлевского дворца беспилотник ударил?
1: В 23-м,
2: по-моему. Ну, а вы говорите, не прилетало по Москве. По Кремлю прилетало.
1: Ну, потом это, по-моему, единичный был случай, потом это решили, и потом вот эта ситуация с Крымом, когда там бензина нет.
2: Да, значит, сообщение о том, что сбиваются беспилотники там по пути к Москве, значит, приходили постоянно. То, что там они где-то тоже попадали, значит, в области там, или там в Калужской области, там, или еще где-то пока летели, да, не все сбивали, тоже они попадали там в дома там, еще куда-то. Да, их сейчас стало больше, да, они получили, значит, самые беспилотники и ракеты более дальнего радиуса действия, и, соответственно, они накрывают там территорию за Уралом тоже. Но разница все-таки между этими самыми, между ударами по Киеву, которых тоже раньше не было, и по Москве есть?
1: Ну, конечно, есть, да.
2: Ага, ну, то есть мы же тоже раньше не били по Киеву в таком количестве, да, там туда не прилетал. Если там в самом начале, там, в 22-м году несколько раз были ракетные атаки на Киев, то потом практически там они гуляли, значит, в ресторанах сидели и рассказывали, что вообще войны вроде бы как и нету. Значит, сейчас очень даже прилетает, и значительно больше прилетает, чем было раньше. Потому что, понятно, значит, накапливается, значит, и у России ракетный арсенал накапливается, значит, и беспилотников производство увеличивается, там даже по отчетам можно посмотреть, да, ну, такие самые врага, это все увеличивается. В 1915 году кризис снарядный, да, был у всех, в Германии, у Австрии, у России, у Франции, у Великобритании, значит, а к 16 году его все преодолели, и у всех снарядов были уже миллионы, они спокойно, значит, друг по другу стреляли, потом еще России на гражданскую войну хватило, и до Отечественной осталось еще воевать. Это, точно так же и сейчас все налаживают постепенно военное производство. Значит, ударных возможностей становится больше. Но вы же сами говорите, вот, да, падает Константиновка, падает Лиман. Значит, да, Сырский пытался за счет того, что жег резервы, удерживать Купянск. Сейчас Купянск, опять-таки, начинает украинцы оттуда отступать. Да, он пытался, значит, проводить какие-то контрнаступательные действия на Ореховском направлении, значит, на юге у него что-то получалось, а с востока все равно продолжала наступать российская армия. Сейчас у него там тоже возможности исчерпываются, значит, и украинцы начинают отступать там, где пытались наступать. Значит, то есть это не только в Лимане, не только в районе Константиновки. Фронт движется везде. И везде он движется в одну сторону, он движется на запад. Значит, и опять-таки, если посмотреть там же на юге, например, там, где у нас было наибольшее продвижение, сколько в прошлом году и там в начале этого, вот до относительной стабилизации прошли войска, то ну, это достаточно солидный кусок, особенно по нынешним меркам. То есть фактически, допустим, частичное обрушение фронта уже происходило. Другое дело, что Сырскому, за счет того, что он сжег резервы, удалось фронт стабилизировать. Но тот же Сырский постоянно говорил еще с начала текущего года, что ему не хватает там 1200 человек, это в начале текущего года, на фронте. Но это много. И с тех пор ситуация для него только ухудшилась. Значит, в любом случае, рано или поздно, это в такой ситуации, когда Украина тратит значительно больше людей на удержание фронта, чем Россия на наступление, рано или поздно этот фронт обрушается, тем более, что в демографическом плане Россия все-таки мощнее Украины значительно вот, во всех отношениях. Значит, и в техническом, кстати, в военно-техническом мощнее, даже несмотря на, кстати, поддержку Запада. Поэтому и, кстати, обрушение фронта, это, кстати, процесс, да, вот, и там, но и наступление, сам факт наступления, да, значит, которое Украина не может сдерживать. Например, до 24 года, прийти до конца, да, они, ну, фронт стал почти мертвым, да, там какие-то там села, значит, брала российская армия, но если брали одно село в месяц, это было хорошо, 12 в год, да. Значит, там Бахмут, это, по-моему, единственный крупный относительно город, там, или Солидар, которые были взяты за 2 года или за 3. И при этом там тот же Купянск был потерян, Лиман был потерян, Изюм был потерян в 22-м году, Херсон был потерян в 22-м году. Ну, соотношение тех успехов Украины, да, и сегодняшней реальности, они как-то с точки зрения Киева не должны вдохновлять их. Вот. И, повторяю, это, ну, они же сами говорят, не хватает там средств ПВО, не хватает того, не хватает всего. Не хватает людей, всего этого не хватает. Но раз не хватает, значит, сопротивление Украины слабеет. И, опять-таки, это те же самые ее западные друзья уже в конце прошлого, в начале этого года, опять-таки, говорили, что там... Они даже уже не рассчитывают, если там еще в прошлом году они считали, сколько там Киев продержится, год, там полгода, знали. Они сейчас этого даже не рассчитывают, потому что они понимают, что катастрофа может произойти в любой момент. То же самое понимает и Зеленский. Его действия – это фактически элементарная попытка, значит, заставить своих союзников, значит, определиться с более активной и быстрой помощью. Это, ну, калька того, что произошло в 17-м, начале 17 века у японцев в битве при Сэкигахара, когда будущий самый сёгун Токугава Иэяса разбил Исиду Мори. Я уже забыл, как, по-моему, Кобаякава, если я не ошибаюсь, там был, значит, даймё, который привел войска вроде бы как к Исиде и занимал его правый фланг. Значит, но он колебался. И Ияс узнал о том, что он колеблется. Но он колебался так долго, что уже, в общем-то, и бой заканчивался, и вроде бы как войска Исиды, ну, то есть... Ситуация еще не ясна, но Исида может победить. Вот. И тогда Токугава Иэяса дал приказ обстрелять позиции вот этого даймё, который колебался из артиллерии, для того, чтобы он выбрал сторону наконец-то. И тот выбрал, то есть атаковал войска Исиды, и в результате Токугава Иэяса победил, значит, и стал впоследствии сёгуном, значит, в Японии. То есть действия, действия, провоцирующие ускоренный выбор.
1: То есть своих обстреливаешь,
2: То есть вы хотите, там, допустим, европейцы, американцы хотят потянуть время, да? Давайте посмотрим, как там Украина будет сопротивляться, значит, будем ей помогать, но никаких резких движений совершать не будем. Есть европейские элиты, которые заинтересованы в том, чтобы совершать резкие движения. Все это знают, да? Значит, для того, чтобы дать им шанс убедить свои власти, убедить свои народы, да, в том, что надо активнее помогать Украине, что надо чуть ли не в войну втянуться на ее стороне, необходимы какие-то резкие потрясения. Да, вот Зеленский провоцирует Белоруссию на военный конфликт. Зеленский буквально просто грубит в лицо европейцам, да, требуя от них... значит, всего, чего только Украина может пожелать и чего не может. Значит, именно по одной простой причине. Когда вопрос ставится ребром или туда, или сюда, очень трудно уже увильнуть. А в принципе мало кто сомневается в том, что Европа и Соединенные Штаты не могут сейчас просто отказаться полностью от Украины. То есть, хоть не, мы умыли руки и все, и разбирайтесь сами, как хотите. Значит, у Соединенных Штатов это еще там у Трампа был расчет на то, что ну вот мы уйдем заниматься Китаем, а здесь пусть Европа...
1: Не значит, заработаем еще Европу.
2: Да-да, пусть Европа здесь это самое за свой счет пока что Украину поддерживает, но они ушли заниматься Китаем, они до Китая даже не дошли, они увязли уже в Иране. Значит, и поэтому до тех пор, пока они не разобрались здесь, Ближний Восток, Европа, значит, не освободили все руки, им в Китай ходить бессмысленно. Значит, соответственно, они в какой-то степени возвращаются, и, по крайней мере, Европа их активно пытается вернуть на этот самый, на украинский фронт. Но пока там все это тянется, пока ведутся, значит, переговоры, значит, пока идут консультации, у Зеленского армия гибнет, и государство рассыпается. Значит, ему надо, чтобы они быстрее определились. Вот он создает условия, когда они будут вынуждены определиться.
1: И он
2: считает, что не определяться в его пользу. А что же ему поляки? Ну, подумаешь, там побросались друг в друга орденами, которые друг другу вручали. Значит, если бы поляки бы так серьезно бы относились к проблеме бандеровщины на Украине, его просто закрыли бы в Брешеве хаб.
1: Не, ну это та же история, как у Трампа. Значит, я вроде как тут посредник и даю спутниковые данные, Starlink и так далее.
2: Да, в том-то и дело. Граница с Польшей открыта, через эту границу идет оружие. Массово идет оружие на Украину. Польша в данном случае она влиятельнее Соединенных Штатов. Ей достаточно закрыть границу с Украиной, Киеву будет значительно труднее получать вооружение. Потому что у него налажена логистика через Жешев, через польскую границу.
1: Ну, извините, он куда-то летал уже не через Польшу, а через Молдавию.
2: Причем тут Зеленский? Зеленский оружие в карманах не возит.
1: Это понятно.
2: Зеленский демонстрировал, что он может летать в Европу и помимо Польши. Что на поляках с Светлинами сошелся. Но через Молдавию оружие на Украину, в том количестве, как через Польшу, не везут. Да, приходят в Одессу эти самые там суда. Значит, почему, собственно, Одесский порт тоже находится под ударами? Да, пытаются там через Румынию что-то там возить, возможно, даже через Молдавию, через Румынию, Молдавию. Значит, почему, собственно, опять-таки находятся и Дунайские порты Украины постоянно под этим самым, под ударами. Значит, но с точки зрения пропускной возможности дорог, которые там проложены, да, значит, и пропускной возможности дорог, которые проходят через Западную Украину, через Польшу, это совершенно разные возможности. И опять-таки, ни для кого не секрет, Запад сам говорит, Жешув – основной хаб по этому самому, по обеспечению Украины вооружением, расходными материалами и всем остальным. Закройте Жешув, не надо никакие ордена забирать. Закройте Жешув, все, и посмотрим, как Зеленский будет танцевать. У поляки этого не делают и не сделают. Ордена, да, они заберут, ради бога.
1: Значит... Нет, а тут вопрос, а зачем ему-то это было нужно? Ну, они там потихоньку себя героизировали, этих ребят улицы называли и так далее. А сейчас привезли кости Мельника, да, и торжественно... Да.
2: Это не зачем ему было нужно, а зачем полякам было нужно.
1: Потому то есть они могли не обратить внимания, они обратили или как?
2: Как это они могли не обратить, внимания? Раньше не обращали.
1: Ну, в такой демонстративной форме раньше этого не было.
2: Так и раньше поляки не обращали внимания на это. Значит, а почему сейчас не могли не обратить? Ну, смотрите, Зеленский там перезахоронил какого-то Мельника. Да, он был таким же лидером самого ОУН, каким был Бандера. Они друг с другом конкурировали. Мельников и Бандеров друг друга убивали там, и так далее. Они не только поляков, они друг друга тоже убивали. Значит, вот. Но... Извините, Ющенко в свое время Бандере дал героя Украины.
1: Дал. И Шухевич тоже.
2: И поляки не подпрыгивали по этому поводу. Кстати, Шухевич – организатор вообще убийства польских этих самых профессоров во Львове в 1941 году.
1: А Мельник – Волынской резни автор.
2: Так и Бандера тоже Волынская резня, а еще нет. Там они друг с другом не делились, значит, кто режет поляков, а кто не режет. И те, и другие резали. Значит, можно подумать, поляки, там, на Западной Украине памятник Бандере стоит уже больше 10 лет. Поляки по этому поводу подпрыгивали? Нет, они только говорили так, что там, нам это не нравится. Но, может быть, они у Ющенко забрали такой же орден, какой был, кстати, у Зеленского. Они даже не пикнули по этому поводу. По поводу того, что...
1: А что они сейчас... Тогда расскажите, что они сейчас сбрыкнули вдруг.
2: Ну, во-первых, у них есть проблемы с этим самым, с их фермерами, да, сельским хозяйством, значит, которые неоднократно жаловались на то, что там помощь Украине, значит, и так далее. Это удар по ним. Сейчас Украина активно рассказывает о том, не только Украина, значит, Урсула с Плиснами рассказывает о том, что вот сейчас будем принимать Украину в ЕС. Поляки говорят, а мы не будем пускать Украину в ЕС, потому что они вот героизируют бандеровцев. Так бы пустили, а так не будем. И вообще, теперь у нас с фермерами все в порядке. У них, кстати, в 27-м году выборы в этот самый... В
1: 7.
2: Да. Что тоже немаловажно. Ну и кроме всего прочего, у меня такое впечатление складывается, что это элементарная польская ревность. Потому что до сих пор, ну, до последнего времени, да, поляки были таким признанным... на Западе, признанным Соединенными Штатами и Западной Европой, восточноевропейским гегемоном. То есть восточноевропейские вопросы решались в основном через Польшу. Они считали, что это там крупнейшая страна, значит, наиболее сильная там, и так далее. И наиболее заинтересованная вообще, значит, тем самым продвижении на восток. А сейчас Зеленский заявляет, у Украины самая сильная армия в Европе. Украина воюет с Россией от имени Европы. Украина – гегемон в Восточной Европе. Он всех третирует, говорит, мы здесь самое главное. Значит, давайте оружие, давайте деньги там, и так далее. Но полякам это не нравится.
1: Но поляки сами себя кормят, а украинцы нет.
2: Да, но полякам это не нравится, потому что поляки не очень сами себя кормят. Поляки тоже живут за счет западной помощи в значительной степени. Полякам простили на десятки миллиардов долгов, выдали новые кредиты – тоже на десятки миллиардов, они получают помощь из бюджета ЕС. И самая большая проблема для Польши, которые, да, хотели видеть Украину в ЕС и в НАТО, но очень сильно опасались, что за счет численности населения, значит, Украина получит больше голосов, чем Польша во всех этих самых европейских структурах. И кроме всего прочего, что за счет того, что надо будет, кстати, помогать Украине в рамках вот этих вот европейских стандартов, да, встраиваться, видят, что они просто начнут получать больше помощи, чем поляки. Значит, ну, и это были вполне разумные опасения. Но до тех пор, пока Украина где-то там была на горизонте, неизвестно где, и никто там, ну, даже теоретической возможности ее участия в европейских событиях не было, плюс еще там Орбан все блокировал, значит, полякам можно было не суетиться. А сейчас в Европе, ну, это не большинство, да, и, но, во всяком случае, достаточно влиятельные политики пробивают идею, а давайте на взломами отморозим уши, давайте примем Украину в ЕС и посмотрим, как тогда Россия, значит, будет воевать уже с ЕС. Значит, в одно время даже, кстати, польские политики активно эту идею поддерживали. Но потом, когда они, кстати, подумали, что это будет стоить Польше, значит, в реальном выражении, да, не в подразнить Россию, а в реальном, значит, финансовом выражении, которое просто деньги уйдут из Польши, они же не бесконечные, да. Если где-то прибывает, то где-то убывает. И, скорее всего, будет в Польше. Вот. Поэтому они стали дергаться, и поэтому вдруг внезапно они увидели, что на Украине бандеровцы. Слушайте, они этих бандеровцев сами выращивали, сами воспитывали. Они им в Польше устраивали тренировочные лагеря. Они их учили в польских вузах. Значит, они все эти вот эту майданную биомассу, да, которая...
1: Нет, сейчас уже, потому что тогда они Бандеру-то посадили все-таки.
2: Это которые, ну, слушайте, Бандеру и немцы сажали в концлагерь. Кстати, они и Мельника сажали. Мельник 8 месяцев провел в Заксенхаузене, Бандера там больше 2 лет провел в Заксенхаузене, ну и что? Молча. Немцы даже генерала Гальдера посадили в концлагерь, значит, который был начальником генштаба сухопутных войск до начала 43-го года. Так мало ли кто у них в концлагере сидел. Значит, другое, просто дело в том, что поляки вот сейчас, да, на Украине выращивали бандеровщину. То есть вот эти вот молодые бандеровцы, да, те же старые практически не дожили до нынешних времен. Молодые бандеровцы, которые сейчас по Польше тоже, кстати, бегают со своими красно-черными флагами. Значит, молодые бандеровцы, которые на Украине самые строили памятники Бандере, там, кстати, прославляли его. Значит, это значит, политики и политические течения, и активисты, выращенные на процентов 90 благодаря Польше, благодаря польской внешней. Да, американцы давали деньги, да, там были инструкторы из Сербии, из Грузии, откуда угодно, но основным, кстати, куратором украинского направления всегда была Польша. И они прекрасно знали, чем они занимались 35 лет. А тут они вдруг прозрели, да?
1: Извините, просто хочу на последнюю минутку все-таки спросить еще, а состоится, как вы думаете, конференция по восстановлению Украины в Гданьске? Вроде как там кто-то, организаторы, говорят, что не хотят видеть.
2: Ну, для того, чтобы была конференция по восстановлению Украины, надо для начала хотя бы понять, а будет ли это Украина.
1: И если будет, конференция-то есть.
2: Если будет, то чья она будет? Нет, переговоры-то на эту тему ведут. Значит, и более того, они даже деньги хотят с России получить на восстановление Украины. Значит, но, кстати, у нас диаметрально противоположная позиция. Мы тоже говорим, что Украину восстанавливать будем мы,
1: но за ваши.
2: А платить за это пусть Запад платит.
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

0: Самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
0: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

знать за 90 секунд. Одесса была основана повелением императрицы Екатерины II в 1794 году после русско-турецкой войны. Огромную роль в тех событиях сыграл состоящий на службе в русской армии испанец, генерал-майор Дон Хосе де Рибас. Он взял крепость, на месте которой и возникла «Жемчужина у моря». В судьбе города немалую роль сыграл еще один иностранец – француз Арман Эммануэль Дюплесси, или же Дюк де Ришелье. В 1803 году он был назначен градоначальником. Его заслуги на военной службе очень ценили. Ришелье удалось превратить безвестное местечко в крупный торговый порт. За 12 лет население Одессы выросло в 4 раза, городские доходы – в 25 раз, а таможенные поступления – в 90 раз. Этот человек показал себя большим патриотом нового Отечества. Во время нашествия Наполеона Ришелье призвал всех жителей Одессы явить себя истинными россиянами и пожертвовал на ее оборону все немалые личные сбережения. В 1814 году, после отречения Наполеона, герцог де Ришелье принял решение вернуться на родину. Одесситы на руках несли любимца к карете. По настоянию императора Александра I Ришелье стал во Франции премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Луганске Цхинвали. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Большая семерка в текущем году выдала кредитов Украине почти на 7 миллиардов долларов от замороженных российских активов. Соглашение Индонезии и ЕАЭС о торговле изменит правила игры на рынке. Колледжи Приморья подписали 19 соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями Китая. Подробности далее. В настоящее время между Россией и США отсутствует двусторонний диалог по стратегической стабильности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что для восстановления контакта необходимы значимые изменения в политике, которую Вашингтон проводит в отношении Москвы. Это послужило бы позитивным сигналом. Однако, несмотря на его отсутствие, определенные договоренности между странами все же остаются и после истечения срока договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Большая семерка в текущем году выдала кредитов Украине почти на 7 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма достигла 45,5 миллиардов долларов. Это следует из анализа РИА Новости данных украинского Минфина. Первыми перевели средства США 2 года назад – 1 миллиард долларов. Но с тех пор такого финансирования украинскому бюджету больше не выделяли. Остальные члены большой семерки

0: Турки направили Украине без малого 38 миллиардов долларов в прошлом году и свыше 6 миллиардов в этом. Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin получил крупный контракт Пентагона на сумму более 8 миллиардов долларов для производства высокоточных ударных ракет, чтобы пополнить арсенал армии. Об этом сообщили в военном ведомстве США. Общая сумма заказа достигла 13 миллиардов долларов и включает поставку ракет, а также проведение испытаний до конца 2032 финансового года. Ракеты будут направлены на арсенал американской армии Redstone в штате Алабама. Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом станет фактором, который полностью изменит правила игры для рынков Индонезии и России. Об этом заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиван Картасасмита. По его словам, соглашение придаст дополнительный импульс торгово-экономическим связям между странами и откроет новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии. В мае президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Колледжи Приморья подписали 19 соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями Китая. Об этом сообщает краевое правительство. Партнерами стали учебные заведения из Китая, в том числе из городов Далянь, Харбин, Хуньчунь. С российской стороны в подписании участвовали 9 колледжей, 8 из Приморского края и 1 из Башкирии. Теперь российские студенты смогут проходить стажировки в Китае, участвовать в обменах и совместных проектах. Кроме того, планируется обмен у преподавателей, а также конференции и семинары. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем. Вот для меня, я уже задавал этот вопрос экспертам, для меня непонятная ситуация. Значит, Киев, ну, я употреблю, так сказать, такое простонародное выражение, борзеет все больше, давеча представитель этой страны в Совете Безопасности Андрей Мельник сказал, что, дескать, теперь их большой вопрос уже, согласимся ли мы на заморозку по линии соприкосновения, что, в общем, так был так краеугольным камнем, вот, ну и тому подобные вещи, то есть мы типа побеждаем, они очень воодушевлены, так сказать, вот этими ударами по российским территориям, по автобусам, по городам, в том числе и по столице и так далее, да, но с другой стороны железную такую уверенность наших официальных лиц, верховного главнокомандующего, министра иностранных дел, мы их долбим, мы продвигаемся, они вот там на последнем буквально издыхании. Вот где правда, с вашей точки зрения? Где пиар, а где правда, скажем так?
3: Это хороший вопрос. Ну, мы, вероятно, исходим из старой доброй традиции. Мы первые в Шервуде. Мы дорабатываем Константиновку и вообще, потому что нас интересует исход на, так сказать, линии боевого соприкосновения. У силюков ситуация диаметрально иная. Они понимают прекрасно, что на линии боевого соприкосновения ты сделать ничего не можешь, в принципе. Ну, потому что бусифицированные по беспределу никогда не принесут тебе победу. Для этого у тебя, как выражаясь языком столетней давности, должен быть устойчив кадр нижних чинов. Вот. Достичь этого невозможно. Что тогда остается? Бить, куда глаза глядят. Неважно, женщины, там, дети, вообще это не волнует, в принципе. Пиарить эту перемогу до бесконечности и делать грозные заявления. Тактика, ну, не поражает своей новизной, но она, к сожалению, работающая. Не в последнюю очередь, потому что у нас полно идиотов, которые начали заниматься тем же самым. И вот сегодня было первое заседание нового созыва Общественной палаты. Вот это одна из главных тем, так сказать, внесессионного общения. Что вообще творится у нас в информационном пространстве? Вот, с этими со всеми воплями. Нету бензина, нету гречки, закончился укроп, не растет молодая картошка и так далее.
2: Крокодил не ловится, не растет кокос.
3: Но просто вопли этих невменяемых, которые очевидно, что страдают от отсутствия, так сказать, принудительной психиатрии, они же замечательным образом тут же кассируются селюками и показывают это все как иллюстрацию того, что Украина побеждает. А мы этому не противодействуем. Опять же, да, если мы находимся в логике, да нам вообще на это наплевать, вот мы первые в Шервуде. А вот, Алексей, пример вам будет абсолютно понятный. Вот как выходил московский «Спартак» в 90-х годах? Ему было пофигу, с кем играть. Они выходили, понимая, что они их оттопчут. Ну, да. Их можно засудить в какой-то момент, но они все равно оттопчут. В той или иной степени. Вот мы сейчас в зоне специальной военной операции имеем вот непосредственно такое исполнение. То, что есть при этом смежные проблемы, настроение населения, потому что у тебя же в мобильном телефоне, телевидении, радио и все что угодно, да? И даже если ты не подписан на белок истеричек, все равно с гарантией в 120% тебе обязательно какая-нибудь подруга, знакомый, друг детства, грядущий соратник по пенсии, тебе все равно это перешлет. И ты все равно будешь в нервном состоянии от этой обжигающей правды. Ну, я же могу тоже честно сказать, что иной раз ты, когда вот это смотришь, когда у людей прямо истерика, из всех приличных слов только запятые, остальное все мат, слезы на очах. Ну, как в это не поверить? Особенно человеку, который вот там профессионально с информацией не занимается, ну, вот ему это присылают. Конечно, это нагнетает ситуацию. И главное, что вот это все работает с этой точки зрения на селюков. Почему мы не как бы занимаемся вот внутри страны информационной гигиены, это для меня вот один из главнейших вопросов.
2: А подождите, что вы под этим понимаете? Ну, я помню, я, так сказать, видел ваш, так сказать, монолог по поводу тех, кто тут постит, хотя нет, это было у Владимира Рудольфовича, постит, значит, чуть не корректирует стрельбу по нашим городам, вот постит все эти пролеты и прочее, да. Ну, а в остальном, ну, вот люди высказывают свое мнение, у кого-то действительно бензина нет, кто-то поехал, ему 20 литров дали, да. Ну, вот он это постит, и там, может, какие-то эмоции. Вот с ними что делать? Их убеждать или их там, не знаю, что с ними делать? Может, сами тогда скажете?
3: Ну, с этой частью аудитории, безусловно, нужно работать. А мы ее отсекаем от себя сознательно. Вот, мы считаем, что нам это не нужно. То есть вот она есть сама по себе, и она ни на что не влияет. Проблема в том, что они влияют. Во-первых, они влияют на неокрепшие умы в нашей стране, которые насматриваются вот этой вот ахинеей, и дальше у них все состояние начала марта 1917 года. Все, полный крах. Развал фронта. Ну, это единственное, что они уяснили. Они, правда, не понимают, что фронт развалился несколько позже благодаря Гучкову. Ну, какая разница, да? Вот у них ощущение именно такое. А с другой стороны, это сознательная абсолютно история работы на врага. Ну, вещи надо называть своими именами. Когда ты выходишь и говоришь, в Пензе не осталось ни одного мужчины.
2: Не, это вранье. Это я понимаю, что с этим
3: вот,
2: делать.
3: А вот за это, я считаю, надо привлекать к ответственности.
2: А если люди там, ну вот я не знаю, там проезжает человек, там очередь стоит на заправке. Сегодня я видел очередь на заправке. Ой-ой-ой, как все плохо. Вот это, например, это же не вранье, бывает такое сейчас.
3: Ну, не вранье, я тоже с этим столкнулся.
2: Ну вот.
3: Это правда.
2: Или там,
3: ну,
2: цена вот такая. Хотя я проезжал, я могу даже назвать. В общем, никакого ужаса нет. Ну, по крайней мере, там, где я на троллейбусе или там на автобусе езжу, ничего такого страшного нет. Ну да, если вранье, за вранье надо наказывать. Это правда. И за корректировку. А просто вот за, ну хорошо, за истерику. Надо наказывать или что?
3: Нет, ну эта истерика проистекает от того, что у нас никто ничего не объясняет.
2: Угу.
3: Ну, собственно, истерика происходит непосредственно из вакуума, потому что вот человек, ему надо заправить машину. Он приехал на одну стоянку, говорю, заправку, бензина нет, он поехал на вторую, бензина нету, у него испортилось настроение, и то, что он на третьей заправится, ему настроение не вернет, потому что он уже запилил видосик с воплями и рыданиями. Дальше он открывает наши СМИ, и что он там будет читать? Он узнает о том, что Стармер-идиот наконец-то покидает Даунинг-стрит. Он прочтет пространные размышления о том, что в Прибалтике все не очень хорошо. Он узнает, опять-таки, там очередные силюковые злоключения. Новости спорта. Он попереживает там за униженную сборную Ирана. Но он не получит ответ, а что у него, собственно, вот здесь и сейчас, почему это происходит. То есть все, получается, заточено на модель. Должен выйти Верховный лично и все объяснить. Потому что больше этим не занимается никто.
2: А кто, в принципе, должен? Я вот сегодня у нас сейчас обсудим, да, тут у нас Лавров есть, Путин и так далее. Они много чего сказали. А кто должен еще, кроме них?
3: Нет, ну если в такой конфигурации, которая получилась, нету человека, который этим должен заниматься, я предлагаю, давайте его назначим. Ну, в конце концов, у нас же есть опыт. Вот есть Мария Владимировна Захарова. Официальный спикер Министерства иностранных дел, который выходит и последовательно все это разбирает. Давайте тогда введем таких людей, которые будут в том числе объяснять ситуацию. Но если у нас вот сейчас вот получается так, ну нельзя людей держать в вакууме в этом бесконечном. Потому что если ему испортили настроение на двух заправках подряд, он открывает ленту новостей и читает о том, что дух Анкоридже увяз. Это, может быть, его и радует. Или, я не знаю, наоборот, он рыдает по этому поводу. Но это не дает ему ответа на вопрос, почему так.
2: Ну вот на «Спутнике» круглые сутки практически, да, выступают эксперты, которые все объясняют, в том числе и те вопросы, на которые мы обращали сейчас внимание. Это не то и не подходит. Нет, потому что есть еще, знаете, какой способ? Вот он в соседней стране очень хорошо применим, когда, значит, вот человек что-то сказал, а потом к нему пришли такие, так сказать, бодрые люди, и потом он сказал, ой, извините, я тут был неправ, сильно ошибался. Вот есть такой способ? Наверное, он нам не подходит все-таки, да?
3: Ну, к сожалению, да, он не очень подходит, но я же не говорю о том, что надо здесь создать некий железный занавес, который опустится и поглотит все. Просто вот у меня последние, сколько это получается, воскресенье, понедельник и вторник, 3 дня подряд, вот меня люди просто разрывают в клочья, потому что они задают мне одни и те же вопросы. И они совершенно справедливо вопрошают, а кто вообще должен этим заниматься? Почему происходит такой вакуум? Почему на те вопросы, которые действительно сегодня есть, у нас нету ответов? Вот новость о том, что Федеральная антимонопольная служба начинает проверять ценообразование на бензин. Оно ведь правильное, да, интересное. Действительно, это абсолютная прерогатива ФАС. Потому что все знают о том, что действительно цены поднялись.
2: Ну, кто-то пользуется, да. Ну, это прекрасно.
3: Кто-то пользуется. Да, но при этом, извините, вот в этой новости нет топик-стартера. А, собственно, а с чего это начинается? А советский человек, а мы в той или иной степени либо выросшие там, либо впитавшие с молоком матерей традиции. Советский человек, как никто, умеет читать между строчек. Это и факт. Советский человек сделает вывод: ага, они от меня что-то утаивают.
2: Вы что-то скрываете от меня, да.
3: Дальше, опять же, по прекрасной советской традиции, вы все сволочи, произносится, и он идет искать правду в альтернативные источники информации. В лучшем случае это будут белки-истерички. Пропало все, гипс снимают, клиент уезжает. В худшем случае это будут каналы, аффилированные с Селюковым и ЦИПСО, которым стоит задача любой ценой перед электоральным циклом, который у нас в сентябре, раскачать ситуацию. И надо сказать, что зачастую ведь для того, чтобы раскачать ситуацию, никакие хохлы вообще не нужны. Потому что вот то, что тут исполнили с Геннадием Андреевичем Зюгановым и его съездом, где половина населения страны начала глотать волокордин, а вторая думала о том, как быстро бежать и снимать сбережения и зашивать их в подушку, а потом одной строчкой там это все опровергли, дескать, он вообще говорил о другом, это было обрезано, это все хорошо, но это же работает, извините, на негативную раскачку настроения. И это происходит изо дня в день. И никто ни за что не отвечает.
2: Ну, то есть Геннадий Андреевич, видимо, ответит количеством голосов, которые он получит. И
3: я не думаю, кстати, соседние
2: партии практически.
3: Ну, а что, его ядерный электорат никуда не денется. Алексей, вот рассказываю, да, я же посмотрел съезд зачем-то, старый дурак, вот мне же не имется все. Вот, и на моменте пятилетки я взбесился и процитировал, значит, в эфире Геннадия Андреевича полное собрание сочинений Владимира Ильича, том 44, о задачах наркомюста в период НЭПа. Так что вы думаете, тут же прискакали эти безумные бабки, ядерный электорат Геннадия Андреевича, с воплями о том, что вы к нему привязались с вашим дурацким Лениным?
2: О, вот это да.
3: Вот согласитесь, да, что в такой модели очень комфортно вести разговор, учитывая, что КПРФ является правопреемником. Поэтому этот ядерный электорат, он непробиваемый ничем. Он там и останется. Другой вопрос, да, он из года в год сокращается. Но тем не менее, у нас же представители партии тоже ничего не говорят. А если говорят, то такие вещи, что просто страшно становится. Последние откровения Нины Останиной, которую я много лет знаю, они меня удручили. То есть я правильно понял ее мысль, что мужчины женятся для того, чтобы спокойно бить женщин, чтобы им уже точно никто не мешал.
2: О, Господи. Ну, бывает на фоне общей стероидной реакции на ситуацию такие. Кстати, вы это говорите в красной, такой вполне себе пролетарской рубашке. Вот. Но это так, деталь.
3: Ну, я не герцогских крови, это точно совершенно.
2: Давайте действительно будем объяснять. Вот тоже добиваюсь от всех ответ на такой вопрос. Значит, Зеленский еще и теперь угрожает и Польше, и Беларуси, в общем, всем угрожает, про Польшу еще поговорим. Так вот, значит, он угрожает Белоруссии, дескать, вот не уберете ретрансляторы российские, я по ним ударю, или там по вам ударю, еще куда-то. В ответ на это Сергей Лавров говорит, что мы готовы предпринять весь комплекс мер, предусмотренных договором. А там написано, в том числе, да, вот среди этого комплекса, о том, что может быть применено ядерное оружие. Сейчас все друг друга спрашивают, опять-таки, значит, между строк читая. Вот это же другая ситуация, не как СВО. Если Украина нападает на третью страну, а Белоруссия, значит, третья страна в данном случае, может ли Белоруссия ей ответить ядерным оружием? Или попросить, ну, в данном случае, как бы, попросить Россию это сделать? Как считаете?
3: Ну, вот здесь тоже вечная беда. Сергей Викторович Лавров, кадровый дипломат. И он исходит из юридических формулировок, международных договоров, которые были подписаны, проголосованы и так далее, и так далее. И с этой точки зрения он, безусловно, все делает правильно. Но заявления Сергея Викторовича ведь слушают не только там в Лондонах, Брюсселях и прочих Варшавах. Заявления Сергея Викторовича слушают взвинченные люди. Потому что вот эти белки-истерички их уже подвели под состояние закипающий чайник. И эти люди говорят, так, подождите секундочку. Нет, спасти братьев-белорусов – это дело святое. Сам погибай, товарища выручай. Вот. Извините, пожалуйста, а то, что вот эти ублюдки бьют, например, по Воронежу. А почему мы тогда, если у нас это позволяется доктриной, почему мы это не используем? Вот вы знаете, сколько раз я за сегодня услышал вот этот вот вопрос? И попытка объяснить, что, послушайте, Сергей Викторович Лавров исходит из той модели, которая прописана в статуте Министерства иностранных дел. Вот он это и объясняет. Просто наше информационное пространство взвинчено. И они уже начинают в каждой фразе абсолютно искать подвох. Вот мне сегодня конкретно прилетело. Вот, Сумбатыч, ты говоришь о том, что ты любишь братьев белорусов. Я говорю, да, люблю. Это у нас чувство взаимное. Вот, хорошо, ты можешь их любить дальше. А почему, значит, и дальше открываем скобки. Воронеж, Белгород,
2: своих Курск, не любите, да?
3: Ростов, там, я не знаю, Крым.
2: Ну, ситуация немножко другая. Мы с самого начала не стали, так сказать, соответствующее оружие применять. А здесь есть отдельная страна, на которую Украина, если эти угрозы будут выполнены, нападет. И в ответ эта страна может ударить по Украине любыми средствами. Хотя мы, собственно говоря, когда они в Курск зашли, могли по ним ударить, потому что это уже вторжение на нашу территорию. Ну, вот так вот, да.
3: Или... Ну так ведь не ударили?
2: Нет.
3: Не ударили. А людям мы что объяснили? Что мы будем первыми в Шервуде. Это все хорошо, когда мы первые в Шервуде и больше ничего не происходит. А когда взвинченный человек, даже зная, что мы первые в Шервуде, и радуется он, что на Константиновском направлении русский флаг, у него счастье от этого, но он уже в недовольном состоянии. Потому что у него бензин. Потом дальше он заходит, неважно в какой мессенджер, но он будет читать примерно один и тот же набор. Где чего закончилось, где чего нету. Дальше ему объяснят, что в Крыму испугались. То есть в логике этих людей можно жертвовать детьми. Понимаете, то есть вот власти Крыма спасают детей. Но эти уроды, они же все это переворачивают. Власть в Крыму трусливая, они собираются сдавать Крым. Но вот человек сидит, допустим, офисный планктон, политически неподкованный. Вот его дело телячье, он приехал в офис с 10 до 19, он продает пылесосы. Ему жена за завтраком пересказала всю эту чушь. И он уже, извините, в нервном состоянии. Дальше он включает, допустим, радиоспутник, слушает выступление Сергея Викторовича Лаврова. Потом эксперты, замечательные радиоспутник, ему все популярно объясняют. О чем говорил Сергей Викторович? Как это применимо с точки зрения международного? Вот все, что надо, эксперты спутника рассказали. Только они не ответили ему на вопрос, что в Крыму. А это его больше интересует. А мы же первые в Шервуде, правда? На нас вот этот момент не шибко... Это же вообще доходит до абсурда, когда мне звонят из Крыма и говорят: слушай, Сумбатыч, ну неловко просить, но может быть ты сможешь там, ну завтра в эфире там минут 10 просто объяснить, что мы в Крыму не предатели, не дураки, не дебилы. Мы заботимся о детях, мы детей эвакуируем, мы не готовимся сдавать Крым. Ну, это же странная история. И главное, что все вот не хотят этим заниматься. Я понимаю, почему. Потому что мы исходим в массе своей, наше экспертное сообщество, из того, что да кто это вообще такие? Вот эти там бывшие продавцы колес на Усть-Петруйском рынке, ставшие гениальными военными стратегами, по сравнению с которыми Триандафилов – это просто занюханный дистрофан какой-то. Вот мы еще должны вот с этими о чем-то разговаривать. Должны.
2: Должны, конечно.
3: Потому что вот люди могут на них наткнуться, и у них настроение будет испорчено на месяц вперед.
2: Армен Сумбатович, прервемся на новости, потом тему продолжим. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор с писателем, членом общественной палаты Арменом Гаспаряном. Какая-то фантасмагорическая ситуация. Армен Сумбач, вот в этой, ну, сколько таких мероприятий проходит, ну, в общем, конференция по восстановлению Украины, само по себе там достаточно смешно, но, значит, с одной стороны, вроде бы там не ждут Зеленского. По другой информации, Туск и Зеленский не пригласили президента страны, Карля Навроцкого, в Гданьск, где все это должно произойти. Ну, насколько я понимаю, Карлю Навроцкому не нужно разрешение, чтобы приехать в Гданьск, поскольку он все-таки этой страной руководит. Кто кого куда не пускает, как в этом истории с медведем. Я медведя поймал, так тащи его сюда, а он меня не пускает. Вот кто кого не пускает, вы разобрались досконально? Я, например, пока мне не удалось это сделать.
2: Ну, значит, насколько я понимаю, Криворожский ЗЮС яростно обиделся за то, что у Бебика отняли цацочку, вот, и сказал, что он никуда не поедет. Вместо него отправляется абсолютно дырявое ведро по фамилии Свириденко. Это премьер-министр. В свою очередь, Туск хотел перестраховаться, и чтобы дело не дошло до мордобоя, а тут же понятно, что результат будет печальный, потому что поляк и скибец, вот я имею в виду Навроцкого, да, а ЗЮС, он только по колумбийскому специалист. Видимо, договорились, чтобы Навроцкого там не было. Но тогда вообще эта конференция теряет всяческий смысл, потому что Польша – это главный хаб, через который Украина все это за годы СВО получала. Соответственно, главный бенефициар – президент Польши, которого не будет. На втором месте президент хутора, который должен там собирать все ништяки, заходить с печальнейшим видом и говорить «месье женеман шпаси жур», которого тоже не будет, а будет Свириденко, у которой лицо настолько тоскливое, что там даже небезызвестный ролик с Добкиным «Миша, у тебя скучное лицо, тебе не дадут денег» кажется трагедией. Ну, потому что Свириденко, она не про это. А главное, ну хорошо, допустим, вы там не повстречались на рассвете. Все, допускаем эту историю. Но проблема сложных исторических взаимоотношений по вопросам героизации бандеровщины, она же никуда не девается. И поляки закусились всерьез и надолго. ЗЮС, видимо, искренне полагал, что, ну ладно, они там позудят денек-другой, но мы же тут как бы Польшу защищаем от русских, и Варшава должна этим проникнуться и понять. А получилось наоборот. Они сколько уже дней устраивают доставку почтовыми услугами друг другу орденов. В две стороны причем это идет. Поляки возвращают украинские, а селюки возвращают польские. И это прямо как такое бессмертное произведение. Опять же, да, Алексей, вы сейчас улыбнетесь. Вы помните, как вот шел торг между Лукойлом и Червиченко за Кубок Советского Союза по футболу?
1: Было дело.
2: Ну, вот это вот в той же модели, когда вся страна, значит, была вынуждена вот за всем за этим следить. Я-то вообще был прямо удивлен. Я-то думал, что этот кубок, он стоит в офисе Спартака. Оказалось, нет. Так, а здесь теперь мы следим за орденами. Нет, в принципе, нет худа без добра. Смотрите, сколько любопытнейших подробностей мы за это время узнали о польской фалеристике. Вот я, например, не подозревал, что кавалером ордена Белого Орла был Бенито Муссолини, у которого не отозвали. Ну, просто если кто-то не знает, то практика после 1945 года состояла в том, что все, значит, вот эти европейские государства, они так на легком дамском старались обходить моменты, как Они там награждали рейхсмаршала Геринга, Бенито Муссолини. То есть они по-тихому отзывали это и делали вид, что ничего не произошло. Поляки, когда вот эта история зачем-то выпала, они сказали, мы у мертвых, значит, ордена не отнимаем. Это, видимо, намек еще на Екатерину Великую. Но потом встал вопрос Шрёдера. Вот, объяснение, почему они у него не отняли, у меня вызвало гомерический хохот. Дескать, Шрёдер, конечно, путинский агент и редиска, вот, но зато он не присвоил никому в Бундесвере почетное звание героя какой-нибудь дивизии СС. Поляки, видимо, совсем поехали головой от вот этого селюкового расстройства. Даже если бы Шрёдер бы хотел бы сделать себе какой-нибудь там лейбштандарт на минималках или там возродить полк Теодора Эйки, дивизии «Мертвая голова», он при всем желании бы это не смог сделать по причине действия на территории Федеративной Республики Германия федерального закона 86А. Который это все запрещает. То есть сначала надо избавиться от этого закона. А это сделать, ну, почти невозможно. Потому что он там тоже, в том числе, базируется на решениях Нюрнбергского военного трибунала. Но зато это действительно такой остросюжетный летний сериал. Который, кстати, насколько я понял, далек от завершения, потому что там еще не все поляки сгрузили побрякушки селюковые, а далеко не все селюки избавились от своего. То есть, поскольку это же надо вот все время держать зрителя в напряжении, они достали из пыльного сундука целого Гройсмана, про которого последний раз было в информационном пространстве в мае 2019 года. Вот у меня есть там молодые редакторы, они так, мне
1: а
2: даже...
1: А он, по-моему, председателем Рады, что ли, был? Это я правильно помню? Или
2: не, он был премьер-министром, да. При террористе Порошенко. Мне люди, вот, ну вот девочки-редакторы молоденькие, они мне в чат общий пишут, что Армен Сумбадж, а это хоть кто? Это тоже из квартала кто-то? Я говорю, нет, это с Винницы. Парнишечка шустренький, дружочек террориста, был директором-распорядителем некоторых его активов. Даже его пришлось доставать из пыльного сундука. И, кстати, поляки же тоже тактично обошли здесь очень неприятный момент. То есть все, кого они награждали, невзирая на этническое происхождение, а среди этой публики есть люди, кого бы вот в 1943 году бандеровцы бы убили бы топором, бы просто за милую душу, просто по причине их происхождения. Все же эти люди получали польские ордена параллельно с тем, что они героизировали запрещенные в Российской Федерации АУН-УПА. То есть, когда вот это происходило, а это последовательно, Кучма, Ющенко, террорист Порошенко,
1: да.
2: Криворожский ЗЮС. Но можно еще вспомнить, что эта вся канитель началась при горящем ныне в аду Кравчуке. Но тем не менее, и поляков это совершенно не смущало. А тут это такой, ах, сад мой, бедный сад, ах, они противные, они там, оказывается, все тайные бандеровцы. Я не понимаю, что значит тайные? Они никогда не шифровались.
1: Они
2: у них не было никогда понятия палева. Они вполне себе сознательно и публично этим занимались. Просто поляки предпочитали на это не обращать внимания.
1: А почему сейчас-то обратили?
2: Ну, тонкая душа потомков гордой польской шляхты не выдержала две фамилии. Им, в общем, по большому счету, на пустые гробы Мельника с супругой абсолютно плевать. Они возмутились двумя персоналиями. Первое, это, понятное дело, Бандера, который убивал польских сановников, был осужден на пожизненное заключение.
1: Сначала на высшую меру, потом ему поменяли, да, ведь правильно?
2: Ну, к сожалению, да. Поляки совершили роковую ошибку. И вторая фамилия, это, безусловно, Ойген Коновалец, создатель АУН. запрещенный в Российской Федерации. Но с ним-то другая история. Просто поскольку тупоголовое хохло стадо никогда не читало программных документов, запрещенные в Российской Федерации ОУН, они не в курсе подлинных взглядов Ойгена Коновальца. Значит, 1928 год. Берлин. Еще фюрера нет у власти, но, тем не менее, место выбрано идеально. И там происходит съезд радикальных украинских националистов. Как говорит в таких случаях мой друг и легенда спартаковской грядки Василий Вячеславович Киллер, собрались прямо все, кто надо, вся мразь. Вот. Просто вот идеальная сборка. И они обсуждали вопрос, что делать, если поляки нападут на Советский Союз. Конкретно на территорию Украинской Советской Социалистической Республики. И Ойген Коновалец, которого вообще невозможно заподозрить ни в каких проявлениях симпатии ни к большевикам, ни к москалям, он выходит и говорит: «Друже мои, если это произойдет, наша задача вместе с большевиками бить поляков, потому что при большевиках у СССР есть, а при поляках ее не будет, потому что это будет насильственная полонизация». И трудно здесь, да что там трудно, невозможно здесь не согласиться с этим упырем Коновальцем по той лишь причине, что насильственная полонизация тогда уже происходила. И это ему не привиделось там в каком-то бананово-лимонном дыму.
1: В Сингапуре.
2: Он понимал, о чем идет речь. И вот это была позиция, и поляки-то об этом знали. Ну, конечно, для них, извините, вот эти вот фигуры, ну, они немыслимы. Для них это оскорбительно. Но силюки же искренне полагали, ну, а чего, мы там уже столько там этих мемориалов сделали, ну, одним больше, одним меньше. Ну, да, до этого не доводилось, в общем, кого-то из лидеров пафосно хоронить, хотя это тоже ахинея.
1: Ну, он же, на коленке бухнулся, если я правильно видел, на одно, вернее, да. Значит, что-то там водрузил, но это же совсем уже, ну, просто, если раньше говорили, ну, ладно, давайте примиримся, дескать, вот у нас одни воевали так, другие воевали так, мы всех любим, это наша страна, а теперь просто вот этих одних, которых больше в 100 раз их не существует, то есть те, кто в Красной Армии воевал, а эти вот у нас теперь вот единственные на пьедестале, разве нет?
2: Ну, так и есть. Так самое-то интересное, что даже поляки вышли, и по этому поводу произнесли такую пафосную речь, что не пристало, в общем, заниматься героизацией тех, кто был с фюрером, кто ему присягал, и здесь невозможно спорить. Потому что пресловутые Роланд и Нахтигаль, даже еще под своими девичьими фамилиями, они вполне себе входили в структуры Абвера, военная разведка Третьего Рейха. А потом из них сделали шуцманшафты, которые подчинялись главам полиции на оккупированных территориях. И те, и другие приносили присягу фюреру Великогерманскому Рейху. И, кстати, да, тут опять же давайте будем честными, у нас же тоже есть, ну, такая, их сейчас это число подсократилось, потому что в значительной степени апологеты этих всех мудрых мыслей убыли в разные европейские страны. Но, тем не менее, я же хорошо помню, как там вот эта полемика начала нулевых годов, они, значит, рассказали, ну, вот русские эмигранты на Балканах, это же так и называлось, русиш-шуцкор. Ну, вот этот весь разговор закончился, правда, очень трагично, потому что архивная крыса Гаспарян взял и показал фотографию принесения присяги шуцкором. Там такое знамя красненькое с белым кругом посередине. И гамадион в центре черного цвета. И сразу настроение у имбецилов на этом испортилось. Так тут хотя бы ладно, тут был шуцкор этот. Про его существование вообще там знали единицы. А здесь-то все было призрачно, как апельсин. вполне себе служба в рядах Третьего Рейха. Опять же там, сожжение польских деревень, кампфгруппа СС Байерсдорф, собранная на базе 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС Галичина. Кому она присягу приносила? Ну, очевидно же совершенно, что фюреру Великогерманского рейха, как, собственно, и все, кто служил в Третьем рейхе. Эти все сказки и побасенки эпохи русской политической эмиграции послевоенной о том, что мы расшифровывали Ро как русский, обманувший Адольфа, это все хорошо для беллетристики. А по факту это была присяга. Самое что ни на есть. И с этой точки зрения поляки абсолютно правильно говорят. Я редко с ними согласен. У меня с ними очень существенные противоречия по земельному вопросу. Они хотят меня в землю закопать, а я не хочу, чтобы они по земле ходили. Вот, но в данном конкретном пункте, что весь этот висельный сброд приносил присягу Гитлеру и занимался уничтожением людей, я с ними согласен. Да, это так и есть.
1: Ну, что, тут... одна хатынь чего стоит, господи.
2: Да, вот это как раз мельниковцы, перед
1: да.
2: кем ЗЮС преломил свое колено. Это мельниковцы.
1: Ну, вот белорусам он потом и рассказал, что с ними будет.
2: Да, белорусы это прекрасно знают, что происходило в Хатыни. У них это все поставлено на очень широкую ногу. Это вопрос досконально изучен. Они там и про 118-й шуцманшафт в курсе. И вообще в Белоруссии, ну, почти уже четверть века назад вышел фантастический совершенно сборник документов. У меня сначала от одного названия, я тогда еще длинные волосы носил, они у меня завелись без прихмахера. Этот сборник документов назывался, значит, «АУН на территории Запада Беларуси». Ну, то есть это просто к вопросу о том, насколько, значит, вот эта вся лживая конструкция о том, что это было локальное действие, условно, только Галиции и Волынь. Ничего подобного. И белорусы, за что им спасибо, они вытащили эти документы из архива Комитета государственной безопасности и издали сборничек. В интернете он, по-моему, даже есть отсканированный. Вот. Но сама книга уже, естественно, за эти годы, я не знаю, только если вот у какого-то подпольного жучка ее попытаться найти.
1: Ну, рукописи не горят, как говорится. А у меня, кстати, другая ассоциация со словосочетанием «Белый орел». Была ведь такая, не знаю, сейчас существует или нет, музыкальная группа.
2: Еще водка была, отвратительнейшая.
1: Одним из хитов которой была замечательная песня, которая называлась «Потому что нельзя быть на свете красивой и такой». И у них еще был хит, когда «Как упоительные в России вечера». Это все вот это вот.
2: Да, это 94-й и 95-й год. Я хорошо эту публику помню. Потому что веселый, остроумный народ после, так сказать, испития вот этой водки «Белый орел». Я должен сказать, что распитие алкогольных напитков это вредит вашему здоровью, не надо повторять ошибки поколения Сумбатча. Так вот, испив этого пойла мерзкого, народ голосил как не своими голосами, как отвратительно в России по утрам.
1: По утрам, да. Еще две темы хочу зацепить, у нас как раз 5 минут осталось. Во-первых, вот когда все это закончится, значит, ну, ясное дело, что боевые вояки многие отправятся в Европу, да, куда же на территории Украины будет оставаться обременительно. И вот уже сейчас поляки в своей прессе пишут о том, что украинская мафия – это не миф уже, а реальности. Нужно было раньше это дело обсуждать. Вот как перспективу оценили? Но не почему обязательно в Польше, может, и в других странах тоже?
2: Так и в других будет тоже. Это называется «Доброе утро, Вьетнам». Вам постоянно об этом толдычили. Что эти люди получили опыт владения оружием, получили возможность убивать. После этого им куда? На разрушенные предприятия на территории Ридного хутора или на большую дорогу? Вот что они выберут? Очень простой вопрос, особенно учитывая, что каждый первый из них будет маскироваться под беженца, потерявшего в боях с нашим жидобольшевистским мордором все: зрение, конечности, девственность, совесть. И далеко же не всю эту публику оттуда вышвыривают. В Европе. Напротив, есть еще страны, где вот эта вот галопирующая бездарность вполне себе может замечательным образом наживаться. Что, собственно говоря, и происходит.
1: Ну и
2: Поэтому.
1: да. Еще одну тему, она как бы, может быть, не связана с предыдущими, но тем не менее, только что Владимир Владимирович сказал, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Ну, там мы что-то такое с этого дела помним. А территориально это имеется, как вы думаете, это здесь территориально это как-то может отразиться или нет? Или все, что есть, уже за нами?
2: Ну, я, во-первых, не думаю, что современная Украина вот в составе нынешнего политикума вообще способна на какой-то переговорный трек. Я в это просто не верю. Россия может обозначить условия: Стамбул, Анкоридж, я не знаю, что угодно можно. Они просто к этому не готовы.
1: То есть вот,
2: Всякому,
1: да.
2: кто в этом сомневается, я рекомендую. Это, безусловно, урон здоровью. Но попробуйте посмотреть хуторское телевидение. Я думаю, что 10 минут вам хватит. Только, пожалуйста, уберите от себя острые режущие предметы. Вот, и постарайтесь потом сразу договориться с доктором, который вам будет поправлять чакру и восстанавливать карму. Вот если вы рассчитываете там услышать хотя бы намек какой-то на возможные переговоры, так нет. Собственно, появление на потужном марафоне говорящего рта офиса ЗЮСа, я имею в виду Михайлу Подоляку, который на русском языке, кстати, что особенно пикантно, в нарушение закона о державной мове в средствах массовой информации, ну, хохлы даже это прочитать не в состоянии. Вот, он честно и откровенно сказал, что его задача основная – это раскачать ситуацию в России и вызвать Майдан. Это похоже вообще на шляхом на переговоры. Мне лично кажется, что не очень. Впрочем, я могу ошибаться. Человеку вообще это свойственно.
1: Подоляк пусть качает. Если он будет качать, то я, в общем, спокоен.
2: Нет, ну, у них для этого есть же ресурсы, резервы. Причем у них же еще куча добровольных помощников. Это вот то, с чего мы начали, собственно, программу. Да, она у нас получилась, что зациклилась. Они-то исходят из того, что если этот контингент есть, то он будет недоволен, он будет качать ситуацию. А глядишь, там, может, на выборах что-то произойдет. Там или еще что-то.
1: Да,
2: это
1: знаешь,
2: же как армия Венка, Алексей, не, дорогой. Это где армия Венка? Только там, значит, фюрер рыдал, а Траудель Юнге все это в книжечку записала, воспоминаний под названием «Бункер». А здесь, как его сегодня Сергей Викторович назвал, фюрер такой обычный, ну, хуторской, небритый.
1: Из самодеятельности, он сказал.
2: Ну, вот эта вот история про то, что расшатать ситуацию в стране, это вся та же самая тема с армией Венка. Только с поправкой на хохло-бездарность абсолютную. Потому что если бы ты уже вышел бы и говоришь о том, что тебе надо раскачать ситуацию, тебе надо поумнее кого-то найти. Ну не Подоляка, с лицом имбецила. Ну даже Селюки говорят, что это невозможно.
1: Почему с лицом? Вот вопрос. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилось на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотно группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми

0: ТАСС разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: ТАСС разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Петербурге, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва отмечает попытки ряда стран Евросоюза втянуть формально неядерные страны в опасные программы. Дональд Трамп планирует провести встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями. Русский язык является обязательным для изучения в 300 школах в Китае. Подробности далее. Уран для АЭС, который Лондон планирует передавать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Москва отмечает попытки ряда стран Евросоюза втянуть формально неядерные страны в опасные программы, направленные на подрыв безопасности России. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, решения, которые принимает руководство данных государств, наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения и мешают достижению его целей, что не может не вызывать сожаления. Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме за закрытыми дверями. Переговоры пройдут в овальном офисе Белого дома в закрытом от прессы формате. Как сообщало издание Евроньюз, генсек НАТО отправился в США с целью сгладить трансатлантическую напряженность в преддверии июльского саммита Альянса в Анкаре. Русский язык является обязательным для изучения в 300 школах в Китае. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол Китая в России Джань Ханьхуэй. Интерес к программам языкового обмена между Пекином и Москвой продолжает расти, а по мере углубления отношений между двумя странами спрос

0: Специалистов в языковой сфере становится все выше. Посол напомнил, что в России китайский язык включен в программу ЕГЭ по иностранному языку, а в Китае русский язык входит в программу национального вступительного экзамена по иностранному языку для поступления в вузы. Афганистан не может полноценно участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества из-за возражений одного из членов организации. Об этом заявил спецпредставитель президента России Замир Кабулов. По словам источников, блокировать более тесное взаимодействие Афганистана с СОШ может Пакистан. Между Кабулом и Исламабадом продолжается длительный конфликт, обострившийся летом прошлого года. Электронную версию «Красной книги», которая объединит все существовавшие издания советских времен, создадут в России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России Александр Закандырин. Эколог отметил, что электронная база должна объединить «Красные книги» всех регионов страны. Планируется внести информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных. В России есть одна федеральная «Красная книга России», которая включает дома про животных и растения. Помимо этого, существуют аналогичные региональные издания со списком видов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на конкретных территориях. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно у нас с вами происходит регулярно, по вторникам вечерами мы принимаемся за любимое мое занятие — починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Почему? Ну, потому что я сюда зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Обычно вы не жалуетесь, ну или мне не передают, за что спасибо руководству нашей богохранимой радиостанции. Сегодня не исключение, и слава богу, не в первый раз, и я надеюсь, что не в последний, да? Сегодня Журавлева Виктория Юрьевна, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Академии наук и руководитель Центра североамериканских исследований, не в первый раз. То есть, почему, слава богу. Здравствуйте, Виктория. Очень
3: Здравствуйте,
2: рад.
3: Евгений.
2: Очень-очень вам рад. Повод такой. Сегодня мы с Викторией вместе посетили чудесную совершенно конференцию, которая называется «Примаковские чтения», посвященной памяти Евгения Максимовича Примакова, где мне довелось, к сожалению, я не был на вашей панели, которую вы... Виноват, каюсь, вот мы сейчас наверстаем все. Но я побывал на открытии, где выступал, кроме Александра Александровича Дынкина, собственно, научный руководитель, президент, как он называется?
3: Научный президент,
2: руководитель, да. Президент ММО. Юрий Викторович Ушаков, помощник президента Российской Федерации, с приветствием от президента и со своей речью. А также это был у нас еще и Константин Ильич Косачев. Дальше у нас была панель, где был и Томас Грэм, и Александр Грушко, замминистра иностранных дел, и другие замечательные люди, и Федор Генрихович Войтоловский, директор ММО. Там тоже есть что обсудить, там тоже есть о чем поговорить. Вот об этом поговорим. В первую очередь, то, что мне запомнилось в речи Юрия Викторовича Ушакова. Кроме теплых и очень приятных для всех собравшихся слов от нашего президента с приветствием по случаю открытия новой конференции международной, я услышал в речи Юрия Викторовича, а он один из сильнейших и опытнейших, может быть, сильнейший и опытнейший дипломатов наших российских. Долгие годы был министром послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, и долгие-долгие, гораздо более долгие годы, как мне кажется, уже является помощником президента по внешней политике. Я услышал в речи этого человека, который всегда очень внимательно вымеривает и высчитывает каждое слово, произнесенное им, тем более, что за ним огромная ответственность, он часть этих слов, так сказать, передает президенту для того, чтобы президент их осмыслил и, возможно, произнес, если посчитает это необходимым. Так вот, я увидел, услышал в нем очень сильное разочарование тем, как это выразить, американским треком. Mm-hmm. Вот тем контактом, который у нас есть, то, что довольно похабно называется духом анкориджа, над этим все уже давно смеются, как бы, да, что дух анкориджа попахивает, как бы, да. А вот это вот разочарование позиции американцев и абсолютно, вот как мне кажется, рифмой прошедшее то, что мы не договариваемся, и, скорее всего, силовой вариант дальнейшего развития событий, он лежит на столе у нас, да, и будет возможно реализовываться далее, вот это, наверное, самое главное. Юрий Викторович Ушаков остановился на этом очень, ну, то есть он это произнес и пошел дальше. Но немного зная его, я считаю, что все, что было сказано для того, чтобы попало в нужные головы. Угу. Ничего просто так Юрием Викторовичем Ушаковым не произносится никогда. Там нету места риторики, в принципе, ее там не бывает. Там есть исключительно некие сообщения, месседжи, как сказать. Да? Вот что-то такое.
3: Ну, в общем-то, все примаковские чтения, мне кажется, это площадка, где дают месседжи. Учитывая, что у нас прямого контакта уже давно нет между странами, ну, такого вот нормального открытого диалога, да, то вот есть такие опосредованные пространства, очень часто академические, чаще всего академические.
2: Самый большой минус – публичные или это плюс?
3: Ну, мне кажется, что это и плюс, и минус, потому что, с одной стороны, да, прям уж совсем открыто все не скажешь, с другой стороны, у нас есть закрытые сессии, и плюс открытые они специально максимально направлены на то, чтобы сформулировать официальную позицию, которую можно передать. То есть она уже обдуманная позиция, она уже проанализированная, она уже готовая к тому, чтобы ее другая сторона взяла и тоже о ней подумала. Вот мне кажется, что это примерно то, что мы делаем на примаковских чтениях. И здесь, конечно же, Ушаков, это, собственно, почему так важна вся эта пленарка, она как ключевая роль, и почему на нее так много приходит людей. Если посмотреть, как потом уменьшается количество людей на сессиях, то приходят именно за этим, потому что приглашены ключевые люди, которые участвуют во всех этих процессах.
2: Выработки,
3: и которые
2: политики, да.
3: Выработки процесс, да, политики, и которые вот такими микрословами, да таких, как вы, в частности, Евгений Александрович, и еще у всех остальных, у кого есть
2: да
3: уши,
2: я просто по
3: блату уши
2: сходил,
3: и мозг,
2: посидел
3: да,
2: там, да.
3: Доносят то, что не всегда можно сказать просто вот... Ну, во-первых, нельзя сказать, если нет канала, во-вторых, не всегда можно сказать открыто, а вот так вот, описывая картину, можно дать что-то. Иностранцы, я, насколько знаю, очень сильно ориентированы на вот такую, на такой канал информирования. Все иностранные гости очень приходят как раз вот на это, на это начало.
2: Смотрите, Виктория Юрьевна, давайте к содержанию перейдем.
3: Да, к содержанию.
2: Вы полагаете, что вот это разочарование, оно реально, изменение политики происходит сейчас в Соединенных Штатах по отношению к конфликту на Украине или нет?
3: Мне кажется, что мы опять оказались в этом печальном болоте, свойственном для российско-американских отношений. Взаимное разочарование. Оно прям вот нас преследует. Преследует российско-американские отношения, потому что Трамп точно так же сейчас испытывает примерно то же самое, что вы услышали у Ушакова. Он очень сильно рассчитывал, что его все эти мирные начинания вокруг конфликта на Украине завершатся триумфом, победой.
2: Успешным успехом.
3: У него успех. И на этом фоне ему нужен хоть какой-то реальный результат. И здесь получается, что и в Иране он облажался.
2: Да,
3: ну,
2: по факту.
3: Реальный глагол, да?
2: Да.
3: И здесь тоже ничего не происходит. Он считает, что он дал время на то, чтобы стороны пришли к соглашению, а стороны не приходят. И, соответственно, он опять вернулся к своей этой риторике, что все виноваты. Россия неправильно все делает, она тянет время, Украина тоже неправильно все делает, и все, и мы вернулись назад. И наше разочарование тоже понятно, потому что он вписался. Соединенные Штаты совершенно конкретно
2: вписались. Видимо, какие-то обещания это были даны все-таки,
3: явно,
2: да, там, на Аляске.
3: Явно о чем-то они когда-то договаривались, ну, да. Когда-то, тогда в августе, да.
2: Ну, об этом знают там 2-3 человека, не больше, правда.
3: Да, ну, наверное, все-таки, как когда-то было, в глаза посмотрели друг другу и увидели...
2: Увидели душу.
3: И увидели душу, и поняли, что это что-то возможно.
2: Это был Буш-младший и Владимир Путин, насколько я помню.
3: Да, это тоже был Вадим Владимирович.
2: Да.
3: А результата-то нет? То есть они ушли в свою, сфокусировались на Иране, полностью фактически умыли руки, но самое главное не в этом. Самое главное, посмотрите, как изменилась его риторика. Он теперь из раза в раз, что было на восьмерке, что до восьмерки, стал говорить одно и то же. Это не наш конфликт, это конфликт Европы.
2: Типа сами
3: он фактически снимает это с себя. Это, ну, на мой взгляд, это самое... Самое грустное, что мы можем здесь услышать, потому что до тех пор, пока он что-то там хорохорился и говорил, что сейчас я все это решу, было понятно, что он хоть как-то ориентирован на это поле, да, и как-то сюда будет вкладываться. Вот. А теперь у меня четкое ощущение, что он вышел.
2: Вот,
3: или выходит.
2: Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ММО, Института мировой экономики и международных отношений. Я к чему, Виктория? Смотрите, мы всегда все измерять, мне кажется, стоит какими-то приземленными абсолютно вещами. Вот Трамп говорит, что это не моя война, это меня искренне, я говорю, меня раздражает то, что мы все, что мы делаем, все время с оглядкой на исключительно вот Дональда Фредовича. Это какая-то болезненная такая вот фиксация наша, да, но
3: мы
2: тем не менее.
3: Мы с вами даже это обсуждали.
2: Мы это обсуждали, я каждый раз это обсуждаю. Более того, даже когда мы обсуждаем поэзию, я обсуждаю это. Так вот. Мы вернемся вот к прагматике. Вот Трамп говорит, это не моя война, вы, европейцы, разбирайтесь сами, я больше не хочу этим заниматься. Это что означает? Что Старлинки перестанут работать для навигации украинских дронов?
3: Нет, нифига.
2: Вот этого не будет.
3: Это означает, что сейчас законопроект, который приняла Палата представителей о новых санкциях в отношении России, подпишет Сенат, а потом Трамп.
2: Конечно.
3: Вот это означает.
2: Конечно. Что вся вот эта вот гадость, которая там происходит, она просто пойдет самотеком дальше по рельсам уже как заведено.
3: Да.
2: Это ничуть не означает, что он переложит весь головняк, извините, на Европу, и Европа сама захлебнется. Вот это, кстати, еще один печальный, как мне кажется, наш довольно в плохом смысле пропагандистский подход, то, что мы долго хихикаем над европейцами. Говорят, а что они могут? Да что они могут? Да это же убогие, никчемные людишки. Да, у них никчемные, довольно убогие элиты политические. Довольно бессмысленные. Но тем не менее, это сколько там? 500 миллионов человек, проживающих в Евросоюзе. Это промпроизводство, которое существует. И наш смех по поводу того, что они никак не могут развернуть военно-промышленный комплекс. Они не сделают столько снарядов. Да когда еще? Да когда... Нормально, разворачивают.
3: Конечно.
2: Это что-то, на что нам приходится реагировать не сейчас, а вчера буквально уже.
3: Да, а учитывая, что
2: то есть вот этот, извините, сброс на европейцев, это не решение проблемы для нас.
3: Нет, для нас это хуже. Учитывая, что военные действия идут так, как мы знаем, как они идут, то есть скорость очень медленная всего этого развития.
2: Поступательная.
3: Военная промышленность Европы вполне успеет. К тому, чтобы мы продолжали все это еще очень долго. И здесь перекладывание на плечи Европы, почему, мне кажется, это хуже для нас, потому что в отличие от американцев, ну, конкретно Дональда Трампа, не американцев, американцы тоже не сильно-то готовы, Европа не очень-то хочет с нами разговаривать.
2: Вот это следующая история, но мы ее обсудим после того, как поговорим по телефону. Берите, Виктория, наушники. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег. Очень рад вас слышать снова.
4: Спасибо. Вот вы знаете, да, здесь, наверное, сейчас ведь тоже много говорится об инерционном характере СВО. Действительно, 4 года и 4 месяца. Именно вот такой инерционный характер, когда проявляется сдержанность по отношению вот к пресловутой укронацистской верхушке. И вот это ведет к определенным и серьезным издержкам. Ведь действительно и сигналов очень много. С одной стороны, и Лавров, и Ушаков говорили, да, о том, что, в общем-то, они, ну, Лавров говорил, что он разочарован, да, вот, так сказать, в реакции американской стороны на анкорические, так сказать, договоренности, переговоры. Ну, с другой, и, кстати, даже посла. Американцы до сих пор в Россию, в Москву не прислали своего посла, но это частный момент. Но с другой стороны, вот Ушаков тоже сегодня говорил, но президент Путин сегодня сказал, что Россия готова, да, вот к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей 22 года.
2: Так мы всегда, да, об этом вот говорили, Олег. И президент об этом всегда говорил.
4: То есть это очень разные сигналы, но это политические, дипломатические разные сигналы, да, и от американцев что-то, они тоже собираются, этот Уитков и Кушнер в Москву, тоже другой сигнал. Но главная проблема – это именно инерционный характер, вот инерционный формат СВО, потому что действительно 4 года и 4 месяца идет это, да, инерционный сценарий СВО, и мы вот...
2: Спасибо, Олег. Очень... Ваш вопрос, или это был ваша реплика?
4: Ну, вопрос в том, будет ли вот какой-то, то есть все, ну, будет ли возобновлен какой-то вот этот переговорный, так сказать, трек?
2: Спасибо, Олег, спасибо, Олег. Виктория, я сразу, извините, я сейчас этой Кассандром поработаю, да, вот это будет выглядеть следующим образом. К нам приезжает Кушнер и Уитков, мы начинаем бурный фестиваль радости на тему того, что к нам приехал. Угу. Вы в Питере были на ПМЭФе, нет?
3: Нет.
2: Вот я тоже не ездил, поскольку я теперь пенсионерствую, поэтому, так сказать, я не езжу. Но меня поражало... ажитация вокруг каждого первого американца, которого видели кто-нибудь где-нибудь. Боже мой, к нам приехали американцы, счастье-то какое. Вы смотрите, он говорит, он говорящий американец, он еще и пил, и ел, ничего себе, он в магазин пошел, он сравнил Макдональдс с точкой, как ее там, вкусные точки, это же фантастика. Вот это, вот этот фестиваль радости от приезда Уитков с Кушнером, видимо, это часть нашего, так сказать, способа восприятия, в принципе, любых иностранцев, описанной еще в русской классике.
3: Я тоже вспомнила про классику.
2: Конечно, да. Французик из Бордо, надсаживая грудь, да, вот это вот все, да. Вот, видимо, опять бурная радость какая-то. Вот я ее прям предвижу. Я вот прям чувствую, как это будет происходить.
3: Ну, или наоборот, это все будет скрыто и секретно, потому что никто не ожидает, что мы на чем-то договоримся с ними. Но я, кстати, просто короткое комментарий относительно бурной радости, просто как эксперт вам, вот мой взгляд, я понимаю вашу эмоцию, но в то же время вот для экспертного мира эти 4 года без контактов – это сложно. Мы действительно их не видим и не разговариваем. Они перестали с нами приезжать и перестали разговаривать. И поэтому те единицы, которые хоть как-то приезжают, вот сейчас просто на Примаковских, у нас...
2: Томас Грэм был.
3: У нас три американца. Mm-hmm. И их, несмотря на то, что это те, которые единственные, которые приезжали и все эти 4 года, и это единственный источник, который они, в общем, говорят все время одно и то же, но все равно это живой человек из страны, которую ты исследуешь и которую не можешь посмотреть. Поэтому я думаю, что по крайней мере, в наших рядах экспертов здесь радость связана скорее с этим.
2: Ну, смотрите, я сразу вспоминаю...
3: Иначе Америка становится все более иллюзорной, знаете, для исследователя.
2: Да, я понимаю, я просто вспоминаю сразу байку известную про Иосифа Виссарионовича Сталина, который на слова о том, что Папа Римский во время Великой Отечественной что-то там высказался против Гитлера в поддержку Советского Союза по этой байке, задал единственный вопрос, а сколько у него дивизий у Папы Римского? Вот к нам приехали чудесные жены спикеры, и я очень люблю и уважаю Томаса Грэма, который долгие годы был правой рукой, помощником, коллегой, товарищем Генри Киссинджера. То есть человек глубоко погруженный в то, что происходит в республиканских администрациях, человек глубоко знающий и так далее, он на пленарной сессии высказал несколько прекрасных пожеланий. Во-первых, он предложил называть наши отношения с Соединенными Штатами, в принципе, отношения между глобальными игроками, не мирным сосуществованием, а, как он сказал, мирным
3: конкурентным
2: сосуществованием. Competitive coexistence, да? Ну, окей, ладно, хорошо. Если мы придумаем новое слово, то проблема, возможно, исчезнет. Раз. Два. Томас Грэм также предложил сочинить, создать некий новый кодекс поведения между великими державами, которые будут описывать отношения между ними, которые не будут позволять вмешиваться в, видимо, внутренние дела, как-то там избегать конфликтных ситуаций и прочее, прочее. Какое приятное благопожелание, вполне разумное. Как бы непонятно только, кто это будет писать, кто это будет принимать, поскольку у нас есть один обезумевший совершенно лагерь, который толдычит всем о том, что они придумали правила, и все остальные должны их выполнить немедленно, да, и остальной мир, который говорит, надо еще посмотреть, что вы там тут написали. Вот кто это будет писать? Я сразу, мне пришла такая голова, возможно, спортлото. Возможно, мы все напишем вместе с Томасом Грэмом спортлото с просьбой нам дать, так сказать, новый кодекс, и это все будет сделано. Но самое интересное в выступлении Томаса Грэма, которое сейчас все будут цитировать, это самое начало этого выступления. То, что нас очень наше национальное чувство царапает, но то, что мы постараемся не заметить. Томас Грэм сказал о том, что близко к тексту довольно, я сейчас смысл передаю, то, что, да, однополярный мир закончился точно совершенно, многополярный продолжает, так сказать, создаваться, но сейчас еще он не создан, и сейчас мы говорим о двух центрах силы, это Соединенные Штаты и Китай. Угу. А также есть другие страны, как сказал
3: потом
2: Томас
3: Грэм. Потом он назвал Россию, да.
2: Среди которых еще и Россия, которая там та-та-та-та-та-та. Вот, то есть, для вот этого самого американского истеблишмента, если мы принимаем за некую истину то, что Томас Грэм все-таки выражает некие интересы республиканцев, для них мы крупная региональная держава. Я сейчас сильно очень упрощаю, но неравновесный соперник, уж точно, и, возможно, даже не просто игрок равновесный. То есть нашими интересами можно пренебрегать. Это не нарушает каких-то там установлений безопасности национальной Соединенных Штатов Америки и так далее по-прежнему.
3: Это еще надо учесть, что Томас Грэм самый максимально доброжелательно настроенный к нам
2: американец. Безусловно, он ничего неприятного не сказал. Он просто облёк это в такую форму.
3: Он сказал то, что есть на самом деле. Потому что, ну, я не думаю, что это какой-то секрет Полишинеля. Для Соединенных Штатов Россия неравноправный ни партнер, ни конкурент, ничего. Это в лучшем случае региональная держава. И это двухпартийный консенсус относительно этого. То есть у демократов к этому еще добавляется куча всякого относительно российского поведения на международной арене, негативного всякого, да? Но в целом это полное согласие консенсус, здесь, да, есть в Соединенных Штатах относительно. И на самом деле это же не сейчас появилось. Это идет с 90-х. Это вот отсюда же,
2: ну,
3: в смысле, оттуда
2: наследие,
3: же...
2: Наследие
3: откуда,
2: победы,
3: конечно,
2: в холодной войне.
3: Именно. Оттуда же, откуда идет победа в холодной войне. Они ее победили, они так считают. Тут можно сколько угодно на эту тему возмущаться, но если мы говорим о американской политике в отношении России, то у нее есть вот такие ножки. Ножки – это победа в холодной войне. И дальше... Примерно лет 10 в 90-х они пытались создать из России некий проект успеха, ну, сделать ее похожей, понятной, да, там, как бы с...
2: Причесанной,
3: с которой можно коммуницировать, и, соответственно, можно так поставить в нужный угол, она там будет стоять.
2: Освоенная.
3: Все отлично. Не получилось. Проблема вся в том, что не получилось. Весь оставшийся конфликт, который мы имеем до сегодняшнего дня, начался именно с того момента, когда они поняли, что не получилось. Что у России есть какие-то свои представления о ее месте на международной арене, какие-то свои амбиции, свои стремления, цели, задачи, миссия, что самое ужасное.
2: Потому что миссия только у американцев.
3: Потому что
2: быть,
3: Соединенные Штаты – это страна с миссией. Mm-hmm. Но проблема вся в том, что Россия – это тоже страна с миссией.
2: А может быть, только одна страна с миссией?
3: Конечно. И это конкуренция миссий. И это одна из базовых несогласий в наших отношениях. Поэтому можно политкорректно называть будущие российско-американские отношения Чё, конкурентным сосуществованием. Но мы до этого момента еще очень сильно дожить должны. Потому что у конкурентного сосуществования есть слово «сосуществование». А сосуществуют обычно с теми, кого принимают, а нас не принимают.
2: По-прежнему не принимают, несмотря на какой анкориш, да ему было здоровье и прочее, прочее. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, сегодня со мной подчиняет «Примус». И вернемся.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений Академии наук, специалист по Северной Америке и Дональду нашему Трампу Фредовичу Трампу. Снова здравствуйте, Виктория.
2: Снова здравствуйте.
1: А мы продолжим вот еще с какой мысли, которая мне в голову пришла. Смотрите, продолжая мысль Томаса Грэма о том, что советника Киссинджера, мы говорили об этом в прошлые полчаса, который приехал сейчас на Примаковские чтения, сделаем кодекс некого там поведения или чего, code of conduct, он сказал.
2: Ну, кодекс поведения.
1: Сделаем новые там правила нашего общежития, и все будет хорошо. Это абсолютный как бы идеализм, но самое непонятное во всем этом, кому он это адресует. То есть хорошо, он приехал в Москву, он сказал о том, как это хорошо. Его услышал Александр Александрович Дынкин. И ММО по итогам Примаковских чтений наверняка будет
2: готовить
1: какую-то
2: записку.
1: Бумагу, записку. Это наверняка будет в бумаге. Более того, это будет еще в 150 разных бумагах, потому что Томас Грэм наверняка раздал кучу интервью, где он это использовал. Mm-hmm. Кто-то его процитировал и прочее, прочее. И...
2: Ну, а дальше есть...
1: И что произошло после этого?
2: Ну, есть предположение, я думаю, у него и каких-то таких же идеалистов, что в России это слово, которое может быть воспринято позитивно, как расчет на построение нового миропорядка. Поскольку мы все время говорим, что вот вы же там... Типа вы строите, в смысле, вы играете в свои правила, а мы хотим тоже в этом участвовать. Мне кажется, что это нацелено именно вот на это. То есть давайте создавать их вместе тогда.
1: Вместе с кем? Ну, смотрите, ну, представьте, Урсулу фон дер Ляйен, которые говорят, давайте напишем с Россией вместе Code of Conduct. Я говорю, да, конечно, нам этого не хватало, наконец-то мы...
2: Это другой вопрос, потому что...
1: Или Макрон.
2: Ладно, Макрон и Урсула. В Америке тоже некому писать его. Потому что нет ни единого понимания, ладно, нет единого понимания у демократов и республиканцев, что они хотят делать дальше на международной арене, так еще и внутри каждой из партий тоже нет никакого единого понимания.
1: Это да, есть такое.
2: Поэтому кто писать-то будет? Республиканцы считают...
1: Томас Грэм напишет.
2: Ну, вот, возможно.
1: И кому-то в спортлото отправит местное. Ну, вот я предполагаю, что это так. Тем более, что есть еще одна тема. Мы начали с вами, пока шли новости, начали это обсуждать, поэтому надеюсь, что продолжим. Смотрите, есть огромное количество грозных обещаний и угроз обещательных о том, как наш доблестный коллективный Запад наконец-то унасекомит и победит кровавый Мордор Россию. Угу. Да? Куча всего наобещано. Каждый день включаешь холодильник, телевизор, утюг, оттуда вот это вот все несется. Про то, как они победят нас. Насколько сложно вообще говорить о том, что возможен какой-то диалог, когда такое количество публичных обещаний выдано. То есть, грубо говоря, мы будем иметь дело с политическими элитами, которые нам пообещали кары небесные, и вдруг они неожиданно нам пожмут руку и начнут с нами строить новый прекрасный мир с кодексом поведения, многополярностью и вот этим вот самым соревновательным сосуществованием. С чего бы?
2: Смотрите, представить, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, политика, она же такая. Сегодня сказали одно, завтра другое. Тут главное найти аргумент, почему ты сегодня говоришь не то, что ты говорил вчера. Поэтому та же самая Урсула, не знаю, я с трудом пока себе это представляю, но если американцы им скажут, то, наверное, они так и сделают.
1: Так американцы вроде как пытались что-то говорить уже.
2: Теперь Россия уже делает все правильно, поэтому... Заключаем мирное соглашение.
1: Так нет, там обещания были даны даже в том случае, что если Россия прекратит агрессию, мы все равно санкции снимем, мы все равно победим. Все равно это делалось. Я к чему? Смотрите, Виктория. А вот в мире капитализма мир устроен так, что старая, так сказать, формула «товар, деньги, товар», она не описывает целиком реальность нынешнюю. Стоимость того же, условно говоря, Sony, да, или Apple состоит не только в количестве станков, заводов, которые клепают эту технику, количество плат, не знаю, там, плазм, чего-то еще, но и в стоимость бренда.
2: Угу.
1: Да, конечно. Стоимость бренда. И она абсолютно реальна. Это не умозрительное что-то, не что-то придуманное. Вот ровно так же устроена сейчас и политика. Человек, создавший, так сказать, свою репутацию политическую, может быть, это репутация политического идиота, шута, чего угодно, ради бога, да, но она стоит N денег в голосах, в донатах, в влиянии, в чем-то, да. И когда человек переворачивает свою позицию и теряет эту самую репутацию, то он теряет буквально вот все. Это вопрос физический. Это вопрос физический, абсолютно, абсолютно примитивный, физический и финансовый. Нельзя говорить о том, что какой-нибудь Макрон, ну да, ну он скажет, извините, беспопутал, там, и меня била жена, поэтому все вот так, сейчас я передумал, теперь это будет все вот так вот. Он, наобещав кучу всего, то, что в английском языке называется commitment, это не столько обещание, сколько обещание с некой гарантией на исполнение, вот лексически, да, теряет все, он пропадает, он исчезает. А новой элиты нету. Я к тому, что вот смотрите, там на панели у нас сегодня на Примаковских чтениях был в том числе и Александр Грушко. Александр Викторович, замминистра иностранных дел, и он, завершая свое выступление, сказал следующее. Пока полностью не сменится вся политическая элита на Западе, говорить о кодексе поведения, там еще о чем-то, вообще бессмысленно. Это люди, с которыми невозможно вести никакой диалог на тему какого-то там, как это еще раз, соревновательного сотрудничества.
2: Сосуществование.
1: Сосуществование, да. Невозможно. Просто о чем? О чем? А до этого он сказал еще более печальную мысль, из чего я сделал вывод, что и это тоже невозможно. Он сказал, что, смотрите, конфронтация с нами, системная конфронтация, ну, если не брать Мюнхенскую речь 2007 года, ну, так, объективно, там, 12-13 год, на разогрев еще Украины она шла. То есть, как сказал Александр Ильич Грушко, уже выросло поколение, воспитанное в этом белом шуме, как он выразился, которое создает из России образ врага. Откуда появятся новые лидеры в Европе, в западном мире в целом, которые могли бы нас рассматривать не как врага?
2: Да, это очень большая проблема. И тут, смотрите, я с одной стороны с вами согласна. Действительно, в общем, что ты пообещал, то все они выборные, и потом ему 10 раз это вспомнят. С другой стороны, берем пример Трампа и вообще любого политика-популиста, которые сегодня обещают одно, завтра другое, а потом идут на выборы и их все равно избирают. Да, им достают все то, что они 500 раз пообещали, а потом перевернулись в воздухе, но все равно избирают. Потому что есть что-то другое, что их привлекает, что привлекает электорат.
1: Шевелюра.
2: И это не так сильно важно, что он там чего-то пообещал в отношении
1: Галстук.
2: России.
1: Я не знаю, что это.
2: Плюс еще не сильно важно вообще. Харизма, конечно. Не сильно важно вообще электорату, что там в отношении России. Но это правда про Америку. С Европой, наверное, посложнее ситуация, потому что там как-то их очень сильно европейцев. Не только элиту, но и общество умудрились уже, эта элита, так завести в отношении России, что там действительно обращается на это внимание. Но тоже все равно, мне кажется, что здесь можно найти грамотный аргумент, чтобы вполне это все перевернуть и прийти к чему-то другому. Но я понимаю ваш тезис относительно того, что элиты нет. Элита, которая в войне не договаривается о мире. Ну, так, так всегда было устроено, да?
1: Не знаю.
2: И элита, которая воюет, она либо уходит после войны, либо погибает, а потом мир делается с кем-то другим.
1: Очень часто бывает так, что договоренности удается достигнуть с военным противником. Более того, военный противник, который понимает ситуацию на поле боя, бывает большим прагматиком, чем политики. Я приведу вам пример там, из моей позапрошлой жизни репортера на Ближнем Востоке. Ариэль Шарон. Ариэль Шарон, у которого была репутация мясника палестинцев, абсолютно, человек, который воевал всю свою жизнь и с Египтом, и с палестинскими группировками, и строил стену, и начало само там интифады, вот этой вот последнего восстания, которое там было кровавейшее абсолютно в Палестине, началось с того, что Ариэль Шарон полез на храмовую гору туда, где площадь, на которой стоит Алякса, демонстрирует то, что, в общем-то, евреи когда-нибудь там обоснуются, да, и вернут себе, видимо, предполагалось, что храм, из-за чего, собственно, и это был, понятно, что повод конкретный, да, потому что все зрело сильно до, но, тем не менее, это человек, у которого была репутация мясника. Это человек, который вывел еврейские поселения из сектора Газа. Вывел их все. За что был проклят правыми в Израиле, за что получил раскол в правых партиях, в Ликуде в Израиле, за что какие-то религиозные фанатики, даже ему там какие-то религиозные проклятия посылали с обрядами, там, плясками и факелами, но тем не менее. Вот классический... Понятно, что человек абсолютно, ну, реально беспощадный по отношению к тем же самым палестинцам, палач, абсолютный палач. Но, тем не менее, вот сейчас таких я тоже не вижу. Есть министр этот, или командующий ВВС Германии, который сказал, что Россия нападет сегодня ночью и так далее. Они безумны. Они безумны. Понимаете, они безумны. И, видя все эти новости, мне единственное, что хочется, это йод запасать. Спички и соль.
2: Ну, они же за... Сколько там, за неделю до начала военной кампании не говорили то же самое, или там за сколько-то, за месяц. Сейчас вернутся опять к тому же самому, что они говорили до. Нет,
1: Извините, я перебью.
2: Я понимаю, но
1: во всем этом, мне кажется, единственная надежда, как не смешно будет звучать, на рептилоидов. Знаете почему? Потому что если мы говорим, что есть некое тайное правительство, там, не знаю, кого там, Ротшильды Макрона выдвинули, да, там версия была такая, что есть некое тайное правительство Ротшильдов, есть говорящая голова, такой папет такой, да, Макрон, такой миньон, да, который выбегает и говорит какие-то слова, потом, исходя из своего политического выживания, говорит другие слова, третьи слова и прочее, с рейтингом там минус 12% или сколько там у него осталось. И понятно, что он уже больше не будет президентом, поскольку он высидел уже все, что только можно. И прочие. Кая Каллас безумная совершенно. Урсула фон дер Ляйен и прочее, прочее, прочее. Но они же чьи-то миньоны. Значит, есть какое-то рептилоидное сообщество, те самые, условно, Ротшильд. Я сейчас, я понимаю, что я сейчас клоунадой занимаюсь полной совершенно, но тем не менее, которые, может быть, будут настроены более прагматично, и в ситуации, когда им нужен кто-то другой, там появится кто-то другой, более адекватный, который скажет, нет, вы знаете, вот все-таки риски взаимного ядерного уничтожения с Россией слишком велики, поэтому
2: вот
1: давайте... Но эти должны смениться.
2: Аргумент.
1: Но эти должны смениться. Эти должны смениться. Раз. И два. Вот это самое тайное правительство рептилоидов Ротшильдов, оно должно понять риски гораздо больше, чем их желание, так сказать, унасекомить Россию.
2: Ну, как только поймет, сразу элита сменится. Меня тут больше беспокоит, что все то, что они создают в виде российской угрозы, это же напрямую влияет на общество, на людей, на обычных людей, которые 4,5 года живут вот в этом угаре. Что Россия это враг,
1: вот интересно.
2: Что Россия это опасность, что дальше оно как долго будет отходить от этого состояния?
1: Так, вот вопрос. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений, есть такой низкий журналистский жанр. Называется «разговор с таксистом». Угу. Это когда журналист достаточно бездарен и ленив, он едет из аэропорта в стране, куда он пролетел, и спрашивает, да, таксиста, и таксист ему что-то там рассказывает, там, ну, как бы, таксистские байки, что сам он на самом деле бизнесмен, но просто ему скучно, поэтому он работает в такси, вот все, что положено, и тот потом журналист кладет это в некий текст, да, ну, реально, такой довольно пошлый жанр. А вот из подобного жанра исходя, нам все время рассказывают, что европейцы-то любят Россию. Это проклятое правительство их такое, вот оно вот там, Макроны и прочая сволочь, они вот против, да, а нормальный-то обыватель, он молодец. И более того, я когда приезжал когда-то раньше, давным-давно, в командировки еще куда-то в зарубежные страны, европейские страны, обычно обыватель мне говорил: о, Путин, это классно, Путин, да, мы хотим такого, как Путин.
2: Здесь ключевое, что вы приезжали давным-давно. Мы приезжали до 22-го года, и мерку эту снимали до 22-го года. А сейчас я не была давно в Париже.
1: А почему вы делаете такой вывод тогда?
2: Я не знаю, как француз думает, обычный рядовой француз. Я знаю, что если приехать в Индию, обычный индийский таксист скажет: о, Путин, это классно, вам повезло, у вас шикарный президент.
1: Да, да, это будет.
2: И то же самое будет в Китае. А вот что будет в Париже или в Германии, я не знаю. Поэтому я и говорю, что самое опасное, на мой взгляд, это что происходит с их обществом, мы не знаем, мы не можем снять мерку. Мы имеем какие-то непонятные косвенные отголоски тех, которых туда уехали, и которые пишут в соцсетях, что на самом деле все, вам все рассказывают неправду, а здесь все нас любят. А кто сказал, что это так?
1: Во, смотрите, есть такая история, с которой у нас многие носятся. Это, извините, KPI или КПЭ. Коэффициенты эффективности того, что кто-то делает. Вот мы говорим про наше влияние на эту самую, как там, простого обывателя.
2: Да.
1: В чем его мерить? С одной стороны, сложно. Но я считаю, что мерить его, например, можно очень простым манером. Это аудитория RT, это аудитория Спутника, это аудитория наших медиа. Их можно мерить. Это
2: там
1: реально. RT растет. RT растет.
2: Ее же запретили.
1: Его закрывают, ее банят, закрывают каналы и прочее, прочее, закрывают зеркала, банят там, и так далее, и так далее. Но тем не менее, RT – это бренд. И у RT теперь есть очень четкая совершенно репутация, что если вы хотите узнать правду, чтобы вам не врали в уши, не лили ничего, вот эти вот корпоративные масс-медиа, мейнстрим-медиа, включите, найдите, послушайте и прочее, прочее. Помните, как там было в каком-то из терминаторов, «Голос сопротивления»? Вот эта вот история, да, когда ты включил какой-то там радиоприемник, а там «Голос сопротивления». Вот мне кажется, это хороший очень аргумент в пользу того, что
2: и хороший влияние... имидж, возвращаясь к вашей тематике.
1: Конечно, конечно. Не все потеряно в отношении, как мне кажется, обывателя.
2: Ну, хорошо, если так. Тогда нам всего лишь нужно дождаться, что элита сменится, а учитывая, что у них избирательная демократия сменится, она уже быстро. Все они уйдут, придут кто-то другой. И, возможно, они будут относиться как-то... Возможно, аргумент о ядерной угрозе.
1: Вот аргумент про ядерную угрозу, не первую программу, я призываю, и в этот раз я тоже займусь разжиганием, почти в духе Сергея Александровича Караганова. Смотрите, мы когда... Ну, понятно, нет, я против ядерной войны, все понятно.
2: Но мы его слишком часто используем.
1: Поэтому мы стреляли, я говорил об этом уже, и еще раз повторю, и буду повторять из программы в программу, пока это не произойдет, я не увижу это в новостях. Мы стреляли с «Арматом» по полигону Кура где-то там на Камчатке, куда мы обычно стреляем. Но это в новостях было, что мы все время туда стреляем. Это уже, мне кажется, школьники уже помнят. А что нам мешает, еще раз повторяю эту историю, что нам мешает закрыть сектор в Атлантике и выстрелить туда? С точки зрения международного права закрывается любой сектор международных водок для проведения военных учений с предварительным уведомлением. Мы вполне можем взять, закрыть его и выстрелить ракетой туда. Да, без ядерного оснащения. Да, так, чтобы она пролетела через космическое пространство, не нарушая воздушного пространства европейских стран, хоть на всем небом Евросоюза, и упала посередине между Соединенными Штатами и Европой. Насколько освежающим зрелищем это было бы. Да, хорошо, ладно, мы не хотим, так сказать, провоцировать кого-то из европейцев. Почему нам не выстрелить туда через Северный полюс? Вполне себе тоже вариант. Почему бы и нет?
2: Да не, ну, можно найти кучу всяких силовых дубинок, которыми мы можем потрясти. Но...
1: Я считаю, что борьба за мир куется учениями в государственных учреждениях по залезанию под столы. Условно говоря, в Лондоне звучит сирена, и все полезли под столы. Потому что России это очень страшно. России это очень страшно.
2: Проблема вся в том, что мы же сами потом и являемся потребителями вот этого созданного нами образа, что России это страшно. Вернее, мы же сами о нем от него и страдаем. Мы получаем элиту, которая этот образ, который мы создаем, использует на своих граждан. И мы получаем ту ситуацию, про которую
1: Хорошо.
2: Мы сейчас с вами поговорили.
1: Образ то, что Россия это добрый плюшевый мишка, не работает.
2: Почему?
1: Он уже по факту не работает.
2: Хорошо. Мне кажется, что работает образ. А Россия – это Грушко богатая,
1: сказал,
2: развитая страна.
1: Да, да.
2: Это мы сейчас
1: обсудим. Ну, смотрите, Грушко говорил о том, что у нас не было сегодня на примаковских чтениях, что у нас не было ни единого повода, которым Россия могла бы дать понять НАТО, Евросоюзу и так далее, о том, что мы собираемся как-то агрессировать в их отношении. Просто не было этого ни разу вообще. Это было сконструировано. Это абсолютный фейк и
2: да.
1: из вакуума собранный. Поэтому и не работает Мишка Плюшевый, не работает.
2: Но создан этот фейк на основе того страха, на котором выросла та элита, которая с нами сегодня разговаривает. Это то же самое, что в Штатах. И мы все время говорим, что мы пока не произойдет смена элиты, не уйдут эти товарищи, которые выросли на холодной войне, нам не о чем разговаривать, потому что они... Россию знают через призму холодной войны, через призму Советского Союза. Это враг. Никак по-другому его оценивать нельзя. Любые, хоть какие-то действия, шаг в сторону со стороны России, тут же воспринимаются в сознании как вот попытка улететь.
1: Кая
2: да?
1: Каллас, советский ребенок, который носил пионерский галстук и произносил клятву пионера. Она
2: Всё
1: нас
2: понятно.
1: В реалиях советской холодной войны и угрозы не знает. Она была частью этого мира.
2: Быть частью этого мира – это значит жить в том страхе, который существовал на тот момент. Он
1: да, ну,
2: они впитаны в них.
1: Я не верю, что Каллас, как бы она ни была глупа, извините, не понимала бы, что Россия не представляет угрозы для... Европа. Я это абсолютно убежден, что это абсолютная манипуляция.
2: Это же вопрос ткани, на которой построена политика. Она построена на страхе. Десятилетиями выстраивалась на страхе. И мы не выигрываем от этого страха. Вот о чем я.
1: Я согласен, Виктория, с тем, что страх не может являться главным, основным инструментом и скелетом наших отношений. Я абсолютно согласен с вашим тезисом о том, что богатая, успешная, развивающаяся, прогрессивная, осваивающая Луну там, и так далее, Россия
2: Китай.
1: Невероятно привлекательна.
2: Конечно.
1: Но вспомним то же самое в отношении тех Соединенных Штатов, которые являются предметом вашего основного и основного научной работы вашей. Кроме высадки американцев на Луну, американцы сопровождали это и в том числе и страхом перед тем, что они из себя представляют в качестве военной силы, которые не связывайтесь с американцами. Вот это не связывайтесь с русскими в сочетании, да, с успехом, Луной, Марсом, богатством, наукой и прочим, мне кажется, абсолютно обязательно. Нету в мире, особенно многополярном, о том, что сегодня говорилось, когда обсуждалось на примаковских чтениях, мирный он, не мирный он, нету такого, чтобы вот люди могли победить в вот этом самом контролируемом, или как называется,
2: конкурентном
1: сосуществовании исключительно миром, дружбой и любовью.
2: Мне кажется, что это как раз тот случай, когда нужны оба составляющие.
1: Вот.
2: И Штаты как раз очень хороший пример этого. У них есть и сила, и экономическая мощь. И несмотря на то, что мы сейчас все время говорим, что Китай обгоняет, США – это по-прежнему лидирующая держава. У нее есть и то, и другое.
1: Спасибо большое. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений, сегодня со мной подчиняла «Примус». Возвращайтесь еще, «Примусов» еще много.
2: Много.
1: Спасибо.
2: Отлично, спасибо.

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

0: знать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Челябинске 9 часов, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Белгородской области. В МИД прокомментировали планы Лондона поставить Киеву обогащенный уран. Владимир Путин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро. Подробности далее. Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Как сообщил оперштаб региона, в Веделевском округе в хуторе Приветное сдетонировал беспилотник. Также известно об одной пострадавшей мирной жительнице. Ее доставили в ЦРБ. Информация о последствиях уточняется. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что энергетики и аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Также из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру временно без света остался Севастополь. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что экстренные службы находятся в полной готовности. Ночью над Севастополем было сбито 9 беспилотников. Предварительно никто не пострадал. Также один дрон уничтожен на подлете к Москве. На этом фоне вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. К этому часу все ограничения уже сняли, сообщает Росавиация. Уран, который Лондон планирует поставлять Украине, может попасть на один из заводов по производству ядерного топлива в третьей стране. Это предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ. Ранее в канцелярии уходящего британского премьера Кира Стармера объявили, что компания Юренко при поддержке государства поставит украинскому энергоатому обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Общая стоимость груза составит $280 миллионов. Между тем, в декабре прошлого года начальник войск РХБЗ российских вооруженных сил Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой «грязной бомбы». Продолжаются поиски вертолета «Робинсон», пропавшего на севере Приморья, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Связь с экипажем Р-44 была утеряна 21 июня. Вертолет выполнял лесоавиационные работы в Тернейском районе. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. По данным

0: Росавиация. Вертолет принадлежит компании «Гранат». Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. В Германии остановились поезда из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи. По данным Deutsche Bahn, проблема затронула поезда дальнего следования и составы региональных линий. Железнодорожная компания уточнила, что ее технические специалисты работают над восстановлением движения. Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Международного информагентства «Россия сегодня» с 85-летием создания Совинформбюро. Глава государства подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг. Он пожелал коллективу новых успехов и достижений. Это все к данной минуте. Еще больше новостей в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: Всем доброе утро, 24 июня 26 года, в эфире радио «Спутник», самое лучшее, самое раннее утреннее шоу «Экспресса», Екатерина Кирбелева, Константин Придыбайлов в студии. Ура! Доброе утро!
3: Ура, товарищи, доброе утро!
2: А есть повод кричать «Ура!» и чепчики в воздух бросать, пока я буду кричать, а Екатерина бросать чепчики, можете написать комментарии, поздравления, 85 лет нашей медиагруппе «России сегодня». 85 лет назад был создан Совинформбюро. Создано, наверное, все-таки правильно. Совинформбюро. На, получается, второй, ну, на третий день войны была создана вот эта организация, с главной задачей которой, конечно же, стояло информирование и нашего советского населения, и рассказ за рубеж, что происходит на полях Великой Отечественной, и в тылу, что происходит. Это тоже было важно для бойцов на передовой. И, в общем, такая великая история на самом деле у организации. Она после развала Советского Союза преодолевала некие изменения, виды изменений. Но мне кажется, пришли, в принципе, к тому, с чего и начинали. Идет война, и это правда. Чего же ходить-то далеко не надо. Владимир Владимирович вчера об этом тоже говорил. И многие говорят, что идет война против России. Ну, а мы, ваши покорные слуги, Екатерина Кирбелева, Константин Придыбайло и другие все, кто вообще не попадает в кадр, может быть, трансляций «Радио Спутник» и проектов «МИР России сегодня», мы все выполняем те же задачи, как наши давние коллеги.
3: Смотри, так. Голос Левитана был голосом победы, а чей, как тебе кажется, сейчас на радио голос самый узнаваемый?
2: На радио слушаю.
3: Или на телевидении, вот в принципе. Даже «Россия сегодня», вообще вот по телевизору кто или по радио, кто тебе кажется сейчас самым известным?
2: Из наших коллег в «России сегодня», ну, я думаю, Маргарита Симоньян, главный редактор наш.
3: 100%, да.
2: Она, ну, ее можно узнать и по голосу из тысячи, и в лицо ее, конечно, знают все, наверное, 140 с лишним миллионов россиян. Ну, Дмитрий Константинович Киселев тоже. Угу. Он сколько лет еще на телевидении отработал.
3: Соловьев.
2: Владимир Рудольфович, безусловно, хотя он не работает с нами в одной организации, он так в соседней, в ГТРК, но тоже, да, я думаю, один из самых узнаваемых.
3: Согласна.
2: А вообще у радищиков же есть парадокс. Радищиков могут узнать по голосу, а внешне их мало кто знает. Ну вот взять, например, развлекательные радиостанции. Я люблю иногда слушать музыкальные радиостанции, когда едешь в машине. Ну, не всегда же слушать, правильно, всякие там серьезные темы. Хочется и музыку послушать. И я вообще понятия не имею, как выглядят эти люди.
3: Угу. И всегда интересно бывает, какими они оказываются. То есть иногда ты не угадываешь возраст по голосу, иногда внешность. Mm-hmm. Вот интересно. Сейчас-то еще много, в принципе, ну вот как у нас, да, видео рядом сопровождается, собственно, эфир. А раньше-то было вообще, что ты только голос слышишь, можешь только представлять себе этого человека.
2: Да, такие есть. А потом ты такой раз где-нибудь в магазине в очереди слышишь знакомый голос, а там баритоном говорит какой-нибудь юнец ростом 1.50 м, вообще без бороды, а у него такой, знаешь, голосище, там, бас, который...
3: Это как
2: делает.
3: девушка, которая Алису озвучивала, ну вот колонку умную или там навигатор, вот ее, когда встречают, показывают, говорит, ну-ка там скажи голосом Алисы что-нибудь, она, поверните направо.
2: Ну, мы поворачивать будем сейчас в сторону новостей, ждем ваши комментарии, пишите в комментариях поздравления, пишите, не знаю, название любимых программ на радио «Спутник», в частности, с которыми
3: на
2: вы...
3: «Э» начинается, на «Экспресса» заканчивается,
2: на...
3: пожалуйста.
2: Программ, с которыми вы просыпаетесь, например, или засыпаете. И вообще, вообще с праздником всех коллег, кто работает в нашей медиагруппе, да и все мы выполняем примерно одни и те же задачи. Ура! Поехали! Так, мне тут за смерчи вчерашние уже начали говорить.
3: А что там такое про смерч? Смерч и торнадо, что да, различается, да, да. Отличается?
2: Вспомните, говорит, соловья разбойника из русских, блин. Ну, я же там про слово говорил, что торнадо не надо использовать, а смерч надо. И редкая история была в России. Ну да ладно. Вот я уже говорил о том, что вчера Владимир Владимирович на мероприятиях разных, в том числе на совещании с членами правительства, рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Ну, это вот продолжение темы вот этой глобальной войны Запада против нас.
3: Но это в целом все то же самое, что было в Стамбуле в 22-м году. Еще вот проект мирного договора тогда был парафирован. И, в общем-то, принципы остаются те же самые. Это вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ от планов вступать в НАТО. То есть все понятно, предсказуемо.
2: Да, все понятно. Но в 22-м году был один договор, в прошлом году мы прям меморандум им предложили. Там два варианта путей решения проблем были указаны. И вплоть до очень интересного пункта, который я прям несколько раз перечитывал, стоя, держа в руках бумажку, переданную Владимиром Мединским, я читал, как такое возможно. Ну и такое мы тоже могли сделать. Я имею в виду, что российская армия могла обеспечить безопасный отход украинских военнослужащих с территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.
3: Ух ты.
2: Да, то есть наши военные могли обеспечить то, чтобы, например, отходящим украинским солдатам в лицо, как говорится, потому что они же развернулись бы и шли в сторону Киева, не стреляли бы их коллеги по оружию. То есть мы могли бы и беспилотниками им, их поддержать, и каким-то другим вооружением, но это уже военное дело, чтобы они могли спокойно покинуть территорию нашей земли. А дальше уже пусть разбираются сами там, как хотят.
3: Слушай, интересно ты интерпретировал. Я бы вот, прочитав такой пункт, подумала, что имеется в виду именно опасность от российской армии, что просто будет обеспечен безопасный вывод. А ты говоришь, что им, типа, не возвращайтесь, нечего вам тут делать, мы до победы, да, должны?
2: Ну, конечно, и в прошлом году, и в этом, и в позапрошлом к бабке ходить не надо, все это прекрасно знают, что на Украине существуют буквально заградотряды, созданные из нацистских бандформирований по типу остатков вот этого террористического нацистского Азова. И они как раз-таки как заградотряд. То есть как там сейчас устроена вообще украинская армия? Берут человека, хватают на улице какого-нибудь условного Харькова, хватают на улице, привозят вот ТЦК, отправляют в учебку на неделю, ну там плюс-минус, дают форму, пакуют в автобус и везут куда-нибудь. Куда везут, они даже некоторые не знают. Их выгружают из автобуса, день-два они где-то там базируются по подвалам, а потом им говорят, вот стрелять туда, держать вот этот район. Все. При отступлении, если вдруг они решат все эти схваченные ТЦКшниками развернуться, побежать в направлении Киева в тыл, по ним будут стрелять свои же. Это регулярно такое происходит.
3: Ну, наверняка так и есть, учитывая то количество видео по, я не знаю, как это назвать, упаковыванию людей на войну, и то нежелание, с каким они туда идут, и то, как там женщины, дети хватают их за ноги, ломают двери, ломают зеркала у машин. Это, конечно, просто невероятно. И я думаю, что да, если представится такая возможность, то люди действительно развернутся и спокойно пойдут обратно. Ну вот, к слову об Украине, тут есть еще новость, что «Большая семерка» выдала Киеву кредиты уже на 45,5 миллиардов долларов. Причем за счет доходов от замороженных российских активов. То есть они предполагают, что никакие российские активы возвращать они не собираются. И вот они уже даже дали такую сумму почти, ну, почти 50, хотел сказать, но 45,5.
2: Тут нюанс. Не то, что не собираются возвращать, а это, ну, если упростить, грубо говоря, проценты. То есть с активов российских. не... Это нереальные деньги наши. То есть
3: это слишком большие проценты. То есть, смотри, там 300 миллиардов, а тут 45,5. То есть такой процент невероятный.
2: Да, да, да. Так, тут так прямо и написано. За счет доходов от замороженных активов. То есть это активы наши лежат, они их не трогают. Но если они их тронут, это ну, глобальный экономический кризис будет. То есть тут посыпется все. Все договоренности, все документы, все, что подписывали там разного рода страны, финансовые структуры и так далее, это рухнет. А это именно доходы с наших замороженных активов.
3: Mm-hmm.
2: Ах, хороший вопрос, кстати. Там Иран, Иран с США договаривается, там Израиль с сектором газа что-то тоже притих. А Владимир Владимирович же предлагал там миллиард, по-моему, да, от наших вот этих вот замороженных активов
3: на
2: восстановление сектора газа передать.
3: Газа.
2: Что-то молчат, не готовы они, видимо, принять эти деньги, потому что, может быть, не готовы замораживать конфликт в секторе газа. Ну, не знаю, посмотрим. Ну,
3: да, по газе вообще какая специфическая ситуация. Но вот эти 50 миллиардов, знаешь, мне теперь интересно, а где можно заработать такие деньги? Потому что, на самом деле, это очень хороший процент. Я не знаю, мне кажется, такой только там в российских банках сейчас можно, учитывая высокую ключевую ставку. Если в российский банк положишь, то можно заработать. А где они там прокручивают, что такие доходы получить? Интересно. Но, естественно, что если они будут предполагать, что... Не станут возвращать России эти деньги, то это серьезные прецеденты для банковской системы и для законодательной системы мировой. И, конечно, доверие упадет к ним. И может произойти прям экономический коллапс.
2: Да, это интересный будет поворот, если вдруг так произойдет. Ну, не знаю. Ну, вообще, все вот эти передачи денег в очередной раз хочется... Я просто иногда встречаю там посты в Threads, сейчас новая бомбическая социальная сеть, конечно, хоть она принадлежит мерзопакостной компании Meta, которая признана экстремистской, нежелательной в Российской Федерации, но там периодически нет-нет, да, всплывают вот в лучших там традициях старого Твиттера посты из разряда «Нам», пишет украинский пользователь или человек, просто сочувствующий Украине с украинским флагом на аватарке, «Нам вот Европа». Нам там G7 выделили там столько-то денег. И всегда интересно зайти в комментарии и почитать, что пишут более живые люди, нежели вот такие боты. Им пишут, ну вы же понимаете, что вам это отдавать придется. Вот. И мне кажется, на Украине реально до сих пор существуют вот эти кастрюлеголовые товарищи, которые не понимают, что им придется это отдавать. Это кредиты, ну тут даже написано. Вот саму новость читаешь, русским по белому. Большая семерка предоставила Киев. Вот ты говоришь, 45 угу. миллиардов – это огромные деньги. Типа, как их заработать на наших замороженных активах? Ну, наверное, умеючи можно заработать. А вот как отдавать вот ту самую большую сумму, о которой ты говоришь?
3: Территориями, активами, полезными ископаемыми, предприятиями. Ну, как вот приватизация. То есть там же смотришь и с 22-го года, да, на самом деле, и гораздо раньше, что происходит с... украинская экономика, что она уже не принадлежит Украине, и поэтому там уже и приватизировать-то особо нечего. Не знаю, ЖКХ, инфраструктуру, дороги, ну вот что-то такого типа только осталось, потому что сейчас там урезать социальные обязательства, которые есть у бюджета, и вот, а так-то уже все разобрали, разворовали. Печально вообще состояние Украины сейчас. Надеюсь, что она будет восстановлена и все-таки восторжествует какое-то антифашистское настроение и в мире, и там конкретно.
2: Но отдавать-то все равно придется. Отдавать-то все равно придется. Тем временем американцы создадут два полигона. Во-первых, зачем? Но потому, почему задаю вопрос, зачем? Создадут два полигона с имитацией боев на Украине для mm-hmm. тестирования систем РЭБ, БПЛА и средств противодействия им. Об этом заявил министр армии Дрискол. А зачем создавать полигон с имитацией боев на Украине, если у вас целая Украина есть?
3: Вот именно. Но это во-первых, а во-вторых, я думаю, что это здесь так сказали, что на Украине, а так в целом там разные регионы будут просматриваться с разным ландшафтом для того, чтобы разную работу РЭП изучить. Но это им нужно для того, чтобы дроны подстраивать под существующие системы радиоэлектронной борьбы, я так понимаю. То есть они будут производить там дроны, способные преодолевать вот эти существующие системы.
2: Я думаю, это просто американцы поняли, что новая война уже вот в таком виде идет. И никакие их авианосцы не помогут, когда есть морские дроны за 3 копейки, купленные, созданные, могут потопить многомиллиардные авианосец и так далее и тому подобное. И сейчас они начинают вот отрабатывать новый стиль войны. Это раньше полигоны для чего строили? Вот у нас, например, я был на многих полигонах еще с детства, у меня папа военный, несколько раз я с ним куда-то ездил, уже не помню, на танковый, помню, полигон ездил раз или два. И уже вот сейчас во время специальной военной операции бывал на полигонах. Они что, они как выглядят? Огромные поля, там mm-hmm. леса, и там танки стреляют, там какие-то другие виды вооружения испытывают. А вот с беспилотниками такого не было, вот, потому что войны не было беспилотной. А сейчас американцы прочухали и такие, ну все, давайте теперь раз так. А где американцы воюют? Ну, условно возьмем там Ирак, Иран, Афганистан или еще какие-то. Значит, горы есть, например, местами. Значит, надо какой-то полигон в горах, чтобы понять, как рэп работает. Ну, горы что же?
3: Ну, или имитацию, по крайней мере, гор.
2: Там.
3: Конечно.
2: Ну, горы сложно, наверное, симулировать. Хотя, черт его знает.
3: Ну да, какой-то ландшафт каким-то образом. Конечно, сейчас вот эта война дронов, она очень интересная, особенно с учетом роев дронов. Ведь у них нет центра, который нужно там уничтожить для того, чтобы он перестал работать. И представляешь себе такое количество, ну, вот этот рой, я тут просто недавно смотрела аналитику того, как это работает. То есть у тебя, ну, там, допустим, 100 этих дронов, которые выполняют единую задачу. В них встроен искусственный интеллект, который позволяет перестраиваться в процессе выполнения этой задачи. У них нет единого центра. То есть ты сбиваешь что-то одно, и они в ответ на твои действия пересматривают свою тактику. И справиться с этим, ну, очень сложно. И вот, видимо, это сейчас и для ученых, и для военных такая задача серьезная, чтобы смотреть, как этому всему противостоять. И, конечно, учитывая вот эти вот шоу дронов, сейчас китайцы впереди планеты всей в этих технологиях, ну, насколько я это понимаю, вот насколько нам это видно с Земли.
2: Ну, Россия разрабатывает уже эти системы, уже где-то года полтора-два я о них слышу. Это работает, это правда работает. Ну, на самом деле, еще два года назад мы удивленно на разных эфирах обсуждали, как искусственный интеллект у нас в России внедряют в дроны. Они стали самонаводящимися, самодумающие. Ну, там на самом деле много интересных нюансов. То есть дрон летит, сканирует местность и понимает. Он видит, например, танк и видит там скопление людей. И он сам себе думает, а что выгоднее уничтожить, танк или скопление людей? Танк или скопление людей? Там такой, а, ну, наверное, танк, и падает, и танк уничтожает. Один из американских пилотов рассказал, когда они проводили вот эту войну в Иране, он сказал, что видел тоже что-то похожее на НЛО. Вот он сказал, это был НЛО, это был целый рой дронов, и, в общем, он вышел как-то вот из состояния понимания, что это было. Так что не только американцы, не только мы это разрабатываем, не только китайцы, но, видишь, в Иране тоже что-то такое
3: придумали. Это мне сейчас пришло в голову, что американцы под видом вот этого отдела, в котором они изучают НЛО, они на самом деле изучают как раз вот эти новые военные технологии, которые никакого отношения, конечно, не имеют к иноземным каким-то цивилизациям. У них более приземленные цели, просто так называется отдел.
2: Не, я не верю.
3: Не
2: я
3: думаешь
2: верю в НЛО.
3: Так?
2: Mm-hmm. Я думаю, что... Ну, американцы же вон не скрывают. Они говорят, мы готовимся к войне дронов, все, строим полигоны. Че им скрывать это? Ну, не будут же они вот эту зону, как на зону 53, где там инопланетяне у них якобы схоронены, называть, что это вот там какая-то секретная база по подготовке дронов. Да нет, они, что им стесняться?
3: Кстати, насчет американцев. Там Тулси Габбард, когда позавчера рассекретила документы, опубликовала, которые показывают американское происхождение ковид в Ухане. Ну вот, то есть просто уже это документы опубликованы, показывают. Так что много у нас еще новостей будет, и много чего мы, может быть, узнаем, того, что сейчас кажется невероятным.
2: Ну, например, кажется невероятным вступление в Евросоюз Украины и Молдавии. Венгрия накануне выступила против отправки в Европейский Совет коллективного письма от лица 27 стран ЕС в поддержку присоединения Украины и Молдавии к данному сообществу. По версии Венгрии, этот документ необходим для дальнейшего рассмотрения заявок Киева и Кишинева на наступление. И Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала письмо. А нюанс в том, что нужно все единогласно сделать.
3: Как думали, да, что будет Мадьяр же, да, там новый, правильно,
2: да,
3: туда ударение,
2: да, да,
3: что
2: да.
3: Будет Мадьяр, сейчас поменяется политика Венгрии, сейчас они будут туда вступать изо всех сил, а нет, не стали.
2: Ну, молодцы. Слушайте, ну, это же все прекрасно понимают. Когда Украина вступит в Евросоюз, это будет очень-очень большая проблема для каждой страны Европейского Союза.
3: Тут еще есть одна очень новость забавная, которая вообще выглядит как фейк. И я не удивлюсь, если сейчас напишут нам слушатели, зрители, что опять на радио «Спутник» озвучивают фейки. И Константин скажет: нет, это не фейк, вот подтверждение, есть цифры. И это действительно не фейк. Латвия с января по март этого года стала главным поставщиком, чего бы вы думали, водки в Россию.
2: 2,6 миллиона долларов россияне, ну, кто-то, фирмы какие-то российские заплатили латвийским компаниям за поставку вот этой вот горячительной воды. Вторым и третьим по величине поставщиками стали Испания и Грузия. Вчера нам тут писали: не может быть, что Россия стала возить, импортировать мороженое из Европы.
3: Друзья, а как вам водка вообще?
2: На святое покусились, так сказать, на наш русский ДНК практически.
3: Да. Господи, ужасно звучит. Лучше бы мороженое нашим было русским ДНК, чем бурашка мороженое,
2: мороженое. Мороженое тоже наше. У нас ДНК, понимаешь, всем ДНК ДНК.
3: Всесторонне развитая ДНК.
2: У нас там и мороженое, и эскимо, и крем-брюле.
3: И Юрий Гагарин.
2: И конечно,
3: чебурашка, и водка.
2: И пельмени вареные, но потом обжаренные.
3: С кетчунезом, да, вот это сейчас?
2: Это вообще, русский соус называется в некоторых странах, ты знала?
3: Нет.
2: Ну вот, когда берут майонез с кетчупом, в некоторых странах называют русский соус. Ну,
3: друзья, что... кто так называет, говорите нормально, кетчунез.
2: Не, ну у нас, да, так называют. А вот за рубежом называют русский соус. Чего только у нас не входит, понимаешь, в наш русский ДНК. И пойти там, не знаю, на рыбалку не поймать рыбу, и уснуть в палатке с ногами снаружи. Это все наш русский ДНК. Не читать инструкцию, сломать что-то, а потом начать читать инструкцию. Это тоже наш код, понимаете ли.
3: Но зато в наших инструкциях не пишут, что не надо сушить котов в микроволновке.
2: И детей в стиралку.
3: И детей в стиралку заталкивать, да. Потому что все-таки у нас люди умные, они даже не читают, все равно такого не делают. Но это, конечно, удивительно, что Россия ввозит из... Откуда? Из Латвии?
2: Да.
3: Из Латвии водку. Ну как так? Что у нас своей водки нет. Я вообще думала, что вот эту всю столичную, которая англоязычно написана, что она вся экспортируется из России. Оказывается, она еще и оттуда возится, что там есть эти заводы.
2: Ну, я думаю, речь идет про такие всякие модные, всякие абсолюты, и вот это вот все такое хитренькое, красивенькое. Ну, честно, не знаю, зачем это? Вот, не знаю. Ну, нас своей хватает. Я вот... Признаюсь, когда ездил в славный город Ижевск, привез оттуда вот такой же напиток, но в виде автомата Калашникова, сделанный на Глазовском заводе. Вот такенная коробка, ящик прям оружейный.
3: А у тебя план подарить кому-то или у себя оставить?
2: Себе на память.
3: Себе. А пить будешь?
2: Пока жалко.
3: Пусть стоит красиво.
2: Настаивается и ждет своего повода. А у нас повод уйти на новости и рекламу. Экспресс вернется.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Система ПВО за ночь уничтожила 323 украинских беспилотника над российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщает Министерство обороны. В Белгородской области в результате атаки ВСУ один человек погиб и один пострадал. Полностью или частично обесточены все округа Херсонской области. Также из-за атаки украинских дронов без электричества остался Севастополь. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Российские военнослужащие уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении. Как рассказал РИА Новости командир расчета беспилотников группировки «Войск Север», противник пытался закрепиться в лесистой местности. Российские операторы беспилотных систем группу пехоты ВСУ засекли и ударили по ее расположению с помощью FPV-дрона с подвесом гранатометного осколочного выстрела. Новосибирская полиция проверяет информацию о стрельбе на улице. Предположительно, инцидент произошел в Кировском районе города, сообщили РИА Новости в главке МВД по региону. Местные СМИ публикуют кадры, на которых слышны звуки, похожие на выстрелы. В Южно-Сахалинске футбольные ворота упали на 11-летнего подростка. Несчастный случай произошел на детской площадке во дворе дома по улице Ленина. Мальчика госпитализировали с травмами, сообщает Управление Следственного комитета по Сахалинской области. К выяснению обстоятельств ЧП подключилась и местная прокуратура. По ее данным, рухнувшие на подростка железные футбольные ворота не были закреплены. МАГАТЭ намерена приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени. Агентство планирует обойтись своими силами и не будет привлекать третьи страны, рассказал японскому телеканалу NHK гендиректор Рафаэль Гросси. Он напомнил, что Иран согласился на допуск инспекторов МАГАТЭ, и это закреплено в меморандуме, подписанном США. В этом соглашении есть ограничения в 60 дней, поэтому действовать надо быстро, отметил Гросси. МАГАТЭ не может проводить инспекторские проверки в Иране с лета прошлого года после атак США на ядерные объекты Исламской Республики. Глава Пентагона Пит Хексет и технический директор Эмиль Майкл посетили испытания лазерного и микроволнового оружия. Тесты проводились на полигоне в Нью-Мексико, передает портал Axios. Данное оружие рассматривается как относительно недорогое средство борьбы с дронами, но пока еще не получило широкого распространения. В проекте бюджета Минобороны на следующий год заложено более $2 миллиардов на исследования и разработки в этой сфере. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
3: 7:33 утра. Это экспрессо, экватор экспрессо, да, получается? А лето еще только первый месяц подходит к концу.
2: Эй, что ты расстраиваешь сразу?
3: Это я расстраиваю? Нет, конечно. Ну еще две трети лета, получается, впереди. Можно еще все успеть. Погода отличная.
2: А что успеть надо? А что? Вот тут в комментариях говорят, опять мне напихивают, хватит приписывать нам алкоголизм. Западный мир... будет намного больше, наверное, там бухает, говорят, намного
3: больше. За алкоголизм
2: больше
3: отвечают миллениалы. Вот зумеры сейчас, как мы выяснили, не пьют, не...
2: Да, и мы даже в двадцатку стран по потреблению не входим. Хватит лгать про ДНК, пишет твой бог. Слушайте, ну, знаете, я как психолог по образованию скажу, иногда нужно принять себя. Вот путь к принятию
3: себя... Принять
2: себя,
3: правильно. Как психолог скажу.
2: Вот почему у нас психологи не популярны особо, да? Вот у нас же не так распространена эта вот практика ходить к частным психологам. Это вот уже зумеры как раз-таки, они там выгорают постоянно и прорабатывают себя. Ну и миллениалы тоже с лишними деньгами и немножко без друзей, наверное. А у нас же психолог это кто?
3: Друг.
2: Это друг, с которым сел на кухне, взял вот ту самую частичку ДНК и употребил ее. Все, и все проблемы решили, обо всем договорились тогда. Не, я ни в коем случае не пропагандирую.
3: Но ты знаешь, а я согласна. Вот очень сильно согласна, потому что была тут на днях новость о том, что друзей покупают, то есть есть вот эти какие-то наставники, старшие сестры, которые ты можешь, да, вот заплатить человеку деньги, он тебе, как такой старший товарищ, выслушает тебя без осуждения, какой-нибудь
2: не
3: совет еще
2: это
3: даст. Да, у нас как-то это организовано с помощью друзей. То есть ты все-таки встречаешься действительно пару бокалов просека или что там у кого, и пообщались, и поплакали, и поныли, и всех обсудили, и про всех насплетничали, и довольны, и разошлись по домам.
2: Да, ну а вот это вот, знаете, жалкие попытки казаться лучше, чем ты есть, это все тоже, это психологические проблемы из детства, я скажу так, из детства. Русская водка, она то русская, что она наша. Ну, вообще, я ни в коем случае не агитирую, не пропагандирую, Минздрав предупреждает, все это вредно. И вообще вредит печени, мозгам, всему-всему вредит. Не надо это никому.
3: Но вообще, знаешь, интересно все-таки вот обсудить, что люди не общаются друг с другом на какие-то глубокие такие темы. То есть общение остается очень поверхностным. Это почему? Потому что они себя уязвимыми такими чувствуют, что вот я, ну, как бы раскрою душу, да, к своему там какому-то приятелю, а он меня подставит, он меня обидит, он там меня не поймет.
2: Ну да. Вот мы тут расстроились, что мы экспортируем русскую водку из Латвии, а в Германии, на минуточку, старейшая пивоварня вообще закрывается.
3: Там целая куча пивоварен, что-то 145, что ли, пивоварен закрылась.
2: Понимаешь,
3: уже. 137.
2: 400 лет работала пивоварня Хафт Браухаус Вольтерс, не знаю, я правильно прочитал или нет, скорее нет, из Брауншвейга. 400 лет работала пиво, варила немецкое. Все, банкротится, закрывается.
3: Потому и Гитлера что... пережила, и всяких кайзеров.
2: А да вот кого только не пережила.
3: 2026 год, да.
2: Все войны пережили, и много чего. И все, добрый вечер. Правительство нынешнее немецкое не пережило. Так что тут много о чем можно еще поговорить, но я предлагаю.
3: Они же,
2: к
3: кстати,
2: нашим
3: вот эти
2: новостям.
3: Вот пивоварни, они же прям, ну, такое культурное наследие. То есть их можно было бы сохранять и под эгидой ЮНЕСКО, и государство вообще их должно как-то оберегать. Жалко вот такие вещи, которые долгую-долгую историю имеют. Хорошо бы их все-таки беречь и сохранять.
2: Немецкое не жалко. Вот я скажу: наше, если бы такое было, надо беречь, сохранять. А немцы, пусть они там загибаются.
3: Не, ну я все равно к этому,
2: Европе.
3: Как, знаешь, к такому общечеловеческому наследию отношусь, что надо все уберечь, сохранять, и нельзя там допускать, не знаю, там, ни сноса церквей где-то в Европе, ну, и везде это надо все беречь.
2: Пивоварню с церковью сравнила, конечно. Немецкие пивоварни мне не жалко. Главное, чтобы наши работали. А вот как раз-таки к нашим-то новостям предлагаю перейти. Угу. Тут подвели страшную статистику. Кстати, и, к сожалению, честно надо признать, часть этой статистики портят как раз-таки люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Тут названы регионы, которые
4: вошли в антирейтинг, наверное, так все-таки правильно высказаться, с количеством ДТП, с тотальным разрушением автомобиля. На первом месте Ленинградская область.
3: 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику.
4: С полным разрушением автомобиля.
3: Ну тут да, вот что уже восстановлению не подлежит.
4: В чем нюанс?
3: Самарская область 4% таких, Красноярский край 3,5%, Нижегородская 3,2%.
4: И Удмуртия, моя родная практически, тоже входит в этот топ. А почему так? Друзья, вот напишите в комментариях, почему вы, если вы из этих регионов, я напомню, это Ленинградская область, там, например, Удмуртия, Красноярский край, Нижегородская, Самарская, почему у вас так много аварий, как говорят, в тотал?
3: Наверное, связано с освещением, с качеством дорог, с шириной дорог. И с количеством машин. То есть, когда у тебя какая-то проселочная дорога, даже если она там двухполосочка, ну ничего страшного.
4: А почему ты людей исключаешь из этой формулы? Я, наоборот, считаю, что все с дорогами нормально, люди просто лихачат. Просто люди. Вот в Москве, например, на мой взгляд, в Москве очень осторожные, аккуратные водители.
3: Потому что за все платить приходится.
4: Очень. Вот сколько лет я на мотоцикле ездил, вот, кстати, в этом году пока еще даже не сел. Ну, первый год на машине, я стараюсь ездить на машине, учиться в том числе. Вот мне очень страшно ездить в Москве на машине, было, и до сих пор иногда страшно в некоторых местах, но я всегда встречаю в 90% случаев понимание водителей. Я могу затупить, не перестроиться, я еще дороги не знаю, я не все так считываю, как на мотоцикле, просто вообще другой стиль вождения. И мне... очень часто уступают дорогу, очень часто, ну, как бы, помогают в этом плане, что я там, например, встал не туда, мне нужно в другое место, пропустят все там, хоть через 4 полосы, пожалуйста, меня в крайнюю левую на разворот пропустят без проблем. А вот в регионах, мне кажется, народ лихачит. Вот машин поменьше, дай-ка разгонюсь-ка, бамс, и все, автомобиль рассыпался.
3: Но с одной стороны, да, с другой стороны, понятно, что в Москве ты повернешь не из той полосы, не в тот поворот, тебе сразу приходит штраф, то есть приходится настолько все это четко отслеживать, и скоростной режим, и все остальное, что ты больше следишь вот за соблюдением каждого правила, чем даже там за дорогой. Поэтому, конечно же, водят в Москве хорошо. Но вот обрати внимание, что здесь, например, не Ленинград, а именно Ленинградская область. То есть ты выезжаешь, и там дорога, на которой ты себя чувствуешь более или менее спокойно, ты можешь разогнаться, и при этом она, например, двухполосная, там освещение недостаточное, кто-то пошел на обгон. Ну, как-то у меня это обычно в голове с обгонами связано.
4: А у меня просто с превышением скорости. Дорога пустая, едешь куда-нибудь, да даже, не знаю, там, какой-нибудь курортный район Ленинградской области, где-нибудь там на берегу Финского залива, там трасса, никого нет, так и просится красиво. Тут водичка, тут солнышко, тут птички поют, ты на своей машине нажал на педаль газа. И да я по себе знаю, слушай, я вот когда в деревню езжу, у меня есть там несколько прямых отрезков, и такой думаешь, ну, чуть-чуть разгонюсь, надо ждать машине, как говорится, это, чуть не сказал плохое неэфирное слово, мы боремся за чистоту русского языка.
3: Но они самые опасные оказываются, вот эти дороги, на которых ты себя чувствуешь максимально безопасно.
4: Да, да, а там чик, что-то не то, и добрый вечер. Водите аккуратно, друзья, не лихачите.
3: Кстати, вот я думаю, что хорошо вот эти работают объявления, которые висят на дороге, что, мол, там тебя ждут дома, что не надо отвлекаться на телефон, что там выпил рюмку, не садись за руль. Вот несмотря на то, что кажется, ну что вы тут написали, и так очевидно. А мне кажется, что это каждый раз напоминание, это такое, ну да, действительно, вот эта минута там прочитывания смс-ки или какого-то сообщения не стоит того, что может произойти здесь.
4: Ну, эффективность социальной рекламы, это, кстати, такой уже давний вопрос, насколько она работает или нет.
3: Я верю в нее.
4: Ну, я не буду спорить. Наверное, работает. Я просто делал много социальной рекламы в своей жизни разного рода, в том числе, кстати, и про скоростной режим на дорогах. И она висела в некоторых городах, на билбордах. Было очень приятно видеть. Но не знаю, эффективно, неэффективно. Но тем временем, сейчас у нас много социальной рекламы посвящена теме мошенников. Они тут новый способ кражи данных придумали. Короче говоря, друзья, если вы вдруг в парке увидите табличку с QR-кодом, якобы бесплатный Wi-Fi, или где-нибудь на пляже бесплатный Wi-Fi, а может быть и на террасе какого-нибудь не очень популярного кафе. Увидите табличку. Wi-Fi, QR-код. Это, возможно, мошенники. Сканируешь.
5: Ужас. Да. Просто вообще ничего тебя не убережет. То есть ты уже в таких местах можешь попасться. Ну, казалось бы, идешь по парку, причем они же там наверняка могут год и логотип парка, да, какую-то эмблему, что это официальное, повесить, которая будет представляться, что, ну, понятно, в парке, например, в Москве есть бесплатный Wi-Fi, и, в общем-то, этим можно воспользоваться.
4: Но он без QR-кода всяких доступен, ты открываешь и видишь его. А тут вот именно специально рекламируют его, этот Wi-Fi. Раньше так делали. У меня знакомые делали, ну, это был такой юмор. Они вешали QR-код, типа бесплатный Wi-Fi, ты сканируешь, а тебе там картинка дурацкая показывается просто. То есть ты переходишь на сайт, ну, а там, ну, просто дурацкая картинка. Ну, и они хихикают, а люди расстраиваются. Поэтому, на самом деле, да, будьте осторожны, когда сканируете QR-коды в желании.
5: Еще и QR-коды нельзя сканировать.
4: Теперь. Можно, но надо понимать, что ты сканируешь. Ну, понятно. Название, там же открывается специальная страничка, и там нужно посмотреть, привязано ли это к домену парка или еще что-то.
5: Ну да, лучше, наверное, тогда посмотреть список Wi-Fi, который есть.
4: Через госуслуги. Вот я, например, есть такие сети Wi-Fi, где можно авторизоваться через госуслуги. Я не делаю так. Через смс-ку, пожалуйста, если мой телефон где-то будет слит, там номер телефона, вообще не жалко, он и так слит, можно вбить в поисковике, вы найдете мой номер телефона, даже не один, а два, и оба мои, один российский, другой белорусский.
5: Чем заняться сегодня днем, искать Константина
4: Новича? Это вообще не страшно, то есть там, что угодно, социальные сети. Вот госуслуги я не авторизуюсь на сайтах, на которых не.
5: Мошенники еще фальшивые судебные повестки стали отправлять, что, мол, вы тут пользуетесь VPN, вот об этом, я тебя по IP вычислю, ты пользуешься VPN, приходи-ка ты в суд. И ты тоже там начинаешь что-то разбираться, заполнять, и опять твои сливаются данные, опять можешь стать жертвой мошенников.
4: Ну, это запугивают, самая стандартная практика мошенников — это запугать. Использование VPN в России, ну, конечно, оно не очень хорошо, я ни в коем случае не рекомендую, но пока никого не судили. За рекламу, возможно, уже, а вот за то, что вы там... У нас же Дмитрий Сергеевич Песков сказал, пользуйтесь, пожалуйста, если вдруг вам зачем-то по работе это надо. Но будьте осторожны. Вот я вообще не верю тому, что кидают почтовые ящики.
5: А что там кидают?
4: Ну, мне бесконечно предлагают интернет в доме. Вот постоянно, все время интернет. Ну, такое ощущение, то есть новейший ЖК, в котором я живу, ему там сколько, 3 года, и мне все время листовками вкидывают «подключись к интернету». Ну, то есть у них в голове ничего не ёкает, что ЖК — это не какой-то там старая хрущевка, это новый дом. И как будто я что, без интернета живу? Если я захочу поменять провайдера, я в интернете посмотрю, на кого поменять. Зачем вот эти листовки мне кидают? Поэтому все, что у меня лежит в ящике, я считаю спамом. И выбрасываю практически не глядя.
5: Но это опять вопрос к эффективности, да? На какие каналы рекламы оказываются наиболее эффективными? Видимо, вот уже все, что касается бумаги, все не очень.
4: Для пожилых работает. Угу. Вот обрати внимание, сейчас у нас впереди выборы, между прочим, в Государственную Думу. Сегодня, по-моему, должно пройти заседание Центра избиркома по поводу онлайн-голосования. Возможно, количество регионов, которые будут в онлайн голосовать, увеличится. А может, вообще все будут. Было бы интересно посмотреть на ДЭГ всех регионов. И вот если... Вот обрати внимание у себя, ты увидишь 100% агитацию политическую.
5: Да, агитации очень много. И у метро раздают, и в почтовые ящики кладут, и развешивают на столбы. Она кругом, от нее вообще не скроешься никуда.
4: Ну вот это вот старые политтехнологи до сих пор считают, что листовки работают.
5: Причем меня всегда забавляет, что ты вот об этих людях, которые там депутаты, которые рекламируют себя, что ты о них узнаешь только вот там за пару месяцев до выборов. Ни до, ни после ты о них вообще ничего не будешь слышать.
4: Есть люди, которые там... Москва, наверное, не показатель в этом плане. А вот в регионах я знаю, там, ребята, там, ну, девчонку знаю, там, из Архангельской области. Она очень известный местный политик. Угу. В Архангельском именно регионе, в Архангельске, она вот сейчас идет в Государственную Думу. Ее реально там знают.
5: То есть она и общается, да?
4: Да, ну, она молодая. Там,
5: ну, как с населением, как сказать, общается.
4: Она живет там. Угу. То есть она с юных лет, она активистка, ее все знают, она много проблем решает. И вот она сейчас доросла до того, что попробовать себя там в Государственную Думу избраться. То есть она там местное ЗАГС собрание, по-моему, у них там, в общем, местный совет, и сейчас вот она идет туда. Ее реально знают. А в Москве еще, в чем, это еще политическая такая структура у нас сформировалась достаточно странная, что есть списки, например, вот, ну, партий, а многие еще там одномандатниками пытаются пройти в Думу, еще как-то. И начинают распихивать. Человек, который прожил полжизни, например, там в Удмуртии, и там 10 лет живет в Москве, и он пытается в Москве пройти теперь, например, по какому-нибудь из округов. Но его в Москве никто знать не знает.
5: А я так понимаю,
4: что
5: его еще вообще могут затолкать в любой другой город, где действительно его никто не знает. Он такой, ну, сейчас вот ехать.
4: Это может быть решение партии. Да, если мы говорим про партийных людей. Они такие, ну, знаешь, вот ты парень яркий, ну-ка, езжай в Магадан. Mm-hmm. Вот избирайся по Магадану, например.
5: Ну, там конкуренция меньше, там у тебя больше шансов.
4: А может,
5: пройти.
4: Наоборот, больше конкуренция, но так как ты яркий, а в Магадане никого у нас нет, mm-hmm. то ты, может быть, вытянешь Магадан. И вот эти вот все чехарда, вот это начинается. Ну, в общем, будем смотреть за выборами в Государственную Думу. Много интересного. У нас впереди ставки сейчас принимают, кто будет второй партией. Вот самое главное спор, кто будет второй в итоге.
5: Я видела какое-то иностранное, не знаю, исследование это или что, предсказание, прогноз какой-то. Можно говорить про партию в эфире?
4: Ну, можно.
5: Что? Что будут новые люди. Там вот так вот было написано. А,
4: ну, многие спорят, и ЛДПР мечтает стать второй, КПРФ никуда не девает свои мечты второй.
5: Инфографика, которую я видела, там был такой расклад. Значит,
4: а
5: первое,
4: это же все просто.
5: Понятно, Единая
4: кто
5: Россия.
4: Кто заказывает, тот и второй.
5: Ну, может быть. Там вот потом новые люди. То есть это от какого-то иностранного агентства, по-моему, было. Третье
4: более.
5: КПРФ, четвертое ЛДПР и дальше там вот.
4: Не, все эти опросы, честно. Я вам, ребят, скажу, как человек, который не первый год работает в политике. Кто заказывает исследования, тот всегда будет фаворитом. Что бы это ни было, особенно политических партий. Вот можете посмотреть, кстати, открыть один из исследовательских центров, в котором вот как раз-таки партия, о которой ты говоришь, долгое время была второй, а потом они перестали им платить, и они опустились.
5: Опустились.
4: Внезапно, да, понимаете? Так что так это работает. Раскрываю вам политические секреты в прямом эфире. Ну да ладно, не будем мы о политике.
5: Тут есть хироманты, которые тоже секреты.
4: О предсказаниях как раз-таки.
5: Да?
4: Вот, взять ладони всех лидеров партий. Отдать ладони хиромантам. Вот они, наверное, могут и предсказать. Но хироманты сами под угрозой. Хироманты — это не ругательство, если что. Я понимаю, что в день 85-летия нашего информагентства, нашего холдинга, ругаться в эфире нехорошо. Хироманты — это люди, которые по ладошкам гадают.
5: Угу. Линия жизни, вот это все.
4: Да. Ты пользовалась услугами?
5: Ну, я, конечно же, во все это не верю. То есть я в целом не склонна вот к такой всякой мистификации, но я это все обожаю. Я обожаю все эти гадания, гороскопы, какие-то психологические тесты. Вот вчера ты давал там психологический тест, я его обязательно прошла. И так что я вот это все обожаю. И вот хорошая новость для меня лично, для хиромантов плохая, что спрос на них упал на 70%. А почему? Потому что теперь можно взять, сфотографировать свою ладошку, отправить в искусственный интеллект чатик, и тебе там весь расклад дадут.
4: Я сейчас попробую это сделать, когда мы будем принимать звонки. Я предлагаю все же перейти к мнению наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». А вопрос я хочу задать про отдых. Вот я предсказываю, что много россиян будет, я не хиромант, но вижу. Я как фанат «Битвы экстрасенсов» вижу, что многие будут в этом году экономить на отдыхе. А как экономить? Давайте с вами пообщаемся. Звоните, рассказывайте ваши лайфхаки, как не потратить все деньги во время отдыха. Ну, например, одно из исследований как раз-таки, опросов общественного мнения, показали, что многие экономят на шопинге, не покупают сувениры, не покупают одежду, не покупают экскурсии и развлечения, или выбирают вообще недорогие города и страны для путешествий. А как вы экономите на отдыхе или во время отдыха? Поделитесь секретами. Сезон отпусков-то уже идет. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира.
5: Просто не едут на отдых, да? Вот такой вариант, интересно, есть или нет?
4: Не ехать.
5: Да, что просто никуда не ехать. Но действительно, здесь вот как вариант как раз путешествие там по России, в область, если не ехать далеко, вот, например, в Московскую область, с палатками, на речку, на озеро. У нас водохранилищ тут много, леса прекрасные. Ну, комары там, правда.
4: Экономят еще на проживании. Выбирают отель поскромнее, например, поменьше звезд, а может быть и квартиру кто-то снимает. Вот бытует мнение, что если у тебя семья там из 3-4 человек, а может и 5, то выгоднее жить в квартире арендной, нежели в отеле. Звоните, делитесь лайфхаками. Лайфхак. Вот боремся за чистоту русского языка, а сам напоролся. Секретиками?
5: Секретиками.
4: Делитесь секретиками вашего экономного отдыха в эфире. Плюс 7-495-95-95-91-2. Например, ну, можно отказываться от еды в ресторанах и готовить самим. А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Меня Максим зовут. Вы знаете, по поводу отпуска достаточно... Ну, я еду вот в июле, поеду на Азовское море, Должанское, Донецк. Вот. Экономить... У меня все просто. Я карточку отдаю жене. И все. Она у меня экономная женщина. И как бы, а я транжира.
5: Повезло вам.
4: Как вам повезло. Спасибо вам большое за такой секретик. Любви вам побольше с вашей женой. Надо такую жену ценить, конечно, которая экономит. Говорят обычно жены наоборот. Когда берут карточки, там быстро деньги заканчиваются.
5: Да, да.
4: Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Делитесь своими секретами экономного отдыха.
5: Вот ты говоришь, самим готовить. Я честно скажу, что вот для меня это вообще не отдых, когда тебе приходится там несколько приемов пищи в день готовить на целую семью, там на 4 человек. То есть ты фактически просто целый день еще не у себя дома стоишь и готовишь, а потом еще эту посуду моешь. Ну это вообще какая-то каторга.
4: Тогда отдых не отдых
5: вообще
4: получается.
5: Вообще не отдых.
4: Ну почему несколько приемов? Ну вот проснулись, например, не пошли завтракать в кафе, а сварили там по яичку, заели это бутербродом с колбасой. Вот и позавтракали, пошли на море. На море там поплюхались, может быть, мороженое съели. И вернулись, и ужин легкий. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Ваши секреты экономного отдыха.
7: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Да пробили сразу, как бы, мой секрет экономного отдыха. Не надо отдыхать, надо работать.
5: Да.
7: Как говорил мой преподаватель по физике в школе, отдыхать будете на пенсии, спать будете в гробу. Преподавателем был не очень, но вот такие вот жизненные фразы регулярно проскакивали.
4: Спасибо большое, да. Мое кредо практически годами не бываю в длинных и каких-то суперофициальных отпусках. Тоже хороший способ. Ну, кто-то выбирает, например, для поездки низкий сезон. Вот говорят, что лучше отдыхать, дешевле отдыхать осенью.
5: Ну, конечно, это опять история про вот эти вот дети, семьи. То есть как только у тебя дети, ты сразу должен, например, вот эти самолеты с пересадками. Когда у тебя две пересадки, ты уже не полетишь, да, с маленькими детьми, потому что это неудобно. Ты должен выбирать время какое-то дневное, не ночное. Плюс вот этот вот низкий сезон ты тоже не можешь использовать, потому что там все эти школы и так далее. А это здорово, конечно, для людей, которые более свободны.
4: Есть еще математика, очень такая нехитрая. Мы, кстати, ждем еще ваших звонков с секретами экономного отдыха. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Математика заключается в чем? Если в месяце больше рабочих дней, то если ты берешь в этот месяц отпуск, то он получается у тебя менее затратным по потерям денежным.
5: Ага, но это если он у тебя неоплачиваемый.
4: Почему? Оплачиваемый в любом случае. Чем больше рабочих дней, тем дешевле один день стоит, и тем меньше потери при отпуске. Осенние месяцы, сентябрь, октябрь выгоднее августа и июня. А июль лишь немного опережает осень.
5: Ничего вот себе, какая хитрость.
4: Да, а у нас есть звонок. Доброе утро, ваш секретик.
8: Доброе утро, меня зовут Георгий. Совершенно с вами согласен. Больше в отелях смысла нет никакого арендовать. Все время берем квартиры. Живем в квартире, готовим дома. Это очень сильно экономит во время отдыха.
5: А сколько у вас человек?
8: В любой стране и в России. 2-3. в зависимости от того, как поедем.
4: Угу. Спасибо, спасибо большое. Эфир, к сожалению, у нас подходит к концу. Самое время тем, кто не спланировал отпуск еще этим летом, или, может быть, осенью, раз так экономим, то этим заняться. А мы все на сегодня. Это был экспресс в эфире радио «Спутник».
5: Были Константин Придыбайло и Кирверёк Екатерина в экспресса. До свидания.

0: и того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Сколько не ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 300 украинских беспилотников уничтожено на территории России. Детские сады Севастополя работают в особом режиме из-за отключения электричества. Глава Пентагона отчитался об успешном испытании про «Золотой купол». Подробности далее. За ночь средства ПВО уничтожили более 300 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, были атакованы территории 17 областей: Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской. Также дроны уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Это нарушило работу по российской технике, пехоте и артиллерийским орудиям, рассказал РИА Новости командир батареи. Также операторы беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более 100 украинских беспилотников в Харьковской области, включая свыше 55 тяжелых дронов типа «Баба-Яга». Детские сады Севастополя будут работать в особом режиме из-за отключения электричества после атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что в Инкермане и Орлином детские учреждения работают в штатном режиме, а в остальных районах города в режиме дежурных групп. Так как электричество отсутствует, приготовить горячие обеды детям невозможно. Воспитанников обеспечат сухпайками, добавил губернатор. Ночью над Севастополем сбили 9 дронов, и силы ПВО продолжают отражать атаки противника, уничтожив еще 3 беспилотника в районе Парка Победы и Северной стороны. В Пензе сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре. Огонь локализован на площади 250 квадратных метров, сообщает региональное управление ведомства. Сообщение о пожаре поступило около 6 утра. К тушению привлечено 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Глава Пентагона отчитался об успешном первом испытании системы ПРО «Золотой купол». Система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей, написал Пит Хексет в соцсети. В мае прошлого года Штаты выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Как сообщил Дональд Трамп, система будет включать наземные, морские и космические системы, а вот ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. В КНДР устранили все технические барьеры в строительстве военных кораблей различных классов. Страна создала собственную базу для развития кораблестроения, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Сегодня на вооружение ВМС КНДР поступил многоцелевой эсминец класса Чхве-Хен. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который выступил с речью. Он напомнил, что модернизация ВМС фактически начиналась с нуля. Теперь КНДР планирует ежегодно строить по 2 крупных надводных

0: боевых корабля, включая крейсеры водоизмещением 10 тысяч тонн. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Притыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну и чего же эти вопросы-то откладывать в долгий ящик? Предлагаю сразу же и начать. Мария Владимировна, доброе утро.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, вас тоже, кстати, хочу поздравить как соучастницу и коллегу по нашей медиагруппе «Россия сегодня». 85 лет. Владимир Владимирович поздравил всех нас, кто причастен к этой группе. Но берет он свою историю действительно с буквально второго дня войны, Великой Отечественной, когда было создано Совинформбюро с целью говорить правду о Великой Отечественной войне, о работе тыла, о наших подвигах, героях. И о врагах. Вот время очень похоже, как обычно.
3: Да, добрый день, здравствуйте. Я поздравляю всех действительно с праздником. Сопричастных много, потому что Совинформбюро, которое потом было названо АПН, ну, по сути, в общем-то, выросло или влилось, а затем переродилось в РИА Новости, в МИР России сегодня. Это огромная-огромная-огромная семья. Я хочу сказать, что она, эта семья находится не только внутри нашей страны, она разбросана по всему миру. И не только в виде курпунктов огромного медиахолдинга, но и в виде фантастических возможностей, которые предоставляет МИР «Россия сегодня». Еще раз хочу сказать, весь холдинг для начинающих журналистов, для уже опытных журналистов, в виде обучающих курсов, в виде кооперации, сотрудничества. Конечно, колоссальное количество выставок, экспозиций, конференций, круглых столов проходит. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что это семья, у которой очень много друзей, потому что людей, которые так или иначе сопричастны, работали ли они или продолжают работать, взаимодействуют с РИА Новости по всему миру очень много. И мы присоединяемся все к поздравлениям и Владимира Владимировича Путина, и Сергея Викторовича Лаврова, который тоже поздравил. И мы все поздравляем еще раз. И я хочу сказать, что поздравления идут из-за рубежа. Я думаю, что об этом тоже станет, да, известно. И, конечно, я хочу сказать, что праздник этот был подготовлен самим юбиляром «Видимия России сегодня», так сказать, неплохо, масштабно, потому что проходят и выставки за рубежом, и разные мероприятия. Конечно, наше посольство тоже участвует в этих, в самом лучшем смысле слова, торжествах.
2: Ну, да, я уже говорила как раз-таки о том, что создавали Совинформбюро, чтобы говорить правду, доносить истину. А тут вчера днем и Владимир Путин, и Сергей Лавров очень много говорили об агрессии Запада, о том, что сейчас у наших вдоль западных границ простирается, что эти товарищи, лжедемократический Запад, тактика проста, сказал президент, создают угрозы для нашей страны, вынуждают предпринимать действия, необходимые для самообороны, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах. И в интернете, конечно, очень много комментариев было по заявлению министра, в том числе, ну, наконец-то многие писали, мы начали действительно в открытую об этом говорить, как будто бы.
3: Ну, вы знаете, я, честно говоря, хочу сказать, что об этом мы говорили всегда. Простите меня, я не помню того момента за последние эти годы, когда бы мы об этом не говорили, или когда бы мы, не знаю, не предпринимали действий. Я сейчас говорю о дипломатическом, о внешнеполитическом треке. У меня есть своя сфера компетенции, я не могу говорить за все и за всех, я говорю только о том направлении, которым занимается Министерство иностранных дел. Вот просто приведите мне, пожалуйста, что-нибудь из разряда романтизма или каких-то, знаете, витаний в облаках при оценке, и не только оценке, а при выстраивании, так сказать, наших шагов на дипломатическом, внешнеполитическом треке. Может быть, мы не изменили нашу риторику, может быть, мы не изменили формат взаимодействия с теми, кто поставляет оружие и деньги киевскому режиму, может быть, не сформирован был список недружественных стран, может быть, не приняты были и не принимаются ответные меры, может быть, зеркально, симметрично или асимметрично не, так сказать, предпринимаются шаги после высылок наших дипломатов, закрытия точек дипломатических и консульских. Может быть, вместо европейской или там североатлантической, даже не североатлантической, а евроатлантической безопасности, о которой так много говорили, не стали использовать термин евразийская безопасность. А может быть, кроме терминов и выражений не пришло на это, на смену риторики целая серия конкретных шагов от соответствующих конференций по безопасности, которые проходят и в Белоруссии, и в Москве, куда приезжает огромное количество специалистов в качестве альтернативы, причем мощной альтернативы тем действительно североатлантическим или евроатлантическим площадкам, где мы были действительно завсегдатаями до определенного момента, после чего начались изменения, реальные изменения. Поэтому, вы знаете, когда вот я периодически слышу, вижу такой вот, такие...
2: Пассажи такие, да, в ваш адрес.
3: Я вам хочу сказать, что у меня нет другого определения. Я не хочу говорить о том, что они провокативны. Мне хочется думать о том, что все-таки это такое, знаете, friendly fire, как говорят, так сказать, наши порой не партнеры, потому что английский язык используют все, и недруги, и не партнеры, и партнеры, и друзья в разных ситуациях. Вот есть такое, знаете, огонь по своим. Да? Хорош ли он? Нет, он не хорош. Хороша критика конструктивная, конкретных шагов. Хорошо обращать внимание на то, что очевидно является, не знаю, там, ошибкой. Хорошо задавать вопросы, когда ты сам не очень понимаешь, но интересуешься или хочешь разобраться. Ну, извините меня, когда ты... Я вот тоже там, пару раз видела от своих, еще раз говорю, не по делу, а просто вот так, знаете, косой линии огня получаешь, а порой и в спину, но хочется задать вопрос. Вот не буду называть фамилию, надеюсь, что это была случайность. Один из ведущих федеральных каналов у себя в соцсетях задался вопросом: а вообще нам чего еще мы комментируем, так сказать, западную риторику? Зачем мы отвечаем им? Зачем мы представляем факты? Зачем мы проводим всякие информационные мероприятия? Доколе? Ну, хорошо, давайте вернемся к началу сегодняшнего разговора. А зачем тогда создавали Совинформбюро в 1941 году? Понятно же было, что война началась. Ну, понятно всем. Враг уже был на своей территории. А зачем нужна была тогда целая структура, на которую шли и деньги, и ресурсы, и, извините меня, люди призывного возраста работали, и мужчины, и женщины. Им тоже можно было сказать, а им есть место и у станка, и на фронте, чего они там занимаются непонятно чем, бумага мараки. Ну, это сейчас я классиков цитирую. Можно было сказать? Ну, наверное, можно было и так сказать. И, возможно, кто-нибудь так и говорил. А, возможно, кому-то такие тезисы подбрасывали для озвучивания. По-больному, знаете, вот как бы посыпать рану солью. Мол, посмотрите, пока ваши там, эти сидят у микрофонов. Так а сейчас-то мы понимаем, какую роль играла информационная работа в той же самой Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Нам сейчас есть на что опираться, хочу я сказать, вот таким вот горе-ведущим. Еще раз говорю, в отличие от них, я, знаете, это не корпоративная этика, это сочувствие, понимание и, так сказать, умение видеть главное в этих ситуациях и не скатываться к склокам. Но как пример я это приведу. Понимаете? То есть сейчас, если бы не информационная работа, над которой была начата с 41 года, с 1941 года, да мы бы доказать ничего не смогли. У нас бы фотографий не было. У нас не было бы свидетельств того, чем занимались немецко-фашистские войска на территории нашей страны. Мы бы ничего не смогли предъявить ни на Нюрнбергском трибунале, ни потом тем поколениям, которые уже не знали, что такое война. А уж сейчас вообще бы нас никто не слушал. Я не говорю о том мобилизационном, духоподъемном эффекте, который это возымело в те годы, особенно в первые годы, тогда, когда враг до Москвы дошел. Да, по-разному складывается. Но есть такой жанр. Есть такая работа. Дипломаты говорят, дезавуировать ложные заявления. Это жанр, это классика. Из века в век, всю жизнь. Современным языком это называется антифейк, это называется противодействие фейкам, неправде, дезинформация. Дезинформация – это уже такая специализированная лексика в большей степени военных, специальных служб. По-разному это называется. Но без этого никуда. Никуда. Иначе будет только одна кривда, которая пойдет просто по трубам и заполонит собой все. И это зловоние будет над всем миром витать.
2: Ну, мы же видели, извините, перебью, Мария Владимировна, в начале специальной военной операции, когда все западные ресурсы, и СМИ, и социальные сети, и платформы, они же вот эти трубы-то и на нас развернули, экраники-то отжали. И это
3: так
2: все
3: я
2: полилось.
3: Больше хочу сказать. Я больше хочу сказать, что из-за них, не хочу говорить слово «благодаря ним», но из-за них многие люди, ну, по-разному этого можно оценивать. Кто-то струсил, кто-то растерялся, кто-то запутался и предприняли те шаги, за которые им потом было мучительно стыдно или которые они потом пытались как-то старательно преодолеть. Кто-то уехал, кто-то там черные квадраты понавешивал. Потом разобрались, понимаете? Но так-то, если ничего им не отвечать, если не говорить самим, если не приводить факты, если не выпускать доклады, если не распространять материалы, то в каком же мире мы будем находиться? Знаете, это не про то, что, знаете, мне работы мало, или вам, Константин, работы мало, или, так сказать, мы ищем себе какое-то дополнительное занятие. Это про понимание того, что информация, а по сути сейчас, вы абсолютно правильно сказали, правда нуждается в ежедневной, кропотливой, очень непростой поддержке. Потому что мы помним, я надеюсь, мы помним, за последние годы немало обращались к Чебурашке по разным поводам, к этому бессмертному произведению. Так я все время привожу оттуда другую цитату. Цитату злобной героини, которая очень простеньким языком сформулировала, к сожалению, закон информационного поля. Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. О чем это? О том, что мы слышим и другое выражение, и очень популярное, хорошие новости плохо продаются. Что все, что делается хорошего, правильного, нужного, оно само по себе воспринимается людьми как норма, как нечто, не вызывающее дополнительного интереса. Мол, все же нормально. И это не вызывает вот этого реактивного эффекта распространения информации. Понимаете? То есть, не знаю, там, нормальное течение обстоятельств или течение жизни нормальная жизнедеятельность сами по себе в современном мире как бы нормой, как бы новостью-то и не является, это является нормой. Чего уж об этом говорить? О чем говорят? О чем-то крайне плохом. Поэтому вот эта позитивная повестка, это правда о жизни и правда жизни, они нуждаются, конечно, в информационном продвижении, особенно в те моменты, когда эту правду жизни пытаются отменить и подменить ложной повесткой. Поэтому не я начала эту новость, не я начала этот трек нашего обсуждения. Вы задали этот вопрос, и я не могла не сказать. Потому что я тоже замечаю, как то тут, то там раздаются такие, знаете, я бы сказала, реплики. Не знаю, как, по-моему, может быть, вы тоже так сказали, тоже использовали это выражение. Такие реплики относительно того, ну что статьи-то писать? Нет, ну а что, вы не знали, что там, не знаю, в «Политика»
2: не опубликуют?
3: Напомню, именно евроатлантическое издание с глубокими корнями, которые уходят за океан. Знаете, есть такое растение, господи, как же оно называется, вредоносное, ну оно не столько вредоносное, напомните мне, не сныть, не осока, боже мой, господи.
2: Как оно выглядит? Борщевик, может быть?
3: Нет, борщевик, оно ядовитое. А это есть такое растение, которое, ну, выдираешь, думаешь, с корнем. А на самом деле корень уходит туда далеко-далеко-далеко. В Подмосковье очень распространено.
2: Амброзия?
3: Нет, не амброзия, как-то по-другому называется.
2: Я юный садовод, я не настолько пока.
3: Ну вот, может быть, нам слушатели подскажут. И вот смысл в том, что за этот корень нужно не только тянуть, а нужно понимать, что сколько бы ты за него не тянул, он все равно оборвется, а все равно он там останется. Не сныть, господи, не осока, вот что-то из этого ряда. Ну,
2: пырей ползучий, может... есть длинные разветвленные корневища.
3: Нет.
2: Осот полевой, хвощ.
3: Вот, наверное, осот. Почему осока? Вот, наверное, осот.
2: Осот.
3: Может быть, да, может быть. Вот здесь то же самое, понимаете? Эта история про то, что не размещайте или там не выступайте, это примерно вот как-то, знаете, хочется сказать, ну хорошо, мы, так сказать, вот эту ботву-то вытянем, мы по краям пройдемся, а вот этот движок-то он останется, и никто ж не будет знать, что там внутри. Ведь посмотрите, на каком фоне появляется статья Сергеевича Лаврова про европейскую безопасность. На фоне проведенных нескольких форумов относительно как раз вроде как они формулируют переговоров, стола переговоров, место за столом переговоров. И вот это самое издание, опять же, которое корнями уходит туда за океан. Политика. Все это преподносит, об этом пишет каждый день. Про Россию, мне кажется, каждую секунду они выдают какие-то новости. Но если вы, ну давайте логически пойдем, если вы каждый день пишете о России, о ситуации на европейском континенте, выдаете себя за европейское, ЕСовское издание, которое дышит интересами Европейского Союза, то, наверное, в пылу рассказа своей аудитории о том, как Европейский Союз готовится к переговорам, потому что аудитория ЕСовская этого уже начинает требовать, то тут, то там уходят люди со своих мест и постов, потому что народы этих стран не воспринимают эту агрессивную повестку, и те, кто приходят, могут вариативно относиться к чему угодно, но они точно не приходят уже под знаменами, так сказать, давайте продолжать выделять миллиарды на помощь киевскому режиму. Очевидно, кто-то снимает флаги украинские, которые находятся рядом с флагами Европейского Союза, кто-то отнимает ордена и так далее. Ну, все понятно у Зеленского. Так вот, если то издание, которое заявляет о себе как об издании, посвященном проблемам Европейского Союза, каждый день говорит о России, о кризисе вокруг Украины и о переговорах о мирном процессе, Наверное, оно будет заинтересовано услышать, ну, например, что-то в ответ тем ЕСовским лидерам, которые взывают к Москве, к России бесконечно на этот счет высказываются. Наверное, им будет что-то интересное услышать.
2: А у меня чисто
3: качестве...
2: журналистский вопрос, Мария Владимировна. Это был бы супер эксклюзив Сергея Лаврова для политика?
3: Конечно. Ну, а вы что, не поняли до сих пор?
2: Не, я понимал, но я бы хотел уточнить, но это же тогда вообще непрофессионально.
3: Это очень профессионально. У них просто другая профессия, Константин. У них другая профессия. У них профессия не журналистика. У них профессия пропаганда. Они знают, что они пропагандируют. И пропагандируют они отнюдь не ЕСовские интересы. Теперь вспоминаем про корни, куда они идут. Вот там, куда, откуда корни и где они питаются, благополучие Европейского Союза не нужно. И что делаем мы? Эксклюзивную статью Сергея Викторовича Лаврова, посвященную европейской безопасности и кризису вокруг Украины. Его этимологии, причем статья, знаете, очень компактная. Мы же помним, как нам было сказано не так давно, что в интернете не так много места для публикации статей. Поэтому статья компактная, букв не так много, 18 тысяч знаков, я посчитала, вместе с пробелами, потому что мы знали, что нас спросят, сколько вешать в граммах. Интернет, как говорят наши западные коллеги, не резиновый. 18 тысяч знаков вместе с пробелами. Она была, еще раз повторю, третий раз сегодня этого слова должно прозвучать в эфире, эксклюзивно предоставлена политика. Что вы думаете, сделала политика? Сейчас, наверное, кто-то может сказать, ну, это же все-таки издание, это средство массовой информации, они публикуют материалы журналистов, наверное, это не их жанр. Отнюдь. Ровно противоположная история. Это издание, которое в первую очередь дает площадку министрам иностранных дел и главам государств, ну, естественно, брюссельской бюрократии, которые там публикуются десятками. В своем телеграм-канале вчера я привела конкретный пример, конкретную статистику. Просто по годам, так как издание достаточно новое, ему не десятки лет, оно появилось... дай бог памяти, я думаю, что лет 8-9, ну, 10, ну, вот где-то в течение 9 лет назад, примерно 8, я думаю, лет назад, 9. Соответственно, там есть прям статистика, сколько статей глав стран Европейского Союза, Европы там появилось. Сейчас может кто-то сказать, ну, вы же про Европейский Союз. Соответственно, возможно, они отказали Сергею Лаврову, потому что в его статье, потому что это не ЕСовская страна. Но, извините, там публикуются не только главы государств Европейского Союза. Конечно, одним из главных завсегдатаев там является банковая Украина, киевский режим, безусловно. И не только они. Поэтому нет-нет-нет, это отнюдь не только про то, чтобы публиковать самих себя. Может кто-то сказать, наверное, они отказали, потому что Сергей Лавров под санкциями в Европейском Союзе. И это не аргумент. По одной простой причине, потому что они не отказали министру, они отказали содержанию. Они взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования. И не напечатали. Просто без объяснения сказали «нет».
2: Да, это было удивительно увидеть 5 дней назад, по-моему, как раз-таки отказ от политика от статьи Сергея Лаврова, а то, что это еще и прям супер эксклюзив, ну, для меня это такая галочка в адрес этого издания. Мы прервемся на новости и рекламу, Мария Владимировна вернется совсем скоро.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу. Сегодня утром Сальдо заявил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены из-за вражеских атак. Детские сады Севастополя будут работать в особом режиме из-за отключения электричества после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что в Инкермане и Орлином детские учреждения работают в штатном режиме, а в остальных районах города в режиме дежурных групп. Так как электричество отсутствует, приготовить горячие обеды невозможно, детей обеспечат сухпайками, добавил глава региона. В Кушве Свердловской области после смерча к электроснабжению подключили более 5000 домов. На данный момент обесточен 281 жилой дом. Об этом сообщает региональный главком МЧС. На территории муниципалитета с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Смерч разрушил 32 жилых частных дома, 99 повреждены. Также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 16 человек обратились за медицинской помощью. Уже в начале 2030-х годов часть Северного завоза, возможно, будет обслуживать безэкипажными судами. Все технологии для этого есть, рассказал РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, предстоит завершить формирование космической группировки, чтобы навигация на севере была надежной. Чекунков добавил, что поначалу беспилотные системы задействуют на малых отрезках. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции начать расследование в отношении нефтяных компаний. Они не хотят снижать цены на бензин на заправках соразмерно падению цен на нефть, написал американский лидер в своей соцсети. Трамп накануне сообщил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран идет на уступки. Только за сутки через пролив вывезли порядка 19 миллионов баррелей нефти. Производство сжиженного природного газа в Катаре вернется к норме в течение нескольких недель, заверил Financial Times премьер-министр и глава МИД страны Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани. По его словам, Катар Энерджи восстановит работу, как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется, но режим форс-мажора отменят только после того, как компания увидит, что все проблемы решены и убедится в безопасности работы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
3: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Прервались мы тут на обсуждении издания «Политика». Европейская его версия появилась в 2015 году, а глобально-американская намного старше, в 2007. Посмотрел, о чем сейчас там пишут, в том числе об отставке Кира Стармера в Британии, что делать британцам, но об этом не только продолжим говорить.
4: Да, вы знаете, Константин, я хочу сказать, что самое смешное, я посмотрела на статистику этого издания, больше всего и наиболее активно там из официальных лиц, из глав государств или министров иностранных дел выступал. Вот это же важно, то есть кто формирует через это издание мнение граждан Европейского Союза, ну, может быть, сами граждане, обыватели не читают особо, но политологи, политики, журналисты-международники, то есть вот те, кто дальше несут это знание, да, в массы, вот кто, выступая со страниц политика, так сказать, задавал соответствующую тональность из официоза. Я вот сейчас просто... Эстония... Украина, это мы сейчас говорим об издании, еще раз говорю, ЕСовском. Литва или Латвия, не помню, еще одна прибалтийская страна.
3: Литва.
4: Греция, ну это вообще флагман последних лет, начиная как с того момента, когда Греция всем миром достраивали спортивный комплекс для того, чтобы она смогла Олимпиаду провести. За месяц, я помню, там планета вздрогнула, да? Ну и дальше как бы примерно так же. Во всех направлениях есть на кого равняться. И Британия. Та самая Британия, которая просто вышла из Европейского Союза. Вы понимаете, до какого абсурда зашли? Либо это страны, которые вообще не входят в Европейский Союз, либо это те страны, которые Европейский Союз вообще, в принципе, унизили своим выходом, причем выходом громким, с дележом имущества, с битьем посуды, либо это те страны, которые являются отстающими в рамках Европейского Союза по всем направлениям. Страны Прибалтики – это главные пожиратели грантов, помощи, кредитов, то есть в никуда идущих денег. Греция, ну, простите меня, это вот то, что я сказала, это экономическая проблема всю жизнь Европейского Союза. Вот я искренне с этим поздравляю Францию, Германию, Италию, Испанию, ту же Португалию, на которую они ссылались последние там 30-40 лет в качестве некого чуда ЕСовского и, собственно говоря, ту страну, которая демонстрировала возможности Европейского Союза. Я поздравляю их всех с вот эту самую старую Европу, традиционную, которая и была движком и, так сказать, осью их благополучия, формируя смыслы, формируя, ну, так сказать, и культурное вот это вот, так сказать, влияние по всему миру. Вот я их с этим поздравляю. Они дожили. У них издание, в котором больше всех, там по 7, по 8 публикаций, принадлежали тем, кто, еще раз говорю, к этому ко всему не имел никакого отношения. Вот, пожалуйста, но Эстония, которая формирует смысл на пространстве Европейского Союза, я считаю, это тот Европейский Союз, который они заслужили. Ну, у них поэтому и внешняя политика в руках никого-нибудь, не абы кто рулит международной повесткой в Европейском Союзе, а Кая Каллас. Я всегда теперь буду называть Эстонию родиной Каи Каллас. Это на века, понимаете? Это навсегда. Причем ведь это уже начинает до них доходить, понимаете? Это не то, что они не чувствуют. Это настолько стало маргинальным, и то, что она говорит, и то, что она делает, это абсолютная ложь, перепутанная с глупостью, перемешанная, которую она выдает. Это стало уже притчей во языцах. Но еще раз говорю, это тот самый Европейский Союз, который они все вместе, дружно, коллективно заслужили. И об этом статья Сергеевича Лаврова, может быть, не так фронтально, не так лобово, но по сути рассказ о том, как они пришли к этой точке, если уж их интересует, как им из этой точки выходить. Ну, то, что они сделали, это то, что они сделали.
3: Я всех...
4: Поэтому, когда они в следующий раз вам, кому-нибудь, вам как журналисту, вам как средству массовой информации, вам как, не знаю, людям, которые сейчас это слышат на любых направлениях, будут говорить о том, что они светочи демократии и властелины свободы слова, вы им сразу, вот просто молниеносно приводите вот этот конкретный пример. Нету оснований не публиковать материал. Нету. Понимаете? Кроме одного, что они являются средством пропаганды агрессивного милитаристского объединения, который имеет своей целью не мир и сосуществование, а бойню и бесконечную агрессию.
3: Я всех призываю, кто не прочел еще статью Сергея Лаврова, она опубликована на сайте Министерства иностранных дел, ищите от 19 числа. Действительно, очень коротко, сжато, 18 тысяч знаков с пробелами, как мы выяснили, читается буквально на одном дыхании. Я вот тоже обратил внимание, что та самая европейская политика пишет про Британию, где Евросоюз, где Британия, уже развелись давно, или я за вами там так долго бежала, чтобы сказать, какой вы негодяй, но там Стармер ушел, и британцы тоже теперь не знают, что делать, об этом пишет как раз-таки политика. Они вроде бы хотели, чтобы он ушел, но не так сразу.
4: Можно мы воздержимся от этой проблемы? Это их проблема, и проблема ни в каком не в Стармере. Проблема в том, как там все это организовано. Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности Сунака и прошедшее практически незамеченным пребывание там же Ли Страсс. Мы обо всем об этом говорили. Я еще считаю, что Стармер, в общем,
3: подзадержался.
4: Вот. Я не надеюсь, не забуду никогда и буду постоянно напоминать о том, как замечательно на эту тему общее европейских проблем в этом контексте выразился другой руководитель другого государства западноевропейского континента. Это был премьер-министр Италии на тот момент Ренцо, который сказал, что, ну, он говорил о своей стране, но, в принципе, эта цитата, мне кажется, употребима для очень многих западноевропейских стран, что там руководители, ну, они по-разному приходят к власти, выборы, назначения по-разному, но имеется в виду, что главы государства Западной Европы меняются чаще, чем коты на трассе. Ну, коты. Кошка, коты. Поэтому это и главная проблема. Неумение и невозможность, и отсутствие на нынешнем современном этапе в принципе понимания того, что это не просто про выигранные выборы, это не просто про реализацию пиар-компаний и каких-то политических стратегий, концепций и технологий для того, чтобы коснуться, так сказать, вот этого главного кресла в стране, а это про будущее своего государства и про интересы своего народа. Какие интересы можно реализовывать за там, не знаю, пару месяцев нахождения так сказать, во главе даже не компании, да, а государства? Да никакие, только очень узкой группы лиц. Вот если группа лиц небольшая поставила какие-то задачи, да, вот, наверное, их можно попробовать реализовать там, за пару месяцев пребывания, так сказать, на таком посту. Когда речь идет о народе, а тем более о турбулентности в международных делах, о чем мы говорим? Значит, есть другие акторы, значит, за этим, за всем есть такая закулиса, такое закулисье, такое зазеркалье, о котором даже страшно подумать, которая и управляет всем, которая приводит и выбрасывает за борт всех этих людей, которые, вы знаете, ну, я хочу сказать, что точно, я вот последний человек, который станет адвокатом Стармеров и же с ним. Но я хочу сказать, что ведь, смотрите, основной скандал вокруг Стармера, вот такой, который его добил, насколько я понимаю, разворачивался в связи с тем, что они назначили посла, который там был замешан в каких-то делишках с Эпштейном. Да, он где-то с ним был замечен, где-то фотографировался, какая-то переписка была. Нет, ну я понимаю, что это очень тяжелый проступок. Это я сейчас, кстати говоря, не иронизирую, что наверняка, так сказать, есть повод для разбирательств, для разборок, наверное, для формирования каких-то комиссий. Мне просто интересно, это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии. Я сейчас и поясню, о чем я говорю. Если бы так дотошно британцы, британские таблоиды, британский политику разбирал случаи посерьезнее, я бы, наверное, сказала, действительно. Вот такая удивительная чистоплотность, такая удивительная чистота рук и помыслов должна быть у британских политиков, что если нечто не соответствует высоким стандартам, конечно, off his head, то есть голову с плеч. И, значит, давайте это поймем, почему даже такой скандал, так сказать, вызывает отставку правительства и требования об отставке Британии правительства. Но я просто вам напомню, что десятилетиями, и я сейчас не преувеличиваю, из года в год они не могут до конца расследовать кейсы убийства мирных афганцев британскими солдатами по приказу британских же военачальников. Вы понимаете разницу? Ну, какой-то упырь, ну, какой-то, я не знаю, по своей глупости, по своей развращенности, или потому что его туда втянули, или, допустим, он выполнял какое-то супер-мега-задание, как агент 007, где-то там тусовался, или где-то там обнимался, или где-то там, может быть, даже целовался с кем-то там из группы этого Эпштейна. Вот он один. Вот сколько он там им вреда сделал, пусть они разберутся, там, отправят его куда-нибудь, там, под суд, штрафы и так далее. Но эти-то люди убивали мирных граждан, вы понимаете? Убивали их. Вот этих самых мирных афганцев они убивали. Причем это был не случайный, так сказать, огонь, да, по врагам, который пришелся, вот как они говорят, так сказать, сопутствующие издержки или сопутствующие потери. Нет, это было из года в год, из раза в раз спланированные акции, которые, кстати говоря, многие были связаны с, так сказать, развлечениями группы Эпштейна, которые стали достоянием общественности, когда мир узнал, что, оказывается, они еще организовывали вертолетные прогулки над Афганистаном. Очевидно, прям написано было с оружием, очевидно, кто на кого с вертолетов охотился. Отнюдь не на газели и не на лани. Это была охота на людей. Так вот, вот эти британские солдаты, это уже доказанный факт, но они никак не могут с ним разобраться. У меня вопрос, почему причиной и поводом для требования отставки является не убийство людей или не расследование убийства людей, а там неподобающее поведение какого-то одного конкретного человека, которого вполне себе можно там как-то там отдать под суд или устроить какое-то, не знаю, по-британски кривосудие, да, со всеми их извращенностями в судебной системе. Почему? Вот это ж вопрос вопросов. Как так получается? Я уж молчу, что мы ничего не знаем ни про Скрипалей, ни про супругов Стерджес, Солсбери, Эймсбери, ни про что про это британское правительство, британские службы. Кстати говоря, к к сожалению, Скотланд-Ярд, ничего не сказали за эти годы. И это не является поводом для того, чтобы требовать, не знаю, отставки или требования уже отставленных отдать под суд или начать какие-то слушания. Нет! Вы разницу понимаете? Вы масштаб представляете себе? Недостойное поведение, еще раз говорю, никогда не скажу, что это норма, и что «а подумаешь» или должность может прикрыть, так сказать, какие-то издержки, ничего подобного. Я никогда этого не скажу. Но еще раз говорю, сопоставимы ли эти величины? Недостойное поведение одного конкретного человека, которого можно уволить, которого можно отдать на съедение тому же самому британскому парламенту, устроить какую-то там, я не знаю, публичную, как они любят, порку, ну что угодно. И убийство людей, преступления, как они же говорили, с применением химического оружия, представляете? И все это находится в тумане. Зато, когда появляется какая-то конкретная фигура, дается команда ФАС. Ату его, гони. Ну вот, вот об этом я и говорю, что, конечно, здесь вопрос к организации этих систем. Как же они сформированы, эти системы, если вот так всем этим можно манипулировать?
3: Ну, это говорит о том, подтверждает ваши слова, что за последние несколько лет все эти премьеры были поставлены для разных целей. Стармер вошел в топ самых краткосрочных премьеров. Конечно, Ли Страсс никто не перебьет, но и Риши Сунак был недолго и прочее. Мария Владимировна,
4: Константин, я еще вот прям чувствую, кто-то скажет, да слушайте, ну это их система, безусловно, их система. Это их система. И я хочу еще раз подчеркнуть, это их система. Вот пусть они своей системой сами занимаются и не лезут к другим, рассказывая про чужие системы. Ведь они же все время говорили про демократию. Вот я сейчас переслушала несколько интервью идеологов, так сказать, 90-х, которые жили хотя в нашей стране и даже пытались как-то примоститься куда-то туда ближе к власти, но слушали и ретранслировали только западные, как теперь принято говорить, нарративы. И вот они все говорили о том, что мы должны соотноситься с высокими требованиями западной демократии, приводили пример в том числе и Британии. Это какая демократия-то? Где эта демократия? То есть людям вместо выбора предлагается заведомо уже разыгранный кем-то сценарий, и периодически подбрасываются вот такие тухлые крысы для того, чтобы формировать мышление у людей, для того, чтобы полностью манипулировать общественным сознанием. Где же здесь демократия? Здесь никакой демократии нет. Здесь есть сговоры. И на примере Британии, мы сейчас разбирали историю с политикой, на примере с Британией мы это видим, ну, я не знаю, как нельзя лучше. Это все просто буквально расписано вот на протяжении нескольких лет было по ролям, и не увидеть мог только тот, кто не смотрел или отворачивался намеренно. Это сговор между таблоидами и теми, кто управляет таблоидами. И, кстати говоря, вспомним, кто такая Гелейн Максвелл, соратница Эпштейна, она была дочкой британского медиамагната. Это сговор между медиакорпорациями британскими, британскими спецслужбами, британским политико-олигархическим сообществом, включая там банки и так далее. Вот что это такое, никакая не демократия. А людей периодически приглашают для легитимизации этих процессов. Где тут демократия? В каком месте? Где свобода слова-то?
3: Да, любят они об этом рассказывать. Мария Владимировна, немного времени у нас остается. Очень хочется про один прекрасный повод поговорить, но я не могу не спросить, ну, если коротко получится, о той самой войне орденов между Украиной и Польшей. Вот пересылают друг другу бандеролью. Один белого орла отправил из Польши.
4: Я напомню еще раз, я не помню. Мне кажется, мы говорили о том вообще, что это такое за орден и кто периодически им награждался официальной Варшавой. Я просто один раз напомню. Реципиентом, получателем белого орла в свое время был Геринг. Проверьте, пожалуйста. Вот просто зайдите и проверьте.
3: Муссолини тоже.
4: Что же это за такая принципиальность? Это те люди, которые потом поляков-то уничтожали. уничтожали сознательно, это не инопланетяне были, это не люди откуда-нибудь из-под коры земли пришедшие, да? Это не орки незнакомые, это орки, которые были с ними же соседями. Это та самая нацистская, фашистская орда, которую сначала Варшава официально награждала, а потом от них же получала пытки, смерти, концлагеря, так сказать, уничтожение для расчистки земель и просто использование в качестве дарвы рабской силы. Вот кому они давали этот орден. Я абсолютно считаю логичным, что они дали его Зеленскому. Это такая историческая параллель. Я, кстати говоря, не видела, они в каких обстоятельствах забирали или не забирали белых орлов у Геринга и Муссолини. Надо посмотреть.
3: У Муссолини не забирали, потому что он умер, а у Геринга забрал сам Гитлер, потому что Геринг написал телеграмму, что если Гитлер не в своем уме не может управлять Третьим Рейхом, я могу его взять. Тот обиделся и лишил его всех орденов, медалей, включая иностранные. Поляки не забирали.
4: Ну, то представляете? Ну, так, понимаете, Константин, о чем мы с вами говорим? О чем мы с вами говорим? Вот эта картина маслом, вот она такая есть. Вот они в этой парадигме и живут. И нормально. И я считаю, что то, что они забрали у Зеленского, это на мой взгляд, не то, что это алогично и так далее. Они должны были бы все-таки додержать эту ноту. Потому что и именно за это они давали ему, за то, что он делал. Он что, только сейчас начал героизировать УПА, которая вырезала поляков тогда? Нет, он это делал всегда. Он всю жизнь свою в качестве президента Украины провел под знаменами всей этой символики нацистской, коллаборационистской, неонацистской, ультранационалистической. И поляки это видели. Просто тогда он был удобен. Просто тогда через него они решали, как они считали, свои стратегические цели и задачи. Решили, хочется задать вопрос.
3: Ну, пусть вопрос останется в воздухе. 1,5-2 минуты остается. Не могу вас не поздравить. Начали с поздравления и заканчиваем поздравления. С Международным днем женщин в дипломатии. Вас наша
4: Спасибо.
3: Любимая Мария Владимировна. Как говорят у нас, наша Маша в дипломатии. С праздником вас. Я прочитал интервью, которое вы дали московскому комсомольцу. А оказывается, у нас половина дипломатов – это женщины?
4: Ну, конечно. Прочитайте, кстати говоря, всех я призываю. Почему? Потому что интервью это не только про традиционные виды дипломатии, которые всем известны, не только про женщин, которые работают в министерстве, хотя, конечно, и про них, и там и цифры, и факты, и интересные различные примеры, но это про широкое понимание роли женщины в дипломатии, в том числе в историческом контексте. И не надо забывать, и надо, наверное, помнить, а может быть, даже в главу угла ставить дипломатию, например, парламентскую, в главе которой, конечно, стоит Валентина Ивановна Матвиенко, которая как раз профессиональную дипломатию соединила с дипломатией парламентской, и это дало фантастические результаты. Один женский форум, чего стоит, международный, который собирается в Питере, который институализировался, стал действительно таким всепланетарным. Или, например, дипломаты, ну, кроме сенаторов, это, конечно, дипломаты, депутаты, наша любимая, замечательная Светлана Журова, которая сначала была дипломатом, ну, по сути, от спорта, став олимпийской чемпионкой, а потом являясь заместителем председателя комитета по международным делам. Но там много-много-много всего интересного. Так что представьте, ссылку скоро опубликую в Телеграм-канале.
3: С праздником вас, Мария
4: Спасибо.
3: Владимировна, с двойным праздником. А Мария Захарова вернется на Радио Спутник через неделю.
0: Знать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альварен

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотника на Горловку. Электроснабжение в Херсонской области восстановили в полном объеме. Страны «семерки» передали Киеву свыше 45 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Подробности далее. Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника на Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Он уточнил, что ударом украинских террористов подвергся Калининский район. Приходько добавил, что еще одна мирная жительница пострадала. В результате сброса взрывоопасного предмета с дрона повреждена заправка. Электроснабжение в Херсонской области восстановили в полном объеме, отчитался губернатор Владимир Сальдо. Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу. Сегодня утром Сальдо заявил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены из-за вражеских атак. Большая семерка в этом году выдала Киеву кредитов на 6,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма, выплаченная по этой схеме, превысила 45 миллиардов долларов, передает РИА Новости, изучив данные Украинского министерства финансов. Первыми средства перевели США в 2024 году 1 миллиард долларов. Остальные члены семерки направили Украине около 40 миллиардов долларов в 2025 году и 6,5 миллиардов в 26-м. В городе Кушве Свердловской области продолжают устранять последствия смерча, который обрушился на регион. К электроснабжению на данный момент подключили более 5000 жилых домов. Обесточен по-прежнему 281 жилой дом, сообщает региональный главком ЧС. На территории муниципалитета с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Смерч разрушил 32 жилых частных дома, 99 повреждены, также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередач, 16 человек обратились за медицинской помощью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник» раскритиковала тех, кто задается вопросом, зачем комментировать западную риторику. Дипломат напомнила, что информационная работа велась и во времена Великой Отечественной войны. Для этого, например, 85 лет назад было создано Софинформбюро. Если бы не информационная работа, которая велась с 1941 года, мы бы ничего не смогли доказать. Не было бы ни фотографий, ни других свидетельств того, чем занимались немецко-фашистские войска на территории Советского Союза, отметила Захарова. От Софинформбюро ведут свою историю агентство печати «Новости», РИА Новости, Международная медиагруппа «Россия сегодня», ее сотрудников и ветеранов, поздравил президент России Владимир Путин. В Санкт-Петербурге открывается 14-й международный юридический форум. Его программа включает более 100 мероприятий, которые выстроены вокруг 8 тематических треков, посвященных актуальным вопросам в сфере права, например, связанным с развитием современных технологий, оказанием бесплатной юридической помощи, деятельностью НКО и кибербезопасностью. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.

0: разберется.
1: Да, Стас разберется.
2: Это «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, Денис Воробьев у микрофона. Программа «Стас разберется». Комментарии оставляем под трансляцией в ВКонтакте, на Рутьюб канале «Радио Спутник». Про Телеграм с Максом, конечно, тоже не забываем. Там все важные анонсы, новости и не только, друзья. Ну что ж, прежде чем начнем программу, Стас, я думаю, сначала разберется с подключением к нашей студии. В ближайшие минуты мы его дождемся. Ну а пока еще раз всех приветствую. Смотрю комментарии, вижу даже желают все друг другу доброго утра. Ну, мы пока начнем, да, вот хотелось бы, конечно, поговорить и обсудить со Стасом вчерашнее заявление, коих было достаточно много. Я парочку озвучу, пока Стас подключается к студии. Ну, в частности, вчера президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле. Он назвал эти договоренности базой для возможного урегулирования. Ну и понятно, смысл заявлений, вот он такой, он незыблемый. Ну, точнее, ведет вот эту линию постоянную, уже сформированную на протяжении нескольких лет ведения специальной военной операции. Ну и понятно, главный ориентир — это все такие ранее утвержденные параметры. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Ну и, соответственно, если вот на этом этапе не договоримся, то нет смысла, да, пытаться что-то рассматривать, какие-то иные точки зрения. Ну и, в свою очередь, да, вчера же глава МИД Сергей Викторович Лавров тоже подчеркнул, что наша страна готова возобновить переговоры, в принципе, в любое время и с той точки, на которой они остановились. Ну, то есть вернуться к прерванному треку без предварительных условий. Но здесь тут же еще очень важно понимать, так как сейчас это дипломатический трек, он идет параллельно ситуации, которая разворачивается на поле боя, где продолжается уверенное продвижение российских войск, но все-таки Москва не принимает прекращение огня как вот такое некое, ну, если позволите, стартовое требование. И вот Сергей Викторович видит в подобных инициативах попытку, ну, честно говоря, остановить российское наступление, потому что это обсуждалось очень много раз в наших эфирах, в том числе многократно. Это вариант, ну, если позволите, кто-то сравнивает с минскими соглашениями, договоренностями, которые впоследствии были нарушены, как некая такая заморозка конфликта, возможность Украины перевооружиться, запастись ракетами для ПВО, соответственно, залатать дыры на фронте, еще больше и больше и больше мобилизовать ресурсов. Ну что ж, сейчас на прямой связи Юрий Светов, политолог, журналист Юрий Ильич. Рад вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Денис.
2: Спасибо большое, что оперативно присоединились к эфиру. Вот начали обсуждать, да, вчерашнее заявление Владимира Владимировича, Сергея Викторовича Лаврова. На ваш взгляд, вот такие, знаете, ультимативные требования, которые, ну, доносится с другой стороны, да, учитывая вот эту фразу «терпение не бесконечно» с украинской стороны, что якобы для них это как, ну, если позволите, жест доброй воли остановить линию фронта, вот, вот там стоим, где стоим, и Украина может от этой позиции отказаться. На ваш взгляд, это блеф дипломатический?
3: Ну, это форма давления.
2: Давление.
3: Понимаете, ведь недавнее заявление Зеленского в том смысле, что на самом деле Украина больше нужна Европе, чем Европа Украине. Это примерно так прозвучало. То есть смысл такой: если вы не поможете Украине, то вас Россия сметет. И там на Западе об этом все время твердят, что вот завершится конфликт на Украине, и сразу же Россия пойдет там на Прибалтику, на Польшу, бог весть еще на кого. И отсюда поведение Зеленского, он защищает страну. Есть же еще его предшественник, господин Порошенко, так, ну, бывший президент Украины, тот вообще выдвинул такую идею, значит, нужно останавливать эту самую по линии боевого соприкосновения и выстраивать три линии обороны. Первая — это украинские войска, по линии боевого соприкосновения, вторая, внутри Украины размещаются войска из НАТО, вот эта пресловутая коалиция желающих, или как там они назвали, Евротройка, которая в Лондоне 7 июня встречалась, и дальше, собственно, оборона уже на территории стран НАТО. То есть вот какие планы у них в голове, и в этой ситуации Украине отводится роль вот этой первой линии. Поэтому нужно непременно остановиться. Все вот, все их идеи, разговоры о переговорах, и все начинается с первого требования. Установить перемирие, остановиться по линии боевого соприкосновения. Мы наступаем, мы продвигаемся, поэтому нас надо остановить любой ценой. И об этом все говорят. Ну, вот этот господин Кошта, который возглавляет Евросоюз, вроде какие-то потуги к переговорам к нам. Что он говорит? Мы должны усилить давление на Россию, мы на стороне Украины, нужно вот установить перемирие, а потом посмотрим. Вот это раз за разом звучит, и мы на это отвечаем. Этого не будет.
2: Владимир Владимирович Путин также обратил внимание и на попытку информационного давления. Ну, понятно, что если сейчас зайти в любые западные там социальные сети, они будут переполнены смонтированными видеороликами, коих огромное множество, или порой одно видео начинают очень сильно разгонять, дублировать, тиражировать. Ну и, соответственно, да, это такая некая попытка психологического давления. На ваш взгляд, она остается, ну, скажем так, ведущей в стратегии Киева по такой некой дестабилизации?
3: Да, не только стратегии Киева, но и Запада. Россия агрессор. Россия начала в феврале 22 года немотивированную агрессию на невинную Украину. И отсюда, ведь вся эта история в 22 году началась с Бучи, которую придумали, сочинили. И представьте, ведь пятый год на Украину, как только прибывает какая-то делегация, она немедленно едет в Бучу, там венки возлагает, проклинает злую Россию. И вот это сейчас история с Киево-Печерской лаврой, она вот, ну, транслировали же заседание Совета Безопасности. Я смотрю на эти физиономии. Французы и англичане поучают нас. Француз говорит о духовном значении Киево-Печерской лавры для нашей страны. А когда они оккупировали Крым в 19 году там и вывозили все ценности из Крыма, духовные и просто материальные, они об этом не хотят вспоминать. Или Британия, которая на эту же тему рассуждала. Вот в августе очередная годовщина, это тоже 19-й год, англичане и флот, и авиация бомбили Кронштадт, это наш, помогая этой самой Эстонии в ее борьбе за независимость. Они об этих эпизодах вообще предпочитают не вспоминать. Мы можем ответить, хоть раз российские войска высаживались на территорию Англии или обстреливали Англию? Никогда. А они сколько раз это делали? И все это забыто. И нас поучают, как надо хранить духовные ценности православного мира. А на чьи деньги строилась Киево-Печерская лавра, Российская империя создавала все, что там есть. Поддерживала все эти годы. Потом Советский Союз отстраивал после Германии. А теперь нам говорят, это центр духовной Украины. А русского мира, конечно, не существует.
2: Юрий Ильич, позвольте еще такой вопрос. На ваш взгляд, и тоже президент обратил на это внимание вчера. Ну, как бы страны Запада, Евросоюза, то есть сам Евротройки, не решаются пока со своей территории бить по территории Российской Федерации, понимают, что будет ответ. На ваш взгляд, провокации со стороны Украины, вот подобного сценария возможны? Сценария, когда будет попытка втянуть Европейский Союз, страны ЕС, в прямую конфронтацию с Россией?
3: Да, думаю, что будет, безусловно. Но вот верить или не верить о том, что Латвия, Литва и Эстония открыли свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА, или украинцы это делают без их разрешения. Просто один из экспертов по Германии метко заметил, что если весной 22 года Германия рассуждала на тему, может ли она поставлять на Украину что-то, кроме обмундирования, касок и медикаментов, то сейчас Германия обсуждает вопрос завода совместного Украины и Германии, который будет производить ракеты для атак по территории Российской Федерации. И провокация Киева, она будет ложиться на то желание европейцев все-таки нанести России стратегическое поражение.
2: Помните, обсуждали уже чуть больше, наверное, год назад заявления европейских политиков, они были разного характера, разрешать бить дальнобойным оружием по территории России или нет. А сейчас, я так полагаю, мы вообще больше не увидим подобных заявлений и разговоров.
3: Нет, все вот эти вещи уже сняты. Как бы наши предупреждения на них не действуют. Они убеждены, мы не решимся на это. Вот ведь в чем вопрос. Понятно, это очень тяжелое решение. Нужно взвешивать все обстоятельства, последствия и так далее. Но они убеждены, что мы вот, ну, боимся их, страшимся их ответного удара, возмездия этой пресловутой 5-й статьи устава НАТО. И поэтому они будут вот это делать до тех пор, пока по рукам не получат или по голове.
2: В таком случае, ну что, реалии на земле решать, да? Желать-то только успех.
3: Денис, я прочитал тут одного эксперта западного, да, который рассуждает, вот русские говорят о наступлении на последние пункты Украины, Константиновка, Краматорск, Славянск, Дружковка. И он проводит подсчеты. Вот там Бахмут столько-то времени... Мы ввели операцию по его освобождению там Мариуполь и все, и он прогнозирует, на захват вот этой части уйдут годы. И он, так сказать, свою мечту выражает, что вот годы пройдут, а к 30-му году они отмобилизуются и будут, как твердит все время западные генералы, мы уже будем воевать, они будут готовы воевать с нами в 30-м году. А пусть пока Украина держится.
2: Ну да, есть отдельные личности по типу той же Ангелы Меркель, которая и про 10 лет тут недавно обмолвилась, ну, говоря по длительности конфликта. Но я так полагаю, да, еще вот желание потянуть всю эту историю есть, и потянуть вот, да, вот до этого рубежа как минимум 2030-й. Ну, завершая наш с вами разговор, да, на эту тему.
3: Да, вопрос перевооружения, вопрос новой милитаризации Европы, которая заставляет вспомнить, как это начал делать Гитлер в 1934 году. То же самое, теми же опасениями для Германии, объясняя угрозы с Востока и так далее. Ну и постепенное движение, вот недавнее заявление, что в 27-м году 5000 германских военных окажутся на территории Литвы, это тоже в том же плане. Мы же должны открыто признать, что на территории Латвии, Литвы и Эстонии находятся иностранные войска, войска, которые формально в блок НАТО входят. Но там и англичане, и итальянцы, голландцы, бельгийцы, французы, немцы, кого только нет. Это те же представители тех же стран в массе своей, которые наступали и были на территории Советского Союза вот, в 42-м, в 43-м годах. Все эти национальные легионы СС, они теперь только и по-иному называются, но они снова готовятся прийти на нашу землю.
2: Ну да, здесь нужно только соответствующим образом реагировать на все эти вещи. Спасибо вам большое, Юрий Ильич. Юрий Светов был на прямой связи со студией, политолог, журналист.
0: Разберется.
2: Стас разберется. На прямой связи со студией Стас Васильев. Стас, и как просто Стас, салют, доброе утро. Так, а что-то я пока не слышу тебя. Давай.
4: Да, доброе утро. Вот, сейчас окей. Раз, два, три, четыре. Да, доброе утро.
5: хотя не такое уж оно и доброе, просто я сейчас в Казани, и с интернетом тут натуральная беда, вообще никакие VPN не работают, да и в принципе интернет, Казань как будто бы полностью обесточена, вообще никуда не заходишь, и даже вот приложение, через которое мы сейчас ведем видеосвязь, оно как будто бы не очень так хорошо работает, но чем богаты, тем и рады. Вот, поэтому хотя бы смог я подключиться к эфиру, но VPN, конечно, мощно тут вообще заглушили. Но зато, пока у нас вот тут вот первые 5 минут, эфир, получается, уже будет уходить на перерыв. Во-первых, всем, опять же, доброе утро. Во-вторых, очень интересным наблюдением хочу поделиться. Я вот до Казани доехал вчера по новой трассе, ее вроде бы, ну, наконец-то открыли. Мы долетели буквально за 6, там, за 7 часов. Это раз. Во-вторых, я пока ехал, все это время сидел в запрещенном в России экстремистском Треце. Господи, какое это удовольствие, прикинь. Просто я себя чувствую волком, которого запустили в курятник. Там одни либерахи. О, Господи, это было фантастично. Короче, пишет, ну, смотрю сообщение. Друзья, кто из Севастополя, какие есть объездные маршруты, как отсюда выбраться, у меня нет там того-то, того-то. Там эти крутят людоловы. Я думаю, подожди, что за людоловы? У нас вообще такое не используется. Смотрю, ему чел отвечает, вот по такому-то маршруту объездному надо выйти. И причем, знаешь, что самое-то интересное, лайков и просмотров много. Я думаю, что-то здесь не то. Захожу на страницу человека, смотрю, там все написано на мове. Это единственное его сообщение на русском языке. Все написано на мове. И долистываю, там фотки, он с этого, с Киева. Я такой пишу, ты ж ты, урод, тебе бы сейчас из Киева видно, что там в Крыму. Ну, короче, прикинь, просто там сеть, в которой хохлы массово, короче, маркируются, массово маскируются под русских. И все рассказывают, у нас там все уничтожено. Я там вступил в зарубу, я прям сажусь в трассу, мне пишут, ну да, там, давай, Русня, ты лучше расскажи, что у вас там с бензином. Я такой, окей, отправляю им прям фотку с детской, ну, с детской площадки на заправке, фоткаю бензина, они такие, ну да, ты давай, попробуй заправиться. Я заправляю бак, фотку им полностью отправляю. Они такие там типа... Ну, посмотрим, что у тебя там дальше будет. Ну, короче, я перед хохлами там ехал в Треце, отчитывался всю дорогу. Ну, заправился нормально. Честно говоря, была одна заправка, где не было 95-го бензина. Одна была, все остальное вообще без проблем. Мы, конечно, не в канистру заправляли, но полный бак нам заливали. Вроде бы бензин нормальный, с машины ничего не случилось, поэтому вот могу вот так вот отчитаться. Но я там уже потом на такие оскорбления перешел. Господи, это прям настоящий наркотик. Я весь день потратил в Треце. Там, знаешь, если уж даже я задумывался перед тем, как отправлять, ну не перебор ли это? То есть я прям там матерей там по седьмое по колено всех, ну там прям украинцы прям буйствуют, а они еще там, знаешь, какая-то баба пишет, попадается мне пост в рекомендациях. А вы заметили, что здесь этот Стас Ай как просто, какого фига мы это чмо еще там не отменили и прочее, я думаю, сейчас я вам отменю, захожу на ее страницу, это какая-то ЛГБТ-активистка, что-то там в Америке с этими, и такая уродливая, натурально ее можно было бы в фильме ужасов без грима снимать, я давай ее постить, ко мне прибегают либерахи, и, короче, их человек там 50, и все мне пишут там, чтобы я сдох и прочее, я давай каждому из них писать, говорю, ты генетическая ошибка, сделай одолжение генофонду, сброси во враг, короче, такие сумасшедшие оскорбления, не заходите, не смотрите, я прям, это тот редкий случай, когда мне, чтобы быть более-менее оригинальным, пришлось даже гуглить оскорбления матерные, потому что я все, которые у меня были, израсходовал, такие пожелания смерти, просто фантастика, короче.
2: Слушай, да, ну, я тебя прям вот репортажная зарисовка какая-то, репортаж до очерк. Так, ЛГБТ-экстремистская вот организация запрещена на территории РФ. Да, Стас, извини.
5: Когда никакого конструктива, да.
2: Слушай, а вот ты еще вчера, мы с тобой, когда в эфире были, вот говорил про некую такую апатию, меланхолию и все прочее. Дьябло отдельно. Но, слушай, тебе не кажется, что в последнее время вот как раз на всех этих ресурсах, которые там Мете принадлежат, да не только Мете, уже да, говорим, что это экстремистская организация, запрещена на территории РФ, прям слишком все пространство завалено видеороликами, фотками, такими паническими настроениями, то есть прям разгон дичайший. Я не припомню, чтобы вот до этого как-то они вот настолько...
5: Поэтому надо заходить и оскорблять. Да. Есть такое. Я вот когда вчера зашел, но я начал оскорблять тоже. И мне как-то стало легче, мне было весело. Мне вообще, я вот что понял, мне нравятся, знаешь, такие в стиле, наверное, каких-то вот дворовых посиделок, оскорбления вообще вот без грани уже, когда, ну, просто ноль конструктива. Там человек тебе даже пытается что-то конструктивно написать, ты ему говоришь, ну да, сейчас бы говорящая фекалия мне еще что-то объясняла. Просто, знаешь, оскорбляешь всех без разбору. Просто пьяная драка. Я не знаю, вот мне вот это вот подняло настроение. Моя меланхолия просто кончилась. Я полез просто в оскорбление, и я потратил на это 7 часов, то есть я 7 часов, пока мы ехали, жена за рулем, я просто безвылазно там всех фигачу. И мне так, короче, весело стало. Иногда надо просто зайти и кого-нибудь унизить. Вот.
2: Ну, слушай...
5: Особенно, знаешь, те, кто с фотками просто, ты заходишь, они все сплошь рядом роды.
2: Ну, а что, знаешь, с кем я закусился там? Не, ну, а все-таки, а те, кто подвержены, мы видим немножко, у нас рассинхрон небольшой по звуку, видим, задержка меня слышит. Прости. Вот, слушай, а люди, которые, ну, действительно, знаешь, такие видят бесконечный поток лента новостей, где, значит, все пропало ужасно и в некую паничку такую тебя вводит эта вся история. Вот как в таком случае быть? Ну, ты вот понятно, что ты такой прожженный опытом уже, там можешь и послать, и все, и нормально этот, знаешь, эту баталию выдержать.
5: Надо придумать. Слушай, надо придумать шутку. Допустим, я захожу, смотрю там... Крым срочно смог залить себе там 3 литра бензина где-то. Это. Захожу на страницу, а там в трете есть об этом аккаунте. Я смотрю местоположение, Украина. Я такой, ага, и пишу ему в ветке в этой, в комментариях в тредах, говорю, подтверждаю, его имя там Иван Мельник прямо залил в задний проход Ивану Мельнику 20 литров бензина, все есть. И они начинают беситься, они меня там все поперебанили. Я закусился с каким-то украинским журналистом, он там тоже, Россия там и прочее. Говорю, расскажи, что вы в Ираке в 2006-м делали. Он такой, ты, руснявое ничтожество, и начинает. И просто, и я ему пишу, ну, моментами можно какие-то аргументы писать. Я ему пишу, а расскажи, кто Грузии до 2014-го оружие предоставлял. Он там начинает так беситься, причем, ну, реально там журналист с украинского телевидения. Давай просто там шпарить, он меня давил. О, господи, какие нацистские вещи он писал. Еще была заруба с этой, с Наока, которая вот эта, помнишь, музыкантша задержанная. Господи, я им там такого понаписал, там даже появился тред. Как вы думаете, это реально Стаса, как просто, или его фейк? Потому что, типа, это неадекватное вообще поведение. Короче, я не знаю, как это. Я выбрал себе такой способ борьбы. Их надо, короче, доканывать, надо идти в атаку. Потому что эти либерахи, они створы накидываются. Я всегда, знаешь, я привык один против толпы, там, против всех. И надо каждого унизить, мать, каждое место, собственно говоря, у туалета.
2: Ой, да, вот эти, знаешь, ты приходи один, мы тоже одни придем. Вот это можно сказать про интернет-баталии либералов.
5: Это гендерная идентификация. Они всегда, потому что они, в принципе, там одна девчонка вроде бы, она «мы». Она мне там пишет «мы», я пишу «кто мы, дура, ты здесь одна». Фантастическое место. Я понял, что Threads — это идеальная соцсеть для меня. Я вот, наверное, буду все время в ней просто сидеть. И так агрессия выплескивается. Человеку пишешь оскорбление, которое ты в реальной жизни даже произнести боишься. Но поскольку он либерал, он все стерпит.
2: Ну, слушай, понятно, что когда настолько подгорает, тут тебе-то весело, понятно, и ты на страже, знаешь, спокойствие большинства остальных, но это тут отдельная история. Ну, слушай, уже...
5: Там надо просто лайкать, мои эти.
2: Да-да-да, тему не успеем уже открыть, к сожалению, да, у нас перерыв на новости. Друзья, оставайтесь с нами, продолжим буквально через несколько минут.
5: Да, сейчас пойдем по серьезным темам.

0: нас разберется.
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: И такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет... Камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, силы ПВО сбили 23 беспилотника. Предварительно обломки повредили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Всего, по данным Министерства обороны, система ПВО за ночь сбила 323 украинских дрона над российской территорией. Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех городах и двух районах Крыма, частично обесточенных из-за повреждений на электросетях. Как сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго», отключения затронули потребителей городских округов Евпатория, Саки, Джанкой, Джанкойского и Сакского районов. Устранить аварию планируют в течение суток. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, два человека пострадали во время атаки беспилотников ВСУ на город за ночь и утром. Были отражены две воздушные атаки ВСУ, сбиты 70 беспилотников. Британские власти так и не осудили прямые удары ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару, где проживают сотрудники станции и их семьи, напомнила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что именно на фоне продолжающихся атак ВСУ на данный объект появилась информация о планах Лондона поставить обогащенный уран на Украину для обеспечения работы ее атомных станций на протяжении 2 лет. Общая стоимость партии составит 280 миллионов долларов. Захарова отметила, что ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ. В Пермском крае 4 человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла в Соликамске. Как сообщает краевая прокуратура и глава округа Александр Русанов, автобус ехал в кювет. Пострадавшим пассажирам оказывают медицинскую помощь. 2 человека направлены в травмпункт, 1 доставлен в больницу. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации. Городская прокуратура организовала проверку. В Москве стартовала ежегодная масштабная профориентационная программа для подростков «Лето в новом формате». В ней участвует свыше 3500 человек, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, подростки могут попрактиковаться в интересных для себя сферах, заработать первые деньги и в дальнейшем осознанно выбрать профессию. Программа состоит из 3 проектов «Лето моей карьеры», «Про героев» и «Стажировки». Партнерами выступают свыше 300 организаций, а также ведущие колледжи и вузы Москвы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
9: Разберется.
0: Стас разберется.
10: Мы в эфире, это «Радио Спутник», программа «Стас разберется». Мы продолжаем. Ведущий Денис Воробьев у микрофона. Комментарии, как обычно, вообще видеотрансляции в группе ВКонтакте, на канале на Рутюбе, Телеграм, Макс тоже не забываем. Друзья, комментируем, смотрим, пишем. А мы, правда, тем временем продолжаем. Да, вот сейчас Стас у нас тоже на прямой линии. Стас, ты меня слышишь, да? Все в порядке, все хорошо.
11: Ну да, вроде
10: да,
11: бы.
10: Да, ну все, замечательно.
11: Вроде бы ничего не менялось, надеюсь.
10: Вот ты все про либералов, а ты спроси, как у них дела в Европе. Там, извини меня, подгорает в прямом и в переносном смысле. Только ничего не подумайте, я о погоде. Аномальная жара накрыла Британию, Бельгию, Францию, ряд других стран. Там, конечно, сейчас непросто. Вот в той же Британии и Бельгии прогноз плюс 39 градусов по Цельсию. А во Франции местами аж до 44 градусов. В общем-то, жесть. Столбики термометра поднялись, да, и поэтому отменяют массовые мероприятия, закрывают школы, вот во Франции 1500 учебных заведений, соответственно, закрыли, британские школы закрылись из-за жары, и поэтому, слушай, тут, конечно, история такая. На твой взгляд, чем это, я понимаю, мы тут не климатологи, но тем не менее, чем это может быть вызвано? Их определенной энергетической политикой или чем-либо еще? Есть мысли на этот счет, Стас?
11: Ну, моя мысль такая, что природа, наверное, иногда как-то сбоит и что-то происходит, да. Вспомните, допустим, май месяц, когда у нас снег выпал. Я просто это никогда не забуду, потому что я шутил, что вот моя бабушка все время говорила, что ты там без шапки на улице не май месяц. Но, оказывается, все-таки май месяц не является гарантом того, что у тебя на улице не пойдет снег. Вот, поэтому с природой иногда такое происходит, мне кажется, это просто данность, то есть не то, чтобы они там, производства там каких-то особых нет, все-таки у них все полностью там уничтожено еще с эпохи Маргарет Тэтчер, да, так что даже предположить, что это вызвано какими-то большими выбросами углеродного вот этого следа и прочее, не углеродного, а этого, ну вы поняли, короче, вот, мне нужен кофе, вы поняли, я думаю, что мне нужен кофе. Я думаю, что это не является с чем-то таким из ряда вон выходящим. Ну, вот просто данность, пожелаем им полегче перенести эту жару.
10: Ну, там, мне кажется, самое большое разочарование было на концерте Iron Maiden. Там, конечно, были проблемы, видимо, полетела электроника, на шоу остановили, отключилась электроэнергия, потом возобновили только спустя час, но концерт не мог продлиться дольше 23:30, потому что комендантский час, установленный местными властями. Ну, вот это, наверное, конкретный облом, слышишь?
11: Ну да, я думаю, люди должны быть этим недовольны и лишний раз задуматься, все ли правительство их страны делает правильно, отказавшись там и от российской энергетики, но в том, что касается шоу, от этого никто не застрахован, все-таки аномальная жара, перегревается оборудование, у нас бы могло бы быть то же самое, и я даже предполагаю, что будет этим летом, потому что будут какие-то дни с действительно аномальной жарой. Тут и можно посочувствовать в другом, что в Великобритании, во Франции там стоят очень жесткие ограничения на использование кондиционера и всяких там охлаждающих вещей, в том числе и вот эти вот градостроительные, урбанистические инициативы, когда ходила куча урбанистов по типу Ильи Варламова, там и всех остальных иностранных агентов, только британского и французского разлива, и они им рассказывали, вот, кондиционер очень сильно портит фасад здания, некрасиво, ну, в итоге у вас снаружи-то все красиво, а внутри квартиры вы сидите, и вы там как сельдь в банке, плюс вам еще и фантастически жарко, то есть вы в банке, которую поставили на газовую плиту, и потихонечку вас поджаривают, пока вы там не придете в употребимый вид. Это, конечно, очень печально. И все это из-за чего? Из-за каких-то идиотских стандартов, когда внешний вид, вот этот вот фасад, чтобы там всем показать, как у нас красиво, он ставится выше содержания, выше сути, в которой люди могли бы себя более-менее нормально чувствовать и просто кайфовать с электроэнергией, которая еще и стоит больших денег, потому что от всех альтернативных источников наше правительство отказалось, Ну вот. А вот если тебе жарко, ты вышел на улицу, ну, дай бог, если ты парень, а не девушка, потому что, скорее всего, будешь изнасилован пакистанским мигрантом каким-нибудь, и потом еще, когда тебя изнасилуют, дай бог, если это просто не будет расследовано, а то на тебя еще и вину повесят, и в итоге ты окажешься виноватым, то есть тебя изнасиловали, но намного более строгий срок тебя ждет за то, что ты расист. Ну, то есть это дополнительные вот эти вот обострение и так существующих в обществе проблем, а существуют они из абсолютно идиотского, вот, кстати, если говорить о Треце, идиотского правления, идиотских инициатив, то там вот это «я там прожил всю жизнь при Путине, приехал в Британию в 22-м году, и у меня уже сменилось типа там 3 или 4 премьера». Да ради бога, они у тебя сменились. Но это что, от хорошей, что ли, жизни? То есть чему радоваться-то? Конечно, демократия, наверное, это неплохо, но когда у тебя слишком демократично, а именно там лидеры стран меняются просто как вот так вот по щелчку пальцев постоянно. Но это
10: причем еще меняется том, по какой причине, по причине неэффективности и вообще очень таких сомнительных процедур, которые в том числе и сам Брюссель проводит. Кстати, вот ты очень важную заметил деталь про кондиционеры, потому что атмосфера среди сотрудников Еврокомиссии, как пишет политик, стала напряженной из-за жары и отсутствия кондиционеров в части зданий. То есть, понимаешь, что все-таки комфорт влияет на принятие решений каких-то определенных.
11: Конечно, влияет, потому что эмоционального момента никто не исключает, и если ты сидишь просто в жаре, тебе реально паршиво, тебе погано, тебе плохо, и ты даже никак не можешь охладиться. И здесь я бы, кстати, привел пример Китая. Например, в Китае, если у тебя нет кондиционера, на тебя будут смотреть просто как на сумасшедшего. Потому что, ну, там, в принципе, такая, она, знаешь, там другая влажность воздуха, во всяком случае, в Гонконге ты выходишь, это вообще как будто бы вечная баня, да? Там самый ходовой товар, ты в любой 7-Eleven заходишь, у тебя там продаются вот эти вот вентиляторы маленькие, которым ты идешь и еще себя обдуваешь, потому что, опять же, я не знаю, с чем это связано, мне говорили, что с промышленностью, потому что, хотя Гонконг, какая там промышленность? Но если говорить про материковый Китай, то они говорят, вот у нас очень много там всяких испарений, всего такого, поэтому нам здесь вот приходится охлаждаться, потому что и влажность воздуха, и все совершенно другое. Но ты вот там вот в какое здание не зайдешь, там везде кондиционер, то есть люди там на улице особо не сидят, там все сидят в кафешках, потому что там вот элементарно прохладно. И жара в Китае, она такая достаточно серьезная, непросто, скажем так, в этом плане там жить. Ну, примерно вот в Китае, там вот в те месяцы, когда я был, там сентябрь, октябрь, это то же самое, что у нас где-то там в середине лета или в начале августа конкретно. То есть жара прям печет, солнце достаточно жесткое, и, конечно, в эти моменты идешь и думаешь, как все эти китайцы работали на рисовых полях, наверное, там было непросто им.
10: Сейчас особенно тяжело французам конкретно. У них же еще и остановилась атомная электростанция «Гольфеш», а как раз из-за критического нагрева воды. Ну, слушай, сейчас как-то вот эту новость разгоняют везде, хотя я посмотрел, у них эта история чуть ли не ежегодная вот с этим отключением АЭС, но все равно, наверное, какие-то неприятности на бытовом уровне принесет. Ну, из разряда,
11: а у нас, знаешь, пожары будут лесные и будут это разгонять.
10: Ну, вот тут тоже такая, знаешь, история. Вот кто не следит, может быть, да, удивится. А так в целом это такая история. Но, опять же, понимаешь, тут все наслаивается. И как Франция потеряла свое влияние в Африке, соответственно, лишившись урана, тут вроде бы отключается АЭС, и все вот складывается в единую такую картину. Ну, как будто бездарной политики, которая проводится отдельными там главами государств ЕС.
11: Ну да, да, то есть, ну, и тут можно посмотреть на это по-разному, но масштаб их бездарности, да, то есть если у нас претензии там в первую очередь по внутренней политике, мы с чем-то не согласны, с какими-то конкретными инициативами по типу там утильсбора и остального, то у них именно внешняя политика абсолютно идиотская, которая мешает им же. То есть они сами себе мешают, потому что вот так вот построили демократию, внутри страны денег замутить никаким другим способом, кроме вывода через украинский офшор и разгона гонки вооружений, они не могут. Поэтому приходится зарабатывать таким образом. Ну а то, что страдают люди, да это не страшно, они же сами себя убедили в российской угрозе, и поэтому, убедив себя в этом, они получили карт-бланш на то, чтобы делать абсолютно все, что угодно, уже в том числе и с этим самым народом.
10: Ну, тут еще, знаешь, есть, наверное, вполне реальное опасение, говоря о возможном продовольственном кризисе, вызванном засухой. Я говорю о таком феномене под названием супер-эль-ниньо. Тут все-таки метеорологические службы, кстати, и международные, и наши, говорят, что вот в 26-27 году вероятность его оценивается 82%, ну и, соответственно, это риск усиления волн жары, засух, проливных дождей. Нашу страну это коснется косвенно, там, скорее всего, возможно, заденет там Поволжье, Урал, Сибирь, ну, там какие-то отдельные районы.
11: На Урале уже смерч.
10: Ну, и вот поэтому, слушай, единственное, что вот только вот это, наверное, история. Бытовой комфорт понятно, а говоря там о аграриях, сельхозпроизводителях, вот это вот, слушай, ну, некое опасение.
11: Ну, надо потерпеть. Не, все равно, конечно, надо потерпеть. Украина сама себя не поддержит. Вот, пусть аграрии потерпят, денег надо еще Украине выделить. Это самое важное. Вот. Им надо немного потерпеть, я считаю, ради того, чтобы, как бы непонятно ради чего, но пусть потерпят.
10: Слушай, тут обсуждая еще и смерч Свердловской области, и все чаще слышу от разного рода экспертов, ну, такие, знаешь, заявления, якобы подобные аномалии будут встречаться все чаще, чаще и чаще в разных масштабах и в самой разной географии нашей страны, вне зависимости от того, было ли это раньше или нет, ну, говоря о предпосылках. Слушай, вот тут вот как раз, наверное, мы не урбанисты с тобой, но каким-либо образом подстраиваться все равно к таким явлениям надо.
11: Да, как ты подстроишься? Ну, конечно, с точки зрения каких-то институциональных служб, то, что если смерч прилетел, ну, как-то людям очень быстро помочь, там, все это, нивелировать его последствия, а так, ну, а как ты с этим поборешься? Я не знаю, есть ли какие-то способы по типу, там, не знаю, смершевая плотина. Тогда смерча плотину построили, он как бы уменьшил разрушение, какая-нибудь дамба. Это уже точно надо с экспертами. У меня, знаешь, даже моментом я еду, у меня такая мысль поселилась, а что если это украинское оружие новое, это как, знаешь, звуковая пушка вот эта вот у Соединенных Штатов или там у Венесуэлы, а вот это вот, короче, у них теперь они СМЕРШ умеют запускать. Точнее, не СМЕРШ, а СМЕРЧи. СМЕРШ — это то, что стоило бы запустить нам, наверное.
10: Слушай, ну тут еще параллельно, конечно, новости. Это максимально притянуто за уши, не надо воспринимать серьезно. Тут же Пентагон, значит, успешно проверил, точнее, провел испытание золотого купола. Сказали, все классно, здорово, система работает. Поэтому тут, понимаешь, тоже такие истории-то присутствуют определенные, рискованные.
11: Ну, золотой купол — это все-таки совсем другое. Ну, это вообще, вот про перехват наших ракет и прочее. Смерч он вроде пока вызывать не умеет, но я думаю, все впереди. Да. Ну, вообще классно, если бы можно было просто уничтожить какую-нибудь страну и свалить на катаклизм. Да, ну это природа просто. Это же то же самое, как я предлагаю системами РЭП украинские беспилотники отправлять в первую очередь в сторону Прибалтики, Финляндии там и всех остальных.
10: Ну да. Я, конечно, смотрю комментарии. Может быть, это действительно применение климатического оружия. Ну тут, слушайте, это пока, наверное, из разряда конспирологии. Вот говоря о биологическом оружии, например, служба внешней разведки постоянно докладывает о желании, по крайней мере, разработать это оружие. И мы с тобой вчера обсуждали, я думаю, тут добавить нечего, да, тебе по этой теме?
11: Ну да, да.
10: Да, в таком случае давай на внутряночке сконцентрируемся. Тут тоже есть о чем поговорить, честно говоря. Вот такой у нас сегодня выпуск международка по меньшей степени. Поговорим про вузы. И на самом деле интересное наблюдение сейчас от экспертов, говоря о возрастающей, точнее, роли престижности наших топ-20 вузов, по крайней мере, и в целом, как будто сейчас идет курс на более жесткие академические отборы, стоимость обучения возрастает, соответственно, и от такого превращения классического университетского образования в такую элитарную привилегию, вот на твой взгляд, насколько это, во-первых, правильный путь, закономерный, и, может, можно сравнить с теми же Штатами, например?
11: Ну, это путь в никуда, это днище.
10: Почему?
11: Вот и все. Ну, потому что элитарное образование, то есть образование для элит, это, во-первых, у тебя появляется определенная когорта людей, которые могут позволить себе образование, а все остальные не могут. Для этих людей. Но это создание вот элит, причем, знаешь, таких потомственных, наследственных, потому что все идет к тому, что человек просто своим упорством, трудом и талантом, да, он не сможет себе построить карьеру и получить нормальное образование. То есть мы, по сути, с вами идем в сторону полнейшего, ну вот, американизации. В Америке можно брать какие-то вещи, хотя даже то хорошее, что есть в этой стране, оно зиждется на империалистической политике. Они просто других людей отбирают для того, чтобы себе загробастать, а вот остальные с этого ничего не получают.
10: Ну, с другой стороны, сейчас поступить в ВУЗ намного проще, чем в советское время. Если уж вот такие параллели, например, проводить.
11: Ну, не знаю, мне кажется, сейчас это, ну, так же сложно, понимаешь, потому что у нас коммерциализировался весь сектор образовательный, и ты не можешь просто вот так вот взять и, как это сказать, там, ну, чтобы тебе государство все обеспечило, просто я не особо знаю в советское это время образование, извините.
10: Но это же была еще такая модель, ну, во-первых, безусловный престиж, во-вторых, гарантированное трудоустройство, и люди понимали, что вот это, ну, определенный такой, ну, успех по жизни, все, если ты отучился.
11: Да, то есть у тебя уже в любом случае будет работа, и чем лучше ты учился, тем лучше будет эта работа. А сейчас уже со школьной скамьи начинается вот это вот образование как услуга, оплати мне там эти, купи у меня дополнительные занятия, чтобы я с тобой позанимался.
10: Вот. Ну и, соответственно, люди, знаешь, куда пройду по баллам, туда и пройду, не говоря уже о своей там реализации, карьере. Ну, у кого получается, слава богу, это здорово, прекрасно, замечательно. Но многие, знаешь, да, действительно так и делают. Поступают, потом начинают переходить с одного факультета на другой. Вот это бесконечное мутарство. Но в итоге не делает из тебя специалиста крутого. Я вот к чему.
11: Ну, вопрос не в специалисте, вопрос в том, в доступности. Насколько вся эта образовательная история, она, в принципе, доступна простым людям. Как дорого там или дешево жить, да, то есть, чтобы вот человек приехал, мог учиться. Это же еще тоже и экономика определяется. Но то, что у нас стоимость обучения в самых передовых вузах, причем градообразующих и важных, возрастает, как, например, в МФТИ, который вообще кузница всех людей, которые создают там оборудование серьезное для, в том числе и для военки. Но это, конечно, как бы проблема.
10: Ну и здесь еще я специально решил уточнить, сейчас буквально дай мне секунду, вот такой интересный тоже феномен Тюмени. Я тут, ну, как бы и слышал, и был очень часто достаточно в этом городе. Многие сконцентрированы как раз на местном вузе, и там очень уверенные темпы застройки, потому что там свой индустриальный университет присутствует, и, соответственно, это вот эта региональная престижность вуза заставляет еще людей там оставаться, там реализовываться. А сейчас мы говорим об элитарности топ-20. Но этот топ-20, ну, большая часть из них, 90%, это Москва. Ну и, соответственно, у людей только один путь, да, вот выбираться в столицу, получать там образование, но тогда уже не факт, что эти молодые люди, выпускники, вернутся в свои родные регионы. То есть вот тут тоже еще, понимаешь, такая подоплека.
11: Угу. Ну, здесь не могу ничего сказать.
10: Ну, слушай, вот ты говоришь о доступности образования. С другой стороны, ну, мы видим, последние годы идет курс на среднепрофессиональное. Ну, как такой, знаешь, основной канал подготовки кадров.
11: В чем это выражается? Как вот идет курс?
10: Ну, как минимум, транслируя это в медиа, везде в целом, говоря о том, что нужно поднимать реальный сектор экономики, там зарплаты, гуманитарии, ну, понятно, ну да, ну, как бы людей молодых туда завлекают так или иначе, нужно поднимать страну, ну, я сейчас утрирую, хотя нет, говорю предельно прямо, и люди, соответственно, идут, да, там, вот, говорят, зарплаты, теперь ПТУ, это не стрёмно, это там не оскорбительно звучит и все прочее. Разве вот не замечаешь таких трансформаций?
11: Нет, ПТУ все равно звучит оскорбительно, потому что есть такая вещь, как стереотип, и стереотип ты его не скринишь, даже если этот стереотип не соответствует действительности. А по поводу, я говорю, вопрос просто в доступности, ну и кроме того, среднее профессиональное образование – это хорошо, но нужно еще и создавать возможности людям бесплатно учиться и получать именно образование высшее. И должны быть более высокие условия труда для людей, которые там успехов в какой-то области достигли, чтобы они могли в свободное время в том числе и самообразованием заниматься и расти в той среде, в которой вот они учатся. Слушай, просто вот про образование мы столько уже вот говорили, это просто часы, что как-то вот эта вот тема, она такая, знаешь, вот у меня, я не люблю повторяться, я все время ищу какие-то новые взгляды, как-то по-новому на это посмотреть, вот, но про образование, мне кажется, уже посмотрели под всеми углами, что я здесь даже не могу добавить. А вот это вот то, что ты говоришь, что престижность среднего специального образования как-то улучшают, ну, я не могу здесь ничего сказать, я, честно говоря, этого не видел.
10: Ладно, окей. Не, мне все равно твое мнение здесь было интересно. Я его услышал, и слушатели, я уверен.
11: Мое мнение, что престижность образования не так важна, как его доступность с финансовой точки зрения. Что можно бы там было бы всем ребятам более-менее хотя бы, которые хотят учиться, обеспечить там и проживание, и вот чтобы они могли заниматься. И просто, ну опять же, это тоже очень много денег, это всякие дополнительные кружки, чтобы там люди всяким вот этим занимались. Это же куча оборудования, которое надо покупать, чтобы вот они могли прийти. Я вот помню, у нас даже в школе, если говорить о школе, там не был постоянный недостаток реагентов, которые в опытах используются. То есть нам просто учительница, я помню, по физике приходит, и она говорит: вот, ну вот здесь вот это вот у меня нет, потому что это расходуемый материал, я вам могу типа только так рассказать вот на словах.
10: Да, у меня вот, такая,
11: даже видео не было.
10: Такая же история была один в один. Просто а тут еще, знаешь, вот это тоже извечный, избитый тезис работодателю: наплевать абсолютно на твой диплом, да, там, стаж, опыт работы. Вот говоря о доступности образования, ну, все будут с корочками об окончании вуза. Ну, а толку тогда, если ты не конкурентно способен в среде, ну, рабочей? Вот
11: знаешь, это мой любимый мем. Забудьте все, чему вас учили в институте. Ну, я не учился в институте, да, тогда вы нам не подходите.
10: Да-да-да. Но при этом у тебя должен быть стаж, да, там уже 10 лет как минимум, а тебе там 20 копейками. Но это все понятно, это извечные тоже мемы. Но завершаем эту тему тем, что, в общем-то, платное обучение в наших вузах в среднем выросло на 10, почти 11% за год. По отдельным направлениям там даже 20-30%.
11: И это плохо. Это при любом раскладе, как бы там какие престижи чего бы ни поднимали, это плохая новость. А здесь выросло на 10-11, а плюс еще инфляция в экономике, это значит, что преподаватели тоже как бы хотят жить получше и стало больше стоить стоимость у них вот там вот обучение, да, то есть дополнительные какие-то занятия и прочее, прочее, прочее. Плюс еще саму систему образования надо уже как-то модифицировать с точки зрения технологичности, но компьютеры в основном стоят старые там.
10: Да, не говоря уже о жизни самих студентов, если это переезд в другой город, понятно, там места в общежитиях и так далее, все прочее. На 2 минуты эфирного времени до перерыва, но тему откроем. Аж больше 40 регионов запретят продажу алкоголя в День молодежи. В целом, слушай, я в последнее время очень много вижу блогеров, инфлюенсеров, прочих товарищей, которые на интервью говорят: главная проблема сегодня, что молодежь не пьет. И это, конечно, наводит на определенные мысли. Я понимаю, что были вот эти бесконечные стереотипы, что там за столом решались все вопросы, и твоя карьерная лестница, вертикальные связи и прочее. Но, наверное, все-таки в идеале-то надо от этого отходить. Хорошо, что у нас статистика идет в позитивную сторону.
11: Ну, на самом деле не всегда это хорошо, потому что, возможно, дело в том, что молодежь стала больше наркоманией. Я вот тут вот выпуск про наркоманию делал, сейчас вот я его выпущу, да, и проблема в том, что многие вещи просто статистикой не, как бы это сказать, даже не заметить, потому что многие люди, они вот, ну, не выглядят как наркоманы, каких-то вот таких вот симптомов исключительно наркоманских нет. Вот, потому что там новые виды наркотиков, они такие, многие очень чат на этом на самом деле.
10: Ну, слушай, тут, конечно, история такая. Двоякая, я бы сказал. Но в целом, когда мы видим вот определенные запретительные меры, что вот, да, там, в конкретный день, там, в проведении, в дни проведения выпускных, вот такие запреты, ну, вот не может ли на этом сказаться обратный эффект? Давай к этому вопросу мы вернемся после перерыва. Сейчас новости, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 10 утра, в Якутске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. ФСБ выявило и закрыло 45 подпольных оружейных мастерских. На Петербургском международном юридическом форуме презентовали новые учебники по обществознанию. Подробности далее. Два человека пострадали во время атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, минувшей ночью и утром было отражено две воздушные атаки. Сбито 70 беспилотников, повреждены несколько многоквартирных домов и 7 частных. Развожаев добавил, что электроснабжение Севастополя постепенно восстанавливается. По данным Крымэнерго, из-за повреждений на электросетях частично обесточены также городские округа Евпатория, Саки, Джанкой. Поиски и Сакские районы устранить аварию планируют в течение суток. Почти 130 нелегальных оружейников задержаны в России в апреле-мае. Закрыто 45 подпольных мастерских, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным службы, оперативно-розыскные мероприятия проводились в 53 регионах страны. Из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов. В Одессе произошел силовой захват храма в честь святого благоверного князя Александра Невского канонической Украинской православной церкви. Пострадали священнослужители и прихожане, которые пытались защитить святыню. Об этом сообщили в Одесской епархии УПЦ. Украинские власти организовали масштабную волну гонений на православную церковь, ссылаясь на ее связь с Россией. Кир Стармер, подавший в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии Британии, еще подзадержался на этой должности, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». По словам дипломата, главная проблема лидеров Западной Европы – отсутствие понимания того, что это не просто про выигранные выборы, а про будущее своего государства и интересы своего народа. Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает усиливать влияние своего аппарата на ключевые направления политики ЕС. Скоро ее секретариат будет контролировать распределение средств многолетнего бюджета сообщества, пишет политика со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. По данным издания, генеральный секретариат Еврокомиссии, который считается координационным центром брюссельской исполнительной власти, в этом году получит 10 новых должностей. Отмечается, что кадровое усиление происходит накануне масштабной перестройки структуры Еврокомиссии, которая ожидается до конца года. На Петербургском международном юридическом форуме презентовали новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября ученики 9 и 10 классов будут обучаться уже по новым пособиям. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Вы слушаете «Радио Спутник», программа «Стас разберется». Вторая половина – это значит, что мы принимаем звонки в студию. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Стас Васильев, Стас, я как просто на прямой связи со студией. Слушай, я немножко откачусь назад, уж слишком у меня тут накипело, я прочитал комментарий. Пишет нам декан национального вуза со стажем более 30 лет, как он сам пишет. Вы полное, нецензурное, неэфирное, точнее, слово – сравнивая советское и нынешнее высшее образование. Сейчас высшее образование становится недоступным для бедных. Я исключительно от себя добавлю, это субъективное мнение. Уверен,

0: вы уважаемый человек, но недоступность образования все-таки заблуждение. Ну, сегодня, по крайней мере. ЕГЭ – инструмент. Можно много критиковать систему, но если ты в лоб пробиваешь эти варианты экзамена, поступишь по баллам или олимпиадам. И насколько это делает тебя человеком образованным, это, ну, другой вопрос совершенно, но как лестница текущая система образования дала возможность очень многим людям из небольших городов и сел поступить на равных условиях или в классические региональные вузы, а то и в столичные. То есть тут вопрос желания и упорства исключительно. Но это вот такое.
1: Да, как и во всем. Знаешь, это вот как вот смотришь интервью Тинькову в Орла, слушайте, ну вот если человек очень хочет заработать 100 миллионов долларов, он их заработает.
0: Ну, ты не согласен, что ли? Ну...
1: Нет, я не согласен. Должны быть обеспечены условия для того, чтобы это было массово. Вот если человек очень хочет, то он, конечно, сможет. Слушайте, ну если человек очень хочет, он может, по идее, тогда и Илоном Маском стать. Но тогда вопрос, а чего у нас своих Илонов Масков-то не появляется? Ну, опять же, я беру собирательный образ Илона Маска, так что так-то Маск – это вообще никакой не гений, это просто финансист очень удачливый, уворотливый и отражающий симптоматичность американского общества. Но вот если вот так вот рассуждать, опять же, идеально. Реалистически.
0: Олег Тиньков признан иностранным агентом, важно напомнить. Ну, слушай, вот когда с другой стороны все хотят стать Илонами Масками, то вот это тоже, знаешь, идет такой перекос, распределения достойного и должного нет. Вот с точки зрения специалистов, профессий, их многообразия и прочего. Поэтому здесь можно очень долго спорить. Но опять же, я не про содержание, не про
1: я
0: то, насколько
1: это образование исключительно.
0: Да. Понятно, что вот тут уже вопрос бюджетных мест. Ну да, вот тут можно согласиться и очень долго на эту тему спорить, на отдельных направлениях, да, очень сильно урезают эти бюджетные места.
1: Все образование вообще должно быть бесплатным, понимаешь, кто-то действительно умный и талантливый, он поступает в этот вуз путем своих усилий, а кому-то просто родители могут позволить и на платном месте учиться, и по сути они находятся на равных степенях. И потом кого из них возьмут на работу? Ну, наверное, того, который побогаче, потому что у него по итогу-то и оценки будут получше, и отец построит какой-нибудь кампус там в университете, и внезапно окажется, что он такой вот, и сын у него очень талантливый, достойный, и в конечном итоге он отберет рабочее место и будет на нем ничегошеньки не делать на должности какого-нибудь менеджера, пока, ну, реально там талантливый чел будет заниматься выживанием. Плюс еще деморализация. У этого чела он будет думать, вот вы сволочи, я всю жизнь там работал и прочее, да, учился, а в итоге все равно по должности выше определенного предела из-за этих элиток, из-за лиг плюща там российского разлива и прочее, мне никуда не продвинуться. И он будет деморализован, будет уезжать в другую страну, понимаешь, вот эти вот все эффективные менеджеры и прочее, элитки-то, да, которые там собираются по клубам, кайфуют, бабки сливают, они же в том числе и деморализуют людей, которые действительно хотят что-то создавать и честно заработать своим трудом, честно зарабатывать своим трудом. Понимаешь, это двойной вред. Плюс мы теряем реально кадров, оставляя у себя, ну, просто вот эту вот погонь, которая ничему, кроме работы, ну, кроме вот этого бесконечного просиживания штанов, всяких форумов, да, в которых они с такой же элиткой встречаются и вино по 7 тысяч за бокал распивают, у нас, ну, ничего-то кроме этого-то и не будет.
0: Я согласен с тем, что образование должно быть доступно для всех, но исходим из того, что и сейчас, ну, как бы из тех реалий,
1: которые я бы даже сказал так, оно должно быть недоступно по финансовому признаку, то есть нельзя допускать, чтобы какой-то человек мог просто платить и за это учиться в вузе, потому что это создает конфликт интересов, да, вот у меня есть бюджетник, там, умный чувак, и у меня есть чел тупой просто как пробка, но супербогатый. Но я не смогу допустить, чтобы супербогатый ушел. Я буду его тянуть до последнего, даже если он ничего не знает, потому что у него есть деньги, и на эти деньги мой вуз покупает всякое там хорошее. И я себе и оправдание найду, мол, так и так, да, я поддерживаю вот этого тунеядца и дебила, но я это делаю для того, чтобы потом умные дети получили новый компьютерный класс, например.
0: Звонок в студию есть. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
2: Доброе утро, Денис. Екатерина, Рыбинск.
0: Доброе утро.
1: Да, доброе.
2: У меня такой вопрос. Вот сейчас буквально как раз была новость в канале «Радио Спутник», что министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, дети, чьи родители удостоены звания Героя России или награждены тремя орденами мужества, имеют право поступать в вузы без экзаменов. Вполне логичный вопрос. Государство должно отслеживать такие случаи, потому что не каждый студент может пользоваться своим бюджетным местом корректно, И должно ли государство предоставлять, возможно, какую-то скидку студентам, которым там буквально, может быть, 1-2 баллов для бюджетного места не хватило? Спасибо большое.
1: Ну, мне кажется, отслеживать государство ничего не должно, потому что человек должен сам ознакомливаться со своими правами и обязанностями, да, и как бы многие у нас живут, в принципе, достаточно плохо, просто потому что даже не знают, что им что-то там причитается, но они просто этого не получают по государству, да, но здесь ничего не сделаешь, а как нам потом рассчитывать на какие-то полезные действия, как нам рассчитывать на то, что человек там будет чего-то добиваться в каких-то областях, если он элементарно свои права и обязанности изучить, в принципе, не способен. Так что, ну, нет.
0: Слушай, ну тут вот единственное, что мне не совсем понятен вопрос, потому что тут надо разбираться. У нас льготные категории разве не отдельно считаются? Они же вроде бы не занимают бюджетные места. Ну, я могу ошибаться здесь. Я говорю не точно. Mm-hmm. Да, то есть поэтому здесь...
1: Ну... Да, в любом случае, здесь уже просто это раздувание штата, это создание отдельных ведомств, которое будет им, ну, за них, по сути, делать то, что в их интересах находится. Так что это уже такое, это уже лишнее. А касательно того, что 1-2 балла не хватило, ну, да, да, это было бы неплохо, но, с другой стороны, я просто думаю, что образование, ну, вот, в принципе, должно быть бесплатным, а престижность вуза... Да, то есть, короче, я за сегрегацию, но не по финансовому признаку, а по интеллектуальному. То есть, если типок смог там поступить в МГУ, да, то есть я бы там не делал или в МФТИ, чтобы там, в принципе, платное образование было, то есть я бы все вот платные места бы сократил полностью, а бюджетник, если он смог поступить, точнее, вот как вот тогда определить, любой же там из деревни парень, из какого-нибудь города небольшого, он захочет учиться в самом крупном вузе, так еще и в Москву за счет этого переехать. Но вот надо их сегрегировать по интеллектуальному признаку, да, то есть, чтобы было вот это вот соревнование, в МГУ там во всякие престижные вузы поступали бы самые лучшие только. Но платные места я бы, наверное, брал бы.
0: Вот я открыл эту новость, где министр образования, да, вот заявил следующее. Я процитирую. В этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот. Соответственно, мест по квоте должно быть не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению во всех вузах. Вот это очень важное уточнение. Mm-hmm. Есть еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Да, ну вот эта инициатива правильная. Это уже как бы другое, не относящееся к тому, о чем я говорил. Да,
0: да, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Стас, вы, Александр. В общем, извините, здравствуйте. Обожаю радио «Спутник». Короче говоря, я инженер с 65-летним уже стажем инженерной деятельности. Работаю еще и педагогом давно, уже лет 15 в школе. Об обычной школе, вот, но большой. Просто много там разных классов и прочее, прочее. Значит, итак, что я понял за свою жизнь, вот инженерную, что стране не хватит только выпускников вузов топовых, не хватит отличников, не хватит хорошистов. Понимаете, ну не хватит, и уже не хватает. И никогда не хватало. Поэтому образование должно быть просто высшее, тем не менее, тем более бесплатная. Почему? Потому что вот в каждом классе, это не я говорю о психологе, хотя я вот работаю с детьми вот в обычной школе, дети талантливые, гениальные впоследствии, отличники становятся, но они отличаются друг от друга в одном и том же классе в 10 раз восприятием по скорости. Это психологи говорят. Это и второе тоже психологи говорят, что ну, это мы и так знаем, как отец детей. Я знаю, что... Каждый развивается по-своему, понимаете, в чем дело. Поэтому образование высшее должно быть одинаковое, бесплатное, и чтобы были допущены дети, не обязательно отличники, чтобы они вот упирались, чтобы стать там в школу, в институт, поступить, пятерки получать и прочее, прочее. Ну, не получается так по жизни. Спасибо большое вам.
0: А можно, да. Можно мы еще да, поддержим на линии? Я хочу вопрос задать, ответный. А не столкнемся ли мы с тем, что в условиях рынка, ну, все-таки, вот мы не должны отделять все эти истории, где работодатель все-таки выбирает себе работника, дипломы не потеряют свою значимость, потому что мы видим сейчас очень много, извините, мемов и приколов, когда люди с дипломами о двух высших образованиях работают курьерами, там, я не знаю, в общепите, еще где-либо.
3: Отличный вопрос. Знаем на него свой ответ. Дело в том, что первое, давайте про работодателей. Сейчас вообще вот эта беда, что все определяется работодателем. Понимаете? Дело в том, что человек должен получить высшее образование независимо от того, где и как и что он будет делать и работать. Понимаете? Когда работодатель выбирает себе, значит, людей для работы, да, особенно вот выпускников или там образование этого целевое и прочее, это беда. Это ограничивает приток талантливых, гениальных, одаренных, это ужасные слова, но вот они есть, детей вообще в нашу промышленность, в экономику. Кстати, про инженерное дело. Я тут мечтался как инженер, я инженер ВПК. Инженер ВПК, чем он отличается? Он не лучше и не хуже, и ВПК оружие не хуже и не лучше, чем там томограф или там пурген, простите, или что-то еще. Просто работа в ВПК сформирует человека, который может придумывать самостоятельно. Понимаете, за короткий срок. В ВПК главное не танки, самолеты, а главное срок и документация. Вот. И поэтому... И раньше, вот я молодым парнем там, не получилось так мне в МАИ попасть там, в институт связи, я начал с Всероссийского заочного института железнодорожного. Потом поступил в МАИ. Был не так, чтобы пятерочник, первые 5 пятерку я просто получил в МГУ, на мехмат я поступил, ну надо было, вот это надо было, это совсем другое. Вот. И получил просто за изобретение. За
0: ну да, да, простите, пожалуйста, эфирное время. Вынужден вас вот немножко да, подгонять в этом плане. Спасибо вам большое. Вот это было ценно услышать, честно говоря. Но с другой стороны возникает вот заключительный мнение. Вопрос. А в таком случае, а должна ли каждая кухарка уметь управлять страной? Вот, например, да, вот высшее образование для всех. А зачем сантехнику тому же самому, да, ну вот высшее образование? Вот им надо это высшее образование, если им в их работе, в их деятельности оно, в принципе-то, не нужно? Вот это, Стас, тебе вопрос, как ты считаешь? И пойдем дальше.
1: Ну, как раз-таки для общей грамотности, чтобы мы могли друг друга понимать, чтобы поменьше деградации было. Но я вообще считаю, что, слушай, вот мое мнение, что образование – это вообще такое, знаешь, супероружие. Это то, что необходимо абсолютно каждому. Потому что если человек не образованный, то он просто животное. Это просто вот функция, да, это вот просто деградант. Потому что если у тебя население... допустим, не будет массово образованным, то ему можно абсолютно, любые идеи не...
0: Так, а что у нас со связью? Давайте, может, попробуем перенабрать, позвонить, снова настроить связь. Нет, здесь с этой мыслью я согласен, что все-таки получение высшего образования – это определенно еще и форма мышления. Поэтому нарваться на какой-нибудь деструктив со стороны становится очень легко и просто. Стас, давай еще раз. Вот я тебя вижу, слышишь меня замечательно, все хорошо?
1: Угу, да. Сейчас слышно?
0: Да, сейчас нормально все. Ага.
1: Смотри, как раз-таки образование – это прививка и от фашизма, и вот от этого мракобесия, потому что на самом деле от уровня вашей образованности, я вот к этому как отношусь каждый раз, когда изучаю какой-то вопрос, я отношусь к этому как к вопросу жизни и смерти, потому что неправильная интерпретация тех или иных фактов, она меня может просто убить. Ну, действительно, то есть ты умрешь. Вот. Я это понял еще в молодости, когда, начитавшись всякой дурости, я там начал заниматься и голоданием, и сыроедением, и чуть на тот свет не отправился там, и зубы мне в итоге из-за этого тоже выбили, потому что кости стали слабее. И недостаток знаний – это вот то, что тебя действительно убивает. Вот я помню, бывали в моей жизни такие случаи, когда вот действительно только то, что я знал вот какую-то вещь, да, она там спасала. Ну, вот вы идете, там у вас ребенок начинает там проглотил что-то, начинает задыхаться. Даже элементарное знание того, как, где, как, что ее ударить, вот по спине, да, чтобы там она смогла откашлять это. Но это же элементарно. Спасение жизни вашего ребенка. А если вдруг, не дай бог, она умрет, во-первых, вы винить себя будете за это, и потом вся ваша жизнь коту на смарку. Понимание того, какие вещи там, ну, не стоит употреблять в пищу, допустим, бытовая химия, да? Ну, это элементарно, но это же тоже знание. Знание – это сила. И, ну, там даже, знаешь, казалось бы, там на боксе, но ты там на боксе, допустим, ты изучал какие-то бои, смотрел какие-то связки, у тебя вот есть вот эта вот связка, ты понимаешь, как там что противодействует, и это тоже может помочь. И, в принципе, ну, вот вообще оно все же зиждется на знаниях. Знания – это то, что отличает нас не только от варваров, но и от животных. То есть, может быть, если бы кто-то из животных там за эти сотни тысяч лет, да, сколько существует человечество, там, порядка 200 тысяч лет, если бы кто-то додумался там из них там изобрести, может быть, колесо или какая-нибудь гроза, которая подожгла дерево, позволила бы им огонь и научиться готовить мясо, то, может быть, они бы тоже бы развились до определенного. И вот знания, да, то есть описать это просто невозможно. Я считаю, что высшее образование, это в том числе и культуру, изучение, литература, анализ, это, как бы это сказать-то, да, это, ну, вопрос выживания каждого человека, потому что мы делаем прививку там от оспы и от прочих болезней, а то, что мы иногда умираем от незнания и непонимания чего бы то ни было, да, этого тоже. Вот пример Украины с их Майданом. Может быть, будь бы там побольше образованных людей, они бы сами не отправились впасть к льву, который их просто вот так вот задобрил, перехитрил, переиграл, потому что недостаточно умных и образованных людей там было.
0: Ну да, слушай, мне нравится комментарий. Знаете, чтобы сантехнические системы работали, нужно очень хорошее профильное образование. Я максимально с этим согласен.
1: С этим
0: вот,
1: никто и не спорит.
0: И никто, но... да, но вот я, знаешь, сколько вижу там знакомых, у меня одноклассник, вот он котельными занимается всю жизнь, я, вот он всегда припоминает эту философию, эту тройку по философии, которая остановила его там, от получения красного диплома. До сих пор, понимаешь, вот эта история. Мне, конечно, обидно как гуманитарию, но тем не менее, вот знаешь, вот, наверное, есть дисциплины, которые людям с профильным образованием не очень нужны. Вот, а тут мы говорим о высшем образовании.
1: Нет, нет, нет, они нужны. Во-первых, все-таки человек-сантехник, да, но с высшим образованием он же все-таки тоже голосует, он продвигает интересы определенных политиков. Все мы в той или иной части являемся субъектами политической деятельности. Но нам надо, чтобы он был умным, чтобы он понимал, да, как и что он там принимает, где он там что выбирает, чтобы и его обмануть тоже было как бы посложнее, и чтобы он был способен к критическому мышлению. И, понимаешь, высшее образование, самая большая его ценность даже не в том, что у него есть теперь какие-то знания, это учит его методологии, это учит его глубинно разбираться в вопросе, понимаешь, уже не получится такому человеку сказать, ну, слушай, ты там за все хорошее, все будет хорошо, а если у тебя плохо, значит, ты плохой, да? Вот. Это человек, который будет задавать вопросы и более въедливо в летать в тему. А въедливость, она просто необходима, особенно в политических вопросах, потому что, как говорил великий классик, когда я вижу, к каким последствиям приводят мелочи, я начинаю думать, что мелочей вообще не бывает. Вот эти вот, знаешь, вот эти вот типа там нюансы, да, чтобы можно было с таким человеком обсудить конкретно вот документы на там, допустим, ультиматум Путина от декабря 2021 года сослаться, показать, плюс там показать то, все это, вот эти вот документы, и человек тогда такой, а, ну да, ну ладно. А дурачку ему можно чего угодно просто рассказать, хоть рассказать, что Женевские конвенции там имеют такие-то пункты, которых нет. Ему можно плести, вот просто, понимаешь, то есть, ну, каждый образовательный выше, оно делает из тебя прокурора объективной действительности. Ты уже начинаешь становиться обвинителем, ты начинаешь задавать вопросы, и ты начинаешь мыслить, в том числе и литература. Почему я, вот, допустим, считаю, что книги – это тоже там, очень важно до сих пор?
0: 100%.
1: Потому что они тебя… Да, потому что вот, когда мы писали там школьные сочинения, изложения, мы, в принципе-то, тренировались быть людьми, потому что люди – это про интеллект, люди – это про интеллектуальную деятельность, это про мыслительный процесс. Вот. А человеку, который не образован, ему легко влезть в голову, его можно перенастроить, он будет жертвой психологических операций, ему ничего не объяснить. Знаешь почему? Mm-hmm. Потому что его животное, его эмоциональное, оно доминирует над интеллектуальным. Я вам скажу, что вот вы, даже если посмотрите меня там 10-летней давности, до того, как у меня появилось время на самообразование, Ну, это просто животное поганое, это вообще, ну, не человек, да, это просто имбецил. Вот, сейчас я намного более сдержан, потому что понимаю, что те или иные последствия, ну, не надо вестись на эмоции. То, что от моих решений зависит, на самом деле, жизнь, и в том числе и моих, там, моей семьи. И, ну, ну все это вот, оно такое вкупе, да, то есть оно должно быть вместе. То есть, ну, повторюсь, вот человек без образования, да, там, высшее самообразование, ну, конечно, хотелось бы, чтобы высшее, потому что самообразование – это удел людей, которым повезло в жизни, что они могут в свободное время этим заниматься, да, и не вынуждены денно и ночно работать за маленькие деньги. Я могу себе позволить вот сейчас вот поехать в Казань, а в свободное время почитать. Да, ну, например, там Дэвида Гребера почитать, или, может быть, там Энгельса, или еще что-то. А люди, которые вынуждены с утра до вечера работать, я в таком положении тоже находился, они себе этого позволить не могут. И вот нам надо бороться с тем, чтобы экономический уровень жизни находился на том уровне, когда себе это смогут позволить большее количество людей. И они будут становиться умнее и строить какое-то нормальное общество, мы будем с ними приходить к одинаковым решениям, и ну, такое вот образованное технократское, скажем так, общество ну, в компании таких людей будет строить проще, и всем от этого будет просто лучше.
0: И критическое мышление, конечно, должно быть, на мой взгляд, да, тут на первом месте.
1: Критического мышления. Да, слушай, логика есть, критического мышления нет. Критическое мышление, оно вытекает из логики. Как ты можешь критически осмыслить какие-то вещи, в которых ты не разбираешься? Но с другой стороны,
0: именно
1: вот,
0: с точки зрения
1: логика,
0: единственное, я пытаюсь мысль довести, понимаешь, даже если ты там, у тебя смена на заводах, и ты в целом, у тебя очень закрытое социальное пространство, у тебя есть огромные просторы интернета. И поэтому здесь, вот мы с тобой с чего начинали, к тому же и пришли. Чем бы ты ни занимался, кем бы ты ни был, вот с точки зрения цифровой гигиены, понимания всего того, что поступает туда, вот здесь очень важно, ну, как бы вот мозги держать под контролем, собственным контролем. Вот
1: ну,
0: это
1: интернет,
0: вот,
1: он состоит из кого? Из таких же людей. Люди самовоспроизводят в интернете то, как они мыслят. Интернет, он же просто из людей. То есть каким будет в том числе и интернет, определяем мы. Ну, а то, что вот боты и прочее, слушай, я вот, допустим, очень долго во всю эту историю тоже не верил, что большая часть людей в интернете – это боты. Просто потому, что, ну, это звучало как теория заговора. Но по итогу сегодня это правда. Поэтому, ну, тоже это все, понимаешь, ну, тоже да, сложно.
0: Ладно, тогда снова я к этой теме. Я все хочу ее с тобой обсудить, а у нас опять полминуты до перерыва. Вот, слушай, история, когда вот люди действительно, молодые ребята, пить стали меньше. Там почти вдвое за последние полтора десятилетия. И вот когда вводятся такие ограничения конкретные, это не становится спусковым крючком, понимая, что вроде бы и так идет все на убыль с точки зрения потребления спиртного. А вот такие вещи могут, наоборот, как-то, знаешь, подстегнуть. Как считаешь?
1: Ну да, я против запретов. Я против запретов, в том числе и на алкоголь, потому что это не работает. Метод силы воли, это создает серый рынок, поэтому методы регулировки есть, финансовая и мягкая сила, она отлично сработала. У нас население пьет меньше, но иногда пережимать уже не стоит.
0: Ну да, вернемся к этой теме уже после новостей. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Ольга Дубровина, здравствуйте. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности. Его преступление налицо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на фронте для ВСУ ухудшается изо дня в день, и динамика очевидна. Российские войска продвигаются по всему фронту. На этом фоне киевский режим огрызается как может, нанося удары по гражданской инфраструктуре в силу своей нацистской природы. Российские военнослужащие и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов по гражданским объектам, добавил Дмитрий Песков. Он также заверил, что перенос выборов в Государственную Думу не обсуждается. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» был обесточен минувшей ночью из-за обстрелов со стороны ВСУ. Электроснабжение поэтапно восстанавливают. Уже подключили первый микрорайон, сообщили РИА Новости в местной администрации. Издание «Политика» отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, потому что там написана правда, которая дезавуирует их неправду. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат подчеркнула, что оснований не публиковать материал не было, кроме одного, что издание является средством пропаганды агрессивного милитаристского объединения, которое имеет своей целью не мир и сосуществование, а бойню и бесконечную агрессию. «Политика Юроп» в июне отменила публикацию статьи Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Материал в итоге появился в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте Министерства иностранных дел России. В Армении задержан координатор оппозиционного движения «Ай-Акве» Аветик Челобян. Организация утверждает, что уголовное дело в его отношении сфабриковано. Другие подробности не приводятся. В начале июня в Армении прошли выборы. 6 партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлениях отмечается, что голосование проходило в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил руководство и сотрудников Международной медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания Совинформбюро, от которого ведется история компании. Отрадно отметить, что медиагруппа, занимающая лидирующие позиции как в стране, так и за ее пределами, расширяет сферу информационного влияния по всему миру, отмечается в Телеграме. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Разберется?
5: Это «Радио Спутник», программа «Стас разберется», заключительные полчаса. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Стас, ай как просто, Стас Васильев на прямой связи со студией. Номер телефона прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Насколько читаю комментарии, ну тут, конечно, баталия такая началась по теме, пьют или не пьют, больше пьют или меньше. Но вот одно из мнений...
6: Вот, да. Понимаешь, это вопрос, за счет чего достигнуто падение этой статистики, просто, возможно, серый рынок алкоголя просто, который стал дешевле, и он не учитывается. Может быть, из-за того, что переходит, так скажем, молодежь на всякие другие способы отдохнуть, запрещенные в нашей стране, и это, конечно, плохо.
5: Я озвучу пару комментов и будем обсуждать. Где стали меньше пить? Группа анонимных алкоголиков битком. Рехабы платные битком, не говоря про бесплатные. Бизнес по выводу из запоя день
6: так,
5: ото
6: подожди,
5: дня растет.
6: Стоп, это уже звучит глупо. Группа анонимных алкоголиков – это как раз-таки люди, которые бросили пить. И я вам скажу, что вот я в анонимных алкоголиках не состою, но у меня состоит там некоторое количество друзей. И это люди, которые по 7, по 8, там некоторые 15 лет уже вообще ни капли спиртного в рот не брали. Это как раз-таки те, кто бросают пить. И группа анонимных алкоголиков нужно развивать. Но то, что они битком, это не показатель. Их не так уж и много. Это редкие люди туда идут, у кого уже совсем там... Ну, я думал, кстати, тоже пойти, но... У меня получилось с помощью, в том числе, и семаглутида побороть всю эту историю, потому что мой алкоголизм, ну, разные причины у алкоголизма есть. В моем случае это было тревожное расстройство, с которым я поборолся, и поэтому я как бы смог слезть достаточно легко. Но это наоборот хорошо. А по поводу рехаба, ну, слушайте, рехабы, алкоголики там, конечно, бывают, но преимущественно в рехабах, ну, наркоманы, там, лудоманы и прочее. То есть вы не думайте, что все, кто там в рехабах, это алкоголики. Их там, на самом деле, достаточно мало.
5: Да, ну тут все сошлись во мнении, что сравнивая именно с 90-ми, ну, действительно, люди пить стали меньше. У нас звонок из студии. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте, господа ведущие. Это Александр Кстова, а.к.а. Песель Сасликса. У меня вопрос
6: про
7: интернет. Вот совершенно недавно человек создал в Warcraft целый сервер, где одни боты, и да, они там общаются, торгуются, воюют, ходят в подземелья. То есть полный сервер как бы сделан прям ИИ. И вот у меня такой вопрос, не будет ли новый виток, что начнут создавать всякие приложения типа Инстамоль, где ты будешь заходить, а боты тебе будут писать как бы хорошие комментарии, там ставить кучу лайков, да, ну как для поднятия самооценки. И то же самое с игрой. То есть, допустим, ты будешь заходить в игру, где боты будут, ну, общаться с тобой, но в то же время подстраиваться под твой стиль игры, чтобы ты как бы всегда занимал топ-1, опять же, чтобы поднимать самооценку. И еще, пользуясь случаем, хотел бы все-таки посоветовать серию книг Warcraft. Там их немного, около 30. Там же много параллелей можно провести. Тот же Гул'дан, как по мне, экстремист и террорист, по моей версии, Зеленский, да? То есть прям полноценно. И, опять же, пользуясь случаем, хотел бы... Сегодня террористической атакой рядом со мной в деревне погибли люди. Искренне соболезнования близким и друзьям.
6: Присоединяемся к этим соболезнованиям, да, это еще предстоит разобраться, что там за ракеты использовались для атак, в том числе и на Воронеж, да, действительно ли там Storm Shadow, просто я был вчера, получается, не особо в интернете уже под вечер, и я так и не понял, да, смогли это установить или нет, но, в принципе, в мразотности бриташек я как бы не сомневаюсь, да, как только там начинаешь чуть-чуть историю интересоваться, то сразу все плюс-минус там понимаешь, и оно все встает на место. Вот. Касательно Warcraft, слушайте, я в молодости, по-моему, читал Warcraft, но, к сожалению, сейчас есть много всего еще, что нужно прочитать. Я сейчас в основном по детективам. Вот. Поэтому когда-нибудь опять переключусь на фэнтези, у меня это периодами. И, в принципе, и Диабло, я помню, я в молодости постоянно читал серии книг про Диабло, и мне там нравилось вот это вот Dark Fantasy, но не знаю, что там вот сейчас. То есть я, перечитав эти книги, как я их сейчас восприму, да, не покажется ли мне это все каким-то, так скажем, днищем. Вот. И,
5: но дополнение про короля Лича все равно остается лучшим. Это я фанатам так это выражаю респект, да.
6: Вот, про короля Лича, да, касательно теории мертвого интернета. Да я думаю, оно и так уже есть, просто здесь важно не переходить какую-то грань, не переходить какую-то черту. То есть, если у тебя какое-то количество людей, там, ну, это не люди на самом деле, а боты, это нормально. Точно так же, как и в ТикТоке, и так этот механизм давно используется, и там немалое количество просмотров, это на самом деле не настоящие, просто какие-то случайные, и даже не залетные, а просто то же самое делает ВКонтакте, то же самое делают, ну, это абсолютно все сервисы, да, то же самое и на Ютьюбе. И накрутки просмотров для того, чтобы отчитаться. Это я со всем этим еще и на Ютубе сталкивался, везде, где только можно. Так что, ну, это уже как бы данность. По поводу серверов, где будут играть только такие люди, ну, только такие боты, да, тоже будет. Еще они будут тебе отвечать, общаться, может быть, даже голосовыми сообщениями что-нибудь про мать твою кричать. Я уже ничему не удивлюсь с точки зрения технологий. Если есть возможность затащить человека вот это вот в социальную сеть или в игру, ну, чтобы монетизировать его, то это будут делать, вопрос только финансовой целесообразности.
5: Слушай, а если искусственный интеллект и боты создадут свой OnlyFans и повыкидывают всех нынешних моделей?
6: А уже есть. Ну, по поводу выкидывания нынешних моделей неизвестно, но уже есть, причем достаточно такое, большие деньги они там зарабатывают, ну, всякое лучше, чем на обычной работе, да, просто чуваки там генерируют, но здесь ты должен разбираться, ты должен придумать какую-нибудь такую вот модель, на чем она будет интересна. Вот придумали, которая с Джоном Синой еще и там якобы была, хотя на самом деле нет, но вот эту вот модель, нагенерировали ей фотографии с Джоном Синой.
5: Угу. Так.
6: Такая вот... Она как там что-то такое... Ну, есть уже такие OnlyFans-модели, которые зарабатывают. Я уже даже находил курсы, попадалось мне, кто-то продавал, потому как создавать таких моделей и зарабатывать на этом деньги.
5: Я просто почему вообще про это заговорил? Мы хотели эту тему так или иначе обсудить. Сейчас не ИИ за них взялся, за моделей, а силовики, по крайней мере, журналисты пишут. Ну вот, в частности, после Шурыгина и Насти Холод вот такие пишут, да, коллеги-журналисты, проверки онлифанщиц начались.
6: Будет очень смешно, короче, всех настоящих онлифанщиц пересажают, останутся только виртуальные.
5: Ну, слушай, с другой стороны, лишат заработка, да, придется там на улицу выходить, траву трогать. Вот это,
6: лишат заработка, но над этим и так сервисы работают, понимаешь? Зачем платить креаторам, если можно, вот ты владелец сервиса OnlyFans, помнишь, я вчера про Spotify рассказывал? Да. А ведь та же самая логика, она применима и к OnlyFans. Ты берешь, но создаешь и моделей. Мастурбаторы, они особо разбираться не будут. Настоящая баба, не настоящая. Плюс она тебе еще отвечает. Плюс с ней еще можно пообщаться. Ну да, она как бы не настоящая, но она тебе об этом не расскажет. И начнут их продвигать. Постепенно настоящие модели уйдут просто на свалку истории. Настоящие бабы будут не нужны. Ну, все перейдем. А потом еще, знаешь что, начнут кукол этих OnlyFans-моделей изготавливать, и она в реальной жизни, плюс еще там ваша история. Я как будто серию «Черного зеркала» сейчас рисую.
5: Ну, слушай, вообще...
6: Ну, этим...
5: Подкинул идейку для Китая, который в этом вроде как преуспевает, говоря о куклах и всех этих прочих вещах. Но, слушай, тут на самом деле больше интересно, если серьезно рассуждать, почему, на твой взгляд, спохватились именно сейчас? Ну, касательно той же самой Дианы Шурыгиной. Вот они вообще никто не вспоминал долгие годы, и вот вдруг... внезапно, да, соответственно, обыски, предъявление обвинения и домашний арест.
6: Я думаю, дело, знаешь, в чем? У Дианы Шурыгиной муж очень специфический человек. Он меня постоянно комментирует в Инстаграме, он прям такой жесткий достаточно мизогин и очень любит на тему политики порассуждать, но в каком-то шизофреническом ключе, там, из разряда «А что, если Путин пытается стать богом?» Ну, вот что-то такого уровня. Ну, прям, знаешь, такая, ну, на мой взгляд, клиническая шизофрения, вот, и, ну, я думаю, что это привлекло внимание органов, кроме того, он через это пиарил OnlyFans Дианы Шурыгиной, потому что, ну, там такой, можно сказать, семейный подряд, да, муж в Тверь, жена в дверь, как говорится, вот, и он пиарил там ее OnlyFans и прочее, и органы присмотрелись, обратили на это внимание, то, что получается порнография, эротика изготавливается на территории России. Ну, у нас же это запрещено, обычно там OnlyFans-модели все, они едут в, во всякие страны, типа Венгрии, где все это разрешено, распространение и свободное это. Ну и все, ты знаешь, то же самое, что ты просто на виду очень сильно, и поэтому на тебя обращают внимание и органы, и против тебя начинает уже всякое работать. То есть здесь какой-то крамолы, какой-то угрозы государственному строю, чего-то такого искать не стоит.
5: Угу. Ну, в любом случае, наверное, сейчас виток-то этот определенный, да, он запущен, но, наверное, так же по нисходящей потом пойдет. Ну, как и, впрочем, и всегда, когда такие резонансные вещи происходят.
6: Да и потом просто какую-нибудь очередную модель задержат или никого уже не задержат, потому что после кейса Шурыгиной девчонки присмотрятся и уедут в другие страны изготавливать свои там OnlyFans и все такое.
5: Ну, понятно.
6: То есть это, ну, это просто бизнес, да. То есть я вот, допустим, про жесткое порно знаю, то есть те модели, за которыми я, допустим, следил, там Элис Бонг, Purple Beach и все остальные, они давно уже переехали, но они там совсем жесть изготавливают, ну, то есть полноценное такое, да. Вот. А они переехали уже достаточно давно в другие страны, где совершенно спокойно этим занимаются, потому что у нас это статья, и зачем им это надо? Ну, то есть они могут жить в России, но снимать все это дело ездят постоянно в другие страны. Угу. Потом там на всяких желто-оранжевых, нет, подожди, черно-оранжевых ютубах все это распространяют, и типа всем норм. Нарушения закона нет, претензий от государства нет, а вот Диана, видимо, в том числе из-за шизофренически яркой, я бы даже сказал, кислотно-яркой позиции своего мужа, могли на нее обратить в этой связи внимание и как-то немножечко присмотреться и начать. Ну, или она просто медийный человек, с помощью которого можно показать, что, типа, смотрите, ребят, у нас этим занимаются.
5: Интересное, да, наблюдение, да.
6: Духоскрепно.
5: Да. Ну что, про железо давай поговорим. Я уже и вчера слышал, и сегодня, да, если не ошибаюсь, значит, у тебя и ПК, и Steam Deck, и консоль.
6: У меня все, и Nintendo Switch, и книги электронные, Remarkable, да.
5: Ну, то есть ты не причисляешь себя к какого-либо лагерю, да, чтобы, знаешь, потом начинать вот это в чатах баталии ПКшники.
6: Нет, почему? Не-не-не, только ПК, только ПК. PlayStation — это днище, это конченая просто платформа. Это, ну, если ты хочешь полностью понять кайф от игры, то это, конечно, только ПК. То есть никаких вообще вариантов. Потому что вот то, насколько ты там играешь на большом телеке, если ты играешь, а я играю на большом телеке, у меня Xbox Elite контроллер и, конечно, только ПК, потому что нормальный 4К тебе ни одна консоль не выйдет. Я проходил Человека-паука, Бэтмена раз 50, и вот Человек-паук на консоли, ну, конечно, я получил удовольствие, когда это был эксклюзив, но как только вышел Человек-паук 2 на ПК, я сразу же перешел на ПК, 50-90, 4К, настоящий кайф.
5: Зато я просто поиграю в GTA 6 вообще на релизе, вот и все, понял.
6: А, нет, подожди, но это же не значит, что типа это. У меня есть PlayStation, но я просто не фанат GTA, да, но, допустим, Ghost of Yotei. Хотя я купил себе Ghost of Yotei и так в нее и не поиграл на блоке. Mm-hmm, да. Ну, потому что после ПК как-то, ну, неинтересно. Ну, ты, типа, вот это вот ты видишь, эту пиксельность. Безумно красивая игра, и тебе хочется ей насладиться на полную уже.
5: Но мы не будем вот, с тобой воевать сейчас на эту тему, потому что если бы...
6: Подожди, я тебе скажу так. Wolverine в Росомаху, ну, разумеется, я буду на плойке сперва играть, потом на ПК перепройду, конечно.
5: Все, крутяк. Steam Machine. Слушай, вот здесь она затесалась каким-то образом. Не знаю, видел ты, не видел анонс. Совсем скоро стартуют предзаказы. Она себя позиционирует как конкурент PlayStation и Xbox Series X. Как раз-таки такой гибрид консоли и ПК. И, честно говоря, люди-то немножко, ну, не то что немножко, а вообще не в восторге от соотношения характеристик и цены. Там, ну, слушай, какие-то вот... Ты вообще следил за этой историей? Понимаешь, о чем речь идет?
6: Не особо, но по сути это просто, знаешь, это такая история, которая вышла, ну как-то сказать, может быть, так сказать, для фанатов Steam, что ли. Просто удобный ПК в достаточно компактном корпусе. Он же первый Steam машин, по-моему, еще в 2015 вышел. Угу. Это просто обновление, насколько я понимаю.
5: Ну, тут просто, слушай, как-то это смешно выглядит. 16 оперативы, да, там, ну, в зависимости от комплектации, либо 1.5 терабайта, либо 2 терабайта. Но разрешение, вот ты говоришь про 4К. А тут 1440 максимум, а и устройство это, извини меня, будет стоить больше 100 тысяч рублей. Но если мы уже будем на наш российский рынок переводить, так и смысл тогда?
6: Ну, смысла как будто бы нет, кроме того, что вот он очень, понимаешь... Прикол же еще в том, как вот оно выглядит и какие игры доступны. Ну, допустим, я не знаю, на Xbox будут вам доступны какие-нибудь суперстарые игры, хотя первая Готика, она даже на Nintendo Switch доступна, значит, наверное, на Xbox есть. Ну, пока что, честно говоря, не понимаю смысла Steam машин, но я думаю, что дело во внешнем виде, то, что там вот эти вот панельки, на нее ставятся вот эти вот, как бы такие дубовые, да, и прочее, потому что и у меня вот ПК, он много места занимает, но... И производительность другую не получить. Ну, конечно, не вижу смысла за 100 тысяч рублей. Мне кажется, это просто у нас такие ценники. В Америке он, наверное, стоит намного дешевле. Mm-hmm. Сейчас вот я гляну.
5: Ну, там по 1000 долларов, если я не ошибаюсь. Да, надо это тоже смотреть. А, меня вот
6: 1050 долларов на 512 гигов без контроллера. Ну, конечно, ну, днище.
5: Ну, это отстой. Ну, вообще, слушай. Ну, я хочу такой вопрос задать, вообще прямой и простой. Вот ты как обладатель ПК со своей там Steam-библиотекой, какой тебе резон покупать Steam-машин, когда у тебя нет разницы, ну, абсолютно никак... Ну, разница есть. Ты на ухудшение идешь по факту. Ухудшение картинки, производительности и все прочего, а библиотека остается все та же.
6: Наверное, никакого.
5: Ну вот, и все. На этом как бы точку и ставим. Потому что, ну, реально непонятно.
6: Поехали. Ну, что-то да. Я особо-то не следил. Может быть, я возьму, наверное, на обзор себе его потом. Но что-то я не знаю. Стабильно обгоняет PlayStation 5 на 5-10 кадров. Но плойка получается дешевле. Под плойку есть эксклюзивы.
5: Есть прошка, которая дешевле, значительнее, там, условно, на российский рынок переводя PS5 Pro 70-80 тысяч рублей, тогда как вот этот Steam машин на 100+, там, наверное, вот максимальная комплектация, ну, сколько, 140 тысяч рублей, это уже совсем, ну, не консольный гейминг, вот так вот, скажем.
6: Как... Да, но с другой стороны, надо сейчас цены на железо посмотреть, может быть, проблема в том, что и оперативная память же просто страшно подорожала.
5: Ну, короче, такая себе история. А, еще одна тема, успеем, у нас 5 минут эфирного времени, ну, опрос в ЦИОМ, конечно же. Половина наших соотечественников считают, что песни должны отвечать общественным нормам. Соответственно, большинство замечают песни, которые содержат и смысл которых воспринимается как проблемные. А чаще всего идет речь о культе денег и успехе любой ценой. Пошлость 41%, романтизация криминального образа жизни 32%. Ну, соответственно, вот половина наших сограждан считают, что все-таки современные песни должны соответствовать моральным нормам современным. Ты как считаешь? Не ущемляет самих исполнителей, авторов?
6: Большинство творческих людей, они поют о том, что видят, и в том числе и криминальный там образ жизни и прочее, это то, что мы проходили, и это просто пережитки этого. Вот. Я думаю, что песни, они вообще как бы никому ничего не должны, и искусство, оно должно быть разным. Вопрос в том, должны ли быть спонсированы такие вот деятели государством? Я думаю, что нет. Государство, оно должно создавать то, что типа не хайпово, но то, что продвигает его, так скажем, нарративы, его политическую позицию и его, ну так, идентификацию государства. Оно да, и такие люди должны приглашаться на фестивали и выступать там, но с другой стороны, а как ты без популярных исполнителей привлечешь внимание в том числе и к таким песням? Не знаю, я вот, ну против какой-либо регуляции искусства, потому что искусство это в любом случае отражение жизни настоящей, и просто закрывать на это глаза... Нужно обращать внимание на социальные и экономические проблемы, которые рождают музыкантов, которые там читают только об этом, и, значит, как раз-таки по части образования не доработали, если для человека деньги – это просто вот величайшая ценность сама по себе, и кроме этого у него никакого флекса нет. Я думаю, что это все ноги имеет, опять же, в экономике.
5: Но если говорить про экономику вообще по такому, знаешь, принципу экономической обоснованности, мне кажется, что опрос несколько, ну, такой, лукавый, потому что, ну, вот что человеку интересно, спрос рождает предложение. И, соответственно, если мы посмотрим, там, не знаю, в автомобилях, в клубах, еще где-либо, соответственно, большая часть репертуара, ну, понятно, деньги, успех и прочие порой запрещенные
6: вещи. Твой спрос определяется твоим интеллектуальным уровнем, понимаешь? Кто-то там Спинозу читает, а кто-то, ну, там, не знаю, «Лето в пионерском галстуке», понимаешь? А это уже вопрос образования. То есть через образование, создание более умных людей, а умные люди конфигурируют другой спрос. И тогда и культурный уровень поднимается, потому что искусство становится более утонченным, более умным.
5: Ну, вот понимаешь, мы понятно, что мы за все хорошее против всего плохого. Но
6: нет,
5: вот,
6: я как
5: вот,
6: раз вот, за все плохое, за все хорошее.
5: Но когда респондент говорит, я за то, чтобы были такие высокоморальные, высокодуховные песни, а вот он сам будет ли их слушать? Вот в чем вопрос, понимаешь?
6: А тут же вопрос отношения. Может быть, он Макана, например, считает высокодуховной музыкой с правильными ценностями. Ты думаешь, там вот эти вот рэперы, это вообще, кстати, американская история, когда читают исключительно про деньги, вот это все. У нас же читают вообще про другое, про то, как было трудно жизни, как он всего добился, что только Бог ему помогал, не было никого, кроме Бога. Ну, то есть, они опять же есть разные эти, может быть, он действительно там фанат Макана, который за все людское, по-простому, за человеческое, и такой, да-да, вот это вот все, конечно, новая школа рэпа и прочее, это днище. При этом новая школа рэпа с абсолютно бессмысленными текстами, это стёб как раз-таки над высокоморальным рэпом, от которого все устали, да, и хотели просто угарнуть, и при этом, ну, допустим, там чел читает там «Чай-сахар», да, там «Чай-сахар, можно придать, конфетки». Это же просто стёб над излишней серьезностью. Точно так же, как там «Грайндкор» — это стёб над панк-роком, который там уже типа пошел не туда. Это тоже критика, и на самом деле я вот вообще что понял, во многом красота, она в глазах смотрящего. Многие просто начинают что-то ненавидеть, даже не понимая смысл этого. Вот, просто для них это деградация, они как раз-таки с помощью деградантских текстов, они выстёбывают деградацию современной музыки, понимаешь? Но многие люди даже этого не понимают. Любое искусство, оно требует анализа, и это иногда очень трудно разглядеть.
5: Да. Спасибо тебе огромнейшее, Стас. Стас Васильев, Стас, и как просто, был в эфире «Радио Спутник». Я Денис Воробьев, тоже с вами прощаюсь. До свидания.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите! Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Сотрудники МЧС ликвидируют последствия падения обломков украинского беспилотника, сбитого над одним из заводов Оренбургской области. Пострадавших нет, сообщает региональное правительство. Утром губернатор Евгений Солнцев сообщил, что при массированной атаке по региону несколько беспилотников были сбиты над промышленным предприятием. Власти добавили, что обстановка на месте стабильная. По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксировано. Город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар» был обесточен минувшей ночью из-за обстрелов со стороны ВСУ. Электроснабжение поэтапно восстанавливают. Уже подключили первый микрорайон города, сообщили РИА Новости в администрации. Система международных отношений девальвируется так же, как и международные экономические устои. Основная резервная валюта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который принял участие в 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Песков отметил, что доля доллара в международных расчетах еще остается высокой, но налицо тенденция к сокращению. Это происходит не потому, что страны просто отказываются от валюты, а потому, что эмитент пытается навязать свои правила, и другим это просто не нравится. Представитель Кремля также анонсировал скорую встречу президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом визит лидера республики в Москву в ближайшие дни не планируется, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По итогам прошлого года инвесторы вложили в проекты Дальнего Востока 1 триллион рублей. Об этом доложил директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Запрягаев назвал данные показатели рекордными.
1: В 2025 году к нам пришло 674 новых инвестиционных проекта, а инвесторы вложили рекордные 1 триллион рублей инвестиций только в проекты Дальнего Востока. Это пятая часть от общего объема инвестиций в основной капитал по округу, как отдельно за 2025 год, так и за 10 лет. Идет отдача в доходы государства, по данным ФНС, выплаты налоговые резидентов составили 137 миллиардов за 2025 год и 550 суммарно за 10 лет.
0: Запрягаев добавил, что политика поддержки инвесторов, которую ведет правительство, создает возможности для изменения облика регионов, их развития и реализации новых проектов. Два населенных пункта в Самарской области подтопило после прорыва дамбы в Похвисневском районе. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В результате уровень воды в реке Тергала поднялся на 1.5 метра. Подтоплено 72 приусадебных участка в населенных пунктах Алькина и Рысайкина. Ведомстве уточнили, что уровень воды уже пошел на спад. Эвакуация населения не требуется, но власти все же подготовили два пункта временного размещения для граждан. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Продолжаем наш эфир. Вернее, как? Мы-то продолжаем эфир, но эфир на лучшем радио страны, радио «Спутник», только лишь начинается. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Сегодня в коротком варианте. Один час. Петр Лидов, Трофим Татаренков мы сегодня ведем. И у нас в гостях Тарас Сидорец. Тарас Запрещенко, как мы его переименовали сегодня после...
4: Забороненко.
3: Забороненко, да. Забаронюк, можно еще так сказать.
4: Ну, тоже, да.
3: Да, как вариант, Тарас, которого запрещают на Западе. Тарас Сидорец, политолог, медиатехнолог. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Хотя, казалось бы, сейчас Тарасов на Западе наоборот как-то, мне кажется, продвигают даже.
4: Давай так.
3: Не все Тарасы одинаково полезны, знаешь ли, как говорится, для Запада.
4: Тарас здорового человека, его запрещают. Вот Тарасов курильщиков, там не на расхват.
3: Ну что, расскажи нам, пожалуйста, обстановку на Украине. Вот я сейчас так задумываюсь и смотрю, что у меня, если сейчас без шуток, у меня складывается ощущение, что Украина становится каким-то центром прямо нацистской движухи, объединяя вокруг себя европейские страны, а Зеленский, как вчера что-то мне в голову пришло, а это же единственный лидер

0: в мире, который может безнаказанно бомбить столицу ядерного государства, будучи уверенным, что ему за это ничего не будет. Авторитетная такая позиция, собственно говоря, которая может вокруг него собирать кучу людей, мерцев всяких этих жалких и убогих Макронов и прочее.
1: Ну, здесь, скажем
2: бомбить,
1: так...
2: Бомбить немножко не то слово.
0: Ну, хорошо, ну, дроны, да, дроны направлять туда. Окей, БПЛА. Ну,
2: плюс я бы добавил сюда еще и Иран, например. Он тоже наносит...
0: Вашингтон бомбит? Ну, нет.
2: Ну, что, Израиль?
0: Ну, Израиль такая себе ядерная держава, которая даже не признает, что у нее есть ядерное оружие. Голда Мейер же сказала, у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим. Там же это вот из-за этой фразы все началось-то. Так что...
2: Ну, почему? Нет, ну что же началось? У них есть ядерное оружие, они это признают, и, в общем, тут...
1: Ну, скромно. Есть определенная скромность у людей. Вот, а у Зеленского, к сожалению, нету скромности этой. Человек, кстати, не украинской национальности, с польской фамилией, действительно, да, ведет себя немножечко развязно. Но, скажем так, что, к сожалению, в какой-то степени ему очень много кто потакает, и, следовательно, ну, мы же все прекрасно понимаем, любая безнаказанность, она ведет к тому, что у человека просто, как говорил Жванецкий, теряется ключ от задницы. И вот Зеленский, в принципе, является таким человеком, который уже почувствовал свое какое-то мессианство. Ну, слишком много ему действительно сходило с рук. И то, что он позволяет себе по отношению к России, это, конечно, ну, сейчас, наверное, уже даже понятно, потому что Европа это поддерживает. Но то, что он себе позволяет по отношению уже непосредственно к европейцам и к полякам, братьям-полякам, это вот, знаете, действительно огромный вопрос. И вот когда король или Карль Навроцкий пошел в такой определенный стык с Зеленским, я вот задумался, это действительно что происходит? Это вопрос того, что поляки вдруг увидели нацизм на Украине, либо все-таки поляки, знаете, несмотря на весь вот этот вот гонор, все-таки начали немножечко смотреть в будущее. Может быть, у них элита польская не такая... сумасшедшая, как элита Украины, либо элита Европейского Союза. Я к чему это веду? Ну, давайте так откровенно, что на Украине не было процветания нацизма с 2014 года. Да было. Все это прекрасно видели, все это за этим наблюдали. И это не мешало все равно встречаться полякам с украинцами, обниматься с Зеленским, вручать ему орден Белого Орла. Вот, хотя там больше Черного Петуха подходит орден ему. Но суть в том, что до последнего времени действительно никаких вопросов не было. А сейчас я не знаю, что повлияло. Может быть, повлияло то, что меняется немножечко ядерная доктрина России. Да, она с 23-го года. Вот есть очень интересная, не знаю, ну, скажем, теория господина Сергея Караганова, то есть лестница эскалации. И вот она состоит из 7 пунктов. Так вот, эти 7 пунктов, из них уже 4 реализованы. Вот. А там дальше идет вообще очень интересное. То есть, 5-й пункт. То есть, ну, во-первых, так скажем, это изначально будет изменение ядерной доктрины, то есть понижение, скажем так, условий для применения ядерного оружия. Это все произошло. Потом размещение ядерного вооружения на территории Беларуси. Это тоже произошло. Это, опять же, по лестнице Караганова. А дальше у нас идет интересный 5-й пункт. Это непосредственно проведение учений на какой-то вот безлюдной территории, применение ядерного оружия как демонстрация. А вот 6-й пункт – это уже нанесение ударов непосредственно уже по территории противника, где расположены вражеские базы, либо вражеское производство, которое питает киевский режим. И вот, по мнению Караганова, одним из претензий претендентом на вот эту вот перемогу является Польша и Румыния, и Германия. И вот когда сейчас польская элита начинает в открытую конфронтацию с киевским режимом, они вот устроили чемпионат по закидыванию медалями, да, польские, значит, представители Сейма бросаются медалями, которые вручил Киев, ну, Киев, соответственно, кидается вот медалями от поляков. Так вот, может быть, поляки действительно задумали, это, конечно же, я не говорю о том, что там появится, знаете, русофилия, определенное, что они там хорошо будут относиться к России. Нет, они думают о себе. И это, в принципе, правильно. И знаете, они думают о себе и, наверное, даже посматривают на ту же самую Европу, на ту же самую Великобританию, которая, знаете, своеобразно повела себя в 1939-1938 году, да, по отношению к Чехословакии, в 1939-м по отношению к полякам. И вот они смотрят на это и такие думают: слушайте, так действительно, да, Западная Европа, она-то немножечко далековато от России находится. И если начнутся откровенно серьезные проблемы, совсем не факт, что британцы, которые уже шестого премьера за 10 лет поменяли, что британцы будут иметь возможность вступиться тем или иным образом за Польшу. Вот. Британия, кстати, поздравляю. Там очень, я смотрю, грустят жители Великобритании, издеваются над Стармером. Кстати, его обвиняли и в том, что он укрывал огромное количество преступлений по отношению к белым женщинам, которые были совершены мигрантами, которых очень славил Стармер. Так вот, 250 тысяч. 250 тысяч женщин были, ну, скажем так, видели детородный орган.
2: Подверглись нападению, скажем так.
1: Ну да, да. Я просто пытался завуалировать это так, чтобы было... Ну, не получилось. Ну, ничего страшного. И, следовательно, есть такой определенный позитивизм в том плане, что евроатлантическое единство действительно потрескивает. Здесь только вопрос, как бы нам все-таки, знаете, не стоять в стороне и смотреть, и ждать у моря погоды, а все-таки, ну, как-то, знаете, помочь людям. Ведь меня всегда восхищало... Это, конечно же, нехорошо такое говорить, но меня восхищал подход тех же самых британцев и американцев. Насколько же они умели работать с чужими элитами, с чужими блогерами, с медиа, и не стеснялись этого. И вот их, знаете, когда за руку ловили, говорят: вы же вот это вот делаете, гады, подлюки. Они говорят: ну, нет, мы за демократию. И все, и что ты ему скажешь? Поэтому я считаю, что мы тоже должны, не знаю, каким образом, ну, приблизительно знаю, но нет пока возможности, но вот помочь им действительно приобрести демократию. Вот. Потому что все-таки демократия не в том, чтобы удалять YouTube-канал либо другие аккаунты тем людям, которые говорят правду, правду, которой не нравится, вот скажем так.
0: Ну да, при этом, кстати, вот у нас, надо отметить, я это не раз уже говорил, в том же ВК каналы иноагентов, которые даже живут за границей. Которые...
1: Очень хорошо набирают они, да.
0: Они не заблокированы, не забанены, они просто помечены по законам Российской Федерации, что эта информация, это как бы видеоматериал создан иноагентом, ну и, в общем, пожалуйста, смотри на здоровье. Никто тебе по рукам не бьет и не запрещает. В этом, кстати, есть своя прелесть. То есть маркировка присутствует, дальше ты делаешь сам выбор, ты здравый человек, взрослый, который может, собственно говоря, вот, никакого экстремизма там внутри, конечно, контента нет, а так, пожалуйста. Вот. Экстремистский контент, конечно, надо банить, это я прям без вопросов. Да, но да, не у Тараса, не у тех иноагентов, которые есть на ВК, экстремизма там никакого внутри, конечно, нет, это правильно. Есть к тебе вопрос, смотри, по теме тоже, по нашей, вот, по которой мы сейчас говорим, Григорий Эл спрашивает вопрос Тарасу: как считаете, в Европе начинается разгар миграционного кризиса, нужно ли информационно подливать масло в огонь, и как как-то ухудшать их ситуацию?
1: Ну, смотрите, я как человек хороший, то есть хороший человек – это тот, который делает гадости без удовольствия. Так вот, что бы я делал? Есть большое количество блогеров, которые действительно в той же Великобритании, в Германии, они активно поднимают тему, связанную с миграцией. И вот я бы тем людям, у которых есть ресурсы, предложил бы, даже не выходя на этого блогера и не предлагая ему какое-то сотрудничество, а просто втихую, просто накручивайте ему просмотры, помогайте им, кидайте им рекламу. Знаете, вот как от души, по-братски, просто помогайте им, чтобы их вот эти блоги становились максимально популярными в Европе. И это уже, даже вот это будет, знаете, такое достаточно хорошее вложение в то, чтобы эти люди, ну, помогли, опять же, помогли демократизировать европейцев. А то у них действительно свободы там мало. Воздух там уже затхлый от них самих. Вот. Поэтому это как бы вот минимальное, что мы могли бы сейчас сделать. Нашли блогера, который рассказывает, какой на самом деле Мерц, либо Урсула фон дер Ляйен, и кидайте ему донаты, поддерживайте, раскручивайте, покупайте ему рекламу в Гугле, чтобы он вызвал пролетарскую ненависть у европейцев к их руководству.
0: Как вариант. Ну, главное, чтобы потом тебя не взяли за вот причинное место и не сказали, что ты финансируешь западные какие-нибудь эти самые, потому что у нас такое тоже бывает. Начнешь вот так поддерживать. Бывало.
1: Ну, это нереально. На самом деле мы можем абсолютно любому человеку, вам нужна просто ссылка на его видео либо аккаунт, вы просто берете и покупаете трафик. Все, рекламный трафик на этот аккаунт. И никто ничего не докажет. Все.
0: Ну
1: все,
0: да, интересно, интересная ручки борьба чистенькие. Такая. Да. Но, кстати, вот ради для этого нужно, можно же, в принципе, создать какую-то структуру. Помнишь, бывают пригожинские, эти ольгинские тролли, которых никто никогда вживую не видел, но все про них прекрасно говорили, которая централизованно занималась каким-то, ну, могла бы, скажем так, предположим, заниматься какими-то интересными вещами. Вот такую структуру создать где-нибудь, в Ольгино же
1: осталось помещение. Это несложно, вот это несложно, да. Абсолютно. Вот, интернет я этим занимался.
0: Вот, да, интернет там быстро есть. Сделать вот такую вот штуку, чтобы сидели люди и делали какие-то прикольные вещи на благо Родины в интернете. А может, и есть такая служба? Может, мы просто не знаем про нее?
1: Ну, если мы не знаем об этой службе, значит, ее нет. Нужны результаты. Результат надо видеть.
0: Ну, кстати, я могу предсказать.
1: Это несложно.
0: Немножечко заглянуть в будущее. Вот сейчас будут выборы в США, там республиканцы, демократы, сенат, все дела. Что-то мне подсказывает, что после окончания этих выборов тут же начнутся расследования по вмешательству русских троллей в эти выборы всяческие. Еще иранских, я думаю. Но про наших, я думаю, они не забудут. Это уж точно. Те, кого нет, попытаются вмешаться в выборы в США, так мне кажется.
1: Ну, они создали уже, да, бренд России, как страны, которая вмешивается во все. И мне кажется, что некоторые люди просто в это даже поверили и такие думают, ну, так мы и так вмешиваемся, что нам, в принципе,
0: чего
1: в этом направлении
0: работать. Чего не вмешаться? Ну, либо так. Ну, давайте вмешаемся.
1: Не, надо вмешиваться, абсолютно. Я нехороший человек, я говорю, вмешиваться надо, не надо вот это стесняться. А когда ловит за руку, говорить, это не мы, все.
0: Это не мы,
1: это,
0: да,
1: да. Это латыши, все, и нормально. Да.
0: Вот, кстати, Петр Алексеевич, а скажи, пожалуйста, это признак нашей силы это или признак их слабости, что они какие-то свои внутренние вот эти вот вещи валят на нас? Ну, пытаются, во всяком случае, свалить. Даже судебные расследования ведут, там, большие, серьезные. Президентские выборы, вмешательство русских в президентские выборы, там, Трампа, Байдена.
2: Ну, хорошая раскрученная тема, не более того. Вот. Ну, это было, и там, понятно, что результаты всегда близки к нулю. А я не думаю, что у нас, объективно говоря, есть какие-то серьезные ресурсы на то, чтобы повлиять на выборы в США. Да и задачи такой, я не думаю, что кто-то ставил, исходя из, ну, может быть, в других странах. Действительно, мы можем оказать влияние, где есть там русская диаспора или еще что-то такое, или, может быть, там какая-то другая, но в США это вообще довольно сложно. Какая-то поддержка, скажем, там, здравых сил, безусловно, осуществляется, но здесь тоже наши ресурсы, в общем, ограничены и организационные, и финансовые, и информационные, и так далее. То есть, как-то там что-то есть, но так, чтобы вот прямо мы там могли судьбу выборов, я не знаю, там, в Нидерландах развернуть в сторону, ну, это, конечно, из области фантастики. Я, кстати, хотел, знаете, что вот вы заговорили о том, что надо создавать и так далее. Сегодня очень важная дата для нас, для всех, для сотрудников, в том числе «Радио Спутник». Сегодня, 24 июня, годовщина образования Совинформбюро. В 1941 году, спустя два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня, насколько быстро и насколько отреагировала страна, и насколько понимание было важности концентрации пропаганды в одном, так сказать, источнике, было создано Совинформбюро. Туда моментально практически были собраны лучшие творческие силы, писатели, ну, кого ни назови из выдающихся советских писателей, все работали на «Дело Победы» и писали очерки, заметки, тогда другие форматы были с фронтов, то, что сейчас блогеры делают, вот тогда делали корреспонденты военные, писатели, в том числе задачей Совинформбюро был в том числе и взаимодействие с союзниками и осуществление информационной работы за рубежом, потому что все эти материалы, значит, транслировались, переводились для западной прессы, для прессы наших союзников, опять же, влияли на врага в том числе. Так что вот сегодня такая дата. Радио «Спутник», как часть медиагруппы «Россия сегодня», выросли из агентства печати «Новости», которое, в свою очередь, было образовано на основе Совинформбюро вот в послевоенные годы.
0: От души поздравляем всех наших коллег и самих себя.
2: И тебя мы тоже, всех нас поздравляем.
0: Себя тоже, да,
2: поздравляю. Мы, находясь в эфире «Радио Спутник», сегодня являемся прямыми наследниками Совинформбюро. Но вот с моей точки зрения, стране, конечно, на мой взгляд, сегодня не хватает единого такого вот, что ли, контрольно-информационного органа. Такие органы всегда создаются, и раньше, во всяком случае, создавались во время больших войн. Вот. Но, видимо, в связи с тем, что у нас все-таки спецоперация, и характер, по идее, ограниченный, и все вот как-то, значит, идет своим чередом.
0: Министерство вот. Пропаганды.
2: Во всех странах, да, во всех странах такие органы создавались, в том числе там и в западных, и в США, и в Великобритании, где угодно, все это было, потому что, конечно, информационная война, начиная с, пожалуй, там, начала 20 века, играет важнейшую роль. Причем на всех фронтах, и на армейском направлении, и на направлении гражданских людей, и там, и здесь, и везде, и союзников надо держать, так сказать, информированными. Это очень большая работа, и, не знаю, мне кажется, что, возможно, если мы подходим, о чем вот президент сказал у нас на встрече с кадетами, если мы подходим к войне, настоящей уже войне с Западом, и рассматриваем конфликт с Украиной как некий пролог к этому, то, очевидно, стоило бы, мне кажется, задуматься о создании такого единого органа. Но да. Это я так, немножко в сторону.
0: Не, но это
2: вмешательство выбора.
0: Это хорошо, что мы понимаем это, и хорошо, что, может быть, когда-нибудь мы придем к тому, чтобы был един. Тарас, ты вообще что думаешь, нужен единый командный центр в информационной войне, или мы все же вот как бы партизанскими отрядами больше добиваемся?
1: Ну, скажем так, в целом должна быть, как мне кажется, очень такая четкая синхронизация между, скажем так, военно-политическим руководством и средствами массовой информации. То есть, ну, я в некоторых вопросах, наверное, пессимистичен, потому что все-таки я сравниваю два информационных поля – Украины и России. Так вот, когда происходит какое-то событие, к сожалению, представители киевского режима оперативнее реагируют и вбрасывают. А у нас же как? У нас же не по принципу идет, кто первый сказал правду. А сейчас в информационной войне кто первый сказал, тот типа и прав. И вот эти вот моменты, они меня как бы немножко настораживают. То есть, в принципе, есть над чем работать, есть что необходимо улучшить. Вот, и, опять же, определенную синхронизацию необходимо реализовать. То, что нужны, скажем так, блогеры, я все-таки, да, являюсь представителем, наверное, вот этой вот такой определенной касты.
0: Блогосфера, да.
1: Блогосфера, может быть, и не всем нравится, но надо понимать, что это такое определенное разнообразие. То есть, в том плане, что кто-то из определенных слоев общества больше доверяет людям, которые не сидят, допустим, в красивых студиях, а сидят напротив стенки кухонной, да, и говорят свою какую-то, делятся своими мыслями. Потому что, ну, иногда людям кажется, что представители, допустим, каких-то СМИ могут быть заангажированными. Вот так. Поэтому блогосфера, она на самом деле должна работать в таком определенном союзе, и вот это разнообразие, оно действительно необходимо. Но важно, конечно, чтобы те люди, которые занимаются вообще информационным направлением, чтобы они прежде всего имели определенную самоцензуру, а самоцензура, она основывается на воспитании. То есть я, допустим, вот человек, на самом деле могу выругаться в простой жизни, но считаю, что в эфирах, в принципе, наверное, когда вы выходите на большую аудиторию, ну, не стоит там перегибать, допустим. То есть определенная культура поведения и информационной чистоплотности, она должна присутствовать. Потому что мы сталкивались с тем, что...
0: Прерву тебя, извини, мы уходим, да, не по теме прерву тебя, а по времени. Мы уходим, да, мы уходим на рекламу, на новости. Тарас Сидорец, медиатехнолог и политолог, был у нас в гостях.
3: Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилось на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотные группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро ранены из-за атак ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Из-за вражеских ударов регион был обесточен. К этому часу энергоснабжение восстановили в полном объеме. Отключение электроэнергии затронули и значительную часть Запорожской области. Из-за атак ВСУ ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балецкий. В частности, по его словам, был обесточен город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Электроснабжение поэтапно восстанавливают, уже подключили первый микрорайон. Дистанционное электронное голосование в России пройдет с 18 по 20 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она заверила, что традиционное голосование никто отменять не собирается. Все участки обязательно будут иметь достаточное количество бумажных бюллетеней. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Запланированы также прямые выборы высших должностных лиц в ряде регионов. Всего пройдет более 2000 компаний разного уровня. Число инвесторов, работающих по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, превысило 4000. Объем заявленных инвестиций составляет 15 триллионов рублей, сообщил гендиректор корпорации Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином.
2: В этом году у нас планируется беспрецедентный ряд запусков проектов мирового уровня. Проект Амурского газохимического комплекса в Свободном. Это крупнейший проект не только в России, но и в мире в сфере газохимии. Открывается гидрометаллургическое производство катодной меди в Забайкальском крае. Находкинский завод минеральных удобрений в первую очередь по производству метанола выведет в одни из лидеров это производство в Российской Федерации.
1: Для создания комфортного делового климата в регионе сформирована нормативно-правовая база. Резидентам территории опережающего развития Курильских островов, свободного порта Владивостока и особой экономической зоны в Арктике доступен широкий спектр льгот и преференций. Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым. Как сообщил РИА Новости председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, в регионе насчитывается около 90 детских здравниц, и большинство из них расположены на берегу моря. Ассоциация может предоставить родителям право выбора. Для заказчиков функционирует горячая линия. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что бронирование мест, прием и размещение детей в местных лагерях приостановлено до 1 сентября. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие друзья, еще раз. 11 часов 33 минуты. Среда, 24 июня сегодня. Кончается первый месяц лета. Осталось чуть-чуть, неделя. Хорошо, Владимир Левченко к нам присоединяется, независимый экономист. Владимир, доброе утро. Давайте начнем сразу с вопроса, который есть у Трофима.
4: Доброе утро всем.
3: Вернее, у зрителей, я так понимаю, да?
5: Да, вопрос у зрителей. Ну, у Трофима в меньшей степени этот вопрос, потому что я, в общем, представляю, что происходит. Но интересно. Вопрос Владимиру Григориел задает. А можете объяснить, что было с Мосбиржей и есть ли причина для переживания?
4: Но причин для переживания есть. То, что...
3: Надо сказать, наверное, что было с Мосбиржей. А
5: то понедельник, впервые
3: за 3 года. Но все-таки как ведущий, может, это поделись своими знаниями.
5: Ну, это не мои знания, это признанные, общепринятые знания.
3: Я не в курсе, например.
5: Российская биржа упала, Мосбиржа упала ниже 2300 пунктов первый раз за 3 года. Это было резкое такое спонтанное падение. Ну, спонтанное имеется в виду, что оно было такое вертикально вниз. И, собственно говоря, уже, как это, уже околоэкономические журналисты все это дело окрестили очередным черным понедельником. Ну, в общем, а даже вышел мем на эту тему. Нефть падает, российский рынок падает. Нефть растет, российский рынок падает. Нефть стоит на месте, российский рынок тоже падает. Что же происходит? Вот мы и пытаемся разобраться, что же происходит.
4: Ну, на самом деле, очень хорошо, когда вот такие мемы появляются, то есть рынок падал много-много недель, да, то есть 15 недель, рекордное в истории вообще всего нашего рынка падения по продолжительности, да, если брать недели. Тут вот вдруг до кого-то начало доходить, что ой, мы снижаемся, да, действительно, что ж такое. Но когда такое случается, это, как правило, ну, там, в 90 с лишним процентов случаев, это говорит о том, что вот мы где-то здесь видим пик паники и минимумы по ценам и так далее. Вот. Ну, это все одна из частей согласованной атаки, которую ведут на нашу экономику Запад вместе, естественно, с всем нашим экономическим блоком, всем там, крупным бизнесом, финансовым рынком и так далее, да, в попытке, собственно, чтобы мы проиграли финансовую войну Западу. Началось это примерно через месяц после вот, начала войны в Заливе. Тогда, напомню, нам всем пытались объяснить, что вот именно Россия, да, будет главным проигравшим от войны в Заливе. Ну, это звучит как редкий бред, но нужно же это доказать, объяснить. Ну, а для этого, естественно, так как у нас наш финансовый рынок, он очень узкий, игроков там мало, институциональных игроков там практически нет уже, только есть мелкие и крупные спекулянты. Соответственно, да, организовать большую игру на понижение было, в общем-то, не так сложно. Ну и, естественно, сдобрить это, в общем, хорошей порцией различного рода там лживых и около лживых новостей. Ну вот, собственно, давили-давили рынок, вот приехали. А что к этому добавилось? К этому буквально там месяц назад добавился сговор крупных наших нефтяных компаний, ну и не только экспортеров, и, естественно, финансовых структур. Мы видим, да, как пытались устроить искусственный дефицит топлива в стране, именно искусственный, да, ну, потому что вся логика развития событий показывает, что вот те удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам, они, то есть их представляют поражение, да, для мощности НПЗ, так, мягко говоря, сильно завышают, даже критически. То есть проблем здесь именно с переработкой на самом деле практически нет. Это можно, эти выводы можно сделать по косвенным факторам. Ну, вот, к примеру, да, что мы имели. Как только Федеральная антимонопольная служба, что называется, пришла к нескольким крупным нефтетрейдерам за сговоры манипулирования на рынке топлива, тут же, вот прям в этот же день, да, мы увидели, что крупные нефтяные компании, которые вводили ограничения на отпуск топлива на своих АЗС, сразу сняли. Ну, потому что побоялись, что придут к ним. Но для того, чтобы к ним не пришли, на следующий день была инсценирована атака на московский нефтеперерабатывающий завод. Ну, вот, собственно, простая логика развития событий. Более того, если посмотреть цены на заправках в Москве, по крайней мере, причем бензин на крупных заправках, в общем, практически везде есть, с ним проблем не было. Цены поднимались примерно всего на 1,5 рубля за литр, ну, в сравнении с тем, что было в начале года. Ну, и вот я специально, то есть у меня недалеко от дома есть заправка, да, одной из таких крупных наших на сети. Я вот специально хожу и смотрю, есть ли бензин, заправляются ли они. И внимание, в сравнении с выходными цена снизилась на 1,5 рубля за литр. Да, то есть вернулась туда, где была в начале года. Ну, мы, плюс, опять же, тот же самый Bloomberg, да, по указке, собственно, которого была начата и устроена вот эта вот искусственная девальвация, и началась она в конце декабря 2022 года, опять же, на фоне статьи из Bloomberg, что ой, все, сейчас ввели санкции, да, вот, то есть потолок цен на нефть ввел ЕС, и экспорт из России нефтяной лег. Ну, естественно, это была полная ложь, но зато наши структуры отработали это по полной программе. Точно так же сейчас Bloomberg пишет о том, что вот у нас в последнее время был рекордный экспорт нефти из нашей страны. Ну и, соответственно, за счет чего? За счет поставок на внутренний рынок. То есть, если действительно и в этот раз, да, собственно, и наши нефтяники, и наша финансовая система работает полностью вот по указки Запада, то сейчас с спекулятивными усилиями цены на нефть, собственно, вернули туда же, где они были до начала войны в заливе. Ну, значит, сейчас потоки должны будут перенаправлены на наш внутренний рынок, да, потому что здесь цены не поменялись. То есть вот такой расклад, такая атака. Что еще можно сказать? Что, ну, фондовый рынок у нас, там, слава богу, не то, что нет никаких пузырей, он там практически рекордно за историю дешевый по всем характеристикам, ну и значение для нашей экономики он имеет такое, ну, символическое. Это в Америке, если там что-нибудь с их фондовым рынком случится, ну, все, значит, там экономика просто развалится на части. То есть это для них ключевой фактор. А вот рынок долговой, вот эта история важная. И, естественно, да, под вот эту одновременно с попыткой задрать цены на топливо, а в определенных местах это сделать локально получилось, вот, естественно, это что? Это сразу инфляция. Это тут же начинают кричать, что ой-ой-ой, сейчас ЦБ, несмотря ни на что, опять начнет повышать процентную ставку, хотя никаких причин для этого нет. Ну, если, конечно, удержат ситуацию с топливом и с инфляцией. Под это дело действительно были просто панические, очень сильные продажи на нашем долговом рынке. И процентные ставки там выросли очень и очень сильно. И вот эту историю нужно действительно, этим нужно заниматься, ну, потому что если здесь ситуацию не удержать, то у нас просто уже к концу лета пойдет лавина банкротств компаний, причем, ну, практически во всех секторах. И вот здесь ЦБ с Минфином должен выходить и там, ну, буквально даже начинать скупать длинные ОФЗ, ну, как это там делается во многих местах. Но пока мы даже комментариев никаких не слышим. Вот важный момент. Что мне внушает некий оптимизм, то, что действительно, вот о чем сказал Трофим, панику нагнетают уже очень серьезную. Люди действительно боятся. А ситуация с топливом, в общем-то, выправилась. Это говорит о том, что власти, несмотря на то, что мы нигде не видели официальных комментариев, хотя, на самом деле, на мой взгляд, надо бы это делать, вот, то есть власти ситуацию удержали. По крайней мере, ну, в крупнейшем там потребителе в московском регионе проблем заметных нет. Ну и все понимают, что у нас уже началась уборочная. Если в уборочную устроить дефицит топлива или там задрать цены на него, каким будет результат уже на конце лета. То есть это прям такая целенаправленная, абсолютно слаженная, да, просчитанная лучшими и моделями американскими ситуация, да, которая выявляет слабые места в нашей системе управления, в нашем финансовом рынке, вообще в нашей экономике, и точечно туда бьют, причем бьют, естественно, уже не американцы, да, и не европейцы, а бьет наша пятая колонна.
5: Угу. Ну, интересно.
4: Вот тут, так, кстати, выглядит еще картинка.
5: Да, еще же есть объективные, ну, некоторые технические моменты, потому что сейчас у нас...
3: Я бы хотел все-таки для радиослушателей сказать, что все вышеизложено, это мнение Владимира. Вот, и
4: безусловно. Думаю,
3: что есть какие-то, да, объективные показатели того, что, значит, ну, или какие-то доказательства того, что присутствует там некий заговор пятой колонны, это, ну, скорее размышления, я так думаю. Вот, но это, опять же, да, это вот точка зрения, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться. Тут все мы, ну, на это,
5: да,
3: имеем право.
5: Тут есть объективные еще технические моменты, про которые, ну, в общем, нужно тоже упомянуть, чтобы люди понимали, что на рынке биржевом сейчас очень много работает автоматическая торговля, и у них есть очень четкие понятия, так называемый технический термин стоп-лоссы. Это такие, ну, как сказать, маркеры, которые показывают в тот момент, когда нужно продавать, когда хозяин этого робота не готов больше терпеть убытки по определенной схеме. И как раз вот сейчас рынок ударил вот в этот вот уровень поддержки, так называемый, и стоп-лоссы эти затрещали, посыпались. Это очень серьезно. То есть для американского рынка мы видели несколько раз такие обвалы именно по стоп-лоссам. Это очень серьезно. Их не остановить. То есть они дальше начинают валиться, сыпаться. И задача, если ты провоцируешь чей-то рынок, про это книги написаны, большие и толстые, если ты провоцируешь чей-то рынок, добраться именно до этого уровня поддержки. И как только ты до него добираешься...
4: Трофим, здесь есть один важный нюанс.
5: Начинает валиться.
4: Угу. Здесь есть один важный нюанс. Да? Когда мы говорим про американский фондовый рынок, то вот эти все падения, они начинаются, как правило, с новых и новых исторических максимумов. И те, кто продает, они в целом продают все равно в прибыль, да, если мы говорим именно про инвесторов. У нас сейчас, да, абсолютное большинство акций крупных компаний торгуются либо на исторических минимумах вообще, да, то есть это не инвесторы продают, а вот, либо там на минимумах там за многие-многие годы. То есть это исключительно спекулятивная игра через фьючерсы и в шорт, когда спекулянты занимают, допустим, акции у инвесторов и их же акциями убивают рынок. Вот. То есть, когда вот прям вот такое происходит, этим нужно тоже принимать меры. И во многих местах просто запрещают там и короткие продажи, и так далее. У нас же, да, как мы видим, регуляторы не просто ничего не делают. Такое ощущение, что они еще и потворствуют вот этой ситуации. Вот в чем тоже один из моментов.
5: А вот вопрос провокационный. Может быть, на такие случаи, то есть идет специальная военная операция, против нас идет война. Война в том числе экономическая, информационная, разная. Да? Да. Мы это признаем, мы с этим не спорим. Может быть, на это время как-то ограничить возможности иностранным инвесторам, и там офшорным всяким разным конторам влезать в наш рынок, чтобы лишить их возможности манипуляции.
4: Так это наши все делают.
5: У них деньги.
4: Здесь дело не в офшорах вообще. Дело не в офшорах. У нас так рынок сильно ограничен. Это все делают как раз наши внутри. Это дело, потому что вы послушайте там вообще все, что говорят, что нужно срочно обеспечить вывод капитала из страны. Это как? У нас на самом высоком уровне борются с оттоком капитала. Отток капитала является главной экономической проблемой вообще не только России, но и всех стран, да, которые там многие годы платили дань Западу. А мы сейчас, и мы буквально до начала прошлого года продолжали также выводить капитал и платить дань странам, которые воюют против нас. То есть они воевали против нас за наши же деньги. И у нас все, опять же, весь крупный бизнес говорит, нужно обеспечить отток капитала. У нас экономика трещит от валюты. Я цитирую сейчас на главу наблюдательного совета Московской биржи Швецова. Трещит. Но все как собаки на сене сидят на валюте и говорят, нужно обеспечить отток капитала, вот тогда мы пойдем инвестировать. Что вы пойдете инвестировать? У вас денег куры не клюют. Но их никто не отказывается их заводить в экономику, то есть менять валюту на рубли и инвестируют. Отказываются категорически, под любым предлогом. И теперь убивают наш фондовый рынок, чтобы сказать, сделайте нам отток капитала. Если сейчас и капитал еще побежит, это вообще будет катастрофа экономическая запредельная. То есть там логика очень четкая. Это, грубо говоря, враги, которые ведут против нас финансовую войну за рубежом, они сами же не действуют. Они действуют руками внутренней пятой колонны. У нас, весь финансовый рынок, он же выстроен американцами. И по своему образу и подобию. Для чего? Для того, чтобы вся наша экономика работала против нас. Работала на них, чтобы обеспечить туда вывод капитала. Но этим же все и занимаются. И показывают, что я предлагаю думать своей головой, мы же понимаем, как устроена экономика. Чтобы работала на нас. Отказываются. Категорически. И регуляторы, к сожалению, никак с этим не борются.
5: Да, кстати, вот новость. Я к тому, чтобы подтвердить, как хотелось подтвердить или опровергнуть, но есть у нас новость по информации на 22 июня. Это «Коммерсант» пишет по информации на 22 июня 2026 года. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров. Перечисляются крупные нефтетрейдеры. Ведомство выяснило, что организации заключали сделки при биржевых торгах, чтобы перепродавать бензин и дистопливо по завышенным ценам. По данным ФАС, трейдеры систематически выкупали весь подчеркнутый объем топлива, который выставляется на продажу, и в результате получали сверхприбыль в особо крупном размере. Это официальная информация.
4: Это то, о чем я говорил, Трофим, да.
5: Тут уже
4: и на следующий же день устроили атаку на московский нефтеперерабатывающий завод.
5: Да, то есть это вот такая вот история. А далее что у нас? Далее давайте ставка у нас была понижена на 0,25, да, на той неделе, мы с тех пор еще не встречались, ставка рефинансирована. И что теперь, к чему, что за знак, к чему, почему так мало, или почему так много, или зачем вообще 0,25 эти были сделаны, не все понимают. Расскажите.
4: А возможно, Набиуллина так громко хлопнула дверью, да, потому что ее давно пора менять, и уже вроде как даже входят такие слухи, что все подготовлено, да, не просто так ее не было на питерском форуме и дальше на многих мероприятиях. Мое мнение, ставку, конечно, нужно было снижать сильнее, на 0,5%, потому что сейчас мы видим, к чему это привело. Это привело к усилению обвала на долговом рынке, а это уже чревато, как я говорю, массовыми банкротствами очень многих компаний в нашей стране. И это это уже будет мощнейший удар по нашей экономике. И здесь ЦБ должен как раз купировать всю эту историю. А что они сделали? Они, напротив, усилили панику. Более того, Набиуллина даже сказала, что нет, мы вообще не будем выкупать акции. Да, акции ТЦБ выкупать, наверное, не надо. Да, хотя напомню, что в 2008 году ВПРФ выкупал акции на падение. Вот, и давали там стабилизационные кредиты банкам. Ну, стаб-кредиты банкам сейчас, конечно, давать нельзя ни в коем случае, потому что это будет... ЦБ все эти годы говорил о том, что у банков все замечательно, да, и что они работают хорошо. И если сейчас признать, что у банков все не настолько замечательно, но это будет прям признание работников ЦБ, причем даже на самом верху собственной некомпетентности. Ну, мы знаем, что у нас никогда люди в собственной некомпетентности не признаются. Поэтому, а вот поддержка долгового рынка – это условие обязательное. Прям вот, тем более, это же будет еще и тоже раскручивать инфляцию, вот уже сейчас. Поэтому здесь ЦБ должен, на мой взгляд, действовать активнее, вот, и не только там, рассказывая про то, что, ой, смотрите, тут бюджет оказался там более стимулирующим, поэтому ставочки нельзя понижать, а на самом деле ставки резко выросли, что в результате сильно еще и удорожает стоимость обслуживания долга для Минфина и делает новые займы вообще крайне сложными. Поэтому, то есть, Минфин здесь должен как минимум сказать, что мы берем заимствование на паузу, ставим, да, для того, чтобы снизить предложение на рынке государственного долга и как минимум его стабилизировать. Потому что долговой рынок вообще среди всех финансовых рынков, он был, есть и останется еще надолго самым главным. И вот за ним нужно следить.
5: Понятно, ну тут, да, надо разбираться. Ну, и опять же, тут про отставки, не отставки, это пока предположения и гипотезы. Все сейчас это именно активно так обсуждают. И почему, да, Эльвира Сахидзабовна не была, она четко сказала, что она болела, у нее не было голоса. Кстати, что интересно, у меня у мамы такая ситуация регулярно бывала, когда она вела активную вот такую рабочую жизнь, скажем так, и потеря голоса – это штука серьезная. То есть это может длиться там и 2, и 3 месяца, может и полгода даже такое бывало. То есть это не просто так. Вот. А ты не можешь выйти публично выступать, например, если у тебя нет голоса. Поэтому, конечно, здоровья Эльвире Сахидзабовне желаем, и чтобы это все не повторялось. Ну и еще один вопрос, который часто я вижу и встречаю последние дни. Триумвират наших банков топовых готовили новую систему расчетную, альтернативную систему МИР. И не была она принята Центробанком. Было сказано, что единственной системой расчетной, которая останется, будет МИР. К чему это вообще? Ведь если год готовили, значит, была надежда какая-то и уверенность. И нужна ли нам вторая система, аналогичная миру? Вообще, в принципе.
4: Ну, я считаю, что не нужна, что это вот денежные расчеты, это точно приоритет Центрального банка, и выпускать это прям совсем из своего контроля никто не будет и не должен. Более того, у нас же там еще и про цифровые рубли говорят. Ну, возможно, таким образом, да, крупные банки хотели создать некую альтернативу цифровому рублю, ну, потенциально. Хотя пока еще толком никто не знает, что это такое, что это за зверь, да, как он будет работать, чем он вообще фундаментально отличается от, да, там, обыкновенного нашего безналичного рубля. Вот, я пока нигде ни одного вот, ну, серьезного объяснения этому не видел. Поэтому вот я думаю, что это именно так. И странно, честно говоря, что, ну, в банке тогда, получается, не имели одобрения от ЦБ раньше. Если они вот этим занимались, да, в надежде, что это как-то прокатит, но, честно говоря, удивительно. Это тоже так непрофессионализмом, если честно, попахивает. То есть для меня было бы странно ожидать, что подобное разрешат.
5: То есть они, на что-то рассчитывая, год потратили на разработку проекта, а там уже, в общем, будь что
4: тут
5: будет.
4: Тут сложный вопрос. Ребят, я честно не знаю, что там внутри у этих банков
5: понятно,
4: было.
5: Ну, понятно, изнутри непонятно, да.
4: Насколько они серьезно в это дело вложились, да, но если вложились, то это выглядит очень странно.
5: Очень странно. Ну, в общем, логично, да, что тут монополия определенная должна быть, и вопросов, конечно, никаких.
4: Однозначно.
5: Никаких не возникает. И да, ну и же минута у нас, меньше минуты сейчас осталось до конца нашего эфира. Что ожидаете в ближайшее время? Какие будут движения у нас по экономическому направлению?
4: Ну, слушайте, мы буквально на грани. Да, если ситуацию здесь не удержат, это катастрофа. То есть это экономическая катастрофа и поражение нашей стране в экономической войне как минимум. ну, а поражение в экономической войне, да, любая победа на поле боя, она оказывается пирровой при поражении в экономике. Но поэтому вот этого нельзя допускать. И почему вот так вот все это дело позволяет этому развиваться, у меня, честно говоря, очень и очень большой вопрос. Понятно, что многие сейчас занимаются осенними выборами, да, но у нас нет времени до осени. Надо действовать, ну, уже было на самом деле вчера, так вот у нас любят говорить. Но сегодня еще не поздно, а вот завтра будет поздно. И уже вообще ничего сделать будет нельзя. Ну, потому что люди реально начнут паниковать. И панику нагнетают во многие, и наши коллеги с вами, и так далее.
5: Но
4: им за это ничего, опять же.
5: Будем успокаивать.
4: Ну, нас же не просто, нужно не просто успокаивать, нужно действовать. Но будем, успокаивать, да, тоже надо, безусловно. Успокаивать.
5: Я думаю, что нужно те, кому нужно действовать, будут действовать. Мы прощаемся с Владимиром Левченко. Спасибо
3: большое. Владимир, спасибо большое.
5: Экономист. Да, спасибо.
4: Всем мнение. Всего доброго.

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

Страна героев. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке полдень, в Самаре 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Киев до сих пор не запитал ЛЭП Днепровская, обеспечивающую Запорожскую АЭС. ЦИК работает над включением ресурсов дистанционного электронного голосования в белые списки. Два российских школьника уже получили максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Подробности далее.

0: В этой области заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на экспертном форуме «Примаковские чтения». По словам представителя Кремля, только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. При этом Песков отметил, что технологии развиваются, и уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но сравнимые с ними по разрушительной силе. Сбои связи возможны вне выборов в сентябре, но это не должно помешать проведению традиционного голосования и дистанционного электронного голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК ведет работу по включению ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые «белые списки». Дистанционное электронное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Памфилова заверила, что традиционное голосование никто отменять не будет. Все участки обязательно получат достаточное количество бумажных бюллетеней. Всего в России в сентябре пройдет более 2000 кампаний разного уровня, в том числе депутатов Госдумы и руководителей ряда регионов. Два российских школьника смогли получить максимальные 400 баллов на ЕГЭ в этом году. Четыре предмета на высший балл сдала девушка из Москвы и молодой человек из Приморья, рассказал РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного юридического форума. По словам Музаева, после обработки результатов на 22 июня 100 бальников насчитывается 8878 человек. Из них 200 бальников 654, 39 человек набрали 300 баллов. Основной период ЕГЭ в России проводится с 1 июня по 9 июля. Польша лидирует в НАТО по росту военных расходов, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии подписания контракта на закупку карабинов «Грот» для армии. Глава ведомства напомнил, что в 2022 военные расходы составили около 18 миллиардов долларов, а в 2026 уже 60 миллиардов. Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближнем Востоке. Рекомендации будут действовать до 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского агентства по безопасности полетов. Еще больше новостей ищите в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лесо Хабалова. Лесо, приветствую.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте. Будем обсуждать сегодня много важных, интересных тем. Как обычно, мы это делаем в 12 часов.
2: Да, и как обычно, как ты правильно отметила, мы проанонсируем большую тему, которую в час дня по московскому времени начнем обсуждать. Сейчас ее тоже краешком затронем. И тема эта действительно очень важная, посвящена укреплению семейных ценностей. Как заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова, за последнее время в России приняли 31 закон об укреплении этих ценностей. И, по ее словам, Россия помогает гражданам, проживающим за рубежом, в том числе вернуться, когда речь идет о навязывании ценностей нетрадиционных.
3: Да, я тоже обратила внимание на это. Достаточно интересное заявление. Интересно, что там происходит в Европе с этими семьями, что не так, что они решают переехать в Россию. Но важно, что в России всех поддерживают и рады людям, которые наши ценности поддерживают.
2: Да, при этом есть еще одно заявление, с которым я частично не согласен. Это у нас замминистра юстиции Вадим Баланин. Это все проходит на Петербургском международном юридическом форуме. Там и Кузнецова, и Баланин, собственно, выступили. Сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности страны. Будем разбираться, каким образом, также своими мыслями на этот счет поделимся. Но как будто бы, если речь не идет о том, когда вы там лет 5 вместе живете, а молодой человек не делает предложение, то это да, с этим я соглашусь. Но как просто, я не знаю, заключать брак после там месяца знакомства, это все-таки, на мой взгляд, в современных условиях несколько поспешно.
3: Ну, звучит достаточно достаточно резко, это правда, я с тобой согласна. Если вдуматься, то в целом институт семьи — это, конечно, основа государства, и, может быть, он пытался об этом нам как-то сказать, но жить без обязательств, хотя, в принципе, вот я сейчас подумала, жить без обязательств будто бы плохо, а с другой стороны, но люди взрослые, и они сами, наверное,

0: решат, как им больше нравится, как им больше подходит. Будем обсуждать это в час дня подробнее.
1: Как будто бы просто в моей картине мира нужно узнать человека как можно лучше, и если вы вдвоем друг друга любите, вас все устраивает, а если есть что-то, что не устраивает, вы готовы искать компромиссы, то тогда, пожалуйста, но не сразу и не затягивай очень сильно. Везде как будто бы нужен разумный компромисс. Но опять же, подробнее эту тему обсуждаем в 13 часов, а теперь предлагаю перейти к актуальным новостям.
0: Владимир Путин поздравил коллектив медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро. Создано 24 июня 1941 года.
1: Да, а медиагруппа «Россия сегодня», равно как и наши предшественники, это прямые продолжатели дела Советского информационного бюро. Так что у нас сегодня тоже праздник. Радиостанция «Спутник» — это часть медиагруппы «Россия сегодня». Мы нас, вас всех с этим поздравляем.
0: Миша, я тебя поздравляю.
1: Да, я тебя тоже, Лису. Помимо президента России, нас поздравили также премьер Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, глава МИД России Сергей Лавров, Дмитрий Киселев, гендиректор «России сегодня», Маргарита Симонян. В общем, очень много статусных наших журналистов, политических деятелей присоединяются к поздравлениям в адрес агентства, в адрес медиагруппы. Мы очень рады и, опять же, всех поздравляем.
0: Да, и хочется сказать, что 85 лет — это все-таки целая эпоха, и очень символично, что Совинформбюро родилось в день начала войны.
1: Потому что необходимо было реагировать, да.
0: Да, тогда его голос поднимал народ на борьбу, а сегодня помогает ориентироваться в этом мире, где информации очень много.
1: Информации много, и об этом же говорит и Дмитрий Киселев, поскольку он в интервью коллегам назвал главную задачу журналиста, опять же, приурочивая к 85-летию Совинформбюро. Журналисты должны уметь правильно обрабатывать и подавать новости, чтобы помогать людям ориентироваться в информационном шуме. И действительно, как будто бы с каждым годом это становится все более актуальным, поскольку с одной стороны мы... как будто бы получаем больше возможностей для того, чтобы получать разного рода информацию, там соцсети развиваются, можно в любой момент получить то, что вам там интересно, каким-то образом это выделить среди большого массива информации. Но при этом как будто бы в то же время роль журналиста тоже растет, потому что у него есть большая конкуренция. И если он не будет соответствовать, если он не будет соответствовать тому, чтобы его было интересно смотреть, слушать, читать, то тогда он будет никому не интересен.
0: Да, я с тобой согласна. И люди хотят не просто новостей, а хотят правды, хотят ориентиров. И мне кажется, что «Россия сегодня» эту задачу выполняет целиком и полностью.
1: Да, у нас тут слушатели тоже присоединяются к поздравлениям. Григорий Л, постоянный слушатель, спасибо. Александр нас тоже поздравляет. У него сегодня также день рождения. Александр, мы вас
0: поздравляем.
1: С днем
0: рождения.
1: Да, и тут также есть вопрос. Как считаете, нужна ли одна организация, которая будет управлять информационной деятельностью?
0: Ну, интересный вопрос. Я думаю, нет, наверное. Хотя, стоп. Которая будет управлять всей информационной деятельностью.
1: Это мы возвращаемся к практикам минувших дней, когда действительно была организация, которая занималась. Но сейчас как будто бы просто несколько изменилась ситуация. Вот это то, о чем я говорил несколько раньше. Информации настолько много, что...
0: За ней невозможно уследить, да. И каждое СМИ должно быть ответственно за то, что оно выпускает, за информацию, которую оно дает людям.
1: Ответственность быть должна, да, но каким-то образом фильтровать эти потоки нужно либо как будто бы какой-то коренной прорыв в области информтехнологий для того, чтобы столь великие массивы данных можно было контролировать. Ну, тот самый суверенный интернет, собственно, о котором мы говорим. Мы пока к нему идем, но мы до него не дошли. Ну, вот пока как будто бы, ну, на мой взгляд, это личная ответственность СМИ, его учредителей, его сотрудников, и это ответственность государства в том плане, что за соблюдение этой ответственности нужно следить. И вот в этом как будто бы действительно сейчас задача государства быть должна.
0: Ну и ответственность самого гражданина в том числе, потому что мы должны понимать, какие новости. Мы должны уметь фильтровать, выбирать правильные порталы информационные. Вот «Россия сегодня», читайте, слушайте нас и не ошибетесь.
1: Это само собой. Опять же, двигаемся дальше по новостям. У нас есть интересные новости на этот раз от коллег из-за рубежа. Газета «Телеграф» сообщает, что многие страны-члены Европы считают, считают неприемлемым упрощенное вступление Украины в Евросоюз, поскольку там есть нам прекрасно известные проблемы. Проблемы с коррупцией и олигархатом.
0: Да, и ЕС не готовы переписывать правила свои ради Киева, иначе аналогичные требования выдвинут страны Западных Балкан, ждущие членства годами.
1: Тут, понимаешь, есть логика отдельно взятых государств, которые считают, что протащим, если будет нужно, пока недовольство заключается в отчасти открытой позиции Венгрии, потому что я буквально вчера читал новость о том, что она чуть ли не единственная страна, которая не одобрила продолжение раунда переговоров с Киевом, и на уровне вот таких сливов в СМИ, потому что как будто бы новость вполне себе имеет место в реальности, и к тому, что ее не придумали, потому что таким образом ряд сил на Западе, возможно, сливает некую позицию, которую стыдно говорить вслух, но которая там присутствует.
0: А что это за позиция такая?
1: Ну, о том, что рано, куда, зачем? У нас и так своих проблем хватает, зачем вы еще Украину-то сюда тащим? Но при этом, если они это скажут напрямую Урсуле, то их, мягко говоря, не поймут.
0: И министр иностранных дел Сергей Лавров отмечает, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
1: Возможно, потому что, опять же, те процессы, которые способствуют современному украинскому режиму, они далеки от нормальности, скажем
0: так. И смотри, главный вопрос заключается в том, что именно мы впускаем в Европейский Союз.
1: Да, это ты сейчас процитировала источник как раз издания «Телеграф». Проблемы с тем, что у них территории не зафиксированы, уже нет. Вот тоже, кстати говоря, важный момент, да, связанный с территориями, потому что часть территорий по Конституции Российской Федерации принадлежит Российской Федерации. На Украине с этим не согласны, но реалии на земле диктуют другие правила, соответственно. И насколько это все коррелирует с законодательством Европейского Союза, ну, там были случаи с Кипром, о чем мы также вспоминали вместе с экспертами, когда, если нужно будет, то частично протащат. Поэтому, ну, опять же, здесь, если будет достигнут консенсус, я не удивлюсь, если их каким-то образом примут. Вот честно, не удивлюсь.
0: Не удивишься? Нет, мне кажется, я удивлюсь. Как по мне, вот то, что происходит сейчас, это, знаешь, некое признание того, что Украина все-таки не полноценный европейский партнер, ну, а так. И будто бы чем громче они кричат о своем европейском выборе, тем дальше от него отказывают.
1: Ну, учитывая, опять же, современную действительность, Европа и Украина, они как будто стремительно движутся навстречу друг другу, только с разными полюсами. Украина очень хочет быть похожа на Европу, а Европа очень хочет быть похожа на Украину, потому что те действия, которые принимаются в отношении Российской Федерации, то игнорирование европейского права, которое было действительно осуществлено вот с начала 2022 года, как будто бы этот процесс обоюдный, и в какой-то момент эти вот направления, они друг с другом пересекутся.
0: Возможно. Пойдем дальше?
1: Да, давай.
0: Политика сообщает, ЕС планирует создавать центры депортации нелегальных мигрантов в Узбекистане и Руанде. Идею поддержали более половины стран блока, включая Германию, Брюссель, и уже выделили Руанде 900 миллионов евро, Узбекистану 119 миллионов евро.
1: А вот это интересно, учитывая, что
0: Европа, которая учит всех вообще правам человека постоянно, да, они теперь ищут способы выдворять мигрантов в третьи страны.
1: Просто дело в том, что Узбекистан — это государство, которое само является поставщиком трудовых ресурсов, то бишь мигрантов, в Российскую Федерацию. И для чего им принимать мигрантов, которые в Европу прибыли явно не оттуда? Я же так понимаю, здесь же речь не идет о том, чтобы возвращать как раз граждан Узбекистана домой. Это именно граждане других государств, которые прибудут в Узбекистан.
0: Да, в Узбекистан и Руанду, судя по всему. Но кто эти граждане? Вот в чем вопрос.
1: В Европу разные люди прибывают, и далеко, ну, например, там из Африки мигранты, из Афганистана, из Сирии, там этот список можно продолжать долго.
0: Да.
1: И, соответственно, зачем Узбекистану сейчас еще люди, когда они являются, повторюсь, экспортерами людей? Простите уже за такую фразу, но это описывает действительность. И при этом деньги, да, выделены, и этот вопрос уже, наверное, больше к политике Узбекистана. Узбекистана, потому что как государство. Вот тут слушатель правильно замечает. Узбекистан пытаются купить. Я просто себе слабо представляю, да, 119 миллионов евро, хорошо. Но что вы с людьми-то делать будете?
0: Не знаю, такое чувство, будто они перекладывают проблему на чужие плечи, возможно. И вот смотри, для Франции эта инициатива Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью. Почему Франция так отреагировала?
1: Ну, как пишут коллеги, сомневаются в эффективности подобных центров депортации. Вот, видимо, власти Франции задали тот же вопрос, что и я. Может, чтобы не к нам перенаправляли этих мигрантов, но у нас же сейчас как раз-таки, вот если мы берем Российскую Федерацию, мы же в сфере миграции постепенно наводим порядок, и я не думаю, что нам нужны эти транзитные мигранты, которые из Европы прибыли в миграционный центр в Узбекистане и оттуда направились к нам.
0: Ну вот опять же, смотри, как раз про то, что ты говоришь, Григорий Л., наш постоянный слушатель, пишет, может, чтобы они к нам перенаправлялись, эти мигранты?
1: Опять же, возможно, но я просто сомневаюсь, что мы их брать будем. И
0: да,
1: что
0: потому
1: тогда?
0: Что у нас сейчас идет серьезная миграционная политика, все-таки мы проверяем мигрантов, да, насколько я знаю. Поэтому
1: по сравнению с тем,
0: думаю,
1: что было несколько
0: просто,
1: лет назад, сейчас уже ситуация меняется, это замечают и эксперты, это замечают и обычные люди, хотя, конечно, работы еще много. Вот. При этом, опять же, Руанда, возможно, но, опять же, я сомневаюсь, что у них там недостаток людей, и если только местные власти каким-то образом соблазнятся европейскими деньгами, ну что, что на это скажут граждане этих государств? Опять же, я надеюсь, что власти Узбекистана примут правильное решение в этом вопросе.
0: Ну, посмотрим, время покажет, а я все-таки очень хочу зачитать сообщение еще одно от нашего слушателя. Нас снова поздравляют. Игорь Н. пишет из Санкт-Петербурга. Поздравляю Россию сегодня с Совинформбюро с днем рождения. Успехов и держать марку, оставаться объективными, не врать людям. Мы вот стараемся и этого
1: благодарим
0: не делать.
1: Благодарим вас, да. Игорь. Очень нам приятно.
0: Такой немного праздничный все-таки эфир у нас получается сегодня.
1: А мы
0: двигаемся
1: дальше по новостям пока.
0: Да.
1: Заявление главы Министерства просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Будут у нас изменения в ЕГЭ по обществознанию, и он раскрыл подробности этих изменений. Сообщается, что изменения в КИМы, то есть контрольно-измерительные материалы, будут внесены через 2 учебных года, когда школьники уже освоят новый курс и учебник. Также сообщается, что школьникам не нужно переживать, поскольку в ближайшие 2 года сдают по действующей программе. Мы напоминаем, что ученики 9-10 классов получат новые учебники с 1 сентября этого года, а учащиеся 11 класса с 1 сентября 2027. То есть дают время для того, чтобы перестроиться. Если вы готовились сдавать обществознание по той программе, которая уже есть, вы ее так и сдадите. Это решение очень правильное, на мой взгляд.
0: Да, я тебя поддерживаю. Это очень справедливо, разумно. Переход будет плавным, и вряд ли будут какие-то нервы в связи с этим. То есть все хорошо.
1: Да, и мы рады, опять же, что это все нам подробно разъясняют. Кроме того, еще одно заявление Кравцова. Минпросвещение сократило число контрольных работ в школах. Их доля в учебном процессе теперь ограничена максимум в 10% от общего времени.
0: Убрали дублирующие и излишние проверки. Ну, ты знаешь, наконец-то, потому что дети все-таки задыхались от бесконечных проверок, тем более у них помимо экзаменов еще и ВПР добавилось. То есть там очень много всего дополнительного, поэтому это хорошо. И хочу заметить, что и домашнего задания стало будто бы немножечко поменьше. Я сужу по своему ребенку, раньше она просто вот приходит домой и сидит в этих тетрадках, а теперь нет, у нее есть время наконец-то.
1: Вот я тебе поверю, потому что мне пока до детей далеко, скажем так, планы есть, но пока их на практике не реализуем, скажем так. Но, тем не менее, да, поверю тебе, и действительно много вопросов было от родительского сообщества, много спрашивали на предмет того, немного ли у нас сейчас, опять же, повторюсь, очень меняется и школьная программа, добавляются и новые модули, в том числе по искусственному интеллекту, у нас меняются учебные программы, поэтому сейчас как будто бы мы вот движемся к чему-то, что заменит то, что ту систему образования школьного, ту систему образования высшего, если чуть заглянуть вперед, как будто бы действительно в последнее время вот очень серьезные изменения происходят.
0: Да, возможно, просто слышат детей и родителей, потому что в какой-то момент домашнего задания и всех этих контрольных работ их стало слишком много, но сейчас наконец-то как-то все устаканилось.
1: Но здесь, как и везде, нужно найти баланс для того, чтобы не было бесконтрольных каких-то моментов, для того, чтобы не просто приходили дети на урок, там что-то слушали, кто-то даже запоминал, если захочет, и потом это все как-то бесконтрольно продолжалось. Потому что контроль быть должен, но он не должен быть избыточным.
0: И дальше новость интересная, на которую я... То есть я не на саму новость, конечно, обращаю внимание, а на ситуацию. То есть рассказываю, рынок цифровых книг в России вырос на почти на 19% до 23,5 почти, да, миллиардов рублей. Бумажные книги прибавили только 12%. И тут я могу сказать, почему. Да, я сейчас хожу в библиотеку уже достаточно долгий промежуток времени, потому что хорошо, что эти библиотеки оснащены книгами нормальными, которые нужны. В принципе, в библиотеке все можно найти. Даже дети любят читать там комиксы, манги, все это можно найти в библиотеке. Книги сейчас стоят, ну, каких-то безумных денег. Книга, в которой будет там страниц 350-400, она стоит 1500 рублей и выше. Это ненормально.
1: Ну, понимаешь, мы же не говорим здесь о произволе издательств, о непомерной жадности авторов. У меня есть хороший друг-писатель, который также в книжной сфере работает. И он тоже понимает, что, да, стоимость бумажных книг растет, поэтому есть объективные причины ввиду подорожания бумаги, логистика, станки, это все. Мы очень сложный период прошли в свое время, когда санкции появились. Поэтому сейчас, да, бумажные книги резко выросли в цене, а у цифровых книг такой проблемы нет, потому что затраты на то, чтобы их создать и реализовать, они ощутимо меньше. При этом у цифровых книг есть еще ряд очень важных преимуществ. Вот, потому что я, несмотря на то, что очень люблю читать, но в последние годы я тоже стал приверженцем именно цифровых книг, потому что читаю я это все в своем смартфоне. У меня есть аккаунт в одном из онлайн-магазинов книг. Вот, и, соответственно, там я покупаю их регулярно. Для меня это намного удобнее, чем ходить в книжный, покупать что-то, особенно когда я там за несколько суток книгу прочитаю.
0: Ой, не знаю. Я все-таки люблю брать эту книгу. Я люблю слушать аромат, открывать книжечку, там, да, вот этот запах. Мне очень нравятся библиотечные книги. Очень нравится. Мне нравится приходить в книжный магазин и выбирать. Но мне не нравится цена, которую я в итоге вижу, поэтому я иду в библиотеку. В библиотеку мне тоже нравится ходить. Поэтому хочется верить в то, что образование, все-таки книги — это образование, да? Какая бы это ни была книга, какой бы это ни был жанр, книги нужно читать. Хочется верить, что как-то все-таки они станут снова дешевле, доступнее, потому что очень дорого сейчас.
1: Да, при этом тут нужно отметить и разницу в объемах. Мы с тобой назвали, что по приросту именно в денежной массе цифровые книги стали как бы в этом году больше. А если брать абсолютные величины, то есть объем рынка электронных, электронные книги 23,36 миллиарда рублей, бумажные 110. То есть разница существенная.
0: Да, да, да, разница действительно существенная. Вот, кстати, слушатели, вы нам пишите, расскажите, что вы больше любите читать, электронные книги?
1: У нас еще минутка осталась, да, может, что-то успеем прочитать. Тут также вопрос, как считаете, в школах было бы полезно использовать электронные книги, чтобы облегчить рюкзак детям, сами учебники в классах оставлять? Это вопрос дискуссионный, его уже много раз также обсуждали в эфирах, и как будто бы в какой-то степени да, но здесь опять же...
0: А как будто бы и нет, да? Мне кажется, есть.
1: Да. Это вариант приучать школьников к бумаге, к бумажным книгам. Это и в какой-то степени способствует меньшей нагрузке на глаза. Это, опять же, большой рынок для отдельных издательств, которые
0: вот первое,
1: не хотят
0: о чем
1: его
0: подумала,
1: терять.
0: Это нагрузка на глаза, потому что она будет достаточно серьезная. Ведь домашнего задания все равно, хоть и не так много, но оно есть. И читать придется вот так вот постоянно в экране.
1: Да, поэтому, опять же, вопрос дискуссионный. Я уверен, что в какой-то момент мы к этому придем, допустим, когда у нас появится большое производство отечественных электронных планшетов, и нужен будет большой госзаказ для того, чтобы обеспечить им все школы.
0: Ну вот и быстренько тогда мы скажем, что Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинге, и будут особые требования установлены к размещению, к модулям безопасности и услугам и персоналу.
1: Да, опять же, глэмпинги как вид туризма вполне себе присутствуют. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, для вас работали. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Волжанская в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, это способствует расширению полосы безопасности в приграничье и укреплению позиций группировки «Север». В зоне ее ответственности ВСУ потеряли за сутки свыше 200 военнослужащих. В министерстве добавили, что вооруженные силы России также поразили центр беспилотных систем, сил спецоперации ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, цеха производства и хранения дронов и места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 143 районах. Число погибших в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР возросло до 3. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Он уточнил, что был атакован Калининский район в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. Также повреждена заправка. Конкретных договоренностей по переговорам России с Украиной пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, по его словам, нет понимания по площадке, которая может принять эти консультации. При этом представитель Кремля напомнил, что готовность России к переговорам с Украиной – это последовательная позиция президента Владимира Путина. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщила Росавиация, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов и, возможно, корректировки в расписании. В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 2 беспилотников, летевших на Москву. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 200 тысяч гектаров. Действует 94 очага. Наибольшее количество в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Венкийском округах, сообщили РИА Новости в региональном лесопожарном центре. Там заверили, что огонь не угрожает населенным пунктам. Сейчас на тушении пожаров работает почти 2000 человек. Перестрелка произошла в ходе операции силовиков в Анкаре. Она проводилась в преддверии саммита НАТО, который пройдет в городе 7 и 8 июля. Ликвидирован террорист, сообщают в СМИ. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу примет Нижний Новгород. «Зенит» и «Спартак» уже боролись за трофей в 2022 году. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Интервью».
6: Здравствуйте, это Валерия Лабузная, и мы на радио «Спутник». Использование нейросетей демонстрирует экспоненциальный рост, превращая искусственный интеллект из нишевой технологии в повседневный инструмент для бизнеса и обычных пользователей. Рынок ИИ-решений стремительно увеличивается. Например, в России его объем вырос почти вдвое за последние 3 года, приблизившись к 25 миллиардам рублей. Насколько точны эти данные? А вот неизвестно, ведь их для меня подготовила нейросеть. Мы все больше используем ИИ-инструменты, но зачастую сами не понимаем, как они работают. Чем машинный интеллект отличается от человеческого? И как не допустить деградации своего мышления в эпоху ИИ? Об этом мы поговорим сегодня с Денисом Андреевым, экспертом в области быстрого чтения и развития интеллекта, который уже 13 лет возглавляет школу, носящую имя его отца. Школу быстрого чтения Олега Андреева. Денис, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Рад приветствовать.
6: Ну что ж, наконец свершилось. Настало время нам детально поговорить о нейросетях, об ИИ-инструментах или, как вы меня всегда поправляете, о больших лингвистических моделях. Почему важно это уточнение?
7: Собственно, это так и называется, по сути дела, специалистами в области данной науки. И они, ну, собственно, это нельзя назвать интеллектом. Можно назвать интеллектом справочник. Можно назвать интеллектом большую советскую энциклопедию или большую российскую теперь уже энциклопедию. Ну, конечно, нет. И ключевое отличие в том, что они не создают ничего нового и никаких смыслов не создают новых. Это самое важное. Более того, у них нет памяти.
6: Нету? А как же вся память интернета?
7: Да, но у них нет памяти с точки зрения именно человеческого опыта. Вот как вы думаете, или, может быть, вы знаете, почему они все время ошибаются с количеством пальцев на руке?
6: Есть какие-нибудь не знаю.
7: Мысли?
6: Не знаю. Никогда, кстати, не думала.
7: А где в интернете написано во всех местах, что у человека на руке 5 пальцев? Нигде. Это для нас с вами очевидно,
6: да.
7: Понимаете,
6: да.
7: Что у человека 5 пальцев, потому что у нас есть так называемый жизненный опыт, который мы получили на протяжении многих лет. Сколько бы лет ни существовала большая лингвистическая модель, жизненного опыта у нее нет.
6: Mm-hmm.
7: У нее нет вот этого накопленной базы знаний, опираясь на которые она может создавать что-то новое. Потому что она не видит смыслы. В отличие от мозга человека, который работает совершенно по другим стандартам.
6: И тогда, если мы говорим, что большие лингвистические модели, не имея памяти, но обрабатывают большое количество информации и приходят все-таки к каким-то там суждениям, пусть и недостоверным. Вот в чем здесь разница от вашего метода, от техники быстрого чтения, которая тоже нацелена на обработку больших данных и каких-то выводов?
7: Ну, могу пойти просто с технической стороны вопроса. Затраты энергии. Вы знаете, сколько мозг тратит энергии?
6: Не буду врать, даже придумывать не
7: знаете.
6: Буду.
7: Да. Ну, собственно, лампочка 40 ватт.
6: Ага.
7: Вот это максимум, причем на пике, да.
6: Угу.
7: Это очень мало. Значит, сегодня, ну, возможно, уже теперь с появлением такого объема машин, это не совсем так. Но еще 10 лет назад профессиональные нейрофизиологи утверждали, что мощность мозга человека превосходит по-прежнему все имеющиеся на планете электронно-вычислительные машины.
6: Одного?
7: Да.
6: Ого.
7: Одного мозга. Все компьютеры, которые есть на Земле. При этом они собираются сейчас отключать от электричества континенты, чтобы дать возможность работать большой лингвистической модели. А мозг человека тратит, ну, можно сказать, что да, несопоставимые объемы энергии. Но самое главное в другом. Есть, по сути дела, одинаковость в скорости обработки данных. Да, безусловно. Большая лингвистическая модель точно так же обрабатывает информацию, точно так же выделяет какие-то ключевые моменты. То есть она может дайджест создать, да. Но она не видит смысла. Угу. Да. А, то есть, по сути дела, это наша методика без третьего урока, на котором мы говорим о понимании прочитанного текста. И вообще, надо сказать, что вот эта вот обработка данных, которую осуществляет большая лингвистическая модель, она неполноценна, потому что она же должна быть для чего-то использована, должна быть куда-то применена. А это уже вопрос мозга человека, который, работая с готовыми данными, но не совсем, скажем так, свободен в реализации их, потому что он этимологию их не понимает.
6: Mm-hmm. То есть человек ориентируется на какую-то цель, на результат.
7: Совершенно верно. А поскольку у большой лингвистической модели нет мышления, нет сознания, нет памяти, у них нет никаких целей и задач. Вот машина захватит наше будущее. Да не захватит никакое будущее. Потому что для того, чтобы что-то захватывать, нужно иметь сознание и ставить цели и задачи перед собой. Поэтому, по сути дела, да, это действительно очень удобный инструмент, который позволяет быстрее, например, находить информацию или ее каким-то образом агрегировать. Но, с другой стороны, это расслабляет интеллект. То есть это делает беспомощным в результате мозг человека, который как раз предназначен совершенно для другого.
6: Но все-таки, если мы говорим о вот этом будущем, вы говорите, машины не победят. Ну вот откровенно говоря, вы сами не испытываете вот какого-то беспокойства в связи с этими и инструментами? И я знаю, что скоро стартует ваш авторский курс для взрослых слушателей. И вот вы рассчитывали, что, вероятно, к вам придут люди, которые уже пользуются такими инструментами,
7: да,
6: подсели на них.
7: И тех, кто пользуется такими инструментами, могу расстроить, потому что сейчас в серьезных корпорациях, где, ну, профессионалы, профессионально относится к работе с информацией и с данными, увольняют людей, которые используют в своих отчетах искусственный интеллект. Mm. Да. Потому что, к сожалению, несмотря на все удобство, которое он доставляет, оказывается, использование большой лингвистической модели наносит, ну, по сути дела, очень труднопоправимую когнитивную травму. То есть для того, чтобы, если человек, например, несколько месяцев пользовался помощью искусственного интеллекта, для того, чтобы его мыслительные функции вернуть в норму, нужно в 2 или 3 раза больше времени. Более того, ну, по сути, он становится заложником как бы своего взаимодействия с нейросетью, поскольку он уже не может отказаться от ее использования, у него уже нету соответствующих интеллектуальных мощностей для этого.
6: Ничего себе.
7: И, ну, вот мой авторский курс, угу, точнее, курс моего отца, который я дорабатывал, естественно, курс техники быстрого чтения как раз позволяет вот эту когнитивную травму исключить, нормализовать работу и функционирование интеллекта, поскольку все наши приемы, все наши методы рассчитаны только на одно – активизацию всех интеллектуальных процессов, которые обеспечивают, ну, любую, по сути дела, функцию мозга, неважно, связанную с обработкой информации. Это чтение, это мышление, это память, это внимание.
6: Суждение.
7: В том числе, естественно. И у нас есть курс, который рассчитан на детей, на школьников. Это курс так называемый «Экспресс». Он проходит в режиме 2 недели подряд. А есть курс, который рассчитан непосредственно на взрослого человека. Это классический курс техники быстрого чтения. Его веду я. Он начинается 7 июля. В Москве у нас аудитория находится в центре, очень удобно, буквально 30 секунд от метро Трубная. И 2 раза в неделю, вторник, четверг, в 19:00, 8 встреч, 1 месяц, и за этот месяц вы приобретаете соответствующие инструменты, которые позволяют, наконец-то, использовать потенциал вашего мозга на полную мощность. Поскольку сегодня, к сожалению, прямо скажем, не все используют те потенциальные возможности, которые есть у каждого из нас, это мозг человека, на, что называется, на полную катушку. А я напомню, на что способен мозг человека, Света Архипова. Это ученица автора нашей методики Олега Андреевича. В 1994 году установила мировой рекорд скорости чтения, который зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Она прочитала 47 страниц за минуту 55 секунд, ответила на 9 контрольных вопросов из 10 по тексту. То есть мозг человека в состоянии усваивать страницу книги за 2 секунды,
8: обалдеть,
7: полноценно, полноправно осознавая смыслы, поскольку ей задавали не только вопросы по содержанию прочитанного, но она же писала доминанту прочитанного текста, то есть некую квинтэссенцию информации и смысла, на которую способен только мозг человека. И мы предлагаем, что называется, включать на полную мощность все инструменты, которые дает наша методика школы Олега Андреева «Техника быстрого чтения». Звоните немедленно, приходите на мой курс 7 июля, и в середине июля будет еще онлайн-курс, кстати говоря. Здесь все очень удобно, мы высылаем полный комплект учебно-методических материалов, то есть народ работает с бумажными носителями, на экране только преподаватель. Звоните в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28, а также заходите на сайт, там вся информация, расписание, можно оформить участие, Fast Read, быстрое чтение по-английски, .ru, fastread.ru.
8: Вы сказали, что вы дорабатывали курс своего отца авторский и каким-то образом немножко, наверное, его адаптировали к современным реалиям. А в чем вот ноу-хау, собственно, методологии? Что позволяет раскрыть вот этот вот потенциал? Каким образом? Просто хочется чуть больше понять про суть метода.
7: Работа этапная. И надо сказать, что удивляются очень те, кто обычно мне говорит, я вот говорю, что я учу быстро читать. Ой, а я быстро читаю и так. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы опираемся все-таки на базу данных, на базу знаний, на читательский опыт, который есть у человека. И по сути дела, если глобально подходить к вопросу, то техника быстрого чтения, по сути дела, систематизирует и объясняет с точки зрения лингвистики, психологии, нейрофизиологии мозга, а те процессы, тот читательский опыт, который каждый человек накопил к тому моменту, как пришел к нам. И именно поэтому, по сути дела, поскольку мы раскрываем полностью все процессы, которые обеспечивают интеллектуальную деятельность при чтении текста, а я напоминаю, мы разрабатывали методику, используя профессионалов своего дела, причем высокого класса, международного уровня. Нам помогали профессора Московского государственного университета, факультет психологии Николай Иванович Жинкин и Василий Васильевич Налимов. Нам помогал ректор лингвистического университета имени Пушкина Леонид Павлович, Алексей Алексеевич Леонтьев, прошу прощения, Леонид Павлович Геймак, главный специалист психологической службы Центра подготовки космонавтов. И именно поэтому, когда человек четко понимает и раскрывает для себя суть содержания тех процессов, которые обеспечивают те или иные интеллектуальные функции, он становится значительно эффективнее. Более того, мы, некоторым образом методически складываем новую систему, которую мы называем комплексный навык быстрого чтения. По сути дела, это и есть наша методика. Который, что называется, мозги собирает в кучу, что называется, прочищает сознание и дает совершенно другое осознание тех процессов, которые вообще сопровождают твою интеллектуальную деятельность и твою интеллектуальную жизнь. По сути дела, если конкретно говорить, то мы используем подход, основанный на исключении элементов, которые мешают быстро и активно думать и читать.
8: Например?
7: Остановки и возвраты к только что прочитанному тексту, мы называем это регрессиями, увеличивают время работы с текстом и разрушают стройность написанного. Если вы исключите этот недостаток, вы гарантированно будете читать в 2 раза быстрее и в 3 раза лучше понимать прочитанное. Второй элемент, который мешает качественно работать с текстом – отсутствие гибкой программы чтения. четкого порядка действий при чтении текста. Вот у вас есть какой-нибудь алгоритм, который гарантированно выполняется при работе с любым информативным текстом?
8: Не знаю, нет, я просто так читаю, вот, просматриваю.
7: Да, я просто читаю, так обычно все и говорят. Но если мы поменяем немножко ориентиры и заставим мозг не просто наблюдать, а активно отбирать информацию при чтении текста, это позволяет совершенно по-другому построить методику работы и обработки данных. Ведь, по идее, мы читаем для чего? Чтобы получить информацию. И именно этой целью мы занимаем мозг при чтении текста. Методика основана на работе с информативными текстами.
8: Угу. Не художественными.
7: Да. Сюда же мы отводим и понимание. Умение отслеживать, как меняется в структуре текста логическая мысль автора. Умение снабжать эту направляющую, что называется, конкретной информацией. А самое главное, видеть то, что выше. Как говорил известный драматург Княжин, но он писал это немножко по другому поводу, но он очень хорошо вкладывается в нашу методику. Первый раз читаю, ничего не понимаю. Второй раз читаю, понимаю то, что написано. Третий раз читаю и понимаю даже то, что не написано. Умение видеть смысл, так называемый подтекст в художественном произведении. Точно так же важно и при обработке информации. Заключив, сконцентрировав смыслы и данные, вы освобождаете свой мозг от хранения вот этого бесконечного информативного потока, потому что вы в короткое сообщение заключаете максимум всего, что содержалось в тексте. Да, и именно это можно хранить до поверхности сознания, что совершенно существенно облегчает процесс чтения. Проговаривание текста. Тот самый голос в голове, который каждый читающий слышит, исключаем. Малое поле зрения. Вот большинство людей говорят, а как мне в бытовой жизни поможет? Да? Ну вот развитое поле зрения позволяет лучше окружающее пространство видеть, оперативнее.
8: А перегрузки не будет? Перегрузки не будет от этого?
7: Нет, как показывает практика, напротив, мы даем инструменты, которые облегчают и упрощают процесс работы с текстом. Напомню, ближайший курс очной техники быстрого чтения для взрослых. Ну, нет, дети тоже могут приходить, да, но просто ребенок в состоянии освоить 2 недели подряд, а взрослому этот режим не подходит. Mm-hmm. Он подходит только для юных учеников. Для взрослых 2 раза в неделю, вторник, четверг, с 19 до 21.00. 2 астрономических часа идет каждое занятие. На каждом занятии конкретный вопрос обсуждается, измеряется скорость чтения, измеряются психологические показатели. Мы очень чутко следим за всем, что включается, скажем так, вот в этот интеллектуальный процесс под названием чтение текста. Естественно, во главу угла ставим внимание и память, этому посвящены отдельные уроки. Звоните прямо сейчас в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28 и вся информация на сайте fastread.ru.
8: Я признаюсь, не совсем еще сама понимаю, что такое вот эти большие лингвистические модели, но слышала о том, что они как бы оперируют вероятностями. То есть они просто, ну, как бы догадываются, что может идти следующим там за этим словом. И вот вас, как эксперта, как раз хотелось спросить, а мы вот не так мыслим, у нас другой какой-то механизм понимания, вот как раз хочется о выводах, о суждениях.
7: Это учитывается в нашем курсе. Есть такой прием, который большинство людей, может быть, интуитивно ощущают, но не до конца осознают, который называется антиципация. Это прием, который означает предвосхищение или смысловая догадка. И человек, у которого развита антиципация, например, все слова знакомые, длинные, от начала и до конца по буквам не читает. Прочитав начало слова, он предполагает, антиципирует, чем оно закончится. И поэтому, как показывает практика нашей работы, а мы проводим специальный тест, в котором даем текст, где написаны некоторые слова неверно или пропущены буквы, ну и явный признак того, что мозг предвосхищает события текста, то, что люди этих ошибок не видят. И это не значит, что они неграмотны. Как раз напротив. Это значит, что они грамотны чрезвычайно. Потому что какие-то люди предполагают на уровне слова. Кто-то очень хорошо знает фразеологические обороты. Это уже устоявшиеся. Да. Но кто-то по началу книги может сказать, чем она закончится. То есть предвосхищение, предугадывание того, что будет дальше, это свойство мозга человека. И мы, кстати, предлагаем использовать это, что называется, с конкретной целью. То есть мы говорим прием, который позволяет антиципацию развить и улучшить, а это, естественно, ускоряет процесс чтения текста существенно.
8: Но при этом исключить погрешности, ошибки.
7: Конечно, безусловно, да. Потому что это же предвосхищение событий текста мозгом человека основано на анализе структуры текста и его смыслового содержания. Потому что тест, который мы даем на определение способности к антиципации, там нужно заполнить слова по смыслу. Мы же говорим, вы должны заполнить пропущенные слова не точно те, которые должны быть в тексте, а по смыслу.
8: Подумайте,
7: по смыслу, конечно, да.
8: Я вот еще всегда интересовалась, знаете, вот как бы хочется перейти от догадок к разгадкам, да, вот природой озарения или, как там говорят, инсайта. Я, вот, насколько смогла разобраться, если очень упрощать, то процесс примерно такой. То есть у нас вот есть действительно этот массив там информации, памяти, какого-то опыта. Мы ставим себе задачу, потом мы как бы о ней забываем, она уходит в фоновый режим нашего сознания, и мы вроде уже даже ничего не ощущаем, но мозг в это время подбирает комбинацию. И случается вот этот момент эврика, может быть, даже из парадокса, из сочетания несочетаемого, да, когда Менделеев видит таблицу во сне, или вот Архимед в ванной как раз кричит эврика. То есть речь идет о том, что нам кажется процесс внезапным, а на самом деле он длящийся. И мне хочется понять, вот техника быстрого чтения, она позволяет развить как раз навыки нестандартного мышления, креативности, воображения, или все-таки вот как раз, если продолжая, речь о вероятности.
7: Да, мы говорим как раз об озарении. И надо сказать, что здесь необходимо учитывать комплекс факторов, да? Ведь сегодня исследователи уже изучили практически все процессы, да, включая процесс озарения, помещая человека в соответствующие условия, то есть ну, в МРТ-аппарат. Да? И сегодня считается, да, что прилив или активизация кровяного потока в соответствующем участке мозга как раз свидетельствует о наличии там некой активности. И когда изучали как раз эффект озарения, то обнаруживали, что к новым идеям, да, к сочетанию несочетаемого приводит обычно активность структур в коре головного мозга, которые не связаны с обработкой конкретных данных, конкретной информации, имеющей отношение к этой ситуации. И я могу сказать, что информация – мать интуиции. Озарение невозможно на пустом месте. Вы должны опираться на какую-то базу для того, чтобы это озарение вызрело, что называется. Но в нашей методике мы это учитываем, потому что ведь мы говорим, например, о организации внимания при чтении текста, организации работы сознания правильном. И озарение – это некое сочетание внутреннего ощущения, порыва душевного, ощущения того, что у тебя получается и выходит то, что раньше не получалось. Поэтому сочетание факторов, которые в том числе дают интеллектуальную уверенность, возникающая, когда ты понимаешь, что для того, чтобы прочитать 100 страниц текста книжного, тебе нужно всего 25 минут. И ты можешь заключить, соответственно, эти 100 страниц с конкретной, толковой, понятной доминантой.
8: Напомните,
7: да, я приглашаю
8: координаты.
7: На свой курс 7 июля, очные занятия в центре Москвы. Звоните, техника быстрого чтения, школа Олега Андреева. Звоните прямо сейчас, 8 800 707 27 28, 8 800 707 27 28, или заходите на сайт fastread.ru, fastread.ru.
8: Денис, спасибо огромное за интересную беседу. Надеюсь, не в последний раз мы это все обсуждаем. Спасибо.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
9: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
9: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
9: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Как отметил дипломат, для Москвы этот вопрос имеет принципиальный характер. Это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями. Противники должны понять, что нельзя игнорировать предупреждения Москвы в области ее безопасности, добавил Сергей Лавров. И еще одно заявление главы МИД. Россия поддерживает достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном и завязавшиеся переговоры, отметил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между Вашингтоном и Ираном. Сергей Лавров напомнил, что Россия в конце мая обновила концепцию создания системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива и направила ее прибрежным государствам. В Москве допускают, что в переговорах примут участие и соседние страны.

Ивановка атаковал гражданский автомобиль. Двое мужчин самостоятельно обратились в местную ЦРБ. Госдума приняла закон, сохраняющий пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес, применяющий упрощенку, должен перейти на уплату НДС. Снижение порога до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов на 2031. Минздрав Франции выявил эболу у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго. Это первый случай заболевания в стране, пишет газета «Паризьен» со ссылкой на ведомство. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».

Добрый день всем. В эфире радио «Спутник», у микрофона Михаил Алимов. Всех приветствуем. Опять же, совсем скоро начнется у нас прямой эфир «Дневной ракурс». Буквально через 10 секунд. Не переключайтесь.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: 13.04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Такой Михаил бодрый, Алимов, Лисо Хабалова в студии. Да, Лисо, да, привет.
2: Всем привет. Привет, Миша. Всем привет. У нас такой достаточно насыщенный сегодня день с Мишей. Расскажите, как у вас. Пишите нам обязательно. Сегодня наши слушатели поняли, что нам можно писать, что мы зачитываем эти сообщения. Вот нас благодарят, что мы зачитали. Поэтому, да, не бойтесь, пишите, мы обязательно все зачитываем.
1: Благо, современные технологии позволяют нам интерактивно, буквально в режиме реального времени общаться с аудиторией. Мы этому очень рады. В 12 озвучили большую тему, о которой будем сейчас разговаривать, а посвящена она семейным ценностям. В частности, у нас принят 31 закон об укреплении семейных ценностей, рассказала зампред Госдумы Анна Кузнецова. Напоминаю, что сейчас проходит Петербургский международный юридический форум, и в том числе значимая его часть посвящена как раз семейным ценностям. И у нас наши государственные деятели, заместители министра, вот из Госдумы депутаты делают разные заявления, которые мы в том числе обсуждаем по поводу укрепления семейных ценностей. Как мне кажется, здесь можно выделить даже некую градацию. С одной стороны, это поддержка наших семей с детьми, с другой — противодействие тем ценностям, которые мы не приемлем. То есть здесь как бы большой фронт работ.
2: И важно отметить, что государство помогает гражданам, которые проживают за рубежом. Миша об этом уже говорил, я напоминаю. Вернуться, особенно когда речь идет о навязывании каких-то нетрадиционных ценностей. Более 3000 многодетных семей из Европы, которые разделяют наши российские традиционные ценности, переехали, соответственно, в Россию, спасаясь от угрозы изъятия детей. Все-таки эта формулировка не до конца мне ясна. Что вот она подразумевает?
1: Вероятно, были какие-то споры, касающиеся разных запрещенных в России движений, признанных экстремистскими. Возможно, были какие-то моменты там со сменой пола, то, что мы тоже осуждаем и не поддерживаем. Возможно, были какие-то моменты, связанные непосредственно с поддержкой действий Российской Федерации в мировой политике. Поэтому тут как будто бы есть разные нюансы, связанные с взаимодействием в той же Европе граждан с властями. Поэтому мы, опять же, да, поддерживаем тех людей, которые разделяют с нами одни ценности. И вот против как раз таких мигрантов, таких приезжих мы не имеем ничего против.
2: Да, и хочется добавить, что замминистра юстиции Вадим Баланин заявляет, что сожительство без регистрации

0: брака представляет прямую угрозу безопасности страны, и его ведомство уже 2 года мониторит ситуацию и готовит даже изменения в семейный кодекс. Будет интересно наблюдать.
1: Вот по поводу сожительства, это вещь очень интимная. Я не очень себе представляю, для чего государство присутствовать буквально вот в самом таком сокровенном потаенном. Вот это тоже момент очень дискуссионный, с одной стороны. И опять же, в моменте, именно связанном с сожительством, я это уже озвучивал в 12, но я повторюсь, когда это процесс постоянный, и когда никто ничего не собирается менять, это нехорошо, но это личное дело людей.
0: Ну а как ты думаешь, возможно ли все-таки какие-то изменения в семейный кодекс?
1: Ну что?
0: Мне почему-то кажется, что нет.
1: Ну смотри, у нас уже, насколько я понимаю, с точки зрения законодательства, когда у нас происходят люди в сожительстве, они не имеют права там, например, вот из самого такого простого, ДМС не распространяется на несупругу, если это какой-то от работы. Второй момент, разного рода претендовать на имущество тоже не распространяется, если отдельно не каким-то образом это все прописать. Третий момент связан с непосредственно там какими-то социальными нюансами. И вот здесь, как будто бы, на мой взгляд, есть важный момент, потому что зачастую люди ради пособий не расписываются. Потому что
0: не расписываются ради пособий.
1: Да, мать-одиночка получает выплаты. Они не прям очень-очень большие, но тем не менее, когда у людей недостаточные доходы, таким образом они эти доходы пытаются повысить.
0: Ну, возможно. Знаешь, тут ничего не могу сказать. Вот нам пишут, что разводы подорожали.
1: Это да, это одна из мер как раз направлена. Но опять же, она очень громкая, но если люди решат разойтись, они разорятся на то, чтобы разойтись.
0: Но тоже, знаешь, все-таки бывают нюансы, потому что иногда женщине необходимо уйти из брака, потому что разные бывают тяжелые ситуации с мужчинами.
1: Да, и с женщинами то же самое, поэтому это добровольное желание, которое должно быть, скажем так, для осуществления которого должны быть очень веские основания и для осуществления которого должна быть возможность.
0: Да. Вот.
1: Давай у экспертов спросим, что они думают по этому поводу. Вот, например, зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что во многом, вот, когда люди разводятся, на них или не женятся, на людей оказывают влияние общество и соцсети. Давайте послушаем.
2: Проблема с количеством браков, с семьями, это должна рассматриваться, конечно, как патология. Естественное нормальное общество – это общество, где мужчина и женщина живут вместе в браке. Иные отношения возможны, но это, безусловно, исключение и не норма. Я бы сказал, что нужно менять отношения в обществе и делать вот этот образ разгульного мужчины, который там в 45 лет до сих пор не женат и детей у него нет. Он должен быть, ну, каким-то не таким привлекательным, а то, что у нас посмотришь некоторые фильмы, особенно вот еще год, там, два назад, сериалы, там, полицейские фильмы, все какие-то одинокие. Вот это вот всяческим образом пропагандируется образ вот такой вот человека, живущего самого для себя. Да и блогерки наши, сидящие там из России, из-за границы, тоже активно насаждают образ свободной женщины, которая пользуется своей внешней небольшой привлекательностью для того, чтобы жить так, как она хочет.
1: Ну, кстати, как будто здесь я даже соглашусь, потому что много действительно таких героев, которые там за 40 главными героями становятся, сами одиноки, в разводе, там, может быть, ребенок один у них есть. Действительно, это такой архетипичный даже герой, и он обычно становится любовным интересом там тоже для героини в процессе непосредственно сериала.
0: Что тут сказать? Вот я думаю вот о чем. Мы говорили с шеф-редактором, я, ты и наш шеф-редактор сегодня по поводу всего происходящего сейчас. И действительно, может быть, не только фильмы что-то навязывают, а имеет место быть образ родителя. То есть ребенок, например, смотрит на своего родителя, на то, как он живет, и думает. Но вот если это не очень хороший брак, например, то он думает, нет, я так не хочу, я там замуж или жениться вообще не планирую, потому что я так не хочу. Какая-то травма, как сейчас, да, любят говорить. А может быть, наоборот, родители создают благоприятную атмосферу для своих детей, и они видят вот этот вот правильный образ жизни, да, ну, тоже правильный, у каждого свое понятие правильности. и выбирают жить вот так. То есть я не думаю, что прям фильмы очень сильно влияют. Может быть, для подростков пока есть вот эта романтизация.
1: Вот есть нюанс с соцсетями. Фильмы, ладно, это рассчитано, как мне кажется, даже на более вот, таких возрасте людей. Но есть соцсети, мы видим целые тренды, когда там, возможно, с юмористической целью, возможно, еще с какой-то там начинается, сколько там мой мужчина должен зарабатывать, чтобы я согласилась пойти с ним на свидание. Вот это все, на мой взгляд, запрещать не нужно, но и смотреть тоже.
0: А, не нужно смотреть такие ролики, ты имеешь в виду? А как их не смотреть?
1: Просто берешь и не смотришь.
0: Да это же уже решение каждого человека. То есть я про то, что вот скроллят, да, листают ленту, и так или иначе что-то попадается. То есть тут уже право выбора, ты можешь перелистнуть, можешь посмотреть. Ну а кто на это смотрит? Мне интересно иногда посмотреть, что они говорят. Долго не выдерживаю, конечно, наблюдать за всем, что там происходит. Но мне кажется, это все создано ради привлечения там лайков, знаешь, этих всех просмотров.
1: Да, проблему мы обозначили. А вот что делать? А что делать? У нас, естественно, знают всенародная сваха, ведущая Первого канала передачи «Давай поженимся» Роза Сибитова. Давайте послушаем ее комментарий.
3: Это поколение очень тревожное. В детстве, в общем-то, они были предназначены сами себе, ну и плюс выросли уже при интернет-технологиях. Плюс поколение боится ответственности. Ведь не случайно вот эта сакраментальная фраза «никто никому не должен» — это защитный такой способ оградиться. Понятно, что он ни к чему хорошему не ведет. Именно на слово «должен» держится, в общем-то, и доверие, и семья, и все остальное. Ну, наверное, придут к этому, потому что жизнь заставит. Главное, чтобы, когда им будет по 40, природу все-таки не обманешь, особенно для девушек. Конечно, деторождение – это очень важно. И рождение здоровых детей тоже – это очень важно. Дети пока еще не поздно. Я думаю, что старшее поколение должно, родители как минимум должны как-то помогать. Не заставлять, потому что это поколение заставить невозможно.
1: Вот, то есть, что касается зумеров, наставлять, давать советы, но не давить, потому что все сделают назло.
0: Слушай, ну, конечно, к зумерам так относятся все очень бережно, и работодатели, я смотрю, их берегут. У меня просто есть знакомые в общепите, они руководители там, и у них работают зумеры. Так они книжки читают, как общаться с этими людьми, потому что чуть что не так, они тут же убегают.
1: Как мне кажется, здесь еще тоже, возвращаясь к тому, о чем мы говорили перед комментарием, очень многое зависит от воспитания, потому что и среди молодого поколения люди очень разные, и если много времени уделять и рассказывать, и общаться, и самое главное, интересоваться тем, чем живет твой ребенок, опять же, это я себя уже, может быть, в какой-то степени настраиваю, но, как мне кажется, это все-таки правильно. Ты сможешь сделать так, чтобы твой ребенок был не стереотипичным зумером, а нормальным человеком.
0: Ну да, я тебя полностью поддерживаю в том, что с детьми нужно разговаривать, и видишь, такое чувство, не такое чувство, а так и есть. Государство берет курс на укрепление института семьи, и главное помогать. Вот ты говорил там про матерей-одиночек, отцы-одиночки. Есть вообще помогать родителям, чтобы были способы не только там, знаешь, работать круглосуточно для того, чтобы содержать своего ребенка, но и как раз уделять ему время, разговаривать с ним, отводить его на какие-то кружки, секции. То есть это все в комплексе важно.
1: Да, и потом ребенок скажет тебе спасибо и не будет расти в подворотнях и не будет, самое главное, до 40 с чем-то лет жить один, не иметь ни семьи, ни детей, ни друзей. Потому что сейчас, к сожалению, это такой общемировой тренд, который мы, я надеюсь, переломим.
0: Ну, да, будем следить за ситуацией в стране, будем смотреть, как все происходит. Главное, повторюсь, что государство берет курс на укрепление института семьи, и, возможно, все это вместе, как-то все методы помогут решить эту ситуацию демографическую.
1: Да, а мы переходим к следующей теме. Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты успешно испытали систему противоракетной обороны «Золотой купол». Первый контрольный тест завершился абсолютным успехом, написал Пит Хексет в соцсетях. Обсуждаем, что это за система такая, почему ее пока никто не видел, но об испытаниях уже говорят. С нами на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья. Тема, ну, знаете, это уже ремейк Рейгана с его стратегической оборонной инициативой, которую никто не видел, но все они говорят, самое главное, тратят на это деньги.
0: Да.
4: Бюджетное управление США рассказало в начале, когда было анонсировано Трампом в январе 2025 года эта программа, что он будет стоить не 175 миллиардов долларов, как говорил Трамп, а более 500. В мае этого года речь зашла уже более чем о триллионе долларов. И на 20 лет. То есть, если посмотреть подробно, там целая сеть тысячи спутников, которые должны быть запущены в космос. Это задача не одного года. Их сегодня нет. Во-вторых, там заявлено, что сбиваться ракеты, которые угрожают Соединенным Штатам, будут в первые две минуты после запуска. Для этого нужно иметь в космосе ракеты, а это отдельная задача. Для этого надо наплевать на все принятые законы об ограничении гонки вооружений в космосе. США могут на это пойти, но вот до сих пор спутников-носителей ракет, способных сбивать баллистические ракеты, в жизни не было. Поэтому первое испытание, о котором говорит министр войны Хексет, это бред сивой кобылы. Ты можешь испытывать какие угодно элементы, тем более в теории. Вот говорить же о том, что система работает, пошли успешно, безупречно и так далее, это бред сивой кобылы. Но они, впрочем, уже и не заморачиваются, если вы обратите внимание на все заявления, начиная от Трампа до последнего чиновника, они несут любую пургу, любую околесицу, меняют по несколько раз на дню свои утверждения. Не заморачиваются, ребят. В общем, так или иначе, это глобальная система, которая не существовала никогда ни у кого в мире, требующая принципиально новых решений, которые нигде, никогда, никем не испытывались, не то что в рабочем, а хотя бы в варианте учений, именно как полная система, а не отдельная ракета где-то куда-то запущена. Поэтому, понимаете, эта проблема, если возникнет, то у будущих поколений, ну, большое сомнение, что Соединенные Штаты доживут с этой системой. Просто в силу того, что денег на нее реально нет.
1: Вот опять же, Трамп, да, пришел с лозунгом «боремся с дефицитом бюджета», и тут уже звучат цифры в триллион долларов. Как ему это одобряют?
4: Ну, одобряют, понятно, лоббируют военно-промышленный комплекс. Колоссальные деньги ведь уходят туда. То есть здесь мы, когда говорим о том, что США богатеют, мы говорим именно о жирных котах. К населению это не относится. Население как раз-то не поддерживает, но его особенно не спрашивают. И здесь Соединенные Штаты, в общем, давным-давно сделали ставку на мигрантов. Почему, собственно, все администрации так или иначе продавливают увеличение мигрантов в США? Трамп, который выступает яростно против этого, обратите внимание, сейчас тишина. А что, мигранты исчезли? Или что, всех незаконных мигрантов, десятки миллиардов, миллионов, простите, выселили? Да нет. Просто тема продолжается. Предвыборная гонка закончилась, на эту тему можно не говорить, а большинство избирателей скоро будут мигрантами в первом поколении. И льготами для них интересуют. И Соединенные Штаты ничто. Их интересует пребывание в стране, возможность получать деньги при минимальных заработках, ну и многие прочие ништяки, которыми их осыпают. В общем-то, мнение, скажем так, большинства избирателей Соединенных Штатов, то есть руководство Соединенных Штатов, волнует уже в последнюю очередь. Ну и не только Соединенных Штатов, мы уже это наблюдаем и в Европе вовсю. Ну, так что, к сожалению, демократия – это нечто такое забытое, эфемерное понятие, которого, кстати, нет в Конституции Соединенных Штатов.
1: Михаил, если мы несколько в сторону отбросим денежный вопрос и вопрос с космосом. Какие сейчас части этого золотого купола технически способны реализовать США? И если вдруг дойдет до этого, что может в таком случае противопоставить этому России, если вдруг там пойдет обмен ударами? Мы сейчас, конечно, очень гипотетически рассуждаем, опять же, надеемся, что этого не будет.
4: Военные так и должны поступать. Суть в том, что мы уже противопоставили средства поражения, которые есть у нас, и гиперзвуковые, и те, которые способны нести ядерное оружие, при этом находясь в воздухе десятки часов и несколько суток, уже существуют, в том числе и с ядерными двигателями. Что касается Соединенных Штатов, то здесь есть очень существенная вещь. Они ничего не сделали. То есть и не сделают в ближайшее время. Не только потому, что они отстают в ракетной гонке от нас лет на 30 минимум, а просто в силу того, что вот как раз система «Золотой купол» никогда не будет работать без того, чтобы ее полностью применить. Бессмысленно создать одну ракету, одну пусковую установку и сказать, мы ее испытали. И что? Вы должны создать систему. То есть она заработает как система, как защита, как купол. Только тогда, когда у вас будут все элементы этой системы. До этого говорить о том, что мы что-то сделали, совершенно бессмысленно. И об этом говорил Рейган. И не один год ничего не получилось. Дальше всего ушли израильтяне, рассказывая о своем железном куполе, по аналогии с которым Трамп назвал свой золотым. Он золотой в финансовом плане, абсолютно прав, но и железный купол Израиля не работает. Это доказали с примитивнейшими ракетами бойцы Хезболлы. Поэтому говорить о том, что это будет что-то эффективное, ну, лет через 20, может быть, можно будет об этом сказать, если все, сколько их там будет, 5 администраций США, да, будут продолжать финансирование, будут тратить триллионы долларов. При этом надо учесть, что вы обратите внимание, за год бюджетное управление США подняло сумму расходов в 2,5 раза почти на эту систему. За 20 лет она станет золотой, она будет стоить десятки триллионов долларов. Так происходит со всеми долгосрочными оборонными программами штата. Поэтому я и говорю, что реализовать ее нет, не получится. А вот попилить бабки, это да, это на десятки лет вперед.
0: Но одновременно Пентагон в ближайшие 4-6 недель намерен создавать на территории США как минимум 2 внутренних полигона, которые будут имитировать реалистичные условия боевых действий на Украине, включая радиоэлектронную борьбу. А почему они решили это делать сейчас?
4: Потому что, если вы обратите внимание, Трамп просто перестал скрывать, что он не занимает позицию нейтрального арбитра, не добивается мира, который он обещал в течение суток установить. И уже есть заявление, что США вообще заняли сторону киевского режима, в общем-то официальное, скажем так, заявление, которое и раньше были, в общем-то, очевидны без всяких заявлений. Теперь они это просто не скрывают. Они помогают киевскому режиму, их устраивает происходящее здесь. Их устраивает, что славяне убивают славян. Европа нищает, Америка богатеет. Не американцы, а именно Америка. Все прекрасно. Трамп заработал колоссальные деньги за это время. На Иране, на войне на Украине. У него все хорошо.
0: А как Россия должна реагировать на две эти новости? То есть тут и золотой купол, и создание учебных полигонов получается?
4: А чисто говоря, никак. Понимаете, у нас есть задача. Исполнение целей, которые были озвучены президентом и Верховным Главнокомандующим в начале СВО. Все заявления Соединенных Штатов, которые помогают киевской хунте, это заявление. Мы изначально понимали, что они будут помогать. Что бла-бла-бла про мир – это именно белый шум. Поэтому нам просто воевать настоящим образом, добиваясь военной победы. Без успехов на земле, как говорит наш президент, бессмысленно говорить о успехах дипломатии, переговорного процесса или еще чего-то. Здесь разговор идет только с позиции силы. США это доказывают, в том числе и созданием этих лагерей.
1: Михаил, полминутки буквально осталось. Практическая значимость этих лагерей какая? Будут тестировать наши новейшие разработки, что-то им противодействовать, отправлять в Киеву или как это работать будет?
4: На самом деле это будет работать на Соединенные Штаты. Они хотят на примере идущих боевых действий, широкомасштабнейших, в современном 21 веке, с применением новых средств поражения, испытать и внедрять, использовать для себя, для своей армии. Все, что делается киевским режимом, им глубоко наплевать. Их устраивает это положение. Если Киев сдаст еще 10, 20 или 120 тысяч квадратных километров, там никто плакать не будет.
1: Благодарим вас.
4: Тем более, независимо, сколько погибнет.
1: Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Радио Спутник». Для вас работали Лесу Хабалова, Михаил Алимов. Выпуск новостей.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Министр обратил внимание на слова главы Евросовета Антонио Кошта, который утверждает, что ЕС ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на нее и поддержки Украины. Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза, если у них появятся действительно конструктивные идеи, добавил Лавров. Еще одно заявление главы МИД. Россия поддерживает достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном и завязавшиеся переговоры, отметил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между Вашингтоном и Ираном.
6: Рассчитываем, конечно, что возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив пойдет на пользу энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. А стабилизация военно-политической обстановки в зоне Персидского залива вполне может стать предлогом к запуску широкого диалога о новой архитектуре безопасности и сотрудничестве в этом стратегическом регионе на Ближнем Востоке в целом.
5: Сергей Лавров напомнил, что Россия в конце мая обновила концепцию создания системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива и направила ее прибрежным государствам. В Москве допускают, что в переговорах примут участие и соседние страны. Российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры и локомотивы для доставки военных грузов в районе Лозовой, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало видеокадры нанесения серии ударов. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение объектов железнодорожной сети, а также повреждения складских помещений и линий электропередачи. МВД и ФСБ пресекли деятельность 5 площадок, продававших личные данные россиян. Одна из них содержала сведения о 112 миллионов граждан России, сообщил замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов. Он добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек. Число турпоездок на Дальний Восток в прошлом году превысило 7 миллионов. Это 9% рост к 2024 году, сообщил гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он подчеркнул, что в пятерку лидеров по турпотоку входят Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник», студии Лесо Хабалова. И сейчас нам предстоит немного необычный выпуск. Он будет музыкальный, потому что здесь рядышком со мной сидят музыканты, кино- и телепродюсер, автор музыки и текстов песен Кулистиков Митя. Здравствуйте.
8: Добрый день.
7: И гитарист-композитор Андрианов Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
9: Здравствуйте.
7: Как ваши дела? Как настроение?
8: Удивительно, мы в таком рабочем и творческом процессе сейчас находимся, и это придает нам сил, и в вашей замечательной студии быть большая честь для нашего коллектива.
7: Это очень приятно слышать. У нас вообще сегодня, знаете, праздничные эфиры такие получаются, потому что мы отмечаем, РИА Новости отмечают 85 лет, и сегодня у нас слушатели нас постоянно поздравляют, и музыкальный выпуск.
8: И гости вас тоже поздравляют от всей души, ваше замечательное.
7: Спасибо большое,
8: Миша.
7: Но, знаете, хочу с вами сначала поговорить немножечко о цифрах. Согласно опросу ВЦИОМ, 56% россиян считают, что песни должны соответствовать общественным нормам. При этом 3/4 молодежи выступают за полную свободу творчества. Вот вам, как музыкантам, как творческие люди, как вы относитесь к идее, что песни должны подчиняться все-таки общественным нормам?
8: Я думаю, что песни, они исходят от общества и от отдельных его представителей, от души отдельных представителей нашего общества. Поэзия и музыка — это некое самовыражение, которое в любом случае представляет в общество, в эфир некое представление человека о прекрасном, о его душевных намерениях. Здесь надо сказать, что одно дополняет и формирует другое. То есть и общество формируется песнями, и песни сформированы также общественным мнением. То есть это дорога с двухсторонним движением. Я бы не сказал, что все так однозначно.
7: Дима, а вы что думаете? Вот говорят, что молодежь 18-24 года, они за полную свободу творчества. Вы согласны, что есть некий разрыв поколений? Вот старшее поколение считает так, а молодежь по-другому?
9: Ну, сложно сказать, не могу сказать однозначно, потому что у меня тоже есть дети, и уже достаточно взрослые, и я много наблюдаю подростков, потому что я обучаю игре на гитаре, и как взрослых, так и детей, и подростков. Поэтому тоже сколько людей, столько и мнений, поэтому...
7: Ну, кстати, мне кажется, вы можете сразу порадовать наших слушателей и меня обязательно. Сейчас вы сыграете свою песню, которая называется «Девочка».
8: Да, это очень личная песня, которая сформирована моим опытом. Ну и давайте посмотрим, насколько она соответствует ожиданиям общественности.
7: Давайте.
8: Поехали. Поехали.

0: Как это красиво было, очень романтично. Я уверена, спасибо. Сейчас все наши слушатели сделали погромче и пританцовывали в своих автомобилях, если они слушают это где-то в авто.
1: Очень приятно, если так.
0: Так, кому посвящена эта песня, если не секрет?
1: Ну, собирательным образом. Вы знаете, у поэта, у романтика всегда есть некое предвидение того, что будет. Но данная песня, конечно, она, к сожалению, немножко предопределила мою жизнь. Но ничего страшного, жизнь идет дальше. И все-таки вот эта надежда, помните, как у Юрия Антонова? «Новая встреча — лучшее средство от одиночества». Вот это как раз про, возможно, новые встречи все-таки.
0: Все-таки не про одиночество, про новые встречи.
1: Конечно, конечно. Хотя одиночество, вы знаете, оно рождает очень много интересных таких мыслей, стихов. И без этого, опять же, откуда исходят стихи? Я как такой поэт-дилетант, я не могу не писать. И в одиночестве, и в приятных романтических чувствах ты всегда думаешь о том, что надо бы это как-то оформить. Ну и оформляем, как видите.
0: Но это было очень красиво.
1: Спасибо.
0: Не переключайтесь, слушайте нас, смотрите, спасибо. Потому что впереди еще одна будет музыкальная пауза. Будем очень ждать. А пока мы еще поговорим, исследователи выяснили, что одна и та же песня может вызвать у нас одновременно радость, печаль, ностальгию, огромное количество эмоций. И главное, не сама песня, говорят, а зачем мы ее включаем. То есть, может быть, мы хотим погрузиться в какие-то воспоминания. Ну, в общем, есть ли у вас такая песня? Митя, Дима, к вам вопрос обоим.
1: Ну, вы знаете, у нас, наверное, песни разные есть. Есть песни, которые воодушевляют технически, есть песни, которые воодушевляют поэзией. Вот если говорить немножко в общем, то на русском языке музыка, она, как правило, русский рок, все-таки о поэзии, да, а музыка — это некое сопровождение, в частности, у бардов, у авторов. То есть гитара — это некое дополнение. Ну, не то чтобы руки занять нечем, но скорее как некая такая вот... подруга, которая с тобой и дополняет твои стихи. Что касается настроения во время того, когда к нам приходит желание послушать музыку, это может быть разное, да, совершенно настроение. У меня был случай с другом, который изучал психологию, я его спросил, слушай, я вот не помню, я лежал в больнице и слушал какой-то диск, это давно было, на своем плеере, я не могу вспомнить, что это был за диск, это был один диск, но я не могу вспомнить. Он говорит, а точно ли ты хочешь вспомнить именно какой диск ты слушал в больнице? Разве тебе хорошо было тогда? Я задумался, думаю, а не буду-ка я вспоминать, потому что тогда-то он, наверное, мне нужен был этот диск, чтобы чувствовать себя хорошо, эта музыка. А если я его сейчас послушаю, я, наверное, вернусь с таким не очень приятным воспоминанием. Хотя я выжил.
0: Ну, то есть наше восприятие, оно все-таки зависит от музыки, которую мы слышим, от настроения, от ситуации.
1: И даже ту, которую мы сочиняем, когда вот нам хорошо, вот мы с Димой сейчас сидели, тут немножко, как говорится, изобретали, нам хорошо было точно, мы очень были настроены на прекрасный эфир с вами, и поэтому даже сочинилась небольшая такая мелодия, которую мы еще не оформили, но я уверен, она будет в нашем репертуаре и на ближайшем концерте, возможно, мы ее даже как-нибудь и оформим в готовое произведение.
0: Так, ну тогда расскажите, когда ждать ближайший концерт?
1: У нас очень большие творческие планы, несмотря на то, что мы, в общем-то, по роду деятельности, я кино- и телепродюсер, Дима музыкант во многих уважаемых коллективах, и я собрал как продюсер, без ложной скромности скажу, действительно супергруппу, коллектив, который представляет первую линию первых совершенно лиц русской музыки. Это и Дмитрий Андрианов, и Олег Пунгин, бессменный барабанщик группы «Мумия и Тролль» с нами играет, и замечательные музыканты Дмитрий Петров, Алексей Балабанов, в общем, прекрасные совершенно, Илья Васнецов, наши ребята, которые собрались в такую супергруппу, то есть представители действительно мощных коллективов, и они мне помогают сделать мои стихи музыкальными. Вот, и сейчас мы только что буквально закончили запись трех новых песен на студии вчера в Москве, мы поработали очень плодотворно, и 6-го, да, Дим, по-моему, у нас?
2: 6 августа.
1: Да, 6 августа мы выступим в достаточно известном среди любителей рока музыкальном месте «Чиж и Ко» бар на Бауманской, да? Да, на Бауманской мы 6 августа дадим летний концерт и с удовольствием ждем вас и всех радиослушателей.
0: Радиослушатели все запомнили, записали. Мне кажется, обязательно придут. Слушатель пишет, было бы хорошо, если бы на отдыхе в Геленджике можно было бы вас слушать. Но почему-то вы здесь отсутствуете, а мне без вас очень тяжко.
1: Ну, на отдыхе в Геленджике, я уверен, работают сервисы музыкальные всевозможные, которые, пожалуйста, по запросу Митя Кулистиков включат и песню «Девочка» в том числе. Так что и на отдыхе, и на работе можно слушать на платформах наши песни.
0: Также слушатель как раз благодарит за таких интересных гостей и песни и задает вопрос конкретно вам, Митя. Спрашивает, говорит о том, что заметил в ваших песнях некое сходство с такими группами, как «Турбо» на
1: «Круче», наверное,
0: «Круче», да. «Мультфильмы» и «Сплин».
1: Мультфильмы — полное попадание, потому что вот эта конкретная песня, она мне потом уже напомнила действительно одну из песен мультфильмов. Ну, понимаете, мы все на чем-то росли, воспитывались, и для меня наибольший комплимент, когда говорят, слушай, где-то я это уже слышал, а где — не помню. Ну, то есть музыка, mm-hmm. которая как-то, да, является продуктом все-таки общественной деятельности и становится частью, там, да, возможно, жизненного процесса и откликается в сердце, это всегда классно. Без, конечно, обвинений в плагиате, когда это так вот это уже совсем не хочется.
0: Митя, ну вот сейчас как раз мы интересовались, как вас представлять, и слушатели тоже интересуются. Название все-таки есть у группы, или вы отдельный музыкант, который сотрудничает с другими музыкантами?
1: Ну, Митя Кулистиков и супергруппа, я бы это назвал, потому что у нас действительно музыканты, во-первых, супер, а во-вторых, в таком классическом понимании супергруппа — это группа, которая сформирована из хедлайнеров больших коллективов. Если перечислять всех музыкантов, исполнителей, композиторов, с которыми работал Дима, с которым работал Олег, Илья, Алексей, все работали с самыми топовыми нашими исполнителями. Я видел у вас вот, например, здесь в коридоре висят портреты, фотопортреты гостей «Радио Спутник». Ну вот Александр Маршал прямо напротив этой студии висит его замечательная фотография. Ну, Дима в основном работает с Александром Маршалом, например. Вот. И поэтому я бы назвал, что это Митя Кулистиков и супергруппа.
0: И название очень интересное. Слушатели все запомнили. Вы знаете,
1: очень скромно, мне кажется.
0: Наши слушатели очень сильно активизировались, и они задают и задают вопросы.
1: Прекрасно.
0: Да, будем тогда их зачитывать, отвечать да. нашим слушателям. Среди новых песен есть песня о счастливой любви?
1: Ну, вы знаете, счастье надо воспринимать все-таки как целостный некий процесс. Любовь имеет разные стадии, и мы надеемся, конечно, на большое счастье. Да, конечно, есть.
0: Ну, это потрясающе. Говорят, что есть такая статистика, я читала сегодня, что молодые люди переживают более богатую гамму чувств от музыки. И ваша аудитория — это все-таки в основном молодежь, или вы чувствуете какой-то другой отклик, возможно?
1: Знаете, я, как в одной соцсети писали раньше, в активном поиске своей аудитории, и, наверное, еще не так мы дошли до сердец слушателей. Я думаю, что мы, как все-таки представители уже такого зрелого поколения, да, мы ищем пути и к сердцам молодежи, и нашего поколения, и там, поколения наших родителей, которым я, кстати, передаю привет, пусть тоже не скучают и слушают этот замечательный эфир. На самом деле, хочется сказать, что все мы стараемся делать, но вот у нас Алексей Балабанов, наш замечательный бас-гитарист, вчера на записи сказал, вот в этой песне, которую мы записали тогда, вчера, да, вот чувствуется наша зрелость и опыт, что не мальцы-юнцы, а такие серьезные, уже что-то пережившие люди вот эту музыку играют. Мне это очень понравилось, потому что все-таки опыт должен быть слышен, и именно за этим я и пришел к замечательным ребятам-музыкантам, которые со мной. Они опытные, но это тот опыт, который и я, как вот Димин ученик, например, хочу всегда почерпнуть себя, немножко вобрать, ну и передать своим детям, кстати говоря, тоже.
0: Очень замечательный подход. Кстати, соглашусь, стихи действительно взрослые, они заставляют задуматься. То есть есть над чем задуматься. Очень часто сначала выпускаются синглы, и вы вроде делаете точно так же, а потом уже альбомы. Почему так происходит? Это какая-то новая тенденция?
1: Вы знаете, ну, сейчас даже все, не хочу сказать, измельчало. Знаете, вот есть такое сейчас понятие сниппет-трека, да, когда блогеры, которые тоже все идут в музыку, да, они даже отрывок из песни выпускают. Это связано, наверное, с тем, что сейчас вообще поделиться стало гораздо легче. Тебе не нужен лейбл, тебе не нужна сложная звукозапись. Вот мы вчера были на очень крупной московской студии, потому что нам нужно было барабаны записать. И я спросил у владельца этой студии, как сейчас, он говорит, все дома работают. Ну, дома всегда все работали, конечно, да, но сейчас это стало настолько просто, не только потому, что техническая есть возможность это записать, а потому что публикация происходит фактически в момент, в тот же день, что и запись. То есть вот жизнь произведения любого, да, она более короткая, что ли, сейчас. Это не значит, что не будет новых Beatles или отечественных групп, которые вот мы перечисляли, которые вот уважаемая слушательница сказала, что похожа, да, наша музыка на них, потому что все-таки я думаю, что сейчас больше стало действительно исполнителей и больше стало возможностей для этих исполнителей найти путь к своему слушателю. Стало сложнее, конкуренция выше, конечно, но зато ты не зависишь от какого-то лейбла, продюсера и так далее. Вот от... Это, наверное, гораздо более воодушевляет молодых ребят там, на успех какой-то, возможно, попробовать податься.
0: Ну вот, а если мы говорим как раз о том, что есть, стало все проще как-то, да, происходить, мне хочется спросить, а музыку можно писать при помощи искусственного интеллекта? Сейчас вообще люди пользуются искусственным интеллектом во всем. Они пишете ли вы стихи, например, при помощи искусственного интеллекта? Вы используете в своей работе? И как вы к этому относитесь?
2: Я, если вопрос ко мне, да, спасибо, то я очень отрицательно отношусь, потому что я это сразу слышу, и мне очень не нравится, как, ну, человеку, который профессионально занимается музыкой, и все это сразу слышу с первых нот, что это искусственный интеллект. Но допускаю, что, конечно же, как помощник для создания аранжировок, каких-то идей, это возможно, так все используют. Просто главное, чтобы было это контролируемо, потому что многие, к сожалению... Это сейчас и на стриминговых платформах эти искусственные интеллекты, треки, все это используется, и людям нравится, и когда мне присылают друзья, послушай, какой классный трек, я слышу и сразу выключаю, я говорю, пожалуйста, не присылай мне больше такой, потому что это мы не будем общаться.
1: Не друг ты мне больше.
2: Не друг ты мне. И поэтому, к сожалению, не все слышат, поэтому нужен жесткий контроль со стороны государства, надо использовать искусственный интеллект в музыке.
1: Но все-таки надо заметить, что мы играем-то, наверное, я, например, когда начинал учиться играть на гитаре, у Димы в частности, да, я хотел как-то чего-то достичь своими руками, и я считаю, за там 13 или сколько мы, 15 лет занимаемся, ты сам себя больше уважаешь за свое умение, за свои навыки, и в конце концов это не про то, что какой-то шорткат сделать к песне, к музыке, а просто чтобы уметь, и чтобы тебя это удовлетворяло, нравилось и развлекало.
0: Ну конечно, когда ты делаешь это сам, да. ты можешь этим гордиться, да, особенно если это залетает, и это нравится публике. А, Дима, скажите, пожалуйста, а как вы можете сразу понять, это искусственный интеллект создал музыку или...
2: А потому человек. Что там одинаковые все, ну, вот эти звуки уже, точнее, не естественно, я сначала послушал, как это выглядит, а из-за того, что там все время повторяются вот эти звуки инструментов, голосов, и то есть очень...
0: Дима, простите, я вас перебью. Давайте вы сыграете нам свою последнюю...
2: Да, лучше песню.
1: Да, без использования искусственного интеллекта. Итак, поехали.

0: Все, спасибо вам большое. Это было потрясающе. Просто мы прощаемся с вами и с нашими радиослушателями на потрясающей ноте, на очень романтичной. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Я напомню, кино- и телепродюсер, автор музыки и текстов песен Кулистиков Митя и гитарист, композитор Андрианов Дмитрий. Спасибо вам большое еще раз, что пришли.
1: Спасибо огромное. Спасибо, друзья.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
2: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Анапе 2 часа дня, в Перми 16.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. МИД России подчеркнули возможность урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. В Свердловской области окажут материальную помощь пострадавшим от урагана. Глава Минцифры поздравил медиагруппу России сегодня с юбилеем. Далее подробности. Урегулировать ситуацию вокруг Украины возможно политико-дипломатическими способами. Для этого противникам России нужно понять, что нельзя игнорировать предупреждения Москвы в области безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
2: Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда. Если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира, это не пойдет. Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем.
1: Сергей Лавров также отметил, что одновременно с западным странам чем быстрее, тем лучше. Нужно отказаться от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России. Российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что беспилотниками также были поражены локомотивы, используемые для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой в Харьковской области. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила на полях Петербурга,

0: Выплаты пострадавшим от урагана в Свердловской Кушве. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. Там отметили, что пострадавшие жители могут получить три вида выплат. Это единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тысяч на человека при полной утрате имущества. Напомню, 22 июня на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. 16 человек пострадали, около 100 домов были повреждены. Глава Минцифры России Максуд Шадаев поздравил коллектив медиагруппы России сегодня с 85-летием Совинформбюро. Он отметил, что холдинг достойно продолжает традиции качественной отечественной журналистики и способствует укреплению международного диалога. Напомню, легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю агентство печати новости, РИА Новости, международная группа «Россия сегодня». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте с политики начнем. Вот обычно Сергей Викторович Лавров просто безукоризненен в формулировках. Я каждый раз действительно восхищаюсь тем, как он, так скажем, как он обрисовывает вот отдельные ситуации. Но тут вот я не понял, может быть, вы объясните. Вот смотрите, противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности. Ну, дальше еще идет фраза, может быть, я потом процитирую. Это он сказал на примаковских чтениях. Что я не понял, в частности, если противники создают постоянно, а мы их все время об этом предупреждаем, неприемлемые угрозы, то есть уже есть неприемлемая угроза. Почему на эту неприемлемую угрозу как-то вот никак мы не реагируем? Угрозы, ладно, еще там как-то, но они же неприемлемы.
3: Ну, на самом деле это действительно очень хороший вопрос, который возникает, конечно, не столько к Сергею Викторовичу, потому что он все-таки отвечает за дипломатию, в частности, за дипломатичность высказываний, за, скажем так, какие-то послания, шифрованные иногда нашим внешнеполитическим партнерам и оппонентам, сколько в целом как бы у нас возникает вопрос. Вот мы говорили про дух анкориджа. Уже почти год, как прошла эта анкориджская встреча, и вот вчера Лавров сказал, что как бы не, что он не хочет даже думать о том, что вот этот вот анкоридж был использован только для того, чтобы довооружить Украину. Вот. У меня в этой связи вопрос: а что нам мешало использовать этот год для того, чтобы довооружить нашу армию, создать систему беспилотников, дополнительное развитие силы ПВО в большей степени и так далее.
2: А мы этого, извините, вот, что прерываю, а мы этого не делали разве? Вот,
3: как бы судя по тому, что сейчас мы говорим о неприемлемых угрозах, видимо, можно было сделать больше. И я как бы, знаю немалое количество, скажем там, чиновников, немалое количество историй, когда как бы проводили такие мастер-классы в конце прошлого года и в начале этого, что вот в 2026 году мы подпишем мир с Украиной, самое главное это убедить народ, что как бы что все хорошо, что мы победили и так далее. То есть у части нашей бюрократии сформировалась без всяких на то, скажем, указаний со стороны президента. А если так можно выразиться, демобилизационное сознание. И вот сегодня мы за это демобилизационное сознание серьезно расплачиваемся, потому что мы видим, скажем, элементы как бы проблем стоп.

0: У нас целые регионы под постоянной атакой. Нам нужно срочно наращивать военную промышленность, нам нужно срочно развивать дроновую промышленность, создавать какие-то системы, скажем, удаленного управления дронами. Здесь же как интересно, вот 2 года назад я написал такое размышление о дроновой революции в военном деле, где сделал такой как бы вывод, что в течение 10-15 лет примерно будет создана система управления дронами, в которую будут вовлечены инвалиды неходячие, будут вовлечены школьники. Вот он пришел, что называется, с уроков, включил компьютер, включил интернет, может войти в систему и, скажем, поуправлять дроном, который за сотни километров от него или тысячи километров от него находится, фактически в режиме видеоигры. Только это при этом реальная война. Но мне это казалось перспективами 10-15-летней давности. И вот сейчас, потому что сообщают военблогеры, очень серьезные, а украинские пленные рассказывают о том, что у них уже задача просто расставить на позициях дроны, которыми кто-то там будет дистанционно за тысячи километров управлять. То есть то, что казалось еще не так давно перспективой как бы десятилетий, вот оно вот уже реализовалось за 2 года. То есть, грубо говоря, сейчас, очевидно, процессы идут с той скоростью, что любую паузу нужно воспринимать не как возможность для демобилизации, не как возможность расслабиться, заняться тем, что там прокручивать себе какие-то дырочки на пиджаке для планируемых наград и так далее, а как, наоборот, возможность для дополнительной мобилизации. И сейчас я скажу такую вещь, что нам нужен, что называется, еще какой-нибудь анкоридж, но уже в нашу пользу, в том смысле, чтобы Запад хоть немножко расслабился, а мы бы вот эту паузу использовали бы для наращивания своих военных усилий, для наращивания своей военной промышленности, для перестройки, возможно, принципов, скажем, снабжения армии такими высокотехнологическими вооружениями, потому что сейчас, скажем, у нас все гиперцентрализовано, об этом говорят очень многие, что гиперцентрализация, огромное количество всевозможных комиссий, некоторые критерии из этих комиссий, они совершенно не очевидны, вот, а в то время как нужно на максимум выводить частную инициативу. Потому что у нас есть большое количество, скажем, компаний и групп, которые так или иначе занимаются развитием тех же самых дронов, вот. Но сейчас фактически им, что называется, не дают всерьез разгуляться. Им нужно дать разгуляться, потому что очевидно, что это отрасль, локомотив не только военпрома, но и, в принципе, новых технологий в целом.
1: Я вот не совсем понял. Ну, смотрите, давайте Украину за скобки вынесем. Ну, то есть, условно говоря, пусть в 26-м году, как вот эти вот вертители дырок на пиджаках говорили, значит, конфликт закончился и так далее. Но после этого-то очевидно, что Европа вооружается, Европа делает вот...
0: Совершенно верно.
1: Так тогда
0: Совершенно верно,
1: какое
0: Алексей.
1: может
0: То
1: быть
0: есть, грубо говоря,
1: остановка?
0: если бы даже, скажем так, вот этот вот анкоридский план, вот, а здесь же тоже, опять же, интересно, мы же никто не знаем, в чем он состоял. Ну, то есть, конечно, Сергей Викторович знает, Вадим Владимирович знает, а мы с вами не знаем. То есть это странная, необнародованная, возможно, даже письменно не зафиксированная договоренность. Честно говоря, ну, примеров таких договоренностей джентльменских, их не так много успешных в истории. Я, например, могу сходу припомнить только один раз, когда Кеннеди после Карибского кризиса пообещал Хрущеву, что американские ракеты будут выведены из Турции. Они действительно были выведены из Турции, больше там не появлялись. При том, что как бы никакого письменного документа об этом не было. Но это единственный раз, и этот мир должен был оказаться на грани ядерной войны, чтобы начали вот такие неписанные договоренности действовать. А все другие неписанные договоренности, которые мы вспоминаем, нас от них прошибает холодный пот. Вспомним, например, бесчисленные обещания не двигать НАТО на восток. Ну, то есть всерьез принять это обещание без какого-то письменного документа, ну, было очень смешно и наивно в свое время со стороны как Горбачева, так и Ельцина. И вот здесь вот тоже мы себе представим, допустим, даже были реализованы вот в полной мере эти неизвестные нам анкорежские договоренности. Но это было бы действительно только перемирие между Россией и Украиной, только как бы смягчение отношений между Россией и США. Евросоюз, он находился вообще вне рамок этого процесса, и вот все те усилия, которые сейчас Европа предпринимает, потому чтобы самостоятельно уже подготовиться к конфликту к России, то там появляются журналы, вспоминающие 1941 год с названием «Наша война с Россией». Вот, очень интересно, что, с одной стороны, кстати, вот этот вот номер Шпигеля, он вызвал большое возмущение у нас, а с другой стороны, он вызвал большое возмущение в Германии прямо с противоположных позиций. Типа, те начали кричать, что вот, эта война не с Россией была, эта война была с СССР, а в СССР там были и Украина, и Белоруссия, и все в том же духе, и так далее. То есть такое лицемерие на уровне вот этих вот украинских бредовых конструкций, что никакая Россия в войне не воевала, потому что были украинские фронты, белорусские фронты и прибалтийские фронты, а никаких российских фронтов не было. Вот. Так что действительно, любая, даже если мы будем говорить всерьез о каких-то перемириях, договоренность – это просто передышка. И вот в этом смысле очень важно, чтобы в случае, если вдруг эти передышки появятся, то есть сейчас, как я понимаю, нам вообще не до передышек, то есть страна под масштабным ударом, скажем, помощник президента Ушаков прямо сказал, что нам сейчас не до переговоров, наша задача победа. Владимир Владимирович вчера подчеркнул, что мы готовы к переговорам, но дальше он выставил такой длинный перечень как бы тех условий, на которых должны идти переговоры, которые для Украины сейчас они заведомо неприемлемы. Потому что на сегодняшний момент Зеленский воображает себя победителем. Это, конечно, очень опасный самообман с его стороны. Но пусть он продолжается какое-то время, он себя им хорошо закопает. Но в любом случае, любая передышка – это повод не для демобилизации, а вот для того самого довооружения. Вот то, что сказал Лавров, что как бы что Анкоридж был использован для довооружения Украины, вот любой возможный Анкоридж, который может попасться нам впереди на пути, должен быть использован для масштабного нашего довооружения, для готовности ко всевозможным будущим неприятностям, а эти неприятности, как говорилось в этом котенке по имени Гав, они же ждут.
1: Угу. Нет, ну вот вы знаете, на самом деле, хоть постоянно поминается Анкоридж или Аляска, там как угодно, но тем не менее, давайте будем честны хотя бы перед собой, мы-то тоже обрадовались, потому что от нас отстанут с этими бесконечными разговорами о перемириях и дадут заниматься тем, чем мы, собственно, и занимались, и мы хорошо это время использовали все-таки, с какой точки зрения, потому что было масштабное наступление в 25-м году зимой и в 24-м да. Осенью, так что нельзя сказать, что мы просто это время совсем уж разбазарили, правда ведь?
0: Нет, или я не согласен. Я согласен абсолютно, но, грубо говоря, было ошибкой думать, что Запад при помощи Украины не перебежит очередные красные линии и не начнет наносить удары вглубь российской территории по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, когда, скажем, сейчас на героический Севастополь вот навалилось сегодня там очень восстанавливается электроснабжение, восстанавливается водоснабжение. Ну, конечно, людям непросто. То есть фактически сейчас Севастополь переживает такую третью осаду в своей истории. По счастью, это дистанционная осада. То есть, грубо говоря, рядом вражеские войска стоять, я думаю, не будут. Но при этом потери серьезные, начиная от панорамы, заканчивая действительно вот, постоянным пребыванием в бомбоубежище, недостатком бензина, всего и так далее.
1: Ну да, и срыв курортного сезона, плюс еще детей вывозят, что, наверное, правильно. Но вот тут смотрите, получается, что у наших соперников куда более хороший в этом смысле пиар, потому что каждый день разносит Киев. И Киев вообще всю зиму сидел где-то там в метро, у него канализация не работала и прочее. А, значит, но получается так, что это вроде как само собой разумеется, хотя за этим стоит огромная военная работа. А вот то, когда бьют по нам, это прям ужас-ужас, и весь мир уже говорит, что мы проиграли и прочее. И вот тут даже теперь они начали, обзванивают теперь жителей того же Севастополя, говорят, там, уезжайте, потому что завтра начнется там уже операция, вот все мы тут не мы, вернее, а от имени Росгвардии. И тут всех захватит и прочее. То есть панику они умеют создавать. А вот мы как-то все вот в этом плане как-то, ну, может быть, не очень результативно работаем. Я так мягко скажу.
0: Ну да, то есть, безусловно, в этом смысле удары России по Украине гораздо сильнее, чем все, что может себе позволить Украина в отношении России, но при этом, скажем, действительно, за редким исключением, например, и наше общество не обращает на них внимания, и западное общество, оно если обращает внимание, то в смысле возмущаться Россией, а не в смысле того, чтобы констатировать, что Украина не выдерживает эту ситуацию. Мы, в общем-то, при первых же таких вот серьезных неприятных ударах у нас начинается как бы в благосфере такое легкое паническое движение. С этим паническим движением, безусловно, надо бороться. Между прочим, граждане наши на рядовом уровне с ним уже борются, то есть фактически по Крыму, по Севастополю запустили, что называется, движение блогеров, которые снимают как бы видео о том, что в магазинах все есть, что в целом ситуация нормальная, что никакой катастрофы не происходит. И здесь, конечно, у меня большой вопрос, скажем, к нашим борцам с интернетом государственным, а вы вот понимаете, что вы затормозили эффективность этой кампании тем, что ну, многие просто, скажем, ее в Телеграме не видят, потому что не видят самого Телеграма. То есть нам как раз были нужны максимально эффективные коммуникационные инструменты, а не их торможение. Вот. То есть, в принципе, речь идет именно о попытке создания психоза. То есть, и здесь очень важно, чтобы в этой ситуации, скажем, с нашей стороны, со стороны государства, со стороны чиновников и так далее, была максимальная разумная позиция, с одной стороны, поддержки страдающих регионов, с другой стороны, недопущение вот, расползания этого психоза, не создание каких-то дополнительных поводов для тревожности у граждан. Потому что, ну, фактически, что мы видим? Мы видим, что враг в течение этого года зафиксировал этот рост тревожности в нашем обществе, о котором мы с вами неоднократно в течение этого года говорили, разбирали причины этой роста этой тревожности и так далее. Они просто решили эту ситуацию разыграть. Они просто вообразили, что если наносить удары, если парализовать энергетику, снабжение и так далее, пытаться разгонять панику, пытаться разгонять панику, в том числе с помощью деятельности этого так называемого ЦЕПСО украинского, то Россия зашатается изнутри. Ну, по счастью, то, о чем, опять же, я уже говорил в прошлых передачах, здесь у Зеленского срабатывает эффект собаки из анекдота про собаку и покер. То есть она начинает слишком активно дрыгать хвостом каждый раз, когда видит хорошую карту. То есть, грубо говоря, они уже пережали в этой ситуации, они уже, ну, уже всему, в общем-то, русскому обществу на сегодняшний момент очевидно, что речь идет о нашей внутренней раскачке, что речь идет об агрессивном, как бы, накручивании нас на панику, и люди, ну, разумеется, в этой ситуации уже сами начинают себя успокаивать без всякого начальства, сами начинают брать как бы в тех или иных ситуациях дело в свои руки. Но здесь очень важно на самом деле, чтобы государство вот этой вот самоорганизации людей не мешало, чтобы оно ей способствовало, чтобы оно ее поддерживало, чтобы оно шло на диалог, а не как бы типа мы без вас разберемся, мы без вас решим, без комментариев, все нормально и так далее. Потому что вот это вот все нормально в ситуации, когда люди видят, что нормально, мягко говоря, не все, вот это тот способ разогнать панику, который, ну, он самый эффективный из всех. Никакие удары, никакое ЦИПСО не справится так, как справится как бы неадекватный чиновник, который будет всем рассказывать, что все нормально. Вот. Ну и, конечно, нужны практические меры под это дело, потому что, ну, скажем, есть вещи, которые, мне кажется, наше государство может решить достаточно легко, пусть с какими-то, ну, как бы нетривиальными решениями. Например, враг бьет по переправам в Крым, как бы из Новороссии, не по Крымскому мосту, а по Чингару, по Перекопу и так далее, он бьет по мостам. Ну, значит, что надо сделать? Там очень узкие перешейки, их надо просто закопать, хотя бы временно. Да, как бы экология Севаши пострадает, но, извините, так как она пострадала после перекрытия Крымского канала, вот, она уже не пострадает сильнее. Вот, но зато, по крайней мере, у нас будет как бы сплошное сухопутное сообщение с Крымом. То есть, грубо говоря, мы этому украинскому министру, как бы Федорову в Ирусе, на его заявление, что Крым будет островом, как бы ликвидируем наконец-то историческое, фактически островное положение Крыма. То есть, да, то есть, грубо говоря, я уверен, что наш стройкомплекс, для него это плевая задача закопать буквально, что называется, несколько проток в этом смысле, а эффект будет колоссальный, то есть там просто невозможно будет после этого ударами нарушить сообщение.
1: Ну и прежде чем, так сказать, мы прервемся на новости, обнаружил в одном из наших изданий цитату Зеленского. Я уже этим летом, давно сказано, лично буду кормить рыбу у причала в Крыму. Ну вот кормить рыбу, это другой совершенно смысл возникает. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник», в студии Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

«Знать за 90 секунд». Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Победа российской стороны по иску Украины в арбитраже в Гааге подтвердила полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин на полях Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что абсурдные требования Украины были отвергнуты в международной инстанции. Азовское море считается внутренним, все полномочия России в акваториях вокруг полуострова подтверждены. Ранее МИД сообщил, что постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по 10-летнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из 5 независимых арбитров завершили разбирательство единогласной победой России. Российские войска ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами ударов. Они нанесены по пунктам управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады и пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленька и Высокая Ивановка в ДНР. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования на выборах в этом году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, помимо выборов депутатов Госдумы, ДЭК предполагается применить в ходе более 640 избирательных кампаний, где будет представлено 3600 видов бюллетеней. Дистанционное электронное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Всего в России запланировано более 2000 кампаний разного уровня. В том числе пройдут выборы депутатов Госдумы и руководителей ряда регионов. Страны Организации договора о коллективной безопасности намерены нейтрализовать боевиков на северной границе Афганистана, сообщил председатель постоянного совета ОДКБ по спред России Виктор Васильев. На Петербургском международном юридическом форуме он рассказал, что Афганистан остается главным вызовом в Средней Азии для ОДКБ. Ситуация с безопасностью в стране все еще сложная. Особое беспокойство вызывают обстрелы территории Таджикистана, подчеркнул дипломат. Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил, что рассчитывает на поддержку турецкого коллеги Акына Гюрлика в вопросе о признании права собственности на виллу Тарабья в Стамбуле за Россией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В мае местный суд отказал всем истцам по делу о юридическом статусе здания. Вилла Тарабья была приобретена в 19 веке за счет российской казны и более 130 лет использовалась для государственных нужд. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
8: Продолжаем беседу с Егором Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России. В студии Алексей Осин. Еще я не понял Егор Станиславович Дмитрия Сергеевича Пескова. Он сказал, что по многим параметрам, кроме ядерного сдерживания в сфере безопасности глобальной, у нас ничего не осталось в мире. Но сдерживание чего? Вот вопрос тогда. Потому что конфликты идут и здесь, и там. Ядерное оружие никто не применяет, а зато лупит друг по другу. Ну, не только у нас, да, и по Ирану, и по Израилю, и по странам залива, и, соответственно, по России, и по Украине. Чего ж тогда сдерживает ядерное оружие? Как считаете?
9: Ну, на самом деле действительно это интересный вопрос, что если... С 1949 года, с момента появления ядерного оружия у Советского Союза, действительно был феномен ядерного сдерживания, о нем писались серьезные статьи, книги, создавались доктрины, что вот как бы классические войны в современном смысле теперь между великими державами невозможны, потому что они быстро перейдут ядерный порог. Вот. Но на самом деле, как оказалось, на сегодняшний момент получается, что ядерное оружие, оно не сдерживает фактически ничего. Ну, то есть, наверное, если, скажем, американцы высадят 100-тысячную армию, скажем, в Одессе и попытаются прорваться там через Курск к Москве, наверное, в этом случае ядерный удар последует. А практически во всех остальных случаях как бы, ну, нанесли удары как бы даже по столице. Ну, применили даже новейшие американские и британские ракеты по Воронежу. Там у меня знакомые, как бы, что называется, были в двух шагах от этого взрыва, чудом просто остались живы. Вот. А вроде как это все еще не повод для применения ядерного оружия. И, соответственно, вот таким вот способом можно вот эти пресловутые красные линии двигать все дальше. Дальше. Как бы. Но непонятно тогда следующее. Непонятно тогда то, почему мы играем в эту игру в одни ворота. Вот. Почему тогда, грубо говоря, Россия не может, например, ударить по прямо поддерживающим Украину странам НАТО и спросить, а вы будете применять ядерное оружие из-за того, чтобы там прилетело по Латвии или по Эстонии, ну и, наверное, наши оппоненты тоже задумаются, что они не будут все-таки применять ядерное оружие в такой связи. Вот. То есть, грубо говоря, тогда нам надо просто исходить. То есть все это время мы немножко, скажем так, молились на эти красные линии и показывали, вот, уго, вот к красной линии приближаетесь, а наши противники, соответственно, приближались и говорили, ну и что? Вот. Я думаю, что мы упустили много хороших возможностей проделать тот же самый трюк, но надо все-таки отказываться от того, чтобы эти возможности упускать и самим их проделать. Потому что, ну, при этом, что интересно, те, кто к нам поближе, они уже начинают осознавать, как бы, что начинает пахнуть жареным. Посмотрите на поведение Польши, очень странное, которая, несмотря на всю русофобию, начинает прямо демонстративно ссориться с Украиной. Эти демонстративные лишения орденов Зеленского, там взаимные швыряния орденами и так далее. Я, кстати, хотел бы напомнить на всякий случай об одном простом факте, что орден Белого Орла имеет право вручать или лишать его исключительно император всероссийский. То есть с 1831 года это орден Российской империи. Вот. И, соответственно, когда они там дискутируют по поводу этого ордена, это, в общем-то, немножко самозванчество. Вот, подумаешь, учредили какую-то одноименную с имперским орденом награду. Вот, то есть, ну, видно, что поляки чувствуют, что на них уже начинает тянуть жареный. Что, скажем, попытки Зеленского провоцировать Белоруссию, они показывают, что Польша тоже в этом случае втянет во что-то серьезное. А уже со стороны России прозвучала однозначная совершенно реакция, что если как бы будет нападение на Белоруссию, то ее мы готовы защищать ядерным оружием. Как бы это наш союзник, мы находимся в едином союзном государстве. Вот, и как бы и это будет чистая агрессия по отношению к Белоруссии. Все это отлично понимают. Вот, то есть наступает как бы такой вот стопроцентный как бы ядерный казус белли. Вот, соответственно, я уверен, что если соседи Украины и России начнут ощущать, что в их сторону тянет за жареным всерьез, они, ну, очень многие начнут отползать, либо символически, как Польша, либо, может быть, и в реальном практическом плане. То есть, грубо говоря, значительная часть вот этих нарушений порога, они именно от системной безнаказанности. А системная безнаказанность, да, вырастает во многом из вот этой риторики, но не будете же вы применять ядерное оружие по такому мелкому поводу. Ну вот мы постепенно начинаем подползать к серьезным историям, когда уже и поводы становятся серьезными.
8: Ну и да, понятно. Я, кстати говоря, не знаю насчет ядерного оружия, но я бы дроны над территорией прибалтийских стран бы сбивал лично. Вот, а вот тут они точно ничего нам не сделают. Покричат и успокоятся. Еще одна политическая, затем наши такие хорошие темы сегодня, мне очень нравятся. Отставка Стармера, ну то есть евро, как там, евро-тройка стала временно евро-двойкой. Помните, да, был, когда телевизор, да, и видеомагнитофон в одном лице? Это называлось двойка, да. Вот, так, ну понятно, что тот, кто ручкается с Зеленским, политическое его будущее печально, но Стармер, все-таки надо отдать должное, он продержался гораздо больше, чем 3 или 4 премьера до него, но ушел, так сказать, говорят, с позором. Вот что можно по этому поводу сказать?
9: Ну, с одной стороны, я бы вообще, конечно, вот у нас как-то так пишут журналисты залихватские, что вот чехарда британских премьер-министров, ссылки на этого с Даунинг-стрит кота Ларри, который написал в своем твиттере якобы, что вот я уже устал запоминать их лица, и в том же духе. Но дело в том, что если смотреть на британскую политическую систему, где личность премьер-министра вообще никак не привязана ни к выборам, ни к чему, то есть это просто представитель своей парламентской фракции в парламенте. И все зависит от того, может он получить в парламенте большинство, вот он доверие, или же не может. Вот. И на самом деле в истории английских премьер-министров огромное количество вот таких вот полос чехарды, когда менялось по 5, по 6 премьер-министров там, за 5, за 6 лет. Иногда несколько премьеров в течение года. Да, конечно, вот эта вот Лиз Трасс, она была в этом смысле уникумом, продержавшись всего несколько месяцев. Вот, бабушку уморила и ушла в отставку, что называется. Вот на эту тему много шутили. Вот, но в целом, британская система, она себе это позволяет и может позволить. Ну, значит, вот сейчас период такой чехарды. А потом, скажем, случаются какие-то, наоборот, очень долгие премьерства. Скажем, Уильям Питт-младший был премьером 18 лет. Маргарет Тэтчер была премьером 11 лет. Просто вот наше поколение все привыкло к тому, что там была Тэтчер долго, потом Мейджор долго, потом Блэр долго. И мы стали это воспринимать как норму, хотя это совершенно не норма. Вот. Что же касается фигуры Стармера, то он действительно уходит с позором. Уникальный случай, когда партия, которая набрала хорошее большинство на всеобщих выборах, Сейчас она уже фактически на грани уничтожения. То есть вот если бы выборы состоялись прямо сейчас, то и консерваторы, и лейбористы как партии были бы, по сути, уничтожены. То есть была бы мощная фракция «Реформируем Соединенное Королевство» Найджела Фараджа и мощная фракция партии «Зеленых». А это такие вот уже крайние, что называется, леваки с таким еще очень мощным душком поддержки со стороны мигрантов и так далее. Собственно, главное, на чем провалился Стармер, это на миграционном вопросе. То есть, по большому счету, он значительной частью населения Великобритании, прежде всего англичан, начал восприниматься как оккупационная администрация, при которой людей сажают в тюрьму за минимально критические высказывания по отношению к миграционному наплыву.
8: За то, что их зарезали, был и такой случай.
9: Да. Когда начали штрафовать за британский флаг, потому что британский флаг вывесить — это признак нетолерантности. Вот. И все в том же духе. Когда начали, что называется, предъявлять претензии за то, что человек заказывает в общественном питании свинину. Типа он хочет демонстративно тем самым оскорбить мусульман. Вот. То есть, грубо говоря, реально англичане начали ощущать, что они оккупированы, что они находятся под оккупацией в своей стране. А на самом деле в английской литературе есть довольно много произведений, посвященных тому, что вот в Англию вторглись чужаки и ее оккупировали, навязали свои порядки и так далее. Именно потому, что с англичанами этого давно не было, вот, у них такой панический страх на эту тему, что однажды это все произойдет. Вот. Ну и в итоге, после откровенной совершенно катастрофы на местных выборах, когда действительно вот эти реформисты Фараджа, когда-то, кстати, очень пророссийски высказывавшегося, но теперь он тоже под Трампа прогнулся под общую такую вот русофобскую проукраинскую линию, так что если фараджевцы победят, нам тоже особо ничего хорошего не светит. Ну вот, чтобы хоть как-то спастись, лейбористы выдвинули вот этого Энди Бернема. Он будет, что интересно, первым британским премьер-министром, католиком за всю историю, потому что, собственно, английская история в 16 веке начала, как бы, была реформация Генриха VIII, было отвержение католицизма, и до фактически 20 века, ну, до 19-го, ну, а последние уже следы исчезли только в 20-м, католики были очень жестко юридически дискриминированы. Католик не мог вступить в парламент достаточно долгое время, потому что там требовалась присяга не только королю, но и англиканской церкви. Потом начали делать исключения для ирландцев, потом все это начало смягчаться, но в целом англо-католики, при том, что это достаточно важная страта в британском обществе, они ни разу поста премьер-министра не занимали. Скажем, Тони Блэр, он перешел в католики уже после того, как оставил свой пост. И вот, а вот Бернем, он родился в католической семье, у него братья в числе духовенства, и вот он будет первым католиком на посту английского премьер-министра, но при этом это ультралиберальный католик, который в свое время к покойному папе Франциску обращался с просьбой как бы поддержать как бы сексуальных извращенцев и так далее. То есть, в принципе, это, ну, такой, как бы, если Стармер — это такой безликий политический чиновник, Бернем — это такой, как бы, более близкий к народу персонаж, который управлял неплохо городом Манчестером, но при этом это ультралиберал, умеренный, если так можно выразиться, социалист. То есть, ну, без каких-то сверх... Сейчас вообще, как бы, на Западе, особенно по реакции на Трампа, пошла волна таких вот, как бы, что называется, успехов социалистических деятелей, у которых во главе повестки, что называется, опять же, там не извращенцы, не экология, а именно как бы отнять и поделить, если так можно выразиться. Вот. В Америке очень много таких кандидатов проходит на предстоящие выборы в Конгрессе. В Британии пошла такая волна. Но одно совершенно очевидно. Русофобская политика Британии при Бернаме никак не изменится ни на йоту.
8: Так ни при ком не изменится.
9: Совершенно верно, совершенно верно. Что, грубо говоря, вот русофобия – это базовый принцип британской политики уже не одну сотню лет.
8: Кстати, вот вы сами мостик проложили к следующей теме про отнять и поделить. Геннадий Андреевич Зюганов, вот забыли вообще, как он выглядит. Но выглядит хорошо, слава богу, дай бог ему здоровья. На съезде Коммунистической партии Российской Федерации сказал, что в банках лежат 130 миллионов пополам почти средств граждан, триллионов, я правильно сказал, да?
9: Миллионов, да.
8: Да-да, триллионов граждан и предприятий и не работают на экономику. Банки наживаются, это полное безобразие. Ну, то есть, получается, тоже отнять и поделить. Народ очень взбудоражился, значит, решив, что, значит, Геннадий Андреевич хочет и заморозить, там, изъять наши денежки. Вот. И по этому поводу такая волна практически всю неделю идет.
9: Ну, это прозвучало именно так, и сколько бы там, скажем так, пресс-служба КПРФ в интернете не говорила, что типа вот нас оклеветали, вот не так поняли, что это все информационная волна, что там антикоммунисты Холмогоровы разгоняют и так далее. Вы понимаете, наоборот, я когда впервые прочел эту новость, я вот просто человеку, который мне ее прислал, написал, ну это украинцы разгоняют, это просто чисто психологическая операция. А потом мне присылают видео, и я понимаю, что нет, это не украинцы, это не психологическая операция, это вот реально лидер КПРФ зачем-то такое сказанул. Но прежде всего, это абсолютно безответственно. Это абсолютно безответственно. КПРФ – крупная парламентская партия. Соответственно, когда ее лидер высказывается подобным образом, граждане начинают думать, что либо это может превратиться в закон, либо что это кто-то из правительства прощупывает почву при помощи Геннадия Андреевича. И начинается паника. У нас сейчас в обществе достаточно поводов для тревоги. И когда, ну, крупная партия, да, от которой действительно ты ждешь посыла отнять и поделить, никуда от этого не денешься, вот как бы история коммунистов в этом смысле весьма показательна, и что случилось, скажем, с вкладами граждан в начале 20 века хорошо известно, и что, когда как бы коммунисты, которые стали изображать из себя антикоммунистов, сделали с вкладами в 90-е годы, тоже хорошо известно, то ты начинаешь испытывать тревогу. Поэтому вот мой совет и Геннадию Андреевичу, и всему тамошнему партийному аппарату и так далее. Прежде чем вот формулировать такие провокационные посылы, надо понимать, как они скажутся на общей внутриполитической обстановке в стране. Потому что они, ну, откровенно говоря, вот это сейчас прозвучало на фоне там атак на Воронеж, на фоне всех наших переживаний за бензин и так далее, но просто как работа на врага. Потому что, ну, не скрывает ни Зеленский, ни те, кто за ним стоит, базовые идеи, что они хотят раскачать Россию на революционные, на протестные события. И вот пугать сразу десятки миллионов людей, у всех так или иначе есть вклады в банках, вот, на такой вот уровень беспокойства запредельный, ну, это, ну, я не знаю, действительно, чем надо было в этой ситуации думать.
8: Как там было?
9: Это, конечно, ну, колоссальные удары и по рейтингу КПРФ тоже не будем забывать.
8: Дай бог, вот, кстати говоря, извините, я вот так скажу, дай бог, чтобы они потеряли процентов 5 от своей...
9: Ну,
8: от,
9: с одной стороны, да, но с другой стороны, скажем, например, есть замечательная партия «Новые люди», которая пытается протолкнуть как бы закон так называемый о домашнем насилии, который фактически превратится в закон о репрессировании, что называется, семей. Вот. И еще больше подорвет наш брачный потенциал в стране. То есть сейчас вот у нас один из руководителей Минюста, опять же, к вопросу о безответственных высказываниях, начал тут нападать, что вот, сожительство без регистрации, это угроза национальной безопасности. То есть, ну вот, опять же, нервировать людей на пустом месте. Ну, хорошо, если он считает это угрозой национальной безопасности, то понятное дело, что после принятия как бы таких по западному политкорректному образцу этих законов, вот, а вместо того, чтобы интенсифицировать применение Уголовного кодекса там, где действительно по-настоящему это насилие есть, то, значит, люди будут еще меньше регистрировать отношения. Потому что вот практика, скажем, вот испанских законов на эту тему, она однозначно показала, что фактически жертвы в результате вот этих вот законов мужчина, например, лишается собственного жилья. То есть мужчина селится с женщиной, потом она подает на него жалобу, что он якобы применяет насилие, причем, опять же, по этим абсурдным европейским принципам, вот насилием имеется в виду в том числе какие-то словесные высказывания, какое-то выражение недовольства и так далее. И ему запрещают приближаться к этой женщине. Что это значит? Это означает, что его выкидывают из собственного же жилья, как вот так называемого абьюзера. То есть, грубо говоря, нужно очень тщательно прорабатывать юридический инструментарий, чтобы у нас не повторилась такая же ситуация. А пока этой проработки не будет, но все такие законодательные инициативы, они будут вести только к тому, что количество браков, количество деторождений еще будет снижаться, потому что люди будут бояться официальной регистрации отношений и юридически обязывающих действий. Ну, зачем нам это нужно? Я, кстати... Поэтому, грубо говоря, ничего хорошего, с одной стороны, не желаю КПРФ, но некоторые альтернативы бывают не лучше.
8: Ну, я вообще не понимаю, с какой стати заместитель главы Минюста начинает о браке рассуждать. Ну, ты говори о своем, где ты профессионал. Но, может, обсудим еще. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник».

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

0: Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа дня, в Екатеринбурге 17:00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В МИД России подчеркнули о готовности к переговорам по Украине. Дональд Трамп публично пригрозил Ирану прекращением мирных переговоров. Российскую платформу для умных городов планируют испытать в Китае. Далее подробности. Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине, пытаясь надавить на Москву, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
2: Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, вот там все-таки сейчас какие-то новые люди к власти приходят в отдельных странах, наверное, мы будем готовы послушать, и когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится. Но полагаться на обещания или ожидания Европы мы уже просто не имеем права.
1: Глава МИД подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по Украине в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. В качестве условия для начала переговоров по Украине Москва не будет останавливаться на линии фронта, подчеркнул Лавров. Осквернение исторических мест украинскими нацистами и переписывание истории должны получить жесткую международную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на Петербургском международном юридическом форуме. На сессии «Историческая амнезия Европы» она отметила, что ее аппарат соберет все факты преступлений в специальный доклад. Она также добавила, что Украина готовила детей к войне с Россией, переписывая учебники по истории. Там исчезло понятие «Великой Отечественной войны», была только «Германо-Совет». Советская война. И все страницы были пронизаны ненавистью к всему русскому. Федеральный омбудсмен рассказала, что как во время начала специальной военной операции она с коллегами из Госдумы вывозила учебники по истории с освобожденных территорий. Президент США Дональд Трамп публично пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе. В своей соцсети он заявил, что Штаты получили заверение от Ирана, что Тегеран не будет взимать. Однако он добавил, что если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены. Единое пособие по новым правилам оформлено уже

0: Возможность для российских разработчиков проверить свои программные продукты в условиях одной из самых продвинутых стандартных цифровых сред в мире. Сотрудники Центра искусственного интеллекта НГУ представили свой флагманский проект на международной выставке. Платформа позволяет создавать единую цифровую среду, в которой можно моделировать работу города и которая позволяет внедрять в жизнь новые управленческие решения. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 15.04 в российской столице. Начинаем информационный час на «Радио Спутник». В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте. Миша, привет.
2: Да, Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, сегодня встретился с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. И на этой встрече он рассказал о планах по развитию Севморпути и наших дальневосточных регионов. По словам главы правительства, нам необходимо дальше увеличивать объемы инвестиций, при этом привлекать следует в том числе и иностранных инвесторов. Обсуждаем эту тему с координатором экспертного совета проекта офиса развития Арктики, доцентом Института общественных наук Президентской академии Александром Воротниковым. Александр Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые коллеги.
2: Скажите, пожалуйста, кто из иностранных инвесторов, если вот мы по этой новости, соответственно, будем рассуждать, кто из иностранных инвесторов заинтересован в том, чтобы развивать российский Дальний Восток и Севморпуть? Кому это будет выгодно?
4: Ну, наверное, в первую очередь мы могли бы отметить наших китайских коллег. Китайские коллеги очень заинтересованы в развитии Северно-морского пути. Они им очень часто пользуются. И более того, они уже даже создают инфраструктуру Северно-морского пути. К примеру, создают, строят глубоководную часть Архангельского порта.
2: То есть это именно в первую очередь рассчитано на наших китайских партнеров. Если не
4: китайские партнеры, они в первую очередь заинтересованы. Потому что это наиболее удобный путь им в Европу. Это издвигает Малакский пролив, издвигают Суэц или Африку. Тем более с учетом конфликтной ситуации, хотя сейчас сгладилось, но совершенно никто не застрахован от новых возможных случаев эскалации напряженности в той области.
3: Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а есть какие-то санкции, которые, например, сейчас мешают привлекать инвестиции в Арктику? И если да, то как эти трудности преодолеваются?
4: Ну, понимаете, санкции уже много лет для России существуют. То есть и каждый раз появляются новые. Но тут ведь как надо смотреть? Санкции, орудие, оно обоюдоострое. И если к нам применяются санкции, мы совершенно спокойно в этой сфере можем применять и антисанкции или противосанкции. И, в общем-то, большинство, даже Соединенные Штаты, они, в общем-то, достаточно спокойно относятся, скажем так, к деятельности на Северном морском пути. Потому что развитие такого коридора транспортного, оно полезно всем. И в том числе и самим Соединенным Штатам.
3: Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а если смотреть вот в целом, в общем формате, то насколько Северный морской путь сегодня конкурентоспособен по сравнению с другими маршрутами?
4: Понимаете, тут вот как бы его нельзя оценивать вот так вот, да, естественно, все-таки тут есть определенные сложности. Это и климат, это необходимость ледовой проводки, это замерзание этого пути, да?

0: северного морского, но, понимаете, у каждого пути есть свой потребитель. И вот в определенных случаях этот путь выгоднее, чем путь, чем другие пути, скажем так, да? Потому что, в общем-то, у определенной части потребителей, в том числе азиатским, это может быть Китай, этим путем сейчас интересуется Южная Корея, он более выгоден, более доступен и более эффективен. Потому что, в общем-то, тут ведь какие проблемы существуют? Он короче, соответственно, значит, он дешевле и по топливу, и дешевле даже по эксплуатации использования экипажа. Потому что путь в Европу занимает меньше времени.
1: Александр Михайлович, есть ли сейчас у правительства, у экспертов и экономистов примерное понимание, сколько нам нужно привлечь инвестиций для того, чтобы столь масштабный проект работал лучше, для того, чтобы там всю инфраструктуру выстроить? Можете ли какие-то цифры назвать?
0: Ну, я думаю, если, понимаете, можно брать по-разному, но счет идет на миллиарды. Понимаете, в общем-то, а если же говорить о строительстве сочетания с флотом, сочетании обустройства береговой инфраструктуры, то с развитием городов, поселений, которые там, тоже триллионный проект. То есть это на самом деле проект, который будет реализовываться достаточно долгое время, и который скажется качественно на всей жизни нашей страны, потому что он дает огромный экспортный потенциал, он дает рабочие места, и от того, как будет развиваться Северный морской путь, инфраструктура, связанная с ним, от этого будет полностью зависеть вся жизнь в нашей стране. И не зря этому проекту сейчас уделяется огромное внимание.
2: Александр Михайлович, а вы говорите о капитальных вложениях, то есть там миллиарды, и это государственные средства или частные больше?
0: Это как бы тут, понимаете, это зависит от ситуации, в которой используются эти средства. Ну, естественно, это... мы всегда будем говорить о государственно-частном партнерстве. Ведь даже, скажем, строительство атомных ледоколов, они осуществляются не только за счет средств государственных, но в средства вкладывают и компании, которые работают, в том числе и Росатом, и другие компании, которые заинтересованы в деятельности этих ледоколов. То есть без взаимодействия государства и бизнеса такой проект осуществлять невозможно.
2: Спасибо вам большое. Я напоминаю, с нами на связи был координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Президентской академии Александр Воротников.

0: Госдума приняла закон о жилищных вкладах, новый вид сбережений для накопления на жилье. Вклад открывается на 3 года, страхуется на 10 миллионов рублей. Через год эти деньги можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке. Пополнять можно будет без ограничений. И с 1 июля ставку по семейной ипотеке будут снижать при рождении новых детей. Давайте такую интересную тему достаточно обсудим с вице-президентом гильдии риэлторов России Константином Апрелевым. Константин Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Константин Николаевич, расскажите, пожалуйста, чем жилищный вклад отличается от обычного банковского депозита?
1: Ну, в моем понимании особо ничем. Угу. Просто как возможный инструмент накопления. Теоретически для того, чтобы для человека это было выгодно, наверное, он должен позволять получать более высокий уровень доходности по этому вкладу. И второе, наверное, существуют более жесткие ограничения в отношении снятия этих денежных средств. То есть это какой-то более консервативный, будем так говорить, инструмент сбережения, чем депозит, ну, либо чем вот как бы безотзывный депозит. Да? То есть по факту, мне кажется, что тут сильно больших отличий, скорее всего, нет. Надо понимать, будет ли этот вклад давать какие-то преимущества налоговые или преимущества при покупке жилья, при использовании его в дальнейшем для получения ипотеки под приобретение жилья. Пока, как бы, с моей точки зрения, каких-то очевидных выгод, вот я, как, собственно говоря, профессионал, работающий почти 40 лет на рынке, не усматриваю. Просто дополнительная возможность. Если это взнос, который обеспечивает, по сути, будущее вложение в строящееся жилье, ну, наверное, он может показывать банку о динамике какого-то изменения спроса, то есть о гарантированности покупки нового жилья, которое еще строится. Вот скорее как бы можно будет просто смотреть на покупательную привлекательность недвижимости в новостройках для банков, которые выдают, например, кредиты застройщикам. Но мне представляется, что пока какого-то очень серьезной инновации с точки зрения дополнительного инструментария в существующих документах, которые рассмотрены и приняты, я не увидел. Спасибо.
2: Зато человек больше не сможет говорить, что все, я не могу отложить на жилье. Вот есть целенаправленный инструмент, туда откладывай. Все, это вот с точки зрения именно рядового.
0: А мне интересно, кому будет все-таки это выгодно, вот такой новый вид вкладов?
1: Ну, очевидно, что банкам.
0: А, банкам. То есть не людям, получается.
1: Да, конечно, не людям. Но каким людям? О чем вы говорите? Люди должны и так использовать все, что у них есть. Если это не дает им дополнительных преимуществ финансовых или каких-то иных, то смотри за тем, кто стоит за этой инициативой. Вот. Поэтому мне кажется, что тут однозначно.
2: Вот давайте про еще одну инициативу тогда поговорим. Дифференциация ставки по льготной ипотеке в зависимости от числа детей. Как пишут коллеги из «Известий» со ссылкой на документ, который, опять же, подтвердили им два источника, зависит, там, допустим, в столичном регионе 12% для семей с одним ребенком, 10% с двумя, 8% с тремя, 6% с четырьмя и так далее, вплоть до 4. А при этом в остальных регионах ставки будут ниже на 2 процентных пункта и стартовать от 2%, опять же, в зависимости от числа детей. Как будто бы новые условия очень, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, очень не способствуют наличию жилья у молодых родителей.
1: Ну, на самом деле, давайте вернемся к тому, какая сегодня программа. Сегодня программа 6% даже для семей с одним ребенком. Поэтому при увеличении до 12 или 10% для семей с одним и двумя детьми, в принципе, однозначно ухудшит финансовое положение и стимулы снизит для всех семей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Это же очевидно. При этом надо понимать, что 60% всех семей, которые получали льготы за последние годы, это семьи с одним ребенком. Еще 30-35% это семьи с двумя детьми. И 5, максимум 8% – это все остальные семьи с тремя и более детьми. То есть получается, что как-то вот тот пирог, который был, его заново предлагают разрезать совсем по-другому с точки зрения экономики. Да, возможно, семьи с тремя и более детьми получат ипотеку под 4%, но таких семей в общем объеме, желающих взять семейную льготную ипотеку, всего 5-8%. А всем остальным ставка может быть увеличена. Вот мне представляется, что это какая-то странная модель реализации поручения президента сделать более дифференцированный подход и простимулирует рождаемость. Я вот с этим как бы с таким тезисом точно соглашусь, что есть задача снизить затраты бюджета в рамках той деятельности, которая ведется в рамках вот этой инициативы. И вместо того, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми, получается, что финансовая нагрузка растет. Да еще накануне выборов. Немножко странно.
0: Ну вот, то есть это вроде как все делается наверняка для того, чтобы повышать какую-то демографическую ситуацию в стране. Но когда ты родитель, ну вот, например, в моем случае, я мать, которая самостоятельно воспитывает дочь. У меня один ребенок, но это не говорит о том, что я бы не хотела, чтобы была какая-то дополнительная там помощь, например, от государства, чтобы та же самая квартира стоила дешевле, да, ну то есть процент был такой же, как у многодетной семьи, потому что, в принципе, всем родителям, всем семьям нужна эта помощь.
2: Тут вопрос, видимо, в приоритете поддержки какой-то.
0: Нет, ну а как повышать демографию, если, допустим, родитель, у которого ребенок один, да, если он понимает, что у меня одного ребенка как бы тяжело, да, содержать, нужно помогать всем.
1: Я бы сказал следующее, что на самом деле покупка с льготной ипотекой жилья – это, на мой взгляд, не единственный инструмент поддержки рождаемости. Нам нужно, в принципе, давно было уже реализовать программу стимулирования коммерческого найма через субсидирование ставки найма для семей с детьми. Родился один ребенок в семье, пожалуйста, вам государство субсидирует 30% от рыночной ставки найма жилья. Родился второй 50%, например, вот но уже от двух или от трехкомнатной квартиры, да. Родился третий, вам 70% от субсидирования ставки найма, причем самое смешное заключается в том, что это в десятки раз дешевле для бюджета, чем
2: субсидировать процентные ставки, да.
1: Да, понимаете? И это было бы рассчитано исключительно на период, когда дети не обрели совершеннолетие, да, то есть это, ну, максимум, там, скажем, получается до 18-летнего возраста ребенка, но при этом можно получить инструмент, который решает задачу жилищную здесь и сейчас. Вам нужна дополнительная комната? Берите на комнату больше, квартиру в аренду, свою там сдайте, переселитесь в большую квартиру. Да?
0: Константин Николаевич, спасибо вам огромное. Да, спасибо за такое интересное очень мнение и достаточно честное. Я напомню, с нами на связи был вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

0: Минтранс вместе с МВД, Минпромторгом и профильными службами анализируют эксплуатацию праворульных автомобилей. При этом речи о введении ограничений на их использование не идет, рассказали в министерстве. Обсуждаем, что за риски несут в себе праворульные автомобили. В этом нам поможет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян Эрнстович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, почему министерство заинтересовалось праворульными автомобилями? Вроде бы десятилетиями они ездят и ездят на Дальнем Востоке. Вообще их как будто бы большинство. Почему такие вопросы возникли?
1: Я полагаю, что вот это бесконечное возвращение к вопросу праворульных автомобилей, оно неоднократно обсуждалось. Ну, понятно, что у нас, во-первых, другой вид движения. Мы не Англия, не Кипр, не Таиланд. У нас руль с другой стороны, дорога в другом направлении. Поэтому в любом случае праворукий автомобиль создает некоторую сложность для тех, кто находится не за рулем этого автомобиля, а вокруг. Они видят, что автомобиль определенным образом смещен в полосе. Но при этом люди привыкают, и как мы знаем, это целые регионы, которые на 95% ездят именно на праворуких автомобилях. Почему они ездят на праворуких автомобилях? Не потому, что они так влюблены в правый руль. Да потому, что это хорошие, свежие машины, потому что они стоят недорого, запчасти для них стоят недорого, и они многократно выигрывают у многих своих конкурентов, прежде всего, по цене и доступности. Поэтому, начиная от Владивостока и заканчивая Сибирью, может быть, уже дальше, так много праворуких автомобилей. И чем дальше на восток, на Дальний Восток, тем больше машин праворуких, вот по тем самым причинам, которые я объяснил. Можно... Есть еще популярные автомобили, например, которые с удовольствием покупают праворуки, которые даже по Москве или там Санкт-Петербургу в больших количествах катаются. Это так называемые кей-кары. Но эта машина такая узкая, что, в общем, практически не принципиально, с какой стороны там находится руль. А за такие деньги ни один коммерческий автомобиль с такими эксплуатационными свойствами вовсе не купить ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. Только вот эти слегка подержанные, очень часто там пробеги не больше 50 тысяч километров. Потому что в Японии достаточно жесткие нормы по эксплуатации автомобилей. Вот поэтому они потом все и продаются. И покупаем либо мы их, либо там покупают очень много страны в Латинской Америке, и в Африке, и в Центральной, и Средней, и Северной они попадают, и так далее.
2: Ян Эрнстович, а давайте попробуем развеять миф, или, может быть, это действительно не миф про то, что праворульные машины менее безопасны. Я об этом слышу с детства, кстати, уже очень давно. Да, вы сказали, что они, они могут...
0: Несколько смещаться, да. Там есть свои особенности, но в целом все привыкли, никаких особенностей мы не ожидаем, когда встречаем человека за рулем праворульной машины.
1: Ну, конечно, не только несколько смещаться, но и вы обгон, понятно, что на этой машине проблематичный, потому что руль находится справа, а мы обгоняем слева. Тоже определенные риски существуют. Несколько иная настройка оптики, которую надо корректировать. По идее, несколько по-разному у нас развиты полушария, да, правое и левое. Соответственно, нам проще водить автомобиль с левым рулем. Но это, правда, решается после того, как человек поездил уже на правостороннем автомобиле. Вы знаете, да, все-таки мозг он развивается, не у всех, но он развивается. И полушарие другое начинает работать лучше, компенсирует недостатки. Понятно, что проблемы есть, но эта проблема, она решится только тогда, когда мы сможем получить вместо этих автомобилей автомобили такие же по цене, такого же качества, с такими же эксплуатационными характеристиками. Это не самые современные и самые лучшие автомобили. Но, тем не менее, люди их покупают, люди к ним привыкли. Я еще раз подчеркиваю, очень важна для них цена.
0: Потому что это еще все туда нужно доставить. Я вот был в Магадане, я один раз сидел в машине, и там из десятка с левым рулем. Все остальное праворульное. Спасибо вам большое, Ян Эрнстович. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, был в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, потом продолжим информационный час.

0: Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилось на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотные группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Полностью восстановить электроснабжение Севастополя, нарушенная атака ВСУ, планируется до конца дня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Напомню, электричество там пропало накануне из-за атаки ВСУ на энергосистему Севастополя. На объектах был введен особый режим, масштаб повреждений оценивается. К утру 24 июня часть города была запитана. Потоки дезинформации, фейков и дипфейков, которые обрушиваются на избирателей в России, зашкаливают, заявил член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов на полях Петербургского международного юридического форума. Представитель подчеркнул, что задача органа и наблюдателей – объяснить российским избирателям, где правда, а где ложь. Напомню, 14-й Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. Москва подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. Он отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для России юридические перспективы в международном суде и арбитражах. Как отмечал ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами. Страны Европы, в частности Польша, Германия и Великобритания, заинтересовались финской программой подготовки элит к войне и хотят вести у себя аналогичный курс, сообщает Bloomberg. По данным агентства, такая концепция существует в Финляндии уже 65 лет. Самостоятельно подать заявку для участия в финском курсе нельзя. Приглашения рассылаются 4 раза в год политикам, ученым, топ-менеджерам и представителям руководства компаний. Слушатели курса посещают закрытые брифинги, стратегические объекты и правительственные учреждения, носят военную форму и живут в казармах, а также принимают участие в учениях финских сил обороны. Международная медиагруппа России сегодня всегда и во всем занимает первое место, и в этом заслуга ее коллектива, отметила главный редактор медиагруппы и телеканала «Арти» Маргарита Симонян в своем поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро. Она отметила, что работа сотрудников холдинга нередко связана с риском для жизни. Прежде всего, это касается профессий военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, чтобы рассказывать правду. Она поблагодарила всех за добросовестный труд. Напомню, Совинформбюро было создано для оперативного освещения положений дел на фронтах в 1941 году. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Пятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
3: Привет, Миша, всем здравствуйте еще раз. И по традиции обсуждаем самые актуальные темы к этому часу.
2: Да, и одна из таких тем – это подробности про такой предмет из школьной программы, как обществознание. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что изменения в ЕГЭ по обществознанию будут внесены через 2 года. То есть в ближайшие 2 года выпускники школ будут сдавать госэкзамен по тем же программам, по тем же правилам, с теми же заданиями, которые были и до этого, потому что необходим переходный период, когда уже сейчас с сентября там первые школьники начнут получать новые учебники, и необходимо, да, перестроить и планы подготовки, и все прочее. С нами на прямой связи педагог по истории обществознанию Ирина Котельникова. Ирина, добрый день.
4: Добрый день.
3: Ирина, скажите, пожалуйста, а зачем вообще это все нужно? Для чего это делается, такие изменения?
4: Вы знаете, это очень больная тема для педагогов истории обществознания. Живем в эпоху перемен, и они очень болезненно воспринимаются.
3: Почему?
4: Ну, скажем так, был определенный подход в преподавании предмета, и сейчас последняя тенденция показывает, ну, в частности, ЕГЭ. Вот сейчас вот буквально дети сдали, получают свои первые результаты. Экзамен все больше и больше усложняется. Все больше добавляются задания на российскую действительность, на российские реалии. И помимо теоретических знаний, дети должны ориентироваться в современной российской жизни. И новые учебники, они как раз создаются из этого подхода, чтобы дети могли практика применять свои знания, чтобы они могли ориентироваться в российском обществе. Если мы посмотрим на содержание, они сейчас попадают у нас в сеть и выкладываются в электронном формате новые учебники, вы можете обратить внимание, что много тем уделяется традиционным ценностям, культуре. Например, в 10 классе выделяется отдельный компонент, где дети должны изучить оперу, театр, кино. Если вы помните, в школьном курсе был такой предмет «Мировая художественная культура».
2: Угу.
4: Вот можно сказать, что это такой метапредметный подход. То есть мы здесь видим и знания об обществе, да, обществоведческие практики, ну и также культурный, исторический, метапредметный компонент. Возможно, это действительно позитивно скажется на обучении и образовании. Ну, сейчас посмотрим. Конечно же, так как учителя предметники сейчас привыкли к определенной тактике подготовки к экзамену, потому что очень глубоко спрашивается знание по экономике, по политике, по человеку и обществу, по праву. Много очень тем связано с правовой системой. Да? То есть дети и уголовное право изучают в школе, и трудовое, и семейное, и даже процессуальное право. То есть это большой комплекс знаний. И, конечно же, ну, может быть, слышали такую шутку и среди детей, и среди педагогов, что ой, обществознание можно сдать на жизненном опыте. К сожалению, нет. Нужно знать глубоко теорию, нужно ориентироваться еще в жизни современной, то есть дети, выпускники должны, ну, быть в теме, в новостной повестке, да, разбираться в каких-то процессах, потому что, вот, опять же, очень много заданий связаны на примеры, на пример каких-то реалий современных, то есть вот что происходит сейчас в обществе российском, да, приведите примеры, там, приведите примеры названий там компаний каких-то, да, или там деятельности государственных структур.
2: И это вы прямо сейчас, прошу прощения, прерву, рассказывайте, как будто обучение на журфаке в институте, там примерно такие же знания требуются.
4: Да, да, да, то есть это на самом деле сложный предмет, правда сложный. Вот. И сейчас посмотрим, возможно, вот, скажем так, новые учебники, новая программа, она немного убрала вот эти какие-то более сложные темы, которые вот были в предыдущих учебниках под редакцией Боголюбова. Может быть, это будет в таком сжатом, более простом формате преподноситься. Но, во всяком случае, это пока вот нет конкретики. То есть сейчас преподаватели будут проходить профессиональную переподготовку, потому что нужно подстроиться под новую программу. Нужно, конечно же, изучить внимательно новые учебники, потому что пока их нет в свободном доступе, да, то есть мы не можем взять и там спокойно полистать этот учебник, то есть они вот сейчас отрывочками попадают там в сеть в электронном формате. Ну и посмотреть, как это потом в итоге у нас изменится в самом едином государственном экзамене. Конечно, в любом случае экзамен будет меняться, потому что поменялась программа, вот другие задания и другой компонент, конечно же.
2: Да, и по поводу этих новых учебников, вот сегодня тоже новости приходят как раз с полей юридического форума в Петербурге. Во-первых, учебники уже официально презентовали сегодня, и как рассказал у нас помощник президента России Владимир Мединский, учебники будут существенно дешевле коммерческих, это раз, и что их лично правит зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
3: Ну вот, а про то, что они будут дешевле, учебники ведь бесплатно выдают школьникам, нет?
4: Бесплатно, да, да, да, да, должны бесплатно. Ну, во всяком случае, в Москве это точно бесплатно выдается.
3: Да, и в регионах учебники выдаются сейчас в школах бесплатно, что хорошо, кстати.
2: Ну, возможно, это как раз на школу снизит нагрузку, к этому, возможно, это было.
3: Возможно, да, потому что странно. Но я так понимаю, что новые учебники должны как-то повлиять на патриотическое воспитание, да, школьников, как вы думаете, Ирина?
4: Да, да. Да, то есть сейчас все больше, вы, возможно, тоже, конечно же, знаете, в рамках своей профессии много уделяется вопросов традиционным ценностям, да, и там, культуре, истории, и вот эти компоненты, они как раз вносятся в новую программу по обществознанию.
3: Но новый учебник, он будет обязателен для всех школ, правильно?
4: Для всех школ, да. То есть это, по сути, как единый учебник вот по истории и будет единый учебник по обществознанию.
2: У нас буквально минутка осталась. Ирина, существенно переработана программа. Что из нее такого смогли убрать для того, чтобы это было вот на уровне не потерять подготовки? Ваше личное мнение интересует.
4: Мне пока, если честно, сложно сказать, вот, но убрали, наверное, какие-то прям очень профессиональные темы. То есть вот, условно говоря, дети должны быть и экономистами, и политологами, и юристами, и вот просто, ну, действительно была очень глубокая такая программа. Мне кажется, она сейчас будет более упрощена, и даже уберется вот, ну, какая-то вот такая профессиональная вот подготовка к конкретной профессии. Вот.
3: Но выглядит так, будто полегче станет всем, и преподавателям, и ученикам.
4: Да, полегче.
2: Да. Да, и больше практических реалий. Благодарим вас, Ирина. Ирина Котельникова, педагог по истории обществознанию, была в эфире «Радио Спутник».

0: Продолжаем мы обсуждать новости с Международного юридического форума в Санкт-Петербурге. Там выступил заместитель Следственного департамента МВД Данил Филиппов. И он отметил, что у нас Министерство внутренних дел предотвратило деятельность 5 площадок в интернете, которые продавали персональные данные граждан наподобие нашумевшего в свое время ресурса «Глаз Бога». Каким образом эти ресурсы продолжают работать? Что делают наши правоохранители для того, чтобы их деятельность предотвращать? Об этом мы поговорим с директором компании «Интернет-розыск РФ» Игорем Бедоровым. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот вроде бы была нашумевшая история с этим глазом Бога, как будто бы после нее, после такого громкого расследования, которое все обсуждали, в инфополе больше мы не замечали особенно новостей, связанных как раз-таки с вот такими площадками. И тут вдруг нам МВД говорит, что они так тихо, целых 5 площадок таких, соответственно, закрыли. Лучше стали справляться с этим?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что большинство из нас просто пропустило те новости, которые связывались с закрытием ряда площадок, потому что за прошедшие полтора года они действительно были и неоднократно после «Глаза Бога». А сейчас действительно МВД долго и планомерно, целенаправленно ведет работу по искоренению этой заразы. И слава Богу.
2: Игорь Сергеевич.
1: Да-да-да.
2: Нет, простите, я вас перебила. Продолжайте.
1: Вот. Поэтому остается только пожелать им здесь успеха. Действительно, большая была проделана работа, и крупнейшие ресурсы здесь закрылись. Вот. Те, которые, до которых можно было дотянуться. Те, которые связываются с незаконной деятельностью наших соотечественников. То есть наши сами граждане такого рода ресурсы администрировали, держали, накапливали незаконно полученные утечки данных, ну и, соответственно, принимали деньги от других граждан и компаний, предоставляя к ним доступ незаконный. Вот. Это очень хорошо. Другой вопрос, что, конечно же, возникает риск альтернативный, когда ввиду того, что постепенно этот рынок российский с незаконными базами начинает очищаться силами МВД, на рынок выходят украинские боты и сервисы для пробива. И здесь уже надо предупредить наших соотечественников о том, что все вот эти выплаты такого рода боты, они могут там в любом неудачном для вас раскладе привести к финансированию терроризма, финансированию вооруженных сил Украины со всеми последующими рисками, которые будут уже связываться с боем госизмены. Поэтому ни в коем случае, даже если вы что-то находите в интернете, не пользуйтесь. Есть легальные государственные ресурсы, если вам кого-то необходимо проверить в налоговой, в службе судебных приставов, в Газправосудие, где судебные решения есть все необходимые. Давайте уже работать легально. Угу. Не рискуйте.
2: А как узнать, Игорь Сергеевич, можно ли вообще узнать, были ли мои данные, например, проданы через такие площадки?
1: Смотрите, большая часть данных, они были проданы. Особенно, если вы живете в крупном городе. Угу. Априори примите это. Наши данные, если брать общее количество утечек, которые происходили по персонам, оно, наверное, десятикратно превышает численность населения Российской Федерации.
2: Вот это
1: поэтому
2: да.
1: Утекли точно.
2: Ну, кстати, возможно. Вот, если звонят постоянно мошенники, мне, например, недавно звонили и предлагали, не предлагали, говорили о том, что у меня в доме будут менять домофон. Я говорю, хорошо, в каком доме, в какой квартире? И они говорят о том, что... и она говорит, ну вы что, сами не знаете, где вы живете? Я говорю, все, я вас поняла, хорошо, спасибо. И они так на неделе звонили 5 раз. То есть наверняка это говорит о том, что мои данные уже где-то есть, куда-то их слили, что мне звонят мошенники.
1: Безусловно, но здесь, видите, помимо усилий самих правоохранителей, очень большую роль сейчас играет работа площадок, на которых информация распространяется. На сегодняшний день все больше и больше Телеграм начинает загонять в тень вот этих продавцов утечек баз данных, их меньше становится в Телеграме. Опять же, здесь нельзя не отметить позицию Дурова в этом плане. Причем не только российских утечек, но и вообще всех утечек, которые происходят. А в Даркнете их становится меньше, то есть силовики со всего мира, они с этим борются. И слава Богу.
0: Если есть спрос, будет и предложение. Вот вернемся к началу нашего разговора. Если не украинские мошенники, существуют ли еще какие-то риски для наших данных? Возможно ли еще откуда-то что утечет?
1: Ну, говорю, утечет, конечно, возможно. Здесь необходимо заниматься компаниям российским, прежде всего, информационной безопасностью, особенно на фоне беспрецедентных хакерских атак на наш бизнес, который происходит, опять же, из соседней страны, большей частью. Поэтому риск такой исключать нельзя ни в коем случае, но у нас же сейчас есть оборотные штрафы, у нас есть штрафы за неуведомление о том, что утечка произошла. То есть регулятор и об этом подумал. И если компания не будет заниматься безопасностью пользовательских данных, ну, соответственно, будет отвечать рублем. И уже, учитывая, что штрафы будут начинаться от 20 миллионов рублей, это уже немножко формирует понимание у бизнесменов о том, что этим направлением заниматься все же нужно, а не халатно относиться к нашим, то есть, пользовательским данным.
2: Я вот, кстати, помню, пару лет назад был взломан сервис доставки, очень известный, и этот сервис предупреждал всех своих граждан о том, что мне пришло прямо уведомление о том, что из-за того, что вы там заказываете у нас доставку или такси, ваши данные там были, ну, утекли куда-то ваши данные, будьте осторожнее, не ведитесь на звонки и смски от мошенников. То есть такие достаточно большие агрегаторы, они предупреждают действительно людей.
1: Да, это входит в обязательную политику. Помимо того, что мы предупредили регулятора, мы должны еще и предпринять меры, чтобы минимизировать риски того, что данные будут использованы в отношении граждан для мошенничества. А так вот вы привели пример с домофонами. Мне вот прямо сейчас, 5 минут назад, писал человек, который полгода назад умер. Не получил денег.
2: Ну вот это вообще самое ужасное.
1: Спросил, как долетел. Он сказал, неплохо.
0: Да, тут, конечно, очень все эти моменты сложные, особенно с цифровыми разными следами, действительно, и особенно если родственникам пишут, это прям вообще. У нас чуть меньше минутки остается, есть еще одно заявление от Данила Филиппова, представителя Следственного департамента МВД. По поводу искусственного интеллекта, ведомство предлагает обязательно маркировать контент, произведенный с помощью ИИ, поскольку засилье дипфейков. Поддерживаете такую инициативу?
1: 100% и контент, и более того, при маркировке учитывать и идентификацию пользователя конкретной нейросети, и саму модель нейросети.
0: То есть это поспособствует прям найти конкретного человека, время,
1: да,
0: и прочее?
1: Где, когда и с помощью какой модели, кто создавал тот или иной контент, да.
0: То есть это как раз-таки, ну, особенно в преддверии выборов, такие разговоры без сомнения 100%. Актуальны. Благодарим вас, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, директор компании «Интернет-розыск РФ», был в эфире «Радио Спутник».

0: Роскачество разработало государственный стандарт, он же ГОСТ, на глэмпинге. И он должен обеспечить россиянам гарантированный уровень безопасности и качество отдыха. Обсудим, что в этот ГОСТ входит, что поменяется после его ввода. С нами на прямой связи президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов. Сергей Валерьевич, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, после того, как этот ГОСТ заработает, что изменится для отрасли, что изменится для туристов?
1: Ой, вы знаете, как ни парадоксально, я думаю, что ничего не изменится по одной простой причине, что у нас каждый день вводятся какие-то новые ГОСТы, и у меня такое впечатление, что они направлены только на то, чтобы посчитать тех, кто этим занимается, и побольше налогов забрать с них, а вот все остальное. Но как можно вводить ГОСТ на глэмпинг? У нас есть определение кемпинга, это место для размещения отдыхающих в палатках там и все остальное. Но отведенные места для там, туалетной зоны, там всего возможного. Но, как правило, эти места, они такие спонтанно организованные. Как можно вводить ГОСТ на глэмпинг, где нет дорог? Вот скажите мне, пожалуйста, ГОСТ на глэмпинг есть, а ГОСТ на то, чтобы туда были подведены дороги, нет. Каким образом это должно работать, я пока не понимаю. И не могу понять, для чего это нужно.
0: Возможно, для того, чтобы, как мне кажется, есть категория граждан, которые государственным стандартам прям доверяют, возможно, это и до этого пошло. И, возможно, если определенный перечень тех компаний, тех мест будет ему соответствовать, то они с большей вероятностью поедут именно туда. Возможно, цель такая.
2: Вот, как раз уточняют, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям, инженерам, инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу. То есть, да, возможно, где-то будет перечень тех мест, где эти глэмпинги можно спокойно реализовать в доступных условиях. И, может быть, это как-то даже поможет внутреннему туризму. Как думаете?
1: Знаете, я очень скептически отношусь к этому моменту. По одной простой причине, что, ну, понимаете, вот вы хотите оказаться на лоне природы, да? Вы хотите с палаткой разжечь огонь, ну, пускай в специально отведенных местах, там, и все остальное. Ну, давайте тогда глэмпинги располагать внутри дворовых помещений. Ну, там, как вот, там все нормально, то есть там есть и то, и то, и то, и то. Я хочу утром проснуться, выйти из глэмпинга или кемпинга, или из палатки и увидеть рассвет. Да, но для того, чтобы это сделать, понимаете, вот глэмпинги должны располагаться в тех местах, где есть канализация, где есть водоснабжение, где есть дорога, где есть соблюдение условий противопожарной безопасности. А у нас иной раз эти кемпинги, я не говорю сейчас про глэмпинги, это вот атавизм такой кемпингов, да. У нас кемпинги располагаются там, куда пожарная команда доехать не может иногда. Ну, как об этом говорить? Вот я не пойму. Вот мы сначала считали, хотели посчитать объекты размещения. То есть мы затеяли идею частников посчитать, в основном в Краснодарском крае, в Крым это все коснулось там и так далее. Кто-нибудь подвел итоги того, как это прошла акция, да? Кого посчитали, кого не посчитали? Много ли людей сами пришли и заявились, и сказали о том, что вот я частным образом принимаю людей, там, оцените или отсертифицируйте мое помещение. Ну, то есть, вот, понимаете, мне кажется, что в преддвериях выборов, да, у нас в сентябре должны пройти выборы в Госдуму, идет такой сплошной популизм, да, и в том числе это затрагивает отрасли. В то время, когда мы сейчас на сегодняшний день очень сложно уезжаем за границу отдыхать, несмотря на то, что Турция это фаворит семейного отдыха, у нас очень много проблем с этим связано. Повышение цен, инфляция в Турции, то есть как бы нехватка денег у людей, которые хотят уехать. Мы начинаем строить какие-то препоны, ГОСТы на глэмпинге. У нас слово «глэмпинг» появилось буквально 2 года назад.
2: И мы до сих пор иногда пытаемся разобраться, все-таки, ну вот, что это такое, до конца не поняли, чем отличается от кемпинга.
1: Да, а уже в Государственной Думе инициаторы, инициатива, и появились ГОСТы на глэмпинге.
2: Но это, судя по всему, и на стоимости, да, может отразиться как-то?
1: Естественно. Я же сказал, естественно, понимаете? То есть, как бы, одно дело, вы просто приехали, разместили там свой...
0: Сергей Валерьевич, 10 секунд буквально.
1: Да.
2: Ну, все, спасибо вам большое. Было очень интересно пообщаться с вами. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 16:00, в Челябинске 8 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России дали оценку Международному уголовному суду. В Минпромторге прокомментировали объем поставок по параллельному импорту. Среди российских туристов растет интерес к Африке. Далее подробности. Украинские военные применили ударный беспилотник с тротиловым зарядом в 12 килограммов при атаке на жилой дом в Горловке в Донецкой Народной Республике. Там обрушился подъезд. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Напомню, накануне ВСУ атаковали дом в Калининском районе города. В результате погибли 3 человека. Еще одна женщина получила тяжелые ранения. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. В Международном уголовном суде присутствует открытая коррупция. Государства финансируют судебные процессы добровольными взносами, а это является подкупом, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. Он также добавил, что орган невозможно исправить изнутри, ему поможет только роспуск. Объем поставок в России по механизму параллельного импорта по итогам января-мая текущего года составил почти 9 миллиардов долларов, а в мае более 2 миллиардов, рассказал журналистам статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев на неделе российского ритейла. Он подчеркнул, что целевых показателей по объему нет, кроме того, нет и стремления снизить или увеличить его. Он также добавил, что не сырьевой, не энергетический экспорт России за последние 5 месяцев предварительно достиг 66,5 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, говорит о востребованности российской продукции за рубежом, отметил представитель министерства. Программа развития Санкт-Петербургского государственного университета выполняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил обсудить ход реализации действующей программы развития институции до 2030 года. Напомню, в среду, 24 июня, Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета университета. Он возглавляет совет и является выпускником юридического факультета вуза. Единое пособие по новым правилам оформлено уже на 63 тысячи детей из многодетных семей, заявил соцфонд. Он с 22 мая ведет пересмотр отказов в назначении выплат с учетом новых правил. Уточняется, что по ним право на единое пособие имеют родители 3 и более детей, если за время его получения доход семьи увеличился, превысив допустимый предел на не более чем на 10%. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в различные страны Африки, сообщают туроператоры.

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: В российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А со мной в студии гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день, Михаил.
1: Приближаются выборы. У нас в сентябре они уже пройдут. И председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова делится подробностями о том, как будет происходить процесс. Вот, в частности, есть заявление о том, что 33 региона подали заявки на проведение онлайн-голосования. Меня всегда интересовало вот в последние годы, почему не все регионы, почему лишь определенная часть, от чего это зависит. Это сами регионы не хотят или какие-то правила есть, которыми они не в состоянии соблюдать. Вот ваше мнение как профессионала, почему так происходит?
2: Я думаю, это зависит исключительно от технических возможностей. А дополнительно дистанционное электронное голосование — это очень удобная система. Если можно делать что-то, не заходя в помещение, да, если люди могут покупать кроссовки или что-то еще, заказывая дистанционно в маркетплейсе, почему они не могут проголосовать? Поэтому общая логика удобства, она, конечно, расширяет вот это пространство электронного голосования, расширяет от выбора к выборам. А если мы вспомним, было когда-то там менее 5, потом было 15, вот сейчас 33. Есть технические возможности, есть готовность системы избирательных комиссий к проведению выборов. Мне кажется, вот этими мотивами исключительно распространение ДЭК и, собственно, то количество регионов, в котором оно проводится, и объясняется. Здесь нет никаких подводных камней и сложных обстоятельств.
1: То есть в дальнейшем можем ожидать, что когда там, на следующих выборах, например, еще число регионов расширится, и в конце концов такая полезная и удобная практика охватит уже все наши регионы.
2: Да, я давал прогноз, что к 30-м годам, к середине 30-х годов практически все будут голосовать дистанционно, хотя всегда останется, и возможность это есть, обычных, простых выборов на участках. Вот, конечно. То, что удобно, всегда будет пользоваться спросом. И показательно, кстати, что российская оппозиция, речь идет прежде всего о оппозиции Коммунистической партии, конечно, которая ранее очень жестко выступала против ДЭК, сейчас постепенно меняет свою позицию. Почему? Потому что у нее тоже есть сторонники удаленные, да, те, кто не ходит на выборы, те, кто брюзжит, да, на самом деле очень много брюзжащих, которые не доходят до участков. И ставка исключительно на мобилизацию в последний день голосования и даже к его финалу, да, она, конечно, была неверной. Вот. Оппозиция также не менее эффективно может мобилизовывать своих сторонников, чем власть. Власть, известно, что традиционно удачно это делает. Вот. Я думаю, что на этих выборах оппозиция вот это свое, этот нигилизм, абсентеизм, которым фактически заканчивалось, да, абсентеизм оппозиционного избирателя, заканчивались эти призывы, он резко ослабнет. И оппозиционный избиратель, сторонники КПРФ, прежде всего, тоже будут участвовать в ДЭК, а не идти в последний день на участки. Еще раз подчеркну, даже при достаточно устойчивом, сплоченном электорате, который характеризует, например, «Единую Россию», КПРФ, доходят до избирательных участков, как известно, не все.
1: Вот говоря о голосовании и о дистанционном голосовании, одним из обязательных атрибутов выборов является наличие наблюдателей. Мы в том числе сами говорим, что открыты к наблюдателям, призываем и международных наблюдателей на избирательные участки. А в случае с дистанционным голосованием, как обеспечить эту возможность?
2: Есть, во-первых, наблюдатели, я сам это видел в Москве, в общественном штабе по наблюдению, и видел, как копируются голоса, можно видеть такие длинные ленточки распечатываются, но потом, и при ключах шифрования

0: там и в других, при других процедурах, которые электронное голосование характеризуют, есть наблюдатели, в том числе наблюдатели от оппозиционных партий. Ну, конечно, любая система автоматизированная, так сказать, порождает вопросы, риски. Но, еще раз подчеркну, вот эти, это недоверие, которое порождало абсентеизм, оно постепенно, так сказать, ослабевает, и критики системы, и сторонники оппозиционных партий, они становятся постепенно сторонниками ДЭК.
1: Говоря о приближающихся выборах, нельзя не сказать о партиях. У нас есть правящая партия «Единая Россия», есть несколько оппозиционных партий, которые также борются за голоса в Государственной Думе. Что, вот с вашей точки зрения, каждая из них, на что делает сейчас ставку? Кого она хочет привлечь в качестве потенциального избирателя на свою сторону?
0: Ну, кампания в известной степени традиционна. Прошли сейчас съезды партий. Мы это видим, и Компартия традиционно делает ставку на, так сказать, левого избирателя, на недовольных социально-экономической системы, которая существует. ЛДПР, так сказать, эксплуатирует вот эту националистическую тему, но при этом значительно более мягко, чем, на мой взгляд, во всяком случае, чем при Жириновском. Вот, и, так сказать, более дифференцированное, скажем так, электоральное послание у ЛДПР. При этом, надо сказать, что КПРФ и ЛДПР, они, и «Справедливая Россия», там же они пересекаются в тех темах, которые транслируют, и к ним, кстати, присоединяется и «Справедливая Россия» в этой же, так сказать, толкучке, битве. Я думаю, социальное послание, оно будет очень заметным в этой кампании. Возможно, так сказать, падение уровня и качества жизни. Значит, вот об этом будут говорить оппозиционные игроки. Но то, что их много в борьбе за эту тему, это создает преимущество для правящей партии. А правящая партия «Единая Россия» традиционно выступает с дифференцированным электоральным посланием, адресованным разным группам. Вот будет съезд 28-го, первый его этап, потом будет, значит, уже заключительный его этап в августе, в конце августа, второй этап. Вот. И партия основывается на, собственно, обратной связи, на тех мнениях и тех предложениях, которые высказывают граждане. В народную программу идет сбор предложений, там уже 2 миллиона, так сказать, не просто каких-то отзывов, а конкретных идей. Трудно себе представить больший по масштабам социологический опрос, трудно себе представить большую, как бы, больший массив, значит, реальных предложений людей, что «Единая Россия» традиционно опирается вот на, так сказать, такого рода мнения. Кстати, если говорить о слоганах партии, то вот использовавшаяся «Единая Россия» в предвыборный период, «Единая Россия» сейчас, «Великая страна навсегда», он кажется мне весьма удачным. Ну, так сказать, посмотрим, что будет на первом этапе съезда, о чем пойдет речь. Ну, иногда, знаете, от добра добра не ищут, это действительно удачная формула. Вот. Что касается списков, то, на мой взгляд, и КПРФ, и ЛДПР выступают в достаточно слабой позиции. Но ЛДПР традиционно списки слабые, малоизвестные. А КПРФ отказалась от выдвижения известных протестных деятелей в регионах, на которых, в общем, держались значительные такие электоральные группы. Это Прусакова, это, значит, в Иркутске, Прусакова в Алтайском крае, значит, Рашкин в Иркутске, некоторые деятели там в Новосибирске, в других регионах. И это, конечно, ограничивает ее электоральный потенциал, но у партии традиционно неплохие позиции в округах. И если сравнивать, так сказать, позиции КПРФ и ЛДПР, мы вот выступили сегодня с небольшим АПЭК, я имею в виду, который возглавляю, с небольшой коррекцией своего прогноза. С одной стороны, рейтинг сегодня текущий, если верить фонду общественного мнения, доверять данным фонду общественного мнения, выше у ЛДПР, несколько выше, ну, на 3% это прилично для этих партий, у которых 9,12, да. Но, с другой стороны, сеть прочнее, избиратель надежнее, да, электоральное ядро больше. Работа в округах эффективнее традиционно у КПРФ. Поэтому мы свой прогноз как бы в пользу ЛДПР сегодня скорректировали. Но, тем не менее, ставим пока КПРФ на второе место. КПРФ, предварительный результат, мы ожидаем 13-15. ЛДПР чуть повысили, 12-14. Они идут практически нос к носу. Посмотрим. В принципе, при некоторых условиях, и главным из них является активизация работы в округах, шанс стать второй партией есть и у ЛДПР.
1: При этом, насколько сейчас запрос у граждан вот конкретно на этих выборах, если сравнить с предыдущими, изменился? Чего ждут граждане от нового съезда Думы?
0: Главный запрос в этой кампании – это запрос на то, чтобы не потерять, так сказать, свой статус, свое благосостояние. Его можно разбить, наверное, на две составляющих. Это запрос на нормальность и запрос на сохранение уровня и качества жизни. То есть люди хотят жить так, как привыкли, значит, чтобы не было каких-то обстоятельств, угрожающих их безопасности, их благосостоянию. И вот партии, я полагаю, в той или иной степени будут, ну, все будут отвечать на этот вопрос. Вопрос, так сказать, насколько плотно каждая из партий. И, конечно, для, так сказать, фона, для хода избирательной кампании очень важно, чтобы социально-экономическая и политическая ситуация в стране была стабильной. Тогда это дает очевидное преимущество правящей партии, ну, поддерживающей, так сказать, ее власти. Я не ожидаю, честно говоря, никаких сюрпризов. И полагаю, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство, а КПРФ, ЛДПР я уже сохранил. Новые люди, кстати, я тоже бы несколько повысил прогноз, который мы давали там, полтора месяца назад. Не 6-8, а до 9 бы я сказал у них процентов. Но все равно конституционное большинство в «Единой России» будет, а остальные партии, я, кстати, думаю, что и «Справедливая Россия» пройдет, остальные партии сформируют, ну, вот свои нишевые, значит, фракции в Государственной Думе, а будут транслировать в ходе выборов свое, каждый свое электоральное послание. И у каждого есть, так сказать, своя большая проблема, прежде всего связанная с яркими лицами и деятелями, которые могли бы мобилизовывать людей на местах. Эти проблемы есть и у КПРФ, и у ЛДПР, и особенно у «Справедливой России» и новых людей.
1: Говоря о выборах на местах, тоже есть очень важный момент, связанный с голосованием в новых регионах. Есть ли уже какая-то информация, как она будет осуществляться, какие меры безопасности будут предприниматься, насколько мы сможем дать возможность людям проголосовать?
0: Ну, Центральная избирательная комиссия и, так сказать, власть в целом уже заявляла, что выборы там удастся организовать, здесь, так сказать, не ожидается каких-то проблем, но, с другой стороны, Элла Памфилова допустила, что зарегистрировавшиеся на ДЭК, тем не менее, смогут при некоторых условиях проголосовать и традиционным способом. Ну, понятно, что это могут быть какие-то ограничения связи, либо проблемы безопасности. И вот это, мне кажется, это касается прежде всего вот эта возможность, да, о которой говорит Центризбирком, она касается прежде всего новых регионов. Вот. Посмотрим, как все будет протекать. Тоже я не вижу здесь каких-то, так сказать, экстремальных сценариев. При этом есть, конечно, топливный кризис и логистические ограничения в Крыму, например. Достаточно напряженно идут, так сказать, военные действия на границе, скажем так, да, новых регионов. Сохраняется угроза безопасности и в старых наших российских регионах, которые граничат с Украиной. Но, тем не менее, мой общий, так сказать, прогноз – весь этот комплекс угроз не таков, чтобы поставить под сомнение ход, исход избирательной кампании, легитимность голосования. Все это, несомненно, будет гарантировано.
1: Есть еще важный момент, связанный с безопасностью голосования, и посвящен он избирательным участкам за рубежом. МИД сообщает, 350 участков будет организовано. Готовы ли мы к провокациям, которые, несомненно, будут, и насколько нам помогут в этом в тех государствах, с которыми мы, соответственно, организуем эти участки?
0: Ну, провокации могут быть всегда. Выборы — это вообще же процесс такой очень... Он же открытый. Да, он, в нем могут участвовать, естественно, люди, и должны. Да, где люди, там, возможно... Значит, очереди, какие-то обсуждения. Ну, короче говоря, это живой процесс. Вот. Я, честно говоря, не ожидаю провокаций таких масштабов, которые могли бы поставить под сомнение масштаб или характер голосования. Ну, возможно, где-то, так сказать, кто-то станет с плакатом, возможно, где-то какие-то радикально настроенные люди или группы подойдут к голосующим, что-то скажут. Ну вот я думаю, что за эти пределы, за пределы вот таких, в общем, ситуативных историй ситуация не выйдет.
1: Да, то есть мы можем быть уверены в том, что выборы состоятся вот в том числе и с привлечением граждан, которые находятся за рубежом, и в этом нам никто не помешает.
0: Я думаю, что да. Выборы за рубежом состоятся при любой погоде. Она сейчас в Европе, допустим, очень жаркая.
1: Очень жаркая, да, это точно. Обратимся к опросам немного. ФОМ и ВЦИОМ оценили долю нежелающих голосовать на выборах в Госдуму в 9%. При этом у ФОМ категория сократилась, а у ВЦИОМа увеличилась с 8% до 9,6%. Почему так происходит? Почему разнятся мнения социологов?
0: Ну, доля абсентеистов, не желающих, да, идти на выборы, она традиционно довольно существенна. И, кстати, 9% — это немного, если сравнивать с некоторыми странами Европы. Особенно там, где на выборы загоняют, штрафуют, да, за неучастие в выборах, причем значительные суммы. Там недовольство... Оно выше. У нас не штрафуют, и поэтому вот 9%. Что касается того, что доли разные, и вот сейчас они сблизились, доли, так сказать, не желающих принимать участие в выборах, по данным ФОМ и ВЦИОМ. Ну, это связано с различной методикой опроса. ВЦИОМ недавно скорректировал свою методику, он раньше ориентировался на телефонный опрос, сейчас он совмещенный, телефонно, так сказать, обходный, да, у ФОМа только обход по квартирам. Ну, соответственно, это дает различную, так сказать, различный массив избирателей, причем не только по там, полу, возрасту и так далее, но главное по готовности, по мобильности и готовности голосовать. Вот мы в своем электоральном прогнозировании много раз делали прогнозы, и часто они были точнее, чем прогнозы социологических служб. Вот, мы в основном пользовались данными Фонда общественного мнения. И главным здесь было что? Вот этот поквартирный опрос, он так, методика у них выстроена, как мы убеждаемся, да, в том, что так выстроена, что она задевает, так сказать, мобилизует людей, которые реально доходят до избирательных участков. А ВЦИОМ, вот этот городской избиратель, который до недавнего времени входил, доминировал, может быть, даже, это мне трудно судить, до человека, да, доминировал, может быть, в выборке, он часто абсентеист. Не приходил на выборы. И это формировало более такую протестную, более негативную по отношению к власти повестку. Ну, это понятно, если высказываются люди, так сказать, активно, а до выборов-то они не доходят, соответственно, происходит такой небольшой перекос в, значит, опросах. Теперь эти опросы в значительной степени и синхронизированы, и близки по методике, а во всяком случае опросы, значит, количественные, которые касаются результатов выборов. Вот. Еще раз подчеркну, 9% граждан, которые не хотят участвовать в выборах, это по мировым, по европейским меркам немного. И на сегодня, да, так сказать, в сегодняшней ситуации ничто не дает оснований полагать, что, так сказать, выборы могут не состояться. либо их легитимность, там, адекватность будет каким-то образом ограничена. Да, есть игра, вот, так сказать, распространили в медиа, в телеграм-каналах сообщение, что якобы будут, так сказать, отменяться выборы. Ну, это, так сказать, это игра медийная, игра, так сказать, тех, кто играет против выборов, против легитимности российской власти. Но надо сказать, что серьезной поддержки эта информационная волна не нашла. Она была в начале и оказалась по итогам ее развертывания периферийной. В общем, выборы состоятся. Это однозначная, так сказать, позиция российских властей. Ну, кроме того, есть указ президента, есть, так сказать, различные уже технологические решения Центральной избирательной комиссии. Выборам никто не помешает, они состоятся в срок 20 сентября 2026 года.
1: У нас полминутки остается. В правительстве возможны небольшие перестановки, точнее, не в правительстве, а в администрации президента. Алан Гаглоев займет должность помощника президента Российской Федерации. Пока неизвестно, какие направления он будет курировать. Вот ваш прогноз небольшой в этом.
0: Ну, традиционно представители национальных элит... Они, ну вот, например, значит, например, замруководитель администрации президента, который курирует, да, национальные вопросы, вот, они курируют, да, так сказать, занимаются национальными, межнациональными, межконфессиональными, так сказать, аспектами, либо региональными или субрегиональными. Я не исключаю, что Гаглоев будет заниматься проблемами Кавказа, взаимодействия различных общин.
1: Дмитрий, благодарю
0: на Кавказе.
1: Вас. Да, время спасибо. К концу подходит. Дмитрий Орлов, гендиректор АПЭК, был в эфире «Радио Спутник».
2: За 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в среду 24 июня осматривает образцы новой российской авиационной техники на территории Летно-исследовательского института имени Громова, передает корреспондент РИА Новости. Позднее глава государства проведет здесь совещание по развитию авиации. Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма не раз высказывал шокирующее заявление в оправдании этой идеологии. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, российской стороне довелось слышать и о том, что идеология нацизма – это, возможно, плохо, но, по сути, это является реализацией права на свободу выражения мнений. Он также добавил, что переговоры по резолюциям в ООН проходят в закрытом формате. В связи с этим он не может назвать, представители каких именно стран высказывались насчет документа о борьбе с героизацией нацизма. Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев на совещании по обеспечению безопасности арктической зоны России. Он добавил, что территория превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Страны коллективного Запада предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана. Суда уже начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации, сообщила в среду 24 июня Международная морская организация ООН. Напомню, накануне глава Арсенио Домингес заявил о начале эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе. Он отметил, что организация обеспечила все необходимые гарантии безопасности и удостоверилась наличие условий для безопасного прохода кораблей. Напомню, военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с американской делегацией в Швейцарии в Тегеране не сообщали о повторном открытии пролива, однако глава Минфина США Скотт Бессонет заявил, что Иран в рамках договоренности согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Правящая династия Аль-Тани в Катаре приобретает знаменитую виллу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Чертоза в Сардинии. Стоимость сделки оценивается примерно в 350 миллионов евро. Об этом пишет местное издание.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Евгений, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Давайте сегодня попробуем разобраться в психологии преступников или преступлений. Вот не знаю, как правильно сказать, ведь их все преступления совершают люди. То есть нужно разбираться, почему психология, соответственно, у них что-то не так с ними происходит, почему они делают те или иные противоправные действия. Я вот подумала, ведь большинство же людей уже знают, что за преступление так или иначе последует наказание, но они все равно эти преступления делают. Что с ними не так происходит?
3: Мне кажется, немножко разная категория людей, почему они совершают преступления. Есть те, которые намеренно совершают, то есть они об этом думают, мечтают, планируют. Они не могут не совершить преступления. То есть им настолько хочется, что вот рано или поздно они находят удобное время, место, чтобы это преступление, которое они мечтают, о котором они планируют, совершить. Есть люди, которые совершают из-за какого-то стечения обстоятельств. То есть это может быть голод, холод, и они вынуждены что-то сделать, там, похитить, например, какую-то одежду, еду, чтобы просто выживать. А есть люди, которые вот случайно это совершают, то есть они не планируют, они изначально добропорядочные граждане, но что-то в этой жизни происходит у них случайно таким образом, что они преступления совершают. Это в основном дорожно-транспортные происшествия. То есть тут вот эта вот психология человека, которого мы называем преступником, она различается. В основном, конечно, мы говорим про тех людей, которые заранее вот хотят, планируют. Да? Они вот настолько серьезно к этому подходят, что действительно в самом начале их жизни, уже там в детском возрасте, складывается особая личностная такая характеристика, эмпатия, какие-то жестокие отношения к людям, к животным, что они рано или поздно преступления совершают. Но тут тоже разные категории, агрессивные, неагрессивные. Но вот особая такая расклад характера и ума, когда они заранее уже просчитывают, продумывают, видят какие-то удобные для себя моменты именно с точки зрения вот совершения преступления.
2: То есть они видят в этом свою какую-то миссию, да, или задачу?
3: Ну, отчасти, наверное, да. То есть они, это параллельно с их такой жизнедеятельностью. То есть они не отрицают того, что преступление можно совершать. И нередко оправдывают преступление. Говорят о том, что в целом это не так уж и плохо, это можно, разные бывают обстоятельства. И он совершает преступление, потому что жизнь такая, детство такое. То есть он не может не совершать из-за этого. Но понятно, что вот миссия бывает прям настоящая, когда человек себя готовит к совершению преступления. Это либо какие-то маньяки, когда у них есть своя идея, почему они преступления совершают. Это экстремисты, которые тоже, вот есть какая-то культ их идей и каких-то концепций, которыми он движет. И заказные убийства, когда это прям профессиональная преступность. То есть человек долгое время себя тренирует для того, чтобы быть ловким, сильным, метким и так далее.
2: А я вот просто пытаюсь понять, вот это желание убить других людей и там продолжать их убивать, оно же не возникает просто так? Это, наверное, какой-то... Ты должен где-то посмотреть сценарий этот или там прочитать об этом, или как? Откуда эта картинка берется?
3: О, конечно, бывают ситуации, когда человека подталкивает что-то, какой-то роман, какая-то там серия, сериала, и вот он об этом даже и не думал, но, посмотрев, он понял, что в нем всегда это было какое-то темное начало, какая-то история, которая подталкивает его к совершению преступлений. А бывает, когда просто с самого начала человек с детства, с подросткового возраста проявляет какую-то агрессию. То есть она просто накапливается и развивается. То есть он сначала может издеваться над животными, над братьями, сестрами, там, младшими друзьями какими-то, а потом все больше и больше. Ему не хватает вот этого уже элемента агрессивности, и он нападает на кого-то, кого он выбирает. Это могут быть мужчины, женщины, там, дети, в зависимости от того, что ему комфортнее, интереснее, что ему больше нравится.
2: Понятно, что маньякам все-таки ими не рождаются. То есть у них есть, вероятно, какие-то предпосылки. Ну, судя, вот если вы изучали там какие-то биографии или прочее, как, вот как они приходят к какому-то, да, совершенно первому преступлению? Это обычно, там, не знаю, они тренируются на животных, или как? Они видят какие-то картинки страшные в детстве. Вот что с ними происходит, на каком-то там, не знаю, может быть, примере, чтобы понять.
3: Иностранные специалисты, наши вот коллеги-криминалисты, считают, что все-таки это связано с ДНК. То есть все-таки они рождаются уже такими, и нет никаких обстоятельств в жизни, которые бы подталкивали. Наша школа российская немножко отличается. Мы все-таки исходим из того, что это социальный фактор. Это люди сначала рождаются вполне себе нормальными, но что-то в их жизни начинает происходить. А вот в большинстве преступников есть какая-то просто травма головы. И мозг начинает работать иначе. То есть включаются какие-то механизмы, которые у обычного нормального человека выключены. То есть агрессивность только в каких-то экстремальных ситуациях. У маньяка она вот параллельно всегда фоном, такая вот условно как тревожность идет фоновая, здесь такая же только агрессивность, он ее проявляет где-то. И бывают обстоятельства, которые влияют вот на развитие этого. То есть это нередко какая-то агрессия внутри семьи, то есть постоянно его там обижают мама, сестра, то есть какая-то женщина третирует его, и вот у него накапливается это раздражение, и он не может восполнить это на близких, он старается на ком-то другом похожем. Бывает такая ситуация, что просто вот эта вот накопленная там в школе какая-то агрессия к одноклассникам восполняется на сторонних людях. Иногда случается, что первая жертва — это кто-то из близких. То есть вот в классике, конечно, воспринимается, что первый страдает кто-то, кто в более-менее в окружении. Это не значит, что человек, который реально обижал, но это человек, который в таком вот зоне комфорта. Он все равно где-то находится рядом, преступник его знает, и поэтому можно найти его еще. Потом уже вот серийное убийство развивается таким образом, что все больше преступлений, и люди никак не связаны с преступником. То есть у них нет какого-то контакта, знакомства, это не друзья, и именно это усложняет процесс расследования. Потому что мы всегда исходим из того, что преступление совершает тот, кто испытывает какую-то личную неприязнь. То есть он человека знает и поэтому убивает, например. А у серийного убийцы несколько не так. Он просто находит удобный для себя типаж, какой-то комфортный, либо ситуацию, либо человека, в отношении которых он может совершить преступление.
2: Ну, то есть у них нет мотива, да, вот это, как если я помню терминологию у следователя, да, то есть они сначала ищут какой-то мотив, почему человек совершает то или иное преступление.
3: Примерно, да, потому что следователь всегда, по крайней мере, в фильмах и сериалах, он там задается вопросом, какой мотив, почему он преступление совершил. У маньяка тоже есть свой мотив, просто он настолько глубинно внутренний, что мы можем посчитать, что это преступление совершено из корысти, а на самом деле он еще испытывал вот эту какую-то агрессию, сексуальное возбуждение параллельно. То есть очевидность для следователя — это не значит, что так на самом деле размышлял преступник.
2: То есть я правильно понимаю, что мотивы у них, вот у таких вот серийных убийц, это реализация каких-то своих тайных желаний, да, или как получается?
3: Да, да, можно так сказать.
2: И чаще всего вот эта власть... Еще что? Какие-то сексуальные фантазии?
3: Бывают ситуации тщеславия. То есть вот когда он просто хочет, чтобы о нем говорили, чтобы он стал лучше, чем все остальные. У него нет какого-то другого таланта, которым может прославиться. И он думает, что надо переплюнуть там Чикатило, например. Все говорят про Чикатило, а я буду круче, чем он. Видите, тоже не знаю до конца. Потому что когда мы ведем допрос, это одна история. То есть человек может рассказывать все, что угодно, только бы избежать наказания. Когда он находится уже в местах лишения свободы, он тоже зачастую либо хочет как-то получать какие-то выгоды за счет своего положения, давать интервью, писать книги, либо он на самом деле начинает раскаиваться, но мы не понимаем, это истина или нет, то есть насколько он искренен в этот момент, потому что у него внутри могут происходить абсолютно другие процессы, своя там корысть во всем в этом. Поэтому вот не хватает как бы условно какого-то исследования и мозга, и психологии, чтобы было наблюдение. То есть это только-только сейчас у нас начинается, из-за того, что самые жестокие преступники были в свое время приговорены к смертной казни, мы, к сожалению, вот не знаем, да, что ими двигало и почему такое происходило. Поэтому всю информацию только-только сейчас начинаем собирать и изучать именно в процессе разговора, каких-то интервью, как люди объясняют, как они себя ведут в этот момент, можем ли мы им доверять или нет. То есть вот психологи и психиатры, они как раз на эту сторону исследования свои направили.
2: А вот сейчас можете вспомнить вот тех людей, кто были казнены из таких вот самых тяжких?
3: Да практически все. Головкин, Чикатило, Крючковский.
2: Чикатило такой довольно известный персонаж, а остальные просто какую-то их небольшую предысторию.
3: Они практически все убивали большое количество людей. Единственное, что у каждого свой типаж жертвы. Это у кого-то были подростки, у кого-то были женщины. Разные способы совершения преступления. То есть в целом вся картина преступлений всегда очень похожа. То есть какой-то человек выбирает для себя почерк. И вот по этому почерку ему нередко дают либо какое-то прозвище, либо его выделяют среди всех остальных. Исходим из того, что этот почерк для него очень важен, для его как раз личности. То есть он либо именно об этом мечтал, либо это наиболее удобно с учетом его умственных способностей, физических способностей. То есть он бы и рад, может быть, душить, но он не может, потому что сам по себе достаточно слабый. И он понимает, что ему будет какая-то отдача. То есть не сможет побороть сопротивление жертвы. И он выбирает, например, тогда нож. То есть тут тоже много достаточно нюансов, но они все очень похожие ситуации. Человек не может останавливаться, он совершает много преступлений. Нередко это от 3, мы считаем, в целом. То есть когда 3 состоявшихся таких преступления. Они все очень похожи. Жертвы, место, время, орудие. И мы понимаем, что действует вот маньяк, преступник, один и тот же человек. И это как сериал. То есть они между собой взаимосвязаны. Мы можем прослеживать вот эту вот историю, биографию, судьбу человека. Мы можем понимать, почему он это совершает. То есть это есть какие-то закономерности во времени. То есть условно у него выходные дни в этот момент. Он проживает в какой-то территории. То есть на основе того, что все эти серии эпизоды между собой взаимосвязаны, мы устанавливаем то, кто это преступление совершает.
2: Получается, что преступник в этом случае дает сам подсказки потом следствию. То есть у него один и тот же метод, одно и то же, как вы сказали, время, потому что он там где-то работает, одно и то же, там, условно говоря, поза, орудие убийства. Почему у них нет разнообразия тогда? Я пытаюсь...
3: Вот он невольно, но да, он, конечно, помогает и подсказывает. Бывают ситуации, когда преступник меняет свой там, образ действия, но это очень редко. В основном, когда что-то поменялось в его жизни. Условно он душил, теперь он стал болеть, и он уже не может. И поэтому он выбирает что-то. То есть мы тогда тоже отмечаем, с какого момента происходит изменение. Но это изменение какого-то отдельного элемента, да, вот в этом во всем механизме. И, конечно, мы вот это расшифровываем, эти совпадения. То есть у нас в целом вообще криминалистика основана на том, что мы изучаем все эти закономерности. Потому что поведение человека, в том числе преступного человека, оно постоянно и устойчиво. Мы делаем все дела в определенной последовательности, в определенной своей привычке. И на этом основана как бы и криминалистика, и психология. Поняв вот эту закономерность, там очень легко дальше все расшифровывать. Просто преступник в этот момент, конечно же, не понимает, что он подсказывает. Но он и не может поменять этот способ поведения свой, потому что ему дальше уже будет как бы не в кайф. Он не сможет совершать. Ему это неинтересно. То есть он переходит через себя, когда начинает что-то другое пробовать.
2: Напомню, что криминалистика — это как раз вот вы изучаете методы совершения преступления, да? Вот, то есть как человек то ли что-то сделал.
3: Да, как люди совершают преступления и как, исходя из этого, надо расследовать.
2: Возможно, дурацкий вопрос, но так интересно, почему убийца выбирает то или иное оружие преступления? То есть почему один душит, другой там использует нож, третий, там, не знаю, через повешение делать, четвертый, там еще что-то такое. То есть, исходя из какого-то его бэкграунда или что?
3: Серийные убийцы, да. То есть они в основном прямо об этом думают, фантазируют в своей голове, прокручивают, как бы они хотели убивать людей. Они прям размышляют на эту тему. Есть люди, другие преступники, которые просто выбирают удобное, подручное какое-то средство. То есть, с чем они могут справиться? Ну, мы обычно исходим из того, что там, условно, огнестрельное оружие, это надо купить, это надо научиться стрелять, надо быть метким и так далее. Холодное оружие, это в основном предполагает какой-то контакт, люди между собой знакомы. То есть если мы увидим, что человек на нас с ножом движется, мы, естественно, будем там убегать или оказывать какое-то сопротивление. То есть в основном эти нападения тоже каких-то знакомых людей. Ну уж удушение тем более. Это все тоже связано с человеком, то есть насколько он выбирает либо удобный для себя момент какой-то, планирует, либо это просто какие-то подручные средства, которые могут оказаться там любые условно у него. Но исходя из орудия, мы тоже вот как бы раскручиваем всю эту паутину в смысле того, что это было, часто ли этот предмет встречается на месте преступления, почему он выбрал именно это орудие. Есть определенные у нас такие методики, то есть мы анализируем большое количество дел, которые совершаются в России не только, и вот исходя из этого выявляем те самые закономерности. Почему люди совершали всегда там ножом, например? Кто те...
2: И почему?
3: Потому что в основном это какая-то личная история, то есть это расправа, это желание быть. То есть вот, например, с... отравлениями. Считается, что это способ, когда человек хочет совершить преступление, убить, например, но он не готов это наблюдать. То есть он подбрасывает какие-то элементы, там, смешивает, например, в еду, там, напитки, да, что-то такое. Но присутствовать при этом он не готов. Он уходит. С течением времени яд действует, человек там погибает. А вот удушение — это, наоборот, такая ситуация, что человек своими собственными руками преступление совершает, и он еще наблюдает, смотрит, присутствует, это дыхание. Ну, то есть вот из-за этого абсолютно разные типажи людей. И мы, как бы, понимая, какое орудие или какой способ человек выбирает, понимаем, о каком преступнике идет речь, кого мы примерно ищем. И потом это используем уже в допросе. То есть, когда у нас есть подозреваемые, мы оцениваем, вот, подпадает ли человек, который сейчас перед нами, под тот профиль, который мы составили, вот примерное описание, характеристики, как он это преступление совершал.
2: А вот можно здесь просто перечислить, ну, так, любительского интереса. Значит, если он душит, то он хочет увидеть, что произошло с человеком, ну, так, чтобы понять его типаж. Если, значит, отравление, то наоборот не хочет увидеть, то есть он, вероятно, какой-то там нервный и так далее. Ну, я так предполагаю себе.
3: Да.
2: А какие еще
3: холодное
2: есть?
3: Холодное оружие – это контакт, личная месть и желание убедиться в том, что преступление совершено, и достаточно сильные физические возможности. Огнестрельное оружие – это в основном либо военные, либо люди с каким-то прошлым, там, полицейским, военным. То есть у них либо есть это уже оружие, либо они умеют стрелять и так далее. Способов, на самом деле, очень много, и каждый из них еще подразделяется на большое количество подвидов. Это тоже связано с тем, что человек желает как бы избавиться от проблемы своей, но он не готов встречаться лицом к лицу с человеком. Он уповает как бы на случай и на некую случайность в совершении преступления.
2: А доведение до самоубийства, это считается преступлением?
3: Да.
2: Можно
3: да.
2: вообще доказать?
3: У нас есть отдельная статья.
2: Потому что это же тоже по факту один из видов, когда ты вроде бы ничего не делаешь, а человек себя лишает жизни.
3: Более того, считается достаточно жестоким видом преступлений, потому что это системные действия, постоянные действия. Это не одним каким-то словом или движением человека доводят, а это регулярно, постоянно унижение определенное, когда человека ставят в такие рамки, что он не находит другого выхода. То есть его вот доводят до этого состояния. Ну, считается, что это очень агрессивные, такие скрытые. То есть внешне мы по ним не скажем, что он там какой-то может быть преступником. Но внутри него есть постоянное вот это вот желание там, убивать, доводить, доказывать свою правоту.
2: Ну вот я так понимаю, что все мы сейчас, опять же, повторюсь, смотрим сериалы, видим все эти схемы преступлений. То есть при желании можно их все повторить. Знаем, наверное, знают, да, вот преступники, тем более уже с опытом, как проходит следствие, как спрятать следы. Но, тем не менее, почему их находят? То есть, получается, они все равно где-то ошибаются? Как вот этот процесс потом взаимодействие происходит. Мы вроде бы все изучили, все учли, а потом все равно человека нашли.
3: Слава богу, в фильмах и в сериалах показано не все, что на самом деле есть. Более того, как бы мы это контролируем тоже достаточно аккуратно, но есть определенный контроль, какую литературу публикуют, как в фильмах показывают. То есть даже когда криминалист является консультантом какого-то дела, он не полностью рассказывает все элементы для того, чтобы люди не узнали все о том, как преступления совершаются, как они расследуются. Но если с точки зрения расследования мы здесь, наоборот, стараемся какую-то такую правовую грамотность вводить, да, и рассказывать этот процесс, то в отношении преступлений только лишь определенная часть. Даже когда вот мы разговариваем про маньяков, я что-то вам могу рассказывать, что-то нет, потому что это тоже для нас определенное обстоятельство вот потом последующего расследования. И поэтому считается, что человек, который криминалистику знает, вот, или там судебную медицину, что он будет совершать практически идеальные преступления.
2: Да, кстати.
3: Но даже бывают ситуации, даже криминалисты совершают преступления с ошибками. То есть все равно какие-то следы остаются. Но и люди не то чтобы там прям обучаются. Иногда, конечно, да, они какие-то сюжеты воспринимают из фильма и сериала и пытаются повторить. Но они не учитывают огромное количество факторов, в основном с тем, что преступления совершаются ну, достаточно так быстро, внезапно. Очень много здесь обстоятельств. И даже если он пытается потом стереть следы, все равно не все. То есть он не запоминает в момент совершения преступления, каких предметов конкретно он касался, и не знает, какими средствами, там, что это все надо удалять. Поэтому для криминалиста это, конечно, шикарно. Мы потом просматриваем, мы видим, какие-то есть элементы совпадения, кто-то под кого-то пытался подстраиваться, есть какая-то вот этот образ из какого-то фильма, сериала. Ну, это тоже нам некая подсказка.
2: То есть, ну, если маньяк сейчас посмотрит нашу с вами запись, он ничего для себя нового, слава богу, не узнает.
3: Надеюсь, что нет.
2: Есть такая версия, что сейчас очень много появилось, допустим, камер, да, и фактически мы все на виду. Это делает, скажем так, преступников более осторожно? И наоборот, это нас защищает сильнее от преступников? То есть насколько это
3: нас
2: сократило, в принципе,
3: преступников? Защищает однозначно. То есть, по крайней мере, количество преступлений в целом примерно такое же, как и было. Но вот скорость расследования таких дел, очевидных, когда человек попал на камеру и видно, конечно, гораздо быстрее, гораздо проще расследуется. Но, к сожалению, это тоже не все идеально так. То есть в больших городах, да, камера примерно повсюду, и мы можем хотя бы какие-то элементы увидеть, и по городам крупным действительно вот и преступность снижается, или быстрое расследование расследование дела. В каких-то регионах, к сожалению, пока не так. Но камера считается вот для нас таким средством предупреждения преступлений. Даже просто люди отказываются от преступления, видя и зная, что здесь могут быть камеры. То есть в свое время даже говорили о том, что преступность Москвы перешла в Московскую область, потому что там камер как бы меньше. И там планируют какие-то свои преступления. Но по факту, естественно, просто камера — это очень хороший способ того, чтобы все увидеть, как преступление происходило, например, кто его совершал. Даже если мы не видим лица, то есть бывают, конечно, ситуации, когда камера плохого качества или она там грязная. Но вот то, как преступление совершается, это уже огромная подсказка для следователя. Он в целом понимает. Плюс у нас даже если одна не работает, то работают другие. И мы видим, куда преступник ушел, откуда он приходил, во сколько все это было. И можем проверять тогда уже наших подозреваемых.
2: А в каких преступлениях чаще всего, во-первых, сами сознаются, а потом раскаиваются? Вот бывают же, наверное, такие, скажем так, люди, ну, одним вроде как не признают свою вину, а другие вот наоборот говорят, я вот виноват и признаю свою вину, вот жалко, что я так сделал. Такое случается среди преступников?
3: Если это случайное преступление, то человек сознается...
2: Ну, я понимаю, там случайно сбил человека, допустим,
3: да, вот
2: на машине.
3: Да, он раскаивается, он говорит о том, что я не хотел, не планировал и готов понести все наказание. А те, которые планировали, в основном сразу не раскаиваются и не сознаются уж тем более. То есть молчат до последнего, стараются как-то выгородить себя, какие-то лживые алиби, показания, то есть все, что угодно, такая изворот преступная, главное не попасть под ответственность и в тюрьму.
2: Ну, то есть у них нет вот этого осознания вины, да, что они что-то не так сделали?
3: Может быть, внутренние есть. Они, как Родион Раскольников, там переживают вечерами, но в кабинете следователя никакой там бровь не дергается у человека. Он рассказывает все какую-то другую историю, какую-то другую легенду, но не сознается. И только когда у следователя уже много доказательств, экспертизы, например, показания, какие-то камеры видеонаблюдения, и он так все это вером выкладывает перед ним, тогда вот человек говорит, что да, это я. То есть когда мы уже доводим до самого последнего, и ему просто деваться уже некуда, он понимает, что лучше сознаться. Но даже когда он сознается или не сознается, для нас это не является каким-то останавливающим или облегчающим фактором. То есть человек может не сознаваться, но мы все равно доказываем, что это он совершил преступление за счет доказательств в суде. И бывает, когда он сознается, а мы доказываем, что это не он. То есть когда он берет ответственность на себя за другого человека. Нередко мать за ребенка, там, муж за жену. То есть когда тоже какие-то факторы повлияли, и они выбрали, что кто-то из них будет привлечен к ответственности, а кто-то нет.
2: Прям такие сложные все вы картины описали. Последний такой уточняющий вопрос, наверное. Ну, казалось бы, вот маньяк, серийный убийца, все такое отрицательное, да, с вот этих даже этих слов вызывает некую неприязнь. Но часто они становятся героями. То есть люди о них смотрят и, там, не знаю, героями фильмов, может, потому что их делают, или там героями каких-то рассказов. Вот откуда появляется вот к ним такое какое-то положительное? Может, даже некоторые им сочувствуют, не знаю, как это обратная сторона психологии срабатывает.
3: Что-то в этом есть, да. Мы, честно говоря, не любим слово «герой», применительно к ним, типа, главный персонаж, да, а вот это вот, что герой все-таки должен быть следователь. Но то, что наполняется какими-то положительными чертами, вот эта вся биография, эта личность, и даже когда мы вспоминаем там то же самое «Молчание ягнят», люди сочувствуют, им нравится образ Ганнибала Лектора, хотя он один из самых главных злодеев, но вот он показан за счет, может быть, харизмы актеров, за счет гениальной режиссуры самого вот этого фильма, подачи материала, становится интересным. То есть мы воспринимаем его не как плохого. Хотя себя надо в этот момент всегда останавливать и говорить о том, что это все-таки преступник. То есть самые простые для нас примеры — это фильм «Брат», «Брат 2». Mm-hmm. На самом деле он тоже преступник.
2: Ну он да, он же убийца по факту, да. Да, серийный.
3: Но мы его воспринимаем как, киллер, да, как героя. То есть вот тоже вот эта вот подача. Робин Гуд, который на самом деле не такой уж и гуд, вот он тоже совершает же преступление. Но мы видим в этом какую-то романтизацию и какое-то восприятие, что он борется все-таки за справедливость, что он это преступление совершает не из-за того, что он обижает слабых и плохих, а из-за того, что он доказывает что-то кому-то. Его жизнь так подталкивает, что он должен отстаивать эти законы справедливости, чести и чего-то. То есть тут так много факторов, что мы, конечно, в основном смотрим вот в качестве какого-то героя, преступника, у которого есть некое объяснение и оправдание. Но вот в отношении маньяка мы никогда не должны на него смотреть именно как на героя. Он может быть каким-то персонажем ключевым, но с учетом того, что он все-таки плохой. И главный герой там, наверное, следователь, человек, который нашел преступника. Потому что, в конце концов, мы вот в реальном мире все с вами хотим жить в безопасности. То есть мы не хотим, чтобы у нас героями были какие-то маньяки, и мы там ими восхищались, и они по улицам ходили. То есть вот этот вот образ, с одной стороны, он интересный, загадочный, это какое-то зло, которое мы вот не видим, но ощущаем. Это привлекательно для людей, но надо себя вот осекать в этот момент.
2: Спасибо большое, совершенно с вами согласна. Маньяки не нужны на улицах. Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Поговори со мной.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Санкт-Петербурге 17:00, в Бишкеке 8 вечера, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В правительстве контролируют ситуацию с топливом. В Молдавии протестуют фермеры. В музее-заповеднике Архангельское пройдут спектакли с участием Дианы Вишневой. Далее подробности. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, сообщает правительство России. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. Особое внимание было уделено вопросам поставок в рамках «Северного завоза». Отмечается, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий. В свою очередь, представители бизнес-структур доложили о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны. По итогам вице-премьер поручил отраслевым компаниям, регионам регулярно предоставлять актуальную информацию о ситуации с нефтепродуктами для оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений. Устав ООН так и не смог вытравить из мышления европейских элит идеи расового превосходства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума. По его словам, Европейский суд по правам человека без всяких доказательств клеймит Россию, но не видит русофобскую политику ряда стран, а также запрет русского языка на Украине. Он также добавил, что Москва готова к борьбе за подлинное международное равноправие с полным отказом от неоколониальных практик. Медицинская помощь гражданам в сфере онкологии развивается по всей России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что 18 новых онкологических центров открылись за последние 7 лет. Новое материально-техническое обеспечение получили порядка 290 федеральных и региональных медицинских организаций. Фермеры из 20 районов Молдавии в среду вышли на протесты. Они вывели технику на дороги. Протестующие заблокировали доступ к одному из самых оживленных выездов из страны в Румынию через пункт пропуска к западу от города Кагул. С сообщает пресс-служба молдавской пограничной полиции. Напомню, аграрии из трех районов Молдавии с 12 июня проводят предупредительные акции протеста с использованием сельхозтехники. Они требуют предоставления прямых выплат за гектар зерновых и масленичных культур, недопущения увеличения налоговой нагрузки в связи с повышением НДС до 20% на сельхозпродукцию, а также возмещение акцизного налога на дизельное топливо. Два показа спектакля «Сияние» с прямой балериной Дианой Вишневой в главной роли откроют фестиваль новых форм искусств в музее-заповеднике «Архангельское» 4 и 5 июля, сообщает пресс-служба. Там уточнили, что спектакль специально создан для музея-заповедника. В постановке соединяются современная хореография, классическая музыка и природа. Одним из главных символов постановки станет вода. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Путин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
1: Добрый вечер, Алексей. Всем добрый вечер.
0: Ну, много любопытного на этой неделе было услышано на Питерском международном юридическом форуме. Я бы, знаете, с чего начал? Я бы начал с, скажем так, темой пленарного заседания. Звучит она так: международное право, привилегия первых или право равных? Ну, понятно, что хотелось бы ответить, собственно, что это право равных, но вроде как получается, что привилегия первых. Или вы думаете как-то иначе? И есть ли оно вообще сейчас, международное право?
1: Наверное, международное право есть. Это же совокупность норм, да, которые регулируют отношения межгосударственные. Есть, правда, страны, которые совершенно откровенно заявляют о том, что никакими нормами международного права они себя не считают связанными. Да? Ну, Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Они считают, что у них одно ограничение. Это устами они своего президента, собственно говоря, сообщили. Что вот только их моральные какие-то представления о должном ограничивают их действия. Ну, собственно говоря, это отказ, по сути дела, от одного из ключевых, безусловно, ключевых игроков мировых, Соединенных Штатов, отказ от соблюдения норм международного права. И, наверное, так вот как раз последствия этого как раз стоит переосмыслить. Поэтому и тема такая у пленарного заседания.
0: Ну, а вот если рассматривать это право первых или право равных, привилегия первых или право равных?
1: Ну, в различные периоды исторические было по-разному. Сейчас очевидно, что это привилегия первых. Сейчас, в данный момент времени, потому что ни о каком праве равных нет речи, потому что есть государства, которые откровенно говорят, что мы делаем, что хотим, а вы делаете то, что мы позволяем. Ни о каком равенстве здесь речи не идет. Безусловно, это так.
0: Ну да, в этой формуле, получается, заложена война, выходит, что так, потому что если вторые...
1: В этой формуле заложен хаос, да, как минимум, такой глобальный мировой хаос. Потому что не бывает таких норм, которые должны соблюдать одни и могут игнорировать другие на международном уровне, во всяком случае. Все будут исходить из того, что если ты можешь, делай. Да, так как Соединенные Штаты сейчас исходят. Можешь, делай. Почему ты это сделал? Да потому что могу. И мне никакие больше ограничения не нужны. Это касается там известной ситуации в Венесуэле с агрессией и похищением президента. Это касается блокады Кубы, да и всех прочих ситуаций, не говоря уже про тот санкционный режим, который введен в отношении России и действует уже много лет.
0: Да, прикоснулись к политике. Ну, просто я о чем говорю? Если вот эти вот, которые не первые, а вот вторая, так сказать, страта такая государств...
1: Так называемые равные.
0: Ну, вроде как равные, которые должны быть. Если они считают, что они могут отстоять свое право, тогда это вот такой вот, если хотите, казус белли, потому что первые будут их принуждать, заставлять и так далее. В том числе и военные силы, разве нет?
1: Ну, смотрите, если они могут отстоять свое право, они, наверное, автоматически переходят в разряд первых. Да? А вот кто не может отстоять, тот уже становится страдальцем. Есть другое слово для этого, но не будем его использовать в эфире.
0: Да, имеет раз уж смысл. Ну, получилось, что мы вот на политические темы, хотя в конце вроде собирался я их затронуть, но выходит, что Иран становится первым тогда. Если вот
1: Иран, по крайней мере, очень достойно выдержал мощнейшее военное давление Соединенных Штатов и показал, что с ним, в том числе с его ядерной программой, с его вооруженными силами, с устойчивостью его экономики, приходится считаться. Да, может быть, это не, скажем так, мировая элита, да, но это точно государство, которое оказывает существенное влияние на тот регион, где оно находится. То есть это мощная региональная держава.
0: Ну, это совершенно очевидно. В этот список мог бы еще внести Вьетнам, например, или Афганистан. Хотя он вроде слаб экономически, люди там не очень хорошо живут, да, но тем не менее они же отстояли свое право. Мы сейчас не рассуждаем, какое оно, как хотят они жить, но вот они это сделали тоже ведь.
1: Я соглашусь в отношении Вьетнама, безусловно. Это очень динамично вообще развивающееся государство, очень мощная экономика, которая выстраивает такие экономические связи буквально со всеми частями света, да, в отношении Вьетнама соглашусь, в отношении Афганистана,

0: ну, большие вопросы. Да, Афганистан отстоял свой суверенитет, да, и, безусловно, бегство американцев из Афганистана добавило политического веса тому политическому режиму, который сейчас есть в Афганистане. Просто экономическое влияние Афганистана, даже на соседей, оно, ну, пока, наверное, согласимся с тем, что оно крайне-крайне ограничено.
1: Да.
0: А вот Иран, перекрывая Ормузский пролив, в состоянии потрясать мировую экономику, скажем так.
1: Много говорили, кстати, о ценностях разнообразных, а то это, можно даже сказать, идеологической основе нашего общества. В частности, была дискуссия о том, что демократизм превращается в коллективизм, а затем в соборность. Вот соотношение какое-то этих понятий. И была даже дискуссия о том, что, может быть, стоит какие-то понятия включить, по их поводу принять федеральный конституционный закон, на что вы, кстати говоря, ответили. Вот если начать просто вот с этих формулировок, чем демократизм отличается от коллективизма и соборности? Вроде бы как одно и то же. То есть большинство
0: Я
1: решает
0: понятия
1: как...
0: не имею, надо спрашивать авторов этих
1: А.
0: инициатив, чем одно отличается от другого. Знаете, я как бы небольшой, я понимаю важность и значимость этой темы. Возможно, что это хорошая история для каких-то программных документов, но закон, не говоря уже о федеральном конституционном законе, должен содержать нормы права, да? Норм права. Это не место, где просто дают определение каким-то понятиям, раскрывают содержание каких-то терминов, смыслов и так далее. Закон не про это. Закон — это акт, который содержит нормы права. А норма права, есть базовое определение, это предписание какому-то субъекту совершить какие-то действия или кому-то отказаться от совершения каких-то действий. То есть там есть всегда субъекты действия или призыв воздержаться от совершения такого действия. Вот что такое норма права, да? Я, честно говоря, плохо представляю закон, в котором собраны некие определения, понятия, даже очень важные, даже фундаментальные. Но законы для этого не пишутся. Не говоря уже про конституционные законы, с ними совершенно другая проблема.
1: Ну, в свое время у нас была же 5-я статья Конституции, которая говорила о том, что коммунистическая партия определяет там в стране многое. А потом...
0: Конституция — это политико-правовой документ. Наличие политических деклараций в Конституции — это общепринятая норма. Да? Наличие таких деклараций — Российская Федерация — правовое демократическое государство. Да, это тоже это нормы цели. Да? Конституция пишется по-другому. Там есть нормы цели, нормы принципы, есть нормы конкретного действия, о которых я говорю, да? Предписание субъекту совершать действие или воздержаться от совершения. Но Конституция — это уникальная, она и поэтому и называется политико-правовой документ. Это еще и декларация определенного рода. Это провозглашение определенных политических целей, намерений, тех идеалов, которые общество перед собой ставит. Вот это Конституция. А федеральный закон или федеральный конституционный закон должен содержать нормы права.
1: А почему вы, вот, так сказать, выступили с критикой вот эту идею о том, что придать статус, ну, то есть разработать федеральный конституционный закон, соответственно, вот по этим темам о традиционных ценностях?
0: Потому что это ущемляет полномочия президента.
1: В какой части? Просто объясните, не все же понимают.
0: Смотрите, Конституция сконструирована определенным образом, где есть баланс полномочий между всеми конституционными органами власти. И достаточно подробно и детально продуман баланс полномочий во взаимоотношениях президента и парламента. Да? Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. 71-я статья — это вопросы исключительного ведения Федерации. Исключительного ведения Федерации. И все федеральные конституционные законы принимаются по вопросам исключительного ведения Федерации. Это так. То есть по вопросам совместного ведения, 72-я статья Конституции, мы уже не принимаем конституционные законы, мы принимаем обычные федеральные законы. но и по большинству вопросов, которые относятся к 71 статье, исключительная федеральная компетенция, тоже принимаются не конституционные, а обычные федеральные законы. Да? А конституционные, повторю, чтобы было всем понятно, а конституционные принимаются только по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Там герб, там и так далее. Там есть перечень специальных этих законов. Если вы откроете текст Конституции, вы можете прочитать. По данному вопросу принимается федеральный конституционный закон. Точка. Да? Прямое указание. Если допустить, что Государственная Дума начнет принимать конституционные законы по любым вопросам из перечня федеральной компетенции исключительной, это нарушит баланс взаимоотношений с президентом, потому что, в отличие от федеральных законов, по поводу федеральных конституционных законов у президента нет вето. То есть получается, что любой вопрос исключительной федеральной компетенции можно изъять из-под президентского вето, если допустить, что по этому вопросу может быть принят федеральный конституционный закон. Это юридический вопрос, но он очень значимый с точки зрения конституционного права, потому что Конституция сконструирована так, что у президента нет права вето только по федеральным конституционным законам. И если ты произвольно расширяешь перечень конституционных законов, это значит, ты произвольно расширяешь перечень вопросов, по которым у президента нет вето. А это нарушение баланса между конституционными органами власти. Конституция написана не так.
1: Ну, да,
0: поэтому, я против.
1: Тогда поэтому я против. Получается, что, так сказать, вот эти весы, они качнутся в сторону законодательной власти, да? Но если они...
0: В сторону законодательной власти, но давайте так более все-таки четко скажем, в сторону Государственной Думы. В сторону Государственной Думы, потому что на этой стадии будет приниматься решение, принимать конституционный закон или не принимать. Государственная Дума принимает, да, как бы законы. Но что касается конституционных законов, там вообще закон считается принятым только после того, как его одобрит Дума, там другая терминология, то есть Конституция сразу переходит на другую терминологию, когда речь идет о конституционных законах, поскольку, ну, это такой юридически достаточно важный вопрос, если как бы это интересно, я могу до конца его объяснить. Угу. Когда речь идет о федеральных законах, Конституция говорит, Дума принимает закон, а Совет Федерации одобряет. И это принципиальная разница. Да? Дума принимает, значит, Совет Федерации отклонил федеральный закон, но Дума может преодолеть вето Совета Федерации. Да? То есть закон считается принятым, когда за него проголосовала Государственная Дума. Он уже все, он принят. И, например, если вето Совета Федерации преодолено, то он отправляется на подпись президенту, и президент его подписывает. Федеральные конституционные законы принимаются не так. Там самая главная разница состоит не в том, что там квалифицированное большинство депутатов и сенаторов, а главная разница в принятии конституционных законов состоит в том, что закон считается принятым после того, как, внимание, его одобрила Государственная Дума и одобрил Совет Федерации. То есть принятием конституционного закона считается одобрение в двух палатах. Понятно, да?
1: Да.
0: То есть невозможно преодолеть Совет Федерации, если это конституционный закон. Потому что закон просто не принят, он просто не поступит на подпись президенту. Да? Но у президента не будет вето на этот закон. Он уже не сможет наложить вето. По обычному закону федеральному принимает Дума, вето Совета Федерации может быть преодолено, и у президента есть вето на федеральные законы. Поэтому, когда ты свободно перемещаешь вопросы с уровня федерального закона на конституционный, ты не просто получаешь более красивое название, а давайте по какому-нибудь вопросу традиционных ценностей примем конституционный закон. Это значит, что этот закон может быть принят только через одобрение двумя палатами, и он изъят из-под президентского вето. а это существенное нарушение конституционного баланса.
1: Это ясно, это очевидно. Но, кстати, вот еще одна из этих ценностей, это ценности семейные. Насколько я понимаю, в Конституции они отражение нашли, потому что мы вот когда в 20-м году же семья – это союз мужчины и женщины, такая же форма в Конституции появилась, наверняка и другие какие-то есть.
0: Ни в коем случае, нет? Ни в коем случае, Алексей. Вот это заблуждение, с которым очень долго все боролись, так. Было огромное количество протестов со стороны граждан. Не семья – это союз мужчины и женщины, а брак
1: –
0: это союз мужчины и женщины. Вот с этим мы очень долго и очень внимательно разбирали.
1: А, брак – это то, что зарегистрировано, ну ладно, это наверняка
0: нет,
1: сейчас…
0: Нет, там про регистрацию в Конституции ничего не написано.
1: Это понятно, да.
0: Просто брак – это союз мужчины и женщины. А семья, она может состоять из матери и детей, отца и детей, и бабушки, да, как бы. Семья – это другое немного понятие.
1: Ну вот, ну хорошо, да, я не то что оговорился, но неправильно использовал слово. Хорошо, брак, пусть будет брак, это все-таки то, что государство поддерживает. Наш зампред Государственной Думы, бывший омбудсмен, кстати говоря, Анна Кузнецова, сказала, что 31 закон об укреплении семейных ценностей принят. И вот тоже в этой связи, насколько нужно продвигать вот эту тему, вот эту повестку дня, с вашей точки зрения, закреплять ее в законах, вот именно о семейных ценностях.
0: Я не понимаю, о чем идет в данном случае речь, как ее можно закреплять в законах. Понимаете, ценности – это есть ценности, это внутренние установки людей. Они законами не формулируются, эти внутренние установки. Если вы хотите семье или брачной паре, которые зарегистрированы официально, дать какие-то льготы, дайте, это укрепит семейный союз, брачный союз? Наверное, да. Да?
1: Наверное,
0: если вы установите
1: да.
0: какие-то более льготные вопросы, связанные с наследованием имущества там, одного из супругов законных, да, наверное, тоже это хорошо. Еще дадите какие-то льготы. Это будет укреплять семейные отношения. Но, знаете, я далек от того, чтобы осуждать людей, которые живут в гражданском браке, может быть, не регистрируют свои отношения, но при этом имеют детей, ведут общее хозяйство, проживают совместно, да, воспитывают вместе своих детей. Ну, осуждать их, если они выбрали по каким-то причинам такую форму жизни, такой образ жизни, я не готов, например. Говорить, что это угроза национальной безопасности, уж не готов тем более.
1: Ну да, это зампред...
0: Да, на форуме тоже звучали подобного рода вещи.
1: Министерство юстиции Вадим Баланин взорвал информационное пространство этим заявлением, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности.
0: Я тоже не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности. Тут сразу возникли вопросы, а что, если это угрожает национальной безопасности, ну принимайте меры тогда, да? Ну тогда, не знаю, штрафуйте, запрещайте это. Но, слава богу, об этом речи не идет. И я абсолютно уверен, что никаких санкций в отношении таких людей, таких семей нет и не будет.
1: Ну да, это, потому что у нас иногда бывает, как скажут что-нибудь, а потом всей страной разбираются. Причем бывает, что лиц, которые достаточно высоко в политической или властной иерархии стоят, они вот неосторожным словом могут просто ситуацию поменять буквально в стране, вызвать конкретные совершенно действия людей. Раз уж мы, так сказать, об этом заговорили, это вот то, о чем Геннадий Андреевич Зюганов на съезде КПРФ сказал. Там можно по-разному трактовать, но многие увидели в его словах о том, что деньги, лежащие в банках на счетах, как граждан, так и предприятий, не работают, и нужно заставить их работать. И все сочли, многие, вернее, все, конечно, я не могу ручаться, да, многие сочли, что это, так сказать, призыв к тому, чтобы эти средства либо изъять, либо заморозить, и потом и КПРФ пришлось оправдываться, и все по этому поводу стали высказываться. Вот как здесь с ответственностью, Андрей Александрович, как считаете?
0: Вот, знаете, все бы ничего, да, я как бы посмотрел, что там говорил Геннадий Андреевич, он, конечно, ну, я не могу однозначно сделать вывод, что он предложил конфисковать денежные средства там предприятий и граждан. Это сложно сделать такой вывод, но при желании можно это так интерпретировать. Но если Геннадий Андреевич этого не говорил, да, он не говорил или не имел это в виду, или имел в виду что-то совсем другое. Но если люди так поняли его слова, то не кто-то там в КПРФ, а Геннадий Андреевич должен лично выйти и сказать: вы меня неправильно поняли. КПРФ — это парламентская партия. Она уважает Конституцию, уважает право собственности граждан. Да? И денежные средства граждан находятся в безопасности. Государство отвечает за сохранность этих денежных средств. Да? Есть специальный закон о определенных объемах, да, ответственности. Но я, к сожалению, может быть, я пропустил. Я, к сожалению, такого заявления Геннадия Андреевича тоже не слышал.
1: Да, а мне казалось, на, что это на сайте, на сайте что-то появилось, да, что он
0: ну,
1: не
0: вот
1: имел.
0: Если появилось, слава богу. Если появилось, слава богу. Но Геннадий Андреевич очень опытный политик. Очень опытный политик. И если его слова были так интерпретированы, а он, ну, как бы, так же ярко, как он умеет, не посчитал нужным опровергнуть это, у меня, честно говоря, возникают сомнения, а в чем все-таки позиция Геннадия Андреевича? Да? Он все-таки считает, что денежные средства надо изъять, что ли, или так не считает? Но если не считает и уважает право собственности людей, надо немедленно выйти и сказать: вы меня неправильно поняли, я имел в виду совершенно другое. Мне бы, честно говоря, хотелось услышать такое заявление лидера одной из крупнейших парламентских партий.
1: Ну да, в особенности, если какие-то граждане побежали сразу в банк и начали закрывать вклады, чтобы, так сказать, стеклянные банки
0: особенно,
1: в
0: если
1: другие
0: это
1: уже.
0: Так. Да, особенно, если это так.
1: Ну вот, да, особенно в такой ситуации, когда, в общем, ну, в стране, скажем так, некая тревожность появилась в последнее время, ну, я не
0: появилось,
1: знаю.
0: Конечно, но это совершенно очевидно. У людей возникло беспокойство. Слушайте, на это обратил внимание президент, обратил внимание правительство, да, вот буквально в ходе вчерашнего совещания, что нужно минимизировать последствия тех атак, которые совершили вооруженные силы Украины, да, здесь, на нашей территории. Террористических актов. И этим это задача, которая стоит перед всеми органами власти. Не дополнительно дестабилизировать людей и вносить такого рода истории, вбрасывать, да, ну, действительно, пытаться стабилизировать эту ситуацию не только разговорами, да, президент сказал, за это отвечает Министерство обороны и правительство, да, сделайте так, чтобы последствия этого были минимизированы в кратчайшие сроки. Да? Мы же видим проблему, ее же невозможно скрыть, невозможно об этом не говорить. Детей из Крыма эвакуируют из детских лагерей. Да? Ну, это тоже, люди видят это. И в такой ситуации нам еще дают очень такую сомнительную интерпретацию слов одного из лидеров крупнейшей парламентской партии.
1: Ну, кстати, да, сейчас вот уйдем уже на новости. Мне очень понравилась инициатива крымчан, которые стали массово выкладывать, значит, видео, что у них нормально, что они держатся. Нет, мы понимаем, что проблема есть, но тем не менее там никакой уныния и паники, они хотят это доказать, не присутствует.
0: Это очень правильно. Это очень правильно, потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Конечно, есть сложности, но если на это обратил внимание, вот непосредственно дал указание президент в ходе совещание с членами правительства, это показано по всем федеральным каналам, но поверьте, все делают все, что от них зависит.
1: Постараемся, да. Ну, прервемся. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вертолет Ми-2 разбился при обработке полей в Славянском районе Краснодарского края. Судьба пилотов выясняется, сообщили в экстренных службах. Уровень воды начал спадать в Бугуруслане Оренбургской области. Ситуация стабилизируется, сообщает правительство региона. Напомню, там трое суток шли сильные ливни. Из зон подтоплений были эвакуированы более 90 человек. Порядка 150 домов пострадало из-за паводка. На территории Бугуруслана был введен режим чрезвычайной ситуации. Мир столкнулся с серьезными вызовами в сфере международного права с начала этого года. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что достаточно вспомнить все эпизоды, которые произошли буквально с начала этого года и которые имели прямое влияние на международные отношения. По словам Медведева, каждое государство должно развивать свою систему права на основе национальных и культурных особенностей так, чтобы она служила интересам общества, а не внешних игроков. Напомню, 14-й Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. Российские авиакомпании не испытывают сложностей, связанных с ситуацией на рынке авиакеросина. Все рейсы выполняются по расписанию, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. Напомню, правительство с 1 июня ввело запрет на вывоз из страны авиакеросина до 30 ноября, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается. Минпромторг не пытается установить дополнительные рамки при регулировании онлайн и офлайн торговли, а стремится защитить права потребителей и выровнять условия для бизнеса, рассказал журналистам замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, задачей органа является установление равных условий доступа в торговле для отечественного бизнеса, в том числе малых и средних предприятий. Он также добавил, что особое внимание уделяется вопросу реализации продуктов питания в сфере торговли. Госсекретарь США Марко Рубио, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обсудили соглашение Вашингтона и Тегерана, сообщили в Госдепе. Они затронули меморандум о взаимопонимании с Ираном, усилия по обеспечению неограниченного, полного и безопасного прохода судов в Ормузском проливе, а также важность мира и стабильности в регионе. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, ну вот в первой части говорили, но, видимо, так сказать, по моей вине как-то, может быть, хаотично, у вас очень уверенная, с моей точки зрения, мысль прозвучала о том, что государство, например, может помогать укреплению семьи, ну, давать льготы, там, ипотеку, значит, пособия на детей, организовывать там кружки, секции и так далее. Но вот укоренить в головах людей какую-то идею достаточно сложно. Это тоже можно поддерживать, там, не знаю, писать книги, создавать кинофильмы и прочее. Но все равно это как-то формируется само. Правда ведь? Вот если так оценить.
5: Я согласен. Я ровно так и считаю. Я считаю, что если люди видят в институте брака, а это очень древний институт, да, и правовой институт, и социальный, некую ценность, да, и стремятся к официально регистрировать брак, это государство должно всячески поддерживать, и поддерживая это, давать людям, ну, какие-то льготы, преференции и так далее. Но заставить людей любить брак как таковой, мне кажется, государству будет очень сложно.
3: Ну вот, по-моему, то же самое касается и коллегиальности, вот этой коллективизма, соборности и вот таких,
5: да,
3: вещей.
5: Да. Понимаете, тут, просто да. Когда мы говорим о соборности, тут уже вступают, мы сразу вспоминаем тексты русских философов религиозных, да, там 19 века, и у этих всех понятий, я не против соборности, я за. У этих всех понятий есть своя история, свой определенный шлейф, да, и просто так манипулировать ими, менять одно на другое, если в этом резон какой-то, особенно если мы с вами ведем речь о каких-то нормативных актах.
3: Да, совершенно верно. Ну, кстати, вот тут тоже еще одна законодательная инициатива, насколько я понимаю, партия «Новые люди» обсуждает или намеревается, так сказать, внести законопроект, ну, в общем, как-то эта идея баражирует в умах, уголовную ответственность за насилие в отношении близких или родных людей, которое выразилось в причинении боли, но при этом не привела к серьезной утрате трудоспособности. Там аж до 2 лет тюремного заключения полагается, да, ну, в ряде случаев. У меня вот всегда в таких случаях возникает вопрос, а разве нет в Уголовном кодексе уже статьи, что бить людей нельзя?
5: Конечно, есть.
3: А чем отличаются там близкие они и не близкие?
5: Ничем не отличается. И смысл введения каких-то специальных норм только в том, чтобы ввести, ну, какие-то дополнительные квалифицированные составы. Мы ведь несколько раз, Алексей, к этой теме серьезно подступались. Mm-hmm. Да? Несколько раз серьезно подступались. И административная ответственность предлагалась, и уголовная ответственность предлагалась. Но каждый раз, во-первых, мы упирались в объективные вещи. Ну, во-первых, то, что вы говорите, это совершенно справедливо. А что, у нас разве есть какая-то разница, что разве мужа или детей бить можно, как бы, а других нельзя, да? Ну, как бы, Уголовный кодекс не делает ничего подобного, никаких исключений, да? И мы знаем, что когда есть семьи, к сожалению, где над детьми, например, совершается насилие, да? И таких родителей привлекают к ответственности, да? Тут речь идет о чем еще дополнительно? Какая практика складывалась? Вот представьте себе, ну, давайте такую картинку нарисуем, не очень красивую, но все понимают, что такое бывает в жизни. Вот муж выпил сильно, пришел домой, занялся рукоприкладством. Женщина могла пострадать, ну, супруга, дети могли пострадать, да? На него она подает заявление. Домашнее насилие. Ну, как бы у нас же вся эта история была. Что потом происходит через день? Ну, заберут его. Дадут какой-то штраф, выпишут, административный. Ну, еще не дай бог, если вот уголовную ответственность ввести, ну, отправят, немножко посидит. Что, как только женщина осознает, что в результате этого не только, ну, да извините, там, отец в семье злоупотребляет алкоголем, это часто ситуации, связанные, к сожалению, с алкоголем, не только он злоупотребляет, не только она пострадала, он мог нанести ей какие-то там травмы, ну или просто вся эта ситуация, она крайне неприятная, и, конечно, насилие, дети. Но еще и из семейного бюджета надо отдать энную сумму, потому что ему штраф административный выписали. Что делает женщина в этой ситуации? Она бежит забирать заявление. Она говорит, ой, перепутали, ничего не было, извините, что-то там не то. А если его отправят в тюрьму, а кто будет кормить ее детей? Кто будет работать, кормить ее? То есть, понимаете, сразу встает такое количество вопросов, которые делают это, ну, если не бессмысленным, то действенность таких норм делают крайне сомнительным. Люди очень часто отказывались потом от заявлений. Не хотели, чтобы привлекали, неважно, отца, мать, там, кого-то из близких, к административной, к уголовной ответственности. Потому что это наносило вред семье. Наносило вред семье. И поэтому я с уважением отношусь к партии «Новые люди». Я понимаю, что они поднимают проблему, которая реально есть. Есть проблема, когда в ряде семей, ну, происходят такие вещи. Но нужно ли для этого специально вводить административные или уголовные статьи, для меня пока это большой вопрос.
3: А вот смотрите, если решает в обществе, условно говоря, вот живут эти люди в многоквартирном доме, и хорошо бы они друг друга знали. И все знают, что вот на четвертом этаже есть такая квартира, оттуда крики разносятся. Вот почему не прийти с депутацией и сказать, ты товарищ? А, и женщины с синяками ходят.
5: Это уже вопрос не к юристу, да?
3: Нет, это не к юристу, я как человеку. Вот мы же говорим о коллективизме.
5: Можно прийти с депутацией, с чем угодно, но просто этот человек откроет дверь и скажет, это моя квартира, это моя семья, это мой дом, не вмешивайтесь в жизнь моей семьи, свободно. И вполне традиционным ценностям такой вопрос, как ни парадоксально, будет соответствовать.
3: Нет, но можно же так сказать, что он сильно задумается. Вот если в следующий раз мы тут услышим эти крики, то ты подумай. Я не буду ни на что намекать, но а почему нет? Это общество решает. Но если так, нельзя же к нему приставить.
5: Алексей, я нисколько не возражаю, чтобы соседи, друзья, знакомые, родственники призвали такого человека к порядку. Я просто в действенности этих мер тоже так же очень сильно сомневаюсь. Потому что он пойдет в полицию, если, скажем так, ну, определенными качествами обладает, и напишет заявление, что ему угрожали соседи. И разбираться будут с ними.
3: Ну, то тоже вариант, конечно, да. Хотя иногда действенным бывают эти подобные меры.
5: Бывает. Общественные, мы же помним с вами очень, в общем, ну, для кого-то хорошую, для кого-то нет. Практику, когда прорабатывали там дебоширов на предприятиях, собрания трудового коллектива и так далее, на кого-то действовало.
3: Что у нас по Борщеву, помните, да?
5: Вполне, да, вполне верю, что такого рода методы тоже на кого-то оказывают должное влияние.
3: Еще одно дело дошло до Конституционного суда ни много ни мало. Дело о сроках давности. Значит, у мужчины, мошенники каким-то образом выудили достаточную сумму денег. За 2 года мошенников не нашли и потом прекратили, насколько я понял, дело за истечением срока давности. Ну, потом шли вот бесконечные инстанции и, значит, соответственно, остановились на том, что если фигурант не установлен, то согласие на то, чтобы возобновить дело, не требуется. Ну, то есть, их же не нашли, не знают, кто это, и поэтому, значит, вот вроде как дело возобновить нельзя. Вот насколько я понял, если из моего сбивчивого рассказа.
5: Это вы фабулу рассказываете. Да. Было заседание Конституционного суда на прошлой неделе. Я поэтому даже тоже разместил в Максе и в Телеграме тоже пост на эту тему, объяснил позицию этой федерации. Фабулу правильно рассказываете, но спорили не об этом, не о сроках давности спорили. Никто не собирался менять сроки давности. Вопрос не в этом был в Конституционном суде. Вопрос был в том, по большому счету, суть этого дела сводится к следующему. Если не установлен обвиняемый, подозреваемый по делу, то есть ли для препятствия после истечения срока искового давности для того, чтобы возобновить производство? Вот о чем идет речь. Для того, чтобы возобновить производство по делу. могут быть разные причины для возобновления. Не выполнены какие-то экспертизы по какому-то уголовному делу, не произведен опрос свидетелей, неважно, какие причины, неважно. Важно, что сейчас ряд судов заняли такую позицию, что если сроки истекли привлечения к уголовной ответственности, то на этом основании дело не возобновляется. А требования, связанные с тем, что прекращается производство по делу, ну да, вы правильно сформулировали, если нет обвиняемого, то, в общем, и согласие его не нужно. Да? В этом состоял вопрос, и мы пока не знаем, какое будет решение Конституционного суда, но, на мой взгляд, проблема состояла в том, что если мы встанем на ту позицию, которую вот так последовательно отстаивает МВД, что, ну да, вот истекли сроки, и все, не установлен подозреваемый, обвиняемый по делу, и все, пусть они подают потерпевшие, пусть подают в рамках гражданского производства, гражданский иск, и там взыскивают. Но это действительно в основном-то дела по мошенничеству.
3: Ну да.
5: И пусть они взыскивают эти средства в рамках уже гражданского процесса. Но проблема-то состоит в том, что не с кого взыскать. Да, то есть потерпевший не знает, кому предъявить их, потому что не установлено лицо. Да, мы же хорошо понимаем все эти ситуации с мошенничеством. Но вы, наверное, каждый день видите новости разного рода, где вам рассказывают эти все
3: ситуации. Да мне каждый день звонят уж, извините.
5: Вот вам каждый день звонят, но я думаю, не для того, чтобы вам помочь, а для того, чтобы как-то развести, да, на такого рода историю. Поэтому это дело о правах потерпевшего. Как в условиях, когда государство не установило виновного в совершении преступления, не смогло его установить. Что делать потерпевшему? Как ему восстановить свое нарушенное право? Вот о чем идет дело. И мы будем ждать решения Конституционного суда. Оно, ну, я думаю, что в течение месяца будет вынесено.
3: Я просто как обыватель понимаю, что, вот, например, взялись вроде искать этих мошенников, а и выгодно тем, кто ищет, ну, как бы не очень рьяно это делать. Вот 2 года пройдет, мы это дело спишем, еще им заниматься иногда. У нас и без этого проблем хватает. Вот это меня
5: Алексей,
3: как-то...
5: Иногда и так бывает. Иногда и так бывает. Вы совершенно правы, да? Иногда бывает и так, что если какое-то преступление совершено, по нему низкие сроки привлечения уголовной ответственности, они истекают, и все, давайте как бы забудем об этом, и вроде как мы все свою работу якобы сделали, и к нам никаких вопросов нет.
3: Еще,
5: дело о правах потерпевших.
3: Еще одно тоже где-то юридическое дело, а может быть не только. В Питере на станции Парк Победы, которая открывается после капитального ремонта, там ряд плит, по которым люди будут ходить, сделаны из переплавленной техники времен Великой Отечественной войны. Это нормально. С другой стороны, там хотят как-то то ли выгравировать. Ну, в общем, будут видны шевроны подразделений вермахта, да, или нацистских каких-то подразделений. Вот здесь возникает вопрос. Вроде бы, с одной стороны, у нас, по-моему, уже приняты законы, что нельзя там экстремистскую информацию в интернете искать, и законы о том, что вот если ты у себя разместишь, ну, условно говоря, Штирлица на рукаве со свастикой, тебе тоже могут, так сказать, претензии быть у правоохранительных органов. А здесь, получается, само государство использует эти вот, пусть, может быть, даже с такой нормальной пропагандистской целью, но тем не менее. Вот как здесь быть, с вашей точки зрения?
5: Ну, надо как здесь быть? Слушайте, надо понимать всегда содержание закона, да, на что закон направлен. Использование этой символики направлено на то, чтобы исключить пропаганду подобного рода идеологии, с которой она ассоциируется, эта символика, да? Но разве когда попирают ногами эту символику, это разве ее пропаганда? Ну, я бы, например, никаких претензий людям, которые это сделают, не предъявлял, да, если люди будут просто ходить и топтать ногами эти символы. Но тогда давайте кинохронику запретим, где с фашистских знаменок мавзолею Ленина швыряют, да, там очень хорошо все видно. Солдаты идут с ними, да, представьте себе, солдаты маршируют по Красной площади с этими знаменами, но они как бы наклонены, да, мы все хорошо знаем эти легендарные совершенно кадры парада 45-го года, И что, его надо запретить, эту хронику? Вот марширует со знаменами, на которых фашистские символы размещены.
3: А вы знаете, что нас иногда заблюривают? Вот Штирлиц идет.
5: Да,
3: Штирлиц шел. А зачем? Зачем?
5: Я даже знаю, что в каких-то учебниках пытались там типа чуть ли не заштриховывать эти все как бы абсурд. Но так закон не для этого написан. И не надо доходить до... В некотором смысле это, знаете, доведение закона до его противоположности. Настолько можно абсурдно извратить практику его применения.
3: А, тоже, кстати говоря, тема, о которой вы высказывались. Сегодня министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сказал, что я бы вышел, ну, в смысле, если бы он принимал решение, он бы вышел из ОБСЕ, но решение будет принимать президент, и какое примет... Такое, собственно говоря, и примет. Сергей Викторович назвал ОБСЕ полумертвой организацией, но вот тут такая ситуация. Причина, по которой мы не выходим, он ее озвучил. Значит, нас поливают грязью, мы в ответ предоставляем факты, у нас есть площадка для, собственно, дискуссий. Но вот зачем нужна площадка, где тебя обливают грязью? И вообще вот со многим таких подобных организаций, вот вроде мы в них состоим, а зачем состоим, непонятно. Вот ваша позиция какова?
5: Смотрите, моя позиция следующая. Если у тебя есть возможность в этой организации высказываться, предоставлять действительно факты, говорить о своих взглядах, давать свои оценки ситуации, хочешь, не хочешь, они вынуждены это слышать и слушать. Это важно. Остаются документы, остаются протоколы, стенограммы этих заседаний, где высказывается наша позиция. Любая площадка, через которую ты можешь донести свою позицию, она имеет определенную ценность. Я тоже считаю ОБСЕ абсолютно изжившей себя организацией, бессмысленной, кроме вот этого аспекта. Мы до сих пор можем доносить свою позицию до тех, кто ее готов услышать. Это не Совет Европы, где, если вы помните, лишали просто голоса российскую делегацию, сказали, вы там вообще ничего не говорить не будете. Да? Ну, оттуда надо просто сразу покидать было эту организацию, потому что они боятся даже выслушать то, что ты им говоришь. ОБСЕ пока это не так. Но я думаю, что они скатятся к этому состоянию, и нам так или иначе придется тоже из этой организации уйти, потому что она, Лавров абсолютно прав, изжила себя и абсолютно бессмысленно с точки зрения тех целей, ради которых эта организация создавалась. Поэтому мой подход такой. Если вы можете через площадку любую доносить свою позицию, делайте это, пока можете. Если не можете, ассоциировать себя и оставаться на этой площадке дальше – для вас нет никаких причин.
3: Ну, просто у нас многие думают, что вот красиво встать, хлопнуть дверью, чтобы штукатурка осыпалась, это политически более
5: действенно.
3: Иногда
5: они ровно этого хотят. Иногда они ровно этого хотят, чтобы твой голос не звучал.
3: Ну, понятно, нет, позиция понятна, да. Сергей Викторович же сказал, что отныне теперь наша страна не будет доверять на слово и не позволит никому жульничать. Это, видимо, вокруг дискуссии о так называемом духе анкориджа, да? Но я, в общем, не считаю, что... И вот вы оцените там мою, так сказать, фразу в данном случае. Я не считаю, что мы доверяли кому-то на слово. Там действительно какие-то слова прозвучали в анкоридже, да, на Аляске. Были какие-то, может быть, даже договоренности. Но потом мы же не стали останавливать боевые действия, хотя, может быть, нас об этом просили, да? Мы продолжали вести ту политику, которую вели, понимая, что, ну, там были слова, вот если они будут подкреплены делами, тогда можно дальше разговаривать. Поэтому зачем себя выставлять такими опять наивными какими-то людьми, которых снова обманули? Вот мне это не совсем понятно.
5: А кто тебя выставляет наивными людьми? Я просто не очень понял.
3: Ну, Сергей Викторович говорит, что мы не позволим жульничать. Иногда мы бываем наивными, но сейчас мы на чеку. Вот такие слова же прозвучали.
5: Я не знаю, что имел в виду Сергей Викторович. Угу. Я считаю, что мы, конечно же, столкнулись с тем, с чем давно, скажем так, не сталкивались. Да? Это началось с 2014 года, когда в Киеве подписывали гаранты европейские, да? Мы, в общем, исходим из того, что есть какое-то представление о правилах поведения, о дипломатии, о договоренностях международных. Вы помните гарантов, которые подписали Януковичу, что остановится, как бы, да, эта вся вакханалия, и дальше уже в рамках конституционного процесса они там перейдут к новым выборам и так далее. Гаранты были.
3: Ну да,
5: европейские гаранты.
3: Министры иностранных дел, да.
5: Угу. Да, про эта вся ситуация просуществовала, по-моему, двое суток.
3: Нет, меньше Минск. Суток пошли на штурм суток, резиденции, да, да. Да, Януковича.
5: Да, да, может быть. Может быть. Потом Минск-1, Минск-2 и так далее, и так далее. Каждый раз мы подписывали соглашение. Мы не то, что верили на слово. Каждый раз мы подписывали соглашение. Потом европейские политики, знаете, какая-то смена, такая глобальная смена подходов, что ли, произошла. Потому что они потом откровенно признавались и не испытывали никакого дискомфорта от этого, что самое поразительное. То есть что Меркель, что Оланд признавались, что да, все это был обман, мы просто хотели выиграть время для Украины, нужно было ее вооружить и так далее, да. Это невероятная совершенно вещь. И они как-то не любят на это обращать внимание, это обсуждать, но это так. И сейчас я согласен, в Анкоридже, по-моему, мы уже не подписали никаких обязывающих документов, да, потому что не было повода для того, чтобы не было формата такого подписания. Но там были сформулированы подходы, которых стороны намерены дальше придерживаться, потому что предстояли переговоры с участием Украины, да, как бы Соединенных Штатов и Российской Федерации. Я не считаю, что мы проявили какую-то наивность в Анкоридже. Нас, в общем, отучили доверять на слово. И вы правы, Алексей, мы не остановили боевые действия, хотя этого сначала очень хотела добиться Украина, да? Опять же, для того, чтобы просто собраться с силами. Но, и поэтому я не знаю, почему такая оценка слов Лаврова, ну, наверное, можно его так интерпретировать, но мне кажется, что он, наоборот, подчеркнул, что мы давно отошли от доверия на слово тем, кого когда-то считали партнерами европейскими.
3: Да это даже не то, что Сергей Викторович, это так у нас бродит вот в информационном пространстве, детский, ага, значит, опять нас надули. Да где надули? Мы ничего не сделали.
5: Я не вижу ничего, чтобы нас как раз не смогли убедить и продавить на, очевидно, невыгодные для нас решения. Да, и президент был по итогам Анкориджа очень последователен, тверд, спокоен, да, в том, что цели специальной военной операции должны быть выполнены. И мы совсем недавно слышали из уст президента те же самые слова.
3: Ну, а теперь о гарантах разных соглашений. В данном случее о судьбе Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. В общем, удалось убедить его уйти в отставку. Но, надо сказать, что продержался он дольше, чем другие персонажи, имена которых мы уже стали забывать. Там Лиз Трасс, Фиона Мэй, по-моему, еще кто-то. Ну, в общем, как-то он вот, по-моему, больше года
5: Тереза,
3: даже.
5: Тереза Мэй, да?
3: А, Тереза. Фиона Мэй. Это скрипачка, да, совершенно верно. Вот, значит, и вот в этой ситуации вопрос такой. Насколько я понимаю, по предыдущим случаям, ничего в политике Великобритании от этого не изменится. И поэтому вообще...
5: Я так считаю, да. Тоже так считаю, ничего не изменится абсолютно.
3: При всех тех проблемах, которые у них есть, на самом деле, да. Очень серьезных.
5: Да, но их проблемы в основном они внутри страны. Они зачем-то целенаправленно разрушают, что называется, британскую идентичность. Прям целенаправленно разрушают, начиная от символов, да, когда мы видим дела, по которым просто запрещают гражданам вывешивать символы британские. Британский флаг, например, запрещают, да, вывешивать. Но боятся снимать палестинские флаги, да. Я не поклонник, как вы понимаете, британского флага, но мне кажется крайне странным, что такое разрушение идентичности санкционировано официально властями и даже судом британским. Да? Ну, это одно. Второе, они просто допускают убийство собственных граждан безнаказанно, изнасилование детей, если это мигранты. То есть сейчас английская элита занимается тем, что активно уничтожает собственную страну. Дай им Бог здоровья и успехов в этом деле. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать.
3: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник».
0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill» – «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 18:00, в Екатеринбурге 8 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два мирных жителя пострадало от атак в Белгородской области. В Кремле прокомментировали ситуацию с авиатопливом. Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума. Далее подробности. Два человека ранены в Шебекинском округе Белгородской области после атак дронов ВСУ. Госпитализация им не потребовалась, об этом сообщил региональный оперштаб. Один из пострадавших получил акубару травму, другой – осколочное ранение. Он был водителем грузового автомобиля, куда попал дрон. Пилот вертолета Ми-2, упавшего в Краснодарском крае, погиб, сообщили в МЧС. Напомню, судно разбилось при обработке полей в Славянском районе региона. На месте крушения работают 21 специалист и 8 единиц техники. Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени Громова, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава государства ознакомился с выставкой. На ней были представлены новые образцы российской авиационной техники. Россия будет скрупулезно вести регистр преступлений Киева, заверил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что Россия продолжает разворачивать свой юридический щит для обороны от попыток недружественных государств обвинить страну в нарушениях международного права. Напомню, в прошлом году на основании указа президента 19 мая заработал регистр, в котором при участии органов государственной власти фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию с авиатопливом в России, отметив, что сейчас все летают. Напомню, правительство с 1 июня ввело запрет на вывоз из России авиакеросина до 30 ноября, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается. Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок. Она выполняется в штатном режиме. Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума. Он сократился на 9 миллионов баррелей. Ниже уровень стратегических запасов наблюдался в 1983 году. Тогда он составлял почти 330 миллионов баррелей. Разработанную в Новосибирском государственном университете программную платформу для цифровых двойников города планируется испытать в китайском городе Шэньчжэнь, сообщает университет. Там отметили возможность для российских разработчиков проверить свои программные продукты в условиях одной из самых продвинутых стандартных цифровых средств в мире. Сотрудники университета представили свой флагманский проект на международной выставке. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 4 минуты седьмого, среда, 24 июня, 26 год. Надо напоминать все время. Здравствуйте. Как вы знаете, по средам в студию «Радио Спутник» приходит профессор Дмитрий Геннадьевич.

0: канал ВКонтакте и Рутюб. Там есть возможность писать вопросы, комментарии. Давайте, пишите. Мы самые интересные. И вообще мы можем, кстати, принимать звонки какие-то. Ну, то есть, если у нас возникнет какой-то вопрос к слушателям, ну, чтобы там что-то измерить, там, так сказать, мы можем привлекать.
1: Можно, конечно, но я не готов звонить каким-то слушателям и что-то спрашивать.
0: Не-не, они будут звонить,
1: они будут звонить, это еще хуже. Лучше, если я буду кому-то звонить.
0: У нас бывает не всегда, но часто очень думающая аудитория,
1: нет,
0: которая
1: это по-настоящему... Правда, потому что иногда бывают вопросы, на которые вот падает, мы это все смотрим,
0: да.
1: И иногда, конечно, бывают такие люди, ну, я бы сказал, специфического сознания, а иногда бывают вопросы, на которые нельзя не ответить. Причем как со знаком минус, так и со знаком плюс, но вот есть вопрос, на который нельзя не отвечать.
0: Ну вот один Александр пишет, а почему в Питере ремонтируют КАТ в тех же местах каждый год, когда в стране должна быть экономия? Вот про питерский КАТ мы будем что-то говорить. Я, конечно, сейчас этого не по адресу. Может быть, это в питерскую студию сейчас пришел вопрос. Ну, не знаю. Ну, вы думаете, в этом смысле, послушайте, я живу на Ленинградском шоссе за городом. Я вас прекрасно понимаю. Может быть, как никто в Москве. Я вас понимаю. Может быть, Питер, Ленинградка, может быть, тут какая-то кармическая, какая-то глубокая кармическая связь существует.
1: Ну, во-первых, ну, очень сложно отвечать. Я всегда вообще, я вот всех призываю и себя, прежде всего, изучать матчасть. Да, но я представляю себе, где... Я как бы по отцу питерец, так, поэтому я представляю себе, где вот этот вот КАТ, да. Но в каком месте постоянно ремонтирует... Ну, послушайте, и в советское время были участки, которые просто изначально построили без учета некоторых особенностей. На кольцевой дороге я такой старый, что помню московскую кольцевую автодорогу.
0: Без фонарей.
1: Нет, да, без фонарей, да хуже, что без фонарей. Две полосы в одну сторону, да. Две в другую.
0: И никакого отбойника посередине.
1: Никакого отбойника не было. В некоторых местах было посередине газон.
0: Ага.
1: Но не везде. Ага. Поэтому, ну, вот это надо всегда конкретику.
0: Нет, ну, это главное, вот сейчас, если не будут ремонтировать, Александр будет писать: «Добрый вечер, почему в Питере не ремонтируют КАТ?»
1: Вот, ну. Есть и такая категория, потому что если не отремонтировать какую-то вот кажущуюся, что ее каждый год ремонтируют, какую-то, ну вот, ну, аспект. У меня тоже такое есть, не буду называть улицу, да, в районе Таганском, там тоже действительно никак не могут справиться с некоторыми вещами. Причем я понимаю, что это не от каких-то там злого умысла, ну, бывает, но мы с вами не дорожники.
0: Да, это да.
1: Да. Я вот не готов на это отвечать.
0: Мы с вами внедорожники.
1: А вот на что я вам хотел бы сказать, уважаемый Александр, вот у нас сегодня в действительности в сфере транспорта одно из крупнейших событий. Это вот Владимир Владимирович Путин приехал осматривать новые российские самолеты. И я вам скажу, вот здесь есть чем гордиться, потому что там президент сказал очень важную фразу, и я бы хотел, чтобы вот я на нее специально акцентирую. Меня очень сложно заподозрить в каком-то там суперлоялизме, но вот эту фразу я обязательно хотел бы сакцентировать, потому что она важна для всех нас. Россия входит в четверку стран, которые могут самостоятельно производить авиационный двигатель. Действительно. Вот когда мы говорим, мы не можем произвести там какой-нибудь там смартфон, который вот такой, да, всегда надо понимать, что смартфон, я это всегда говорил, но хотел вот просто вот очень четко это акцентировать. Смартфон могут произвести примерно 100 компаний, в 40 странах авиационный двигатель в пределах одного поколения могут произвести 4 страны. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Россия.
0: Это важно, конечно, и это повод для гордости.
1: Но у нас... не просто важно, но это просто фиксация технологического уровня, потому что в авиадвигателе для гражданской авиатехники фокусируется все. Вообще все от коммерческой составляющей до технологической. Такого, например, такого фокусного вот такой фокусировки, например, в военном двигателе, в двигателе для военного самолета нет. Там вопрос об экономичности, он там где-то на заднем плане. А вот здесь он есть. И вот этим нужно iPhone произведем.
0: Вот, давайте, хорошо, давайте, значит, вот сейчас для дискуссии. Значит, вот iPhone произведен, там

0: короче. Не то чтобы там претензия с моей стороны, упаси бог. А может быть и претензия. Значит, к нам, как к цивилизации, это то, что мы задвигаем комфорт и потребности конкретного человека на 47-е место. Значит, вот для нас это не важно. Космические самолеты, да. Значит, причем самолеты, может быть, единственное исключение из этого правила. Советские самолеты, они были и эстетически невероятно красивые. И, так сказать, это по-настоящему, вот это может быть единственное. А так для нас вот это там есть, да и есть, типа там, да. И кажется, что это наша большая проблема. Вот iPhone нам типа не нужен, да не нужен, не нужен. Джинсы не нужны, да, конечно, не нужны. У нас вот мы самолет есть, и атомные станции мы делать умеем. И правда умеем. И правда в этом, так сказать, тут еще меньше, наверное, чем четыре страны, там, которые могут нет, с нами...
1: А вот тут нет. Реактор может сделать... атомный реактор энергетический, гражданский, могут сделать пять стран.
0: Пять? А ну-ка, кто еще?
1: Соединенные Штаты.
0: Китай, Россия.
1: Соединенные Штаты, Китай, Россия, Франция, Южная Корея.
0: Ну,
1: когда-то еще умели делать британцы... Но это было давно и, видимо, совсем неправда.
0: Да, французов я забыл, конечно же французы. Но неважно. Но я к тому, что, так сказать, вот вам так не кажется, что мы вот
1: ну, это, как комфорт... Ну, себя, во-первых, себя надо принимать такими, как мы есть. Мы можем, во-первых, у нас шьют джинсы, дизайнерские джинсы, но это дизайнерские джинсы. Это не массовая продукция, сделанная на минус шестом этаже фабрики, которая работает 4 смены, и где работают дети примерно 8 лет. Это сейчас не шутка.
0: Да.
1: Да? У нас будут работать люди там элитные портные там и так далее. Да, но я вам так скажу, вы когда-нибудь, Алексей, скажите мне, как художник,
0: давайте.
1: Вы когда-нибудь ездили на американской железной дороге?
0: Нет.
1: А мне, как говорится, случалось. Так. Вот, чтобы вы себе представили, что поездов уровня обычного Сапсана Москва-Санкт-Петербург в Соединенных Штатах и в таки Америка, как говорилось в очень спорном постсоветском фильме «Ширли-мырли», да, практически они есть, и практически нет. Да, а когда они есть, например, там экспресс от Нью-Йорка до Вашингтонска, он регулярно ломается, и вы ездите обычным американским амтреком, где сломался 20 лет назад туалет.
0: Профессор, ну ради бога.
1: Сапсан,
0: производство компании Siemens.
1: Да.
0: Наши вагоны, мы ходим, так сказать, и прическу у кого сохранится, у нас с вами хорошие прически. Мы, так сказать, могли бы их поправлять с помощью пяток, торчащих, значит, верхней и сверху.
1: Неправда. Я вот поездами езжу довольно часто, и могу вам сказать, что на такого уровня, например, вагон нашего производства. Да, Сапсан это Siemens, но производим-то мы его и поддерживаем. Чего я Америку привожу в пример? Америка это страна, которая состоялась как индустриальная и, можно сказать, колониальная цивилизация. А Америка – это колониальная страна, правда, говорит, там Америка – неоколониализм. До неоколониализма был колониализм обычный. И был он «мама, не горюй». Да? Она состоялась как промышленная цивилизация через железные дороги. Это достаточно почитать любую книгу про индустриализацию Америки, про гражданскую войну в Америке, что это цивилизация хлопка столкнулась с цивилизацией железных дорог.
0: То есть, я помню по Вестерну.
1: Это делось?
0: Да. В автомобиле ушло, в автомобильные дороги.
1: Основа этой цивилизации была утрачена. Вот, поэтому себя надо принимать в той форме, в которой мы есть. Да, мы страна больших гигантских проектов. Значит, Америка гордится плотиной Гувера.
0: Да.
1: У нас в Сибири этих плотин Гувера, да, мягко скажем, несколько, и они покруче будут, достаточно вспомнить ту же самую Саяно-Шушенскую ГЭС и так далее. Но это не важно. Когда мы говорим о международном разделении труда, это не про то, что мы должны добывать нефть, газ, пеньку, лес необработанный и так далее.
0: А они делают.
1: Да, они из этого делают. Это про то, что мы должны делать большие промышленные, индустриальные такие вот крупные проекты, которые являются прорывными. А, и с этой точки зрения, конечно, перед нами очень большой вызов под названием искусственный интеллект. Но не то бла-бла-бла про искусственный интеллект, который у нас на самом углу, а искусственный интеллект как средство управления большими производствами, цепями поставок, интеграцией технологий. Да? Вот это, конечно, для нас вызов. Почему? Потому что эти гады-империалисты западные, они залезают экономными средствами, между прочим. Потому что реально работающий искусственный интеллект – это не пузырь инвестиционный, который вот-вот лопнет, а это средство удешевления, снижения управленческих расходов. Да? Вот эти вот гады, они залезают на нашу территорию. Они поняли, что не джинсы, они залезают на территорию Бангладеш, некоторых относительно слаборазвитых регионов Индии, не все, потому что в Индии есть такая высокотехнологичная промышленность, которая, мягко говоря, там какой-нибудь, извините за это грубое русское слово, Бельгии не снилось. Да? А вот на слаборазвитую они не залезают, они им это оставят. А на нашу территорию больших промышленных проектов, да, а вот они начинают залезать. Почему?
0: Да потому что мы много чего потеряли.
1: Хорошее, согласен, но это будет третий пункт. А первый пункт потому, что на Западе умные люди, в отличие от тех футурологов, я не знаю, кто это такие, наверное, замечательные люди, чем они занимаются, тоже для меня пока загадка. Но в Америке, прежде всего в Америке, кстати, в меньшей степени в Европе, но, думаю, и там это есть. Поняли, что постиндустриализм – это тупик. И надо отматывать назад на новом технологическом уровне, с меньшим уровнем вовлеченности рабочей силы. Все это понятно, но надо отматывать назад. И второй момент. Ведь чем такое, вот что такое разделение труда? Да, Америка производит технологии, а Бангладеш – джинсы, которые продают по всему миру. Это же очень просто. Это регионализация. Да? Это, во-первых, это такая дисперсная экономика, которая сможет существовать только когда логистика очень дешевая. Она была очень дешевая. А тут оказалось, что достаточно одного дрона за 40 тысяч долларов, чтобы ваш корабль, да, примерно с 10-12 тысячами контейнеров, там, с миллионом джинсов, он, извините, куда-то делся, и логистика становится все более и более дорогой. Я вас уверяю, Алексей, значит, через 10 лет, если не произойдет в Америке форс-мажоров, да, Америка тоже будет шить джинсы. А я помню еще, когда можно было купить в Нью-Йорке...
0: Райфл.
1: Да, Монтана. Но не райфл. Ну, не будем сейчас рекламировать, да. Но более приличные бренды. Когда можно было купить приличный бренд в Нью-Йорке, вот это было давно, это было на 1982 году, когда меня первый раз в Америку занесло. Так вот, в Нью-Йорке можно было купить, и это были действительно американские джинсы. Сейчас... Попробуйте это купить, настоящие американские джинсы можно. Только они будут дороже, чем джинсы, которые шьют у нас.
0: Ну да. Ну, послушайте, ну хорошо, выдохнули, да. Это мы просто выдохнули.
1: Я отбился.
0: Ничего не это, нет.
1: Я
0: 726-й это наезжает, значит, дозир набрасывает. Во-первых, внимательно слушайте Дмитрия Геннадьевича и Алёшеньку Тимофеева, да. Значит, конечно же... Давно я не ездил. Вот сейчас хочу в этом году. Да.
1: Нет, я очень недавно ездил. Но садился не в Пасха... на промежуточные станции. И я вам могу сказать, что если... Вот американцы там любят чем-то восхищаться, но если вот среднего американца с Оклахомщины, который испытал все прелести Амтрака, посадить наш обычный, ну, я не знаю, там, Казань-Москва, где-нибудь на промежуточной станции... Ну, допустим, в Арзамасе. Я просто про что знаю, про то и говорю.
0: Да.
1: Да? Я думаю, что он после этого спросит...
0: А если в Китай его куда-нибудь отвезти, а? На ВСМ? Или в Японию на ВСМ?
1: На ВСМ. Но... Только не надо забывать, что в Китае... И в Японии нет. А вот в Китае есть много железных дорог. Китай — это по-другому. Да, нужно, вот мы все время там с Западом соревнуемся. Надо смотреть на Китай, надо посмотреть. Вот чем, почему я все время говорю, надо смотреть на Китай. Китай перестроил за 20 лет глобально свою логистику. Да, там остались еще вот эти китайские поезда. Ну, там у нас тоже китаисты были. У меня на курсе периодически вспоминали, как они в конце 80-х годов ездили на китайских поездах. Угу. Да, конечно, этого нет, но кое-где осталось, как говорится.
0: Ну, и у нас электрички наши.
1: Нет, ну, у нас тоже, послушайте, ну, у нас всякое бывает.
0: Электрички вы были? Да, помните эти электрички наши,
1: да наши любимые? Я и сейчас в них бываю.
0: Сейчас классные, вы, особенно в Подмосковье.
1: Я сейчас по-разному, куда попадешь.
0: Не знаю, но в Москве все бывает. Эти МЦК, МЦД,
1: вот
0: классные электрички.
1: Но Китай за 20 лет перестроил две вещи. Китай перестроил систему автомобильных дорог и вообще всю логистику. Угу. И создал новый уровень железнодорожного сообщения. На следующие 10 лет, даже, ну, там 15 можно считать, но 10 решающим будет. Они сделают, Китай будет перестраивать энергетику. Соединенные Штаты, ну, кстати говоря, Трамп сказал про Великобританию, что там проблем с энергетикой и миграцией. Угу. С миграцией уже проблем никаких нет. Да, люди в первом поколении, а тем более во втором, они руководят крупнейшими городами. Сейчас премьер-министр уже был там у них специфически. Поэтому с миграцией никаких проблем в Великобритании нет. А вот с энергетикой это беда, это действительно. Но только Дональд Трамп должен был это же самое сказать и про Соединенные Штаты Америки. И мы должны посмотреть, что перед нами, что же стоит задача в рамках конкуренции. Вот за выход в этот неомодерн, чтобы эти, значит, страшные мироеды-капиталисты Запада не залезли на нашу территорию больших проектов, больших индустриальных проектов, нам нужно абсолютно четко за 10 лет абсолютно переделать нашу энергетику, кстати говоря, с учетом опыта специальной военной операции.
0: Вот я как раз хотел, надо же, так сказать, да.
1: Отбился,
0: ладно, да. Значит, в конце апреля, пишет Андрей, ездил в плацкартном вагоне из МСК в Ростов-Великий, подтверждаю, прическу подравнивают чужие пятки, торчащие в проходе. Ну, бывает, ну ладно, ничего. Там есть своя романтика. У меня дети ни разу не ездили на поезде, поэтому в этом году вот мы хотим поехать. До этого тоже все время собирались куда-то поехать на поезде, ну, имеется в виду там на... или в Крым, там невозможно купить билет. Мы же знаем с вами проблемы, да? Ну, что тут? Мы много раз об этом говорили с экспертами в нашем эфире по логистике. Но не хватает поездов там, ну, много чего. Сейчас про высокоскоростную магистраль говорят, и, конечно, хочется, чтобы она заработал. Наша страна должна, это ее не то, что там необходимость какая-то, это вообще невозможно представить, как наши необъятные эти просторы до сих пор обходились без ВСМ. Но это же, ну, сам Бог велел, что называется.
1: Более
0: конечно.
1: Того, как на наших необъятных просторах с нашими особенностями логистики, да, находятся люди, которые говорят, что им не нужны скоростные магистрали, потому что это не совсем коммерчески важно. Все скоростные магистрали и изначально были коммерчески невыгодными. Угу. Они строились на вырост, на развитие логистики сопутствующей, производств соответствующих. Действительно, вы же правы. Это же Siemens. Да, понятно, что это уже Siemens адаптированный и так далее. А нам нужен свой. Нам нужен свой. Вот то же самое про самолеты. Говорит, вот зачем нам эти самолеты? Потому что свои.
0: Как там недавно в новости было? Почти закончили, значит, сварку первых 5 вагонов. Ну вот, понимаете, да, 26-й год.
1: Самое, почти это, закончили. Кажется, наверное, почти,
0: да,
1: я не помню.
0: Да. Может быть, еще тогда.
1: Да, может быть, краткий словарь самых страшных слов в русском
0: это
1: языке.
0: Это справедливо, да.
1: Но, вот опять, вот все ругали сухой суперджет. Да, и мне, я тоже его поругаю, потому что, ну, сколько лет уже, вот это вот название, ну, мне, извините, надо, я понимаю, что это лишняя головная боль и, возможно, даже лишние деньги, но как-то вот тащить за собой название совершенно другой исторической эпохи не то. Но это был, конечно, самолет очень спорный, в том числе очень спорный с точки зрения того, что это было некое инженерное лего, в котором процент, который изготавливался у нас, был относительно невелик. На сегодняшний день этот самолет, это я обсуждал там со студентами в некоторых вузах, действительно, этот самолет является фактически единственным в мире полностью национальным самолетом. Вот дело даже не в том, что у него там высокая доля наших комплектующих, там доля наших комплектующих больше 90%. Нет в мире самолета, который в своем составе имеет такой процент национально произведенных комплектующих. Да? Вот просто нет. И этим тоже надо гордиться. Вот мы это можем сделать. Подтянем и другие элементы. Но и вагоны тоже надо делать. Да, они на первом этапе могут в чем-то уступать, но у них будет одно конкурентное преимущество и у самолетов, и у вагонов, и у электростанций, и у электрооборудования. А оно будет наше. Мы сможем произвести к нему все запасные части, которые только понадобятся, а главное, его никто дистанционно не отключит.
0: Важный, конечно, пункт. Значит, в авиаотрасли все необходимо делать быстрее и масштабнее, говорит Владимир Путин. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать. Уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет 100, Ил-114 очень хороший. Западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций. Российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными. Нужно наращивать поставки авиатехники российского производства, говорит президент. И еще один тезис от Путина: есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам.
1: Есть. И это риск, прежде всего, это риск не технологический и не экономический, это риск социальный. Вот это мы должны очень четко понимать. Да, и вся программа развития авиатехники, она первым пунктом должна иметь понимание социальных последствий недостижения поставленных результатов, а потом уже коммерческая прибыльность и так далее и тому подобное.
0: Так, Райфл хорошие джинсы были, пишет нам Алексей. В начале 80-х на 1/6 выбрасывали в софторговле на прилавок, сметалось в минуты. В конце 80-х, в начале 90-х, ну вот в моем поколении, Мальвины еще были, они Мэвин назывались, это тоже был предмет, так сказать. Но они, кстати, не очень хорошего качества. Вот эти Райфл, Монтана, те, которые у отца были, вот которые Дмитрий Геннадьевич носил, они, конечно, куда более
1: качественные. Вот я поклонник других брендов, не будем их рекламировать.
0: Хорошо, давайте уйдем на новости и будем продолжать.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиации. Глава государства подчеркнул, что по целому ряду компонентов наша страна превзошла западные аналоги.
5: Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере. Но все надо делать быстрее и масштабнее.
4: Глава государства подчеркнул, что заказ на авиатехнику огромен, и Россия сделает все, чтобы российские перевозчики летали отечественными самолетами. Главный редактор «России сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симонян на Петербургском международном юридическом форуме назвала отказ от истории национальным самоубийством. Она добавила, что современный мир стремительно теряет историческую память, а система образования лишь усугубляет эту проблему. По ее мнению, именно знание собственного прошлого формирует народ, национальную идентичность и связь поколений. Видео с выступлением главного редактора медиагруппы на форуме вы можете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего выступления в Бундестаге фактически умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст Германии, сосредоточившись исключительно на позитивных аспектах грядущей пенсионной реформы. Он отметил, что она создает для зрелых граждан стимулы работать дольше, а для молодежи как можно раньше создавать свой пенсионный капитал. Он выразил надежду, что парламент утвердит подготовленный правительственной комиссией проект уже до конца этого года. Напомню, в Германии представлен пакет из 33 рекомендаций по реформированию системы пенсионной реформы. Теперь возраст будет привязан к росту продолжительности жизни в стране. По прогнозам, к 2030 году он достигнет 67 лет. Более 40 тысяч вожатых подготовило движение первых к летнему сезону 2026 года, сообщили в пресс-службе. Всего за 3 года полезных каникул у летней оздоровительной кампании движения участниками стали 10 миллионов молодых людей. Ожидается, что в этом году присоединятся около 5 миллионов детей, в том числе 250 находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что профессия вожатого в стране становится все более уважаемой и желанной. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: 18.33 мы продолжаем. Заделось хорошо, так пошло плотненько, что называется. Много сообщений и по ЖД, и по всему. На свете Дмитрий Геннадьевич Евстафьев.
7: Меня зовут Алеш Тимофеев. А плацкарты тема, ну,
6: да, дорогая, ну, ты
7: живая, да. Плацкарты, джинсы.
6: Ну, плацкарт, ну, действительно, и плацкарт, а еще электричество.
7: Я врать не буду, я на плацкарте не ездил, наверное, с советских времен. Все больше как-то купе, или, как говорил один мой покойный, к сожалению, друг, с дверями.
6: Ну да, с дверями, конечно. Но вот тут пишут, когда перестанут производить эти скотовозы, плацкарт. Это было актуально для начала войны. Русский человек недостоин, да, купе, он говорит. Вот наш слушатель.
7: Да, а японский человек в Японии до сих пор плацкарты. Правда, там достаточно интересные варианты делают. И у нас, кстати, предлагали новые варианты плацкарта. Ну, не знаю, не спорно. Во-первых, что-то в этом есть в вопросе. Нельзя это отрицать. Но надо посмотреть. Но...
6: Не, ну, можно сказать, индусы ездят, вон, посмотрите. Они даже на, да, крыше, Япон, ладно, на японцы, крыше поезда, но... ездят, японцы, индусы. Ну, слушайте, тоже, но... цивилизация насчитывает, да, несколько, но... тысяч лет, но, и ничего.
7: Ездят, и все. Ну, японцы, обожающие чистоту там и так далее, тоже не чураются, ну, таких похожих на плацкарты вагонов.
6: Угу. Ну, ладно, тут, значит...
7: Да, все, да, джинсы обсуждать не будем.
6: Это не будем.
7: Это болезненно.
6: Не будем. В
7: Москву. У меня долго не было джинсов. Я уже школу почти закончил, а джинсов не было.
6: Комплекс прям, да?
7: Ну, нет, но да.
6: А московские, вот эти, как они назывались-то, не было у вас? Как
7: они назывались? Нет, не было никогда. Ну, это техасы. Мы тогда же не знали, что техас – это покрой, да, а не фирма. Да, ну... Я институт уже закончил, только узнал, что это покрой. Ну ладно, все, не будем.
6: Ладно, это давайте, интимное. Давайте, интимное. Не, ну это же самое главное, когда вот это интимное выходит в эфир, это же вообще самое просто, ради этого и работаем. Давайте, друзья, к заявлениям, к актуальным новостям. А что у ведущего наушники шиворот на выворот? Выворот пишется через букву «Т», дорогая Елена. Значит, забейте, вам тоже всем предлагаю. Я так ношу наушники 20 лет. Ну, не 20, ладно. С 10-го года, 16 лет. Значит, удобно так, снимать вот так удобнее. И у меня раньше еще хвостик был, неудобно было носить. Значит, забейте, пожалуйста, забейте просто в поисковике. «Путин наушники». Два слова забейте. Путин, наушники, и посмотреть. Ну, просто два слова. Путин и наушники. В любом поисковике, в нашем, в импортном. Ну, просто ради интереса. Зовите, Елен, а? Значит, так, погнали. Погнали к нашим новостям. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, говорит, что западным странам не стоит игнорировать предупреждения России. Они должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. Кремль не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием на Украине, и Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске. Предлагаю с вот этого крайнего. Сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске. Что это такое, профессор? Переводите.
7: Ну... Мне сложно, я некоторыми диалектами политического языка не владею, но как я понимаю, что на Аляске в ходе саммита Дональду Трампу был показан предел возможных уступок с нашей стороны. Ведь по большому счету, и это все признавали, в том числе наши официальные лица, что Россия... выходя на предметный диалог с Трампом, тоже пошла на определенные уступки. И понятно примерно, на какие. Да, это связано с тем, что мы были готовы к замораживанию по линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Да, позиция по полному выводу не просто украинских войск, но и украинских политических, гражданских и прочих структур с территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, она никогда никому сомнению, ревизии и уступкам не подвергалась. Вот я думаю, что А вот это был максимум уступок, который мы могли бы взять на себя. Вот это моя интерпретация, я могу ошибаться, но действительно, ну, с другой стороны, давайте подождем. Наверняка будут в ближайшее время, и мы это будем обсуждать, дополнительное разъяснение позиции относительно того, что такое понимание, модальности и так далее в Анкоридже. И я понимаю, почему это сейчас не сделано, а вот такие формулы используются, потому что все-таки мы ждем от Дональда Трампа и администрации Дональда Трампа неких объяснений относительно того, что это было. Да, потому что одно дело какие-то там публичные заявления, ну, прям скажем, довольно хамские, из кабинета президента, ну, откровенно просто агрессивное, провокационное, скажу, заявление Марка Рубио в начале июня, но надо просто объясниться и посмотреть, насколько, чем, насколько и как с точки зрения аргументации выстроена позиция американской стороны по этому вопросу. Я думаю, после этого последует объяснение относительно того, что мы понимаем под, ну, вот под этими всякими терминами, под, извините, вот, вот тавтологию. Угу. Вот сложный вопрос задали. Так, сложный вопрос задали, не совсем мне как бы по уровню, но политолог вообще не должен влезать в толкование официальных формулировок. Как только политолог влезает в толкование официальных формулировок, ну, это не есть хорошо. Причем, ну, послушайте, с обеих сторон. Ну, я вам так скажу.
6: Но вот это несколько сейчас претензий такая в адрес, так сказать, формулирующих тогда получается.
7: Нет. Нет? Нет, это претензии в адрес политолога, которые не всегда готовы ждать разъяснений. Вот я, например, готов ждать разъяснений. А у нас еще вчера побежал народ разъяснять вот эти все термины. Мне это, так сказать, немножко было странно. Дождитесь и так далее. Но вот мое толкование это такое, что был показан предел уступок. На сегодняшний день это предел совершенно другой, потому что там, да, там есть фраза «реалии на земле».
6: Да, мы
7: сейчас реалии на земле, они абсолютно другие по сравнению с временем встречи в Анкоридже. Они абсолютно другие и по Харьковской области, и по Сумской области, и по Запорожской области, не говоря уже по территории, ну, практически территория Луганской Народной Республики освобождена, и по территории Донецкой Народной Республики. Да? Она не другие. Значит, соответственно, и сдвинулись вот эти вот понимания чисто пространственные. Но идеология, вероятнее всего, идеология вот этого подхода, вероятнее всего, российской стороной, она рассматривается как ну, такая вполне рабочая. Посмотрим. Я думаю, что многое прояснится в ходе визита или не визита Кушнера и Уиткофа. Если приедут, я думаю, мы быстро получим объяснение. Если не приедут, я думаю, что еще быстрее. Но в данном случае, ну вот, скажем так, дух Анкориджа испарился, это факт. Да, и никто сейчас не должен пытаться, прикрываясь духом Анкориджа, вы, так сказать, пытаться выдавить из России какие-то практические уступки. А дверь, открытая для диалога с Соединенными Штатами в Анкоридже, не закрыта. Вопрос заключается в том, что сейчас мы вернемся к тому, что в начале вот этого разъяснения новой российской позиции сказал Сергей Викторович Лавров. Одна из сторон оказалась не способна выполнить взятые на себя обязательства. Если те обязательства тогда, после Анкориджа, ну, ясно, что американская сторона имелась в виду, американская сторона, обладая на тот момент очень серьезным политическим и внутриполитическим ресурсом, не смогла выполнить, то крайне маловероятно, да, что сегодня в нынешней международной обстановке, в нынешней ситуации, с учетом того, что политический ресурс Дональда Трампа больше не стал, и ресурс влияния ни в Евроатлантике, ни в Европе отдельно от Евроатлантики, ни, извините, в политическом Вашингтоне, А я бы даже рискнул сказать, что он, политический ресурс Дональда Трампа, скукожился, извините меня за этот методологический термин, то вот крайне маловероятно, что есть хотя бы один шанс, что в нынешней ситуации администрация Трампа будет способна даже до ноябрьских выборов выполнить, так сказать, вернуться в пространство пониманий Анкориджа, опять же, с учетом того, что пространственная их интерпретация довольно сильно изменилась.
6: Вот смотрите, тут я бы, знаете, еще, это, конечно, вопрос, который мы там периодически в течение этих 4,5 лет там периодически обсуждаем по тем или иным видам. Вот про безопасность. Европе тоже ведь нужна безопасность. А Украине нужна безопасность. А что, так сказать, вот, вот в этих условиях может ее по-настоящему обеспечить? Вот что, ну, так сказать, вот опять, да, самое простое слово, понятное каждому, так сказать, с детства, доверие. Его нет. Его нет. И не предвидится, как будто бы. Но так же жить нельзя.
7: Почему?
6: Ну, потому что... Но потому что...
7: Почему? Ну, почитайте, ну, Алексей, ну, давайте посмотрим историю межвоенного периода. Да? Я имею в виду между Первой и Второй мировой войнами. Да? Там вообще никто никому не доверял. Там всплывали, и, кстати, в ходе войны, уже Второй мировой, уже начавшейся Великой Отечественной, всплывал такой уровень недоверия между партнерами, что просто диву даешься, ну, например, план немыслимый, да, а идея Черчилля на всякий случай побомбардировать нефтепромыслы Баку, а то вдруг они немцам достанутся, это показатель доверия, и тем не менее, да, а уж как не доверял Черчилль и вообще британцам Франклин Делано Рузвельт, это, да, ни в сказке сказать, ни перу описать. Он Сталину больше доверял, чем британцам. Вот. Потому что Сталин был человек слова. А про британцев Рузвельт знал, что кинут.
6: Угу.
7: Да, тут меня про заговор генеральский 16-го года спрашивают. Если останется время, отвечу. Хотя это не моя, не моя историческая эпоха. Я этим никогда профессионально не занимался. Ну так вот. А уж до войны... Да, до начала Второй мировой, но это же банк с тараканами, да, это все рвали всех, елико возможно урвать кусок, да, и доверие вообще, доверие это термин и это феномен, да, как и безопасность, это доверие и безопасность, вообще вы очень правильно это объединили в одну формулу, доверие и безопасность. Это аспекты государственной политики и межгосударственной политики, которые существуют только у суверенных государств.
6: Угу.
7: Не у всех. Но если государство не суверенно, какое бы там ни было правильное, доброе, гуманистическое правительство, там слово «безопасность» неприменимо. Поэтому... Для начала, чтобы возник некий элемент доверия, а доверие может быть только, ну, вот доверие как доверие в чистом виде, конечно, это аспект такого, знаете, положительного понимания безопасности. А есть отрицательное понимание безопасности, называется страх. Страх, доверие, вот треугольник, да, вверху безопасность, по обеим сторонам страх и доверие. Да? Например, холодная война после 1962 года, после Карибского кризиса. Ну, это, конечно, вот этот классический треугольник, где страх балансировался доверием. Особенно после прихода к власти в Советском Союзе Леонида Брежнева, который, конечно, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, был человеком слова, и он был еще и, ну, таким, с фронтовиком с очень специфическим окопным опытом. Да, и, например, с тем же самым Ричардом Никсоном они разговаривали, ну, фактически на одном языке. И, кстати, с Кеннеди бы они тоже, который чуть не погиб на войне, Кеннеди, Джон Кеннеди, они бы тоже, наверное, по-другому разговаривали, нежели Никита Хрущев, который на войне начал с генерала, да, а не с полковника, вернее, там, с этого, с бригадного комиссара, ну, полковника, да, и по окопам тоже походил Леонид Ильич. Но сейчас возможностей для доверия, для выстраивания доверия нет. Я очень сомневаюсь, что есть возможности для выстраивания полноценной системы безопасности, потому что количество суверенных стран в Европе, я бы рискнул сказать, что равно нулю. Я бы даже исключил из этого списка Великобританию, потому что Великобритания тоже частично находится под внешним управлением, под управлением транснациональных элит, под управлением глобального Лондона, и как государство оно не может считаться суверенным. Как неоглобальный Лондон, как всплывающая сетевая Британская империя, это, безусловно, некая глобальная сила. Ну а Великобритания, где это, Лондон the capital of Great Britain, нет, это не суверенное государство. Более суверенных государств в Европе нет. Ближе всего к суверенитету, конечно, Франция. Но и она не суверенна, хотя потому что не суверенная элита Франции. Да? Но поэтому вот здесь связка доверие, безопасность, я думаю, Алексей, она работать не будет. А вот связка страх, ну, а можно попробовать.
6: Значит, а я тогда контраргумент. Но чем больше страха, тем меньше безопасности. Чем больше страха, но,
7: нет,
6: тем меньше
7: это не
6: безопасности.
7: Линия. Ой, я вот сейчас... Но... Вот вы меня сейчас затолкали вот, в мой партизанский лес, давайте, где я партизанил 20 лет...
6: Прекрасно.
7: Практически без права переписки, я занимался минимальным ядерным сдерживанием, да, вот, в годы своей научно-аналитической молодости. Это не линейная зависимость. Вы не можете переборщить, это действительно очень сложно, вы не можете переборщить со страхом. Да, там же там люди читают эту вот знаменитую ловушку Фукидида, там у нее есть продолжение, что там в конце концов там, конечно, что предлагается просто сдаться.
6: Да.
7: Да? Там это где-то в пределе. Нельзя перебарщивать со страхом. Именно поэтому вот баланс доверия нужен. Но доверие возникает ровно в тот момент, когда ваш оппонент понял, что вы его убьете. Что вы нажмете курок, нажмете кнопку. И тогда он говорит: да. А вот давайте, давайте поговорим.
6: Значит, смотрите, там же еще есть где-то в этом треугольнике некая, ну, я даже не знаю, что это, гипотенуза у нас будет там внутри, да, или что там, меридиан, не знаю, в общем, что это будет, значит, катет, не знаю, который мы должны назвать силой, силой.
7: В дробях я не силен, как
6: тоже,
7: говорил
6: я
7: мой
6: тоже,
7: учитель физкультуры.
6: Я тоже. Но я к тому, да? Что там есть где-то сила.
7: И где-то когда это ты, результирующая
6: и
7: вещь.
6: И когда ты, когда твой противник визави понимает, что он может быть мертв, значит, то один из вариантов развития событий первому, значит, нажать на курок.
7: Поэтому абсолютно точно. Поэтому я и говорю, что перебарщивать нельзя. По большому счету.
6: Ну, а где граница-то? Где,
7: но,
6: где
7: а
6: мера,
7: это,
6: профессор?
7: На глаз. Как это, в Кинзазе, помните? Ну, как это, на глаз. Не, ну, это надо понимать. Такие вещи всегда...
6: А есть это понимание? Давайте честно.
7: Нет, пока нет. Потому что страха нет. Вот вы посмотрите, в России есть сила, да, и которая... Вот раньше там говорили, это мультики. Сейчас про мультики не говорят. Сейчас даже про «Буревестник» уже серьезные люди, кстати, Британии, да, говорят, что не надо это мультиками объявлять, потому что похоже, что реально работает, и похоже, что если жахнет, то всем хана. Сил есть, страха нет.
6: Да есть страх.
7: Да нет у них страха.
6: Да есть, конечно.
7: Потому что
6: и
7: мы...
6: Это, ведь сами их действия нам говорят, что они обусловлены ровно страхом. Поэтому нет. Я и говорил, поскольку, так сказать, чем больше страха, тем меньше безопасности. Тем меньше, тем больше вырастает уровень опасности. Но дилемма безопасности.
7: Не согласны я.
6: Пожалуйста.
7: Как говорил известный литературный персонаж. Нет страха. Они не верят, что мы их убьем. В тот момент, когда они поверят, Я вас уверяю, в тот момент, когда американцы, а там есть просто, я сейчас дату не буду вспоминать, напрягать свой слабый мозг, но там есть дата, когда в ходе Карибского кризиса американцы поняли, что убьем. Это заседание в бункере Объединенного комитета начальников штабов, бункер Совета национальной безопасности, я не помню, был уже или нет, но это в комитете начальников штабов. Да, хозяева были те самые генералы. Да, пришел Кеннеди. И вопрос был простой, как грабли. Вы гарантируете, что это не пролетит? Да, ракета, что вы уничтожите все ракеты в первом налете, а такой был совершенно реально маньяк ядерный. Вот эти все наши ядерные маньяки в совокупности по сравнению с этим человеком, это голуби мира. Да, Кёртис Лемэй, это реально был... У меня есть гипотеза, да, я ничем ему уже навредить по понятным причинам не могу, это был психически глубоко больной человек. И реально ядерный маньяк.
6: Да, доктор Стрэнджелов.
7: Да, вот да. Он примерно в этих категориях, чуть ли не с его некоторых образов вот это все срисовывали. Я, говорит, пролечу, все разгромлю. Он говорит, вы уверены, что вы уничтожите 100% ракет? И тут говорит, да нет, конечно, там, ну, всяко бывает. Mm. Да, а у них до этого только что упал там разведчик У-2, так? Который, как выяснилось, вероятнее всего, был сбит. А они говорят, да нет, там, вот это... но это не важно, сказал Кёртис Лемэй. Мы уничтожим основное. И Кеннеди тогда задал вопрос, а вы уверены, что ничего не пролетит севернее штата Флорида? Те говорят, не, не пролетит, не, да. Вот, ну, вот американский генерал, это нечто особенное, прям совсем особенное. Не пролетит. Ну, может быть, 1, 2, 3, 4, 5, да, не знаем, но не пролетит точно. И в этот момент возник страх, который результировал в переписке, в тайной переписке, мимо своего правительства, мимо Совета национальной безопасности, мимо Госдепа, да, между Кеннеди и Хрущевым, она стала известна уже после распада Советского Союза. Она опубликована. О том, что как бы надо вот что-то поговорить. Вот тогда начался разговор, который смог продолжить Брежнев и выйти на абсолютно фундаментальное революционное соглашение, декларация о базовых принципах, 72-й, по-моему, год. Сейчас, вот я в датах точно не силен. Так, это моя ахиллесова пята. Соглашение о базовых принципах организации отношений между СССР, США там, и так далее. Вот. Вот это уже было. Вот это уже был баланс страха. Поэтому для начала кто-то должен сказать... Но, скорее всего, уже не Дональду Трампу, да, они жахнут. И кто-то, который будет на месте Дональда Трампа, если это место к тому времени еще будет, это я сейчас не шучу, да, должен ответить, ну, давайте подумаем, как с русскими
6: вот смотрите,
7: поговорить.
6: Значит, смотрите.
7: Отбился.
6: Нет, не надейтесь. Нет. Пожалуйста. Значит, новость вчера, да, Трамп говорит, наши авто эти там могут перейти на производство вооружений. Форд и второй, кто там, господи. Ну, неважно, автопроизводители могут перейти. Значит, откуда это все берется? Да потому что им уже сказали, что могут жахнуть. Значит, поскольку им сказали, что могут жахнуть, отсюда все эти разговоры о переводе экономики на военное русло, милитаризация экономики, значит, Мерседес готов, еще не делает ничего, но говорит, мы готовы производить там военную технику. Почему? Потому что могут жахнуть. Потому что, так сказать, есть 14-й год, есть 22-й год. Они все это видят, они боятся нас. Нет такого ощущения. Нет. Но они просто боятся
7: значит,
6: нас.
7: По автоконцернам, все, не успею. Это все коммерческая история.
6: Ну хорошо, ну коммерческая история. Но мы же реально видим наращивание производства беспилотников и все прочее.
7: Это
6: переосмысление.
7: Что, от страха, что ли, да?
6: Конечно, от страха. Ну, конечно, от страха. Давайте. Нет, после новостей ответьте. После новостей.
0: Узнать за 90 секунд.
8: Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савельем. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 19.00, в Челябинске 9 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России смогли импортозаместить самолеты. Москва достигнет своих целей на Украине, заявил Дмитрий Медведев. Евросоюз сократит расходы Киеву. Далее подробности. Российские самолеты по качеству, надежности и своим техническим параметрам должны успешно конкурировать с зарубежными. И такие заделы в перспективных отечественных моделях есть, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России.
2: Перспективная модель у нас есть, в том числе это средняя магистраль МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет, ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения. Мы только что эти самолеты осмотрели, уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства. Нужно, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах.
1: Президент подчеркнул, что авиационная отрасль для России имеет особое значение. От ее состояния напрямую зависит транспортное сообщение, связанность регионов страны, скорость и удобство передвижения граждан. Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании «Аэрофлот» согласован с 7 техническими юридическими службами. Сейчас ожидается принятие решения по выделению финансирования, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Он также добавил, что авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214. Поставки начнутся в 2027 году. Лайнер Ту-214 – это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980-х годов. Самолет оснащен современными мощными экономичными двигателями ПС-90А. Киевский режим не заинтересован в договоренностях с Россией, как бы он ни утверждал об обратном. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные соглашения, но лучшей гарантией договоренности с Киевом будет укрепление России и ее военной мощи. Москва сможет достичь своих целей по ситуации на Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, добавил Медведев. Евросоюз уберет из первого транша нового кредита Украине средства на военные расходы. Сумма сократится на 6 миллиардов долларов. Она была предназначена для производства дронов. По словам источников, причиной изменений стала техническая проблема у еврочиновников с надлежащим контролем за расходованием средств. Напомню, полная сумма нового займа составляет 90 миллиардов долларов. Ожидается, что выплата первого транша состоится во время конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске. Мероприятие запланировано на 25-26 июня. Пока это все. Два показа спектакля «Сияние» с прямой балериной Дианой Вишневой в главной роли откроют фестиваль новых форм искусств музея-заповедника Архангельска 4 и 5 июля, сообщили в пресс-службе комплекса. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор, в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Да, тут все наехали, конечно. Все за вас. Вот давайте объясните мне убедительно, профессор, почему, значит, вы все полагаете вместе с нашими, с нашей дорогой, драгоценнейшей, достопочтеннейшей публикой, что они не боятся?
4: Я, во-первых, на вас не наезжал.
3: Не-не, я не
4: про... Ну, я просто изложил базовую из учебника «Основу ядерного сдерживания». Я вам так скажу. Действительно, была очень большая информационно-манипулятивная подготовка. Там обрабатывали западную, прежде всего, европейскую элиту. Ну,

0: элиты, они в целом уверены, что мы на применение ядерного оружия не пойдем. Исключение очень интересное. Как вы помните, некоторое время назад, в 2024 году, в сентябре, да, была принята новая версия ядерной доктрины, где существенно расширенная, не существенно, но знаково расширено количество оснований для применения ядерного оружия по противнику. И здесь произошел первый...
1: Угроза суверенитета появилась.
0: Угроза суверенитета, война обычными вооружениями со страной, за которой стоит ядерная держава, да, там много было... Там, вернее, немного было, но очень знаковых изменений. Первое, что произошло, напомню, Дональд Трамп еще, так сказать, до конца не был уверен, что он президент. Угу. Но первое, что было, фактически с Соединенными Штатами руководили Салливан и Блинкен. Это два вице-президента фан-клуба России, как вы знаете.
1: Да, больших, да.
0: Да, прям таких вот. Не первых, но претендовали на первых. И Соединенные Штаты, они начали постепенно от идеи прямого военного столкновения с Россией уходить. Почему? Я вот как раз хотел бы обратить внимание, что поздний коллективный Байден, в отличие от среднего индивидуального Трампа, не приближался, как сейчас делает Трамп,
1: да,
0: к прямому участию, да, в конфликте, а отдалялся.
1: Да.
0: Я не говорю, что надо было сделать все, чтобы вернуть и занести на каталке Байдена. Но вот это был первый раскол. Американцы услышали, и какие-то вот инстинкты, вероятнее всего, с холодной войны, вот эти старые... Cold Warriors, вот эти деды, так сказать, из холодной войны, пришли и сказали, вот сейчас не надо. В европейской, и мы как-то даже это обсуждали на спутнике, в европейских элитах не прореагировал никто. То есть европейцы...
1: Это может быть, потому что они типа там за нас решат, этот Вашингтонский обком за нас решит, они думают.
0: И это тоже было, но в Европе полностью утрачены все навыки поведение в ситуации ядерного сдерживания. Но же были. Но одно дело, понимаете, Дегольс с его псевдоядерным сдерживанием по всем азимутам, хотя сдерживал он, понятно, ракеты были нацелены на Советский Союз, и что тут говорить? Угу. Это все это лицемерие, французское обычное. Да, но были же Великобритания, там абсолютно четкое понимание того, что они первая жертва. Вот, кстати, одно из главных достижений Никиты Сергеевича Хрущева, да, это вот то, что он вбил в голову британцам на...
1: Сандалии по трибуне ООН,
0: лет,
1: да, вбивал.
0: На 40,
1: да.
0: Да, что они умрут первыми. А кто умрет за ними, уже не важно, потому что они умрут первыми. Но вот уже когда мы это заявили в 2024 году, не прореагировал фактически никто. Это был плохой сигнал. Почему? Потому что мы находились и сейчас находимся в ситуации выгорания эффекта коммуникации высшего уровня. Это было уже тогда. Но вы представляете, что такое? Вот когда выходил Рональд «Собака» Рейган, да, там, кстати, молодцы, вот, американцы – это мастера церемоний. Да, вот когда он там выходил на лужайку Белого дома или у себя на ранчо, да, и путал Иран с Ираком, пургу нес всякую, да, никто на это не реагировал, потому что знали, что это говорит там актер из фильмов категории «Б», Рональд Рейган, ну вот он временно работает президентом of United States of Takia America. А вот когда он выходил в парадную залу Белого дома с... Слева три флага, справа три флага, три американских, три президентских штандарта. И зачитывал некий текст по суфлёру, все говорили, о, а это президент. Это не Рональд Рейган, актер, это президент.
1: Президент, да, функция.
0: Да, теперь вопрос. А вот это стиль коммуникации, когда стиль официальной коммуникации абсолютно весом, он убит. Ну, вы посмотрите, да? Я сейчас...

0: Даже не про
1: мы сейчас, вот сейчас про... О, не-не-не, давайте не, про Дональда
0: Фрейдж. Давайте начнем с Макрона. Да, давайте мы начнем с Макрона. У Макрона вообще, вот я за ним наблюдаю, французского не знаю, но это в данном случае не имеет значения. А у него вообще есть формат официальной коммуникации? Или он такой неформал?
1: Не, ну, помните эту смешную историю, когда он осматривал там войско, войска построились, там какой-то развод, и он ходил, так сказать, пристально смотрел в глаза.
0: Я даже скажу, где он это подсмотрел. Это, это советская кинохроника, когда в Москву, в зимнюю Москву приехал Черчилль, и вот так вот обходил наш почетный караул. Прям вот, вы знаете, я прям так думаю, ух ты, ух ты. Да, не хватало только одного, там значит, Черчилль ехал, увидел наших двух девушек, 41-й год, там мороженым торговали, которые ели мороженое в эту лютую стужу. Да? Но Макрон, это же все, это ходячий набор мемов, каких-то штампов и так далее.
1: Ну, просто еще же изменилось. Вот то, чего вы ждете, это такой консерватизм политики. А они, конечно, эти все молодые демократы. Без негативных коннотаций, без оценочных суждений. Значит, менеджеры от политики. Они, конечно, менеджеры от политики. И как будто бы само время, эпоха, окружение, контекст, который существовал, сподвигало их к такого рода поведению. То есть, ну, типа, сокращение дистанции, уход от формальности и прочее, прочее, прочее. Но потом все...
0: Если это менеджеры от политики, меня как-то жизнь забрасывала в одну, но ненадолго, на 2,5 года, в одну транснациональную компанию, я над этим всем понаблюдал. Значит, в пятницу они должны приходить в кроссовках,
1: да,
0: без галстука
1: и вот этот вид casual.
0: Но политика не работает по принципу 4 дня плюс 1. И, значит, если деградировала система официальной коммуникации, то, значит, надо искать другие варианты. Но я вам так скажу. Ну, вот Дональд Трамп. Но он же вот это все устраивает в галстуке и в строгом костюме.
1: Это правда.
0: Сидя в официальной обстановке.
1: Ну, профессор, ну вот тут уж не знаю.
0: Вот значит, уж кто убил официальную коммуникацию, то это не Макрон. Да? Ее убил Дональд Трамп.
1: Да.
0: Значит,
1: да.
0: Мы не можем пытаться дальше полагаться только на коммуникацию, как на инструмент сдерживания. Мы должны переходить к практическим действиям. И нам наши западные замечательные партнеры, пользуясь терминологией Сергея Викторовича Лаврова, они подсказывают, в чем они нас, так сказать, подозревают, что у нас ядерное оружие ржавое. Значит, надо показать, что оно не ржавое, что оно взрывается. Не сказать, что оно взрывается, а показать. Я вам... И это будет небольшой шаг для, как бы... На лестнице эскалации проведение ядерного испытания не является, да, в подземном режиме, безопасным, все там, соблюдение всех возможных экологических норм, не является знаковым шагом на пути практической ядерной эскалации. Кто бы что ни говорил.
1: Значит, испытывает, да, Франция,
0: а
1: и Британия.
0: Это огромный шаг на пути человечества к восстановлению главного инструмента мировой стабильности — ядерного сдерживания. Поэтому, ну, еще раз говорю, ну, не получается восстановить ядерное сдерживание словесными интервенциями. Значит, надо восстанавливать...
1: Ну, они тоже, значит, проведут испытания. Что
0: и
1: дальше?
0: И хорошо, и мы скажем, молодцы, ребята, мы теперь понимаем, у вас тоже взрываются ядерное оружие. Да, молодцы, мы очень вам благодарны, что вы сохранили в условиях непроведения ядерных испытаний его в безопасности. Да? Пожмем руки и начнем строить баланс страха, чтобы потом на базе баланса страха выстроить некие элементы доверия. Ну, это же, ну, слушайте, ну, это как вот это вот... Вот сперва, значит, вот здесь вот безопасность, вот здесь будет все красное. Это будет страх. А потом это надо просто принять, понять, значит, простить, принять. Да, если они еще пригласят нашу делегацию посмотреть, как у них взрывается или не взрывается, обязательно надо принять это приглашение. Да? А потом вот в этой зоне красного цвета, где как бы страх, начнет сперва небольшой элемент зеленого, Да, ребят, молодцы, у вас взрывается. Да. Вот поедем, посмотрим, как у нас взрывается, и начнет формироваться это доверие. Доверие формируется на базе практических действий. Ну, что вот у нас? Я сейчас вам жуткую вещь расскажу. У нас много лет существует исследовательская группа, там, советская, существовала, сейчас не знаю, в каком состоянии, но существовала исследовательская группа по стратегической стабильности. Так, туда входят очень уважаемые люди, я не хочу их обидеть, тем более, ну, куда мне, так сказать, с моим, так сказать, с моей физиономией в ряд интеллигентных, так сказать, людей. Да, но мне хочется спросить, ребят, а вы что обсуждали столько лет-то, да? Ну и что, как со стратегической стабильностью? Зашибись, да? Вот, обсуждать можно только то, что существует практически.
1: Значит,
0: то,
1: где...
0: что, ну, что называется, фундаментально признано. А фундаментально признано, Алексей, да, знаете, что можно? Она взрывается.
1: Да, значит, где...
0: Полюбим атомную бомбу, но сперва надо ее полюбить. Надо понять, что атомная бомба – это такая штука, с ней надо обращаться как с... китайской фарфоровой вазы, вазой не знаю какой династии. Это очень опасная вещь. Но для того, чтобы мы поняли всю опасность, а не то, что это как в компьютерных мультиках. Знаете, в чем проблема американцев? А европейцы вообще про это не задумываются. У них отношение к ядерному оружию, и это тоже был результат долгосрочной информационной политики и манипуляции, как к чему-то, что, ну, в компьютерных мультиках обычная бомба, ну, да, применили чуть больше радиус поражения, ну, там, да, еще немножко радиации добавили. А это другое. И вот для того, чтобы восстановить понимание того, что это другое, и вот этим другим можно уничтожить, весь мир при желании.
1: Где, да, гарантия, что этого не произойдет? Вот я ждал, когда вот мы подошли. А где гарантия? То есть мы говорим, вот надо там, этот вот под землей мы взорвем, они такие, о, мы испугались, хорошо, мы тогда пройдем, все, появился страх. А где, так сказать, вы и тут слушатели тоже писали, а вы думаете, что от страха можно победить? Вы знаете,
0: нет,
1: не знаю, как от страха
0: нет,
1: можно ли победить.
0: От страха можно не напасть.
1: А уничтожить можно от страха?
0: Можно.
1: Вот именно.
0: Можно.
1: Вот
0: именно поэтому я начинал наш диалог на эту скользкую тему с того, что со страхом нельзя перебарщивать. И если у вас все время красное, то значит вы что-то делаете не так. Это всегда у американцев, это вот, кстати, в холодную войну, это блестящая работа. У него была стратегия двух дорог. Значит, с одной стороны, томагавки в Европе, с другой стороны, ведем переговоры. И объясняем, что мы, в общем, первыми бить не будем, ну и вторыми тоже. Да? Вот, поэтому мы не понимаем, в какой опасной ситуации мы сейчас находимся. Вот сейчас можно развязать явочным порядком войну, которую, ну, может не получиться остановить. Какие инструменты сейчас сдерживания эскалации? Послушайте Макрона, послушайте Стармера. Это был очень неумный человек. Пожалуй, что, ну, если не считать эту Ли Страсс, это самый неумный премьер-министр.
1: Ну, а Тереза Мэй?
0: Тереза Мэй по сравнению со Стармером, это глубокий, я бы так сказал, социальный философ. Так, по сравнению, подчеркиваю. Да? Но он же не от себя многие вещи говорил. Мы же говорили о глубинном британском, да, государстве. На сегодняшний день состояние западных элит таково, что эскалация большой европейской обычной войны до ядерного уровня, она может произойти очень быстро. И именно в силу неверия подавляющей части европейских, не американских, подчеркиваю, элит, в том, что мы готовы применить ядерное оружие. Их надо нельзя их сразу бросать в ледяную воду Северного Ледовитого океана. Надо погружать их, да, в эту воду постепенно, по пальчику. Поэтому я и говорю, не надо сразу бить ядерным оружием, как предлагают у нас многие, так сказать, патриотически настроенные эксперты. Надо, как говорится, по пальчику. И начинать с относительно мягких, щадящих и в экологическом, и в политическом, и в прочем плане мер. Вот. Тем более, что правовая основа для возобновления ядерных испытаний у нас есть. Да, и почему бы и нет?
1: не сокращает ли этот план, ну, как бы, позиции для маневра, скажем так. Но, типа, в какой-то момент, это же, так сказать, это такое следование по ступеням эскалации. Следование по ступеням эскалации. И в какой-то момент, ну, хорошо, значит, вот подземные какие-то испытания. Значит, там тоже подземные. Ах, вы-то, а мы, значит, ах, вы-то, а мы. И потом кажется, что...
0: Алексей, для того, чтобы произвести не подземные ядерные испытания, нужно выйти из одного очень существенного международного договора. Если наши западные партнеры хотят это сделать, для нас это будет тоже ответом. Второй вопрос. Алексей, а у нас вот прям вот, ну, только по чесноку, а сейчас очень широкая свобода маневра. Ну, у нас она тоже не очень широкая, но мягко скажем. Поэтому я думаю, что если правильно подобрать информационную политику акцента, я бы даже сказал в этом, в наших решениях по ядерному оружию, а не бегать по Москве с криком «а давайте куда-нибудь жахнем», мы же обсуждали, что... Как раз сказать, с вами мы это обсуждали, что прежде чем куда-нибудь жахнуть, надо определить, куда жахнуть. Примерно, в принципе, понятно, а куда жахнуть, но слово «примерно» тоже из словаря самых стран.
1: Слушайте, там есть, во-первых, список, который МО опубликовал, а во-вторых, так сказать, есть СВОП с одним из представителей, которым мне тоже довелось побеседовать, он конкретно тоже там, он адреса, улицы, дома.
0: Вот, я согласен, да, все, действительно, наше экспертное сообщество проявляет чудеса креативности, особенно в вопросах ему неподведомственных. Поэтому, знаете, я предпочитаю все-таки, чтобы эти решения принимал Верховный Главнокомандующий, потому что
1: вот это...
0: ядерное оружие и все, что с ним связано, начиная от испытаний, изменений ядерной стратегии и кончая боевым применением спецбоеприпасов, да, это все-таки прерогатива Верховного, и вот на эту территорию, вот хоть, как хотите, не полезу. Так? А вот предложить какие-то варианты, я вот останавливаюсь в районе предложения обдумать возможность расширения свободы на свободу нашего маневра путем крайне минимального, еще раз подчеркну, ядерные испытания – это минимальная ступенька, одна из самых маленьких в действительности. На лестнице эскалации. Это начальное. Да, и опять же использовать опыт Советского Союза. Для Советского Союза испытание ядерного оружия в 1949 году, хотя оно на тот момент, ну, оно было, но оно было относительно слабо применимо, ну, как бы технически, оно это все-таки была такая бомба, очень специфическое ядерное взрывное устройство. Но оно очень резко расширило свободу нашего маневра. Да, оно создало риски. Да? Оно создало риски, ну, войны, ядерной войны на сопредельной с нами территории. Не будем показывать пальцем на Корейский полуостров. Но чем закончилось требование МакАртура применить ядерное оружие против Китая и Корейской Народно-Демократической Республики? Тем, что его с относительным позором Гарри Труман, это человек, который нам угрожал за, чтоб мне не соврать, за 3 года до этого применением ядерного оружия, если мы не выведем войска из Ирана и не свернем поддержку коммунистов в Греции. И вот этот человек через 3 года после того, как мы показали, что «а мы жахнем, я есть чем», он снял МакАртура с должности, с позором фактически выгнал из армии, и больше мысль о том, чтобы применить ядерное оружие без президента of United States, не пришла в голову даже, извините, ядерному маньяку Куртису Лемею. Отбился.
1: Ну, хорошо, будем считать, что отбился. Ладно. Значит, так, что-то у нас еще... Ну, за 2 минуты, что тут мы еще успеем? Ну, там в Нью-Йорке, значит, мэр Нью-Йорка провел 3 социалистов
0: в Конгресс. А можно за 2 минуты я отвечу про заговор генералов 16-го года, а то больше не успею.
1: Давайте.
0: Да, значит, заговор генералов 16-го года действительно была английская история. А февральская революция, да, в том виде, как она произошла, это была англо-французская история. британцы хотели поставить под контроль наши боевые действия, не допустить нашего российского десанта, готовившегося на тот момент на Босфор и Дарданеллы, да, лишить нас возможности продвижения в сторону Балкан и особенно участия в разделе Османской империи. Вот зачем им нужно было свергнуть Николая II как легитимного правителя и поставить... То ли Михаил Александрович, что маловероятно, кстати говоря, не пошел бы он на такое предательство, это был боевой генерал и честнейший человек, а скорее генеральскую хунту, которая была абсолютно недовольна и царем, и всей царской семьей, и вообще этой аристократией была недовольна, но не получилось. А французское участие было связано с тем, чтобы обеспечить свои интересы после завершения Первой мировой войны, потому что, напомню, французы навязали Николаю соглашение о передаче в экстерриториальность под контроль французских банков, в том числе чуть ли не таможень. Но если бы дотерпели до победы, Николай II имел шанс, сделал бы он это или нет, неизвестно, но имел шанс отказаться от кабальных колониальных соглашений. Вот поэтому там появились французы. Но это два разных заговора.
1: Вот так вот. Посмотрите, еще историческую справку.
0: Это не моя историческая эпоха, читайте профи, но моя интерпретация геополитическая именно такая.
1: Угу. Так, прочту, просто тут любопытные формулировки, мне нравятся такие немножко. Страх возникает при отсутствии веры в свою безопасность. Есть разные методы нагнетания страха. Безумность преодолевает страх. Безумный без страха – демон. Демонизация находящихся у власти – причина гибели общества. Вот такие формулировки мощные. Ну, ладно, давайте с этой темой уже на сегодня останемся, так сказать, внутри себя. У нас есть еще ряд новостей, которые мы обсудим сразу после выпуска новостей и рекламы.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
1: Как там у них? Давайте осудим.
2: Ой, не то. Давайте обсудим.
1: Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что правительство страны подготовило финансовую модель предстоящей работы и предложил обсудить эти вопросы. Он отметил, что в разработку авиатехники уже вложены серьезные средства. Необходимо, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры создаваемых воздушных судов и обеспечивали их конкурентную стоимость. Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщал, что корпорация приступила к повышению экономической эффективности гражданских самолетов, в том числе снижению их стоимости. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала 26 объединениям, занимающимся реализацией нефтепродуктов в России, не допускать необоснованного роста цен, сообщило ведомство. Напомню, накануне вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Кабмин принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом. Нефтекомпании максимально увеличили объемы производства и поставок, сокращены сроки ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически ответил отказом на призыв оппозиции последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку на фоне рекордно низкого уровня популярности среди немецких избирателей. Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» напомнил, что деятельность канцлера одобряют только 16% населения. Он добавил, что Кир Стармер покинул свой пост при 19%. Ранее местные газеты назвали рейтинг недовольства Мерцем новым историческим антирекордом. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели. Он сообщил, что сам не будет участвовать в этих контактах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в день 85-летнего юбилея образования Совинформбюро отметила его роль в победе над фашистской Германией в годы мировой войны. Она отметила, что читатели бюро узнавали правду о событиях в мире. Помимо прочего, нужно было убедить общественность и правящие круги западных стран в способности СССР одержать победу над нацистами. На основе материалов фото и кинохроник бюро советские посольства готовили и распространяли информационные бюллетени. Сейчас его лучшие традиции наследует коллектив медиагруппы «Россия сегодня». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: 19:33. Мы продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии «Радио «Спутник» каждую среду. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я здесь каждый будний день. Еще раз всем здрасте. Ну, классно. Зашел сегодня разговор, вы знаете. Хороший разговор получился. Мы главное, что как бы он, конечно, вышел из новостной повестки, но он такой получился сущностный и очень важный. Конечно, важный. Так, вот. А теперь к не очень важному, с одной стороны, но не менее любопытному. Трамп что-то там готовился подписать указы какие-то, значит, об ускорении программ квантовых вычислений. Это тоже, это не пустяки. Это важные для Америки вещи и прочее, прочее. Но что там любопытного произошло? Выступал глава Минэнерго Крис Райт, который, значит, хотел что-то там сказать про Альберт нашего Эйнштейна дорогого, ну и немножко запутался, там сбился, 120, нет, 141, нет, 121. Год назад Альберт Эйнштейн опубликовал исследование, и Трамп, который сидел, заскучал, значит, я прям слышу, вот тут nobody cares, да, значит, никого не волнует. Я прям слышу его интонацию в этом «никого не волнует». Никого не волнует, профессор. Какой там Эйнштейн? 120, там что-то 140. 141.
8: Какой Эйнштейн? Бабки в кассу.
7: Да.
8: Да, вот и все.
7: Никого не волнует. Но... говорит президент США на официальной церемонии. Белый дом, герб, значит, флаги и прочее.
8: Я сейчас жуткую вещь скажу. Эйнштейна очень жалко. Вот, хотя... знавал я людей, академиков, ну, лично не знавал, но наблюдал.
7: Ну, да, которые критикуют, да?
8: Да, да, которые в годы своей молодости, таких было мало, когда я учился в МГУ, но потом их стало больше. Да. Но я знавал людей, которые публично говорили, что теория относительности...
7: ерунда.
8: Ерунда.
7: Да. Одни говорили, что он ее, так сказать, у кого-то подсмотрел, там подработал, а кто-то говорит, что... и сейчас есть такие, что теория относительности ерунда, эфир рулит, эфир.
8: Эфир, что... да, мировой. Да. Вот. Да, действительно, некоторые люди считают, что если сказать в мировой эфир какую-то там мощную идею или какое-то мощное предостережение... то все сразу начнут вести себя правильно, культурно и так далее. А я считаю, что все-таки теория относительности верна. Вот, жахнул ядерным оружием, вот безопасно, ведь... под землей. И вот относительно безопасность несколько увеличилась, потому что все поняли, что оно у нас работает. Алексей, это сейчас не про вас.
7: Да, это я понимаю. Я понимаю.
8: Это шутка такая, юмора. Но в действительности проблема-то с Эйнштейном очень простая. Деньги-то в кассу кому несут? Трампу? Угу. Он сейчас начинает новый цикл фандрайзинга под Совет мира. Потому что, как я понимаю, предыдущие деньги уже были потрачены. Это он созывает прям срочно новое заседание. А под Эйнштейна соберут деньги, про квантовые вычисления, про какой-нибудь компьютер Питера Тиля, там, вот это вот, про технофашизм. Там. Это не имеет значения. К сожалению, вот рост бессодержательности современного капитализма говорит о том, что финансово-инвестиционный капитализм, ярким представителем которого, финансово-инвестиционный, информационный, назовем это так, если быть корректным, ярким представителем которого является Дональд Фредерик Трамп, он, к сожалению, дошел до пределов своего развития.
7: Вот тут это, знаете, что меня удивляет в этой истории? Значит, вот та самая бессодержательность, как будто бы. Ведь я первый даже вырезал эти фрагменты из инаугурационной речи и торжества Дональда Фредерика Трампа, когда Илон Маск, значит, приветствовал толпу или что-то, он говорил, он махал толпе, так сказать, выкидывая, скидывая правую руку вверх туда, куда-то к солнцу. И казалось, что мне тогда казалось, господи, ну это же «Черное солнце» там было в роликах регулярно у этого, у того же Илона Маска в роликах предвыборных Трампа. И я думал, ну это же «Черное солнце», мы все помним, где оно было, так сказать, и у кого, и это все страшно, это все жутко идеологизировано, идеологизировано. Да не вы, где... В общем, ничего не получилось.
8: Не согласен я.
7: Значит, идеология куда-то делась, остались нет. Одни бабки, профессор.
8: Не, ну, да, но нет. Вся проблема в том, что вот сейчас вот процентов на 75 соглашусь, на 25 не соглашусь, но вам же все равно не понравится. Вся проблема в том, что современные Соединенные Штаты состоят из людей, которые... не понимают, что такое «Черное солнце» и вот этот вот замечательный жест, да, и тех, кто это прекрасно понимает и делает это сознательно. Ну, послушайте, если были бы люди, которые не понимали про «Черное солнце», про вот эти все герменевтические символы, то не появился бы манифест Тиля Карпа, который фактически является манифестом. Да, он преждевременно появился, шампанское открыли слишком рано. Сейчас, значит, приходится, ну, как обычно для людей такого толка, ехать в Аргентину. Да, не шутка сейчас. Так, но, тем не менее, там же огромный идеологический заряд, который не мог в американском обществе, в общем и целом не очень склонном к идеологии, где действительно бабки, так? Вот мага, это вот компот из идеологического, ну, то есть из каких-то лозунгов, начиная от «поддержим Израиль больше Соединенных Штатов» до «не нужно нам мигрантов», это же вот посмотреть идеологию мага, это же абсолютный, ну, то есть компот, который в любой другой стране существовать не может. А в Америке он существует, он даже вот как бы является опорой действующего президента. Но мага-идеология – это максимум, на что способно американское общество. А теперь просто представить, что новый технофашизм Тиля Карпа появился без какой-то социальной базы. Угу. И вот смотришь на все это. Значит, с одной стороны, остров Эпштейна и вот это вот воплощение... абсолютного мира денег, без ограничений, со всеми возможными, ну, я бы сказал, пороками, но именно теми, которые можно купить за деньги. Да? А с другой стороны, люди, которые тихо-тихо, тоже с большими деньгами, тихо-тихо начали прорабатывать, как вот этот вот эту Америку, которая фрагментируется на наших глазах, только мы думаем, что она фрагментируется на Штаты, нет, она фрагментируется на группы. Угу, поэтому войны Штатов против Штатов не будет.
7: Да.
8: А будет война групп против групп.
7: Да.
8: Вот как ее заковать в бетон, причем такой, из которого никто не пикнет. В этом смысле, конечно... фашизм и нацизм – это не очень типичные для Америки явления. Хотя нацистская партия в Соединенных Штатах была, но она всей элитой американской, начиная от левых демократов, там, Волоса и заканчивая тем же самым Гарри Труманом, который много чего наговорил, но, в общем, это человек, который понимал, что Гитлер, он может быть полезен где-то там, но не где-то внутри Соединенных Штатов. Они на всех этих нацистов набросились, больше, чем на коммунистов, и растоптали. А вот сейчас, и здесь я вам скажу, это самое страшное, нацизм начинает легализовываться в относительно респектабельных кругах. То есть Соединенные Штаты начинают проходить по тому же циклу, по которому чуть было не прошла до конца Великобритания. Помните, как там? Некоторые, да, впоследствии почтенные дамы, занимавшие длительное время пост королевы Великобритании, там, по просьбе своего дяди зиговали там, и так далее. В Британии же нацистская, именно нацистская, Фашизма, как фашизма, в Британии не было.
7: Ну, как есть, с сосиками его.
8: Да, да, да, вот именно такой да, вот. Да. Нацизм, национал-социализм.
7: С сосиками я имел в виду там британский. Как же его звали-то, господи, вылетело из головы. Ну, неважно, британская фашистская партия. Да,
8: была британская, Мосли его звали.
7: Мосли, конечно.
8: Да, да, но, да, извините, Мосли. Заставлял-то зиговать-то покойную Елизавету II, никто иной, как будущий король Эдуард.
7: Угу.
8: Да, да, поэтому... А вот там национал-социалистская идеология, она же была остановлена британской аристократией прямо уже на выходе вот в официоз. И вот я смотрю и думаю, а вот эту вот легализацию нацизма, причем гораздо более агрессивного языческого, я бы сказал, такого техноязыческого плана, вот такого цифровое язычество, американская аристократия, аристократия, прежде всего, восточного побережья, она сможет перехватить до того, как это выйдет на политические круги?
7: Как этот, помните, клуб рождественских приключений, этот фильм, вот этот вот.
8: Да, который, был такой, да.
7: Клуб... Значит, смотрите, просто Трамп, все-таки Трамп, идеология, она действительно ушла, потому что Байден в этом смысле был идеологизирован в гораздо большей степени. Первые его вот эти заседания, как мы, демократия, будет бороться с тоталитарными режимами.
8: Да, создал союз глобальный. Вместо ООН, вместо Совета мира, союз демократий.
7: Да. Значит, вся повесточка вот эта вот. И Трамп пришел как бы с контраргументом, да, в тезис, контртезис. Значит, и вот контртезис был закрытие всех этих отделов по равноправию там и прочее, прочее, прочее во всех государственных ведомствах и все-все. Казалось бы, вот она идеология пошла, пошла, пошла. Опять-таки сейчас уперлось все в вот
8: а потом, значит,
7: вот,
8: все, закрыли.
7: Свинью-копилку, да.
8: Правильно, закрыли неправильные идеологические отделы.
7: Да.
8: Начинали открывать, но, кстати, не получилось. Правильные идеологические отделы. Посмотрите проповеди министра обороны Хексета.
7: Конечно, мы помним.
8: Это же... Ну, я да. же говорю, это никакой не министр обороны, это главный военный капеллан.
7: Да, да, да, да.
8: Поэтому Америка... Вот в чем... А вот здесь вот даже спорить особо с вами не буду, просто дополню. Америка долгое время жила без идеологии, на деньгах, на идеологии. Ну, идеология была, это доктрина предопределенной судьбы. Да, что Америка предопределена править миром,
7: наш выбор,
8: город на холме и так далее. Но это такая идеология, такая очень специфическая. Но в реальной жизни, по большому счету, идеология у американцев была одна, идеология успеха.
7: Ну, там еще можно всякие этот, как он-то, трансгуманизм и прочее, прочее.
8: Но это позже, да? Да. Вот Америка большую часть своей истории жила, ну, с такой идеологией на заднем плане.
7: Угу.
8: Не нужна была идеология в текущей социальной жизни. И вот вы посмотрите, как, начиная с второго срока, прости, господи, за упоминание этого человека, вот кого не люблю, того не люблю. Это Билл Клинтон. Вот я там всех готов переваривать, но вот Билл Клинтон, он, к сожалению, или к счастью, как бы за пределами моего понимания, как политический деятель. Да? А вот начиная со второго срока Билла Клинтона, Америка раз за разом начинает возвращаться к попыткам внедрить внутрь себя, внутрь своей социальной жизни идеологии. Значит, стало не хватать денег. Ну, и еще это, я понимаю, что денег после 2008 года стало в принципе не хватать, потому что так как Америка жила до 2008 года, нет, она после не жила никогда, это факт, да, поэтому, кстати, президентом у них был Барак Обама, который должен был объяснить, куда деньги делись, да, и что вместо денег будет вот медицинская помощь.
7: Но и это... yes, we can, мы сможем, то есть,
8: да,
7: мы,
8: так да,
7: сказать,
8: да,
7: мы сможем,
8: да.
7: Но
8: вот
7: да.
8: Это же началось внедрение идеологических разных, они разные обкатывали, вот это вот... сверхэкологичность, там, чё только, потом вот это была сверхтолерантность, потом мага, но это началось на рубеже 2000-х годов, Значит, вот примерно до мирового финансового кризиса уже возникла проблема с поддержанием устойчивости управляемости Соединенных Штатов на базе тех идеологических посылов, которые, ну, или, скажем, социально-идеологических посылов, которые тогда были. Ну что, рано или поздно должно было прийти. Ну, с другой стороны, если пришло время попробовать на вкус какой-нибудь такой радикальный анархосоциализм в Нью-Йорке, то почему бы где-то еще не попробовать, так сказать, какой-то вариант национал-социализма такого вот. Но мне единственное, что вот Америка все-таки вся гордилась, что она, не будучи христианской по-настоящему страной, она успешно имитировала христианство во внешней обрядности.
7: Слушайте, ну как не этот? Вот эти, мы же видели с вами, я имею в виду сейчас слушатели, профессор, может, и лично присутствовал за столом, где принято молиться, там, да, например, это правильно. Ходить, значит, по воскресеньям в церковь обязательно, да, обязательно.
8: При этом мы должны понимать, что католики, то есть представители классического западного христианства, большую часть истории Соединенных Штатов были изгоями. Угу. Да, те же итальянцы, угу. Да, значит, те же самые ирландцы.
7: Ирландцы, конечно.
8: Да, это,
7: да,
8: просто были, да, социальные пари. Я напомню, что только два президента за всю историю, да, они были католиками. Это, кстати говоря, не к столу будет сказано Джон Кеннеди и Байден, так? А в основном-то это были представители, ну, таких вот, ну, специфических ветвей.
7: Протестантства, да.
8: Протестантизм. Я не говорю, что это секты, хотя там и секты,
7: ну,
8: есть.
7: Ну, Трампа-то тоже можно его, но он кто там, евангелист,
8: это
7: а как
8: он это? Говорит, никто. Да. В действительности религиозные предпочтения Трампа, они так и остаются его личным делом. Кстати, он имеет на это право.
7: Ну, конечно.
8: Да, но вот то, чтобы он как-то прям активно был, в отличие от Обамы, угу. Буша, да, и, кстати, Байдена, замечен в активной религиозной деятельности, нет.
7: Даже на Библию руку не положил, я,
8: да,
7: напомню.
8: У него тоже вот это все отметили. Он как бы выше этого. Но, тем не менее, ну вот в Нью-Йорке, да, бабах, и у вас человек, так сказать, Мамдани, по взглядам то ли анархист, то ли левый эсер, то ли вообще непонятно кто, руководит крупнейшей экономикой мира. Ну, так вот.
7: Да.
8: Да? Значит, с другой стороны, вот я говорю, вот страна, которая имитировала через обрядность свою христианскую сущность, Америка, в общем, готова съесть вполне языческую историю, по-настоящему языческую историю технонационал-социализма. Вот это вещь, которую я...
7: Еще бы разобрать, что такое этот технонационал-социализм.
8: Нет, но это пример... Но это, вот я дальше не полезу, потому что это не по моей квалификации, это пусть социальные философы, но это смесь обожествления технологий, технооптимизм, вера в то, что цифровые...
7: Маринетти, короче говоря, ну, да? Футуристы, которые породили фашизм в Италии в том числе. То есть, значит, технологии, с одной стороны, и будущее, война, все разрушено.
8: Хорошая мысль, и где-то там республика Фиуме в виде острова Эпштейна, да, как конкурирующий проект. Да. Это интересная мысль. Но еще раз говорю, это мне не по квалификации, к сожалению, потому что... Но вот это вот меня удивляет. Вот у меня почти была уверенность, что Америка завершит свой политический цивилизационный цикл неким видом тоталитаризма, но что это будет тоталитаризм и языческого толка, но для меня пока удивительно, поэтому, ну, почитаем, что спецы скажут.
7: Но там интересно, да, это любопытная, классная мысль, надо будет что-то как-то это. Там действительно, короче говоря, в Италии Маринетти, первый футурист, манифест футуризма, проглашение войны. Нам нужно уничтожить все музеи, потому что они провоняли старьем, это все старье. Гоночный болид важнее Венеры Милосской,
8: да,
7: говорил, говорил Маринетти.
8: Знаменитейшая фраза.
7: Да, совершенно верно. Ну все, вот эти технологии. А потом он примыкает к Муссолини, и Муссолини, так сказать, умудряется соединить вот этот футуризм, взгляд в будущее, воспевание вот этого будущего, технологии, как образа для поклонения, с Римской империей, как бы с туда-туда-вот назад.
8: Но параллельно реализовав идеи переустройства, в том числе эстетического переустройства итальянской деревни. У нее же была огромная программа. То есть, а здесь же, ну, а в чем преобразование-то? Здесь совершенно другое. Но вообще, конечно, вот эта борьба разных тенденций идеологически, мы вновь можем войти в мир, где идеологии, которые были объявлены никому не нужными, да, они вновь начнут играть роль, достаточно большую роль. Только это будут другие идеологии.
7: Да. А, значит, можно сложный вопрос задам вам, профессор, по поводу «Черного солнца»? Я понимаю, что не ваше, но уж больно хорош вы сегодня, вот просто, так сказать, жжете. Смотрите, там «Черное солнце» в Америке. Черное солнце на гербе запрещенного в России, признанного террористическим, значит, Азова, батальона Азов. На Украине тоже черное солнце. Просто на шевроне. И у наших некоторых философов на книжках тоже иногда появляется черное солнце. И кажется, что это как бы вот оно... Да, и это все находится в стадии противостояний. Как будто бы с одной стороны, с другой стороны, вот это черное солнце восходит везде. Это про что? Это о чем?
8: Это, правда, не моя тема. Я скажу, вот сейчас я выключу все свои там профессора, кандидат политических наук, Хирш-15 выключу и так далее, если кто-то понял, что я сейчас сказал. Вот, я сейчас скажу свое личное ощущение. В какой-то момент у нас в мире, не только у нас, но в мире слишком многие стали играть в неоязычество разного толка. Mm. Да, воспринимая очень значимые символы старого язычества как некий пропуск в новый идеологический мир, в новое пространство идеологического диалога. А дальше всего в этом направлении прошли там, где не было никакого другого идеологического содержания. Да, это на соседней с нами с юго-запада территории, ранее именовавшейся Украинской ССР. Там был действительно полный идеологический вакуум. Кстати, вот у нас один слушатель сказал: «Черное солнце как черный квадрат». Да, черный квадрат был пропуском в новый мир искусства, черное солнце в новый мир идеологии. Действительно, пришли к выгоранию очень многих идеологических конструкций, которые считались вечными. Ну, например, либерализм считался вечным. Коммунизм тоже, кстати, считался вечным, но потом коммунизм, как считалось, помер, но что неправда. А если мне никто не верит, вот как раз у мэра Нью-Йорка спросите,
7: да, спросите, он вам, скажет,
8: он
7: скажет,
8: вам
7: да,
8: за коммунизм, да, в своем понимании расскажет очень...
7: А еще у Сандерса, Ноама Хомски,
8: да,
7: и прочих,
8: да, да,
7: прочих.
8: Но да, там, правда, больше про троцкизм будет, ну, да, тоже сойдет. Да, вот, но вот больше всего в сторону неоязычества продвинулись на Украине. И мы можем видеть... На примере Украины и на примере той запрещенной в России абсолютно геноцидальной, причем в отношении своего же народа, организации, которую вы помянули, Алексей, да, куда в социальном плане это может зайти? Что такое высшая стадия развития тоталитаризма, где язычество, иногда маскирующееся под некие христианские верования, но не будучи таковыми. Мы же не будем считать вот эту церковь Зеленского реально православной. Что-то там от православия ничего нет. Там чисто языческие вещи, более того, там чисто языческие обряды. Но мы в социальном плане видим, как далеко это может зайти. Это может далеко зайти и в Америке. И если мы не противопоставим это, знаете, такое спокойное, земное, земное отношение к религии, к своей жизни, к тому, что будет после того, как наш земной путь закончится, знаете, это вот как у Пушкина, помните, там у него рисунок был «Я бы мог». Мы всегда должны смотреть на тех, кто по некоторым негативным дорожкам прошел дальше нас, и сделать так, чтобы вот с нами такого не случилось.
7: Да, есть, тем более, так сказать, да, несмотря на сложное время, есть действительно образчик, на который можно просто посмотреть. Ну, посмотреть, вот к чему это приводит. Ну, ты, типа, вот ты не знаешь дороги, но вот есть какая-то, да, так сказать. И это не просто иллюзорная, выдуманная искусственным интеллектом какая-то история, а вполне себе реальная. Спасибо большое, профессор блистательный сегодня, Дмитрий Геннадьевич, впрочем, как и всегда, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии.

0: Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилась на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотные группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Ярославле 20:00, в Якутске 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли удар в Николаевской области. Федеральная антимонопольная служба проверит цены на топливо. В ООН замалчивают факты о гибели российских детей. Далее подробности. Вооруженные силы России нанесли удар с помощью БПЛА «Герань» по подстанции в Николаевской области и обесточили предприятия, работавшие в интересах ВСУ, сообщила Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры поражения. В Минобороне также добавили, что вооруженные силы продолжают поражать объекты по элементам критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Парламент на Украине формально до избрания нового состава сохраняет свои полномочия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он также отметил, что нынешний политический режим в Киеве не заинтересован в заключении каких-либо соглашений с Москвой. По словам Медведева, Россия сможет достичь своих целей по ситуации на Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям, сообщило ведомство. Накануне вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по нефтепродуктам поручил службе продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в стране и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь ФАС дал задание 27 своим управлениям в разных регионах страны усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС. Стратегически важные сферы промышленности России продолжают показывать рост, говорится в сообщении Минпромторга. Прежде всего, это производство лекарственных средств и материалов, а также изготовление ряда транспортных средств и оборудования. Цифра увеличилась почти на 15-30%. Генеральный секретарь ООН в своем докладе замалчивает факты того, что российские дети почти ежедневно становятся жертвами атак со стороны ВСУ, заявила заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая. При этом в отчете упоминается всего 9 случаев нанесения детям тяжких телесных повреждений и 3 убийства. Тогда как только за прошлую неделю с 15 по 21 июня от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель. Из них 250 человек были ранены, в том числе 20 детей, и 41 человек погиб, включая одного ребенка. Евросоюз уберет из первого транша нового кредита Украине средства на военные расходы. Сумма сократится на 6 миллиардов долларов. Она была предназначена для производства дронов. По словам источников, причиной изменений стала техническая проблема у еврочиновников с надлежащим контролем за расходованием средств. Напомню, полная сумма нового займа составляет 90 миллиардов долларов. Ожидается, что выплата первого транша состоится во время конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске 25-26 июня. Музыка Петра Чайковского будет звучать в самых неожиданных локациях подмосковного Клина. Музыкальный проект будет посвящен 185-летию со дня рождения российского композитора. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Я вас приветствую, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, вот давайте начнем. Вот, мне кажется, очень показательная штука. Опрос Киевского международного института социологии. Он там какие-то странные, мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали, какие-то странные он опросы выдавал, какие-то нехарактерные для состояния современного украинского общества. Так вот, значит, вот этот кейс с поляками, когда все швырялись друг друга орденами, у простых людей орденов нет, они начали из холодильника выбрасывать польскую там колбасу, я не знаю, что, консервы какие-то на помойку носить. Ну, в общем, вот в политическом раже, я бы сказал. Так вот, 90% украинцев стремятся к конструктивному сотрудничеству с поляками. Это с одной стороны. Но при этом почти 60% считают, что каждая нация может иметь своих героев. Ну, то есть, как бы вот с одной стороны, вроде как нам все должны, а с другой мы такие упрямые, ни шагу назад не сделаем. Чего им эти, не знаю, коновальцы, мельники, бандеры и прочее? Вот мы будем за них драться, а поляки нам все равно должны.
3: Не, ну, дело в том, что здесь, опять же, вот гадалка на кофейной гуще будет рисовать проценты гораздо более правдиво, нежели... Вот это бредятина в отношении того, что там 60% рассказывают про какие-то свои там исторические воззрения и так далее. И здесь прям вот

0: как-то уже закрыт на самом-то деле. Если мы просто посмотрим в суть, то, конечно же, там просто черт ногу сломит в прямом смысле слова. Потому что ведь я же много раз пересекался с различными вот радикальными националистами, там, правый сектор, Азов и прочие там террористические организации, и у них там в голове полный швах. Потому что ведь, если так, по сути, вот посмотреть, то путь этого так называемого украинского националиста, так называемого украинства, вот этого самого-самого ядреного, то получается, что это путь из Советского Союза в Евросоюз. Потому что, получается, они же вписали курс в Евросоюз и в НАТО. Вот они сейчас, по сути, еще и вот все нетрадиционные ценности также вот себе сюда вот плюсанули. И получается, что в Евросоюзе их воспринимают на правах обслуги рабов в прямом смысле слова, потому что им даже не гражданство дают, а временную защиту, потому что раб должен быть всегда в подвешенном состоянии, и в любой момент раба можно так и выбросить куда-нибудь, или депортировать и так далее. И вот в этом состоянии, получается, вот эта вся история вот функционирует. И вот как вот можно себе вот в голову предположить, вот как вот националист, вроде теоретически он должен там за землю, там за родину, там, а у них нету родины. У них нету земли своей, потому что на Украине националист — это тот, кто получает гранты с посольств большой семерки, понимаете? Вот в этом парадокс. И когда мне говорят о том, что вот там украинские националисты, у них какая-то идеология, да мне смешно. Какая идеология? Сходить в посольство, получить зарплату? Это что, идеология такая?
1: Ну, провести день в вышиванке, ходить с...
0: Не, подождите, то, что выделяют бюджеты, их надо отработать и понаснимать красивых фотографий, это да, ну, массовики-затейники этим занимаются там исправные, там десятилетия, олигархи уже натренировали целое поколение вот этих вот массовиков-затейников, которые там организовывают различные флешмобы, там парады и все остальное. Им без разницы, что организовывать, хоть день вышиванки, хоть марш ЛГБТ запрещенная, которая в России организация и так далее, им без разницы. И поэтому, если серьезно говорить с так называемыми украинскими националистами, почему они боятся выходить в прямой эфир, в прямую дискуссию всегда, и почему они страшно боялись, когда вот попадали со мной в студию? Потому что, когда начинаешь разбираться, в чем суть этого так называемого украинства, кто там ваши герои, что они там сделали такого и так далее, то здесь у них очень тонкий лед, потому что... Получается, у них натовские хозяева, им сказали, героизируйте вот этих вот подонков, которые помогали Гитлеру, которые отметились тем, героизм их заключается в том, что они убивали своих безоружных, женщин, детей, пенсионеров, ну, и так
1: поляков,
0: далее.
1: Поляков, они тоже очень хорошо...
0: Там и поляков мирных, и вот на территории Беларуси современной, Западной Украины. То есть, а как мы... Может, психически здоровый человек, не какой-то там сатанист, сектант или там невменяемый шизофреник, вот поверить в то, что вот этот персонаж, который убивал мирных, причем в больших количествах, и причем именно этим он и отметился, он не участвовал в боях против там Красной Армии, если бы теоретически он там ненавидел коммунистов. Нет, он отметился тем, что помогал Гитлеру, убивая своих соотечественников, и этого персонажа каким-то образом нужно героизировать, и когда эта задача спускается с натовского генштаба в администрацию Зеленского, то, конечно же, без очень больших доз запрещенных веществ, алкоголя и всего остального, там просто невозможно каким-то образом это вот двинуть. И поэтому максимум, что они могут, так это вот дернуть пару вот этих социологов с пониженной социальной ответственностью, с потолка взять какие-то проценты и вот нарисовать подобного рода смешные на самом-то деле отчеты.
1: А если вот так взглянуть в историческую перспективу, то сначала они боролись за незалежность вместе со шведами, в там, 18 веке, потом они в 20-м начале боролись с немцами, с кайзеровцами, да, потом
0: подождите, вот это вот они, вот здесь вот поподробнее, потому что вот эфемерные «они» тут нет. Если вот так разобраться, откуда в принципе взялся вот этот украинский концепт, когда из части русского языка начали потихоньку вычленять, так сказать, отдельную какую-то группу, так сказать, словесную,

0: и вот формировать больше вот то, что вот на окраине Руси, собственно, вот там какой диалект был и так далее. И по факту, вот тогда это все не было как-то выражено в какие-то вот идеологические рамки там какого-то государства или проекта. Это были конкретно вот цели ослабить Российскую империю. Ну, а когда, собственно, вот уже случились события, когда Российская империя развалилась, то тогда, естественно, вот вакуум власти был. И получается,
1: Какое-то время.
0: какое-то время. И, конечно же, этим временем кто воспользовался? Тот, кто очень хорошо любил грабить. И, естественно, получается, преступные элементы, которые формировались долгое время, они получили зеленую. У них, можно сказать, власть в руках привалила, вот у них упала, и какое-то время у них эта власть вот лежала. Им нужно было эту власть как-то зафиксировать. А с учетом того, что у преступников, у них мышление что? Им надо, главное, побольше денег. А для того, чтобы продать то, что им свалилось в руки, то есть территория, которую они контролируют, население какое, у них логика какая? Нужно продать максимально. И поэтому все вот эти вот преступные элементы дернули различную там профессуру, которую спонсировали вот австро-венгерские там различные спецслужбы и так далее. Взяли вот эту надстройку, говорит, давайте, запишите там пару каких-то умных там текстов, что мы там какая-то республика и так далее. И как только им сделали вот эти вот профессуры некую надстройку, все эти преступные элементы побежали сразу продавать все это дело там полякам и далее по списку. Успели за 1,5 года продать половину, если так разобраться. Вот, то есть, по сути, вот они занимались вот продажей того, что им на голову упало, с учетом того, что Российская империя тогда прекратила свое существование. Но потом,
1: Ну,
0: естественно,
1: история
0: пришла
1: повторяется, как
0: Красная
1: бы.
0: армия, и все это дело у них, как говорится, преступная малина закончилась, и вот за все пришлось отвечать. И то, что тогда сформировали они две структуры, ОНР и ЗУНР, так извините, там не было никакой идеологии, не было там никакой государственности, потому что это преступные элементы просто решили подзаработать денег. А сейчас вот эти процессы выдают за некие, знаете, чуть ли не государствообразующие документы, которые там в основе украинства лежат. Хотя по факту в основе украинства, если так вот философски посмотреть, что лежит на основе вот этих вот процессов? Жажда наживы, продажа своих соотечественников, продажа своей земли. То есть это для нас, для славян, это очень серьезные преступления, потому что для нас земля, это мать, это вообще невозможно так вот продать, там, это исключено. Продать своих, ну, это всегда во всех культурах, это считается самый вот такой низший и вот позорный поступок. И получается, если так разобраться философски, то в основе конкретно вот этого украинства лежит вот эта основа. Продать своих, предать свою родину, предать свою мать фактически, землю, и
1: Предков,
0: таким
1: кстати
0: образом,
1: говоря, да.
0: чтобы на жажде наживе фактически вот царевать. Причем в конечном итоге перед вот поляками там и прочими там этими народами они, естественно, будут всегда в рамках холопов. Ну, а, собственно, кого там продадут, это значит их проблемы. То есть это на самом-то деле, если вот так разобраться, в основе вот этой вот государственности, так называемой, которая, опять же, на голову свалилась в 91-м году после распада Советского Союза, вот лежит именно вот это, если мы смотрим конкретно в суть того, что сейчас демонстрируют как некие идеологические основы Украины, как вот государственного субъекта. Но если вот разбираться, то а вот это основа.
1: А с поляками они игрушечно ругаются?
0: Ну так
1: Или по-настоящему?
0: подождите, ну давайте вот объективно. Если бы ругались по-настоящему, если бы хозяин разрешил полякам ругаться по-настоящему, что давайте просто пофантазируем, а что бы поляки сделали?
1: Жешу бы закрыли.
0: Ну, наверное, заблокировали бы 90 миллиардов кредита. Ну, это элементарное, что только может быть, потому что Польша, она же в еврозоне, и, естественно, Польша может вставить палку в колесо этим деньгам. И где-то палка. Ой, поляки, получается, говорят, что финансировать натовскую частную военную компанию ВСУ, в которой подразделения называются именами нацистских преступников, которые убивали поляков, и получается, поляки своим согласием финансируют с государственного бюджета Польши через вот эти 90 миллиардов весь этот процесс и режим Зеленского. И меня кто-то хочет убедить в том, что Польша серьезно конфликтует с режимом Зеленского? Да это просто глупость.
1: Ну, они сами не могут между собой разобраться, потому что, например, премьер вот, Гданьской конференции по восстановлению Украины не будет ни президента Польши Карла Навроцкого, ни президента, в общем, ни Зеленского тоже не будет, да? И Туск говорит такие вещи, что, дескать, проведем мероприятие без Зеленского, несмотря на то, кто портит нашу работу в Варшаве или Киеве. И Туск еще дальше говорит, что-то вот поторопился товарищ Навроцкий с этими орденами. Можно было там как-то помягче. Так что, в общем, ваша теория это подтверждается.
0: Нет, так подождите. Вот хозяин смотрит в медийном поле, там какая-то возня. Кто-то орденами там кидается друг друга, теми медальками, которые там понараздавали. Ну, естественно, спускает команду. Разберитесь там. А кто исполнительная власть? Вот Туск, премьер. Вот ему эта задача прилетела, и вот он изображает бурную деятельность и пытается примирить двух сотрудников в одной фирме, которые работают в одном отделе, по сути, но между собой вот конфликтуют в строго ограниченных рамках, но, видимо, эти рамки медийные также мешают натовскому генштабу строить планы. Потому что, если так разобраться, тема, которую поднимает Навроцкий, она неудобная. Потому что, получается, в натовском генштабе сидят такие и думают, подождите, мы сейчас, получается, должны уровень невежества поднять максимально. Потому что кто может в здравом уме верить в то, что Бандера, там, Шухевич, там, вот эти все мельники, герои, они же ведь убивали мирных, они вот отметились своим героизмом, в кавычках, в убийстве мирных жителей. Если, получается, поляки эту тему подымут, то мы этот миф, тогда он у нас уже разбаливается, понимаете, в чем дело? Мы тут, получается, говорим, что они герои, только так ласково, памятники ставим, какие-то церемонии они там режимниками Зеленского проводят. Вот. Они, так сказать, постепенно начинают героизировать всех вот этих преступников, которые продавали своих, которые продавали родину, потому что им нужно ТЦКшников и полицаев немножко приподнять вот в глазах общества, потому что их все ненавидят, и как ненавидели там Бандеру, Мельника и прочую вот эту мразь, точно так же ненавидят и ТСКшников, и полицаев сейчас на Украине. И объективно с этим нужно что-то делать. И они скрупулезно начинают выстраивать эту работу, начинают от YouTube заливать огромным количеством видео, там где рассказывают про различные там космические дали и про то, что Бандера там на самом-то деле, он не только там, значит, вот кошек душил и, собственно, вот главенствовал...
1: Комфортно, да, сидел в Заксенхаузе.
0: В убийствах, собственно, своих соотечественников, что он еще, знаете, цветочки садил. И вот это все делается, этот вот концепт сохранения вот этого украинства, и вот недаром же Трамп сказал, что ему надо сохранить украинское государство, это Трампа цель, и британского монарха, и Урсулы фон дер Ляйен, они об этом публично заявляли многократно, и тут получается, вот они себе вот этот вот концепт из говна и палок делают, а в конечном итоге тут Навроцкий говорит, подождите, так это все преступники. Ну, конечно, у натовского генштаба, отдел, который этим занимается, у них там этот момент сразу выскочил красной тряпкой. Они пожаловались в вышестоящую свою инстанцию. И сейчас вот понадавали щелбанов этим польским гауляйтерам, и вот теперь они отплясывают. Туск в этом плане конкретно, он как исполнительная власть четко исполняет то, что ему там понадавали сейчас Лондона и Вашингтона. Поэтому здесь на самом деле просто вот элементарно этот пазл складывается, и действия Польши, они просто ярко этому свидетельствуют. Потому что Польша могла бы просто закрыть границу. Могла бы заблокировать базу нашу.
1: Жабровский-то почему вылез с этой всей... Он же тоже исполнительная власть. И президент, и премьер – это исполнительная власть. Законодательная – это Сейм. Насколько я понимаю.
0: Дело в том, что, у них президент больше, это вот такая номинальная фигура, больше власти у премьера. И в этом плане здесь очевидно, что Навроцкий, он решил на вот этой националистической теме себе подзаработать хайпа. Ну и, конечно, начал делать шаги, которые этому способствуют. Но, очевидно, с генеральной натовской линией эта вся история очень не вяжется, потому что изначально, получается, вроде как и польский национализм нужно подстегивать западным элитам.
1: А он противоречит украинскому.
0: А тут получился сразу конфликт, потому что, очевидно, только начинаешь эту тему двигать, а вот начинают, как только поляки разбираться, то становится понятно, что суть украинства – это, по сути, убийство своих соотечественников, что там никакого героизма нет, что там везде предательство, продажа родины и, собственно, далее по списку. Поэтому здесь, я думаю, что Зеленскому даже могут спустить скоро команду, поставить памятник ТЦКшнику. Да, можно пофантазировать примерно, как он будет выглядеть, который там избивает мирного жителя. Вот. Ну, вернее, там не получится одному поставить, потому что там всегда банда ездит. И там обычно вот памятник должен выглядеть так, как вот 5 вот этих ТЦКшников, жирных таких, больших, с автоматами, с бронежилетами, в касках. Они забивают какого-то одного гражданина. Вот как они там бьют женщину, собственно, которая пытается им помешать. И вот этот вот памятник, я думаю, что режиму Зеленского надо прям на Евромайдане поставить, там вот рядом с Крещатиком, чтобы бесправные рабы это вот лицезрели и поняли, что на самом-то деле вот натовская оккупация, она от гитлеровской мало чем отличается.
1: Там места нет, там фотографии, флажки и фотографии погибших.
0: Нет, уже там места хватает, конечно.
1: Хватит, да. Ну, говорят, что, вот, например, Львовское кладбище видно уже из космоса. Такая вот информация была. Ну, вопрос в чем? А почему одернули-то поляков, а не украинцев?
0: Нет, так понимаете, в чем дело? Сейчас натовская частная военная компания ВСУ – это инструмент. И режим Зеленского – это тоже инструмент. И поэтому, собственно, приоритет сейчас, конечно же, дается инструментарию, который задействован максимально. Поляки сейчас не ведут боевые действия, поляки сейчас несут ограниченный финансовый ущерб. И, собственно, поэтому поляков, понятное дело, поставили на второе место, потому что сейчас вот на Зеленском много задач. Он суфлера читает тексты. Вот ему прислали суфлера угрожать Беларуси. Он угрожает. Ему прислали суфлера сказать, что он кого-то там победил в виртуальном бою. Он сказал. Ну и вот эта история, она имеет очень такое вот серьезное продолжение, потому что ведь бои продолжаются, удары продолжаются по территории Российской Федерации. По сути, это удары от США и Британии, если так разобраться. Потому что, вот как Евросоюз является прокси-силой только в таком глобальном масштабе, ну а Зеленский и натовская частная военная компания ВСУ – это прокси-сила уже в таком локальном масштабе, конкретно на остатках Украины.
1: Я понимаю, что опираться на слова одного из депутатов Сейма занятие бесперспективное, но тем не менее мысль прозвучала отменить привилегии для беженцев и запустить программу депортации. Реальная штука? Будет высылать обратно в Украину?
0: Ну, дело в том, что здесь...
1: Я как раз за, чтобы они оставались, пусть там сидят.
0: Дело в том, что депутат Сейма – это все-таки мелкая сошка. И вообще этот вопрос не в Польше решается, потому что этот вопрос, он решается в Брюсселе. И законодательство, которое обозначается с Брюсселя, оно стоит в приоритете. Польское законодательство, оно под этим стоит. То есть, поэтому в любом случае, даже если весь Сейм захочет что-то поменять, то, естественно, ничего у них не получится, потому что объективная реальность, она другая, потому что так называемые международные обязательства или международное законодательство в Польше, оно стоит в приоритете над национальным. У нас, как мы знаем, с 2020 года все по-другому, потому что мы субъектная страна, мы фактически страна-цивилизация. Ну а Польша сейчас это самая натуральная такая колония, которую для того, чтобы, знаете, удобнее было администрировать, накачивают абсолютным бредом в отношении того, что Польша это такая страна, там где так развит национализм, и вот этот национализм вот так вот потешно выглядит, когда мы видим конкретно практический конфликт между Зеленским и, собственно, польским руководством, и, естественно, все это дело очень забавное.
1: А, так, ну ладно, пусть не в Польше, но это решение, с вашей точки зрения, будет принято или нет? Как считаете?
0: Ну так, безусловно, в Брюсселе это решение не будет принято, потому что позиция по вот, статусу граждан Украины в Евросоюзе, она неизменна. И насколько есть информация в публичном поле, после 27-го года, в марте, если я не ошибаюсь, планируют еще на год это продлить. Статус временной защиты и так далее, потому что в еврозоне выгодно граждан Украины держать в таком подвешенном состоянии. И, собственно, вот чтобы сроки пребывания на территории Евросоюза, они не засчитывались в срок получения гражданства. Потому что в некоторых странах еврозоны, если там человек живет там, 5-10 лет с официальным статусом, то он имеет право подаваться на гражданство. Для того, чтобы у него не получалось подать на этот статус, его держат в статусе временной защиты, которая ничего не значит.
1: Прервемся на новости. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
10: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Киевский режим с 2014 года атаковал более 2000 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Она также добавила, что число пострадавших от ударов ВСУ мирных российских граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей. Это рекордный показатель с начала года. Российский дипломат также отметила, что ООН до сих пор не осудила удар по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Она подчеркнула, что Россия передала в секретариат организации доказательства и показания очевидцев этой трагедии. Она также готова организовать визит делегации на место теракта и ожидает должной реакции от генсека и совбеза. Россия считает необходимым создание Совета БРИКС по космосу, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. С таким предложением он выступил на встрече глав космических агентств стран объединения в индийском Бангалоре. По его словам, в задачу Совета входил бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов, а также рассмотрение предложений и принятие решения о создании новых перспективных проектов по различным направлениям космической деятельности. Кроме того, в связи с ростом числа членов БРИКС, важной составляющей деятельности органа должен стать обмен мнениями о текущем состоянии отрасли и тенденциях ее развития. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства. Он добавил, что пока есть эта команда, страна почивает на идеологическом фундаменте бандеровского нацизма. Об этом он рассказал в эфире местной радиостанции. Он также поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды Ордена Белого Орла. Политик добавил, что отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев почтил память погибших военных корреспондентов РИА Новости на фотовыставке «На передовой». Экспозиция открылась в день 85-летия Совинформбюро. Дмитрий Киселев отметил, что те журналисты, которые отдали жизнь за родину, показали золотой стандарт этой профессии и золотой стандарт гражданственности. Напомню, 24 июня медиагруппа «Россия сегодня» отмечает 85-летие. В этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. Информбюро. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Продолжаем разговор. Политический общественный деятель Дмитрий Василец в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, в общем, порадовал историческими перспективами Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, который сказал, что ввод стабилизационных войск, ну, вот тот самый, который должен, по идее, наступить, когда будет достигнуто прекращение огня, приведет к созданию новой Берлинской стены, причем навеки вечной. И Россию, как добавил Сергей Викторович, это не устраивает. Но там как-то Берлин-то не очень у нас большой город, а вот если городить тут эти стены, то сразу вспоминается и история Яценюка, и там финские, кстати говоря, тоже пытались какие-то там строить подобные вещи. Вот что скажете?
0: Ну, дело в том, что здесь нужно понимать, вот натовских войск – это гарантия будущей войны. Потому что очевидно, что изначально вот специальная военная операция началась для того, чтобы на территории Украины не было натовских баз, натовской инфраструктуры, натовских войск. Если они появляются, значит, это уже, собственно, вот цель СВО в том числе, и поэтому боевые действия могут просто продолжиться, пока это не изменится. Если даже рассматривать альтернативные какие-то сценарии, вот, допускаю также историю, что в натовском генштабе крепко рассуждают на тему того, чтобы каким-то образом вот, остановить разрушение натовской частной военной компании ВСУ, нужно вести официально натовские войска, и они станут неким таким вот сдерживающим фактором и вот гарантом того, что боевые действия не начнутся. Это очень ложная история.
1: Вот наивная, извиняюсь, конечно.
0: И очень наивная тоже история, потому что подобные ситуации в мировой практике уже были. Особенно это было в Сирии при Асаде. Потому что когда вот турки разместили вот на территории подконтрольной террористам свои блокпосты для того, чтобы, так сказать, укрепить местные там различные полутеррористические организации, и чтобы не допустить продвижения армии Асада вперед, то эти все просто турецкие блокпосты армия Асада просто обошла. А вот этим военным, которые там находились, им просто сказали, как только вы откроете огонь, то вас уничтожат. Хотите? Давайте. Не хотите? Ну, тогда сидите спокойно. Вот мы вам свет и воду не отключаем. Будьте благодарны. И вся вот эта турецкая инфраструктура военная, в конечном итоге, она оказалась в глубоком тылу. И, естественно, там никто особо не стрелял. И поэтому эти войска аккуратненько потом собрались и отправились в Турцию. Поэтому здесь может быть аналогичная история. И вот боевые действия пойдут дальше. Ну, а там, где натовские войска будут находиться, гипотетически в тот момент, то им просто будет обозначено. Вы там пока посидите, пока боевые действия идут, и никуда не бегайте, не ходите, потому что, знаете, вот жизнь, она один раз человеку дается. И таким образом они могут просто в свое время собраться, да, поехать себе в освояси. Но мне почему-то кажется, что этот сценарий такой максимально реалистичен, даже если вот горячие головы в еврозоне все-таки решат таким образом рискнуть официально ввести натовские войска на остатки Украины и таким образом в их головах что-то зафиксировать, хотя по факту это, конечно же, бред.
1: Я прошу прощения, а не более ли реальный сценарий, когда некие подразделения пересекают украинскую границу в нашем направлении, туда что-нибудь прилетает, нет? Сразу прям, вот без вот их размещения где-то, где их надо обходить, окружать, там вот это все, нет?
0: Ну, я думаю,
1: может,
0: что...
1: Может, я кровожадный какой-то?
0: Я думаю, что эта история, она тоже имеет место. Просто, как практика показывает, они обычно, если вот заводят подразделения вот натовские различные, эта же история, она еще с 21-го года даже присутствует, они же вот делают это очень скрытно. И селятся в частной застройке, в жилых домах, в подвалах. То есть их на самом-то деле, чтобы оттуда выбить дронами и ракетами, это очень надо филигранно работать и ждать, пока они переберутся в тот объект, где, собственно, нету гражданских, чтобы их обнулять. Потому что, как-никак, они же понимают, что живой щит для них – это некая гарантия их безопасности, потому что на Украине... Там, естественно, русские люди, и они этим пользуются, поэтому нам нужно же понимать эти вот элементарные аспекты, и, к сожалению, ситуация пока такая.
1: Любопытный скандал, значит, оказывается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, далее немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджо Мелони, Кир Стармер, теперь уже бывший британский премьер, Зеленский. Вот вся эта компания, оказывается, заседала в неком групповом чате, который был секретным. И там они обсуждали, значит, что им сделать с Дональдом Трампом. Сразу вспоминается Маугли, там он называл тебя земляным червяком. И что-нибудь в этом роде. И почему-то европейский омбудсмен Тереза... Омбудсмен, простите, лишняя буква выскочила. Тереза Ажинио инициировала расследование по этому поводу. Оказывается, что нужно было сообщать всем, что творится в секретном чате. Что-то они теперь командуют лидерами крупнейших европейских стран, ну, плюс там примкнувшие гражданам.
0: С учетом того, что действия Урсулы фон дер Ляйен при Трампе, они максимально проамериканские, полагаю, здесь мы видим просто классическую схему контроля страновых элит, так называемых. Потому что все-таки в еврозоне процент внешнего контроля над различными странами, которые находятся в Евросоюзе, он разный. Где-то больше, где-то меньше. Где-то вроде как бы и много процентов контроля, но тем не менее есть определенные группы, которые могут блокировать ряд решений. И в любом случае в Вашингтоне и Лондоне понимают, что эти страновые элиты представляют определенного рода угрозу, потому что в любой момент они могут, с учетом их ресурса, организовать какой-нибудь дворцовый переворот, вот, хуторской, и на этом фоне поломать систему управления, потому что они во многом имплементированы в ряд систем управления внутри стран Евросоюза. И для того, чтобы мерить всегда температуру по палате, то вполне логично, что Урсула фон дер Ляйен сама инициировала создание некого такого чата, Вот, для того, чтобы консолидировать вот, страны еврозоны против якобы США, тем самым посмотреть, а кто конкретно из страновых элит действительно выступает против США. Ну и, конечно же, таким образом просто срисовать максимально всю понятийку в этом отношении, идентифицировать примерно через кого работает страновая элита и, естественно, уже действовать против этих людей. Потому что ведь в современном мире верить словам абсолютно неблагодарная затея. Нужно все-таки фактам. А если мы посмотрим на факты, вот Урсула фон дер Ляйен на американской корпорации Pfizer помогла заработать огромное состояние. Это коррупционная абсолютная история, но, тем не менее, это факт. Второй факт. Сейчас около 64% рынка газа занимают Соединенные Штаты Америки. И этому тоже поспособствовало, по удивительному случаю, стечению обстоятельств, конкретно Урсула фон дер Ляйен. То есть, по факту, санкциями, подрывами различных там, газопроводов и так далее, различной вот этой истерией и так далее. То есть, по сути, эта гигантская работа была проведена конкретно вот Урсулой фон дер Ляйен, Еврокомиссией. И, собственно, такая же ситуация и по пошлинам, потому что соглашение, которое между США и Еврозоной заключено, оно четко действует в интересах США, там вообще нету интересов еврозоны. Поэтому с учетом таких фактов, что бы ни говорила Урсула фон дер Ляйен, но по ее действиям уже очевидно понятно, что это просто агент ЦРУ на должности вот главы Еврокомиссии. И этот факт может кому-то нравиться, кому-то не нравится. И поэтому, когда вот всплывает такая переписка, скорее всего, просто идет просто борьба с страновыми элитами в еврозоне для того, чтобы страны, которые входят в Евросоюз, и дальше оставались под внешним управлением Вашингтона и Лондона.
1: То есть она информацию слила, да?
0: Это, как ну, вы если, считаете, да? Если вот такой процесс идет, значит, в любом случае он именно вот с этой стороны его нужно рассматривать.
1: А теперь о ситуации, об изменении, скажем так, некого климата в европейской прессе, в заявлениях украинских лидеров. То есть там уже постпред Украины при Совете Безопасности ООН Мельник сказал, что, кстати, совпадение, однофамилец, да, сказал, что теперь даже заморозка по линии боевого соприкосновения не устраивает, это слишком оптимистично, значит, теперь пишут о том, что Трамп качнулся в сторону Украины, теперь, значит, вот будет сильно помогать, ну и так далее. Вот если все это разбирать, то что, как, что надо об этом знать с вашей точки зрения?
0: Ну, дело в том, что Трамп никуда от Украины не отходил, у него это приоритет, он, собственно, его даже и поставили президентом в первую очередь вопрос решать по Украине, потому что там как-никак интересы американских корпораций напрямую, там территория полностью под внешним контролем, там долгов наплодили на 600, уже скоро будет под 700 миллиардов, эти долги надо обязательно сохранить команде Трампа. Естественно, недра и земля тоже частная собственность западных корпораций. Любое продвижение русской армии, это означает, что у американских корпораций теряются недра и теряется земля из частной собственности. Это не какая-то фигура речи, это объективный факт. То есть русская армия освободила поселок, этот поселок, он же на земле находится. Окружающая вся территория, это то, что по документам американские корпорации давным-давно записали себе в частную собственность при условии сохранения Украины как государства. Именно поэтому Трамп, как только зашел на пост президента США, все отбросил и сказал, я буду делать все, чтобы сохранить Украину как государство. Это его прямая цитата, это же ни для кого не секрет. Естественно, он будет защищать американские вот финансовые интересы, потому что они эту страну оккупировали, они там провели госпереворот в 2014 году, они туда потратили десятки, а то и сотни миллиардов, чтобы все это было в конечном итоге по документам их собственностью. Тем более это еще и плацдарм для нападения на Россию, поэтому тут в любом случае это высший приоритет для западной цивилизации. и говорить или рассуждать на тему того, что Трамп поменял мнение и вот теперь...
1: Хорошо, больше... риторику поменял же.
0: И теперь это якобы как-то по-другому будет? Не будет никак по-другому. Политика западной цивилизации и США, и Британия, и оккупированных территорий, имеется в виду там Евросоюз, Украины, остатки, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это все территории, которые по факту подконтрольны западной цивилизации так или иначе. И в этом отношении, там у них политика в отношении России расписана на годы, а то и на десятилетия вперед. Там не будет никаких изменений, и там вообще ничего не зависит от настроения или отношения Трампа. У него конкретно задача стоит любыми путями этого добиться. Для этого неограниченное количество ресурсов, печатный станок, долларов, евро, фунтов стерлингов, вот, космические бюджеты военные, военная промышленность еврозоны в распоряжении, ну и далее по списку, вплоть до искусственного интеллекта, который сейчас активно вот, разрабатывается с точки зрения вот, наращивания возможностей с учетом гигантского строительства дата-центров. Потому что сейчас, как мы знаем, об этом же публично говорят, что искусственный интеллект Пентагон использует по полной программе. Это означает, что искусственная вот эта вот история, вот она сейчас максимально присутствует и в натовской частной военной компании ВСУ. И цели также выбираются вот с учетом анализа данных с помощью искусственного интеллекта.
1: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что показателем чего-то там будет визит Кушнера и Уиткофа. Если они перед тем, как появятся в Москве, завернут в Киев, вот тогда действительно все вот это произошло. Вы вот в эти приметы помните, как значит, вот на Мавзолее они стояли, наши руководители, все смотрели, значит, кто где стоит, кто справа, кто слева, кто через одного человека, кто рядом, и делали такие далеко идущие политические выводы. Вот здесь вот по порядок заезда Уиткофа и Кушнера имеет значение?
0: Вот я думаю, что если мы будем опускаться до уровня вот аналитики Кулебы, то все-таки, чтобы повысить вероятность, так сказать, наших прогнозов и расчетов, нужно все-таки больше обращать на наши русские приметы. Ну, например, когда там бабушка с пустыми ведрами дорогу перешла, либо там кошка черная перебежала. Это все-таки хоть наш фольклор на самом-то деле такой. А если ориентироваться по вот Дмитрию Кулебе, то, безусловно, с учетом его уровня аналитики, мы ничего хорошего в эфире явно не скажем. Потому что ведь очевидно, когда речь идет о глобальных процессах, то и у Трампа, и у многих персонажей там есть определенный вот коридор возможностей. И от их личных каких-то предпочтений или там, собственно, вот, дружеских отношений, возможно, ничего не зависит.
1: Ну хорошо, а вот то, что их в эйфорию вгоняет, но вот удары вглубь России, в том числе там Москва, Питер, там бензиновые проблемы, Крым пытаются сделать островом, вот это все, этим же они активно торгуют, а мы в ответ, ну мы говорим, конечно, что там Константиновка, Лиман уже, так сказать, вот днями, вопрос дней, но получается, что у них как-то громче и ярче, хотя мы-то отвечаем даже на их удары вглубь России, ну, кратно больше.
0: Безусловно, сейчас, если просто сравнивать удары ВКС РФ, они просто на несколько порядков сейчас более разрушительные, нежели вот могут себе позволить наемники из частной военной компании ВСУ. Однако есть вот такие вот слабые вот объекты, как НПЗ. Их объективно тяжело защитить. Мало того, часть НПЗ, они частные. И некоторые частники, они почему-то думали, что их прокси-война против блока НАТО не коснется по наивности. И сейчас они за эту наивность серьезно платят. И, конечно, вот у нас действительно в России серьезно просела переработка нефти, чтобы вот У нас поставки дизеля и бензина шли вот как раньше. Сейчас действительно есть определенные перебои. И при этом всем, если брать в целом на нашу экономику, эта вся история не сильно влияет. И потому что, если даже посмотреть западную аналитику, сейчас у нас колоссальные поставки сырой нефти за границу. Сейчас, как известно, цены на очень высоком уровне, и мы поставляем гораздо больше нефти в последние месяцы за границу, потому что наши НПЗ не могут из этой нефти, которые вот пострадали от ударов, переработать эту нефть в бензин и дизель. Как следствие, получается, нам сейчас приходится на международном рынке продавать нефть, и часть дохода от переработки нефти тратить, чтобы, собственно, закупать уже на международном рынке недостающий объем бензина и дизеля. И таким образом выравнивать ситуацию. А с учетом того, что логистика все-таки у нас это тысячи километров, то вся эта история, чтобы перестроить логистику огромных объемов дизеля и бензина, это время. Поэтому объективно сейчас вот есть определенные трудности. Но, тем не менее, это вопрос времени, когда эти все трудности мы преодолеем, потому что здесь нету какого-то экономического коллапса или еще какой-то ахинеи, которую сейчас активно пытаются разогнать натовские пропагандисты. Вот. Есть определенная проблема в Крыму, потому что там, конечно, с логистикой все посложнее с учетом географии. И ряд экономических вопросов в регионе, он также завязан на вот, отсутствие топлива в нашем случае. И это действительно экономически будет иметь определенные последствия. Но они все равно будут локальные. То есть в целом для нашей российской экономики это серьезный урон. Но сказать, что он какой-то там критический, серьезный, глобальный, замечательный, вот как это пытаются выставить натовские пропагандисты, это, очевидно, ерунда, и постепенно уже это уже подтверждается цифрами, потому что уже даже различные также вот американские эксперты обозначают, что все эти удары по НПЗ и все эти вот перебои временные с топливом, да, это все просчитали, да, учитывали, что на НПЗ вторичная очистка вот топлива, она в основном проходила через оборудование, которое закупали на Западе. И поэтому восстановление этих заводов, оно занимает месяцы. То есть, понятное дело, нехитрым расчетом просчитали, что по этим слабым точкам, если бить, будет определенный, так сказать, сбой, и нужно будет восстанавливать серьезным образом логистику. Но сказать, что это что-то критическое, сейчас уже аналитики американские обозначают, что для российской экономики это особо погоды не сделает.
1: Мне, кстати, очень понравился флешмоб такой крымский, когда, ну, потому что мы что знаем, мы слышим там Аксенова, Развожаева, то есть руководителей там Севастополя и Крыма, и они официально так четко рассказывают, что происходит, не отрицая проблем, все у них нормально. Но это как-то вот народ не все, ну, мы же такие все, мы читаем между строк, мы сомневаемся. Тут выходят крымчане довольные, и давай постить, что у нас в магазинах там все нормально, значит, тут вот свет горит, все хорошо, проблемы есть, но мы тут не унываем, не теряем присутствие духа. И вот нам бы, конечно, вот этого креатива побольше, как считаете?
0: Я думаю, что здесь объективно вот местные жители вот в Крыму это все дело вот поддержат. Ну и, безусловно, без того, чтобы утаивать проблемы, потому что тут ни в коем случае нельзя это дело каким-то образом игнорировать. И местные власти сейчас, уверен, делают все возможное, чтобы вот максимально быстро все эти логистические проблемы убрать. Ну а, собственно, то, что уже можно фиксировать, так это, очевидно, натовская пропаганда, потому что просто валом сейчас идут видео, когда различные девочки с Житомира, Киева, там, Днепропетровска вот, на фоне вот, кафешек рассказывают, что вы знаете, какие серьезные перебои с топливом, топливом в Москве, вот, в Крыму, в Краснодарском крае, в Тюмени, везде, в общем, жуткие проблемы и так далее. И когда все это дело вот, мы разоблачаем, то становится, конечно, сильно неудобно, но, тем не менее, сейчас вот таким образом, конечно же, натовская пропаганда отрабатывает эту тему, потому что, на самом-то деле, это очень-очень серьезная, в первую очередь, информационная спецоперация. Ведь вот это фактически потрачено на это 1000 дронов. То есть военная машина блока НАТО серьезным образом к этому всему готовилась, просчитывала маршруты полетов, а также просчитывала информационную кампанию давления. Потому что ведь с военной точки зрения, например, удары дронами по мостам, которые ведут в Крым, ну, это глупость, потому что их там просто за несколько часов спецтехника просто убирает, да и машины дальше себе пошли ехать. Но они каждый вечер, каждое утро пытаются туда посмотреть. Посылают дроны и десятки дронов и бьют в одну точку, лишь бы вот каким-то образом хотя бы на время как-то это все дело заблокировать. Мы видим, что просто на подстанции различные также наносятся удары и так далее. То есть это работа такая вот максимально системная. И на информационном плане, конечно же, это также ведется с точки зрения именно военной. Поэтому все вот эти фейки, которые мы сейчас вот разоблачаем, это конкретно также история, которая централизованно делается. Потому что таких историй сейчас по различным социальным сетям летит просто десятки тысяч. И вот то, что удается разоблачать, мы просто показываем, что это часть информационной кампании. И главная цель такой информационной кампании – паника, демотивация, вот, ну и далее по списку.
1: Так что да, держитесь. Помним, 22-й год был непросто, там и Херсон пришлось оставить, и Харьковскую область. Вот вернули ситуацию под контроль, и все более-менее нормально. В Крыму, кстати, тогда электричества не было, и воду отключили, им канал перекрыли. Спасибо большое, Дмитрий Василец, политический общественный деятель в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: За 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 9 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Более 2000 учебных заведений атаковал Киев с 2014 года. В США представили летательный аппарат для ядерных испытаний. В Москве открылась выставка «Великолепный Эрмитаж». Далее подробности. Киевский режим с 2014 года атаковал более 2000 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Она также добавила, что число пострадавших от ударов ВСУ российских мирных граждан за неделю с 15 по 21 июня достигло 291, включая 20 детей. Это рекордный показатель с начала года. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня находится в полумертвом состоянии и не соответствует ни своему названию, ни задачам, которые были на нее возложены при создании, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Российский дипломат напомнил, что с организацией связывались большие надежды как на завершающем этапе холодной войны, так и после ее окончания. Считалось, что она может стать движущей силой, которая решит проблемы безопасности в Европе после того, как прекратил существование Варшавский договор. Он уточнил, что сегодня в результате существует организация, которая в своем названии несет слово «сотрудничество» и «безопасность», но на деле она полностью монополизирована странами НАТО и Европейского Союза. Штаты могут отказаться от выдачи новых исключений и санкций против российской нефти, однако окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп ближе к дате истечения действующих послаблений. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом его слова прозвучали всего спустя неделю после того, как 17 июня прекратила действие последняя американская лицензия, разрешавшая ограниченные сделки с российской нефтью. Она была выпущена 18 мая. Однако она не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Корейской Народно-Демократической Республикой, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Власти США представили новый летательный аппарат, который разработан с использованием новейших технологий, предназначен для испытаний ядерного оружия на выставке в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News. Трехметровый объект создан при помощи искусственного интеллекта, передовых компьютерных технологий и 3D-печати. Глава Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс сравнил его по значимости с проектом «Манхэттен» по созданию ядерной бомбы в 1940-е годы прошлого века, отмечается в сообщении. Уильямс также отметил, что США соревнуются с Китаем в сфере технологий. По его словам, этот аппарат демонстрирует мощь искусственного интеллекта и показывает, что Штаты могут развиваться в данном направлении, опережая своих конкурентов. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый манеж» в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В основе концепции экспозиции заложен синтез искусств и передовых мультимедийных технологий. Посетить выставку можно с 25 июня по 29 августа.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: Дмитрий Альшанский, публицист в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
2: Алексей, добрый вечер. Всем добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем к этому с этого маятника, да, то он туда качнется, то сюда, то Трамп говорит так, то эдак, теперь стали говорить, что он склоняется в сторону Киева, будет активнее давление оказывать на Москву, ну и в Киеве видят признаки вот этого присутствующего после заседания там саммита «семерки», да, ну и... Пишут, что менее приятно, потому что говорить-то он говорит, то пусть говорит. Но некий прогресс достигнут в поставках ракет-перехватчиков, то есть Патриот, видимо, и лицензии на оружие. Все тот же Патриот, который Киев у них выпрашивает.
2: Да, понимаете, Трамп... Тут понятная ситуация. Трамп хочет быстрого результата. Вот он с Ираном как, да? Он попытался, значит, решить иранский вопрос силовым путем. Как мы знаем, ничего не вышло. Но он не стал в это влезать-то с головой, да, полностью. И раз он видит, что ничего не получилось, он тогда быстренько попытался, так сказать, сообразить какой-то мирный договор, который, ну, как понимают знающие люди, естественно, для Америки совершенно не является победным, не является выгодным. Но Трамп усиленно изображает, что это какая-то великая победа. Но главное, он как бы с хорошей миной на лице быстренько закругляет эту историю. Он успеха на самом деле не добился. Я думаю, что он это понимает все-таки, да, он на таком уровне наверняка все-таки соображает все. Вот. Но главный раз-раз, тогда, значит, убытки зафиксировали, что-то такое прокричали и поехали дальше. Вот. А что у нас? А у нас очень сложная, долгосрочная, стратегическая такая ситуация, да, потому что Россия и Украина – это не Америка и Иран. Потому что с точки зрения Америки победил Трамп в Иране, проиграл Трамп в Иране. Это, ну,

0: Это ведь не та ситуация, что у Америки с Ираном была бы огромная сухопутная граница, да? При этом Иран поддерживал бы, там, не знаю, 38 государств, которые бы снабжали его там разными ресурсами. При этом иранские беспилотники бы периодически атаковали там Вашингтон, Нью-Йорк, там, и Чикаго, и Майами, да? И так далее, и так далее. И были бы спорные какие-то территории между ними, были бы миллионы людей на этих территориях, чья судьба бы зависела, да, от этих договоренностей, у которых бы в одном кармане был бы там иранский паспорт, а в другом уже американский, например, да. И они бы сидели и думали, что что будет, мы будем жить-поживать, добра наживать, или нас придут убивать. Вот, то есть у Америки вообще таких конфликтов по естественным причинам практически нет, потому что Канада не та страна, которая станет чем-то подобным по отношению к Америке. Ну, а Мексика, вот им повезло, что на самом деле пока не нашлось такого. Даже Советский Союз как-то не смог, да, сделать из Мексики базу мировой революции, атаковать через реку Рио-Гранде Соединенные Штаты. Это, кстати, вот интересный вопрос, да, что ни Советский Союз, ни Китай, никто не, никогда, нигде, ни там Фидель Кастро, там, с Уго Чавесом, никто никогда в Мексике, несмотря на очень сложное положение мексиканской экономики традиционно, да, вопросы безопасности в Мексике, там, наркоторговли, там очень много разных проблем, да, но как-то вот они ухитряются все-таки удерживать Мексику в каком-то каких-то рамках. Вот. Но это я, конечно, немножко ушел в сторону. А реально мы возвращаемся к тому, что наша ситуация, как мы понимаем, принципиально отличается от американских вот этих внешнеполитических конфликтов. Но, естественно, что Трампу до этого нет никакого дела, потому что это совершенно не его проблема. Какие у нас там где сухопутные границы, миллионы людей, какие-то территории, которые куда-то перешли под другую юрисдикцию,
1: побыстрее закончить,
0: беспилотники, ага. Да. Он просто хочет побыстрее добить какой-то результат и объявить, что он в этом, в достижении этого результата сыграл ведущую роль. Он молодец. Вот, поэтому, соответственно, до какого-то момента он верил в то, что там, может быть, вот когда была эта встреча в Анкоридже и так далее, он верил в то, что Россия достаточно быстро принесет ему этот результат. И надеялся, что вот сейчас раз-раз, там русские там немножко еще пройдут вперед, и все, да, закончится. Дальше он понял, что это не работает. Почему? Потому что, во-первых, Украина не согласна ни на какие уступки, и у него нет никаких инструментов всерьез, чтобы Украину принудить к этим уступкам.
1: Почему нет? Старлинг отключить?
0: Нет, он не может это сделать. Объясню. Извините. Если он выключит Старлинг или заставит заблокировать передачу также разведданных каких-то, ну, и так далее.
1: Я это вот
0: заставит, да, заблокировать, например...
1: Все, весь комплекс, да.
0: Да, заблокирует, например, даже продажу американского оружия, да, тех же патриотов и прочего, да, даже продажу заблокирует. Скажет, мы вам не продаем эмбарго, не продаем Украине оружие, даже на без американских денег вообще не продаем. Да? Ну, не продают же Америка Северной Корее там оружие, например, да, или еще кому-то. Да? Вот.
1: Китаю.
0: Да, формально он может это сделать, но реально нет, потому что он тем самым, там дальше же как, он делает что-то подобное, да, значит, Россия, естественно, на этом деле получает огромное преимущество, да, ну, представьте, украинцы остаются там без связи, без разведки, там, без ПВО, там, и так далее, у них же подавляющее большинство всего этого, так сказать, на вынос, да, там, все это они у себя сделать не могут, европейцы закрыть все эти нужды тоже что-то могут, но не особенно, значит, огромное преимущество. Россия реализует это преимущество. Что получает от этого Трамп? Он получает от этого абсолютно стопроцентно доминирующий в этом случае в западных медиа, значит, тезис о том, что он, будучи агентом Путина, да, помог бесплатно России побеждать в этой войне, слил, так сказать, союзника западного, так сказать, да, точно так же, как даже хуже, чем Байден, который слил Афганистан, потому что если Байден просто слил Афганистан от своей какой-то возрастной, как бы, допустим, вот сейчас мы так вот будем говорить, как будто бы он слил Афганистан просто потому, что вот какой-то слабый пожилой президент, там то да сё, да? А Трамп, он еще хуже, скажут тогда, потому что он специально своему другу Путину отдал Украину, понимаете? То есть и Трамп это прекрасно понимает, да, что он не может, так сказать, всерьез нам подыгрывать, потому что, ну, как бы, ему тогда могут вообще говоря импичмент объявить, потому что в республиканской партии существует некоторое крыло весьма значимое, которое настроено совершенно не так, как там Такер Карлсон или кто-то еще, да, традиционных республиканцев, которые поддерживают Трампа, потому что Трамп им обещает, помогает в каких-то вещах внутри страны важных. Ну, там, не знаю.

0: какое-то сдерживание там политики, связанной с абортами, назначение каких-то консервативных судей, да, там, в тот же Верховный суд или куда-то, да, противостояние каким-то вот этим гуманитарным программам, связанным вот с этими нашими всякими запрещенными движениями и тому подобным, да, ну и прочие-прочие вопросы, да, вот. Поэтому они его как бы поддерживают, но в этих внешнеполитических вопросах они, эти люди находятся совершенно в другом русле. Если он таким вопиющим образом бы нам подыграл, то они могли бы и переметнуться, понимаете, при таком скандале. Он это тоже все понимает. Поэтому нам подыгрывать он не будет сколько-нибудь серьезно. Он как бы так потыкал носком ботинка тему Донбасса, что, мол, наверняка, я думаю, что там они закидывали этот вопрос, что давайте ВСУ уйдут с как бы части вот этой Донецкой области. Но понятно, что поскольку Украина ощущает за спиной европейскую поддержку, от этого, естественно, отказалась, да? И надо признать, что она правильно сделала, что отказалась, если мы встанем на точку зрения Украины как государства, как власти, да?
1: Ну,
0: потому что если какая-то власть начинает без боя просто так выводить свои войска и государственные органы со той территории, которую она официально считает своей, то, ну, это крах просто.
1: Махновщина начнется.
0: Ну да, но это вот как Брестский мир, вот эпоха Бреста начала 18-го года там в России, вот это вот такое, да, конец Первой мировой войны, да, вот это. Поэтому, или как вот там Третий Рейх там, вот, уходил, там, не знаю, из Восточной Пруссии, ну вот что-то такое, понимаете? Вот, поэтому Украина, естественно, этого не сделала. Вот, значит, подыгрывать нам так всерьез он тоже не может, поэтому теперь наверняка он решил, что он будет с противоположной стороны заходить. То есть он теперь попробует нас поддавливать, потому что в этом-то вопросе с ним никто не будет спорить, понимаете? Ну, может, тут кроме Такера Карлсона или там еще какого-нибудь борца за мир, да? Вот,
1: третий вариант невозможен. Вот сделать как есть. Вот у него там Иран, все дела, Гренландия, и как бы вот оно идет и идет. Вот мы делаем то, что мы делаем.
0: Ну, он же, понимаете, он же все-таки представитель земного шара, да, потому что тоже не надо забывать, что, да, я тоже вот здесь в эфирах это не раз говорил, что президент Соединенных Штатов Америки, на самом деле, вот если вдуматься в эту должность, да, это министр иностранных дел США, на самом деле, да, потому по большому. То есть у него какие-то есть полномочия внутри страны, но по нашим меркам, к тому, что мы привыкли, да, и при царях, и при генсеках, и при президентах, это, ну, смешно. Понимаете, что он там может, ничего он там не может. Поэтому любой президент, кроме тех немногих американских президентов, которые создавали себе очень сильную коалицию внутри страны, состоящую из сенаторов, конгрессменов, так сказать, губернаторов там, и так далее, и далее, и далее, и далее. Вот кроме таких вот президентов типа Рейгана, не, совсем непробиваемых, любой президент другой, менее удачный, он может отличиться только внешнеполитическими какими-то вещами, да? Потому что внутри страны его не пустят. Поэтому Трамп, как мы видим, он не только в Иране, а он вообще рыскает по всему миру в поисках сюжета.
1: Перемоги.
0: Да, в поисках сюжета. Гренландия, Венесуэла, Куба. И вот, а Россия, понятно, что происходящее с Россией и Украиной намного больше волнует мир, нежели происходящее с там, Кубой или Венесуэлой, или тоже Гренландией, с которой вообще ничего не происходит. Да? Там просто ходят пингвины или кто. Да?
1: Белые пингвины медведи. С другой стороны.
0: Ну, неважно. Хорошо, значит, пингвины не ходят. Но так или иначе. Да? Поэтому понятно, что он будет нажимать. Он будет нажимать. Ну, а наше дело, конечно, сопротивляться. И тут надо сказать, что нам-то особенно деваться некуда, потому что, ну, понятно, что уж, по крайней мере, в любом случае территорию ДНР наша армия в любом случае должна освободить. Ну, потому что иначе-то как, да? Иначе-то никак, понимаете? То есть можно выдвигать какие угодно построения политические относительно Украины в целом, да, можно говорить о том, что есть конституционная территория России, которая включает также в себя полностью Запорожскую и Херсонскую, например, область, да, но уж территория ДНР, это вообще все-таки та вещь, которой была адресация, это немаловажный факт. Именно к проблемам ДНР и вообще Донбасса, скажем так, да, была адресация в тех выступлениях Владимира Владимировича, да, Путина, вот когда СВО начиналось. Понимаете? Потому что если мы вспомним, о чем он там говорил, не вообще про ход развития истории, там, Советский Союз, то да сё, а вот про конкретные вещи, как бы результативная какая-то часть, да, вот как бы к чему мы ведем-то это все, да, то он говорил про Донбасс, конечно, там. прежде всего про Донбасс. Он говорил ни про что бы то ни было другое, да? Все так, остальное да, это из, уже да, как из, бы... Да.
1: Извиняюсь, вот смотрите тогда, значит, в ответ на вот этих всех мы теперь побеждаем. С той стороны, наши-то руководители все тоже говорят, что вот-вот на волоске, то есть вот эти шахматные часы уже на флажке висят.
0: Ну, смотрите.
1: Или нет?
0: Ну,
1: или
0: это как-то... Ну, смотрите, ну вот сейчас там действительно, видимо, завершается освобождение города Константиновка. Но, слава богу, хорошо, замечательно, каких-то, так сказать, мирных людей несчастных оттуда выводят, которые там сидели, я не понимаю вообще как, да? Вот, окей, но дальше там Алексеева Дружковка, дальше Дружковка, дальше Краматорск, дальше Славянск, дальше Светогорск, еще там есть Доброполье, это мы сейчас деревни какие-то не перечисляем, слишком долго будет, вот это только города, понимаете? Ну, сколько это займет? Это дается тяжело при нынешней-то войне, вот этой дроновой, да, вот этой вот войне, где по одному-два человека люди, штурмовики вот эти, они перебежками, да, значит, по каким-то подвалам, по каким-то укрытиям, по каким-то вот руинам, где их не видно ни или не там, да, ну, как-то пользуясь, может быть, каким-то погодой какой-то или временем суток, когда хуже дрон ориентируется, да, вот они так перебежками, понимаете, вместо, не то, что мы привыкли в фильмах про Великую Отечественную войну, когда там 100 тысяч человек с криком «Ура!», понимаете, побежали куда-то. Да? Там особо никто не побежит. И не поедет танковыми колоннами, да, уже.
1: Ну, то есть наши руководители преувеличивают.
0: Нет. Ну, понятно, что большие политики всегда, как бы, ну, понимаете, говорят все так, как должны говорить большие политики. Понимаете, они же не будут, но они, а их дело правильно настраивать тех, кто их слушает. И они правильно говорят, что действительно наша армия идет вперед. Так и есть.
1: Нет, но они даже не только так говорят, они прям говорят, что там швах-швах.
0: Ну, понимаете, может быть и швах. Понимаете, что я буду же с ними спорить, да? Но просто я думаю о том, что реальное продвижение, конечно, идет очень сложно, потому что, ну, там просто именно в силу специфики, да, боевых действий современных, да, что каждые 100, 200, 300 метров даются с большим трудом. То есть никто никакими вот этими танковыми клиниями там или какими-то, понимаете, нет, группами армии, да, не освобождает по 100 километров там за раз, да. Вот и все. То есть это я так говорю к тому, что, конечно, даже вот эта ближайшая задача, первая из возможных, освобождение ДНР, она пока еще все-таки, понимаете, ну, как бы за холмом находится, да. Она находится не под ногами.
1: Ваше мнение, у меня нет мнения на этот счет. У меня тоже те же вопросы возникают, как у вас, конечно же. Но если, так сказать, вдруг посчитать, что дефицит кадров, например, какой-нибудь, да, вот тут уже, если помножить на эти все слагаемые, ну, или, то тогда ситуация может быть другой. Она может быть там на... держится на последнем чем-нибудь. Или нет?
0: Вы знаете, мы не можем, конечно, исключать такого варианта, что с Украины в какой-то момент произойдет то, что произошло с Германией в ноябре 1918 года. Такое вот иногда тоже в истории бывает, когда какое-то государство, которое вот как бы стояло, воевало, вдруг там происходит какой-то психологический, политический надлом, понимаете, солдаты устают воевать, политики начинают метаться, начинается какой-то хаос, и как бы на пусто... Откуда потом Гитлер-то, да, что Гитлер, он же всегда... Один из его тезисов, так сказать, таких вот ярких, состоял в том, что нам ударили в спину, да, в Первой мировой войне, что мы ее не проиграли, говорил Гитлер. Почему он так говорил? Потому что, понятно, почему? Потому что никто не брал штурмом никакие Берлины, Гамбурги, Кёльны и Мюнхены, да? Армии стояли, так сказать, противников стояли где-то там в районе государственной границы Германии. А Германия взяла и оп, и рухнула.
1: Ну и Россия, да? Примерно так же империя.
0: Да, да, и Россия то же самое, правильно, да. Ну в России хотя бы какая-то была более такая революция, понимаете, более радикальная. И в Германии-то и революция носила такой все-таки достаточно камерный характер, скажем так, да? Вот. Но так или иначе, мы не можем исключать, что с Украиной может случиться что-то подобное. Конечно, нам бы сильно повезло в этой ситуации, да? Но я предлагаю на это не рассчитывать.
1: Ну, согласен.
0: Да, исходить из реалий. Реалии непростые. То есть, безусловно, на поле боя, так сказать, инициатива принадлежит России. Это очень хорошо. Но, конечно, это все дается непросто. Поэтому, прежде чем мы придем к какой-то первой развилке, на которой, как мне кажется, возможны какие-то конструктивные переговоры, да, переговоры, что вот остановка боевых действий или не остановка боевых действий, да, вот до этого еще идти. Вот и все.
1: Ну, спора нет, да. Спора нет. Будем смотреть, как будет с Константином. Кстати, Красным Лиманом, от которого до Славянска километров 10-15, если
0: правильно. Там недалеко, да, недалеко. Но что это за километры, понимаете, это не те километры, которые мы с вами можем выйти и в хорошую погоду пешочком пройтись несколько часов.
1: Это можно орудие поставить, даже не дрон, а пушку, которая будет
0: добивать. Можно,
1: да,
0: но проблема, опять же, состоит в том, что если вы поставите эти пушки, да, вы там разнесете какую-то инфраструктуру, но в подвалах все равно будут сидеть БПЛАшники, понимаете, и сейчас вообще, ну, как бы мизерное соотношение людей, то есть, условно говоря, у вас сейчас на этой войне, понимаете, очень небольшое количество людей могут оборонять значительный сектор именно за счет того, что они устраивают вот эту стекил-зону. Ну, и все, понимаете? То есть им там толпа-то не нужна.
1: Понял, да, хорошо. Теперь наша любимая, да. Отличились у нас руководители Министерства юстиции своими блистательными высказываниями. Вот второй из них, да, глава ведомства Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме сказал, что в 90-е годы права и свобода граждан были приоритетом. Ну, тут я бы тоже посомневался, ну да ладно. А сейчас говорить об этом не совсем правильно. И либерализм, цитирую, да, должен уравновешиваться в пользу государства. Вот такая вот ситуация. Триада – защита прав и законных интересов граждан, верховенство закона и укрепление государственности. Где-то вот эти понятия друг с другом немножко конфликтуют. Больше свобод, может быть, менее сильное государство. С другой стороны, у него сильный аргумент, он говорит, что при слабом государстве, что было в 90-е, права и свободы граждан защищаются хреново. Просто извините меня за такое слово, потому что если ты вышел на улицу и тебя могли кирпичом по голове ударить, то какие тебе там свободы тебе и не нужны там высказываться в прессе. Вот что.
0: Да, что... понимаете, я с вами совершенно согласен. Действительно, что касается там конца 20 века, то с правами и свободами было все не, глубоко неоднозначно, потому что свобод, может быть, было достаточно много, а вот прав-то, по сути, не было никаких. Потому что мы помним все, что тогда происходило, и приватизацию, как она шла, и расстрел Белого дома, и всякие гангстерские разборки, которые происходили везде, да, и, соответственно, какие тогда были права у людей, которые могли стать жертвой каких бы то ни было, так сказать, тоже таких криминальных махинаций, ну и много-много чего еще, да, вот, и первая чеченская, ну, все мы, так сказать, как бы знаем. Поэтому, конечно, с правами тогда было не очень. А что касается нынешнего момента, то сейчас, конечно, на мой взгляд, это все звучит, ну, очень сомнительно, потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас уже прямо, ну, очень большой перебор с правами государства. Понимаете, правами и возможностями государства. У нас их уже так много, да, уже настолько у нас под каждым кустом сидит государство, оно уже у нас, понимаете, и в стиральной машине, и в посудомойке, понимаете, и в холодильнике, оно везде, понимаете. Вот, поэтому, честно говоря, ну, хочется, чтобы все-таки люди, которые представляют право в нашей стране, право, закон там и так далее, они все-таки задумались бы о том, что не потеряли ли мы по дороге все-таки, ну, какие-то другие ценности, которые, в общем, тоже важны, кроме, что-нибудь кроме государства. Потому что у нас, конечно, сейчас с этим, ну, давайте честно говорить, плохо у нас с этим, плохо у нас сейчас с правами личности. Вот. И что касается вот этого противопоставления, которое как бы очень охотно тиражируется пропагандой, что вот, вот так не хотите, а вот тогда будет, значит, вот так. Тут это как бы ложное противопоставление, потому что спецификой 90-х годов были как бы не большие права человека, которые, повторюсь, не было таких прав человека, а была полная дезориентация, был некий социальный распад, потому что те механизмы взаимодействия людей, которые образовались в годы советской власти, мы сейчас не будем обсуждать, хороши они были, плохи, потому что это отдельная другая тема большая. Но те, которые были, они развалились. И люди остались дезориентированные, да, дезориентированные. И вот этих дезориентированных людей, их как бы и грабили, и что только с ними не происходило. Да? Но правильным путем является не, так сказать, доминирование только государства и ничего кроме, но с другой стороны и не доминирование просто вот такого хаоса, да. А правильное устройство – это когда у вас есть какие-то добровольно организованные, да, самоорганизованные общественные силы, да, которые как бы утрамбовываются со временем, проходят некую проверку, да, жизненным опытом. И вот от них как раз и исходит, понимаете, здоровое устройство общества. То есть, когда есть некоторые гражданские сообщества, там, разные, любые, да, вот эти гражданские сообщества, вот это и есть некоторый здоровый компромисс между казенщиной с одной стороны и каким-то какой-то анархией с другой. Понимаете? Потому что такие сообщества, с одной стороны, состоят из людей, которые в них вступили по какому-то своему, так сказать, по своей какой-то свободной воле, но с другой стороны, у них есть регуляция, понимаете, у них есть правила и так далее. Так что я выступаю за гражданское общество.
1: За баланс.
0: А не только, да, а не только за одно сплошное государство.
1: Ну, я с вами спорить не буду, тем более примеров много. Может, приведем их во второй половине беседы. Через несколько минут новости. Дмитрий Ольшанский, публицист, студия «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Комиссар исчезает. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Задачи поддержания летной годности и строительства новых воздушных судов будут сбалансированы. Российские пассажиры не останутся без самолетов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Он подчеркнул, что российские авиакомпании разработали уникальную систему. Сейчас у них есть все необходимые технические компетенции для работы с иностранными двигателями и их ремонта. Но в перспективе их лучше будет заменить на российские аналоги, отметил министр. Напомню, в среду, 24 июня, президент Владимир Путин заявил, что в России удалось импортозаместить самолеты во время совещания по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени Громова. Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели «Суперджета». Объявить конкурс планируется до конца текущего года. Об этом он сообщил журналистам. Он также добавил решения и предложения по финансовой модели работы в авиационной отрасли, которые обсуждались на совещании президента России Владимира Путина, согласованы. Они получили поддержку главы государства. Новый пакет военной помощи НАТО Украине на 70 миллиардов евро знаменует собой трансформацию Европы в военную экономику. В ней дипломатия и социальная справедливость приносятся в жертву на алтарь бесконечного перевооружения. Об этом заявил евродепутат от итальянского оппозиционного движения «Пять звезд». Он также добавил, что эта цифра знаменует собой глубокий политический перелом и подтверждает трансформацию конфликта. Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе. Он отметил, что обсудит данный вопрос с коллегами в регионе в четверг, 25 июня. Напомню, накануне Оман и Иран заявили, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран. Портрет экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, написанный малоизвестным художником, будет представлен 30 июня на вернисаже в Берлинском музее, пишет местная газета. В публикации издания рассказывается, как художник отправил в Берлин письмо, которому приложил цветные копии своих работ. В апреле этого года он получил предложение о личной встрече с экс-канцлером, и Меркель выбрала его автором портрета. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Комиссар исчезает.
1: Продолжаем разговор. Дмитрий Ольшанский, публицист в студии «Радио Спутник». Ну и, соответственно, к следующей теме. Вот любопытно вы их выбираете, она как проскользнула мимо. Значит, рассматривается возможность выдавать беспроцентные кредиты бизнесменам, которые бизнес которых пострадал от беспилотников. Таких, наверное, действительно много. Ну и, соответственно, в субсидии регионам будет включаться, если идея пройдет, компенсация процентной ставки. То есть, значит, соответственно, 14... Опять банкам достанется. Мироедам.
0: Да, нет, ну, на самом деле, сама идея-то хорошая, вы понимаете. Она хорошая, потому что совершенно понятно, что все эти дроновые атаки, это же такое стихийное бедствие для людей, да, потому что, ну, одно дело, происходящее на поле боя, да, это понятная какая-то там есть своя логика, а совершенно другое дело, это когда все происходит в тылу, и совершенно непонятно, куда, когда, что, кто от этого может пострадать и так далее, да. А, тем более, что какие-то, понятно, что могут быть также дроны, которые просто, ну, летят в одном направлении, а потом они где-то могут в другом месте приземлиться, да, что угодно может быть, да. Вот, поэтому я думаю, что таких людей, их довольно много, и кто же знает, сколько их еще будет. Вот, но боюсь, что, конечно, в реальности, понимаете, так я вот это заметил, чтобы похвалить такую идею, ну, конечно, это не пройдет. Конечно, за это не будут голосовать, как мы понимаем. Почему? Да, потому что, ну как, ну это же расходы. Зачем расходы-то нам, понимаете? Я боюсь, что нет.
1: Ну, это смотря сколько. А мне, знаете, здесь что нравится? Мне нравится здесь, что все-таки, если это пройдет, то это будут инвестиции, пусть государства, в нашу же экономику. Потому что с такой процентной ставкой крайне сложно бизнес поднимать. А тут, ну, люди вроде организовали какое-то дело, оно у них идет, и вот оно так пострадало, если поддержать, да, там рабочие, да, места и нужные... Так,
0: конечно, сказать, замечательная идея, да, правильно, да. Но именно потому, что она замечательная, мы понимаем, что она не очень реалистична, потому что гораздо интереснее поддержать лучше банки у нас, понимаете? Банки надо поддерживать. Ну и всякие другие структуры, которые тоже заслуживают осуждения.
1: Михаил Леонидович Хазин разложил по полочкам. Вот смотрите, вам дают, предположим, даже под 10% ипотеку. Угу. Значит, на 20 лет, стало быть, две квартиры вы отдаете банку. И он, угу, спросил, и очень логично, меня просто поразило, простота. А почему не может государство купить эти две квартиры и, угу, и людям отдать, люди будут возвращать... Пусть без тех же процентов. Угу. А банки куда-то там вот.
0: Ну, тогда не будут они миллиардерами, понимаете? Да?
1: Вот такая штука. То есть вот государство тратит эти деньги, отдает их банкам.
0: Да,
1: может,
0: да,
1: можно,
0: нет,
1: людям,
0: ну, там,
1: отдать.
0: Да там вообще очень такой сговор множественный, потому что там, с одной стороны, есть всякие действительно чиновники, которые за это отвечают, с другой стороны, есть банки. Но с третьей стороны еще есть и застройщики, понимаете? Потому что, опять же, все эти ипотечные программы, там же что написано всегда, да? Там написано, что они прежде всего распространяются на так называемую первичку, да? То есть на что? На
1: вторичку тоже дают, есть
0: ну,
1: такие
0: бывает,
1: программы.
0: Ну, бывает, да. Ну, нет, вообще-то ипотеку дают, но я имею в виду, что они стараются, когда они делают льготные программы и так далее, то есть что-то такое вот, да? И это все туда. То есть, на самом деле, для чего? Для того, чтобы поддержать строителей вот этих ужасных совершенно, понимаете, башен, да?
1: Ну, ну так строят, что ж теперь поделаешь.
0: Да.
1: А может быть, кстати говоря, вот на эти цели пойдут средства от реализации жилья, которое конфисковано у коррупционеров. Таких вот 3000 квартир сейчас у Росимущества, значит, это как у Райкина. 10 тысяч зрителей по одному рублю, сумасшедшие деньги. Угу. Вот это чем вас заинтересовало?
0: Ну да, что они там упрощают, там про что новость, да? Про то, что они упрощают как бы методику продажи конфискованных квартир, да? Ну, я просто подумал о том, что есть там официально сейчас у них на балансе вот 3000 конфискованных квартир, а сколько на самом деле таких квартир? Понимаете, вот я задумался, понимаете? Это же страшно себе представить, да?
1: То есть это 3000 уголовных дел, получается?
0: Нет, просто ну, я меньше, имею в виду, что 3000 – это вот именно то, что возбудили уголовное дело, провели расследование, суд, вынесли приговор, конфисковали там какое-то имущество, надо там его продавать там с каких-то торгов и так далее, да? Угу. То есть некая состоялась история. А сколько таких историй не состоялось пока, понимаете? Вот о чем я думаю, да?
1: Но, может, у нас правоохранительные органы хорошо
0: потому
1: работают.
0: Что, смотрите, ну вот хорошо, ну, конечно, прекрасно работают. Что же мы будем ругать наши правоохранительные органы? Не будем, да? Но давайте задумаемся. Вот посмотрите на Москву, вот, чтобы далеко-то не ходить. Вот то, что на окраинах Москвы происходит, там понятная история. Там действительно вот строят эти коробки нескончаемые на каждом бывшем колхозном поле или на каком-то месте, где какие-то склады были, там что-то такое, какая-то промышленная площадка, не знаю что, пустыри. Они застраивают коробками. Понятно, ипотека, там что-то еще, какие-то люди собрали деньги, там бабушкину квартиру там продали, здесь заняли, что-то еще, и вот это купили, переехали, значит, к Москве поближе. Но что в центре Москвы происходит? Ну, по крайней мере, внутри Третьего кольца мы видим огромное количество все время строительства каких-то безумно роскошных каких-то вот этих резиденций там и чего там, апартаментов премиум-класса и так далее. Я вижу просто, ну, в том числе прямо рядом с Кремлем, например, да, вот прямо рядом с Кремлем происходит тоже огромная стройка, между прочим, да, между там Никольской и Варваркой, там, за ГУМом, да, ну и так далее. В Замоскворечье происходят огромные какие-то безумные стройки и так далее. Везде они происходят. И я вот сейчас думаю, значит, сколько стоят квартиры там? Да?
1: Ну, миллионов 100 минимум.
0: Да, если бы, понимаете, это минимум, а на самом деле они могут где 300 миллионов и 500 миллионов квартиры. Да? Там квартиры взлетают в небеса. И теперь следующий вопрос. А кто их покупает? Понимаете, кто? Дональд Трамп?
1: Нет. Ну что же вы сразу на коррупционеров? У нас, может, бизнесмены успешные.
0: Ну вот я вот думаю, понимаете, вот сколько таких вот есть у нас успешных бизнесменов, которые за сотни миллионов покупают квартиры? Вот из тех, кто еще не купил. Да? Это же какая-то машина, понимаете, она сейчас что такое? Невероятно удачное время для бизнеса, да, расцвет у нас происходит в деловой жизни, да? Что все эти люди зарабатывают безумные деньги и вкладывают их в квартиры. Я что-то в этом сомневаюсь. Что-то мне подсказывает, что главным покупателем такого рода квартир является или родственник, или какой-то, понимаете, тайный деловой партнер, доверенное лицо и так далее. Какого-нибудь человека, который где-то там находится на официальной службе и участвует в освоении каких-то схем. Да? Вот у него есть жена, любовница, дети, там, не знаю, племянники, понимаете, какие-то одноклассники там, и так далее, и так далее. И вот они, как бы участвуя с ним в каких-то, значит, жизненных, так сказать, распилах, вот они и покупают. Мне кажется, это так, понимаете? Ну, так вот, у меня нет доказательств, я никого не обвиняю конкретно. Я просто исхожу из какого-то элементарного жизненного опыта и какого-то представления о жизни, да?
1: Ну, давайте так, часть, конечно, наверное, да. Ну, это уж совершенно... Ну, вряд ли все.
0: Более того, каждый раз, когда всплывает очередное громкое дело, понимаете, какого-то судьи, там, какого-то вице-губернатора, ну, какого-то вот очередного берут, а это же часто происходит, понимаете, по несколько раз в месяц такие громкие дела. Там каждый раз, это не обязательно в Москве, но тоже все время там у него конфисковывают там что-то, 36 квартир, 28 земельных участков, парк автомобилей, что-то там только что не золотые слитки рассованы, понимаете, по бочкам унитаза, да?
1: Ну, то есть существенно меньше трех там дел уголовных получается, да, если много он по каждому...
0: Ну, то есть я имею в виду, что, конечно, понятно, что на самом деле, да, вот, вот этими делами можно заниматься просто отсюда и до страшного суда, понимаете, до конца света. Можно заниматься этими делами, так, так этого всего много. И каждый раз, когда вот приоткрывается эта завеса и начинается громкое расследование очередное, да, мы как бы видим масштаб вот по каждому такому человеку. А эти дела, ну вы же знаете, что эти дела регулярно происходят, да?
1: Бывает, да. Да. Ничего не скажешь. Ну хорошо, хоть раскрываются, да. А, новая модель высшего образования анонсировал Валерий Фальков, глава, собственно, Минпроса высшего, да, Министерства просвещения. Я, правда, не понял, в чем дело, потому что был у нас некоторое время, слава богу, я не заставил бакалавриат, там 4 года, магистратура там 6, а теперь будет базовая и специализированная. В чем разница, не очень пока понятно. Ну, говорят, что глобальных каких-то пертурбаций не будет. 17 вузов уже проводят эксперимент, в числе, например, МАИ и МИСИС из московских, да, Томский государственный университет. Вот тут что, опять переделываем, да?
0: Вы знаете, да, я когда увидел само это словосочетание про то, что переход к какой-то новой модели, у меня просто это вызывает, знаете, какой-то горький смех просто, понимаете? Потому что сколько было этих моделей, и сколько вот этого всего непрерывно происходит, и к чему все это приводит, понимаете? У нас вообще с этими министрами образования, ну, это такое горе, горькое всегда, да? Потому что есть какие-то базовые тенденции, всегда вот одни и те же десятилетиями, да? Значит, перечислим эти тенденции. Первая тенденция состоит в том, что бесплатные места неуклонно сокращаются и радикально сокращаются. Бесплатных мест во многих вузах, таких как бы серьезных, можно сказать, нету. То есть они распределяются среди олимпийских победителей, то есть каких-то таких не просто пятерочников, а суперпятерочников, людей, которые подлежат какому-то льготному набору по одному, по какой-то категории, да, ну, у нас есть категории, естественно, это правильно, я с этим не спорю, да, вот, ну, и так далее, да, то есть реально обычные дети на, в многих местах уже ни на какое бесплатное образование рассчитывать не могут, вот, это первый момент. Второй момент. Очень низкие зарплаты преподавателей вузов во многих местах при больших нагрузках и очень большой бюрократизации этого процесса. То есть у нас преподаватель университета в некоторых случаях зарабатывает меньше, подчеркиваю, меньше, знаю это на практике, чем работник коммунальных служб, приехавших к нам в гости из далекой южной страны. Да? Вот реально, вот он дворником пойдет, и он будет жить лучше, чем если он читает лекции. Это касается, естественно, не всех вузов, не всегда, не всех. Там понятно, что бывают ситуации, когда работает там и какая-то выслуга, и там звание, и там это, да, прибавки, премии, там бывают какие-то коэффициенты. Но реально вот эти все зарплаты очень многих людей, а очень низкие, позорно низкие. Дальше следующая тенденция. Чиновники от образования зарабатывают огромные деньги. То есть вот люди, которые руководят этими вузами, не лекции там читают, а руководят на административных должностях. У них зарплаты, понимаете, топ-менеджеров корпораций. Да? Огромные бюджеты. Ну, это не говоря про то, что они там еще зарабатывают, как бы в кавычках прячут себе в карман за счет каких-то схем. Я подозреваю, что это тоже все имеет место по полной программе. Но тут уж я свечку не держал, только мои подозрения. А вот то, что у них огромная разница в зарплатах с рядовыми преподавателями, это чистая правда. Да? Кроме того, вообще полное засилье, понимаете, государства над ученым, да, у нас в образовании. Потому что у нас университет, это, понимаете, что такое на самом деле университет? Университет – это некий, ну, как бы светский гражданский орден, да, на самом деле, вот в мировой культуре. То есть как вот были там францисканцы, понимаете, доминиканцы, бенедиктинцы, да, католические монахи, соединенные вот в эти союзы. Вот так и тут, понимаете, специалисты по разным наукам, они как бы соединены в университет, да, со своим там уставом, со своими правилами, со своей особой жизнью, понимаете? И человек в юности на несколько лет должен как бы занырнуть в этот университет, чтобы получить там некий опыт освоения, постижения мира, да, освоения как бы вот реальности, узнавать про то, про это, сводить знакомства, так сказать, как бы расширять свой кругозор. И дальше оттуда выходить и чем-то заниматься, понимаете, опираясь на этот фундамент. Вместо этого у нас университет – это просто бюрократическая контора. Ну, вот как есть всевозможные там МФЦ, Росреестры, там это, там Госрос, там это. Вот какие-то вот заведения, которые вот справки дают, понимаете, в окошке. Вот университет в нашей стране дает справку, да, он… Это не творческая институция, у нее нет никаких университетских свобод, никаких там выборов, там ректоров, там это, ничего нет.
1: Почему есть?
0: Ну нету, реально нету, понимаете, там абсолютная вертикаль. Это совершенно вертикальная бюрократическая у нас инстанция. У нас что-то похожее на вот этот изначальный принцип университета, который идет еще из Средневековья, было в такой как бы пореформенной предреволюционной России. Тогда действительно были университеты, там была профессура, эта профессура была окружена прям вот славой и реноме, и она там требовала каких-то своих прав, а если царская власть пыталась что-то забрать, они там хлопали дверью, там уходили, то есть там была такая вот бурная, студенты там гордились своей причастностью, так сказать, к студенческой корпорации, это все было всерьез. Но это продолжалось вот несколько десятилетий, понимаете, при последних трех царях. А потом, естественно, закончилось после 17-го года и уже больше никогда не вернулось, и только у нас разные формы бюрократического пресса на все это дело. Да? Значит, кроме этого, да, опять же, значит, какая-то безумная идея, которая владеет всеми как бы уже генерациями этих министерств обороны. А, извините, министерство образования. Про министерство обороны мы не будем. Значит, министерство образования, любое у нас, все время рассказывает, что образование должно служить интересам рынка труда. Понимаете, это любимая тема. Есть рынок труда, который там специалистов востребует, таких-то, таких-то, значит, надо сейчас... Это глупость несусветная, понимаете? Хотя бы уже потому, что за то время, пока человек, который сейчас находится в старших классах и с родителями вместе обдумывает свое будущее, и до того момента, когда он закончит университет и уже там куда-то определится, будет там работать и делать карьеру, вот за эти годы уже рынок труда изменится опять, понимаете? То есть вот я на своей, так сказать, памяти даже, как бы не самой долгой, помню там несколько совершенно разных, как бы, итераций, понимаете, этого всего рынка. И сначала было одно, потом другое. Сначала все хотели быть, понимаете, бандитами и проститутками, потом все хотели быть юристами и экономистами, потом все хотели быть пиарщиками и рекламщиками, потом надо стало быть айтишниками, потом еще будет кто-то, да, и так далее, понимаете, воспитателями роботов, я не знаю, что будет.
1: Ну, да? Сейчас государство же заказывает.
0: Ну, то есть, иными словами, высшее образование нужно не для того, чтобы готовить специалистов для рынка труда. Рынок сам себя отрегулирует, в том смысле, что он как бы вбирает людей методами, так сказать, привлечения этих кадров. Да? Существует небольшое некоторое количество специальностей, которые жестко завязаны на образование. Ну, там, я не знаю, если вы там инженер-конструктор каких-то турбин, или вы врач, там делаете операции на сердце, или что-то еще, да. Там жесткая ситуация. Но на самом деле удельный вес таких профессий, он не так велик. Это очень серьезные специалисты, их очень не так уж много, понимаете? А огромные миллионы людей на самом деле работают в тех сферах, где они могут учиться одному, потом они поработают там, потом они позанимаются этим, да, понимаете? И уж сколько было таких судеб и после Советского Союза и так далее, вообще люди, которые получали образование в СССР, кем они только потом не работали в 90-е, нулевые и так далее, да? То есть задача хорошего образования – это воспитать кругозор человека. Это как бы, ну, как бы вдохнуть в него жизнь, как в культурного, образованного, гуманитарно и не только гуманитарно, может быть, технически развитую какую-то личность. Понимаете? У нас совершенно об этом не думают. У нас все только сиюминутные прагматические потребности. Вот сейчас у нас задул ветер вот такой, мы все бежим, значит, вот сюда. прошло несколько лет, понимаете, государство повернулось в другую сторону, или бизнес, или какие-то корпорации повернулись, значит, мы теперь все будем опять переделывать, да. То же самое касается этих моделей образования, когда они сначала вводят вот эту болонскую систему, там все эти бакалавриаты, магистраты, там туда все, потом они берут, разворачиваются на 180 градусов, начинают отменять все это, да. Каждый раз возникает вопрос, как бы, что будет с признанием, непризнанием каких-то документов людей, которые закончили по одной системе, да, потом уже другая система, понимаете, и так далее, и так далее, да, как все это соотносится там с мировыми какими-то, значит, параметрами, да. В общем, к сожалению, у нас все, что связано с образованием, это либо какой-то крайне недобросовестный бизнес, либо какая-то площадка для крайне неудачных экспериментов, к сожалению. И хотя я не люблю Советский Союз как политическую систему, я вынужден признать, что то образование, которое было в Советском Союзе, да, ну, по крайней мере, не гуманитарное образование, но местами даже и гуманитарное, оно, конечно, уж по крайней мере было, естественно, намного лучше и в большей степени, в общем, давало этот фундаментальный подход. Тем более, что мы знаем, что после него выходили люди, которые замечательно разбирались в одном, в другом, в 15-м, то есть у них был какой-то довольно широкий профиль, и поэтому они смогли, когда все рухнуло, когда жизнь страшно радикально поменялась, они, многие из них, смогли себя найти в самых неожиданных областях, в том числе и в тех, которые, может быть, не совсем соотносились с законом.
1: А, нет, я не про закон, но я на самом деле дипломированный геолог, а всю жизнь практически работаю журналистом.
0: Вот, да, да, да, конечно, конечно. Поэтому это значит, что у вас было хорошее геологическое образование, в том числе, потому что и среда это была правильная, потому что она вам что-то такое дала, понимаете, после чего вы вообще в другом, может быть, месте, понимаете, себя правильно поставили.
1: У меня было шутливое резюме, там было написано, значит, все 5 лет я успешно занимался КВН, что, где, когда, театральной студии. Почему-то мне на выходе дали диплом инженера геолога.
0: У нас вообще, на самом деле, я думаю, что я не знаю, насколько нас вообще могла бы слушать молодежь, но молодые люди сейчас, наверное, им требуется уже специальное объяснение того, что вообще геология в Советском Союзе, да, это была не просто геология, да, потому что это была такая профессия-символ, да, потому что на самом деле это был символ определенного какого-то вот отношения к жизни, да. За этим стояла такая вот 60-ническая романтика и многое-многое другое, и многие замечательные деятели советской культуры, включая, например, там Иосифа Бродского даже самого, да, они ездили в молодости в геологические экспедиции.
1: Гродницкий тот же самый.
0: Да, они как бы с одной стороны денег подзаработать, а с другой стороны, понимаете, вдохнуть какой-то такой вот другой жизни.
1: Ну, да.
0: Вот
1: да,
0: это вот вдохнуть другой жизни, это и есть то, зачем нужно образование.
1: Ну, могу с своей стороны сказать, я же вернулся, я преподаю свою оставленную была специальность. Мне очень нравится, я не за деньги это делаю. Угу. Платят действительно, не скажешь, что прям там очень много, но стали существенно лучше платить, угу, да, по крайней мере, вот в нашем вузе. И я думаю, что есть, так сказать, неприходящие вот специальности. Для нашей страны, конечно, все, что связано с нефтяной и газовой отраслью, это просто фундамент, и я не думаю, что там что-то изменится в ближайшие 20 лет. То же самое можно про мед сказать, про пед, это при любой власти. Угу. А вот какие-то такие, да, ну, тут наверное, да. Ну, надо над этим думать. А насчет чиновников, ну да, они стараются показать, что они зачем-то нужны, поэтому придумывают сверхмеры.
0: И мы от этого плачем горькими слезами.
1: Всякую иногда, не всегда, но ерунду. И вот действительно, вот спасибо вам, и, кстати говоря, Егору Холмогорову, вы, значит, меня, ну, не заставили, так скажем, я с удовольствием ознакомился с таким понятием, как зданием, вернее, электрозавод. Там над ним нависла угроза сноса, а это вот русский модерн, московский, вернее, неоготика, очень красивое здание на Электрозаводской улице, вот, и, конечно, сейчас многие говорят, что, наверное, не стоит его трогать, надо как-то восстановить, и чтобы оно было.
0: Ну, конечно, это абсолютное безобразие, то, что какие-то комиссии там московского правительства приговорили к сносу электрозавод, замечательная такая псевдоготическая постройка, она не была в полной мере совершена, как она планировалась, потому что Первая мировая война, революция и все остальное. Вот, ее, так сказать, достроили более упрощенным образом, но все равно это, так сказать, замечательный индустриальный памятник. И вообще, я хочу сказать, что то, как у нас строили заводы и фабрики тогда, в 19-м, начале 20 века, вот сейчас посмотришь и просто будешь рыдать, потому что, конечно, сейчас никто ничего такого строить не будет, да, все экономят, все сплошной бетон да пластик, пластик да бетон. и совершенно безликие помещения, а тогда вот эта индустриальная архитектура, это было просто, понимаете, ну, это вот настоящее большое произведение искусства. Поэтому их не так уж много, в принципе, да, так сказать, не все дожило до наших дней. Поэтому, конечно, хочется, пользуясь возможностью, воззвать в эфире к тому, чтобы одумались люди, что нельзя это сносить, тем более, что есть столько примеров, когда вот эти вот дореволюционные разные корпуса и фабричные площадки и так далее прекрасно все используются под магазины, выставочные центры, там бары, там все на свете, понимаете? И все очень даже хорошо, всем это нравится, это очень востребовано, приятно, и под лофты какие-то тоже там апартаменты. Ну, миллион разного, разных назначений есть у всех этих пространств, потому что все это здорово сделано, это толстые стены кирпичные, красиво, модно, и нет, всегда модно, причем всегда, да? Вот, поэтому давайте будем надеяться, что все-таки какие-то тоже авторитетные люди скажут свое слово и как-то спасут бедный электрозавод, который этого заслуживает.
1: Ну да, то, что я забыл, как называется, то, что рядом с Ударником, там же вот сделали комплекс.
0: Да, ГЭС, да, конечно. Ну и, так сказать, Артплей, там Винзавод, Арма.
1: Винзавод, да, точно.
0: Винзавод на Курской, да, Арма. Ну, вообще много есть комплексов по Москве, к счастью. Это стало такой своего рода традицией, и очень надеюсь, что электрозавод тоже мог бы быть в этом ряду.
1: Да, так что, Сергей Семенович, пожалуйста, электрозавод не разрушайте.
0: Да.
1: Спасибо большое.
0: Да, на этой ноте заканчиваем. Спасибо вам, Алексей.
1: Спасибо
0: всем.
1: Дмитрий. Дмитрий Ольшанский, публицист, был в студии «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill» – «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожен еще один ППЛА, летевший на Москву. Лидеры Европятерки выступили в поддержку прямого диалога Москвы и Киева. Водителям разрешили провозить по Крымскому мосту до 200 литров бензина. Подробности далее. Еще один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Как информирует Росавиация, временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что сегодня президента Владимира Путина попросили поручить продлить комплексную программу развития авиаотрасли на 5 лет до 2035 года. Глава государства ранее собрал совещание по развитию авиаотрасли. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022. В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что программа будет обновляться после получения сертификата отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как Суперджет 100, МС-21 и Ил-114. Страны Европятерки – Германия, Италия, Франция, Великобритания и Польша – выступили с поддержкой инициатив по прямым переговорам между Россией и Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих государств по итогам переговоров в Берлине. В то же время они выразили готовность и дальше помогать Киеву. Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах Россия готова к переговорам, указав на реалии на земле, на Стамбульский договор. 22 года, понимание, достигнутое в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в российском МИД в 2024 году. Суд Парижа отказал задержанной россиянке, основательнице НКО СОС Донбасс Анне Новиковой в освобождении под судебный надзор. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп Девель. Он заявил, что считает отказ в ее освобождении политическим решением. По словам правозащитника, Анне может грозить до 10 лет тюрьмы. На 15 июля назначен ее допрос следственным судьей. О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса СОС Донбасс, в том числе гражданки России Анны Новиковой, сообщила в ноябре прошлого года газета «Паризьен» со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством, заговоре с целью совершения преступления. Посольство 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Водителям разрешили провозить по Крымскому мосту до 200 литров сверхтоплива в баке, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. Ранее разрешалось провозить не более 100 литров. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом. Перед въездом с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый вечер, Алексей. Всем добрый вечер.
2: Ну, много любопытного на этой неделе было услышано на Питерском международном юридическом форуме. Я бы, знаете, с чего начал? Я бы начал с, скажем так, темой пленарного заседания. Звучит она так: международное право, привилегия первых или право равных. Ну, понятно, что хотелось бы ответить, собственно, что это право равных. Но вроде как получается, что привилегия первых. Или вы думаете как-то иначе? И есть ли оно вообще сейчас, международное право?
3: Наверное, международное право есть. Это же совокупность норм, да, которые регулируют отношения межгосударственные. Есть, правда, страны, которые совершенно откровенно заявляют о том, что никакими нормами международного права они себя не считают связанными. Да? Ну, Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Они считают, что у них одно ограничение. Это устами они своего президента, собственно говоря, сообщили. Что вот только их моральные какие-то представления о должном ограничивают их действия. Ну, собственно говоря, это отказ, по сути дела, от одного из ключевых, безусловно, ключевых игроков мировых, Соединенных Штатов, отказ от соблюдения норм международного права. И, наверное, так вот как раз последствия этого как раз стоит переосмыслить. Поэтому и тема такая у пленарного заседания.
2: Ну, а вот если рассматривать это право первых или право равных, привилегия первых или право равных?
3: Ну, в различные периоды исторические было по-разному. Сейчас очевидно, что это привилегия первых. Сейчас, в данный момент времени, потому что ни о каком праве равных нет речи, потому что есть государства, которые откровенно говорят, что мы делаем, что хотим, а вы делаете то, что мы позволяем. Ни о каком равенстве здесь речи не идет. Безусловно, это так.
2: Ну да, в этой формуле, получается, заложена война, выходит, что так, потому что если вторые...
3: В этой формуле заложен хаос, да, как минимум, такой глобальный мировой хаос. Потому что не бывает таких норм, которые должны соблюдать одни и могут игнорировать другие на международном уровне, во всяком случае. Все будут исходить из того, что если ты можешь, делай. Да, так как Соединенные Штаты сейчас исходят. Можешь, делай. Почему ты это сделал? Да потому что могу. И мне никакие больше ограничения не нужны. Это касается там известной ситуации в Венесуэле с агрессией и похищением президента. Это касается блокады.

0: да? А вот кто не может отстоять, тот уже становится страдальцем. Есть другое слово для этого, но не будем его использовать в эфире. Оно
1: Да,
0: имеет некий
1: раз уж
0: дополнительный смысл.
1: ну, получилось, что мы вот на политические темы, хотя в конце вроде собирался я их затронуть, но выходит, что Иран становится первым тогда, если вот
0: Иран, по
1: вошел.
0: крайней мере, очень достойно выдержал мощнейшее военное давление Соединенных Штатов и показал, что с ним, в том числе с его ядерной программой, с его вооруженными силами, с устойчивостью его экономики, приходится считаться. Да, может быть, это не, скажем так, мировая элита, да, но это точно государство, которое оказывает существенное влияние на тот регион, где оно находится. То есть это мощная региональная держава.
1: Ну, я,
0: Это же
1: кстати, да,
0: совершенно очевидно.
1: в этот список мог бы еще внести Вьетнам, например, или Афганистан, хотя он вроде слаб экономически, люди там не очень хорошо живут, да, но тем не менее они же отстояли свое право. Мы сейчас не рассуждаем, какое оно, как хотят они жить, но вот они это сделали тоже ведь.
0: Я соглашусь в отношении Вьетнама, безусловно. Это очень динамично вообще развивающееся государство, очень мощная экономика, которая выстраивает такие экономические связи буквально со всеми частями света. Да, в отношении Вьетнама соглашусь. В отношении Афганистана, ну, большие вопросы. Да, Афганистан отстоял свой суверенитет, да, и, безусловно, бегство американцев из Афганистана добавило политического веса тому политическому режиму, который сейчас есть в Афганистане. Просто экономическое влияние Афганистана даже на соседей, оно, ну, пока, наверное, согласимся с тем, что оно крайне и крайне ограничено.
1: Да.
0: А вот Иран, перекрывая Ормузский пролив, в состоянии потрясать мировую экономику, скажем так.
1: Много говорили, кстати, о ценностях разнообразных, а то это, можно даже сказать, идеологической основе нашего общества. В частности, была дискуссия о том, что демократизм превращается в коллективизм, а затем в соборность, вот соотношение какое-то этих понятий. И была даже дискуссия о том, что, может быть, стоит какие-то понятия включить, вот, по их поводу принять федеральный конституционный закон, на что вы, кстати говоря, ответили. Вот если начать просто вот с этих формулировок, чем демократизм отличается от коллективизма и соборности? Вроде бы как одно и то же, то есть большинство
0: Я
1: решает
0: понятия
1: как...
0: не имею, надо спрашивать авторов этих
1: А.
0: инициатив, чем одно отличается от другого. Знаете, я как бы небольшой, я понимаю важность и значимость этой темы. Возможно, что это хорошая история для каких-то программных документов, но закон, не говоря уже о федеральном конституционном законе, должен содержать нормы права. Да? Нормы права. Это не место, где просто дают определение каким-то понятиям, раскрывают содержание каких-то терминов, смыслов и так далее. Закон не про это. Закон — это акт, который содержит нормы права. А норма права, есть базовое определение, это предписание какому-то субъекту совершить какие-то действия или кому-то отказаться от совершения каких-то действий. То есть там есть всегда субъекты действия или призыв воздержаться от совершения такого действия. Вот что такое норма права, да? Я, честно говоря, плохо представляю закон, в котором собраны некие определения, понятия, даже очень важные, даже фундаментальные. Но законы для этого не пишутся. Не говоря уже про конституционные законы, с ними совершенно другая проблема.
1: Ну, в свое время у нас была же 5-я статья Конституции, которая говорила о том, что коммунистическая партия определяет там в стране многое. А потом...
0: Конституция — это политико-правовой документ. Наличие политических деклараций в Конституции — это общепринятая норма. Да? Наличие таких деклараций — Российская Федерация — правовое демократическое государство. Да, это тоже это нормы цели. Да? Конституция пишется по-другому. Там есть нормы цели, нормы принципы, есть нормы конкретного действия, о которых я говорю, да? Предписание субъекту совершать действие или воздержаться от совершения. Но Конституция — это уникальная, она и поэтому и называется политико-правовой документ. это еще и декларация определенного рода.

0: Это провозглашение определенных политических целей, намерений, тех идеалов, которые общество перед собой ставит. Вот это Конституция. А федеральный закон или федеральный конституционный закон должен содержать нормы права.
1: А почему вы вот, так сказать, выступили с критикой вот эту идею о том, что придать статус, ну, то есть разработать федеральный конституционный закон, соответственно, вот по этим темам, о традиционных ценностях?
0: Потому что это ущемляет полномочия президента.
1: В какой части? Просто объясните, не все же понимают.
0: Смотрите, Конституция сконструирована определенным образом, где есть баланс полномочий между всеми конституционными органами власти. И достаточно подробно и детально продуман баланс полномочий во взаимоотношениях президента и парламента. Да? Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. 71-я статья – это вопросы исключительного ведения Федерации. Исключительного ведения Федерации. И все федеральные конституционные законы принимаются по вопросам исключительного ведения Федерации. Это так. То есть по вопросам совместного ведения, 72-я статья Конституции, мы уже не принимаем конституционные законы, мы принимаем обычные федеральные законы. Но и по большинству вопросов, которые относятся к 71-й статье, исключительная федеральная компетенция, тоже принимаются не конституционные, а обычные федеральные законы. Да? А конституционные, повторю, чтобы было всем понятно, а конституционные принимаются только по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Там герб, там и так далее. Там есть перечень специальных этих законов. Если вы откроете текст Конституции, вы можете прочитать. По данному вопросу принимается федеральный конституционный закон. Точка. Да? Прямое указание. Если допустить, что Государственная Дума начнет принимать конституционные законы по любым вопросам из перечня федеральной компетенции исключительной, это нарушит баланс взаимоотношений с президентом, потому что в отличие от федеральных законов, по поводу федеральных конституционных законов у президента нет вето. То есть получается, что любой вопрос исключительной федеральной компетенции можно изъять из-под президентского вето, если допустить, что по этому вопросу может быть принят федеральный конституционный закон. Это юридический вопрос, но он очень значимый с точки зрения конституционного права, потому что Конституция сконструирована так, что у президента нет права вето только по федеральным конституционным законам. И если ты произвольно расширяешь перечень конституционных законов, это значит, ты произвольно расширяешь перечень вопросов, по которым у президента нет вето. А это нарушение баланса между конституционными органами власти. Конституция написана не так.
1: Ну да, да.
0: Поэтому я против.
1: Тогда получается, что, так сказать, вот эти весы, они качнутся в сторону законодательной власти, да? Ну, если они...
0: Ну, в сторону законодательной власти, но давайте так, более все-таки четко скажем, в сторону Государственной Думы. В сторону Государственной Думы, потому что на этой стадии будет приниматься решение, принимать конституционный закон или не принимать. Государственная Дума принимает, да, как бы законы. Но что касается конституционных законов, там вообще закон считается принятым только после того, как его одобрит Дума, там другая терминология, то есть Конституция сразу переходит на другую терминологию, когда речь идет о конституционных законах, поскольку, ну, это такой юридически достаточно важный вопрос, если как бы это интересно, я могу до конца его объяснить. Когда речь идет о федеральных законах, Конституция говорит, Дума принимает закон, а Совет Федерации одобряет. И это принципиальная разница. Да? Дума принимает, значит, Совет Федерации отклонил федеральный закон, но Дума может преодолеть вето Совета Федерации. Да? То есть закон считается принятым, когда за него проголосовала Государственная Дума. Он уже все, он принят. И, например, если вето Совета Федерации преодолено, то он отправляется на подпись президенту, и президент его подписывает. Федеральные конституционные законы принимаются не так. Там самая главная разница состоит не в том, что там квалифицированное большинство депутатов и сенаторов, а главная разница в принятии конституционных законов состоит в том, что закон считается принятым после того, как, внимание, его одобрила Государственная Дума и одобрил Совет Федерации. То есть принятием конституционного закона считается одобрение в двух палатах. Понятно, да?
1: Да.
0: То есть невозможно преодолеть Совет Федерации, если это конституционный закон. Потому что закон просто не принят, он просто не поступит на подпись президенту, да? Но у президента не будет вето на этот закон. Он уже не сможет наложить вето. По обычному закону федеральному принимает Дума, вето Совета Федерации может быть преодолено, и у президента есть вето на федеральные законы. Поэтому, когда ты свободно перемещаешь вопросы с уровня федерального закона на конституционный, ты не просто получаешь более красивое название, а давайте по какому-нибудь вопросу традиционных ценностей примем конституционный закон. Это значит, что этот закон может быть принят только через одобрение двумя палатами, и он изъят из-под президентского вето. А это существенное нарушение конституционного баланса.
1: Это ясно, это очевидно. Но, кстати, вот еще одна из этих ценностей – это ценности семейные. Насколько я понимаю, в Конституции они отражение нашли, потому что мы вот когда в 2020 году же семья – это союз мужчины и женщины, такая же форма в Конституции появилась, наверняка и другие какие-то есть.
0: Ни в коем случае, нет? Ни в коем случае, Алексей. Вот это заблуждение, с которым очень долго все боролись,
1: так.
0: Было огромное количество протестов со стороны граждан. Не семья – это союз мужчины и женщины, а брак
1: –
0: это союз мужчины и женщины. Вот с этим мы очень долго и очень внимательно разбирали.
1: Брак – это то, что зарегистрировано, ну ладно, это наверняка сейчас…
0: Нет, но там про регистрацию в Конституции ничего не написано.
1: Это понятно, да.
0: Просто брак – это союз мужчины и женщины. А семья, она может состоять из… матери и детей, отца и детей, и бабушки, да, как бы. Семья – это другое немного понятие.
1: Ну вот, ну, хорошо, да, я не то, что оговорился, но неправильно использовал слово. Хорошо, брак, пусть будет брак, это все-таки то, что государство поддерживает. Наш зампред Государственной Думы, бывший омбудсмен, кстати говоря, Анна Кузнецова, сказала, что 31 закон об укреплении семейных ценностей принят. И вот тоже в этой связи, насколько нужно продвигать вот эту тему, вот эту повестку дня, с вашей точки зрения, закреплять ее в законах, вот именно о семейных ценностях.
0: Я не понимаю, о чем идет в данном случае речь, как ее можно закреплять в законах. Понимаете, ценности – это есть ценности, это внутренние установки людей. Они законами не формулируются, эти внутренние установки. Если вы хотите семье или брачной паре, которые зарегистрированы официально, дать какие-то льготы, дайте, это укрепит семейный союз, брачный союз? Наверное, да. Да?
1: Наверное,
0: если вы установите
1: да.
0: какие-то более льготные вопросы, связанные с наследованием имущества там, одного из супругов законных, да, наверное, тоже это хорошо. Еще дадите какие-то льготы. Это будет укреплять семейные отношения. Но, знаете, я далек от того, чтобы осуждать людей, которые живут в гражданском браке, может быть, не регистрируют свои отношения, но при этом имеют детей, ведут общее хозяйство, проживают совместно, да, воспитывают вместе своих детей. Ну, осуждать их, если они выбрали по каким-то причинам такую форму жизни, такой образ жизни, я не готов, например. Говорить, что это угроза национальной безопасности, уж не готов тем более.
1: Ну да, это зампред...
0: Да, кстати, на форуме тоже звучали подобного рода вещи.
1: Министерство юстиции Вадим Баланин взорвал информационное пространство этим заявлением, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности.
0: Я тоже не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности. Тут сразу возникли вопросы, а что, если это угрожает национальной безопасности, ну принимайте меры тогда, да? Ну тогда, не знаю, штрафуйте, запрещайте это. Но, слава богу, об этом речи не идет. И я абсолютно уверен, что никаких санкций в отношении таких людей, таких семей нет и не будет.
1: Ну да, это, потому что у нас иногда бывает, как скажут что-нибудь, а потом всей страной разбираются. Причем бывает, что лица, которые достаточно высоко в политической или властной иерархии стоят, они вот неосторожным словом могут просто ситуацию поменять буквально в стране, вызвать конкретные совершенно действия людей. Раз уж мы, так сказать, об этом заговорили, это вот то, о чем Геннадий Андреевич Зюганов на съезде КПРФ сказал. Там можно по-разному трактовать, но многие увидели в его словах о том, что деньги, лежащие в банках на счетах как граждан, так и предприятий, не работают, и нужно заставить их работать. И все сочли, многие, вернее, все, конечно, я не могу ручаться, да, многие сочли, что это, так сказать, призыв к тому, чтобы эти средства либо изъять, либо заморозить, и потом и КПРФ пришлось оправдываться, и все по этому поводу стали высказываться. Вот как здесь с ответственностью, Андрей Александрович, как считаете?
0: Вот, знаете, все бы ничего, да? Я как бы посмотрел, что там говорил Геннадий Андреевич. Он говорит, что, ну, я не могу однозначно сделать вывод, что он предложил конфисковать денежные средства там, предприятий и граждан. Это сложно сделать такой вывод, но при желании можно это так интерпретировать. Но если Геннадий Андреевич этого не говорил, да, он не говорил или не имел это в виду, или имел в виду что-то совсем другое. Но если люди так поняли его слова, то не кто-то там в КПРФ, а Геннадий Андреевич должен лично выйти и сказать: вы меня неправильно поняли. КПРФ — это парламентская партия, она уважает Конституцию, уважает право собственности граждан, да? И денежные средства граждан находятся в безопасности. Государство отвечает за сохранность этих денежных средств, да, есть специальный закон о определенных объемах, да, ответственности. Но я, к сожалению, может быть, я пропустил. Я, к сожалению, такого заявления Геннадия Андреевича тоже не слышал.
1: Да, а мне казалось, на сайте что-то появилось, да, что он,
0: ну,
1: не
0: вот
1: имел.
0: Если появилось, слава богу. Если появилось, слава богу. Но Геннадий Андреевич очень опытный политик. И если его слова были так интерпретированы, а он, ну, как бы так же ярко, как он умеет, не посчитал нужным опровергнуть это, у меня, честно говоря, возникают сомнения, а в чем все-таки позиция Геннадия Андреевича? Да? Он все-таки считает, что денежные средства надо изъять, что ли, или так не считает? Но если не считает и уважает право собственности людей, ну, надо немедленно выйти и сказать: вы меня неправильно поняли, я имел в виду совершенно другое. Мне бы, честно говоря, хотелось услышать такое заявление лидера одной из крупнейших парламентских партий.
1: Ну да, в особенности, если какие-то граждане побежали сразу в банк и начали закрывать вклады, чтобы, так сказать, стеклянные банки...
0: Особенно,
1: в другие
0: если это
1: уже...
0: так. Да, особенно, если это так.
1: Ну вот, да, особенно в такой ситуации, когда, в общем, ну, в стране, скажем так, некая тревожность появилась в последнее время, ну, я не
0: появилось,
1: знаю.
0: Конечно, но это совершенно очевидно. У людей возникло беспокойство. Слушайте, на это обратил внимание президент, обратил внимание правительство, да, вот буквально в ходе вчерашнего совещания, что нужно минимизировать последствия тех атак, которые совершили вооруженные силы Украины, да, здесь, на нашей территории, тех террористических актов. И этим это задача, которая стоит перед всеми органами власти. Не дополнительно дестабилизировать людей и вносить такого рода истории, вбрасывать, да, ну, действительно, пытаться стабилизировать эту ситуацию не только разговорами, да. Президент сказал, за это отвечает Министерство обороны и правительство, да. Сделайте так, чтобы последствия этого были минимизированы в кратчайшие сроки. Да? Но мы же видим проблему, ее же невозможно скрыть, невозможно об этом не говорить. Детей из Крыма эвакуируют из детских лагерей. Да? Ну, это тоже, люди видят это. И в такой ситуации нам еще дают очень такую сомнительную интерпретацию слов одного из лидеров крупнейшей парламентской партии.
1: Ну, кстати, да, сейчас вот уйдем уже на новости. Мне очень понравилась инициатива крымчан, которые стали массово выкладывать, значит, видео, что у них нормально, что они держатся. Нет, мы понимаем, что проблема есть, но тем не менее там никакой уныния и паники, они хотят это доказать, не присутствует.
0: Это очень правильно, это очень правильно, потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Конечно, есть сложности, но если на это обратил внимание, вот, непосредственно дал указание президент в ходе совещание с членами правительства, это показано по всем федеральным каналам. Ну, поверьте, все делают все, что от них зависит.
1: Постараемся, да. Ну, прервемся. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что? Что?
4: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, как информируют ведомства, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее сегодня президент Владимир Путин собрал совещание по развитию авиаотрасли. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев». Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к началу создания более европейского НАТО на предстоящем саммите Альянса в июле. Он призвал европейские страны сотрудничать с США, укрепляя при этом свое лидерство в Альянсе. Стармер также заявил, что в ходе саммита в Анкаре лидеры НАТО будут обсуждать давление на Россию и дальнейшие санкции. Саммит состоится 7 и 8 июля. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе. Он отметил, что обсудит этот вопрос с коллегами в регионе в четверг. Рубио добавил, что Вашингтон открыт для соглашения с Тегераном, если у того есть желание. Оман и Иран накануне после визита иранской переговорной делегации заявили, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран. Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бог заявил, что российские спортсменки не смогут выступать с флагом и гимном на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. По его словам, в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны. Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет в Клуж-Напоке с 26 по 28 июня. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой Международной федерации гимнастики, исполком которой 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
5: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, ну вот в первой части говорили, но, видимо, так сказать, по моей вине как-то, может быть, хаотично, у вас очень верная, с моей точки зрения, мысль прозвучала о том, что государство, например, может помогать укреплению семьи, ну, давать льготы, там, ипотеку, значит, пособия на детей, организовывать там кружки, секции и так далее. Но вот укоренить в головах людей какую-то идею достаточно сложно. Это тоже можно поддерживать, там, не знаю, писать книги, создавать кинофильмы и прочее. Но все равно это как-то формируется само. Правда ведь? Вот если так оценить.
8: Я согласен. Я ровно так и считаю. Я считаю, что если люди видят в институте брака, а это очень древний институт, да, и правовой институт, и социальный, некую ценность, да, и стремятся к официально регистрировать брак, это государство должно всячески поддерживать, и поддерживая это, давать людям, ну, какие-то льготы, преференции и так далее. Но заставить людей любить брак как таковой, мне кажется, государству будет очень сложно.
5: Ну вот, по-моему, то же самое касается и коллегиальности, вот этой коллективизма, соборности и вот таких,
8: да,
5: вещей.
8: Да. Понимаете, тут, просто да. Когда мы говорим о соборности, тут уже вступают, мы сразу вспоминаем тексты русских философов религиозных, да, там, 19 века, и у этих всех понятий, я не против соборности, я за. У этих всех понятий есть своя история, свой определенный шлейф, да, и просто так манипулировать ими, менять одно на другое, если в этом резон какой-то, особенно если мы с вами ведем речь о каких-то нормативных актах.
5: Да, совершенно верно. Кстати, вот тут тоже еще одна законодательная инициатива, насколько я понимаю, партия «Новые люди» обсуждает или намеревается, так сказать, внести законопроект, в общем, как-то эта идея это баражирует в умах, уголовную ответственность за насилие в отношении близких или родных людей, которая выразилась в причинении боли, но при этом не привела к серьезной утрате трудоспособности. Там аж до 2 лет тюремного заключения полагается, да, ну, в ряде случаев. У меня вот всегда в таких случаях возникает вопрос, а разве нет в Уголовном кодексе уже статьи, что бить людей нельзя?
8: Конечно, есть.
5: А чем отличаются там близкие они и не близкие?
8: Ничем не отличается. И смысл введения каких-то специальных норм только в том, чтобы ввести, ну, какие-то дополнительные квалифицированные составы. Мы ведь несколько раз, Алексей, к этой теме серьезно подступались. Да? Несколько раз серьезно подступались. И административная ответственность предлагалась, и уголовная ответственность предлагалась. Но каждый раз, во-первых, мы упирались в объективные вещи. Ну, во-первых, то, что вы говорите, это совершенно справедливо. А что, у нас разве есть какая-то разница, что разве мужа или детей бить можно, как бы, а других нельзя, да? Ну, как бы, Уголовный кодекс не делает ничего подобного, никаких исключений, да? И мы знаем, что когда есть семьи, к сожалению, где над детьми, например, совершается насилие, да? И таких родителей привлекают к ответственности, да? Тут речь идет о чем еще дополнительно? Какая практика складывалась? Вот представьте себе, ну, давайте такую картинку нарисуем, не очень красивую, но все понимают, что такое бывает в жизни. Вот муж выпил сильно, пришел домой, занялся рукоприкладством. Женщина могла пострадать, ну, супруга, дети могли пострадать, да? На него она подает заявление. Домашнее насилие. Ну, как бы у нас же вся эта история была. Что потом происходит через день? Ну, заберут его. Дадут какой-то штраф, выпишут, административный. Ну, еще не дай бог, если вот уголовную ответственность вести, ну, отправят, немножко посидит. Что, как только женщина осознает, что в результате этого не только, ну да извините, там отец в семье злоупотребляет алкоголем. Это часто ситуации, связанные, к сожалению, с алкоголем. Не только он злоупотребляет, не только она пострадала, он мог нанести ей какие-то там травмы, ну или просто вся эта ситуация, она крайне неприятная, и, конечно, насилие, дети. Но еще и из семейного бюджета надо отдать энную сумму, потому что ему штраф административный выписали. Что делает женщина в этой ситуации? Она бежит забирать заявление. Она говорит, ой, перепутали, ничего не было, извините, что-то там не то. А если его отправят в тюрьму, а кто будет кормить ее детей? Кто будет работать, кормить ее? То есть, понимаете, сразу встает такое количество вопросов, которые делают это, ну, если не бессмысленным, то действенность таких норм делают крайне сомнительным. Люди очень часто отказывались потом от заявлений. И не хотели, чтобы привлекали, неважно, отца, мать, там, кого-то из близких, к административной, к уголовной ответственности. Потому что это наносило вред семье. Наносило вред семье. И поэтому я с уважением отношусь к партии «Новые люди». Я понимаю, что они поднимают проблему, которая реально есть. Есть проблема, когда в ряде семей происходят такие вещи. Но нужно ли для этого специально вводить административные или уголовные статьи? Для меня пока это большой вопрос.
5: А вот смотрите, если решают в обществе, условно говоря, вот живут эти люди в многоквартирном доме, и хорошо бы они друг друга знали. И все знают, что вот на четвертом этаже есть такая квартира, оттуда крики разносятся. Вот почему не прийти с депутацией и сказать, ты товарищ? А, и женщины с синяками ходят.
8: Это уже вопрос не к юристу, да?
5: Нет, это не к юристу, я как человеку. Вот мы же говорим о коллективизме.
8: Можно прийти с депутацией, с чем угодно, но просто этот человек откроет дверь и скажет, это моя квартира, это моя семья, это мой дом, не вмешивайтесь в жизнь моей семьи, свободно. И вполне традиционным ценностям такой вопрос, как ни парадоксально, будет соответствовать.
5: Нет, но можно же так сказать, что он сильно задумается. Вот если в следующий раз мы тут услышим эти крики, то ты подумай. Я не буду ни на что намекать, но а почему нет? Это общество решает, но если так, нельзя же к нему приставить.
8: Алексей, я нисколько не возражаю, чтобы соседи, друзья, знакомые, родственники призвали такого человека к порядку. Я просто в действенности этих мер тоже так же очень сильно сомневаюсь. Потому что он пойдет в полицию, если, скажем так, ну, определенными качествами обладает, и напишет заявление, что ему угрожали соседи. И разбираться будут с ними.
5: Ну, то тоже вариант, конечно, да. Хотя иногда действенным бывают эти подобные меры.
8: Бывает. Общественные, мы же помним с вами очень, в общем, ну, для кого-то хорошую, для кого-то нет. Практику, когда прорабатывали там дебоширов на предприятиях, собрания трудового коллектива и так далее, на кого-то действовало.
5: Что у нас по Борщеву, помните, да?
8: Вполне верю, что такого рода методы тоже на кого-то оказывают должное влияние.
5: А еще одно дело, дошло оно до Конституционного суда ни много ни мало, дело о сроках давности. Значит, у мужчины, мошенники каким-то образом выудили достаточную сумму денег, за 2 года мошенников не нашли и потом прекратили, насколько я понял, дело за истечением срока давности. Ну, потом шли вот бесконечные инстанции, и, значит, соответственно, остановились на том, что если фигурант не установлен, то согласие на то, чтобы возобновить дело, не требуется. Ну, то есть, их же не нашли, не знают, кто это, и поэтому, значит, вот вроде как дело возобновить нельзя. Вот насколько я понял, если из моего сбивчивого рассказа...
8: Это вы фабулу рассказываете, да. Был заседание Конституционного суда на прошлой неделе. Я поэтому даже тоже разместил в Максе и в Телеграме тоже пост на эту тему, объяснил позицию этой федерации. Фабулу правильно рассказываете, но спорили не об этом, не о сроках давности спорили. Никто не собирался менять сроки давности. Вопрос не в этом был в Конституционном суде. Вопрос был в том, по большому счету, суть этого дела сводится к следующему. Если не установлен обвиняемый, подозреваемый по делу, то есть ли для препятствия после истечения срока искового давности для того, чтобы возобновить производство? Вот о чем идет речь.
5: Угу.
8: Для того, чтобы возобновить производство по делу. Могут быть разные причины для возобновления. Не выполнены какие-то экспертизы по какому-то уголовному делу. Не произведен опрос свидетелей. Неважно, какие причины. Неважно. Важно, что сейчас ряд судов заняли такую позицию, что если сроки истекли, привлечение к уголовной ответственности, то на этом основании дело не возобновляется. А требования, связанные с тем, что прекращается производство по делу, ну да, вы правильно сформулировали, если нет обвиняемого, то, в общем, и согласия его не нужно. Да? В этом состоял вопрос, и мы пока не знаем, какое будет решение Конституционного суда, но, на мой взгляд, проблема состояла в том, что если мы встанем на ту позицию, которую вот так последовательно отстаивает МВД, что, ну да, вот, истекли сроки, и все, не установлен подозреваемый, обвиняемый по делу, и все, пусть они подают, потерпевшие, пусть подают в рамках гражданского производства, гражданский иск, и там взыскивают, ну это действительно, в основном-то дела по мошенничеству.
5: Ну да.
8: И пусть они взыскивают эти средства в рамках уже гражданского процесса. Но проблема-то состоит в том, что не с кого взыскать. Да, то есть потерпевший не знает, кому предъявить их, потому что не установлено лицо. Да, мы же хорошо понимаем все эти ситуации с мошенничеством, но вы, наверное, каждый день видите новости разного рода, где вам рассказывают эти все
5: ситуации. Да мне каждый день звонят уж, извините.
8: Вот вам каждый день звонят, но я думаю, не для того, чтобы вам помочь, а для того, чтобы как-то развести, да, на такого рода историю. Поэтому это дело о правах потерпевшего. Как в условиях, когда государство не установило виновного в совершении преступления, не смогло его установить. Что делать потерпевшему? Как ему восстановить свое нарушенное право? Вот о чем идет дело. И мы будем ждать решения Конституционного суда. Оно, ну, я думаю, что в течение месяца будет вынесено.
5: Я просто как обыватель понимаю, что, вот, например, взялись вроде искать этих мошенников, а и выгодно тем, кто ищет, ну, как бы не очень рьяно это делать. Вот 2 года пройдет, мы это дело спишем, еще им заниматься иногда. У нас и без этого проблем хватает. Вот это меня Алексей, как-то...
8: Иногда и так бывает. Иногда и так бывает. Вы совершенно правы, да? Иногда бывает и так, что если какое-то преступление совершено, по нему низкие сроки привлечения к уголовной ответственности, они истекают, и все, давайте как бы забудем об этом, и вроде как мы все свою работу якобы сделали, и к нам никаких вопросов нет.
5: Еще,
8: это дело о правах потерпевших.
5: Еще одно тоже где-то юридическое дело, а может быть не только, в Питере на станции Парк Победы, которая открывается после капитального ремонта, там ряд плит, по которым люди будут ходить, сделаны из переплавленной техники времен Великой Отечественной войны. Это нормально. С другой стороны, там хотят как-то то ли выгравировать. Но, в общем, будут видны шевроны подразделений вермахта, да, или нацистских, так сказать, нацистских каких-то подразделений. Вот здесь возникает вопрос. Вроде бы, с одной стороны, у нас, по-моему, уже приняты законы, что нельзя там экстремистскую информацию в интернете искать, и законы о том, что вот если ты у себя разместишь, условно говоря, Штирлица на рукаве со свастикой, тебе тоже могут, так сказать, претензии быть у правоохранительных органов. А здесь, получается, само государство вот использует эти вот, пусть, может быть, даже с такой нормальной пропагандистской целью, но тем не менее. Вот как здесь быть, с вашей точки зрения?
8: Ну, надо как здесь быть? Слушайте, надо понимать всегда содержание закона, да, на что закон направлен. Использование этой символики направлено на то, чтобы исключить пропаганду подобного рода идеологии, с которой она ассоциируется, эта символика. Uh-huh. Да? Но разве когда попирают ногами эту символику, это разве ее пропаганда? Ну, я бы, например, никаких претензий людям, которые это сделают, не предъявлял, да, если люди будут просто ходить и топтать ногами эти символы. Но тогда давайте кинохронику запретим, где с фашистских знаменок мавзолею Ленина швыряют, да, там очень хорошо все видно. Солдаты идут с ними, да, представьте себе, солдаты маршируют по Красной площади с этими знаменами, но они как бы наклонены, да, мы все хорошо знаем эти легендарные совершенно кадры парада 45-го года. И что, его надо запретить, эту хронику? Вот маршируют со знаменами, на которых фашистские символы размещены.
5: А вы знаете, что нас иногда заблюривают? Вот Штирлиц идет.
8: Да,
5: Штирлиц шел. А зачем?
8: Зачем? Я даже знаю, что в каких-то учебниках пытались там типа чуть ли не заштриховывать эти все карты. Абсурд. Но так закон не для этого написан. И не надо доходить до... В некотором смысле это, знаете, доведение закона до его противоположности. Настолько можно абсурдно извратить практику его применения.
5: А, тоже, кстати говоря, тема, о которой вы высказывались. Сегодня министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сказал, что я бы вышел, ну, в смысле, если бы он принимал решение, он бы вышел из ОБСЕ, но решение будет принимать президент, и какое примет... Такое, собственно говоря, и примет. Сергей Викторович назвал ОБСЕ полумертвой организацией, но вот тут такая ситуация. Причина, по которой мы не выходим, он ее озвучил. Значит, нас поливают грязью, мы в ответ предоставляем факты, у нас есть площадка для, собственно, дискуссий. Но вот зачем нужна площадка, где тебя обливают грязью? И вообще вот со многим таких подобных организаций, вот вроде мы в них состоим, а зачем состоим, непонятно. Вот ваша позиция какова?
8: Смотрите, моя позиция следующая. Если у тебя есть возможность в этой организации высказываться, предоставлять действительно факты, говорить о своих взглядах, давать свои оценки ситуации, хочешь, не хочешь, они вынуждены это слышать и слушать. Это важно. Остаются документы, остаются протоколы, стенограммы этих заседаний, где высказывается наша позиция. Любая площадка, через которую ты можешь донести свою позицию, она имеет определенную ценность. Я тоже считаю ОБСЕ абсолютно изжившей себя организацией, бессмысленной, кроме вот этого аспекта. Мы до сих пор можем доносить свою позицию до тех, кто ее готов услышать. Это не Совет Европы, где, если вы помните, лишали просто голоса российскую делегацию, сказали, вы там вообще ничего не говорить не будете, да? Ну, оттуда надо просто сразу покидать было эту организацию, потому что они боятся даже выслушать то, что ты им говоришь. ОБСЕ пока это не так. Но я думаю, что они скатятся к этому состоянию, и нам так или иначе придется тоже из этой организации уйти, потому что она, Лавров абсолютно прав, изжила себя и абсолютно бессмысленно с точки зрения тех целей, ради которых эта организация создавалась. Поэтому мой подход такой. Если вы можете через площадку любую доносить свою позицию, делайте это, пока можете. Если не можете, ассоциировать себя и оставаться на этой площадке дальше для вас нет никаких причин.
5: Ну, просто у нас многие думают, что вот красиво встать, хлопнуть дверью, чтобы штукатурка осыпалась, это политически более
8: иногда
5: действенно.
8: Иногда они ровно этого хотят. Иногда они ровно этого хотят, чтобы твой голос не звучал.
5: Ну, понятно, нет, позиция понятна, да. Сергей Викторович же сказал, что отныне теперь наша страна не будет доверять на слово и не позволит никому жульничать. Это, видимо, вокруг дискуссии о так называемом духе анкориджа, да? Но я, в общем, не считаю, что... Вот вы оцените там мою, так сказать, фразу в данном случае. Я не считаю, что мы доверяли кому-то на слово. Там действительно какие-то слова прозвучали в анкоридже, да, на Аляске. Были какие-то, может быть, даже договоренности. Но потом мы же не стали останавливать боевые действия, хотя, может быть, нас об этом просили, да? Мы продолжали вести ту политику, которую вели, понимая, что, ну, там были слова, вот если они будут подкреплены делами, тогда можно дальше разговаривать. Поэтому зачем себя выставлять такими опять наивными какими-то людьми, которых снова обманули? Вот мне это не совсем понятно.
8: А кто тебя выставляет наивными людьми? Я просто не очень понял.
5: Ну, Сергей Викторович говорит, что мы не позволим себя, не позволим жульничать. Иногда мы бываем наивными, но сейчас мы на чеку. Вот такие слова же прозвучали.
8: Я не знаю, что я имел в виду, Сергей Викторович. Угу. Я считаю, что мы, конечно же, столкнулись с тем, с чем давно, скажем так, не сталкивались. Да? Это началось с 2014 года, когда в Киеве подписывали гаранты европейские, да? Мы, в общем, исходим из того, что есть какое-то представление о правилах поведения, о дипломатии, о договоренностях международных. Вы помните гарантов, которые подписали Януковичу, что остановится, как бы, да, эта вся вакханалия, и дальше уже в рамках конституционного процесса они там перейдут к новым выборам и так далее. Гаранты были.
5: Ну да,
8: европейские гаранты.
5: Министр иностранных дел, да.
8: Угу. Да, про эта вся ситуация просуществовала, по-моему, двое суток.
5: Нет, меньше суток пошли на штурм резиденции, да, да. Да, Януковича.
8: Да, да, может быть. Может быть. Потом Минск-1, Минск-2 и так далее, и так далее. Каждый раз мы подписывали соглашение. Мы не то что верили на слово. Каждый раз мы подписывали соглашение. Потом европейские политики, знаете, какая-то смена, такая глобальная смена подходов, что ли, произошла. Потому что они потом откровенно признавались и не испытывали никакого дискомфорта от этого, что самое поразительное. То есть что Меркель, что Олланд признавались, что да, все это был обман, мы просто хотели выиграть время для Украины, нужно было ее вооружить и так далее, и так далее. Да? Это невероятная совершенно вещь. И они как-то не любят на это обращать внимание, это обсуждать, но это так. И сейчас я согласен, в Анкоридже, по-моему, мы уже не подписали никаких обязывающих документов, да, потому что не было повода для того, чтобы не было формата такого подписания. Но там были сформулированы подходы, которых стороны намерены дальше придерживаться, потому что предстояли переговоры с участием Украины, да, как бы Соединенных Штатов и Российской Федерации. Я не считаю, что мы проявили какую-то наивность в Анкоридже. Нас, в общем, отучили доверять на слово. И вы правы, Алексей, мы не остановили боевые действия, хотя этого сначала очень хотела добиться Украина, да? Опять же, для того, чтобы просто собраться с силами. Но, и поэтому я не знаю, почему такая оценка слов Лаврова. Ну, наверное, можно его так интерпретировать. Но мне кажется, что он, наоборот, подчеркнул, что мы давно отошли от доверия на слово тем, кого когда-то считали партнерами европейскими.
5: Да это даже не то, что Сергей Викторович, это так у нас бродит вот в информационном пространстве, дескать, ага, значит, опять нас надули. Да где надули? Мы ничего не сделали.
8: Я не вижу ничего, чтобы нас как раз не смогли убедить и продавить на, очевидно, невыгодные для нас решения. Да, и президент был по итогам Анкориджа очень последователен, тверд, спокоен, да, в том, что цели специальной военной операции должны быть выполнены. И мы совсем недавно слышали из уст президента те же самые слова.
5: Ну, а теперь о гарантах разных соглашений. В данном случее о судьбе Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. В общем, удалось убедить его уйти в отставку. Но, надо сказать, что продержался он дольше, чем другие персонажи, имена которых мы уже стали забывать. Там Лиз Трасс, Фиона Мэй, по-моему, еще кто-то. Ну, в общем, как-то он вот, по-моему, больше года
8: Тереза,
5: даже.
8: Тереза Мэй, да.
5: А, Тереза. Фиона Мэй. Это скрипачка, да, совершенно верно. Вот, значит, и вот в этой ситуации вопрос такой. Насколько я понимаю, по предыдущим случаям, ничего в политике Великобритании от этого не изменится. И поэтому вообще...
8: Я так считаю, да. Тоже так считаю, ничего не изменится абсолютно.
5: При всех тех проблемах, которые у них есть, на самом деле, да, очень серьезных.
8: Да, но их проблемы в основном, они внутри страны. Они зачем-то целенаправленно разрушают, что называется, британскую идентичность. Прям целенаправленно разрушают, начиная от символов, да, когда мы видим дела, по которым просто запрещают гражданам вывешивать символы британские. Британский флаг, например, запрещают, да, вывешивать. Но боятся снимать палестинские флаги, да. Я не поклонник, как вы понимаете, британского флага, но мне кажется крайне странным, что такое разрушение идентичности санкционировано официально властями и даже судом британским. Да? Это одно. Второе, они просто допускают убийство собственных граждан безнаказанно, изнасилование детей, если это мигранты. То есть сейчас английская элита занимается тем, что активно уничтожает собственную страну. Дай им Бог здоровья и успехов в этом деле. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать.
5: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник».
9: Знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак беспилотников ВСУ. Словакия не будет участвовать в пакете финпомощи для Украины от НАТО. В Москву приехал первый после 6 лет перерыва поезд из Душанбе. Подробности далее. 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь и пожелал им скорейшего выздоровления. Минпромторг России рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиакомпаниям для поддержания летной годности новой отечественной авиатехники, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Ранее в интервью РИА Новости он пояснял, что любой сертифицированный самолет является живым организмом, машина постоянно совершенствуется, а изменения вносятся на протяжении всего жизненного цикла такой техники. Под детскими болезнями, в свою очередь, понимаются отказы, которые возникают в процессе эксплуатации, которые необходимо устранять. Словакия не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать таким образом в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Ранее итальянское агентство со ссылкой на дипломатические источники писало, что итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре может включать обязательства союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Лидеры стран Европятерки – Германия, Италия, Франция, Великобритания и Польша – по итогам встречи в Берлине заявили о дальнейшем укреплении сотрудничества в оборонно-промышленной сфере. Уточняется, что главы пяти государств договорились ускорить выполнение обязательств по совместной европейской разработке и закупке высокоточных дальнобойных вооружений. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран в процессе переговоров соглашается со всеми требованиями штатов. Он пригрозил, что в обратном случае американская сторона вернется к атакам. Как заявил Трамп, Иран ведет себя прекрасно. Ранее хозяин Белого дома говорил, что Тегеран идет на большие уступки. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Выпускные вечера в Курской области пройдут в обеспеченных необходимыми мерами безопасности, закрытых помещениях и с ограниченным количеством участников, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования и науки. Ранее правительство Курской области информировало, что выпускные в регионе состоятся 27 июня. Первый после 6-летнего перерыва пассажирский поезд из Душанбе приехал в Москву, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, состав прибыл на Павелецкий вокзал столицы. Курсирование по этому маршруту было приостановлено из-за пандемии в 2020 году. Состав вновь запустили с 21 июня текущего года. Он будет курсировать один раз в две недели. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Продолжаем информационный час на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
3: Привет, Миша, всем здравствуйте еще раз. И по традиции обсуждаем самые актуальные темы к этому часу.
2: Да, и одна из таких тем – это подробности про такой предмет из школьной программы, как обществознание. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что изменения в ЕГЭ по обществознанию будут внесены через 2 года. То есть в ближайшие 2 года выпускники школ будут сдавать госэкзамен по тем же программам, по тем же правилам, с теми же заданиями, которые были и до этого. Потому что необходим переходный период, когда уже сейчас с сентября там первые школьники начнут получать новые учебники, и необходимо перестроить и планы подготовки, и все прочее. С нами на прямой связи педагог по истории обществознания Ирина Котельникова. Ирина, добрый день.
4: День.
3: Ирина, скажите, пожалуйста, а зачем вообще это все нужно? Для чего это делается, такие изменения?
4: Вы знаете, это очень больная тема для педагогов в истории обществознания. Живем в эпоху перемен, и они очень болезненно воспринимаются.
3: Почему?
4: Ну, скажем так, был определенный подход в преподавании предмета. И сейчас последняя тенденция показывает, ну, в частности, ЕГЭ. Вот сейчас вот буквально дети сдали, получают свои первые результаты. Экзамен все больше и больше усложняется. Все больше добавляются задания на российскую действительность, на российские реалии. И помимо теоретических знаний, дети должны ориентироваться в современной российской жизни. И новые учебники, они как раз создаются из этого подхода, чтобы дети могли практика применять свои знания, чтобы они могли ориентироваться в российском обществе. Если мы посмотрим на содержание, они сейчас попадают у нас в сеть и выкладываются в электронном формате новые учебники, вы можете обратить внимание, что много тем уделяется традиционным ценностям, культуре. Например, в 10 классе выделяется отдельный компонент, где дети должны изучить оперу, театр, кино. Если вы помните, в школьном курсе был такой предмет «Мировая художественная культура». Вот можно сказать, что это такой метапредметный подход. То есть мы здесь видим и знания об обществе, да, обществоведческие практики, ну и также культурный, исторический, метапредметный компонент. Возможно, это действительно позитивно скажется на обучении и образовании. Ну, сейчас посмотрим. Конечно же, так как учителя предметники сейчас привыкли к определенной тактике подготовки к экзамену, потому что очень глубоко спрашивается знание по экономике, по политике, по человеку обществу, по праву. Много очень тем связано с правовой системой. Да? То есть дети и уголовное право изучают в школе, и трудовое, и семейное, и даже процессуальное право. То есть это большой комплекс знаний. И, конечно же, ну, может быть, слышали такую шутку и среди детей, и среди педагогов, что «Ой, обществознание можно сдать на жизненном опыте». К сожалению, нет. К сожалению, нет. Нужно знать глубоко теорию. Нужно ориентироваться еще в жизни современной, то есть дети, выпускники должны, ну, быть в теме, в новостной повестке, да, разбираться в каких-то процессах, потому что, вот, опять же, очень много заданий.

0: вот эти какие-то более сложные темы, которые вот были в предыдущих учебниках под редакцией Боголюбова. Может быть, это будет в таком сжатом, более простом формате преподноситься. Но, во всяком случае, это пока вот нет конкретики. То есть сейчас преподаватели будут проходить профессиональную переподготовку, потому что нужно подстроиться под новую программу. Нужно, конечно же, изучить внимательно новые учебники, потому что пока их нет в свободном доступе, да, то есть мы не можем взять и там спокойно полистать этот учебник, то есть они вот сейчас отрывочками попадают там в сеть в электронном формате. Ну и посмотреть, как это потом в итоге у нас изменится в самом едином государственном экзамене. Конечно, в любом случае экзамен будет меняться, потому что поменялась программа, вот другие задания. И другой компонент, конечно же.
1: Да, и по поводу этих новых учебников, вот сегодня тоже новости приходят как раз с полей юридического форума в Петербурге. Во-первых, учебники уже официально презентовали сегодня, и как рассказал у нас помощник президента России Владимир Мединский, учебники будут существенно дешевле коммерческих, это раз, и что их лично правит зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
2: Ну вот, а про то, что они будут дешевле, учебники ведь бесплатно выдают школьникам, нет?
0: Бесплатно, да, да, должны бесплатно. Ну, во всяком случае, в Москве это точно бесплатно выдается.
2: Да, и в регионах учебники выдаются сейчас в школах бесплатно, что хорошо, кстати.
1: Ну, возможно, это как раз на школу снизит нагрузку, к этому возможно это было.
2: Возможно, да, потому что странно. Но я так понимаю, что новые учебники должны как-то повлиять на патриотическое воспитание, да, школьников, как вы думаете, Ирина?
0: Да, да. Да, то есть сейчас все больше, вы, возможно, тоже, конечно же, знаете, в рамках своей профессии много уделяется вопросов традиционным ценностям, да, и там, культуре, истории, и вот эти компоненты, они как раз вносятся в новую программу по обществознанию.
2: Но новый учебник, он будет обязателен для всех школ, правильно?
0: Для всех школ, да. То есть это, по сути, как единый учебник вот по истории и будет единый учебник по обществознанию.
1: У нас буквально минутка осталась. Ирина, существенно переработана программа. Что из нее такого смогли убрать для того, чтобы это было вот на уровне не потерять подготовки? Ваше личное мнение интересует.
0: Мне пока, если честно, сложно сказать, вот, но убрали, наверное, какие-то прям очень профессиональные темы. То есть вот, условно говоря, дети должны быть и экономистами, и политологами, и юристами, и вот просто, ну, действительно была очень глубокая такая программа. Мне кажется, она сейчас будет более упрощена, и даже уберется вот, ну, какая-то вот такая профессиональная вот подготовка к конкретной профессии. Вот.
2: Но выглядит так, будто полегче станет всем, и преподавателям, и ученикам.
0: Да, полегче.
1: Да. Да, и больше практических реалий. Благодарим вас, Ирина. Ирина Котельникова, педагог по истории обществознанию, была в эфире «Радио Спутник».

0: Продолжаем мы обсуждать новости с Международного юридического форума в Санкт-Петербурге. Там выступил заместитель Следственного департамента МВД Данил Филиппов. И он отметил, что у нас Министерство внутренних дел предотвратило деятельность 5 площадок в интернете, которые продавали персональные данные граждан наподобие нашумевшего в свое время ресурса «Глаз Бога». Каким образом эти ресурсы продолжают работать? Что делают наши правоохранители для того, чтобы их деятельность предотвращать? Об этом мы поговорим с директором компании «Интернет-розыск РФ» Игорем Бедоровым. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот вроде бы была нашумевшая история с этим глазом Бога, как будто бы после нее, после такого громкого расследования, которое все обсуждали, в инфополе больше мы не замечали особенно новостей, связанных как раз-таки с вот такими площадками. И тут вдруг нам МВД говорит, что они так тихо, с целых 5 площадок таких, соответственно, закрыли. Лучше стали справляться с этим?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что большинство из нас просто пропустило те новости, которые связывались с закрытием ряда площадок, потому что за прошедшие полтора

0: полтора года они действительно были и неоднократно после глаза Бога. А сейчас действительно МВД долго и планомерно, целенаправленно ведет работу по искоренению этой заразы. И слава Богу.
1: Игорь Сергеевич.
0: Да-да-да.
1: Нет, простите, я вас перебила. Продолжайте.
0: Вот. Поэтому остается только пожелать им здесь успеха. Действительно, большая была проделана работа. И крупнейшие ресурсы здесь закрылись. Вот. Те, которые, до которых можно было дотянуться. Те, которые связываются с незаконной деятельностью наших соотечественников. То есть наши сами граждане такого рода ресурсы администрировали, держали, накапливали незаконно полученные утечки данных, ну и, соответственно, принимали деньги от других граждан и компаний, предоставляя к ним доступ незаконный. Вот. Это очень хорошо. Другой вопрос, что, конечно же, возникает риск альтернативный, когда ввиду того, что постепенно этот рынок российский с незаконными базами начинает очищаться силами МВД, на рынок выходят украинские боты и сервисы для пробива. И здесь уже надо предупредить наших соотечественников о том, что все вот эти выплаты такого рода боты, они могут там, в любом неудачном для вас раскладе привести к финансированию терроризма, финансированию вооруженных сил Украины со всеми последующими рисками, которые будут уже связываться с ходом госизмены. Поэтому ни в коем случае, даже если вы что-то находите в интернете, не пользуйтесь. Есть легальные государственные ресурсы, если вам кого-то необходимо проверить в налоговой, в службе судебных приставов, в Газправосудие, где судебные решения есть все необходимые. Давайте уже работать легально. Угу. Не рискуйте.
1: А как узнать, Игорь Сергеевич, можно ли вообще узнать, были ли мои данные, например, проданы через такие площадки?
0: Смотрите, большая часть данных, они были проданы. Особенно, если вы живете в крупном городе, априори примите это. Наши данные, если брать общее количество утечек, которые происходили по персонам, оно, наверное, десятикратно превышает численность населения Российской Федерации.
1: Вот это
0: поэтому
1: да.
0: Поэтому утекли точно.
1: Ну, кстати, вопрос возможно. Вот, если звонят постоянно мошенники, мне, например, недавно звонили и предлагали, не предлагали, говорили о том, что у меня в доме будут менять домофон. Я говорю, хорошо, а в каком доме, в какой квартире? А, и они говорят о том, что... А, и она говорит, ну вы что, сами не знаете, где вы живете? Я говорю, все, я вас поняла, хорошо, спасибо. И они так на неделю звонили 5 раз. То есть наверняка это говорит о том, что мои данные уже где-то есть, куда-то их слили, что мне звонят мошенники.
0: Безусловно, но здесь, видите, помимо усилий самих правоохранителей, очень большую роль сейчас играет работа площадок, на которых информация распространяется. На сегодняшний день все больше и больше Телеграм начинает загонять в тень вот этих продавцов утечек баз данных, их меньше становится в Телеграме. Опять же, здесь нельзя не отметить позицию Дурова в этом плане. Причем не только российских утечек, но и вообще всех утечек, которые происходят. А в Даркнете их становится меньше, то есть силовики со всего мира, они с этим борются. И слава Богу.
2: Если есть спрос, будет и предложение. Вот вернемся к началу нашего разговора. Если не украинские мошенники, существуют ли еще какие-то риски для наших данных? Возможно ли еще откуда-то что утечет?
0: Ну, утечет, конечно, возможно. Здесь необходимо заниматься компаниям российским, прежде всего, информационной безопасностью. Особенно на фоне беспрецедентных хакерских атак на наш бизнес, который происходит, опять же, из соседней страны, большей частью. Поэтому риск такой исключать нельзя ни в коем случае. Но у нас же сейчас есть оборотные штрафы. У нас есть штрафы за неуведомление о том, что утечка произошла. То есть регулятор об этом подумал. И если компания не будет заниматься безопасностью пользовательских данных, ну, соответственно, будет отвечать рублем. И уже, учитывая, что штрафы будут начинаться от 20 миллионов рублей, это уже немножко формирует понимание у бизнесменов о том, что этим направлением заниматься все же нужно, а не халатно относиться к нашим, то есть, пользовательским данным.
1: Я вот, кстати, помню, пару лет назад был взломан сервис доставки, очень известный, и этот сервис предупреждал всех своих граждан о том, что мне пришло прямо уведомление о том, что из-за того, что вы там заказываете у нас доставку или такси, ваши данные там были, ну, утекли куда-то ваши данные, будьте осторожнее, не ведитесь на звонки и смски от мошенников. То есть такие достаточно большие агрегаторы, они предупреждают действительно людей.
0: Да, это входит в обязательную политику. Помимо того, что мы предупредили регулятора, мы должны еще предпринять меры, чтобы минимизировать риски того, что данные будут использованы в отношении граждан для мошенничества. А так вот вы привели пример с домофонами. Мне вот прямо сейчас, 5 минут назад, писал человек, который полгода назад умер. Не купил денег.
1: Ну вот это вообще самое ужасное.
0: Спросил, как долетел. Он сказал, неплохо.
2: Да, тут, конечно, очень все эти моменты сложные, особенно с цифровыми разными следами, действительно, и особенно если родственникам пишут, это прям вообще. У нас чуть меньше минутки остается, есть еще одно заявление от Данила Филиппова, представителя Следственного департамента МВД. По поводу искусственного интеллекта, ведомство предлагает обязательно маркировать контент, произведенный с помощью ИИ, поскольку засилье дипфейков. Поддерживаете такую инициативу?
0: 100% и контент, и более того, при маркировке учитывать и идентификацию пользователя, конкретной нейросети, и саму модель нейросети.
2: То есть это поспособствует прям найти конкретного человека, время да. и прочее?
0: Где, когда и с помощью какой модели кто создавал тот или иной контент, да.
2: То есть это как раз-таки, ну особенно в преддверии выборов, такие разговоры без сомнения 100%. Актуальны. Благодарим вас, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, директор компании «Интернет-розыск РФ», был в эфире «Радио Спутник».

0: Роскачество разработало государственный стандарт, он же ГОСТ, на глэмпинге. И он должен обеспечить россиянам гарантированный уровень безопасности и качество отдыха. Обсудим, что в этот ГОСТ входит, что поменяется после его ввода. С нами на прямой связи президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов. Сергей Валерьевич, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, после того, как этот ГОСТ заработает, что изменится для отрасли, что изменится для туристов?
1: Ой, вы знаете, как ни парадоксально, я думаю, что ничего не изменится по одной простой причине, что у нас каждый день вводятся какие-то новые ГОСТы, и у меня такое впечатление, что они направлены только на то, чтобы посчитать тех, кто этим занимается, и побольше налогов забрать с них, а вот все остальное. Но как можно вводить ГОСТ на глэмпинг? У нас есть определение кемпинга, это место для размещения отдыхающих в палатках там и все остальное. Но отведенные места для там, туалетной зоны, там всего возможного. Но, как правило, эти места, они такие спонтанно организованные. Как можно вводить ГОСТ на глэмпинг, где нет дорог? Вот скажите мне, пожалуйста, ГОСТ на глэмпинг есть, а ГОСТ на то, чтобы туда были подведены дороги, нет. Каким образом это должно работать, я пока не понимаю. И не могу понять, для чего это нужно.
0: Возможно, для того, чтобы, как мне кажется, есть категория граждан, которые государственным стандартам прям доверяют, и, возможно, это и до этого пошло. И, возможно, если определенный перечень тех компаний, тех мест будет ему соответствовать, то они с большей вероятностью поедут именно туда. Возможно, цель такая.
2: Вот, как раз уточняют, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерных, инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу. То есть, да, возможно, где-то будет перечень тех мест, где эти глэмпинги можно спокойно реализовать в доступных условиях. И, может быть, это как-то даже поможет внутреннему туризму. Как думаете?
1: Знаете, я очень скептически отношусь к этому моменту. По одной простой причине, что, ну, понимаете, вот вы хотите оказаться на лоне природы, да? Вы хотите с палаткой разжечь огонь, ну, пускай в специально отведенных местах, там, все остальное. Ну, давайте тогда глэмпинги располагать внутри дворовых помещений. Ну, там, как вот, там все нормально. То есть там есть и то, и то, и то, и то. Я хочу утром проснуться, выйти из глэмпинга или кемпинга, или из палатки и увидеть рассвет. Да, но для того, чтобы это сделать, понимаете, вот глэмпинги должны располагаться в тех местах, где есть канализация, где есть водоснабжение, где есть дорога, где есть соблюдение условий противопожарной безопасности. А у нас иной раз эти кемпинги, я не говорю сейчас про глэмпинги, это вот атавизм такой кемпингов, да. У нас кемпинги располагаются там, куда пожарная команда доехать не может иногда. Ну, как об этом говорить? Вот я не пойму. Вот мы сначала считали, хотели посчитать объекты размещения. То есть мы затеяли идею частников посчитать, в основном в Краснодарском крае, в Крым это все коснулось там и так далее. Кто-нибудь подвел итоги того, как это прошла акция, да? Кого посчитали, кого не посчитали? Много ли людей сами пришли и заявились и сказали о том, что вот я частным образом принимаю людей, там, оцените или отсертифицируйте мое помещение? Ну, то есть вот, понимаете, мне кажется, что в преддвериях выборов, да, у нас в сентябре должны пройти выборы в Госдуму, идет такой сплошной популизм, да, и в том числе это затрагивает отрасли. В то время, когда мы сейчас на сегодняшний день очень сложно уезжаем за границу отдыхать, несмотря на то, что Турция это фаворит семейного отдыха, у нас очень много проблем с этим связано. Повышение цен, инфляция в Турции, то есть как бы нехватка денег у людей, которые хотят уехать. Мы начинаем строить какие-то препоны, ГОСТы на глэмпинге. У нас слово «глэмпинг» появилось буквально 2 года назад.
2: Угу. И мы до сих пор иногда пытаемся разобраться, все-таки, ну вот, что это такое, до конца не поняли, чем отличается от кемпинга.
1: Да, а уже в Государственной Думе инициаторы и инициатива, и появились ГОСТы на глэмпинге.
2: Но это, судя по всему, и на стоимости, да, может отразиться как-то?
1: Естественно. Угу. Я же сказал, естественно, понимаете? То есть, как бы, одно дело, вы просто приехали, разместили там свой...
0: Сергей дом, Валерьевич, 10 секунд там. Буквально.
1: Да.
2: Ну, все, спасибо вам большое. Было очень интересно пообщаться с вами. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Летную программу по импортозамещенному самолету «Суперджет» планируется завершить в текущем году, а на получение сертификата выйти в конце этого года либо первого квартала будущего года. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. «Суперджет» стоит ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Импортозамещенный «Суперджет» выполнил более 80% сертификационных полетов. Об этом рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме глава Ростеха Сергей Чемизов. Первым 38 жителям Артемовска в ДНР назначили выплаты за утраченное жилье по упрощенной процедуре в размере 89 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов. Он добавил, что на 508 обращений пришлось всего 11 отказов. Рассмотрение еще 86 заявок принесено на предстоящие заседания межведомственной комиссии. Посольство Израиля на Украине потребовало официальной реакции местных правоохранительных органов на нацистское шествие в украинской столице. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии. Там отметили, что 21 июня в Киеве прошел марш, участники которого выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие. По данным украинских СМИ, в этот день в украинской столице одновременно проходили акции сторонников и противников ЛГБТ-сообщества. Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. Журналист телеканала «Аль-Арабия» Мохаммед Айда погиб при взрыве машины в Йемене, сообщил телеканал в соцсети X. Подробностей не уточняется. В публикации также размещены фотографии взорванной машины, предположительно принадлежавшей журналисту. Поиски подростка, который предположительно утонул в реке под Кумык в Ессентуках, продолжат в четверг, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Ранее ведомство информировало, что спасатели обследуют берег реки под Кумык в Ессентуках, где предположительно утонул ребенок 2009 года рождения. Три детеныша капибары родились на турферме в Ставропольском крае. Это очень редкий случай, сообщили в правительстве региона. Как отмечается, в некомфортных условиях капибары практически не размножаются, поэтому рождение сразу трех малышей считается свидетельством того, что для животных удалось создать среду максимально близкую к естественной. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Евгений, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Давайте сегодня попробуем разобраться в психологии преступников или преступлений. Вот не знаю, как правильно сказать, ведь их все преступления совершают люди. То есть нужно разбираться, почему психология, соответственно, у них что-то не так с ними происходит, почему они делают те или иные противоправные действия. Я вот подумала, ведь большинство же людей уже знают, что за преступление так или иначе последует наказание, но они все равно эти преступления делают. Что с ними не так происходит?
3: Мне кажется, немножко разные категории людей. Почему они совершают преступления? Есть те, которые намеренно совершают, то есть они об этом думают, мечтают, планируют. Они не могут не совершить преступления. То есть им настолько хочется, что вот рано или поздно они находят удобное время, место, чтобы это преступление, которое они мечтают, о котором они планируют, совершить. Есть люди, которые совершают из-за какого-то стечения обстоятельств. То есть это может быть голод, холод, и они вынуждены что-то сделать, там, похитить, например, какую-то одежду, еду, чтобы просто выживать. А есть люди, которые вот случайно это совершают, то есть они не планируют, они изначально добропорядочные граждане, но что-то в этой жизни происходит у них случайно таким образом, что они преступления совершают. Это в основном дорожно-транспортные происшествия. То есть тут вот эта вот психология человека, которого мы называем преступником, она различается. В основном, конечно, мы говорим про тех людей, которые заранее вот хотят, планируют, да? Они вот настолько серьезно к этому подходят, что действительно в самом начале их жизни, уже там в детском возрасте, складывается особая личностная такая характеристика, эмпатия, какие-то жестокие отношения к людям, к животным, что они рано или поздно преступления совершают. Но тут тоже разные категории, агрессивные, неагрессивные. Но вот особая такая склад характера и ума, когда они заранее уже просчитывают, продумывают, видят какие-то удобные для себя моменты именно с точки зрения вот совершения преступления.
2: То есть они видят в этом свою какую-то миссию, да, или задачу?
3: Ну, отчасти, наверное, да. То есть они, это параллельно с их такой жизнедеятельностью. То есть они не отрицают того, что преступление можно совершать. И нередко оправдывают преступление. Говорят о том, что в целом это не так уж и плохо, это можно, разные бывают обстоятельства. И он совершает преступление, потому что жизнь такая, детство такое. То есть он не может не совершать из-за этого. Но понятно, что вот миссия бывает прям настоящая, когда человек себя готовит к совершению преступления. Это либо какие-то маньяки, когда у них есть своя идея, почему они преступления совершают. Это экстремисты, которые тоже, вот есть какая-то культ их идей и каких-то концепций, которыми он движет. И заказные убийства, когда это прям профессиональная преступность. То есть человек долгое время себя тренирует для того, чтобы быть ловким, сильным, метким и так далее.
2: А я вот просто пытаюсь понять, вот это желание убить других людей и там продолжать их убивать, оно же не возникает просто так? Это, наверное, какой-то... Ты должен где-то посмотреть сценарий этот или там, прочитать об этом, или как? Откуда эта картинка берется?
3: О, конечно, бывают ситуации, когда человека подталкивает что-то, какой-то роман, какая-то там серия, сериала, и вот он об этом даже и не думал, но, посмотрев, он понял, что в нем всегда это было какое-то темное начало, какая-то история, которая подталкивает его к совершению преступлений. А бывает, когда просто с самого начала человек с детства, с подросткового возраста проявляет какую-то агрессию. То есть она просто накапливается и развивается. То есть он сначала может издеваться над животными, над братьями, сестрами, там, младшими друзьями какими-то, а потом все больше и больше. Ему не хватает вот этого уже элемента агрессивности, и он нападает на кого-то, кого он выбирает. Это могут быть мужчины, женщины, там, дети, в зависимости от того, что ему комфортнее, интереснее, что ему больше нравится.
2: Понятно, что маньякам все-таки ими не рождаются. То есть у них есть, вероятно, какие-то предпосылки. Ну, судя, вот если вы изучали там какие-то биографии или прочее, как, вот как они приходят к какому-то, да, совершенно, ну, первому преступлению. Это обычно, там, не знаю, они тренируются на животных, или как? Они видят какие-то картинки страшные в детстве. Вот что с ними происходит, какому-то там, не знаю, может быть, примере, чтобы понять.
3: Иностранные специалисты, наши вот коллеги-криминалисты, считают, что все-таки это связано с ДНК. То есть все-таки они рождаются уже такими, и нет никаких обстоятельств в жизни, которые бы подталкивали. Наша школа российская немножко отличается. Мы все-таки исходим из того, что это социальный фактор. Это люди сначала рождаются вполне себе нормальными, но что-то в их жизни начинает происходить. А вот в большинстве преступников есть какая-то просто травма головы, и мозг начинает работать иначе. То есть включаются какие-то механизмы, которые у обычного нормального человека выключены, то есть агрессивность только в каких-то экстремальных ситуациях. У маньяка она вот параллельно всегда фоном, такая вот условно как тревожность идет фоновая, здесь такая же только агрессивность, и он ее проявляет где-то. И бывают обстоятельства, которые влияют вот на развитие этого. То есть это нередко какая-то агрессия внутри семьи, то есть постоянные его там обижает мама, сестра, то есть какая-то женщина третирует его, и вот у него накапливается это раздражение, и он не может восполнить это на близких, он старается на ком-то другом похожем. Бывает такая ситуация, что просто вот эта вот накопленная там в школе какая-то агрессия к одноклассникам восполняется на сторонних людях. Иногда случается, что первая жертва — это кто-то из близких. То есть вот в классике, конечно, воспринимается, что первый страдает кто-то, кто в более-менее в окружении. Это не значит, что человек, который реально обижал, но это человек, который в таком вот зоне комфорта. Он все равно где-то находится рядом, преступник его знает, и поэтому можно найти его еще. А потом уже вот серийное убийство развивается таким образом, что все больше преступлений, и люди никак не связаны с преступником. То есть у них нет какого-то контакта, знакомства, это не друзья, и именно это усложняет процесс расследования. Потому что мы всегда исходим из того, что преступление совершает тот, кто испытывает какую-то личную неприязнь. То есть он человека знает, и поэтому убивает, например. А у серийного убийцы несколько не так. Он просто находит удобный для себя типаж, какой-то комфортный, либо ситуацию, либо человека, в отношении которых он может совершить преступление.
2: Ну, то есть у них нет мотива, да, вот это, как если я помню терминологию у следователя, да, то есть они сначала ищут какой-то мотив, почему человек совершает то или иное преступление.
3: Примерно, да, потому что следователь всегда, по крайней мере, в фильмах и сериалах, он там задается вопросом, какой мотив, почему он преступление совершил. У маньяка тоже есть свой мотив, просто он настолько глубинно внутренний, что мы можем посчитать, что это преступление совершено из корысти, а на самом деле он еще испытывал вот это какое-то агрессию, сексуальное возбуждение параллельно. То есть очевидность для следователя — это не значит, что так на самом деле размышлял преступник.
2: То есть я правильно понимаю, что мотивы у них, вот у таких вот серийных убийц, это реализация каких-то своих тайных желаний, да, или как получается?
3: Да, да, можно так сказать.
2: И чаще всего вот эта власть... Еще что? Какие-то сексуальные фантазии?
3: Бывают ситуации тщеславия, то есть вот когда он просто хочет, чтобы о нем говорили, чтобы он стал лучше, чем все остальные. У него нет какого-то другого таланта, которым может прославиться, и он думает, что надо переплюнуть там Чикатило, например. Все говорят про Чикатило, а я буду круче, чем он. Видите, тоже не знаем до конца, потому что когда мы ведем допрос, это одна история. То есть человек может рассказывать все, что угодно, только бы избежать наказания. Когда он находится уже в местах лишения свободы, он тоже зачастую либо хочет как-то получать какие-то выгоды за счет своего положения, давать интервью, писать книги, либо он на самом деле начинает раскаиваться, но мы не понимаем, это истина или нет, то есть насколько он искренен в этот момент, потому что у него внутри могут происходить абсолютно другие процессы, своя там корысть во всем в этом. Поэтому вот не хватает как бы условно какого-то исследования и мозга, и психологии, чтобы было наблюдение. То есть это только-только сейчас у нас начинается, из-за того, что самые жестокие преступники были в свое время приговорены к смертной казни, мы, к сожалению, вот не знаем, да, что ими двигало и почему такое происходило. Поэтому всю информацию только-только сейчас начинаем собирать и изучать именно в процессе разговора, каких-то интервью, как люди объясняют, как они себя ведут в этот момент, можем ли мы им доверять или нет. То есть вот психологи и психиатры, они как раз на эту сторону исследования свои направили.
2: А вот сейчас можете вспомнить вот тех людей, кто были казнены из таких вот самых тяжких?
3: Да практически все. Головкин, Чикатило, Тарковский.
2: Чикатило такой довольно известный персонаж, а остальные просто какую-то их небольшую предысторию.
3: Они практически все убивали большое количество людей. Единственное, что у каждого свой типаж жертвы. Это у кого-то были подростки, у кого-то были женщины. Разные способы совершения преступления. То есть в целом вся картина преступлений всегда очень похожа. То есть какой-то человек выбирает для себя почерк. И вот по этому почерку ему нередко дают либо какое-то прозвище, либо его выделяют среди всех остальных. Исходим из того, что этот почерк для него очень важен, для его как раз личности. То есть он либо именно об этом мечтал, либо это наиболее удобно с учетом его умственных способностей, физических способностей. То есть он бы и рад, может быть, душить, но он не может, потому что сам по себе достаточно слабый. И он понимает, что ему будет какая-то отдача. То есть не сможет побороть сопротивление жертвы. И он выбирает, например, тогда нож. То есть тут тоже много достаточно нюансов, но они все очень похожие ситуации. Человек не может останавливаться, он совершает много преступлений. Нередко это от 3, мы считаем в целом. То есть когда 3 состоявшихся таких преступления, они все очень похожи. Жертвы, место, время, орудие. И мы понимаем, что действует вот маньяк, преступник, один и тот же человек. И это как сериал. То есть они между собой взаимосвязаны. Мы можем прослеживать вот эту вот историю, биографию, судьбу человека. Мы можем понимать, почему он это совершает. То есть это есть какие-то закономерности во времени. То есть условно у него выходные дни в этот момент. Он проживает в какой-то территории. То есть на основе того, что все эти серии эпизоды между собой взаимосвязаны, мы устанавливаем то, вот, кто это преступление совершает.
2: И получается, что преступник в этом случае дает сам подсказки потом следствию. То есть у него один и тот же метод, одно и то же, как вы сказали, время, потому что он там где-то работает, одно и то же, там, условно говоря, поза, орудие убийства. Почему у них нет разнообразия тогда? Я пытаюсь...
3: Вот он невольно, но да, он, конечно, помогает и подсказывает. Бывают ситуации, когда преступник меняет свой там, образ действия, но это очень редко. В основном, когда что-то поменялось в его жизни. Условно он душил, теперь он стал болеть, и он уже не может. И поэтому он выбирает что-то. То есть мы тогда тоже отмечаем, с какого момента происходит изменение. Но это изменение какого-то отдельного элемента, да, вот в этом во всем механизме. И, конечно, мы вот это расшифровываем, эти совпадения. То есть у нас в целом вообще криминалистика криминалистика основана на том, что мы изучаем все эти закономерности. Потому что поведение человека, в том числе преступного человека, оно постоянно и устойчиво. Мы делаем все дела в определенной последовательности, в определенной своей привычке, и на этом основана как бы и криминалистика, и психология. Поняв вот эту закономерность, там очень легко дальше все расшифровывать. Просто преступник в этот момент, конечно же, не понимает, что он подсказывает. Но он и не может поменять этот способ поведения свой, потому что ему дальше уже будет как бы не в кайф. Он не сможет совершать. Ему это неинтересно. То есть он переходит через себя, когда начинает что-то другое пробовать.
2: Напомню, что криминалистика — это как раз вот вы изучаете методы совершения преступления, да? Вот, то есть как человек то ли иное что-то сделал.
3: Как люди совершают преступления, и как, исходя из этого, надо расследовать.
2: Возможно, дурацкий вопрос, но так интересно, почему убийца выбирает то или иное оружие преступления? То есть почему один душит, другой там использует нож, третий, там, не знаю, через повешение делает, четвертый, там, еще что-то такое. То есть, исходя из какого-то его бэкграунда или что?
3: Серийные убийцы, да. То есть они в основном прямо об этом думают, фантазируют в своей голове, прокручивают, как бы они хотели убивать людей. Они прям размышляют на эту тему. Есть люди, другие преступники, которые просто выбирают удобное, подручное какое-то средство. То есть с чем они могут справиться? Ну, мы обычно исходим из того, что там, условно, огнестрельное оружие, это надо купить, это надо научиться стрелять, надо быть метким и так далее. Холодное оружие, это в основном предполагает какой-то контакт, люди между собой знакомы. То есть если мы увидим, что человек на нас с ножом движется, мы, естественно, будем там убегать или оказывать какое-то сопротивление. То есть в основном эти нападения тоже каких-то знакомых людей. Ну уж удушение тем более. Это все тоже связано с человеком, то есть насколько он выбирает либо удобный для себя момент какой-то, планирует, либо это просто какие-то подручные средства, которые могут оказаться там любые условно у него. Но исходя из орудия, мы тоже вот как бы раскручиваем всю эту паутину в смысле того, что это было, часто ли этот предмет встречается на месте преступления, почему он выбрал именно это орудие. Есть определенные у нас такие методики, то есть мы анализируем большое количество дел, которые совершаются в России не только, и вот исходя из этого выявляем те самые закономерности. Почему люди совершали всегда там ножом, например? Кто те...
2: Почему?
3: Потому что в основном это какая-то личная история, то есть это расправа, это желание быть. То есть вот, например, с... отравлениями. Считается, что это способ, когда человек хочет совершить преступление, убить, например, но он не готов это наблюдать. То есть он подбрасывает какие-то элементы, там, смешивает, например, в еду, там, напитки, да, что-то такое. Но присутствовать при этом он не готов. Он уходит. С течением времени яд действует, человек там погибает. А вот удушение — это, наоборот, такая ситуация, что человек своими собственными руками преступление совершает, и он еще наблюдает,
2: осознанно, да?
3: Смотрит, присутствует, это дыхание. Ну, то есть вот... Из-за этого абсолютно разные типажи людей. И мы, как бы понимая, какое орудие или какой способ человек выбирает, понимаем, о каком преступнике идет речь, кого мы примерно ищем. И потом это используем уже в допросе. То есть, когда у нас есть подозреваемые, мы оцениваем, вот, подпадает ли человек, который сейчас перед нами, под тот профиль, который мы составили, вот примерное описание, характеристики, как он это преступление совершал.
2: А вот можно здесь просто перечислить, ну, так, любительского интереса. Значит, если он душит, то он хочет увидеть, что произошло с человеком, ну, так, чтобы понять его типаж. Если, значит, отравление, то, наоборот, не хочет увидеть, то есть он, вероятно, какой-то там нервный и так далее. Ну, я так предполагаю себе.
3: Да.
2: А такие еще
3: холодное
2: есть?
3: Холодное оружие — это контакт, личная месть и желание убедиться в том, что преступление совершено, и достаточно сильные физические возможности. Огнестрельное оружие — это в основном либо военные, либо люди с каким-то прошлым, там, полицейским, военным. То есть у них либо есть это уже оружие, либо они умеют стрелять и так далее. Способов, на самом деле, очень много, и каждый из них еще подразделяется на большое количество подвидов. Это тоже связано с тем, что человек желает как бы избавиться от проблемы своей, но он не готов встречаться лицом к лицу с человеком. Он уповает как бы на случай и на некую случайность в совершении преступления.
2: А доведение до самоубийства, это считается преступлением?
3: Да. Да.
2: Можно вообще доказать?
3: У нас есть отдельная статья.
2: Потому что это же тоже по факту один из видов, когда ты, ну, вроде бы ничего не делаешь, а человек тебя лишает жизни.
3: Более того, считается достаточно жестоким видом преступлений, потому что это системные действия, постоянные действия. Это не одним каким-то словом или движением человека доводят, а это регулярно, постоянно унижение определенное, когда человека ставят в такие рамки, что он не находит другого выхода. То есть его вот доводят до этого состояния. Ну, считается, что это очень агрессивные, такие скрытые То есть внешне мы по ним не скажем, что он там какой-то может быть преступником, но внутри него есть постоянное вот это вот желание там убивать, доводить, доказывать свою правоту.
2: Ну вот я так понимаю, что все мы сейчас, опять же, повторюсь, смотрим сериалы, видим все эти схемы преступлений, то есть при желании можно их все повторить. Знаем, наверное, знают, да, вот преступники, тем более уже с опытом, как проходит следствие, как спрятать следы. Но, тем не менее, почему их находят? То есть, получается, они все равно где-то ошибаются? Как вот этот процесс потом взаимодействия происходит? Мы вроде бы все изучили, все учли, а потом все равно человека нашли.
3: Слава богу, в фильмах и в сериалах показано не все, что на самом деле есть. Более того, как бы мы это контролируем тоже достаточно аккуратно, но есть определенный контроль, какую литературу публикуют, как в фильмах показывают. То есть даже когда криминалист является консультантом какого-то дела, он не полностью рассказывает все элементы для того, чтобы люди не узнали все о том, как преступления совершаются, как они расследуются. Но если с точки зрения расследования мы здесь, наоборот, стараемся какую-то такую правовую грамотность вводить, да, и рассказывать этот процесс, то в отношении преступлений только лишь определенная часть. Даже когда вот мы разговариваем про маньяков, я что-то вам могу рассказывать, что-то нет, потому что это тоже для нас определенное обстоятельство вот потом последующего расследования. И поэтому считается, что человек, который криминалистику знает, вот, или там, судебную медицину, что он будет совершать практически идеальные преступления.
2: Да, кстати.
3: Но даже бывают ситуации, даже криминалисты совершают преступления с ошибками. То есть все равно какие-то следы остаются. Но и люди не то чтобы там прям обучаются. Иногда, конечно, да, они какие-то сюжеты воспринимают из фильма и сериала и пытаются повторить. Но они не учитывают огромное количество факторов, в основном с тем, что преступление совершается ну, достаточно так быстро, внезапно. Очень много здесь обстоятельств. И даже если он пытается потом стереть следы, все равно не все. То есть он не запоминает в момент совершения преступления, каких предметов конкретно он касался. И не знает, какими средствами, там, что это все надо удалять. Поэтому для криминалиста это, конечно, шикарно. Мы потом просматриваем, мы видим, какие-то есть элементы совпадения, кто-то под кого-то пытался подстраиваться, есть какая-то вот этот образ из какого-то фильма, сериала. Ну, это тоже нам некая подсказка.
2: То есть, если маньяк сейчас посмотрит нашу с вами запись, он ничего для себя нового, слава богу, не узнает.
3: Надеюсь, что нет.
2: Есть такая версия, что сейчас очень много появилось, допустим, камер, да, и фактически мы все на виду. Это делает, скажем так, преступников более осторожно? И наоборот, это нас защищает сильнее от преступников? То есть насколько это сократило, в принципе,
3: преступников? Защищает однозначно. То есть, по крайней мере, количество преступлений в целом примерно такое же, как и было. Но вот скорость расследования таких дел, очевидных, когда человек попал на камеру и видно, конечно, гораздо быстрее, гораздо проще расследуется. Но, к сожалению, это тоже не все идеально так. То есть в больших городах, да, камера примерно повсюду, и мы можем хотя бы какие-то элементы увидеть, и по городам крупным действительно вот и преступность снижается, или быстрое расследование дела. В каких-то регионах, к сожалению, пока не так. Но камера считается вот для нас таким средством предупреждения преступлений. Даже просто люди отказываются от преступления, видя и зная, что здесь могут быть камеры. То есть в свое время даже говорили о том, что преступность Москвы перешла в Московскую область, потому что там камер как бы меньше. И там планируют какие-то свои преступления. Но по факту, естественно, просто камера — это очень хороший способ того, чтобы все увидеть, как преступление происходило, например, кто его совершал. Даже если мы не видим лица, то есть бывают, конечно, ситуации, когда камера плохого качества или она там грязная, но вот то, как преступление совершается, это уже огромная подсказка для следователя. Он в целом понимает. Плюс у нас даже если одна не работает, то работают другие, и мы видим, куда преступник ушел, откуда он приходил, во сколько все это было, и можем проверять тогда уже наших подозреваемых.
2: А в каких преступлениях чаще всего, во-первых, сами сознаются, а потом раскаиваются? Вот бывают же, наверное, такие, скажем так, люди, ну, одним вроде как не признают свою вину, а другие вот наоборот говорят, я вот виноват и признаю свою вину, вот жалко, что я так сделал. Такое случается среди преступников?
3: Если это случайное преступление, то человек сознается...
2: Ну, я понимаю, там случайно сбил человека, допустим,
3: да, вот
2: на машине.
3: Да, он раскаивается,
2: там,
3: он говорит о том, что я не хотел, не планировал и готов понести все наказание. А те, которые планировали, в основном сразу не раскаиваются и не сознаются уж тем более. То есть молчат до последнего, стараются как-то выгородить себя, какие-то лживые алиби, показания, то есть все, что угодно, такая изворотность изворотливость преступная, главное не попасть под ответственность и в тюрьму.
2: Ну, то есть у них нет вот этого осознания вины, да, что они что-то не так сделали?
3: Может быть, внутренние есть. Они, как Родион Раскольников, там, переживают вечерами, но в кабинете следователя никакой там бровь не дергается у человека. Он рассказывает все какую-то другую историю, какую-то другую легенду, но не сознается. И только когда у следователя уже много доказательств, экспертизы, например, показания какие-то, камеры видеонаблюдения, и он так все это вером выкладывает перед ним, тогда вот человек говорит, что да, это я. То есть когда мы уже доводим до самого последнего, и ему просто деваться уже некуда, он понимает, что лучше сознаться. Но даже когда он сознается или не сознается, для нас это не является каким-то останавливающим или облегчающим фактором. То есть человек может не сознаваться, но мы все равно доказываем, что это он совершил преступление за счет доказательств в суде. И бывают, когда он сознается, а мы доказываем, что это не он. То есть когда он берет ответственность на себя за другого человека. Нередко мать за ребенка, там муж за жену. То есть когда тоже какие-то факторы повлияли, и они выбрали, что кто-то из них будет привлечен к ответственности, а кто-то нет.
2: Прям такие сложные все вы картины описали. Последний такой уточняющий вопрос, наверное. Ну, казалось бы, вот маньяк, серийный убийца, все такое отрицательное, да, с вот этих даже этих слов вызывает некую неприязнь. Но часто они становятся героями. То есть люди о них смотрят и, там, не знаю, героями фильмов, может, потому что их делают, или там героями каких-то рассказов. Вот откуда появляется вот к ним такое какое-то положительное? Может, даже некоторые им сочувствуют, не знаю, как эта обратная сторона психологии срабатывает.
3: Что-то в этом есть, да. Мы, честно говоря, не любим слово «герой», применительно к ним, типа, главный персонаж, да, а вот это вот, что герой все-таки должен быть следователь. Но то, что наполняется какими-то положительными чертами, вот эта вся биография, эта личность, и даже когда мы вспоминаем там то же самое «Молчание ягнят», люди сочувствуют, им нравится образ Ганнибала Лектора, хотя он один из самых главных злодеев, но вот он показан за счет, может быть, харизмы актеров, за счет гениальной режиссуры самого вот этого фильма, подачи материала, становится интересным. То есть мы воспринимаем его не как плохого. Хотя себя надо в этот момент всегда останавливать и говорить о том, что это все-таки преступник. То есть самые простые для нас примеры — это фильм «Брат», «Брат 2». Mm-hmm. На самом деле он тоже преступник.
2: Ну да, он же убийца, по факту, да. Да, серийный.
3: Но мы его воспринимаем как героя. То есть вот тоже вот эта вот подача. Робин Гуд, который на самом деле не такой уж и гуд, вот он тоже совершает же преступление. Но мы видим в этом какую-то романтизацию и какое-то восприятие, что он борется все-таки за справедливость, что он это преступление совершает не из-за того, что он обижает слабых и плохих, а из-за того, что он доказывает что-то кому-то. Его жизнь так подталкивает, что он должен отстаивать эти законы справедливости, чести и чего-то. То есть тут так много факторов, что мы, конечно, в основном смотрим вот в качестве какого-то героя, преступника, у которого есть некое объяснение и оправдание. Но вот в отношении маньяка мы никогда не должны на него смотреть именно как на героя. Он может быть каким-то персонажем ключевым, но с учетом того, что он все-таки плохой. И главный герой там, наверное, следователь, человек, который нашел преступника. Потому что, в конце концов, мы вот в реальном мире все с вами хотим жить в безопасности. То есть мы не хотим, чтобы у нас героями были какие-то маньяки, и мы там ими восхищались, и они по улицам ходили. То есть вот этот вот образ, с одной стороны, он интересный, загадочный, это какое-то зло, которое мы вот не видим, но ощущаем. Это привлекательно для людей, но надо себя вот осекать в этот момент.
2: Спасибо большое, совершенно с вами согласна. Маньяки не нужны на улицах. Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики МГУ, кандидат юридических наук. Спасибо большое.
3: Спасибо.
0: Поговори со мной.

0: Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилось на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотную группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия в перспективе намерена экспортировать свои самолеты. Дополнительное время необходимо для восстановления электроснабжения Севастополя. Сенаторы 1 июля рассмотрят закон о жилищных вкладах в России. Подробности далее. Российские самолеты должны быть конкурентными на зарубежных рынках, поскольку в перспективе нужно будет их экспортировать, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что в этом процессе большую роль будет играть молодежь, работающая в авиастроении. Ведомство продумает способы стимулирования молодых людей, чтобы они видели перспективы работы в авиастроении. Президент Владимир Путин накануне провел совещание по авиастроению. Он отметил, что по ряду направлений российский авиапром не только добился того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, но и превосходит их по целому ряду показателей. Правящие элиты европейских стран делают ставку на русофобию и продолжают курс на противостояние с Россией, несмотря на то, что многие простые жители Европы не поддерживают такую политику. Об этом заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он уточнил, что у него есть возможность встречаться с дипломатами некоторых европейских стран в кулуарах ОБСЕ и общаться с ними напрямую. По словам Полянского, в европейских обществах сейчас существует большой разрыв между правящими кругами и обычными гражданами. Он добавил, что обычные люди не знают, что делать и как остановить это безумие, потому что не имеют никаких рычагов влияния. Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению электроснабжения Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о том, что электричество пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города. Американский президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс подвел США. При другом руководстве блока такого контакта бы не состоялось. По его словам, Штаты разочарованы большинством союзников по НАТО, включая Великобританию, Германию, Францию и Испанию. Кроме того, хозяин Белого дома, говоря об отставке британского премьер-министра Кира Стармера с поста лидера лейбористской партии, заявил, что того уже нет. Он также выразил уверенность, что Великобритания умирает. Совфед 1 июля рассмотрит закон, позволяющий россиянам с 1 января будущего года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Об этом говорится в повестке заседания. Документ вводит в России новый вид вкладов. Они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. Жилищные вклады будут застрахованы. Максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Сборная России по боулингу выступит на международном турнире с флагом и гимном впервые с 2019 года. Об этом сообщается на сайте Федерации боулинга России. Российские спортсмены примут участие в юниорском чемпионате мира. Турнир пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Здравствуйте. Как вы знаете, по средам в студию «Радио Спутник» приходит профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог и кандидат политических наук, кому мы безмерно рады видеть и обсуждать. Салют, профессор.
5: Приветствую. Тут, конечно, напрашивается шутка, ну-ка, что вы очень рады, когда я прихожу, но вы еще более безмерно рады, когда я, наконец, ухожу.
4: Нет.
5: Все выдыхают спокойно и говорят, ну все, пронесло на этот раз.
4: Нет. Ну, бывает и такое. Да, не будем скрывать, бывает и такое. Но это редкость, это редкость. Не надо, все нормально. Мы рады и встречать, и провожать, и находиться, и присутствовать. А если вы рады так же безмерно, как и наша редакция, пожалуйста, телеграм-канал, ВКонтакте и Рутюб. Там есть возможность писать вопросы, комментарии. Давайте, пишите. Мы самые интересные. И вообще мы можем, кстати, принимать звонки какие-то. Ну, то есть, если у нас возникнет какой-то вопрос к слушателям, ну, чтобы там что-то измерить, там, так сказать, мы можем привлекать.
5: Можно, конечно. Но я не готов звонить каким-то слушателям и что-то спрашивать.
4: Не-не, они будут звонить.
5: Это еще хуже. Лучше, если я буду кому-то звонить.
4: У нас бывает не всегда, но часто очень думающая аудитория,
5: которая по-настоящему... Нет, это правда, потому что иногда бывают вопросы, на которые вот падает, мы это все смотрим. И иногда, конечно, бывают такие люди, ну... я бы сказал, специфического сознания, а иногда будет вопрос, на который нельзя не ответить. Причем как со знаком минус, так и со знаком плюс, но вот есть вопрос, на который нельзя не отвечать.
4: Ну вот один Александр пишет, почему в Питере ремонтируют КАТ в тех же местах каждый год, когда в стране должна быть экономия? Вот про питерский КАТ мы будем что-то говорить. Я, конечно, сейчас этого не по адресу. Может быть, это в питерскую студию сейчас пришел вопрос. Ну, не знаю. Ну, вы думаете, в этом смысле, послушайте, я живу на Ленинградском шоссе за городом. Я вас прекрасно понимаю. Может быть, как никто в Москве. Я вас понимаю. Может быть, Питер, Ленинградка, может быть, тут какая-то глубокая кармическая связь существует.
5: Ну, во-первых, ну, очень сложно отвечать. Я всегда вообще, я вот всех призываю и себя, прежде всего, изучать матчасть. Да, но я представляю себе, где... Я как бы по отцу питерец, так, поэтому я представляю себе, где вот этот вот КАТ, да. Но в каком месте постоянно ремонтирует... Ну, послушайте, и в советское время были участки, которые просто изначально построили без учета некоторых особенностей. Ну, на кольцевой дороге я такой старый, что помню московскую кольцевую автодорогу.
4: Без фонарей.
5: Нет, да, без фонарей, да хуже, что без фонарей. Две полосы в одну сторону, да. Две в другую.
4: И никакого отбойника посередине.
5: Никакого отбойника не было. В некоторых местах был посередине газон. Ага. Но не везде. Ага. Поэтому, ну, вот это надо всегда конкретику.
4: Нет,
5: ну,
4: это главное, вот сейчас, если не будут ремонтировать, Александр будет писать: «Добрый вечер, почему в Питере не ремонтируют КАТ?»
5: Вот, ну. Есть и такая категория, потому что если не отремонтировать какую-то вот... кажущуюся, что ее каждый год ремонтируют, какую-то, ну вот, ну, аспект. У меня тоже такое есть, не буду называть улицу, да, в районе Таганском, там тоже действительно никак не могут справиться с некоторыми вещами. Причем я понимаю, что это не от каких-то там злого умысла. Ну, бывает, но мы с вами не дорожники.
4: Да, это да.
5: Я вот не готов на это отвечать.
4: Мы с вами внедорожники.
5: А вот на что я вам хотел бы сказать, уважаемый Александр, вот у нас сегодня в действительности в сфере транспорта одно из крупнейших событий, это вот Владимир Владимирович Путин приехал осматривать новые российские самолеты. И я вам скажу, вот здесь есть чем гордиться, потому что там президент сказал очень важную фразу, и я бы хотел, чтобы вот я на нее специально акцентирую. Меня очень сложно заподозрить в каком-то там суперлоялизме, но вот эту фразу я обязательно хотел бы сакцентировать, потому что она важна

0: четыре страны. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Россия.
1: Это важно, конечно, и это повод для гордости.
0: Но не просто важно, но это просто фиксация технологического уровня, потому что в авиадвигателе для гражданской авиатехники фокусируется все, вообще все, от коммерческой составляющей до технологической. Такого, например, такого фокусного, вот такой фокусировки, например, в военном двигателе, в двигателе для военного самолета нет. Там вопрос об экономичности, он там где-то на заднем плане. А вот здесь он есть. И вот этим нужно iPhone произведем.
1: Вот, давайте, хорошо, давайте, значит, вот сейчас для дискуссии. Значит, вот iPhone произведен, там все прочее. Не то чтобы там претензия с моей стороны, упаси Бог, а может быть и претензия. Значит, к нам, как к цивилизации, это то, что мы задвигаем комфорт и потребности конкретного человека на 47-е место. Значит, вот для нас это не важно. Космические самолеты, да. Значит, причем самолеты, может быть, единственное исключение из этого правила. Советские самолеты, они были эстетически невероятно красивые. И, так сказать, это по-настоящему, вот это может быть единственное. А так для нас вот это там есть, да и есть, типа там, да. И кажется, что это наша большая проблема. Вот iPhone нам типа не нужен, да не нужен, не нужен. Джинсы не нужны, да, конечно, не нужны. У нас вот мы самолет есть, и атомные станции мы делать умеем. И правда умеем. И правда в этом, так сказать, тут еще меньше, наверное, чем четыре страны, там, которые могут
0: нет,
1: с нами...
0: А вот тут нет. Реактор может сделать... атомный реактор энергетический, гражданский, могут сделать пять стран.
1: Пять? А ну-ка, кто еще?
0: Соединенные Штаты.
1: Ну, Китай, Россия.
0: Соединенные Штаты, Китай, Россия, Франция, Южная Корея.
1: Ну,
0: когда-то еще умели делать британцы... Но это было давно и, видимо, совсем неправда.
1: Да, французов я забыл, конечно же французы. Но не важно. Но я к тому, что, так сказать, вот вам так не кажется, что нет. мы вот
0: ну, нас, как комфорт. Себя, во-первых, себя надо принимать такими, как мы есть. Мы можем, во-первых, у нас шьют джинсы, дизайнерские джинсы, но это дизайнерские джинсы. Это не массовая продукция, сделанная на минус шестом этаже фабрики, которые работают 4 смены, и где работают дети примерно 8 лет. Это сейчас не шутка.
1: Да.
0: Да? У нас будут работать люди там элитные портные там и так далее. Да, но я вам так скажу, но вы когда-нибудь... Алексей, скажите мне, как художник.
1: Давайте.
0: Вы когда-нибудь ездили на американской железной дороге?
1: Нет.
0: А мне, как говорится, случалось. Так. Вот, чтобы вы себе представили, что поездов уровня обычного Сапсана Москва-Санкт-Петербург в Соединенных Штатах и в Токио Америка, как говорилось в очень спорном постсоветском фильме «Ширли-мырли», да, практически они есть, практически нет. Да, а когда они есть, например, там экспресс от Нью-Йорка до Вашингтонска, он регулярно ломается, и вы ездите обычным американским Амтреком, где сломался 20 лет назад туалет.
1: Профессор, ну ради бога.
0: Сапсан,
1: производство компании Siemens.
0: Да.
1: Наши вагоны, мы ходим, так сказать, и прическу у кого сохранится, у нас с вами хорошие прически. Мы, так сказать, могли бы их поправлять с помощью пяток, торчащих, значит, верхние и сверху.
0: Неправда. Если вы... Я вот поездами езжу довольно часто, и могу вам сказать, что на такого уровня, например, вагон нашего производства... Да, Сапсан – это Siemens, но производим-то мы его и поддерживаем. Чего я Америку привожу в пример? Америка – это страна, которая состоялась как индустриальная и, можно сказать, колониальная цивилизация. – Америка – это колониальная страна, правда, говорит, там Америка, неоколониализм, до неоколониализма был колониализм обычный, и был он «мама, не горюй». Да? Она состоялась как промышленная цивилизация через железные дороги. Это достаточно почитать любую книгу про индустриализацию Америки, про гражданскую войну в Америке, что это цивилизация хлопка столкнулась с цивилизацией железных дорог.
1: То есть, я помню по вести.
0: Ну и куда это делось?
1: Да. В автомобиле ушло, в автомобильные дороги.
0: Основа этой цивилизации.

0: сказать, была утрачена. Вот, поэтому себя надо принимать в той форме, в которой мы есть. Да, мы страна больших гигантских проектов. А, значит, Америка гордится плотиной Гувера.
1: Да.
0: У нас в Сибири этих плотин Гувера, да, ну, мягко скажем, несколько, и они покруче будут, достаточно вспомнить ту же самую Саяно-Шушенскую ГЭС и так далее. Но это не важно. Вот когда мы говорим о международном разделении труда, это не про то, что мы должны добывать нефть, газ, пеньку, лес необработанный и так далее.
1: А они делают.
0: Да, они из этого делают. Это про то, что мы должны делать большие промышленные, индустриальные такие вот крупные проекты, которые являются прорывными. И с этой точки зрения, конечно, перед нами очень большой вызов под названием искусственный интеллект. Но не то бла-бла-бла про искусственный интеллект, который у нас на самом углу, а искусственный интеллект как средство управления большими производствами, цепями поставок, интеграцией технологий. Да? Вот это, конечно, для нас вызов. Почему? Потому что эти гады-империалисты западные, они залезают экономными средствами, между прочим, потому что реально работающий искусственный интеллект – это не пузырь инвестиционный, который вот-вот лопнет, а это средство удешевления, снижения управленческих расходов. Да, вот эти вот гады, они залезают на нашу территорию, они поняли, что не джинсы, они залезают на территорию Бангладеш, некоторых относительно слаборазвитых регионов Индии, не все, потому что в Индии есть такая высокотехнологичная промышленность, которая, мягко говоря, там какой-нибудь, извините за это грубое русское слово, Бельгии не снилось. Да? А вот на слаборазвитую они не залезают, они им это оставят. А на нашу территорию больших промышленных проектов, да, а вот они начинают залезать. Почему?
1: Да потому что мы много чего потеряли.
0: Хорошее, согласен, но это будет третий пункт. А первый пункт потому, что на Западе умные люди, в отличие от тех футурологов, я не знаю, кто это такие, наверное, замечательные люди, чем они занимаются, тоже для меня пока загадка. Но в Америке, прежде всего в Америке, кстати, в меньшей степени в Европе, но, думаю, и там это есть. Поняли, что постиндустриализм – это тупик. И надо отматывать назад на новом технологическом уровне, с меньшим уровнем вовлеченности рабочей силы. Все это понятно, но надо отматывать назад. И второй момент. Ведь чем такое, вот что такое разделение труда? Да, Америка производит технологии, а Бангладеш – джинсы, которые продают по всему миру. Это же очень просто. Это регионализация. Да, это, во-первых, это такая дисперсная экономика, которая сможет существовать только когда логистика очень дешевая. Она была очень дешевая. А тут оказалось, что достаточно одного дрона за 40 тысяч долларов, чтобы ваш корабль, да, примерно с 10-12 тысячами контейнеров, там, с миллионом джинсов, он, извините, куда-то делся, и логистика становится все более и более дорогой. Я вас уверяю, Алексей, значит, через 10 лет, если не произойдет в Америке форс-мажоров, да, Америка тоже будет шить джинсы. А я помню еще, когда можно было купить в Нью-Йорке...
1: Райфл.
0: Да, Монтана. Но не Райфл. Ну, не будем сейчас рекламировать, да, но более приличные, да, да, бренды. Когда можно было купить приличный бренд в Нью-Йорке, вот это было давно, это было на 1982 году, когда меня первый раз в Америку занесло. Так вот, в Нью-Йорке можно было купить, и это были действительно американские джинсы. Сейчас... попробуйте это купить, настоящие американские джинсы можно. Только они будут дороже, чем джинсы, да, которые шьют у нас.
1: Ну да. Ну, послушайте, ну хорошо, выдохнули, да. Это мы просто выдохнули.
0: Я отбился.
1: Ничего нет.
0: Я
1: 726-й тут наезжает, значит, до зерна набрасывает. Во-первых, внимательно слушайте Дмитрия Геннадьевича и Алёшеньку Тимофеева, да. Значит, конечно же... Давно я не ездил. Вот сейчас хочу в этом году. Да.
0: Нет, я очень недавно ездил, но, и но садился не на промежуточные станции. Я вам могу сказать, что если вот американцы там любят чем-то восхищаться, но если вот среднего американца с Оклахомщины, который испытал все прелести Амтрака, посадить наш обычный, ну, я не знаю, там, Казань-Москва, где-нибудь на промежуточной станции, ну, допустим, в Арзамасе. Я просто про что знаю, про то и говорю. Да. Так? Я думаю, что он после этого спросит...
1: А если в Китай его куда-нибудь отвезти, а? На ВСМ? Или в Японию на ВСМ?
0: На ВСМ. Но... Только не надо забывать, что в Китае... И в Японии нет. А вот в Китае есть много железных дорог. Китай — это по-другому. Да, нужно... Вот мы все время там с Западом соревнуемся. Надо смотреть на Китай, надо посмотреть. Вот почему я все время говорю, надо смотреть на Китай. Китай перестроил за 20 лет глобально свою логистику. Да, там остались еще вот эти китайские поезда. Ну, там у нас тоже китаисты были. У меня на курсе периодически вспоминали, как они в конце 80-х годов ездили на китайских поездах. Угу. Да, конечно, этого нет, но кое-где осталось, как говорится.
1: Ну, и у нас электрички наши.
0: Нет, но у нас тоже, послушайте, у нас всякое бывает.
1: Электрички, вы были, помните эти электрички наши?
0: Да я и сейчас в них бываю.
1: Сейчас классные, особенно в Подмосковье.
0: Сейчас куда попадешь.
1: Не знаю, в Москве все эти МЦК, МЦД классные
0: электрички. Китай за 20 лет перестроил две вещи. Китай перестроил систему автомобильных дорог и вообще всю логистику. Угу. И создал новый уровень железнодорожного сообщения. На следующие 10 лет, даже, ну, там 15 можно считать, но 10 решающим будет. Они сделают, Китай будет перестраивать энергетику. Соединенные Штаты, ну, кстати говоря, Трамп сказал про Великобританию, что там проблем с энергетикой и миграцией. Угу. С миграцией уже проблем никаких нет. Да, люди в первом поколении, а тем более во втором, они руководят крупнейшими городами. Сейчас премьер-министр уже был там у них специфический. Поэтому с миграцией никаких проблем в Великобритании нет. А вот с энергетикой это беда, это действительно. Но только Дональд Трамп должен был это же самое сказать и про Соединенные Штаты Америки. И мы должны посмотреть, что перед нами что же стоит задача в рамках конкуренции. Вот за выход в этот неомодерн, чтобы эти, значит, страшные мироеды, капиталисты Запада не залезли на нашу территорию больших проектов, больших индустриальных проектов, нам нужно абсолютно четко за 10 лет абсолютно переделать нашу энергетику, кстати говоря, с учетом опыта специальной военной операции.
1: Вот я как раз хотел, надо же так сказать, да.
0: Отбился,
1: ладно, да. Значит, в конце апреля, пишет Андрей, ездил в плацкартном вагоне из МСК в Ростов-Великий, подтверждаю, прическу подравнивают чужие пятки, торчащие в проходе. Ну, бывает. Ну, ладно, ничего. Там есть своя романтика. У меня дети ни разу не ездили на поезде, поэтому в этом году вот мы хотим поехать. До этого тоже все время собирались куда-то поехать на поезде, ну, имеется в виду там на... или в Крым, там невозможно купить билет. Мы же знаем с вами проблемы, да? Ну, что тут? Мы много раз об этом говорили с экспертами в нашем эфире по логистике. Но не хватает поездов там, ну, много чего. Сейчас про высокоскоростную магистраль говорят, и, конечно, хочется, чтобы она заработал. Наша страна должна, это ее не то, что там необходимость какая-то, это вообще невозможно представить, как наши необъятные эти просторы до сих пор обходились без ВСМ. Но это же, ну, сам Бог велел, что называется.
0: Более того, как на наших необъятных просторах с нашими особенностями логистики, да, находятся люди, которые говорят, что им не нужны скоростные магистрали, потому что это не совсем коммерчески важно. Все скоростные магистрали и изначально были коммерчески невыгодными. Угу. Они строились на вырост, на развитие логистики сопутствующей, производства соответствующего. Действительно, вы же правы. Это же Siemens. Да, понятно, что это уже Siemens адаптированный и так далее. А нам нужен свой. Нам нужен свой. Вот то же самое про самолеты. Говорит, вот зачем нам эти самолеты? Потому что свои.
1: Как там недавно в новости была? Почти закончили, значит, сварку первых 5 вагонов. Ну вот, понимаете, да, 26-й год.
0: Самое, почти это, кажется, наверное, почти,
1: да,
0: я не помню.
1: Да. Может быть, еще тогда.
0: Да, может быть, краткий словарь самых страшных слов в русском языке.
1: Справедливо, да.
0: Но, вот опять, вот все ругали сухой суперджет. Да, и мне, я тоже его поругаю, потому что, ну, сколько лет уже, вот это вот название, ну, мне, извините, надо, я понимаю, что это лишняя головная боль и, возможно, даже лишние деньги, но как-то вот тащить за собой название совершенно другой исторической эпохи не то. Но это был, конечно, самолет очень спорный, в том числе очень спорный с точки зрения того, что это было... некое инженерное лего, в котором процент, который изготавливался у нас, был относительно невелик. На сегодняшний день этот самолет, это я обсуждал там со студентами в некоторых вузах, действительно, этот самолет является фактически единственным в мире полностью национальным самолетом. Вот дело даже не в том, что у него... там высокая доля наших комплектующих, там доля наших комплектующих больше 90%. Нет в мире самолета, который в своем составе имеет такой процент национально произведенных комплектующих. Да? Вот просто нет. И этим тоже надо гордиться. Вот мы это можем сделать. Подтянем и другие элементы. Но и вагоны тоже надо делать. Да, они на первом этапе могут в чем-то уступать, но у них будет одно конкурентное преимущество: и у самолетов, и у вагонов, и у электростанции, и у электрооборудования. А оно будет наше. Мы сможем произвести к нему все запасные части, которые только понадобятся. А главное, его никто дистанционно не отключит.
1: Важный, конечно, пункт. Значит, в авиаотрасли все необходимо делать быстрее и масштабнее, говорит Владимир Путин. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать. Уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет 100, Ил-114 очень хороший. Западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций. Российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными. Нужно наращивать поставки авиатехники российского производства, говорит президент. И еще один тезис от Путина: есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам.
0: Есть. И это риск, прежде всего, это риск не технологический и не экономический, это риск социальный. Вот это мы должны очень четко понимать. Да, и вся программа развития авиатехники, она первым пунктом должна иметь понимание социальных последствий недостижения поставленных результатов. А потом уже коммерческая прибыльность и так далее и тому подобное.
1: Так, Райфл хорошие джинсы были, пишет нам Алексей. В начале 80-х на 1/6 выбрасывали в софт-торговле на прилавок, сметалось в минуты. В конце 80-х, в начале 90-х, ну вот в моем поколении, Мальвины еще были, они Мэвин назывались. Это тоже был предмет, так сказать. Но они, кстати, не очень хорошего качества. Вот эти Райфл, Монтана, те, которые у отца были, вот которые Дмитрий Геннадьевич носил, они, конечно, куда более...
0: Монтана у меня не было, я поклонник других брендов, не будем их рекламировать.
1: Хорошо, давайте уйдем, будем продолжать.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Продолжаем. Заделался хорошо, так пошло плотненько, что называется. Много сообщений и по ЖД, и по всему. На свете Дмитрий Геннадьевич Евстафьев,
5: меня зовут Алеша Тимофеев. А плацкарта тема, ну, дорогая, плацкарт и джинсы.
4: Ну, плацкарт, ну, действительно, и плацкарт, а еще и электричество.
5: Я врать не буду, я на плацкарте не ездил, наверное, с советских времен. Все больше как-то купе, или, как говорил один мой покойный, к сожалению, друг, с дверями.
4: Ну да, с дверями, конечно. Но вот тут пишут, когда перестанут производить эти скотовозы, плацкарт. Это было актуально для начала войны. Русский человек недостоин, да, купе, он говорит, вот наш слушатель.
5: Да, да, а японский человек в Японии до сих пор плацкарты, правда, там достаточно интересные варианты делают. И у нас, кстати, предлагали новые варианты плацкарта. Ну, не знаю, не спорно. Во-первых, что-то в этом есть в вопросе, нельзя это отрицать, но надо посмотреть.
4: Но... Не, ну, можно сказать, индусы ездят, вон, посмотрите, они даже на, да, крыше, япон, на японцы, крыше поезда, да, ездят, японцы, индусы. Ну, слушайте, но тоже, но... цивилизация насчитывает, да, несколько, но... тысяч лет, но, и ничего, ездят, и всё.
5: Ну, японцы, обожающие чистоту там и так далее, тоже не чураются, ну, таких похожих на плацкарты вагонов.
4: Угу. Ну, ладно, тут, значит...
5: Да, да, что-то, джинсы обсуждать не будем.
4: Это не будем.
5: Это болезненно.
4: Не будем.
5: В Москву, у меня долго не было джинсов. Я уже школу почти закончил, а джинсов не было.
4: Комплекс прям, да?
5: Ну, нет, но да.
4: А московские вот эти, как они назывались-то, не было у вас?
5: Нет, не было никогда. Ну, это эти техасы. Мы тогда же не знали, что техас – это покрой, да, а не фирма. Да, ну... Это я узнал, это я уже, наверное, я институт уже закончил, только узнал, что это покрой. Ну ладно, все, не будем.
4: Ладно, это давайте, интимное. Давайте, не, ну это же самое главное, когда вот это интимное выходит в эфир, это же вообще самое просто, ради этого и работаем. Давайте, друзья, к заявлениям, к актуальным новостям. А что у ведущего наушники шиворот на выворот? Выворот пишется через букву «Т», дорогая Елена. Значит, забейте, вам тоже всем предлагаю. Я так ношу наушники 20 лет. Ну, не 20, ладно. С 10-го года, 16 лет. Значит, удобно так, снимать вот так удобнее. И у меня раньше еще хвостик был, неудобно было носить. Значит, забейте, пожалуйста, забейте просто в поисковике. «Путин наушники». Два слова «забейте». Путин, наушники. И посмотрите. Ну, просто два слова. Путин и наушники. В любом поисковике, в нашем, в импортном. Ну, просто ради интереса. Зовите. Елен, а? Значит, так, погнали. Погнали к нашим новостям. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, говорит, что западным странам не стоит игнорировать предупреждения России. Они должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. Кремль не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием на Украине, и Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске. Предлагаю с вот этого крайнего. Сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске. Что это такое, профессор? Переводите.
5: Ну, мне сложно. Я некоторыми диалектами политического языка не владею, но как я понимаю, что на Аляске в ходе саммита Дональду Трампу был показан предел возможных уступок с нашей стороны, ведь по большому счету, и это все признавали, в том числе наши официальные лица, что Россия, выходя на предметный диалог с Трампом, тоже пошла на определенные уступки, и понятно примерно на какие, да, это связано с тем, что мы были готовы к замораживанию по линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Да, позиция по полному выводу не просто украинских войск, но и украинских политических, гражданских и прочих структур с территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, она никогда никому сомнению, ревизии и уступкам не подвергалась. Вот я думаю, что вот это был максимум уступок, которые мы могли бы взять на себя. Вот это моя интерпретация, я могу ошибаться, но действительно, ну, с другой стороны, давайте подождем. Наверняка будут в ближайшее время, и мы это будем обсуждать, дополнительные разъяснения позиции относительно того, что такое понимание, модальности и так далее в Анкоридже. И я понимаю, почему это сейчас не сделано, а вот такие формулы используются, потому что все-таки мы ждем от Дональда Трампа и администрации Дональда Трампа неких объяснений относительно того, что это было. Да, потому что одно дело какие-то там публичные заявления, ну, прям скажем, довольно хамские из кабинета президента, ну, откровенно просто агрессивные, провокационные, скажу, заявления Марка Рубио в начале июня, но надо просто объясниться и посмотреть, насколько и как с точки зрения аргументации выстроена позиция американской стороны по этому вопросу. Я думаю, после этого последует объяснение относительно того, что мы понимаем под этими всякими терминами, под тавтологию. Угу. Вот сложный вопрос задали. Так, сложный вопрос задали, не совсем мне как бы по уровню, но политолог вообще не должен влезать в толкование официальных формулировок. Как только политолог влезает в толкование официальных формулировок, ну, это не есть хорошо. Причем, ну, с обеих сторон. Ну, я вам так скажу.
4: Но вот это несколько сейчас претензий такая в адрес, так сказать, формулирующих тогда получается.
5: Нет, это претензии в адрес политолога, которые не всегда готовы ждать разъяснений. Вот я, например, готов ждать разъяснений. А у нас еще вчера побежал народ разъяснять вот эти все термины. Мне это, так сказать, немножко было странно. Дождитесь и так далее. Но вот мое толкование это такое, что был показан предел уступок. На сегодняшний день это предел совершенно другой, потому что там, да, там есть фраза «реалии на земле».
4: Да,
5: мы сейчас реалии на земле, они абсолютно другие по сравнению с временем встречи в Анкоридже. Они абсолютно другие и по Харьковской области, и по Сумской области, и по Запорожской области, не говоря уже по территории, ну, практически территория Луганской Народной Республики освобождена, и по территории Донецкой Народной Республики. Да? А они другие. Значит, соответственно, и сдвинулись вот эти вот понимания чисто пространственные. Но идеология, вероятнее всего, идеология вот этого подхода, вероятнее всего, российской стороной, она рассматривается как, как, ну, такая вполне рабочая. Посмотрим. Я думаю, что многое прояснится в ходе визита или не визита Кушнера и Уиткофа. Если приедут, я думаю, мы быстро получим объяснение. Если не приедут, я думаю, что еще быстрее. Но в данном случае, ну вот, скажем так, дух Анкориджа испарился, это факт. Да, и никто сейчас не должен пытаться, прикрываясь духом Анкориджа, так сказать, пытаться выдавить из России какие-то практические уступки. А дверь, открытая для диалога с Соединенными Штатами в Анкоридже, не закрыта. Вопрос заключается в том, что сейчас мы вернемся к тому, что в начале вот этого разъяснения новой российской позиции сказал Сергей Викторович Лавров. Одна из сторон оказалась не способна выполнить взятые на себя обязательства. Если те обязательства тогда, после Анкориджа, американская сторона имелась в виду, американская сторона, обладая на тот момент очень серьезным политическим и внутриполитическим ресурсом, не смогла выполнить, то крайне маловероятно, да, что сегодня в нынешней международной обстановке, в нынешней ситуации, с учетом того, что политический ресурс Дональда Трампа больше не стал, и ресурс влияния ни в Евроатлантике, ни в Европе отдельно от Евроатлантики, ни, извините, в политическом Вашингтоне, а я бы даже рискнул сказать, что он, политический ресурс Дональда Трампа, скукожился, извините меня за этот методологический термин, то вот крайне маловероятно, что есть хотя бы один шанс, что в нынешней ситуации администрация Трампа будет способна даже до ноябрьских выборов вернуться в пространство пониманий Анкориджа, опять же, с учетом того, что пространственная их интерпретация довольно сильно изменилась.
4: Вот смотрите, тут я бы, знаете, еще, это, конечно, вопрос, который мы там периодически в течение этих 4,5 лет там периодически обсуждаем по тем или иным видам. Вот про безопасность. Европе тоже ведь нужна безопасность. А Украине нужна безопасность. А что, так сказать, вот в этих условиях может ее по-настоящему обеспечить? Вот что, ну, так сказать, вот опять, да, самое простое слово, понятное каждому, так сказать, с детства, доверие. Его нет. Его нет. И не предвидится, как будто бы. Но так же жить нельзя.
5: Почему?
4: Ну, потому что...
5: Почему? Ну, почитайте, Алексей, давайте посмотрим историю межвоенного периода. Да? Я имею в виду между Первой и Второй мировой войнами. Да? Там вообще никто никому не доверял. Там всплывали, и, кстати, в ходе войны, уже Второй мировой, уже начавшейся Великой Отечественной, всплывал такой уровень недоверия между партнерами, что просто диву даешься, ну, например, план немыслимый, да, а идея Черчилля на всякий случай побомбардировать нефтепромыслы Баку, а то вдруг они немцам достанутся, это показатель доверия, и тем не менее, да, а уж как не доверял Черчилль и вообще британцам Франклин Делано Рузвельт, это, да, ни в сказке сказать, ни перу описать. Он Сталину больше доверял, чем британцам. Вот. Потому что Сталин был человек слова. Про британцев Рузвельт знал, что кинут. Угу. Да, тут меня про заговор генеральский 16-го года спрашивают. Если останется время, отвечу. Хотя это не моя историческая эпоха. Я этим никогда профессионально не занимался. Ну так вот, а уж до войны... Да, до начала Второй мировой, но это же банк с тараканами, да, это все рвали всех, елико возможно урвать кусок, да, и доверие вообще, Доверие – это термин и это феномен, да, как и безопасность. Это доверие и безопасность. Вы очень правильно это объединили в одну формулу. Доверие и безопасность – это аспекты государственной политики и межгосударственной политики, которые существуют только у суверенных государств.
4: Угу.
5: Не у всех. Но если государство не суверенно, какое бы там ни было правильное, доброе, гуманистическое правительство, там слово «безопасность» неприменимо. Поэтому для начала, чтобы возник некий элемент доверия, а доверие может быть только, ну, вот доверие как доверие в чистом виде, конечно, это аспект такого, знаете, положительного понимания безопасности. А есть отрицательное понимание безопасности. Называется страх. Страх, доверие. Вот треугольник. Да? Вверху безопасность, по обеим сторонам страх и доверие. Да? Например, холодная война после 1962 года, после Карибского кризиса. Но это, конечно, вот это классический треугольник, где страх балансировался доверием. Особенно после прихода к власти в Советском Союзе Леонида Брежнева, который, конечно, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, был человеком слова, и он был еще и, ну, таким, с фронтовиком с очень специфическим окопным опытом. Да, и, например, с тем же самым Ричардом Никсоном они разговаривали, ну, фактически на одном языке. И, кстати, с Кеннеди бы они тоже, который чуть не погиб на войне, Кеннеди, Джон Кеннеди, они бы тоже, наверное, по-другому разговаривали, нежели Никита Хрущев, который на войне начал с генерала, да, а не с полковника, вернее, там, с бригадного комиссара, ну, полковника, да, и по окопам тоже походил Леонид Ильич. Но сейчас возможностей для доверия, для выстраивания доверия нет. Я очень сомневаюсь, что есть возможности для выстраивания полноценной системы безопасности, потому что количество суверенных стран в Европе, я бы рискнул сказать, что равно нулю. Я бы даже исключил из этого списка Великобританию, потому что Великобритания тоже частично находится под внешним управлением, под управлением транснациональных элит, под управлением глобального Лондона, и как государство оно не может считаться суверенным. Как неоглобальный Лондон, как всплывающая сетевая Британская империя, это, безусловно, некая глобальная сила. Ну, а Великобритания, где это, London is the capital of Great Britain, нет, это не суверенное государство. Более суверенных государств в Европе нет. Ближе всего к суверенитету, конечно, Франция. Но и она не суверенна, хотя потому что не суверенная элита Франции. Да? Но поэтому вот здесь связка доверие, безопасность, я думаю, Алексей, она работать не будет. А вот связка страх, можно попробовать.
4: Значит, а я тогда контраргумент. Но чем больше страха, тем меньше безопасности. Чем больше страха, тем меньше безопасности.
5: О, я вот сейчас вот вы меня сейчас затолкали в мой партизанский лес, давайте, где я партизанил 20 лет.
4: Прекрасно.
5: Практически без права переписки я занимался минимальным ядерным сдерживанием. В годы своей научно-аналитической молодости. Это не линейная зависимость. Вы не можете переборщить. Это действительно очень сложно. Вы не можете переборщить со страхом. Да? Там люди читают эту вот знаменитую ловушку Фукидида. Там у нее есть продолжение, что там, в конце концов, там, конечно, что предлагается просто сдаться.
4: Да.
5: Да? Там это где-то в пределе. Нельзя перебарщивать со страхом. Именно поэтому вот баланс доверия нужен. Но доверие возникает ровно в тот момент, когда ваш оппонент понял, что вы его убьете. Что вы нажмете курок, нажмете кнопку. И тогда он говорит: да. А вот давайте, давайте поговорим.
4: Значит, смотрите, там же еще есть где-то в этом треугольнике некая ну, я даже не знаю, что это, гипотенуза у нас будет там внутри, да, или что там, меридиан, не знаю, в общем, что это будет, значит, катет, не знаю, который мы должны назвать силой, силой.
5: В дробях я не силен,
4: я
5: как
4: тоже,
5: говорил
4: я
5: мой
4: тоже,
5: учитель физкультуры.
4: Я тоже. Но я к тому, да? Что там есть где-то сила.
5: И где-то когда это ты, результирующая
4: и
5: вещь.
4: И когда, ты, когда твой противник, визави, понимает, что он может быть мертв, значит, то один из вариантов развития событий первому, значит, нажать на курок.
5: Поэтому абсолютно точно. Поэтому я и говорю, что перебарщивать нельзя. По большому счету.
4: Ну, а где граница-то? Где, но, где
5: а
4: мера,
5: это,
4: профессор?
5: На глаз. Как это в Кинзазе, помните, говорит, ну, как это, на глаз. Не, ну, это надо понимать, такие вещи всегда...
4: А есть это понимание? Давайте честно.
5: Нет, пока нет. Потому что страха нет. Вот вы посмотрите, у России есть сила, да, и которая, вот раньше там говорили, это мультики. Сейчас про мультики не говорят. Сейчас даже про «Буревестник» уже серьезные люди, кстати, Британии, да, говорят, что не надо это мультиками объявлять, потому что похоже, что реально работает, и похоже, что если жахнет, то всем хана. Сил есть, страха нет.
4: Да есть страх.
5: Да нет у них страха.
4: Да есть, конечно.
5: Потому что
4: и
5: мы...
4: Это, ведь сами их действия нам говорят, что они обусловлены ровно страхом. Поэтому нет. Я и говорил, поскольку, так сказать, чем больше страха, тем меньше безопасности. Тем больше вырастает уровень опасности. Но дилемма безопасности.
5: Не согласны я.
4: Пожалуйста.
5: Как говорил известный литературный персонаж, нет страха. Они не верят, что мы их убьем. В тот момент, когда они поверят, я вас уверяю, в тот момент, когда американцы... А там есть просто... Я сейчас дату не буду вспоминать, напрягать свой слабый мозг. Но там есть дата, когда в ходе Карибского кризиса американцы поняли, что убьем. Это заседание в бункере Объединенного комитета начальников штабов, бункер Совета национальной безопасности, я не помню, был уже или нет, но это в комитете начальников штабов. Да, хозяева были те самые генералы. Туда пришел Кеннеди. И вопрос был простой, как грабли. Вы гарантируете, что это не пролетит, да, ракета, что вы уничтожите все ракеты в первом налете, а такой был совершенно реально маньяк ядерный. Вот эти все наши ядерные маньяки в совокупности по сравнению с этим человеком – это голуби мира. Да, Кёртис Лемей, это реально был… У меня есть гипотеза, да, я ничем ему уже навредить по понятным причинам не могу, это был психически глубоко больной человек. Реально ядерный маньяк.
4: Да, доктор Стрэнджелов.
5: Да, вот да. Он примерно в этих категориях, да. Чуть ли не с его некоторых образов вот это все срисовывали. Я, говорит, пролечу, все разгромлю. Он говорит, вы уверены, что вы уничтожите 100% ракет? И тут говорит, да нет, конечно, там, мол, всяко бывает. Mm. Да? А у них до этого только что упал там разведчик У-2, так? Который, как выяснилось, вероятнее всего, был сбит. А они говорят, да нет, там... Вот, но это не важно, сказал Кёртис Лемей. Мы уничтожим основное. И Кеннеди тогда задал вопрос. А вы уверены, что ничего не пролетит севернее штата Флорида? Те говорят, не пролетит, не. Да, вот, ну, вот американский генерал – это нечто особенное, прям совсем особенное. Не пролетит. Ну, может быть, 1, 2, 3, 4, 5. Да, не знаем. Но не пролетит, точно. И в этот момент возник страх, который результировал в переписке, в тайной переписке, мимо своего правительства, мимо Совета национальной безопасности, мимо Госдепа, да, между Кеннеди и Хрущевым, она стала известна уже после распада Советского Союза. Она опубликована. О том, что как бы надо вот что-то поговорить. Вот тогда начался разговор, который смог продолжить Брежнев. И выйти на абсолютно фундаментальное революционное соглашение, декларация о базовых принципах 72-й, по-моему, год. Сейчас, вот я в датах точно не силен. Так, это моя ахиллесова пята. В соглашение о базовых принципах организации отношений между СССР, США там, и так далее. Вот. Вот это уже было. Вот это уже был баланс страха. Поэтому для начала кто-то должен сказать, но, скорее всего, уже не Дональду Трампу, да, они жахнут. И кто-то, который будет на месте Дональда Трампа, если это место к тому времени еще будет, это я сейчас не шучу, да, должен ответить, ну, давайте подумаем, как с русскими
6: вот смотрите,
5: поговорить.
6: Значит, смотрите.
5: Отбился.
6: Нет. Не надейтесь. Нет.
5: Пожалуйста.
6: Значит, новость вчера, да, Трамп говорит, наши авто эти там могут перейти на производство вооружений. Форд и второй, кто там, господи. Ну, неважно, автопроизводители могут перейти. Значит, откуда это все берется? Да потому что им уже сказали, что могут жахнуть. Значит, поскольку им сказали, что могут жахнуть, отсюда все эти разговоры о переводе экономики на военное русло, милитаризация экономики, значит, Мерседес готов, еще не делает ничего, но говорит, мы готовы производить там военную технику. Почему? Потому что сказали, могут жахнуть. Потому что, так сказать, есть 2014 год, есть 2022 год. Они все это видят, они боятся нас. Нет такого ощущения.
5: Нет.
6: Но они просто боятся.
5: Значит,
6: нас.
5: По автоконцернам, все, не успею. Это все коммерческая история.
6: Ну хорошо, но коммерческая история. Но мы же реально видим наращивание производства беспилотников и все прочее.
5: Это
6: переосмысление.
5: Что от страха, что ли, да?
6: Конечно, от страха. Ну, конечно, от страха. Давайте.
5: Молчу.
6: Нет.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

«Узнать за 90 секунд». Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно. Он вновь оказался на родной земле. Yeah.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Никитин назвал контролируемой ситуацию с авиатопливом в России. Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормуз будет частью сделки с Ираном. Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с детьми. Подробности далее. Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Правительство 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что дефицит авиакеросина в России не наблюдается. Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет, заявил газете «Известия» директор Департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Он отметил, что ни заявление лидера Франции, Великобритании и ФРГ, сделанное в Лондоне в начале июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Кая Каллас нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору. В этом месяце французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, а также Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении говорится, что Лондон, Париж и Берлин намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Киевом для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы. Владимир Зеленский сам выдумал якобы установленные в Беларуси ретрансляторы сигнала БПЛА, который угрозами требовал демонтировать, чтобы затем объявить о своей победе. После их демонтажа заявил выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. По его словам, там были расположены ретрансляторы сигнала БПЛА, который наносит удары по объектам ВСУ. Накануне глава киевского режима заявил, что ретрансляторы прекратили работу с 22 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном. Без этого договоренности не состоятся. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сенаторы на заседании 1 июля рассмотрят закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Об этом говорится в повестке заседания. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Да, тут все наехали, конечно. Все за вас. Вот давайте объясните мне убедительно, профессор, почему, значит, вы все полагаете вместе с нашими, с нашей дорогой, драгоценнейшей, достопочтеннейшей публикой, что они не боятся?
3: Я, во-первых, на вас не наезжал.
2: Не-не, я не
3: прав. Но я просто изложил базовую из учебника «Основу ядерного сдерживания». Я вам так скажу. Действительно, была очень большая информационно-манипулятивная подготовка к там обрабатывали западную, прежде всего, европейскую элиту, ну, лет 5. Это еще все началось до специальной военной операции. По-разному, что у России ядерное оружие не оттестировано, да, что уже давно не проводились ядерные испытания, ракеты ржавые, значит, никогда они не решатся, потому что слишком много бизнес-интересов у нашей элиты в Европе, ну и далее, и далее, да. Да, поэтому в действительности мы должны отталкиваться от гипотезы, ну, она проявляется в том числе и в заявлениях, и в публикациях о том, что Запад, евроатлантический, я сейчас уточню, элиты, они в целом уверены, что мы на применение ядерного оружия не пойдем. Исключение очень интересное. Как вы помните, некоторое время назад, в 2024 году, в сентябре, да, была принята новая версия ядерной доктрины, где существенно расширенная, скажем, не существенно, но знаково расширено количество оснований для применения ядерного оружия по противнику. И здесь произошел
2: первый... Угроза суверенитета появилась.
3: Угроза суверенитета, война обычными вооружениями со страной, за которой стоит ядерная держава, немного было, но очень знаковых изменений. Первое, что произошло, напомню, Дональд Трамп еще, так сказать, до конца не был уверен, что он президент. Угу. Но первое, что было, фактически с Соединенными Штатами руководили Салливан и Блинкен. Это два вице-президента фан-клуба России,
2: больших, да.
3: Да, прям таких вот, не первых, но да, претендовали да, да. на первых. И Соединенные Штаты... Они начали постепенно от идеи прямого военного столкновения с Россией уходить. Почему? Я вот как раз хотел бы обратить внимание, что поздний коллективный Байден, в отличие от среднего индивидуального Трампа, не приближался, как сейчас делает Трамп,
2: да.
3: к прямому участию да. в конфликте, а отдалялся.
2: Да.
3: Я не говорю, что надо было сделать все, чтобы вернуть и занести на каталке Байдена. Но вот это был первый раскол. Американцы услышали, и какие-то вот инстинкты, вероятнее всего, с холодной войны, вот эти старые Cold Warriors, вот эти деды, так сказать, из холодной войны, пришли и сказали, вот сейчас не надо. В европейской, и мы как-то даже это обсуждали на спутнике, в европейских элитах не прореагировал никто. То есть европейцы...
2: Потому что они типа там за нас решат, этот Вашингтонский обком за нас решит, они думают.
3: И это тоже было, но в Европе полностью утрачены все навыки поведения в ситуации ядерного сдерживания. Но же были. Но одно дело, понимаете, Деголь с его псевдоядерным сдерживанием по всем азимутам, хотя сдерживал он, понятно, ракеты были нацелены на Советский Союз, и что тут говорить, это все это лицемерие, французское обычное. Да, но были же в Великобритании, там абсолютно четкое понимание того, что они первая жертва. Вот, кстати, одно из главных достижений Никиты Сергеевича Хрущева, да, это вот то, что он вбил в голову британцам на...
2: Сандалии по трибуне ООН,
3: да,
2: вбил.
3: На 40,
2: да.
3: Да, что они умрут первыми. А кто умрет за ними, уже не важно, потому что они умрут первыми.

0: ходил на лужайку Белого дома или у себя на ранчо, да, и путал Иран с Ираком, пургу нес всякую, да, никто на это не реагировал, потому что знали, что это говорит там актер из фильмов категории «Б», Рональд Рейган, ну вот он временно работает президентом of United States of таки Америки. А вот когда он выходил в парадную залу Белого дома с... Слева три флага, справа три флага, три американских, три президентских штандарта. И зачитывал некий текст по суфлеру, все говорили, о, а это президент. Это не Рональд Рейган, актер, это президент.
1: Президент, да, функция.
0: Да, теперь вопрос. А вот это стиль коммуникации, когда стиль официальной коммуникации абсолютно весом, он убит. Ну, вы посмотрите, да? Я сейчас даже не про... Давайте мы начнем с Макрона. У Макрона вообще, вот я за ним наблюдаю, французского не знаю, но это в данном случае не имеет значения. А у него вообще есть формат официальной коммуникации? Или он такой неформал?
1: Но помните эту смешную историю, когда он осматривал там войск, и войска построились, там какой-то развод, и он ходил, так сказать, пристально смотрел в глаза.
0: Я даже скажу, где он это подсмотрел. Это советская кинохроника, когда в Москву, в зимнюю Москву приехал Черчилль, да. И вот так вот обходил, да. Наш почетный крал. Прям вот, вы знаете, я прям так думаю, ух ты, ух ты. Да, не хватало только одного там значит, Черчилль ехал, увидел наших двух девушек, 41-й год, там мороженым торговали, которые ели мороженое в эту лютую стужу. Да? Но Макрон, это же все, это ходячий набор мемов, каких-то штампов и так далее.
1: Ну, просто еще же изменилось. Вот то, чего вы ждете, это такой консерватизм политики. А они, конечно, эти все младодемократы. Без негативных коннотаций, без оценочного суждения. Значит, менеджеры от политики. Они, конечно, менеджеры от политики. И как будто бы, само время, эпоха, окружение, контекст, который существовал, сподвигало их к такого рода поведению. То есть, ну, типа, сокращение дистанции, уход от формальности и прочее. Но потом все...
0: Если это менеджеры от политики, меня как-то жизнь забрасывала в одну, но ненадолго, на 2,5 года, в одну транснациональную компанию, я над этим всем понаблюдал. Значит, в пятницу они должны приходить в кроссовках,
1: да,
0: без галстуков,
1: и вид кэжуал.
0: Но политика не работает по принципу 4 дня плюс 1. И, значит, если деградировала система официальной коммуникации, то, значит, надо искать другие варианты. Но я вам так скажу. Ну, вот Дональд Трамп. Но он же вот это все устраивает в галстуке и в строгом костюме.
1: Это правда.
0: Сидя в официальной обстановке.
1: Но, профессор, ну вот тут уж не знаю.
0: Вот
1: значит,
0: уж
1: где
0: убил официальную коммуникацию, то это не Макрон. Да? Ее убил Дональд Трамп.
1: Да.
0: Значит,
1: да.
0: Мы не можем пытаться дальше полагаться только на коммуникацию, как на инструмент сдерживания. Мы должны переходить к практическим действиям. И нам наши западные замечательные партнеры, пользуясь терминологией Сергеевича Лаврова, они подсказывают, в чем они нас, так сказать, подозревают, что у нас ядерное оружие ржавое. Значит, надо показать, что оно не ржавое, что оно взрывается. Не сказать, что оно взрывается, а показать. Я вам... И это будет небольшой шаг для, как бы... На лестнице эскалации проведение ядерного испытания не является, да, в подземном режиме, безопасно, все там, соблюдение всех возможных экологических норм, не является знаковым шагом на пути практической ядерной эскалации. Кто бы что ни говорил.
1: Испытывает, да? Франция,
0: а
1: и Британия.
0: Это огромный шаг на пути человечества к восстановлению главного инструмента мировой стабильности — ядерного сдерживания. Поэтому, ну, еще раз говорю, ну, не получается восстановить ядерное сдерживание словесными интервенциями. Значит, надо восстанавливать...
1: Ну, они тоже, значит, проведут испытания. Что
0: и
1: дальше?
0: И хорошо. И мы скажем, молодцы, ребята, мы теперь понимаем, у вас тоже взрываются ядерное оружие. Да, молодцы, мы очень

0: вам благодарны, что вы сохранили в условиях непроведения ядерных испытаний его в безопасности. Да? Пожмем руки и начнем строить баланс страха, чтобы потом на базе баланса страха выстроить некие элементы доверия. Ну, это же, ну, слушайте, ну, это как вот это вот. Вот сперва, значит, вот здесь вот безопасность, вот здесь будет все красное. Это будет страх. А потом... Это надо просто принять, понять, значит, простить, принять. Да, если они еще пригласят нашу делегацию посмотреть, как у них взрывается или не взрывается, обязательно надо принять это приглашение. Да? А потом вот в этой зоне красного цвета, где как бы страх, начнет сперва небольшой элемент зеленого. Да, ребят, молодцы, у вас взрывается. Да, вот. Поедем, посмотрим, как у нас взрывается, и начнет формироваться это доверие. Доверие формируется на базе практических действий. Ну, что вот у нас? Я сейчас вам жуткую вещь расскажу. У нас много лет существует исследовательская группа, там советская существовала, сейчас не знаю, в каком состоянии, существовала исследовательская группа по стратегической стабильности. Так, туда входят очень уважаемые люди, я не хочу их обидеть, тем более, ну, куда мне, так сказать, с моим, так сказать, с моей физиономией в ряд интеллигентных, так сказать, людей. Да, но мне хочется спросить, ребят, а вы что обсуждали столько лет-то, да? Ну и что, как со стратегической стабильностью? Зашибись, да? Вот, обсуждать можно только то, что существует практически.
1: Значит,
0: то,
1: где...
0: что, ну, что называется, фундаментально признано. А фундаментально признано, Алексей, да, знаете, что можно? Она взрывается.
1: Да, значит, где...
0: Полюбим атомную бомбу, но сперва надо ее полюбить. Надо понять, что атомная бомба – это такая штука, с ней надо обращаться, как с... китайские фарфоровые вазы, вазы не знаю какой династии. Это очень опасная вещь. Но для того, чтобы мы поняли всю опасность, а не то, что это как в компьютерных мультиках. Знаете, в чем проблема американцев? А европейцы вообще про это не задумываются. У них отношение к ядерному оружию, и это тоже был результат долгосрочной информационной политики и манипуляции, как к чему-то, что, ну, в компьютерных мультиках обычная бомба, ну, да, применили чуть больше радиус поражения, ну, там, да, еще немножко радиации добавили. А это другое. И вот для того, чтобы восстановить понимание того, что это другое, и вот этим другим можно уничтожить, весь мир при желании.
1: Где, да, гарантия, что этого не произойдет? Вот я ждал, когда вот мы подошли. А где гарантия? То есть мы говорим, вот надо там, этот вот под землей мы взорвем, они такие, о, мы испугались, хорошо, мы тогда пройдем, все, появился страх. А где, так сказать, вы и тут слушатели тоже писали, а вы думаете, что от страха можно победить? Вы знаете,
0: нет,
1: не знаю, как от страха,
0: нет,
1: можно ли
0: от
1: победить.
0: От страха можно не напасть.
1: А уничтожить можно от страха?
0: Можно.
1: Вот именно.
0: Можно.
1: Вот именно
0: поэтому именно я начинал наш диалог на эту скользкую тему с того, что со страхом нельзя перебарщивать. И если у вас все время красное, то значит вы что-то делаете не так. Это всегда у американцев, это вот, кстати, в холодную войну это блестящая работа. У него стратегия двух дорог. Значит, с одной стороны, томагавки в Европе, с другой стороны, ведем переговоры. Угу. И объясняем, что мы, в общем, первыми бить не будем, ну и вторыми тоже.
1: Угу.
0: Да? Вот. Поэтому мы не понимаем, в какой опасной ситуации мы сейчас находимся. Вот сейчас можно развязать явочным порядком войну, которую, ну, может не получиться остановить. Какие инструменты сейчас сдерживания эскалации? Послушайте Макрона, послушайте Стармера. Это был очень неумный человек. Пожалуй, что, ну, если не считать эту Ли Страсс, это самый неумный премьер-министр.
1: Ну, хватит, а Тереза Мэй?
0: Тереза Мэй по сравнению со Стармером – это глубокий, я бы так сказал, социальный философ. Так, по сравнению, подчеркиваю. Да? Но он же не от себя многие вещи говорил. Мы же говорили о глубинном британском, да, государстве. На сегодняшний день состояние западных элит таково, что... эскалация большой европейской обычной войны до ядерного уровня, она может произойти очень быстро. И именно в силу неверия подавляющей части европейских, не американских, подчеркиваю, элит в том, что мы готовы применить ядерное оружие. Их надо нельзя их сразу бросать в ледяную воду Северного Ледовитого океана. Надо погружать их, да, в эту воду постепенно, по пальчику. Поэтому я и говорю, не надо сразу бить ядерным оружием, как предлагают у нас многие, так сказать, патриотически настроенные эксперты. Надо, как говорится, по пальчику и начинать с относительно мягких, щадящих и в экологическом, и в политическом, и в прочем плане мер. Вот. Тем более, что правовая основа для возобновления ядерных испытаний у нас есть, да, и почему бы и нет.
1: Не сокращает ли этот план, ну, как бы, позиции для маневра, скажем так? Ну, типа, в какой-то момент, это же, так сказать, это такое следование по ступеням эскалации. Следование по ступеням эскалации. И в какой-то момент, ну, хорошо, значит, вот подземные какие-то испытания. Значит, там тоже подземные. Ах, вы-то, а мы, значит, ах, вы-то, а мы. И потом кажется, что...
0: Алексей, для того, чтобы произвести не подземные ядерные испытания, нужно выйти из одного очень существенного международного договора. Если наши западные партнеры хотят это сделать, для нас это будет тоже ответом. Второй вопрос. Алексей, а у нас вот прям вот, ну, только по чесноку, а сейчас очень широкая свобода маневра. Ну, у нас она тоже не очень широкая, ну, мягко скажем. Поэтому я думаю, что если правильно подобрать информационную политику, акценты, я бы даже сказал в этом, в наших решениях по ядерному оружию, не бегать по Москве с криком, а давайте куда-нибудь жахнем, мы же обсуждали, что... Как раз сказать, с вами мы это обсуждали, что прежде чем куда-нибудь жахнуть, надо определить, куда жахнуть. Примерно, в принципе, понятно, а куда жахнуть, но слово «примерно» тоже из словаря самых странных.
1: Слушайте, там есть, во-первых, список, который МО опубликовал, а во-вторых, так сказать, есть СВОП. С одним из представителей, которым мне тоже довелось побеседовать, он конкретно тоже там, он адреса, улицы, дома.
0: Я согласен, да, это все, действительно, наше экспертное сообщество проявляет чудеса креативности, особенно в вопросах ему неподведомственных. Поэтому, знаете, я предпочитаю все-таки, чтобы эти решения принимал верховный главнокомандующий, потому что
1: вот это...
0: ядерное оружие и все, что с ним связано, начиная от испытаний, изменений ядерной стратегии и кончая боевым применением спецбоеприпасов, да, это все-таки прерогатива верховного, и вот на эту территорию, вот хоть, как хотите, не полезу. Так, а вот предложить какие-то варианты, я вот останавливаюсь в районе предложения обдумать возможность расширения свободы на свободу нашего маневра путем крайне минимального, еще раз подчеркну, ядерные испытания – это минимальная ступенька, одна из самых маленьких в действительности, на лестнице эскалации, это начальная. Да, и опять же использовать опыт Советского Союза. Для Советского Союза испытание ядерного оружия в 1949 году, хотя оно на тот момент, ну, оно было, но оно было относительно слабо применимо, ну, как бы технически, оно это все-таки была такая бомба, очень специфическое ядерное взрывное устройство, но оно очень резко расширило свободу нашего маневра. Да, оно создало риски, да. Оно создало риски, ну, войны, ядерной войны на сопредельной с нами территории. Не будем показывать пальцем на Корейский полуостров. Но чем закончилось требование МакАртура применить ядерное оружие против Китая и Корейской Народно-Демократической Республики? Тем, что его с относительным позором Гарри Труман, это человек, который нам угрожал за... Чтоб мне не соврать, за 3 года до этого применением ядерного оружия, если мы не выведем войска из Ирана и не свернем поддержку коммунистов в Греции. И вот этот человек через 3 года после того, как мы показали, что «а мы жахнем, есть чем», он он снял МакАртура с должности, с позором фактически выгнал из армии, и больше мысль о том, чтобы применить ядерное оружие без президента of United States, не пришла в голову даже, извините, ядерному маньяку Куртису Лемею. Отбился.
1: Ну, хорошо, будем считать, что отбился. Ладно. Значит, так, что тут у нас еще? Ну, за две минуты, что тут мы еще успеем? Ну, там в Нью-Йорке, значит, мэр Нью-Йорка провел трех социалистов
0: в Конгресс. А можно за две минуты я отвечу про заговор генералов 16-го года, а то больше не успею.
1: Давайте.
0: Да, значит, заговор генералов 16-го года действительно была английская история. А февральская революция, да, в том виде, как она произошла, это была англо-французская история. Британцы хотели поставить под контроль наши боевые действия, не допустить нашего российского десанта, готовившегося на тот момент на Босфор и Дарданеллы, да, лишить нас возможности продвижения в сторону Балкан и особенно участия в разделе Османской империи. Вот зачем им нужно было свергнуть Николая II как легитимного правителя и поставить... То ли Михаил Александрович, что маловероятно, кстати говоря, не пошел бы он на такое предательство, это был боевой генерал и честнейший человек, а скорее генеральскую хунту, которая была абсолютно недовольна и царем, и всей царской семьей, и вообще этой аристократией была недовольна, но не получилось. А французское участие было связано с тем, чтобы обеспечить свои интересы после завершения Первой мировой войны, потому что, напомню, французы навязали Николаю соглашение о передаче в экстерриториальность под контроль французских банков, в том числе чуть ли не таможень. Но если бы дотерпели до победы, Николай II имел шансы, сделал бы он это или нет, неизвестно, но имел шанс отказаться от кабальных колониальных соглашений. Вот поэтому там появились французы. Но это два разных заговора.
1: Вот так вот. Посмотрите, еще историческую справку.
0: Это не моя историческая эпоха, читайте профи, но моя интерпретация геополитическая именно такая.
1: Угу. Так, прочту, просто тут любопытные формулировки, мне нравятся такие немножко. Страх возникает при отсутствии веры в свою безопасность. Есть разные методы нагнетания страха. Безумность преодолевает страх. Безумный без страха – демон. Демонизация находящихся у власти – причина гибели общества. Вот такие формулировки мощные. Ну, ладно, давайте с этой темой уже на сегодня останемся, так сказать, внутри себя. У нас есть еще ряд новостей, которые мы обсудим.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии «Радио «Спутник» каждую среду. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я здесь каждый будний день. Еще раз всем здрасте. Ну, классно, зашел сегодня разговор. Вы знаете, хороший разговор получился. Мы, главное, что как бы он, конечно, вышел из новостной повестки, но он такой получился сущностный и очень важный. Конечно, важный. Так, вот. А теперь к не очень важному, с одной стороны, но не менее любопытному. Трамп что-то там готовился подписать указы какие-то, значит, об ускорении программ квантовых вычислений. Это тоже, это не пустяки. Это важные для Америки вещи и прочее, прочее. Но что там любопытного произошло? Выступал глава Минэнерго Крис Райт, который, значит, хотел что-то там сказать про Альберта нашего Эйнштейна дорогого, ну и немножко запутался, там сбился, 120, нет, 141, нет, 121. Год назад Альберт Эйнштейн опубликовал исследование, и Трамп, который сидел, заскучал, значит, я прям слышу, вот nobody cares, да, значит, никого не волнует. Я прям слышу его интонацию в этом «никого не волнует». Никого не волнует, профессор. Какой там Эйнштейн? 120, там что-то 140.
2: Конечно, какой Эйнштейн? Бабки в кассу.
1: Да.
2: Да, вот и все.
1: Никого не волнует. Но... говорит президент США на официальной церемонии. Белый дом, Алексей, герб, значит, флаги, Алексей, и прочее.
2: Я сейчас жуткую вещь скажу. Эйнштейна очень жалко. Вот, хотя... знавал я людей, академиков, но лично не знавал, но наблюдал.
1: Ну да, которые критикуют, да?
2: Да, да, которые в годы своей молодости, таких было мало, когда я учился в МГУ, но потом их стало больше. Да. Но я знавал людей, которые публично говорили, что теория относительности...
1: ерунда.
2: Ерунда.
1: Да. Одни говорили, что он ее, так сказать, у кого-то подсмотрел, там подработал, а кто-то говорит, что... и сейчас есть такие, что теория относительности ерунда, эфир рулит, эфир.
2: Эфир, потому, что, да. Мировой. Да. Вот. Да, действительно, некоторые люди считают, что если сказать в мировой эфир какую-то там мощную идею или какое-то мощное предостережение... то все сразу начнут вести себя правильно, культурно и так далее. А я считаю, что все-таки теория относительности верна. Вот, жахнул ядерным оружием, вот безопасно, ведь, под да. землей. И вот относительно безопасность несколько увеличилась, потому что все поняли, что оно у нас работает. Алексей, сейчас не про вас.
1: Да, я понимаю.
2: Это шутка такая, юмора. Но в действительности проблема с Эйнштейном очень простая. Деньги-то в кассу кому несут? Трампу? Угу. Он сейчас начинает новый цикл фандрайзинга под Совет мира. Потому что, как я понимаю, предыдущие деньги уже были потрачены. Поэтому он созывает прям срочно новое заседание. А под Эйнштейна соберут деньги, про квантовые вычисления, про какой-нибудь компьютер Питера Тиля, там, вот это вот, про технофашизм, там, это не имеет значения. К сожалению, вот рост бессодержательности современного капитализма говорит о том, что финансово-инвестиционный капитализм, ярким представителем которого, финансово-инвестиционный, информационный, назовем это так, если быть корректно, ярким представителем которого является Дональд Фредерик Трамп, он, к сожалению, дошел до пределов своего развития.
1: Вот тут это, знаете, что меня удивляет в этой истории? Значит, вот та самая бессодержательность, как будто бы. Ведь я первый даже вырезал эти фрагменты из инаугурационной речи и торжества Дональда Фредерика Трампа, когда Илон Маск, значит, приветствовал толпу или что-то, он махал толпе, так сказать, скидывая правую руку вверх туда, куда-то к солнцу. И казалось, что мне тогда казалось, господи, ну это же «Черное солнце» там было в роликах регулярно у того же Илона Маска в роликах предвыборных Трампа. И я думал, ну это же «Черное солнце», мы все помним, где оно было, так сказать, и у кого, и это все страшно, это все жутко идеологизировано. Да не выде. В общем, ничего не получилось.
2: Не согласен я. Опять.
1: Значит, идеология куда-то делась, остались одни бабки, профессор.
2: Нет. Вся проблема в том, что вот сейчас процентов на 75 соглашусь, на 25 не соглашусь, но вам же все равно не понравится. Вся проблема в том, что современные Соединенные Штаты состоят из людей, которые... не понимаешь, что такое «Черное солнце» и вот этот замечательный жест, да? И тех, кто это прекрасно понимает и делает это сознательно. Ну, послушайте, если были бы люди, которые не понимали про «Черное солнце», про вот эти все герменевтические символы, то не появился бы манифест Тиля Карпа, который фактически является манифестом. Да, он преждевременно появился, шампанское открыли слишком рано. Сейчас, значит, приходится, ну, как обычно для людей такого толка, ехать в Аргентину. Да, не шутка сейчас. Так, но, тем не менее, там же огромный идеологический заряд, который не мог в американском обществе, в общем и целом, не очень склонном к идеологии, где действительно бабки, так? Вот мага, это вот компот из идеологического, ну, то есть из каких-то лозунгов, начиная от «поддержим Израиль больше Соединенных Штатов» до «не нужно нам мигрантов», это же вот посмотреть идеологию мага, это же абсолютный, ну, то есть компот, который в любой другой стране существовать не может. А в Америке он существует, он даже вот как бы является опорой действующего президента. Но мага-идеология – это максимум, на что способно американское общество. А теперь просто представить, что новый технофашизм Тиля Карпа появился без какой-то социальной базы. Угу. И вот смотришь на все это. Значит, с одной стороны, остров Эпштейна и вот это вот воплощение... абсолютного мира денег, без ограничений, со всеми возможными, ну, я бы сказал, пороками, но именно теми, которые можно купить за деньги. Да? А с другой стороны, люди, которые тихо-тихо, тоже с большими деньгами, тихо-тихо начали прорабатывать, как вот этот вот эту Америку, которая фрагментируется на наших глазах, только мы думаем, что она фрагментируется на Штаты. Нет, она фрагментируется на группы. Угу, поэтому войны Штатов против Штатов не будет.
1: Да.
2: А будет война групп против групп.
1: Да.
2: Вот как ее заковать в бетон, причем такой, из которого никто не пикнет. В этом смысле, конечно... фашизм и нацизм – это не очень типичные для Америки явления. Хотя нацистская партия в Соединенных Штатах была, но она всей элитой американской, начиная от левых демократов, там, Волоса и заканчивая тем же самым Гарри Труманом, который много чего наговорил, но, в общем, это человек, который понимал, что Гитлер, он может быть полезен где-то там, но не где-то внутри Соединенных Штатов. Они на всех этих нацистов набросились больше, чем на коммунистов, и растоптали. А вот сейчас, и здесь я вам скажу, это самое страшное, нацизм начинает легализовываться в относительно респектабельных кругах. То есть Соединенные Штаты начинают проходить по тому же циклу, по которому чуть было не прошла до конца Великобритания. Помните, как там? Некоторые, да, впоследствии почтенные дамы, занимавшие длительное время пост королевы Великобритании, там, по просьбе своего дяди зиговали, там, и так далее. В Британии же нацистская, именно нацистская, в фашизма, как фашизма в Британии не было.
1: Ну, ну как есть, с сосиками его?
2: Да, да, да, вот именно такой нацизм, национал-социализм.
1: С сосиками я имел в виду там британский, как же его звали-то, господи, вылетело из головы. Ну, неважно, британская фашистская партия. Да,
2: была британская, Мосли его звали.
1: Мосли, конечно.
2: Да, да, но, да, извините, Мосли, за, заставлял-то зиговать-то покойную Елизавету II никто иной, как будущий король Эдуард.

0: как будто бы с одной стороны, с другой стороны, вот это черное солнце восходит везде. Это про что? Это о чем?
1: Это правда не моя тема. Я скажу, вот сейчас я выключу все свои там профессора, кандидат политических наук, Хирш-15 выключу и так далее, если кто-то понял, что я сейчас сказал. Вот, я сейчас скажу свое личное ощущение. В какой-то момент у нас в мире, не только у нас, но в мире слишком многие стали играть в неоязычество разного толка. Mm. Да, воспринимая очень значимые символы старого язычества, как некий пропуск в новый идеологический мир, в новое пространство идеологического диалога. А дальше всего в этом направлении прошли там, где не было никакого другого идеологического содержания. Да, это на соседней с нами с юго-запада территории, ранее именовавшейся Украинской ССР. Там был действительно полный идеологический вакуум. Кстати, вот у нас один слушатель сказал «Черное солнце как черный квадрат». Да? «Черный квадрат» был пропуском в новый мир искусства, «Черное солнце» в новый мир идеологии. Действительно, пришли к выгоранию очень многих идеологических конструкций, которые считались вечными. Ну, например, либерализм считался вечным. Коммунизм тоже, кстати, считался вечным, но потом коммунизм, как считался, помер, но что неправда. А если мне никто не верит, вот как раз у мэра Нью-Йорка спросите,
0: да, спросите он
1: вам,
0: скажет,
1: он
0: скажет,
1: вам
0: да,
1: за коммунизм, да, в своем понимании расскажет очень...
0: А
1: быстро.
0: Еще у Сандерсона, у Омахомски,
1: да,
0: и прочих,
1: да, да,
0: прочих.
1: Но да, там, правда, больше про троцкизм будет, но
0: да,
1: тоже сойдет. Так, вот, но вот больше всего в сторону неоязычества продвинулись на Украине. И мы можем видеть... На примере Украины и на примере той запрещенной в России абсолютно геноцидальной, причем в отношении своего же народа, организации, которую вы помянули, Алексей, да, куда в социальном плане это может зайти? Что такое высшая стадия развития тоталитаризма, где язычество, иногда маскирующееся под некие христианские верования, но не будучи таковыми. Мы же не будем считать вот эту церковь Зеленского реально православной. Что-то там от православия ничего нет. Там чисто языческие вещи, более того, там чисто языческие обряды. Но мы в социальном плане видим, как далеко это может зайти. Это может далеко зайти и в Америке. И если мы не противопоставим это, знаете, такое спокойное земное отношение к религии, к своей жизни, к тому, что будет после того, как наш земной путь закончится, знаете, это вот как у Пушкина, помните, там у него рисунок был «Я бы мог». Мы всегда должны смотреть на тех, кто по некоторым негативным дорожкам прошел дальше нас, и сделать так, чтобы вот с нами такого не случилось.
0: Да, есть, тем более, так сказать, да, несмотря на сложное время, есть действительно образчик, на который можно просто посмотреть. Ну, посмотреть, вот к чему это приводит. Ну, ты, типа, вот ты не знаешь дороги, но вот есть какая-то, да, так сказать, и это не просто иллюзорная, выдуманная искусственным интеллектом какая-то история, а вполне себе реальная. Спасибо большое, профессор блистательный сегодня, Дмитрий Геннадьевич, впрочем, как и всегда, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Адрафеева. Здравствуйте в этом выпуске. Электроснабжение вернулось в большинство жилых домов Севастополя. Избирком Колумбии провозгласил Делла Эсприэлью избранным президентом. В двух разных точках мира произошли сильные землетрясения. Подробности далее. Нарушенная атакой ВСУ электроснабжение вернулось в большинство жилых домов Севастополя. Восстановительные работы завершены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, необходимо соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы. Это необходимо для стабилизации системы. Электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города. Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он добавил, что фактически атаки уже осуществляются с европейской территории. По словам Полянского, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния. Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим, добавил дипломат. Очередная встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет 13 июля, заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи в формате Е5 – Германия, Италия, Франция, Британия, Польша. Тем временем, по итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января коалиция желающих договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 и двигателей F-110 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО. Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что ожидают участия американского лидера в саммите Альянса, который пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. По оценкам турецких чиновников, присутствие Трампа имеет ключевое значение для обсуждения ряда вопросов, стоящих на повестке встречи лидеров стран блока. Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абеларда де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, который прошел 21 июня. Комиссия также провозгласила избранным вице-президентом страны Хосе Мануэля Рестрепо, который баллотировался в одной связке с де ла Эсприэльей. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Венесуэлы на глубине 13 километров. Объявлена угроза цунами, сообщает Национальная геологическая служба США. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть пострадавшие и разрушения. Кроме того, пользователи соцсетей публикуют фото и видео последствий сильного землетрясения. На кадрах видны обрушения стен зданий, повреждения домов и облака пыли над районами Каракаса. Тем временем, как передает другой корреспондент агентства, сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии, в море у префектуры Ивате. Толчки ощущаются в Токио. Согласно данным Метеорологического управления Японии, магнитуда составила 6,9. Опасности цунами нет, очаг залегал на глубине 50 километров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый вечер, Алексей. Всем добрый вечер.
2: Ну, много любопытного на этой неделе было услышано на Питерском международном юридическом форуме. Я бы, знаете, с чего начал? Я бы начал с, скажем так, темой пленарного заседания. Звучит она так: международное право, привилегия первых или право равных. Ну, понятно, что хотелось бы ответить, собственно, что это право равных. Но вроде как получается, что привилегия первых. Или вы думаете как-то иначе? И есть ли оно вообще сейчас, международное право?
3: Наверное, международное право есть. Это же совокупность норм, да, которые регулируют отношения межгосударственные. Есть, правда, страны, которые совершенно откровенно заявляют о том, что никакими нормами международного права они себя не считают связанными. Да? Ну, Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Они считают, что у них одно ограничение. Это устами они своего президента, собственно говоря, сообщили. Что вот только их моральные какие-то представления о должном ограничивают их действия. Ну, собственно говоря, это отказ, по сути дела, от одного из ключевых, безусловно, ключевых игроков мировых, Соединенных Штатов, отказ от соблюдения норм международного права. И, наверное, так вот как раз последствия этого как раз стоит переосмыслить. Поэтому и тема такая у пленарного заседания.
2: Ну, а вот если рассматривать это право первых или право равных, привилегия первых или право равных?
3: Ну, в различные периоды исторические было по-разному. Сейчас очевидно, что это привилегия первых. Сейчас, в данный момент времени, потому что ни о каком праве равных нет речи, потому что есть государства, которые откровенно говорят, что мы делаем, что хотим, а вы делаете то, что мы позволяем. Ни о каком равенстве здесь речи не идет. Безусловно, это так.
2: Ну да, в этой формуле, получается, заложена война, выходит, что так, потому что если вторые...
3: В этой формуле заложен хаос, да, как минимум, такой глобальный мировой хаос. Потому что не бывает таких норм, которые должны соблюдать одни и могут игнорировать другие на международном уровне, во всяком случае. Все будут исходить из того, что если ты можешь, делай, да, так как Соединенные Штаты сейчас исходят, можешь, делай. Почему ты это сделал? Да потому что могу. И мне никакие больше ограничения не нужны. Это касается там известной ситуации в Венесуэле с агрессией и похищением президента. Это касается блокады Кубы, да и всех прочих ситуаций, не говоря уже про тот санкционный режим, который введен в отношении России и действует уже много лет.
2: Да, прикоснулись к политике. Ну, просто я о чем говорю? Если вот эти вот, которые не первые, а вот вторая, так сказать, страта такая государств...
3: Так называемые равные.
2: Ну, вроде как равные, которые должны быть. Если они считают, что они могут отстоять свое право, тогда это вот такой вот, если хотите, казус белли, потому что первые будут их принуждать, заставлять и так далее. В том числе и военные силы, разве нет?
3: Ну, смотрите, если они могут отстоять свое право, они, наверное, автоматически переходят в разряд первых, да? А вот кто не может отстоять, тот уже становится страдальцем. Есть другое слово для этого, но не будем его использовать в эфире.
2: Да, ну, получилось, что мы вот на политические темы, хотя в конце вроде собирался я их затронуть, но выходит, что Иран становится первым тогда, если вот
3: Иран, по крайней мере, очень достойно выдержал мощнейшее военное давление Соединенных Штатов и показал, что с ним, в том числе с его ядерной программой, с его вооруженными силами, с устойчивостью его экономики приходится считаться. Да, может быть, это не, скажем так, мировая элита, да, но это точно государство, которое оказывает существенное влияние на тот регион, где оно находится. То есть это мощная региональная держава.
2: Ну, это совершенно очевидно. В этот список мог бы еще внести Вьетнам, например, или Афганистан. Хотя он вроде слаб экономически, люди там не очень хорошо живут, да, но тем не менее они же отстояли свое право. Мы сейчас не рассуждаем, какое оно, как хотят они жить, но вот они это сделали тоже ведь.
3: Я соглашусь в отношении Вьетнама, безусловно. Это очень динамично вообще развивающееся государство, очень мощная экономика, которая выстраивает такие экономические связи буквально со всеми частями света, да, в отношении Вьетнама соглашусь. В отношении Афганистана, ну, большие вопросы. Да, Афганистан отстоял свой суверенитет, да, и, безусловно, бегство американцев из Афганистана добавило политического веса тому политическому режиму, который сейчас есть в Афганистане. Просто экономическое влияние Афганистана даже на соседей, оно, ну, пока, наверное, согласимся с тем, что оно крайне и крайне ограничено.
2: Да.
3: А вот Иран, перекрывая Армузский пролив, в состоянии потрясать мировую экономику, скажем так.
2: Много говорили, кстати, о ценностях разнообразных, а то это, можно даже сказать, идеологической основе нашего общества. В частности, была дискуссия о том, что демократизм превращается в коллективизм, а затем в соборность, вот соотношение какое-то этих понятий. И была даже дискуссия о том, что, может быть, стоит какие-то понятия включить, вот, по их поводу принять федеральный конституционный закон, на что вы, кстати говоря, ответили. Вот если начать просто вот с этих формулировок, чем демократизм отличается от коллективизма и соборности? Вроде бы как одно и то же, то есть большинство решает...
3: Я понятия не имею, надо спрашивать авторов этих инициатив, чем одно отличается от другого. Знаете, я как бы... Я понимаю важность и значимость этой темы. Возможно, что это хорошая история для каких-то программных документов, но закон, не говоря уже о федеральном конституционном законе, должен содержать нормы права. Да? Нормы права. Это не место, где просто дают определение каким-то понятиям, раскрывают содержание каких-то терминов, смыслов и так далее. Закон не про это. Закон — это акт, который содержит нормы права. А норма права, есть базовое определение, это предписание какому-то субъекту совершить какие-то действия или кому-то отказаться от совершения каких-то действий. То есть там есть всегда субъекты действия или призыв воздержаться от совершения такого действия. Вот что такое норма права, да? Я, честно говоря, плохо представляю закон, в котором собраны некие определения, понятия, даже очень важные, даже фундаментальные. Но законы для этого не пишутся. Не говоря уже про конституционные законы, с ними совершенно другая проблема.
2: Ну, в свое время у нас была же 5-я статья Конституции, которая говорила о том, что коммунистическая партия определяет там в стране многое.
3: Конституция — это политико-правовой документ. Наличие политических деклараций в Конституции — это общепринятая норма. Да? Наличие таких деклараций — Российская Федерация — правовое демократическое государство. Да, это тоже это нормы цели. Да? Конституция пишется по-другому. Там есть нормы цели, нормы принципы, есть нормы конкретного действия, о которых я говорю, да? Предписание субъекту совершать действие или воздержаться от совершения. Но Конституция — это уникальная, она и поэтому и называется политико-правовой документ. Это еще и декларация определенного рода. Это провозглашение определенных политических целей, намерений, тех идеалов, которые общество перед собой ставит. Вот это Конституция. А федеральный закон или федеральный конституционный закон должен содержать нормы права.
2: А почему вы вот, так сказать, выступили с критикой вот эту идею о том, что придать статус, ну, то есть разработать федеральный конституционный закон, соответственно, вот по этим темам, о традиционных ценностях?
3: Потому что это ущемляет полномочия президента.
2: В какой части? Просто объясните, не все же понимают.
3: Смотрите, Конституция сконструирована определенным образом, где есть баланс полномочий между всеми конституционными органами власти. И достаточно подробно и детально продуман баланс полномочий во взаимоотношениях президента и парламента. Да? Угу. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Угу. 71-я статья — это вопросы исключительного ведения федерации. Исключительного ведения федерации. И все федеральные конституционные законы принимаются по вопросам исключительного ведения федерации. Это так. То есть по вопросам совместного ведения, 72-я статья Конституции, мы уже не принимаем конституционные законы, мы принимаем обычные федеральные законы. Но и по большинству вопросов, которые относятся к 71-й статье, исключительная федеральная компетенция, тоже принимаются не конституционные, а обычные федеральные законы. Да? А конституционные, повторю, чтобы было всем понятно, а конституционные принимаются только по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Там герб, там и так далее. Там есть перечень специальный этих законов. Если вы откроете текст Конституции, вы можете прочитать. По данному вопросу принимается федеральный конституционный закон. Точка. Да? Прямое указание. Если допустить, что Государственная Дума начнет принимать конституционные законы по любым вопросам из перечня федеральной компетенции исключительной, это нарушит баланс взаимоотношений с президентом, потому что, в отличие от федеральных законов, по поводу федеральных конституционных законов у президента нет вето. То есть получается, что любой вопрос исключительной федеральной компетенции можно изъять из-под президентского вето, если допустить, что по этому вопросу может быть принят федеральный конституционный закон. Это юридический вопрос, но он очень значимый с точки зрения конституционного права, потому что Конституция сконструирована так, что у президента нет права вето только по федеральным конституционным законам. И если ты произвольно расширяешь перечень конституционных законов, это значит, ты произвольно расширяешь перечень вопросов, по которым у президента нет вето. А это нарушение баланса между конституционными органами власти. Конституция написана не так.
2: Ну, да,
3: поэтому я против.
2: Тогда поэтому я против. Получается, что, так сказать, вот эти весы, они качнутся в сторону законодательной власти, да? Ну, если они...
3: В сторону законодательной власти, но давайте так, более все-таки четко скажем, в сторону Государственной Думы. В сторону Государственной Думы, потому что на этой стадии будет приниматься решение, принимать конституционный закон или не принимать. Государственная Дума принимает, да, как бы законы. Но что касается конституционных законов, там вообще закон считается принятым только после того, как его одобрит Дума, там другая терминология, то есть Конституция сразу переходит на другую терминологию, когда речь идет о конституционных законах, поскольку, ну, это такой юридически достаточно важный вопрос, если как бы это интересно, я могу до конца его объяснить. Когда речь идет о федеральных законах, Конституция говорит, Дума принимает закон, а Совет Федерации одобряет. И это принципиальная разница. Да? Дума принимает, значит, Совет Федерации отклонил федеральный закон, но Дума может преодолеть вето Совета Федерации. Да? То есть закон считается принятым, когда за него проголосовала Государственная Дума. Он уже все, он принят. И, например, если вето Совета Федерации преодолено, то он отправляется на подпись президенту, и президент его подписывает. Федеральные конституционные законы принимаются не так. Там самая главная разница состоит не в том, что там квалифицированное большинство депутатов и сенаторов, а главная разница в принятии конституционных законов состоит в том, что закон считается принятым после того, как, внимание, его одобрила Государственная Дума и одобрил Совет Федерации. То есть принятием конституционного закона считается одобрение в двух палатах. Понятно, да?
2: Да.
3: То есть невозможно преодолеть Совет Федерации, если это конституционный закон. Потому что закон просто не принят, он просто не поступит на подпись президенту. Да? Но у президента не будет вето на этот закон. Он уже не сможет наложить вето. По обычному закону федеральному принимает Дума, вето Совета Федерации может быть преодолено, и у президента есть вето на федеральные законы. Поэтому, когда ты свободно перемещаешь вопросы уровня федерального закона на конституционный, ты не просто получаешь более красивое название, а давайте по какому-нибудь вопросу традиционных ценностей примем конституционный закон. Это значит, что этот закон может быть принят только через одобрение двумя палатами, и он изъят из-под президентского вето. А это существенное нарушение конституционного баланса.
2: Это ясно, это очевидно. Но, кстати, вот еще одна из этих ценностей, это ценности семейные. Насколько я понимаю, в Конституции они отражение нашли, потому что мы вот когда в 20-м году же семья – это союз мужчины и женщины, такая же форма в Конституции появилась, наверняка и другие какие-то есть.
3: Ни в коем случае, нет? Ни в коем случае, Алексей. Вот это заблуждение, с которым очень долго все боролись,
2: так.
3: Было огромное количество протестов со стороны граждан. Не семья – это союз мужчины и женщины, а брак
2: –
3: это союз мужчины и женщины. Вот с этим мы очень долго и очень внимательно разбирали.
2: А, брак это то, что зарегистрировано, ну ладно, это наверняка сейчас...
3: Нет, но там про регистрацию в Конституции ничего не написано.
2: Это понятно, да.
3: Просто брак это союз мужчины и женщины. А семья, она может состоять из матери и детей, отца и детей, и бабушки, да, как бы. Семья это другое немного понятие.
2: Ну вот, ну хорошо, да, я не то что оговорился, но неправильно использовал слово. Хорошо, брак, пусть будет брак, это все-таки то, что государство поддерживает. Наш зампред Государственной Думы, бывший омбудсмен, кстати говоря, Анна Кузнецова, сказала, что 31 закон об укреплении семейных ценностей принят. И вот тоже в этой связи, насколько нужно продвигать вот эту тему, вот эту повестку дня, с вашей точки зрения, закреплять ее в законах, вот именно о семейных ценностях.
3: Я не понимаю, о чем идет в данном случае речь, как ее можно закреплять в законах. Понимаете, ценности – это есть ценности, это внутренние установки людей. Они законами не формулируются, эти внутренние установки. Если вы хотите семье или брачной паре, которые зарегистрированы официально, дать какие-то льготы, дайте, это укрепит семейный союз, брачный союз? Наверное, да. Да?
2: Наверное,
3: если установите какие-то более льготные вопросы, связанные с наследованием имущества там, одного из супругов законных, да, наверное, тоже это хорошо. Еще дадите какие-то льготы. Это будет укреплять семейные отношения. Но, знаете, я далек от того, чтобы осуждать людей, которые живут в гражданском браке, может быть, не регистрируют свои отношения, но при этом имеют детей, ведут общее хозяйство, проживают совместно, да, воспитывают вместе своих детей. Ну, осуждать их, если они выбрали по каким-то причинам такую форму жизни, такой образ жизни, я не готов, например. Говорить, что это угроза национальной безопасности, уж не готов тем более.
2: Ну да, это зампред...
3: Да, кстати, на форуме тоже звучали подобного рода вещи.
2: Министерство юстиции Вадим Баланин взорвал информационное пространство этим заявлением, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности.
3: Я тоже не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности. Тут сразу возникли вопросы, а что, если это угрожает национальной безопасности, ну принимайте меры тогда, да? Ну тогда, не знаю, штрафуйте, запрещайте это. Ну, слава богу, об этом речи не идет. И я абсолютно уверен, что никаких санкций в отношении таких людей, таких семей нет и не будет.
2: Ну да, это, потому что у нас иногда бывает, как скажут что-нибудь, а потом всей страной разбираются. Причем бывает, что лиц, которые достаточно высоко в политической или властной иерархии стоят, они вот неосторожным словом могут просто ситуацию поменять буквально в стране, вызвать конкретные совершенно действия людей. Раз уж мы, так сказать, об этом заговорили, это вот то, о чем Геннадий Андреевич Зюганов на съезде КПРФ сказал. Там можно по-разному трактовать, но многие увидели в его словах о том, что деньги, лежащие в банках на счетах как граждан, так и предприятий, не работают, и нужно заставить их работать. И все сочли, многие, вернее, все, конечно, я не могу ручаться, да, многие сочли, что это, так сказать, призыв к тому, чтобы эти средства либо изъять, либо заморозить, и потом и КПРФ пришлось оправдываться, и все по этому поводу стали высказываться. Вот как здесь с ответственностью, Андрей Александрович, как считаете?
3: Вот, знаете, все бы ничего, да, я как бы посмотрел, что там говорил Геннадий Андреевич, он, конечно, ну, я не могу однозначно сделать вывод, что он предложил конфисковать денежные средства там предприятий и граждан. Это сложно сделать такой вывод, но при желании можно это так интерпретировать. Но если Геннадий Андреевич этого не говорил, да, он не говорил или не имел это в виду, или имел в виду что-то совсем другое, но если люди так поняли его слова, то не кто-то там в КПРФ, а Геннадий Андреевич должен лично выйти и сказать: вы меня неправильно поняли. КПРФ – это парламентская партия. Она уважает Конституцию, уважает право собственности граждан. Да? И денежные средства граждан находятся в безопасности. Государство отвечает за сохранность этих денежных средств. Да? Есть специальный закон о определенных объемах, да, ответственности. Но я, к сожалению, может быть, я пропустил. Я, к сожалению, такого заявления Геннадия Андреевича тоже не слышал.
2: Да, мне казалось, на сайте что-то появилось, да. что он не имел.
3: Ну, если появилось, слава богу. Если появилось, слава богу. Но Геннадий Андреевич очень опытный политик. Очень опытный политик. И если его слова были так интерпретированы, а он, ну, как бы, так же ярко, как он умеет, не посчитал нужным опровергнуть это, у меня, честно говоря, возникают сомнения. А в чем все-таки позиция Геннадия Андреевича? Да? Он все-таки считает, что денежные средства надо изъять, что ли? Или так не считает? Но если не считает и уважает право собственности людей, надо немедленно выйти и сказать: вы меня неправильно поняли. Я имел в виду совершенно другое. Мне бы, честно говоря, хотелось услышать такое заявление лидера одной из крупнейших парламентских партий.
2: Ну да, в особенности, если какие-то граждане побежали сразу в банк и начали закрывать вклады, чтобы, так сказать, стеклянные банки...
3: Особенно, если это уже... так. Да, особенно, если это так.
2: Ну вот, да, особенно в такой ситуации, когда, в общем, ну, в стране, скажем так, некая тревожность появилась в последнее время, ну, я не
3: появилось,
2: знаю.
3: Появилось, конечно, но это совершенно очевидно. У людей возникло беспокойство. Слушайте, на это обратил внимание президент, обратил внимание правительство, да, вот буквально в ходе вчерашнего совещания, что нужно минимизировать последствия тех атак, которые совершили вооруженные силы Украины, да, здесь, на нашей территории. Тех террористических актов. И этим это задача, которая стоит перед всеми органами власти. Не дополнительно дестабилизировать людей и вносить такого рода истории, вбрасывать, да, ну, действительно, пытаться стабилизировать эту ситуацию не только разговорами, да. Президент сказал, за это отвечает Министерство обороны и правительство, да. Сделайте так, чтобы последствия этого были минимизированы в кратчайшие сроки. Да? Мы же видим проблему, ее же невозможно скрыть, невозможно об этом не говорить. Детей из Крыма эвакуируют из детских лагерей. Да? Ну, это тоже, люди видят это. И в такой ситуации нам еще дают очень такую сомнительную интерпретацию слов одного из лидеров крупнейшей парламентской партии.
2: Ну, кстати, да, сейчас вот уйдем уже на новости. Мне очень понравилась инициатива крымчан, которые стали массово выкладывать, значит, видео, что у них нормально, что они держатся. Нет, мы понимаем, что проблема есть, но тем не менее там никакого уныния и паники, они хотят это доказать, не присутствует.
3: Это очень правильно. Это очень правильно, потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Конечно, есть сложности, но если на это обратил внимание, вот непосредственно дал указание президент в ходе совещание с членами правительства, это показано по всем федеральным каналам, но поверьте, все делают все, что от них зависит.
2: Постараемся, да. Ну, прервемся. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, ну вот в первой части говорили, но, видимо, так сказать, по моей вине как-то, может быть, хаотично, у вас очень верная, с моей точки зрения, мысль прозвучала о том, что государство, например, может помогать укреплению семьи, ну, давать льготы, там, ипотеку, значит, пособия на детей, организовывать там кружки, секции и так далее. Но вот укоренить в головах людей какую-то идею достаточно сложно. Это тоже можно поддерживать, там, не знаю, писать книги, создавать кинофильмы и прочее. Но все равно это как-то формируется само. Правда ведь? Вот если так оценить.
2: Я согласен. Я ровно так и считаю. Я считаю, что если люди видят в институте брака, а это очень древний институт, да, и правовой институт, и социальный, некую ценность, да, и стремятся к официально регистрировать брак, это государство должно всячески поддерживать, и поддерживая это, давать людям, ну, какие-то льготы, преференции и так далее. Но заставить людей любить брак как таковой, мне кажется, государству будет очень сложно.
1: Ну вот, по-моему, то же самое касается и коллегиальности, вот этой коллективизма, соборности и вот таких,
2: да,
1: вещей.
2: Да. Понимаете, тут, просто да. Когда мы говорим о соборности, тут уже вступают, мы сразу вспоминаем тексты русских философов религиозных, да, там 19 века, и у этих всех понятий, я не против соборности, я за. У этих всех понятий есть своя история, свой определенный шлейф, да, и просто так манипулировать ими, менять одно на другое, если в этом резон какой-то, особенно если мы с вами ведем речь о каких-то нормативных актах.
1: Да, совершенно верно. Ну, кстати, вот тут тоже еще одна законодательная инициатива, насколько я понимаю, партия «Новые люди» обсуждает или намеревается, так сказать, внести законопроект, ну, в общем, как-то эта идея это баражирует в умах, уголовную ответственность за насилие в отношении близких или родных людей, которое выразилось в причинении боли, но при этом не привела к серьезной утрате трудоспособности. Там аж до 2 лет тюремного заключения полагается, да, ну, в ряде случаев. У меня вот всегда в таких случаях возникает вопрос, а разве нет в Уголовном кодексе уже статьи, что бить людей нельзя?
2: Конечно, есть.
1: А чем отличаются там близкие они и не близкие?
2: Ничем не отличается. И смысл введения каких-то специальных норм только в том, чтобы ввести, ну, какие-то дополнительные квалифицированные составы. Мы ведь несколько раз, Алексей, к этой теме серьезно подступались. Mm-hmm. Да? Несколько раз серьезно подступались. И административная ответственность предлагалась, и уголовная ответственность предлагалась. Но каждый раз, во-первых, мы упирались в объективные вещи. Ну, во-первых, то, что вы говорите, это совершенно справедливо. А что, у нас разве есть какая-то разница, что разве мужа или детей бить можно, как бы, а других нельзя, да? Ну, как бы, Уголовный кодекс не делает ничего подобного, никаких исключений, да? И мы знаем, что когда есть семьи, к сожалению, где над детьми, например, совершается насилие, да? И таких родителей привлекают к ответственности, да? Тут речь идет о чем еще дополнительно? Какая практика складывалась? Вот представьте себе, ну, давайте я такую картинку нарисую, не очень красивую, но все понимают, что такое бывает в жизни. Вот муж выпил сильно, пришел домой, занялся рукоприкладством. Женщина могла пострадать, ну, супруга, дети могли пострадать, да? На него она подает заявление. Домашнее насилие. Ну, как бы у нас же вся эта история была. Что потом происходит через день? Ну, заберут его. Дадут какой-то штраф, выпишут, административный. Ну, еще не дай бог, если вот уголовную ответственность вести, ну, отправят, немножко посидит. Что, как только женщина осознает, что в результате этого не только, ну, да извините, там, отец в семье злоупотребляет алкоголем, это часто ситуации, связанные, к сожалению, с алкоголем, не только он злоупотребляет, не только она пострадала, он мог нанести ей какие-то там травмы, ну или просто вся эта ситуация, она крайне неприятная, и, конечно, насилие, дети. Но еще и из семейного бюджета надо отдать энную сумму, потому что ему штраф административный выписали. Что делает женщина в этой ситуации? Она бежит забирать заявление. Она говорит, ой, перепутали, ничего не было, извините, что-то там не то. А если его отправят в тюрьму, а кто будет кормить ее детей? Кто будет работать, кормить? То есть, понимаете, сразу встает такое количество вопросов, которые делают это, ну, если не бессмысленным, то действенность таких норм делают крайне сомнительным. Люди очень часто отказывались потом от заявлений. И не хотели, чтобы привлекали, неважно, отца, мать, там, кого-то из близких, к административной, к уголовной ответственности. Потому что это наносило вред семье. Наносило вред семье. И поэтому я с уважением отношусь к партии «Новые люди». Я понимаю, что они поднимают проблему, которая реально есть. Есть проблема, когда в ряде семей, ну, происходят такие вещи. Но нужно ли для этого специально вводить административные или уголовные статьи? Для меня пока это большой вопрос.
1: А вот смотрите, если решают в обществе, условно говоря, вот живут эти люди в многоквартирном доме, и хорошо бы они друг друга знали. И все знают, что вот на четвертом этаже есть такая квартира, оттуда крики разносятся. Вот почему не прийти с депутацией и сказать, ты товарищ? А, и женщина с синяками ходит.
2: Ну, это уже вопрос не к юристу, да?
1: Можно, нет, наверное, нет, это не к юристу, я как человеку. Вот мы же говорим
2: можно,
1: о коллективизме.
2: Можно прийти с депутацией, с чем угодно, но просто этот человек откроет дверь и скажет, это моя квартира, это моя семья, это мой дом, не вмешивайтесь в жизнь моей семьи, свободно. И вполне традиционным ценностям такой вопрос, как ни парадоксально, будет соответствовать.
1: Нет, но можно же так сказать, что он сильно задумается. Вот если в следующий раз мы тут услышим эти крики, то ты подумай. Я не буду ни на что намекать, но а почему нет? Это общество решает, но если так, нельзя же к нему приставить.
2: Алексей, я нисколько не возражаю, чтобы соседи, друзья, знакомые, родственники призвали такого человека к порядку. Я просто в действенности этих мер тоже так же очень сильно сомневаюсь. Потому что он пойдет в полицию, если, скажем так, ну, определенными качествами обладает, и напишет заявление, что ему угрожали соседи. И разбираться будут с ними.
1: Ну, тот тоже вариант, конечно, да. Хотя иногда действенным бывают эти подобные меры.
2: Бывает, бывает. Общественные, мы же помним с вами очень, в общем, ну, для кого-то хорошую, для кого-то нет. Практику, когда прорабатывали там дебоширов на предприятиях, собрания трудового коллектива и так далее, на кого-то действовало.
1: Что у нас по Борщеву, помните, да?
2: Вполне, да, вполне верю, что такого рода методы тоже на кого-то оказывают должное влияние.
1: Еще одно дело, дошло оно до Конституционного суда ни много ни мало, дело о сроках давности. Значит, у мужчины, мошенники каким-то образом выудили достаточную сумму денег, за 2 года мошенников не нашли и потом прекратили, насколько я понял, дело за истечением срока давности. Ну, потом шли вот бесконечные инстанции, и, значит, соответственно, остановились на том, что если фигурант не установлен, то согласие на то, чтобы возобновить дело, не требуется. Ну, то есть, их же не нашли, не знают, кто это, и поэтому, значит, вот вроде как дело возобновить нельзя. Вот насколько я понял, если из моего сбивчивого рассказа.
2: Это вы фабулу рассказываете. Да. Было заседание Конституционного суда на прошлой неделе. Я поэтому даже тоже разместил в Максе и в Телеграме тоже пост на эту тему, объяснил позицию этой федерации. Фабулу правильно рассказываете, но спорили не об этом, не о сроках давности спорили. Никто не собирался менять сроки давности. Вопрос не в этом был в Конституционном суде. Вопрос был в том, по большому счету, суть этого дела сводится к следующему. Если не установлен обвиняемый, подозреваемый по делу, то есть ли для препятствия после истечения срока искового давности для того, чтобы возобновить производство? Вот о чем идет речь. Для того, чтобы возобновить производство по делу. могут быть разные причины для возобновления. Не выполнены какие-то экспертизы по какому-то уголовному делу, не произведен опрос свидетелей, неважно, какие причины, неважно. Важно, что сейчас ряд судов заняли такую позицию, что если сроки истекли, привлечение к уголовной ответственности, то на этом основании дело не возобновляется. А требования, связанные с тем, что прекращается производство по делу, ну да, вы правильно сформулировали, если нет обвиняемого, то, в общем, и согласия его не нужно. Да? В этом состоял вопрос, и мы пока не знаем, какое будет решение Конституционного суда. Но, на мой взгляд, проблема состояла в том, что если мы встанем на ту позицию, которую вот так последовательно отстаивает МВД, что, ну да, вот истекли сроки, и все, не установлен подозреваемый, обвиняемый по делу, и все, пусть они подают, потерпевшие, пусть подают в рамках гражданского производства, гражданский иск, и там взыскивают. Но это действительно в основном-то дела по мошенничеству.
1: Ну да.
2: И пусть они взыскивают эти средства в рамках уже гражданского процесса. Но проблема-то состоит в том, что не с кого взыскать. Да, то есть потерпевший не знает, кому предъявить их, потому что не установлено лицо. Да, мы же хорошо понимаем все эти ситуации с мошенничеством, но вы, наверное, каждый день видите новости разного рода, где вам рассказывают эти все
1: ситуации. Да мне ситуации. Каждый день звонят уж, извините.
2: Вот вам каждый день звонят, но я думаю, не для того, чтобы вам помочь, а для того, чтобы как-то развести, да, на такого рода историю. Поэтому это дело о правах потерпевшего. Как в условиях, когда государство не установило виновного в совершении преступления, не смогло его установить. Что делать потерпевшему? Как ему восстановить свое нарушенное право? Вот о чем идет дело. И мы будем ждать решения Конституционного суда. Оно, ну, я думаю, что в течение месяца будет вынесено.
1: Я просто как обыватель понимаю, что, вот, например, взялись вроде искать этих мошенников, а и выгодно тем, кто ищет, ну, как бы не очень рьяно это делать. Вот 2 года пройдет, мы это дело спишем, еще им заниматься иногда. У нас и без этого проблем хватает. Вот это меня
2: Алексей,
1: как-то...
2: иногда и так бывает. Иногда и так бывает, вы совершенно правы, да? Иногда бывает и так, что если какое-то преступление совершено, по нему низкие сроки привлечения к уголовной ответственности, они истекают, и все, давайте как бы забудем об этом, и вроде как мы все свою работу якобы сделали, и к нам никаких вопросов нет.
1: Еще,
2: это дело о правах потерпевших.
1: Еще одно тоже где-то юридическое дело, а может быть не только, в Питере на станции Парк Победы, которая открывается после капитального ремонта, там ряд плит, по которым люди будут ходить, сделаны из переплавленной техники времен Великой Отечественной войны. Это нормально. С другой стороны, там хотят как-то то ли выгравировать. Но, в общем, будут видны шевроны подразделений вермахта, да, или нацистской, так сказать, нацистских каких-то подразделений. Вот здесь возникает вопрос. Вроде бы, с одной стороны, у нас, по-моему, уже приняты законы, что нельзя там экстремистскую информацию в интернете искать, и законы о том, что вот если ты у себя разместишь, условно говоря, Штирлица на рукаве со свастикой, тебе тоже могут, так сказать, претензии быть у правоохранительных органов. А здесь, получается, само государство вот использует эти вот, пусть, может быть, даже с такой нормальной пропагандистской целью, но тем не менее. Вот как здесь быть, с вашей точки зрения?
2: Ну, надо как здесь быть? Слушайте, надо понимать всегда содержание закона, да, на что закон направлен. Использование этой символики направлено на то, чтобы исключить пропаганду подобного рода идеологии, с которой она ассоциируется, эта символика. Угу. Да? Но разве когда попирают ногами эту символику, это разве ее пропаганда? Ну, я бы, например, никаких претензий к людям, которые это сделают, не предъявлял, да, если люди будут просто ходить и топтать ногами эти символы. Ну тогда давайте кинохронику запретим, где с фашистских знамен к мавзолею Ленина швыряют, да, там очень хорошо все видно. Солдаты идут с ними, да, представьте себе, солдаты маршируют по Красной площади с этими знаменами, ну они как бы наклонены, да, мы все хорошо знаем эти легендарные совершенно кадры парада 45-го года, И что, его надо запретить, эту хронику? Вот маршируют со знаменами, на которых фашистские символы размещены.
1: А вы знаете, что нас иногда заблюривают? Вот Штирлиц идет.
2: Да,
1: Штирлиц
2: шел.
1: А зачем? Зачем?
2: Я даже знаю, что в каких-то учебниках пытались там типа чуть ли не заштриховывать эти все карты. Абсурд. Но так закон не для этого написан. И не надо доходить до... В некотором смысле, это, знаете, доведение закона до его противоположности. Настолько можно абсурдно извратить практику его применения.
1: А, тоже, кстати говоря, тема, о которой вы высказывались. Сегодня министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сказал, что я бы вышел, ну, в смысле, если бы он принимал решение, он бы вышел из ОБСЕ, но решение будет принимать президент, и какое примет такое, собственно говоря, и примет. Сергей Викторович назвал ОБСЕ полумертвой организацией, но вот тут такая ситуация. Причина, по которой мы не выходим, он ее озвучил. Значит, нас поливают грязью, мы в ответ предоставляем факты, у нас есть площадка для, собственно, дискуссий. Но вот зачем нужна площадка, где тебя обливают грязью? И вообще вот со многим таких подобных организаций, вот вроде мы в них состоим, а зачем состоим, непонятно. Вот ваша позиция какова?
2: Смотрите, моя позиция следующая. Если у тебя есть возможность в этой организации высказываться, предоставлять действительно факты, говорить о своих взглядах, давать свои оценки ситуации, хочешь, не хочешь, они вынуждены это слышать и слушать. Это важно. Остаются документы, остаются протоколы, стенограммы этих заседаний, где высказывается наша позиция. Любая площадка, через которую ты можешь донести свою позицию, она имеет определенную ценность. Я тоже считаю ОБСЕ абсолютно изжившей себя организацией, бессмысленной, кроме вот этого аспекта. Мы до сих пор можем доносить свою позицию до тех, кто ее готов услышать. Это не Совет Европы, где, если вы помните, лишали просто голоса российскую делегацию, сказали, вы там вообще ничего не говорить не будете, да? Ну, оттуда надо просто сразу покидать было эту организацию, потому что они боятся даже выслушать то, что ты им говоришь. ОБСЕ пока это не так. Но я думаю, что они скатятся к этому состоянию, и нам так или иначе придется тоже из этой организации уйти, потому что она, Лавров абсолютно прав, изжила себя и абсолютно бессмысленно с точки зрения тех целей, ради которых эта организация создавалась. Поэтому мой подход такой. Если вы можете через площадку любую доносить свою позицию, делайте это, пока можете. Если не можете, ассоциировать себя и оставаться на этой площадке дальше для вас нет никаких причин.
1: Ну, просто у нас многие думают, что вот красиво встать, хлопнуть дверью, чтобы штукатурка осыпалась, это политически более
2: иногда
1: действенно.
2: Иногда они ровно этого хотят. Иногда они ровно этого хотят. Чтобы твой голос не звучал.
1: Ну, понятно, нет, позиция понятна, да. Сергей Викторович же сказал, что отныне теперь наша страна не будет доверять на слово и не позволит никому жульничать. Это, видимо, вокруг дискуссии о так называемом духе Анкориджа, да? Но я, в общем, не считаю, что... И вот вы оцените там мою, так сказать, фразу в данном случае. Я не считаю, что мы доверяли кому-то на слово. Там действительно какие-то слова прозвучали в Анкоридже, да, на Аляске. Были какие-то, может быть, даже договоренности. Но потом мы же не стали останавливать боевые действия, хотя, может быть, нас об этом просили, да? Мы продолжали вести ту политику, которую вели, понимая, что, ну, там были слова, вот если они будут подкреплены делами, тогда можно дальше разговаривать. Поэтому зачем себя выставлять такими опять наивными какими-то людьми, которых снова обманули? Вот мне это не совсем понятно.
2: А кто тебя выставляет наивными людьми? Я просто не очень понял.
1: Ну, Сергей Викторович говорит, что мы не позволим себя, не позволим жульничать. Иногда мы бываем наивными, но сейчас мы на чеку. Вот такие слова же прозвучали.
2: Я не знаю, что я имел в виду, Сергей Викторович. Угу. Я считаю, что мы, конечно же, столкнулись с тем, с чем давно, скажем так, не сталкивались. Да? Это началось с 2014 года, когда в Киеве подписывали гаранты европейские, да? Мы, в общем, исходим из того, что есть какое-то представление о правилах поведения, о дипломатии, о договоренностях международных. Вы помните гарантов, которые подписали Януковичу, что остановится, как бы, да, эта вся вакханалия, и дальше уже в рамках конституционного процесса они там перейдут к новым выборам и так далее. Гаранты были.
1: Ну да,
2: европейские гаранты.
1: Министр иностранных дел, да.
2: Да, про эта вся ситуация просуществовала, по-моему, двое суток.
1: Не, потом меньше Минск. Суток пошли на штурм суток, резиденции да, Януковича.
2: Да, может быть. Может быть. Потом Минск-1, Минск-2 и так далее, и так далее. Каждый раз мы подписывали соглашение. Мы не то что верили на слово. Каждый раз мы подписывали соглашение. Потом европейские политики, знаете, какая-то смена, такая глобальная смена подходов, что ли, произошла. Потому что они потом откровенно признавались и не испытывали никакого дискомфорта от этого, что самое поразительное. То есть что Меркель, что Олланд признавались, что да, все это был обман, мы просто хотели выиграть время для Украины, нужно было ее вооружить и так далее, да. Это невероятная совершенно вещь. И они как-то не любят на это обращать внимание, это обсуждать, но это так. И сейчас я согласен, в Анкоридже, по-моему, мы уже не подписали никаких обязывающих документов, да, потому что не было повода для того, чтобы не было формата такого подписания. Но там были сформулированы подходы, которых стороны намерены дальше придерживаться, потому что предстояли переговоры с участием Украины, да, как бы Соединенных Штатов и Российской Федерации. Я не считаю, что мы проявили какую-то наивность в Анкоридже. Нас, в общем, отучили доверять

0: Мы ничего не сделали.
1: Я не вижу ничего, чтобы нас как раз не смогли убедить и продавить на очевидно невыгодные для нас решения. Да, и президент был по итогам Анкоридж очень последователен, тверд, спокоен, да, в том, что цели специальной военной операции должны быть выполнены. И мы совсем недавно слышали из уст президента те же самые слова.
0: Ну, а теперь о гарантах разных соглашений. В данном случае о судьбе Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. В общем, удалось убедить его уйти в отставку. Но, надо сказать, что продержался он дольше, чем другие персонажи, имена которых мы уже стали забывать. Там Ли Страсс, Фиона Мэй, по-моему, еще кто-то. Ну, в общем, как-то он вот, по-моему, больше года
1: Тереза,
0: даже.
1: Тереза Мэй, да.
0: Тереза. Фиона Мэй. Это скрипачка, да, совершенно верно. Вот, значит, и вот в этой ситуации вопрос такой. Насколько я понимаю, по предыдущим случаям, ничего в политике Великобритании от этого не изменится. И поэтому вообще...
1: Я так считаю, да. Тоже так считаю, ничего не изменится абсолютно.
0: При всех тех проблемах, которые у них есть, на самом деле, да. Очень серьезных.
1: Да, но их проблемы в основном они внутри страны. Они зачем-то целенаправленно разрушают, что называется, британскую идентичность. Прям целенаправленно разрушают, начиная от символов. Да, когда мы видим дела, по которым просто запрещают гражданам вывешивать символы британские. Британский флаг, например, запрещают, да, вывешивать. Но боятся снимать палестинские флаги. Да? Я не поклонник, как вы понимаете, британского флага, но мне кажется крайне странным, что такое разрушение идентичности санкционировано официально властями и даже судом британским. Да? Одно. Второе, они просто допускают убийство собственных граждан безнаказанно, изнасилование детей, если это мигранты. То есть сейчас английская элита занимается тем, что активно уничтожает собственную страну. Дай им Бог здоровья и успехов в этом деле. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник».

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний!

теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле. США усилили модернизацию ядерной триады. Космонавты на МКС в июле выведут 25-е поколение космических мух. Подробности далее. Сотрудники российского посольства в Венесуэле эвакуировались из здания диппредставительства после сильного землетрясения. Пострадавших и видимых разрушений в миссии нет, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, подземные толчки ощущались очень сильно. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении.